0: интересная и содержательная беседа.
1: Ушаков отмечал, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились у Путина и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке, обсуждать актуальные вопросы, сказал он. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день президент России наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Подразделение группировки войск «Север» вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области.
1: Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Мощный пожар разгорелся в Гостомеле Киевской области. Здесь прогремели взрывы. Кадры пожара распространяются в соцсетях. Официальных комментариев о произошедшем там пока нет. Ранее также сообщалось о взрывах в Сумах. Прокуратура Курской области взяла на личный контроль оказание всесторонней помощи мирным жителям, которые пострадали при атаке дронов ВСУ на многоквартирный дом в городе Железногорске. Об этом сообщили в канале ведомства в МАКСе. Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что вооруженные силы Украины трижды атаковали строение. В результате ранены два мирных жителя. Из двух домов в целях безопасности эвакуировали порядка 500 человек. Мужчина погиб, и женщина получили ранения в Белгородском Шебекино при ударе украинского беспилотника по машине, сообщает оперштаб региона. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Каневском районе Краснодарского края после массового отравления учеников одной из местных школ, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР. Уточняется, что несколько детей госпитализированы, угрозы жизни и здоровью пострадавших учеников нет. Ранее в пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что массовое отравление школьников произошло 10 сентября. Надзорное ведомство организовало проверку. США направили более сотни военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против движения «Ансар Аллах», сообщает CNN. Отмечается, что Штаты обмениваются разведданными с Риядом, но не участвуют в нанесении прямых ударов. Ранее хуситы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по целям Саудовской Аравии, а также взяли под контроль город Моха и все острова республики в Красном море. Американские ВМС в момент возобновления морской блокады Ирана перехватили 96 торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило в четверг Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. В сообщении говорится также, что более 50 судов, оказывающих гуманитарную помощь, получили разрешение на проход. Первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой. В пятницу в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание, местами дождь, но значительных осадков не ожидается, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Из-за усиления ветра в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики гидрометцентра предупреждают, что такой режим будет действовать с 9 до 21 часа. В выходные в Москве осадков не ожидается. Ночью 8-14, тепла днем плюс 17-21, что выше климатической нормы, добавила Татьяна Позднякова. Первый снег выпал на вулкане Горелый на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба филиала Единой геофизической службы Российской академии наук в мессенджере МАКС. Горелый действующий вулкан высотой 1829 метров. Имеет 11 кратеров, голубое озеро, активные фумаролы и лавовые пещеры. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, а перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанные до конца мая 27 года. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард бело-голубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура РПЛ против «Спартака». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в вопросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в вопросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Сибирь обыграл «Амур» 2-0, «Авангард» нанес поражение хоккейному клубу «Сочи» 4-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием 2 российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг ЦСКА в своем 2-м матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 11 сентября в Петропавловске-Камчатском до плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Челябинске также дожди и плюс 20, в Красноярске еще теплее до плюс 25 без осадков. В Великом Новгороде 15-17, тепла, облачно, дождливо. В Перми до плюс 20 и без осадков. Во Владимире 21-23 градуса, выше 0 и дождь. В Ставрополе до плюс 29, в Ялте до 28. градусов. Напомню, что на юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге небольшие дожди. Днем 14-16 тепла. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление будет расти. В Москве давление в норме. Также порывистый ветер и днем до плюс 19.
3: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ягод и фруктов реально стало больше. Мы увеличили импорт или свое производство?
1: Это зависит от конкретных культур. В некоторых категориях растет местное производство, в некоторых категориях импорт. Например, голубику, вот ту самую культуру, которая сейчас наиболее активно, наверное, развивается во всем мире.
0: Говорят, она IQ повышает.
1: Ну, все ягоды повышают буквально все, включая либидо, IQ, здоровье организма, здоровье сердечно-сосудистой системы. Так что здесь скорее разговор о том, что должно быть разнообразие ягод и в рационе потребителей. Угу. А говоря о голубике, в последнее время производство голубики начало очень активно развиваться в таких странах, например, как Грузия. А поставки оттуда в больших объемах идут на российский рынок. А, например, выращивание земляники садовой развивается в России очень активно. Наши хозяйства внедряют современные технологии, устанавливают туннели, поднимают ягоды на столы, что очень актуально было в этом сезоне, когда везде шли дожди, и плантации в почве просто затапливало. И все больше и больше появляется вот такой вот ягоды, выращенные по самым современным технологиям, соответственно, самой вкусной, самой качественной и пригодной для реализации в очень широкой географии.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Агроинженерный институт открылся в Липецком государственном политехническом университете. Помимо классических сельхоздисциплин, студенты будут изучать современные технологии, программирование, робототехнику, управление системами автоматического полива и пилотирование дронов. Вся теория будет сопровождаться практическими занятиями на площадках базовых агропредприятий, совхозов и фермерских хозяйств области. Экологически чистая пасека краснокнижного подвида пчел темной лесной пчелы открылась в Башкирии, неподалеку от водопада Куперля. Известный в республике пчеловод Ильдус Маков при поддержке регионального Минсельхоза и Башкирского аграрного университета планирует не только наладить производство высококачественного меда, насыщенного биологически активными веществами, но и восстановить численность аборигенной популяции этой разновидности пчел. Микроклимат национального парка, изолированность пасеки и обилие медоносов на склонах Уральских гор делают эту задачу вполне реальной. Первый урожай папайи получен на экспериментальных площадках под Сочи. Первый урожай отправлен в Новороссийск, в лаборатории Федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК. Особенность папайи – это каскадный тип созревания, то есть плоды поспевают снизу вверх по стволу. Когда нижний ярус уже готов к сбору, верхний продолжает цвести и формировать завязи. Каскадный тип созревания папайи, как ожидается, позволит получать ежегодно до 100 килограммов плодов с одного дерева.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Если говорить о голубике, если развивается ее внутреннее производство, то следует ли ожидать сокращения импорта? Или все-таки это сезонный фактор такой?
1: Во-первых, сезонный фактор. Дело в том, что голубика у нас почти равномерно потребляется на протяжении 12 месяцев. Мы традиционно завозим довольно много голубики из стран Южного полушария. Это Перу, Чили. В последнее время, кстати, в этом году мы увидели довольно большой объем поставок голубики из Китая. Это уже в весенний период, в Китае немножко другой сезон сбора урожая голубики. Ну и, конечно же, Южная Африка нам тоже направляет свою голубику в зимний период.
0: Как далеко везти-то, а?
1: В этом прелесть голубики. Она замечательно хранится, ее можно хранить в обычных условиях почти до 2 месяцев. И, соответственно, транспортировать по морю, что относительно недорого. Летом российская голубика тоже поступает на прилавки. В июле месяце мы получаем голубику из южных регионов, в августе-сентябре из регионов средней полосы России. Но здесь есть некоторая особенность. У нас очень много голубики закладывали в последние, наверное, 6 может быть, 8 лет, а сейчас мы видим, что насаждения начали, пожалуй, даже сокращаться. Дело в том, что закладывалась голубика не всегда с применением верных технологий. Это сложное выращивание культуры, она требует специальной подготовки почвы, потому что изначально это болотная ягода, для которой нужна кислая торфяная почва. Это культура, которой нужно довольно много влаги, которая не выдерживает морозы зимой, но при этом и не выдерживает летнюю жару. И, соответственно, подобрать вот эти условия для нее довольно сложно.
0: Ей прохлада нужна, да?
1: Ей нужна достаточно нейтральная такая полупрохладная погода с большой влажностью воздуха, без резких перепадов температуры.
0: И затененность какая-то, да?
1: Если слишком много света, если слишком много солнечной радиации, то ягоды начинают запекаться.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Ягодная ферма «Гиг Фарм» в 20 километрах к северу от Клина. Я стою по колено в кустах черной ягоды, похожей на мелкую сливу. Но это не слива, это садовая голубика под капельным орошением. Что ж, давайте побеседуем с владельцем этой плантации, фермером и бизнесменом Иваном Флякиным. Что это? Это какие-то сорта? Или это удобрение? Или это селекция? Как она такая большая получается?
5: Любая ягода, возьмите клубнику, это же земляника садовая. Ее селекционировали из маленькой земляники. И сейчас эта земляника у нас большая. То же самое огурцы, они же были маленькие и горькие. А сейчас у нас огурцы большие и классные. С помидорами то же самое. С любыми фруктами, овощами, которые сейчас. И голубика то же самое. У нас в Карелии растет один вид дикой голубики. И весь наш север на нашем континенте. А в Канаде, если не ошибаюсь, 26 диких сортов, и 100 лет назад селекция пошла оттуда, начали выводить, селекционировать канадцы и американцы. И сейчас мы получили за 100 лет хорошие сорта, которые сами по себе крупные. Даже ты можешь их поливать просто водой, хорошо обрежь, чтобы ягоды было немного, потому что на яблонях, может быть, замечали, когда яблок много, они мелкие, а когда яблок мало, они крупные. Здесь то же самое. Ты обрезаешь хорошо, ты лишаешься половины урожая, ты вместо там килограмма оставляешь себе полкилограмма, но зато у тебя крупная, хорошая ягода.
4: Но это именно одноразовая история? Покупаете, выращиваете по новой, или вы можете себя ее как-то размножать?
5: Мы можем размножать, потому что куст голубики сажаешь, но и он от 10 до 50 лет она плодоносит, сидит и только обрезай. Если она не заболела, не вымерзла, если ее не сажали какие-то жуки, но мы конкретно не размножаем. Это потому что другой вид бизнеса. Мы собираем ягоду и покупаем уже саженцы двухлетние, но готовые. Вот саженцы с корневой системой.
4: Так выгоднее получается, да?
5: Они лучше... Так проще. Так может быть не выгоднее, но так проще. Но если ты начинаешь размножать, это же надо брать человека, который тебе будет черенковать. Надо правильно подбирать время, строить теплицу, увлажнители. Это все вложение. И не имеет смысла делать это для самого себя. Имеет смысл, если ты продаешь оптом по 100 тысяч в год. Тогда да. А для себя нет. Для себя проще купить по 300 рублей саженец оптом, готовый, хороший. За тебя люди уже сделали. И твое дело посадить, вырасти, да ягоду собрать.
4: Не совсем для себя. Вы же тоже продаете. Все-таки у вас фирма. Вы же не семью просто кормите, да?
5: Ну да, я имею в виду для себя, чтобы я сам выращивал. Ну, я сам черенковал. И сам себе производил растения.
4: Я не спросил, кстати, про ваши объемы, про ваш вот этот бизнес-план. Как у вас получается? Сколько вы выращиваете? Какие-то есть у вас горизонты, планирования и что?
5: Да, это хороший вопрос. Мы с 21 года, это у нас 6-й сезон, посадили мы 20 гектаров. Открытый грунт.
4: Голубики только и всего?
5: А голубики 14 гектаров, 1 гектар малины осенней, 1 гектар малины летней, 1,5 гектарчика клубника летняя и ремонтантная осенняя, и ежевика жимолости чуть-чуть. То есть всего 20 гектаров без теплиц, открытый грунт. Первый урожай у нас был в 24 году 1,5 тонны. Второй урожай у нас был в прошлом году 7,5 тонн. В этом году мы ожидаем 15-20.
4: А вопрос реализации голубики. Вот сейчас голубика привозится из Китая и откуда-то из еще более дальних стран. Привозится, видимо, сухогрузами, объемами гигантскими, да? Какая ваша ниша конкурентная? Кому вы это сбываете? Это ценовая игра или это своим поблизости? Или...
5: Это хороший вопрос. Рынки достаточно забиты. Они привозят там по 300, по 400 рублей килограмм, по 500 рублей килограмм. Себестоимость выращивания голубики, ну, вот у нас, 500 рублей.
4: 500 рублей.
5: 500 рублей килограмм при вот, ну, небольшом вот таком там урожае, как у нас. А рынок у тебя или сетевые магазины, или рынки готовы купить максимум по 600. И многие фермеры продают в убыток. Из-за этого мы видим низкие цены. Я пошел другим путем, а я начал делать розницу. Розницу никто не делает, потому что это очень сложно. Что делаем мы? Мы собираем каждый день сейчас 300-400 килограмм. Нашу машину вот с холодильником. Там все расфасовано. Она сейчас едет в Москву. И мы вызываем порядка 30 машин, курьеров и своих, и Яндекс.Доставка. У них у всех есть адреса, куда везти, и мы адрес на каждый день развозим. То есть у нас фишка в том, что мы день в день, мы вот утром собрали и везем. У нас даже здесь нет холодильника, где хранить. Мы берем предоплату, мы сначала продаем, и цену мы ставим почти что 2000 рублей килограмм. Это дорого, но московская аудитория, есть целевая аудитория, кто готов покупать сладкую клубнику, сладкую малину, она вся расфасована, она красивая. Тебе привозят день сбора, он говорит, спасибо вам большое, у вас должно стоить 5000 килограмм. Я говорю, ну это очень много, я еле-еле с совестью договорился на 2000, но зато... Мы, может быть, первый год в этом году будем прибыльны, потому что до этого 5 лет это только инвестиция.
0: У нас в гостях Ирина Кози, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, а кто и как готовит специалистов для промышленных садов и ягодников?
1: Как правило, хозяйство нанимают специалистов-агрономов с общей подготовкой. У нас пока нет такой специализации, как агроном-ягодовод. И затем агронома обучают уже непосредственно ягодному направлению. Здесь как раз одна из функций Ягодной академии. Мы работаем довольно много с тем, чтобы ягодоводы обменивались вот этим опытом, потому что очень много таких вот граблей, по которым, если не общаться с коллегами, получается, что ты постоянно ходишь.
0: Я боюсь, что вы открываете сейчас глаза не только мне, не только нашим слушателям, но и Министерству сельского хозяйства. Как это мы не готовим специалистов по ягодному направлению?
1: Ну, ягодное направление всегда считалось каким-то очень узким и, наверное, не таким важным.
0: Да, ни молоко и ни пшеницы, да?
1: Да, но это именно тот урожай, который дарит людям витамины, здоровье и отличные эмоции. Мне кажется, что это направление им стоит, им важно заниматься. Поэтому пока большую часть технологий выращивания ягод мы вынуждены привозить из-за границы и адаптировать для наших условий.
0: Может быть, имеет смысл каким-то образом в вашей академии обратиться в Министерство сельского хозяйства? Там все-таки 60 вузов.
1: Мы общаемся с вузами. Более того, преподаватели многих вузов регулярно бывают на наших семинарах, иногда читают какие-то курсы, но чаще проходят у нас обучение.
0: То есть взаимопроникновение идет, да?
1: Безусловно, безусловно.
3: Свое дело.
4: Центральные районы острова Сахалин расположены на той же широте, что и Московская область. Но погодные условия на острове такие, что мало кто из подмосковных ягодных фермеров способен даже предположить, что там можно выращивать, например, клубнику в открытом грунте. И телефонный разговор с руководителем экофермы «Клубника от Наташи» Артемом Одинцовым как раз и начался с темы сахалинского климата.
6: За 4 года нашей работы мы ни разу не общались с фермерами, с аграриями, с Сахалине. Какая у вас там погода? Как ягоды себя чувствуют?
7: Смотрите, Андрей, из похожих мест на планете – это Англия. Постоянная сырость, туманы, дожди, отсутствие солнца. То есть самое ближнее к нам – это туманный Альбион по смыслу. Но туманный Альбион выигрывает по сравнению с нами отсутствием 2-3-метровых снегов зимой и там 30-40-градусными морозами. Тоже он не расстраивает своих обитателей.
6: Господи, вот. как же вы выращиваете тогда? Как можете выращивать в таких условиях?
7: Слушайте, если говорить о том, как же живут москвичи в Москве по сравнению с Бали, знаете, тоже, как же вы там живете, у вас же там зима и грязь. Но человек он такой, во-первых, имеет свойство приспосабливаться, а во-вторых, все-таки свой край родной, он любим, и во всем ты здесь видишь красоту, если ты, конечно, хочешь это видеть. Поэтому наше хозяйство, вот клубника от Наташи, Наташа – это моя мама, в 2009 году, еще до крупнейших хозяйств России, ну, не считая совхоза Миленина, да, вот, мы это почувствовали, и мы были первые на острове крупные производители. Ну и, в принципе, мы взяли планку не на уровень, там, не знаю, местного рынка какого-то, да, а мы сразу взяли качество высокое и уровень обслуживания всего. И вот, допустим, сейчас мы поставили на рынке торговые точки, которые вот продают так в Германии клубнику. В Москве, нигде в России так клубнику не продают красиво, как мы продаем. Это пока у нас пилот один. Опять же, наше внутреннее желание быть лучше. совершенно.
6: Вы выращиваете ее в закрытом грунте или в открытом грунте, в туннелях? Мы знаем, есть разные способы выращивания, да?
7: Основная часть наших посадок – это 14 гектар открытого грунта земляники садовой. Некоторые районы острова не получается ее выращивать, потому что выдувает снега. А у нас, допустим, там 3 метра снега, есть риски подпевания. То есть здесь, скорее, все-таки агрономическое мастерство играет главную роль. Когда коллеги с Центральной России узнают, что у нас влажность, роса держится 12 часов в сутки летом, что половина суток растения мокрые. Мы садим растения в два раза реже, ну, плотность посадки меньше, чем на материке. Вот. И за счет этого чуть-чуть полегче. Плюс у нас же ведь гигантизм, то есть одни и те же сорта, там на материке, допустим, низенькие, у нас по колено вырастают такие огромные кустарники фактически. Ну и, соответственно, загущение, гнили, плесени, плюс туман, дожди. У нас вот, допустим, к примеру, вчера выпало 2 сантиметра осадков. И что вы думаете? Мы собирали ягоду под дождем. Люди работали в дождевиках, собирали ягоду. Она в городе, 6 наших торговых точек, ну и оптовики, и перекупщики продавали ее в этот же дождь. Ну, это тоже метод борьбы и метод выживания. Также вот сейчас мы строим 3 гектара туннелей малообъемных, полгектара уже работают, мы там собираем хороший урожай. Пока у нас отопления нет, мы до октября их собираем. Хотя был у нас эксперимент с отоплением, то есть мы часть туннелей подогревали и сумели получить ягоду 2 декабря. И это была отличная ягода. В планах, знаете, у меня план такой, 250 тонн земляники в сезон собирать, а потом заниматься чем-нибудь еще. Я не имею в виду не парусный спорт, а имеется в виду другие культуры, вроде малины, голубики, жимолости, ну и многого другого. У меня вот супруга моя любимая, она агроном по образованию, и она писала магистерскую работу по актинидии и коломиксе. Вот, и у нас небольшая мечта есть выращивать актинидию здесь, на острове. Не знаю, экспортировать ее, может, в Японию. Актинидия, если что, у нее плоды – это маленькие киви. Ну, многие знают, киви – это не фрукт. Киви – это компания, которая впервые начала экспортировать плоды актинидии. Это плоды актинидии.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Еще важный вопрос, на мой взгляд. Как решается вечная проблема хранения урожая? Государство как-то участвует в строительстве хранилищ?
1: Увы, для ягод я пока не слышала об участии государства в строительстве хранилищ. Но если мы говорим о ягодах, то все-таки большая их часть реализуется в свежем виде в максимально короткий период времени. Очень небольшое количество плодов ягодных культур можно, в принципе, хранить. Хранится голубика. У нас сейчас есть хозяйства, которые строят системы хранения с регулируемой газовой средой, что позволит увеличить сроки хранения и занять нишу в сентябре, в конце сентября-октябре месяца, когда на мировом рынке есть такой некий провал по объему урожая и, соответственно, высокие цены, высокий спрос на эту ягодную культуру. Это очень интересное направление. Довольно долго можно хранить красную смородину, и с ней тоже можно работать в регулируемой газовой
0: среде. Это в свежем виде, да?
1: В свежем виде.
0: А в замороженном?
1: В замороженном виде, да, безусловно, ягоды хранятся, но это достаточно простая технология, то есть морозится, хранится. Другой вопрос, что чтобы морозить ягоды правильно, в воздушном потоке, IQF, то, что называется, заморозка, нужны довольно дорогостоящие линии.
0: То есть, чтобы каждая ягодка была
1: отдельно, да? Да.
0: Ну, тогда можно и вопрос с вареньями решать, да, и с компотами, и с подачей на стол в ресторане, да, размороженная ягода, да?
1: Да, ну, как правило, почти вся ягода, которую мы видим в переработанном виде, начиная от каких-то булочек, мороженого, напитков, вареньев, компотов и так далее, это те ягоды, которые были сначала заморожены в сезон, потому что сезон сбора у ягод очень короткий, а потом уже хранились в замороженном виде и перерабатывались на протяжении года по мере необходимости.
3: Из первых рук.
6: Хорошее варенье иной раз вкуснее свежей ягоды. Особенно если оно приготовлено из необычной ягоды и с минимальной термической обработкой. Вот что рассказала мне основательница малого предприятия «Кладовочка Бурундука» из Челябинской области Мария Юздова. Мы разговаривали на очередной всероссийской выставке «Вкусы России» на ВДНХ.
8: Есть классика варенья. Это делается, как делали наши бабушки. Пятиминутки, мы отставили на 12 часов, потом снова проварили. Да. Это классика. Это малина, клубника, то, что у нас из детства. Есть то, как готовят на моей малой родине, на Северном Урале. Это протертые ягодки с сахаром. Когда сахара чуть-чуть, термической обработки чуть-чуть, вы взяли чистую ягодку, перебрали ее руками, раздробили и пастеризовали на пару. Но закатали под крышку.
9: Все равно холодильник стоит, да?
8: Нет, вот нет? Она прекрасно стоит. Вот сегодня, да смотрите, что, сколько стоит? У нас, 25 градусов. Вот голубика, с ней ничего не произойдет, как? Пока вы крышку не откроете. Одна из последних наших находок, так скажем, да, и возвращенный рецепт – это ирга. Забытая ягода почти что всеми. И вот сейчас на фестивале «На вкусах России» второй год мы видим, как люди за ней к нам приходят, потому что это вкус детства, это бабушкин огород, это синие ладошки, это ностальгия. А ее никто сейчас не собирает. Она используется в городском озеленении, например. И все, до людей она не доходит, только птички. А мы ее вернули.
9: А у вас она растет в лесу или вы выращиваете в садах?
8: Она у нас растет и в лесу, и в садах. И в садах у нас ее тоже никто не собирает. Это бросовая ягода. У меня она растет рядом с домом в лесу, где у меня дача. Мы ее собираем.
9: И что вы с ней придумали такое, что она стала конкуренцией клубники, сливи?
8: Мы ее тоже перетираем, делаем очень просто. Но она сохраняет вот максимально свой приятный такой пряный привкус. Она необычная ягодка и очень полезная ягодка. И вот у меня сегодня просто ее разбирают в лед, именно ирбу. Говорят, как же так? Мы же ее не едим, а здесь вот она есть, она в удобном формате, маленькая баночка. Вечером люди придут, нальют себе чай, будет хорошо.
9: Но это работа на круглый год, круглый день без выходных. И я представляю себе семья, где вот такое количество, это что, у вас выставочный павильон, у вас гораздо больше объем. То есть это нужно, как начали,
8: больше, да.
9: Как начали входить в лес, так и не вышли, побежали делать.
8: Нет, смотрите, мы немножечко себя, конечно, стали уже разгружать, потому что потянуть и сбор, и готовку в один день, это невозможно. Поэтому у нас есть прекрасные сборщики, которые этим занимаются, с этого живут, да, кормятся лесом. И с этими людьми мы где-то 3-4 года вместе, да, работаем. Они ко мне приходят в сезон, работают и очень облегчают мне жизнь. И мы работаем уже 2 года с нашим туристическим сегментом. Мы работаем с крупнейшими национальными парками Челябинской области.
9: А приезжают туда туристы?
8: Да, потому что турист сейчас едет, ему обязательно нужен какой-то сувенир. Желательно не магнитно-холодильник. Гастросувенир сейчас – это необходимое вещь в туристическом сегменте. Поэтому мы сотрудничаем с национальным парком Таганай, с национальным заповедником Зюраткуль, с музеем Аркаима тоже.
9: А, вот прямо у них на этикетке, да?
8: Да. Если они хотят, чтобы было именно их имя, мы на это идем с большим удовольствием, потому что мы очень любим эти места, и работать с этими людьми просто прекрасно.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, скажите, сколько стоит вход на рынок сейчас ягодоводческий? И с какой площади начинается бизнес и где кончается хобби?
1: Ох, это очень сложный вопрос. Кто-то начинает бизнес буквально с небольших каких-то плантаций,
0: например, полгектара.
1: То есть
0: от полгектара начинается бизнес.
1: Меньше, пожалуй, будет сложно организовать сбыт ягод, только если речь идет о каком-то сарафанном радио и продаже по соседям. Но начиная с половинки, с гектара, с нескольких гектаров, можно уже говорить о каком-то построении реализации ягод, например, методом прямых продаж через социальные сети. Это достаточно хорошо работает у небольших хозяйств.
0: Но для этого нужно иметь какое-то место хранения, да?
1: Для этого нужно иметь холодильник, место охлаждения. То есть вот что важно для ягодных культур, это то, что они должны охлаждаться сразу после сбора.
0: Так сколько стоит вход на рынок?
1: Это сложный вопрос, но как правило...
0: А мы простых тут не задаем, да, здесь как... Радио России.
1: Как правило, речь идет о хотя бы нескольких миллионах рублей. Потому что заложить, например, 1 гектар ягодной плантации даже в открытом грунте, это будет в простом случае 2-3 миллиона минимум. При этом понадобится еще дополнительно организовать систему орошения, накопление воды для орошения,
0: плюс,
1: закупить какую-то технику,
0: плюс
1: поставить холодильник. Да,
0: то итого есть, 6 миллионов.
1: Ну, что-то в той сфере.
0: Минимальный вход на рынок. Да?
1: Если мы говорим о каких-то более крупных, серьезных проектах, то, как правило, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей все-таки.
0: В гостях на крестьянской заставе была руководитель ягодной академии Ирина Козий. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, дома-защитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,
3: телевизионный цикл «Земля людей». Впечатление об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
11: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей гинурсов, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
3: «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
12: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
13: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. В прошлый раз мы говорили о том, что политическая система древнерусского северо-запада или новгородской земли, новгородской государственной территории разительно и, вероятно, с самого начала отличалась от устройства иных земель. Сам город Новгород был отчинником собственной земли, имел своих мужей, то есть своих бояр. Князья же, начиная с Рюрика, были, в сущности, наемниками, которые получали дар за службу. Их кормила земля, но сами князья не могли ходить в полюдье, не могли собирать дани на новгородской периферии. Больше того, новгородские князья не имели в новгородской государственной земле даже выделенного домена, то есть собственных княжеских земель, которыми могли бы распоряжаться. А новгородскими землями в пользу третьих лиц князья могли распоряжаться только по согласованию с самим Новгородом в терминах 13 века с посадником. И вообще вся эта система описывается соглашениями, докончаниями Новгорода и князей, и известными с 13 века. Академик Янин полагал, что их ретроспективно можно отнести к самому началу новгородской истории. Как пошло исперва, говорится в этих докончаниях. И это исперва может относиться к 9 столетию. Переход Олега с Игорем из Новгорода в Киев означал в этом смысле переход к другой политической системе. Попытку стать хозяевами земли и получить возможность ходить в полюдье, то есть собирать дань с племен и земель самостоятельно. Но вот это различие новгородского северо-запада с другими землями никуда не делось со временем. Оно ляжет в основу так называемой Новгородской республики, о которой мы еще не раз будем говорить. Князь здесь, и это главное, не отчинник. Он кормится с земли. Отчинник новгородских территорий – сам город Новгород. Он государь, он господин и он великий, если пользоваться формулами последующих веков. Великий как князь. Каким образом эта политическая странность этого земельного устройства отобразилась в градоустройстве, в устроении самого Новгорода? Первая особенность состоит в том, что городище, которое мы называем Рюриковым, расположено вне города, вне любого городской черты исторической, то есть есть вне детинца, который мы по московской привычке ассоциируем с Кремлем, и вне второй городской территории, которая охватывала бы Софийскую, торговую стороны. Княжеское городище находится извне этих территорий. Новгород, словно бы, держит князя не в руке, а на дистанции руки, на некотором расстоянии. И уже это взаимоотношение города и княжеского замка, того самого Рюрикова городища, отражает особенность взаимоотношений между городом как государем своей земли и князем как фигурой внешней, как фигурой кормящейся. Понятие «детинец», которое со временем приложится к первой городской новгородской части, к той части, которая в 15 веке станет кирпичной, в общем смысле каменной, это понятие в других русских землях всегда отождествляется с княжеским двором. Детинец либо равен княжескому двору, либо включает его и еще очень немногие здания, например, княжескую церковь, в свой состав. Детинец в Новгороде как будто не включает свой состав, княжеский двор. Предположение, что княжеский двор был из детинца изгнан вслед за изгнанием князей в 12 столетии, это только предположение, потому что нет известий о помещении княжеского двора в пределах первой городской части. Во всяком случае, было бы логично предполагать, что князь никогда не помещался в новгородском детинце именно потому, что никогда не государил в новгородской земле. Детинец – это замок самого Новгорода как государя своей земли и архиепископа как фактического главы новгородского государства, во всяком случае, с середины 12 столетия. У Новгорода есть еще одна удивительная особенность. Волхов здесь не впадает в Ильмень озера, а истекает из него. Это довольно непривычно, и, наверное, не каждый обращал внимание на этот факт. Если вы встанете на Волховском мосту в период ледохода, вы увидите отчетливо, что лед идет из озера сквозь город. Предметы, которые плывут по реке, также плывут в противоположном направлении. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, но Волхов не просто вытекает из Ильмень озера, он вытекает из него рукавами. Насколько я знаю, у географов до сих пор нет термина для такого явления. Я бы назвал это антидельтой. Это легче, чем контрдельта, где много согласных сплочены в середине слова. А вот антидельта, то есть истекание реки из моря или озера рукавами, это и есть новгородская особенность. Нужно посмотреть на карту, чтобы увидеть, как много рукавов истекают из Волхова в черте современного Новгорода. Есть ручей или рукав, который ограничивает укрепление торговой стороны. Он имел рытое продолжение. Одно из ответвлений этой антидельты на Софийской стороне, также соединенное продолжением с основным рукавом, образовало остров Детинца. За чертой торговой стороны мы видим эту антидельту как огромное незастроенное пространство. Застроить его, конечно, не остановился бы Петр Великий, если бы предпочел антидельту Волхова дельте Невы. Но в реальности застроить это место было бы, конечно, очень сложно. Вот это странное устройство Новгорода, его положение на антидельте, можно попробовать применить к сказанному выше. Как же так? В городе есть детинец, а в детинце нет князя. То есть река течет в противоположную сторону и делает необычным все градоустроение Великого Новгорода. Это, конечно, шутка, но шутка, в которой есть доля правды. Здесь водяная подоснова новгородской метафизики. Великий Новгород есть антипод всем городам, стоящим в дельтах. В Новгороде левые и правые меняются местами относительно речной оси. Известен миф о встречном ходе вод на Волхове, когда как будто бы река шла в противоположном направлении, как будто встречная волна переливала Волхов в Ильмень. За этим легендарным представлением есть чувство нормы, нарушаемое в Новгороде. По имени реки мы могли назвать это природное явление волхвованием. Есть в этом чудо. Варягам был знаком действительный ход Волхова, они стократ, идя на Ильмень, поднимались по лестнице волховских порогов, по лестнице, нисходящей в Неву, в Ладожское озеро. Под этой лестницей они срубили город Ладогу. Ипатьевская летопись гласит, что Рюрик сел сначала в Ладоге и только после смерти братьев перешел на Ильмень. двоение, мерцательность первой столицы тоже содержательны. Призванный князь сперва садится на краю призвания, близ устья Волхова, с Ладогой морем за спиной, только потом на перекрестке основных речных путей в истоке Волхова с озером Ильмень перед собой. Варяг еще не знает пределов своего призвания, в которых Новгород останется таким же крайним, как и Ладога. А Ладога довоится даже с Киевом, когда хоронит у себя Олега. И это больше, чем народная легенда. Здесь уникальное свидетельство особенного списка новгородской летописи. Легендарен только сам курган, один из нескольких его урочищ варяжских сопок в Ладоге. Ладожане 19 века видели его могилы Рюрика, когда ученые мужи предположили в нем Олегову могилу. В 922 году Олег уже 10 лет лежал в своей могиле в Киеве, приняв кончину от любимого коня, когда, согласно названному списку летописи, поехал в Новгород оттуда Ладогу за той же самой смертью. Другие говорят, специально говаривается автор списка, что шел за море. Морем может быть и небо, Ладога. И уклюну змея в ногу, из того умре, и есть могила его в Ладозе. Впрочем, источникам известно, что Олегова могила в Киеве. И погребовший на горе, и же глаголица Щековица. Есть же могила его до сего дни, славет могила Ольгова. И это тоже древний летописный текст. Но этот текст не говорит, где принял смерть Олег. А только говорят, что, пребывая в Киеве, он пожелал увидеть кости старого коня, верхом приехал к месту, посмеялся предсказанию волхвов и был ужален. У Пушкина это неназванное место на Днепре. Сумма рассказов об Олеге работает в культуре так. Северным полюсом его пути становится даже не Новгород, а Ладога, или звезда этого полюса двойная, и на этом полюсе, как и на Южном Киевском, у князя есть могила. Так новгородская земля обеими столицами переживает оставление, уход Олега, переход княжеской власти в Киев. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
3: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Билет до ГИТИСа.
14: Я коренной ленинградец, поступал в институт в 24 года. Я поступал везде. Ну, сказали, ты уже глубокий пожилой человек, 24 года, который поступает на актера. Получилось, что я пришел в ГИТИС. Не желая того, оказался в Москве.
3: Заслуженный артист России Игорь Гордин в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру.

0: Варианты годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
2: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
1: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Индию, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС. Он пройдет с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, сообщили в Минобороны России. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Краснодарском крае после массового отравления учеников одной из местных школ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передают РИА Новости. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам. Недалеко от столицы глава государства встречал министра иностранных дел Индии. У трапа самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула. Напомню, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Там же глава российского государства проведет ряд международных контактов. В пятницу Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях. На саммите ШОС в Бишкеке состоялась очень полезная и содержательная беседа.
1: Ушаков отмечал, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились у Путина и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке, обсуждать актуальные вопросы. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день президент России наряду

0: другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Об этом сообщили в Минпромторге. Соответствующие соглашения уже подписаны на международной промышленной выставки «Иннопром Индия». Добавлю, что это первая международная промышленная выставка, которая проходит в Нью-Дели. Она открылась накануне 18-го саммита БРИКС, и свою продукцию на ней представляют более 120 компаний из России и Индии. Другим событиям. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Прокуратура Курской области взяла на личный контроль оказание всесторонней помощи мирным жителям, которые пострадали при атаке дронов ВСУ на многоквартирные дом в городе Железногорске. Об этом сообщили в канале ведомства в МАКСе. Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что вооруженные силы Украины трижды атаковали строение. В результате ранены два мирных жителя из двух домов. В целях безопасности эвакуировали порядка 500 человек. При ударе украинского беспилотника по автомобилю в Белгородском Шебекино погиб мужчина. Женщина получила ранение, сообщает оперштаб региона. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
1: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне был целенаправленным. По данным оперштаба региона, 28 человек пострадали при ночной атаке в Сочи, среди них двое детей. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов. Об этом сообщила компания «Газпром». В холдинге также заявили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в хранилищах Европы. Рынок уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Тем временем премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что Будапешт будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами, предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал Мадьяр. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Краснодарском крае после массового отравления учеников одной из местных школ, сообщает пресс-служба Краевого следственного управления СКР. Уточняется, что несколько детей госпитализированы, угрозы жизни и здоровью пострадавших учеников нет. В Москве похолодает по сравнению со вчерашним днем сразу на 10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, речь пока идет только об одном дне.
2: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. В полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
0: Сегодня синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с 9 до 21 часа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным центров ФОБОС, 11 сентября в Хабаровске до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, пройдет дождь в Тюмени, до 25 тепла и без осадков. В Новосибирске жара до плюс 30, осадков не ожидается. В Мурманске также без существенных осадков, плюс 11-13. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 24, в Казани и Самаре 20 тепла без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 28, а в Симферополе до 29 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, днем плюс 14-16. 16. Порывистый ветер, атмосферное давление будет расти. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, 17-19 тепла в течение дня.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Оставляйте ваши мнения и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении уже идет прямая трансляция нашего эфира. Под ней, кстати, уже 2 сердечка стоит. Это приятно. Поэтому заходите, смотрите на нас, оставляйте комментарии также под этой трансляцией. Все это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, напоминаю, «Радио России», мы там называемся. В ней всего много интересного, эфирные кусочки самые интересные, а также самые интересные новости мы туда публикуем. Поэтому заходите, наша группа ВКонтакте открыта, доступна всем желающим. Подписывайтесь. Про приложение традиционно напомню, в Рустор и Google Play оно доступно совершенно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, а все самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Накануне вечером Сочи подвергся комбинированной атаке с моря и воздуха. В городе объявляли беспилотную опасность, угрозу атаки безэкипажных катеров. Именно эти катера ударили по набережной. Произошло это около 8:30 вечера. Тогда МЧС объявил беспилотную опасность. И уже в 9 вечера мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки безэкипажных катеров. Сначала была информация о том, что пострадали 8 человек, потом это число уточнилось. В результате атаки пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. Ну и, как сообщили в краевом оперштабе, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, и в больнице пока остаются 3 взрослых и 1 ребенок.
7: При атаке с моря частично повреждена пляжная инфраструктура и участок набережной, который, как сообщается, до сих пор закрыт. Там идет восстановление, об этом сообщает глава города. Сигнал тревоги был отменен только утром, и тогда же, в общем, подвели первые итоги. В частности, мероприятия развлекательные оперативно отменялись, и зрители зрителей отправляли в укрытие. Ну и нужно сказать, что по факту атаки на Сочи Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным следствия, вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне.
6: Но отреагировали, естественно, на этот удар. Вот, в частности, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, в результате атаки беспилотника пострадали мирные граждане, нанесен ущерб туристической инфраструктуре. Это лишний раз ставит под вопрос саму возможность ведения переговоров с теми, кто презирает людей и все гуманитарные нормы. Но действительно речь идет о террористической атаке. Действительно, терроризм — это теперь, собственно, видимо, способ, которым Украина пытается добиться своих целей, в частности, дестабилизации ситуации. Они даже этого, собственно, не скрывают. Дестабилизации ситуации в нашей стране.
7: Есть также реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что в Черном море открыт ящик Пандоры. Украина открыла ящик Пандоры атаками на мирные объекты. При этом продолжает, что Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море, а как раз-таки ящик Пандоры был открыт украинцами. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, говорит Песков, который сказал, что мы не наносили ударов. Лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе к ситуации в Черном море. Мы вернемся сегодня во время нашего эфира, но чуть позднее.
8: Наше время.
6: Ну а про то, что Украина ведет против нас террористическую войну, вот еще одна новость, подтверждение тому. Федеральная служба безопасности разоблачила агента службы безопасности Украины. Он, правда, гражданин России 81-го года рождения, являлся сотрудником охранной организации, которая охраняла посольство Великобритании в Москве. Россиянина, который работал охранником посольства в Великобритании в Москве, задержали в столице. Полгода он собирал данные о руководстве и сотрудниках дипмиссии. ФСБ даже выложила, ну, во всяком случае, появились в интернете кадры его переписки. Он достаточно подробно вел наблюдение за послом, за заместителем посла, во сколько вышел, во сколько зашел, уехал или ушел. То есть все подробно описывал он и сообщал своим кураторам.
7: Причем я немного не понял, посол-то был Британии в Москве, то есть провокация должна была произойти против подданного Великобритании, который работает послом в Москве, ну и некоторых других дипломатов.
6: Мы сейчас это уточним с нашим экспертом, но, как мне видится, как бы все очень просто. Руками российского гражданина, да, ну, биодронами, их называют таких людей, биодроны. Руками этого человека должна была быть организована атака на представителя дип-ведомства Великобритании. На это Великобритания что бы сказала? Вот, россияне против нас организовали диверсию. Естественно же, никто бы не признал, что это Украина организовала.
7: Вот в чем
6: конечно.
7: Угу,
6: то, понятно. Что это Украина организовала, никогда никто не признает. Это как в Лейпциге, да? Ага. Все очевидно, но нет, это все равно не Украина. Там, ну или как эти вот потоки, да, тоже. Ну, все же понятно, но мы не признаем. Ни в коем случае нельзя признать. И то же самое здесь бы было. И Великобритания сообщила бы, что совершена атака на ее государство. Территория посольства — это территория страны, который, собственно, в этом посольстве обитает. Ну вот.
7: С нами на связи подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, а вот наши измышления насчет этой провокации, они в целом верны? Это так должно, на ваш взгляд, было сработать?
9: Внесу небольшие коррективы, и тогда все совершенно встанет на свои места. Одно из самых тяжелых видов деятельности является работа, когда вашим противником является дилетант. Или уж тем более хуже дилетант, у которого совсем низкая выражена когнитивная способность. Вы думаете, что некоторых вещей он не будет совершать, потому что они настолько очевидно читаются, и их последствия будут предсказуемыми, что вам просто в голову не придет, что он это решится. А он взял и решился. Вот именно это и произошло в случае с замечательно ювелирно реализованной оперативной информацией органов ФСБ. Операция была проведена точно, она проводилась очень долго, и за все это время противник не смог понять, что его читают, что за ним работают, за ним ходят. И более того, сейчас самый удобный момент для того, чтобы нанести англичанам тяжелейший удар. Что же произошло? Произошло следующее, друзья мои. В конце прошлого года, в начале этого, под эгидой британской разведки, странами НАТО, была разработана операция по смещению Зеленского с, я даже не могу это назвать должностью, он ведь не президент, ну, с должности атамана, давайте назовем его атаман.
6: Так, хорошо.
9: Вот, пан атаман был, должен был лишиться своего места по одной простой причине. Запад был вынужден констатировать на уровне специальных органов и финансово-распорядительных институтов, что война проигрывается, и если Зеленский и его окружение будут продолжать воровать в том же объеме, Украина проиграет и больше, во-первых, не сможет быть тараном против России, это во-первых. Во-вторых, Россия захватит Украину и таким образом избавит себя как угрозообразующего фактора, так и одновременно сможет перехватить повестку, которая до настоящего момента имеет главной задачей убедить весь мир, что Россия слабая. Mm-hmm. Собственно говоря, в мае месяце Зеленскому подсунули, опять-таки, британцы, это сделал МИ-6, ложные рейтинги, по которым Зеленский должен был выиграть выборы. Это имеет прямое отношение к этой провокации, сейчас я вам расскажу почему.
6: Так, так, так.
9: Зеленский в это уверовал, и в мае месяце, и в июне начал проводить консультации с депутатами Рады, даже с оппозиционными фракциями, потом вызвал в июне же месяце в Киев Залужного, и там же провел с ним и с террористом-экстремистом Будановым предельно прямой разговор на предмет того, что оба должны отказаться от своего участия в выборах, либо должны в выборах Зеленского проиграть. А выборы Зеленский собирался назначить на ноябрь этого года. Угу. Потому что британцы, ну тут они искренне полагали, что к ноябрю наша страна развалится, потому что этим летом была предпринята целая каскадная операция, которая должна была обрушить нам экономику. Помните, собственно говоря, серия диверсий и терактов, которые объявил Зеленский, потом удары по НПЗ, потом удары по Wildberries и Озон, топливный кризис, и все это должно было завершиться провокациями в ходе предвыборной кампании в Госдуму, где, собственно говоря, насколько я могу понять, партия «Яблоко» и ряд других оппозиционных структур должны были, зарегистрировавшись как официальные участники, начать вести антивоенную пропаганду с требованием по образцу Брестского мира остановить войну, начать выплаты Украине и Европе. Естественно, как вы помните, «Яблоко» была увлечена в финансировании из-за рубежа, была снята. Наша экономика разваливаться не желает, и даже до англичан стало доходить, что что-то идет не так. Но Зеленский, он осознал, что его собираются в любом случае списать со счетов, потому что в июле-августе месяце в британской и немецкой прессе прошла целая серия публикаций, где прямо говорилось, что Зеленский должен уйти из власти любым доступным ему способом. То есть такие сигналы он не мог не понять. И тут Зеленский вспомнил, что выборы на самом деле расколют страну. Это его заявление от конца августа. Так вот, что же произошло дальше? На этом фоне, собственно говоря, очевидно, руководство Украины дало своим спецслужбам указание сделать что-то, что переключит внимание Зеленского на Россию и заставит, например, ту же самую Британию начать снова, как не в себя, финансировать Киев, а заодно сохранить за Зеленским еще на какое-то время статус незаменимого главного компрадора на Украине. И вот эти, собственно, бибы и бобы додумались до того, а натаскивали на диверсии и теракты украинских разведчиков и контрразведчиков ни много ни мало американские и британские офицеры разведки. И получилось примерно следующее. Британцы неожиданным образом обнаружили, что свинья, которую они откармливали, теперь кусает их за руку. Что и произошло. Британцы в шоке. Если вы обратите внимание на информационный фон, он до сих пор пустой. Почему? Федеральная служба безопасности не просто задокументировала в рамках уголовного дела по всем канонам юридической науки противоправные деяния как, собственно, агента украинских спецслужб, охранника британского посольства, так и, собственно говоря, виноват украинских кураторов, то есть самих сотрудников спецслужб Украины, которые давали прямые указания по подготовке к покушению на английского посла. Почему эта затея, в принципе, не могла сработать вообще? Дело в том, что британский посол, по крайней мере в Москве, это уж точно, является прямо или косвенно, но в обязательном порядке, частью разведывательной резидентуры. И просто так нападать на английских послов Британия никому не позволяет вообще. Mm-hmm. Вот это вот вы можете убедиться по скандалу, который последовал за терактом в Монако, что европейцы готовы прощать Зеленскому далеко не все. Вы можете вспомнить, что буквально за 2-3 суток те самые немецкие и французские спецслужбы, которые 2 года никак не могли выяснить, кто же подорвал «Северные потоки», они быстренько выяснили личность Березовской, агента-террориста. А вслед за этим выяснилось, что ей управляли Жикович и Реут. Кстати, Жикович и Реут оба рецидивисты, которые, собственно говоря, уже при новом режиме, при Майданном, стали сотрудниками спецслужб. Это в значительной степени объясняет, почему украинские спецслужбы так легко идут на преступления, убийства, похищение людей, нанесение телесных повреждений. Это просто бандиты. Бандиты с удостоверениями сотрудников спецслужб. В кадровой работе спецслужб они, конечно, не имеют никакого отношения. Они дилетанты, просто у них руки по локоть в крови. И, собственно говоря, они считают, что раз они могут совершать убийства внесудебные, они тоже якобы спецслужбы. Ничего не подобного. Просто бандиты. Ну так вот, что же произошло бы на самом деле, если бы им действительно удалось убить английского посла? Безусловно, началось бы внимательное, очень серьезное расследование. Кто совершил убийство, как, с кем эти люди связывались. И совершенно однозначно, что сразу же на первом же этапе британцы все равно пришли бы к выводу, что убийство совершили украинцы.
6: Хорошо. Украинцы.
9: А кто же им дал указание? Зеленский. Да.
6: Ну, в таком случае получается, что Украина преследовала две цели одновременно. С одной стороны, устранить представителя, да, Великобритании в России, а с другой стороны, перекинуть стрелки на Россию с тем, чтобы дискредитировать там отношения России и Великобритании. Или это я надумываю, или все гораздо проще?
9: Нет, все верно, вы именно правильно прочитали их замысел. Однако здесь вот в чем дело. Британия ни за что бы не позволила Зеленскому после этого сохранять должность атамана Украины, или кто он там вообще, собственно говоря, гетмана, самозванца, кого угодно. Британия и так уже приняла решение о том, что Зеленский должен покинуть власть. Поэтому его убедили, что в ноябре он должен провести выборы на Украине. Его должны были таким образом обмануть. Он должен был проиграть, потому что ему подсунули фальшивые рейтинги. Теперь Британия еще больше знает, что Зеленский не просто списанная фигура. Он стал опасен. И опасен настолько, а британский посол, это, извините, часть британской элиты. Это не просто так человек назначенный. Это очень серьезный человек. И британцы таких оскорблений не прощают вообще никому. Я больше чем уверен, что поскольку ФСБ передало всю фактуру, какая она есть, Британия поступит следующим образом. Формально, скорее всего, Британия будет некоторое время молчать, а потом заявит, что все это провокация ФСБ, все это неправда, и поддержка Украины нерушима. На самом же деле Британия, естественно, предпримет все возможные и невозможные действия для того, чтобы форсировать мероприятия по свержению Зеленского, если у них это выйдет. Это очень важное обстоятельство, потому что просто так свергнуть Зеленского Британия себе не может позволить. Если свержение произойдет по иному сценарию, кроме как задуманному, может получиться так, что у Украины развалится фронт, и Россия победит гораздо быстрее. А вот этого Британия позволить себе тоже не может. Поэтому сейчас британские спецслужбы, там как раз с весны этого года новый глава МИ-6, Блэйс Митривелли, внучка нацистского преступника, который убивал русских и евреев, и служил, исправно служил вермахту и вообще нацистским властям Германии. Вот сейчас эта вот замечательная дама будет расхлебывать то, к чему, собственно говоря, она и ее предшественник Мур привели украинские спецслужбы. Как так получилось, что украинцы не смотрят на англичан как на сошедших с небес богов, а пытаются этих самых богов убивать ради достижения каких-то глупых и на самом деле нереальных идей?
6: Ужасно интересно все, что вы рассказываете, конечно, но итог-то какой? Вот хорошо, все равно сейчас станет известно, Украина пыталась организовать покушение на британского посла. Британия же отреагирует, ведь так? Ну не может не отреагировать.
9: Британия знает, что все это неправда, это все провокация ФСБ, она вас не видит, это будет официальная реакция.
6: А неофициальное будет...
9: А неофициальное, это будет ускорение процесса.
6: Ускорение процесса. Да, понятно. Ну что ж, посмотрим, да.
7: Спасибо большое, Александр Леонидович. Все подробно так объяснили. И на самом деле вот складывается впечатление, что для нас, для рядовых жителей, это какая-то вот эпизодическая операция. Да? А на самом деле это вот чуть более сложная история, которая вон как глубоко корнями своими уходит как в Великобританию, так и на Украину. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев был с нами на связи.
10: — 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
11: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
12: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
13: А на небе одна всего звезда.
14: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
15: Вы готовы увидеть эти результаты?
16: Если бы я мог что-то изменить.
11: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия».
17: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
11: Категория 12+.
18: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. 8-925-222-99-92. Это наши мессенджеры. По этому номеру в любом мессенджере вы можете писать ваши сообщения, и мы их обязательно увидим.
7: Переходим к следующей теме. Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили ситуацию в акватории Черного моря и угрозы безопасности судоходства. Мы обещали к этой теме вернуться, и вот как раз возвращаемся. Значит, турецкой стороне вот на этих межмидовских переговорах предоставили российскую позицию по урегулированию конфликта на Украине путем устранения его первопричин, а кроме того обсудили действия Киева в Черном море, которые, по оценке российского внешнеполитического ведомства, создают угрозы безопасности судоходства, в том числе и для Анкары. Заявление Дмитрия Пескова чуть позже появилось, спросили его журналисты, а удары вот по судам для по судам с вооружением для ВСУ в Черном море, они не скажутся негативно на отношениях России и Турции? Пресс-секретарь президента сказал, что не скажутся.
6: Ну, и сразу хочется напомнить, чтобы полностью картина была обрисована, это Сергей Лавров, его заявление о том, что зерновая сделка 2.0 не выйдет, не получится.
7: С нами на связи политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. Фархад, приветствуем вас.
6: Здравствуйте, Фархад.
19: Добрый вечер. Вечер, коллеги, здравствуйте.
6: Ну, вот о чем говорят вот эти контакты России и Турции по вопросам безопасности Черного моря? И говорят ли они о чем-то?
19: Ну, конечно, говорят о том, что, в принципе, Москва и Анкара сверяют пульс, сверяют часы в контексте этого вопроса в том числе. Все-таки Россия и Турция связаны значительно больше вопросов, чем безопасность судоходства на Черном море. Это и вопросы безопасности в целом в Евразийском регионе. Это, конечно же, экономика. Наши взаимоотношения очень серьезно развиваются. Но то, что Анкара поднимает вопрос безопасности судоходства, я бы сказал так, что наверняка лучше бы Анкаре эти вопросы прежде всего задать Киеву, который ведет себя абсолютно нагло и по-хамски. И поэтому в таком случае все-таки надо понимать, что все-таки о зерновой сделке речи быть не может, и наш глава внешнеполитического ведомства Сергей Викторович довольно четко все по этому поводу разъяснил. У нас уже была 3 года назад сформирована зерновая сделка, которую вы совершенно справедливо упомянули. Эта зерновая сделка продолжалась примерно год, и мы видели с вами, как киевский режим, воспользовавшись гуманитарным, напоминаю, гуманитарным коридором, перевозил через него вооружение, с помощью которого потом, значит, наносили удары там беспилотниками и прочими видами вооружений по нашей территории. Так что говорить о зерновой сделке, тем более сейчас, просто, я считаю, не имеет никакого смысла.
6: Ну, Турция же это понимает. Но ведь умные же люди.
19: Безусловно, в Турции это все прекрасно понимает, но, тем не менее, закладывают такую мысль, а может быть, Россия пойдет на какую-то, там, допустим, уступку и так далее и тому подобное. Наверняка, может быть, в турецком МИДе считают, что в целом Россия будет договороспособной и по этому направлению, хотя мы все прекрасно понимаем, что сейчас говорить о каком-то договороспособности в контексте этого вопроса является бессмысленным. Киевский режим не идет на нормальный контакт, продолжается террористическую деятельность, и говорить о зерновой сделке не представляется возможным. Турки вот, должны понимать.
7: Вот вы знаете, Фархад, у меня такое впечатление, что вот турки говорят о Киеву, Киев недоговороспособен, и им приходится идти к России. И вроде как это же не наша проблема в том, что мы там в зерновой сделке кого-то бросили, не соблюли условий, да? Но договариваться хотят с нами, потому что с нами можно договориться. А вот с Киевом не договориться нельзя, и все, мы лапки кверху, не можем с ними договориться. Ну а мы-то здесь при чем? Ну, разрешайте вопрос с ним. Вы им оружие поставляете, в конце концов, Турция. Перекройте канал поставок.
19: Совершенно справедливо это вы замечаете, Даниил, действительно, но мы сами знаем прекрасно, что Киев здесь не самостоятельный, режим Зеленского оборачивается постоянно на Европейскую партию войны, на такие страны, как Германию, Францию и, главным образом, Британию, которая, значит, покровительствует Зеленскому и всего его нацистскому режиму, и поэтому здесь надо, конечно, турецкой стороне не к Киеву напрямую обращаться, а именно к Лондону и тем, кто их продолжает финансировать и вооружать. Но, опять же, турки считают, что они сейчас имеют возможность вновь втянуть в себя в качестве основного переговорщика в рамках украинского вопроса. Поэтому они считают, что сейчас нужно прощупать почву на российской стороне поля, потом обратиться к украинской стороне, и тогда уже какой-то найти компромисс. Хотя, опять же, о каком компромиссе здесь может идти речь, когда идет разговор о неонацистском режиме Зеленского?
6: Ну, бесспорно, да. Но здесь же еще и такой момент, такой аспект, да, что вот мы в очередной раз обратились к России, и Россия в очередной раз сказала: нет, смотрите, Россия не хочет договариваться. Спасибо большое. Политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов был с нами.
18: Наше время.
7: Американская торговая палата в России поддержала предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева провести в 2027 году трехсторонний бизнес-форум России, США и, неожиданно, Германии. Между этими тремя странами, в общем, есть бизнес-интерес, как я понимаю, со всех сторон, но со стороны Германии, правда, подтверждение было от депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера, а не от каких-то официальных, скажем так, структур, связанных с правительством или с канцлером, да, но так или иначе. Хотим понять, как это все может быть организовано в текущих условиях. С нами на связи доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко. Станислав Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Станислав Леонидович.
20: Добрый день.
6: Ну, смотрите, такое предложение, прозвучало оно от главы РФПИ Кирилла Дмитриева, да, трехсторонний бизнес-форум. Соединенные Штаты, они вроде бы как и сами говорят, что да, нам вот бизнес-каналы надо налаживать, восстанавливать, укреплять и так далее и тому подобное. А Германия-то вообще совсем не намерена никак взаимодействовать с Россией, но тем не менее именно Германия в трехстороннее общение хотят вовлечь.
7: Чем это объясняется, как? Да.
20: Ну, давайте разделю ответ на две части. Российско-американские отношения исторически торговые были очень небольшими, но сейчас Соединенные Штаты, в общем, в отличие от других государств Запада, демонстрируют готовность с нами договариваться. Трамп говорит о сделках, и американский бизнес в глубине души надеется, что, может быть, он расширит связи с Россией и займет то место, которое в экономике России занимали европейские государства. В Америке очень активная американская торговая палата в Москве и в Петербурге. Американские компании, в общем, далеко не уходили из российской экономики. Да и, в принципе, представить себе, что кто-то в американском правительстве позвонит в американскую компанию и скажет: уходите из России, ну, просто невозможно. Если это произойдет, то вот компания подаст в суд, и правительство заплатит штраф. Другое дело, если это компания, торгующая там двойными технологиями или попадает под санкции долларовые, это вот другая песня. Но, в принципе, американский бизнес совсем не понимает, что происходит на Украине. Он думает, что его это не касается. И правильно, кстати, думает. И поэтому вот на нынешнюю ситуацию американский бизнес смотрит как на возможность занять место Европы. А вот в отношении Германии ситуация совсем другая. И я даже подозреваю, что Кирилл Дмитриев имеет в виду разыграть какую-то сложную дипломатическую игру, связанную с, может быть, даже с вмешательством внутренних дел Германии. Но скорее нужно говорить с возможностью германскому бизнесу громче заявить о своих интересах и о том, что нынешние санкции, нынешние его призывы или запреты на правительство Германии на бизнес в России германский бизнес держит. Если посмотреть статистику, до 2022 года в России действовало 400 тысячи германских фирм, и только 10-15%, то есть статистика, то цифра от 500 до 700 немецких компаний, ушли с российской экономики. Остальные остались, они сидят тихо, они отказались от пиар и рекламных кампаний, но тем не менее они зарабатывают на российском рынке. И в принципе, если мы проведем такой форум, это даст германским компаниям возможность показать себя, заговорить в полный голос и сказать о том, что они думают по поводу с власти и социал-демократов и нынешних ФДР, которые вот заставляют присоединиться к санкциям.
6: То есть, Станислав Леонидович, вы считаете, что немецкий бизнес может приехать на этот форум без санкций и согласия правительства Германии? Просто сами бизнесмены возьмут и приедут, вот так?
20: Короткий ответ – да. Более того, состоявшийся в июне нынешнего года Петербургский международный экономический форум уже показал, что германские бизнесмены могут приехать в Россию и провести дискуссии. Там был деловой стол «Россия-Германия» или «Россия-Европа». Поэтому нас интересуют масштабы. Германия всегда была крупнейшим торговым партнером России. Только вот лет 10 назад я заменил Китай первое и второе. Нас, конечно, удивляло в 22-м году. Сейчас возмущает ситуация, когда страна Германия, с которой мы строили взаимозависимые связи, обменились активами, придумали какие-то инвестиционные планы, строили газопроводы. Она все это разорвала в один момент. Мы считаем, что нужно с Германией спросить по этому поводу и думаем, что германский бизнес, который тоже потерял от этих самых санкций, может играть на нашей стороне. Вот я так думаю, что у Кирилла Дмитриева примерно такие мысли.
7: Скажите, пожалуйста, а в целом, вот если сейчас рассматривать то, что происходит в Германии, Станислав Леонидович, ведь они однозначно, в общем, от нас открещиваются, ну, на уровне официального правительства. Русский дом закрывают, да, там дипломатов высылают. Есть ли это некое такое противоречие, да, то, что вот бизнес едет, а в Германии, в общем, такой бизнес, наверное, будет, ну, не к месту, что ли?
6: Ну, вот так? Я так думаю, что это очень смелый был бы шаг немецких бизнесменов, да.
7: Да-да-да.
20: Ну, конечно. Противоречие кричащее, конечно. Германский бизнес, в общем, традиционно был уверен, что вот в рамках этой модели welfare state, да, когда бизнес, правительство и профсоюзы в диалоге решают все проблемы, и, в принципе, правительство служит для того, чтобы бизнесу и профсоюзам было хорошо. Вот эта вся модель просто выброшена была в 22-м году, и, по-моему, сами немцы не понимают, что они сделали. И когда сейчас они смотрят, с одной стороны, на безумно высокие цены на энергию, а с другой стороны, смотрят, как рассыпается их тяжелая промышленность, машиностроение, вот самое время им задуматься. Нам, России, точно не нужно помогать спасать германскую экономику. У нас есть большой счет и германскому правительству, которое стоит за спиной Украины, вооружает ее оружием, которое убивает наших солдат и наших мирных. И с другой стороны, мы, конечно, хотели бы, чтобы в будущем у нас были спокойные, ровные отношения с тем германским бизнесом, который не лезет в политику и занимается просто взаимовыгодным сотрудничеством.
6: Это есть такая популярная мысль, я уж не знаю, насколько это верно, но достаточно часто я с ней сталкиваюсь, что самый страшный страх Европы и вообще такого собирательного Запада, если Россия и Германия станут союзниками, такими настоящими союзниками, да, если Россия и Германия объединятся. Но вот этого почему-то в Германии, мне всегда думалось, что там умные люди-то в правительстве сидят, но должны же понимать собственные выгоды. Вот вы сказали по поводу дипломатического вопроса, который, может быть, Кирилл Дмитриев тоже рассматривает, поддержал инициативу представитель той самой партии, которая неожиданно победила на недавних земельных выборах, да, АДГ. Нет ли в этом такого, знаете, взгляд в будущее, что скоро АДГ станет и на федеральном уровне руководить?
20: Ну, мы смотрим внимательно, конечно, на внутриполитическую борьбу в Германии и видим, что АДГ поднимается с риторикой, которая, в общем, соответствует нашим интересам. У нас есть немало скептиков, которые говорят, давайте посмотрим, как АДГ покажет себя, когда окажется у власти. Мы помним, как Мелони, фактически рвала на себе рубашку или что там у нее есть, говоря в 22-м году о том, что вот нужно войну заканчивать и улучшать отношения с Россией. На следующий день после прихода она вдруг неожиданно стала атлантистской борьбой с Россией. Поэтому пока эти авансы, которые делает АДГ, они находятся в политико-электоральном поле и не переносятся в практическую политику. Но с другой стороны, все равно, поскольку все остальные политические партии, вот просто все, может быть, за исключением Сары Вагенкнехт, вот риторику проводят антироссийскую, русофобскую, нам, конечно, нужно каким-то образом поддержать АДГ. Я думаю, что одно из назначений вот этого заявления Кирилла Дмитрия, может быть, косвенно, но тем не менее, но явно игра льет воду на мельницу.
7: Станислав Леонидович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко был с нами на связи. У меня сейчас родилась такая мысль. Угу. Вот европейцы голосуют за партию, которая против военных действий и, например, за сотрудничество с Россией. Эти люди приходят во власть и меняется противоположное все. А как сейчас найти партию, за которую проголосовать, и которая не откажется от своих слов в Европе?
6: Европейцы такие, да что ж такое?
7: Да, и опять, да, наступили в то же самое.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
22: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И продолжаем международный спектр тем. Да, помните такой город Ухань? Помните? Помните, чем он был знаменит и прекрасен?
7: Да, мы еще долго не забудем, чем был знаменит и прекрасен Ухань.
6: Да, ну вот что бы вы думали. Вспышку нового вируса обнаружили в Китае. Случаи фиксируют, в том числе и в Ухане.
7: Уже 320 человек, по данным, правда, европейских журналистов, угу, что тоже вызывает вопросики. 320 человек уже у них обнаружено заболевание. Вирус называется ALTNV, что бы это ни значило.
6: Пока не хочется учить наизусть, честно
7: да,
6: говоря.
7: Да, передается он через укусы клещей, вызывает высокую температуру, слабость, расстройство желудка, а также может снижать уровень тромбоцитов в крови, что опасно внутренними кровотечениями. Ну вот такой новый вирус обнаружили. Мне кажется, сейчас довольно часто новый вирус обнаруживают. Попробуем разобраться, действительно ли этот вирус имеет какой-то потенциал к такому же распространению, как COVID-19. С нами на связи врач-иммунолог Владимир Балибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир Анатольевич. И при чем же здесь Ухань? Где, как известно, работает небезызвестная лаборатория, да.
23: Ну, Ухань в связи с этим новым вирусом упоминается только в том смысле, что сам город Ухань является столицей провинции, как она там называется-то, Хубэй, и он центр этой провинции, а в самой этой провинции как раз вот обнаружены вот эти клещи, зараженные этим вирусом. И случаи заражения были вот самой этой инфекцией. А так четыре, как сказать, области, четыре провинции Китая пострадали, пока вот выявлено. Вот.
6: Ну, то есть пока плохо немножко... про эту лабораторию мы не думаем.
23: Нет, лаборатория там ни при чем, потому что обследование проводили вообще-то в Пекине, и именно из Пекина ученые вот эту публикацию сделали в европейском журнале, ну это достаточно такой известный журнал, который является таким основным, можно сказать, медицинским журналом для таких вот публикаций. Так что вот поэтому, наверное, и...
7: Владимир Анатольевич, мы просто объясняем. Мы-то прочитали в желтой прессе английской. Ну, видимо, они взяли из того самого журнала. Поэтому мы им поверили, знаете, так не до конца. И решили, естественно, спросить у вас, как у специалиста. Оказывается, это все-таки медицинская история, которая в авторитетном журнале, которому, в общем, можно доверять, была опубликовано, правильно я вас понял?
23: Да-да, это было опубликовано в медицинском журнале вот недавно, 2 сентября, ну а дальше уже, соответственно, это пошло распространяться в средствах массовой информации.
6: А сам-то вирус распространяется? Ожидает ли нам возникновение новой эпидемии или, не дай бог, пандемии?
23: Вы знаете, ну вот это очень свежее открытие, поэтому с этим вирусом пока еще много неясного. Ясно только то, что он передается через укусы клещей, и здесь вот такая интересная особенность, что клещи могут сами себя заражать. То есть один клещ может заразить другого, клещ может отложить вот эти зараженные яйца, то есть передать этот вирус следующему поколению. И даже когда там вот происходит мутация, то есть яйцо, личинка, клещ, то вот через эти все стадии этот вирус тоже проходит. То есть, в принципе, кроме самого клеща, в природе для циркуляции этого вируса больше никто не нужен. Вот. А на человека-то он попадает только в том варианте, что человек там как бы идет к этому клещу, где он живет, да, ну и клещ его кусает.
6: Mm-hmm. Ну, то есть это не то, что боррелиоз, да, или энцефалит, который просто переносится клещами. Клещи, насколько я понимаю, не болеют.
23: Клещи не болеют, но здесь тоже клещи не болеют, они переносчиками являются. Mm-hmm. Но вот в отличие от энцефалита, что он вирус может просто внутри клещей циркулировать, вот, при этом никто другой из животных ему не нужен.
6: Угу. Хорошо, а означает ли это, что всякий раз, когда возникает какой-то новый вирус, первый вопрос, который у нас появляется, а откуда он взялся-то, этот вирус? Ну что, опять какая-то случайная мутация?
23: Вот на этот вопрос пока ответа нет, по той причине, что, может быть, этот вирус мутировал из какого-то другого там вируса, который в клещах размножается, а может быть, он вообще там 100-500 лет, что называется, живет, просто вот сейчас в связи с таким взрывным, очень интенсивным развитием вирусологии, особенно вот у наших соседей в Китае, у них очень активно развивается вирусология. Может быть, как раз это связано с тем, что вот они, развивая свои как бы вот исследования вирусологические, его обнаружили именно сейчас. Но вообще там история связана-то с другим вирусом, то есть был в 2009 году, еще до коронавируса, обнаружен там другой вирус у клещей, который вызывал гораздо более тяжелое заболевание, вот как раз вот лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, вот клещевая, вот. И когда начали изучать, вот выяснилось, что там пациенты-то, которые клещи вот эти кусали, один и тот же вид кусал, вот, они болеют по-разному, и у части пациентов как бы вируса вот того самого тяжелого, его нет. Mm-hmm. И когда вирусологическое обследование их провели, выяснилось, что там еще один вирус попутно циркулирует, вот так его нашли.
6: Угу. Понятно.
7: Скажите, пожалуйста, да. Владимир Анатольевич, учитывая, что речь идет о клещах, клещи есть у нас на территории, может ли это к нам попасть?
23: Я думаю, что вот Роспотребнадзор сейчас очень активно будет этот вопрос выяснять. Еще раз объясняю, то есть вирус, он только недавно открыт, и тут вопрос встает...
7: Не исключено, что наши клещи уже переносчики этого вируса.
23: Да, потому что, в частности, вот на Дальнем Востоке у нас вот этот клещ, который в Китае есть, и у нас на Дальнем Востоке этот клещ есть. Вот. Вполне может быть, что уже как бы этот клещ и переносчиком этого вируса является. Поэтому я думаю, что сейчас вот усилия будут направлены на то, чтобы выяснить, а кого он там переносит, клещи.
6: Сразу хочется призвать наших вирусологов срочно разрабатывать успешную вакцину быстрее, до того, как все разрослось. Мы не можем еще об одной вещи не спросить. Тоже вирус, он, правда, уже давно известен, тоже переносят его насекомые, но до последнего времени в нашей стране его, во всяком случае, случаев не было. Были только завозные, а тут не завозные. В Липецкой области были зафиксированы несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Что это значит? Причем, ну, заражение местными комарами, то есть люди никуда не выезжали.
23: Ну, это значит, что образовался так называемый эндемичный очаг, то есть появились какие-то животные, ну, дикие или одичавшие, вот, или бродячие, там, например, там собаки, вот, или там еще какие-то животные, которые вот теперь уже образовался такой вот очаг, и комары кусают там вот одних животных, напиваясь от них крови, заражаясь этим вирусом.
6: Это понятно. Ну, просто этой болезни у нас не было. Означает ли это, что все, теперь она у нас на территории, нам нужно как-то учиться с этим жить?
7: Минутка у нас осталась, Владимир Анатольевич.
23: Да, к сожалению, вот эти случаи говорят о том, что эта инфекция у нас теперь будет.
6: А есть ли вакцина от нее?
23: Насколько мне известно, да, вакцина разработана. Вот вопрос только, вот как ее применять.
6: То есть?
23: Ну,
6: обычным образом,
23: не прививать, или там каких-то отдельных групп, там, например, рыбаков, там, кто там по этим речкам,
6: тех, кто чаще общается с комарами. Да все мы так или иначе, даже в городах, даже на высоких этажах.
7: Владимир Анатольевич, спасибо вам большое. Врач-иммунолог Владимир Болебок был с нами на связи. Ну, что хочется отметить? Отметить хочется то, что Владимир Анатольевич сказал про взрывное развитие вирусологии в Китае. Нам тоже нужно это развивать, конечно, чтобы вот барьер такой заградительный на границе поставить, чтобы ни один комар с лихорадкой западного Нила к нам
6: носу не пролетел. Подточил.
7: Да.

0: Ваше время. Последний день лета. Новая пластинка.
1: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по

0: Нравственные принципы охоты.
1: Природа приведена в такое состояние, что нельзя не регулировать ее разумно. Нужно не допускать того, чтобы зверя было слишком много. К примеру, янтовидные собаки, они же переносчики бешенства.
0: Филолог Елизавета Целыхова. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Помимо этого, на саммите ожидается многостороннее мероприятие и встречи между главами государств, сообщают РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины. Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове в результате атаки украинского беспилотника, сообщили местные власти. Израиль использовал более 1000 тонн взрывчатки, чтобы ликвидировать подземные бункеры в Ливане. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Передает РИА Новости, самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам, недалеко от столицы. Главу российского государства встречал министр иностранных дел Индии и рота почетного караула. С 11 по 13 сентября российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он выступит на деловом форуме и поделится инициативами по сотрудничеству, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС.
2: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня, 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения. И он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. И на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент, и он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, традиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
1: Помимо многосторонних мероприятий БРИКС, в графике Владимира Путина на протяжении этих дней будет немало двусторонних встреч. В частности, он проведет переговоры с президентом ЮАР, премьер-министром Малайзии, премьером Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Юрий Ушаков также сообщил, что на пятницу запланирована двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Двусторонние встречи президента России с

0: председателем КНР на саммите БРИКС не планируется, но они могут пообщаться, что называется, на ногах, сказал Ушаков.
1: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
0: Добавлю, что основная программа саммита начнется в субботу, когда состоится встреча глав государств БРИКС. Как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове. В результате атаки БПЛА, сообщили местные власти, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Прокуратура Курской области взяла на личный контроль оказание всесторонней помощи мирным жителям, которые пострадали при атаке дронов ВСУ на многоквартирный дом в городе Железногорске. Об этом сообщили в канале ведомства в МАКСе. Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что вооруженные силы Украины трижды атаковали жилое строение. В результате ранены два мирных жителя. Из двух домов в целях безопасности эвакуировали порядка 500 человек. Аэропорты Волгограда, Самары, Ижевска и Казани не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации. Всего же с начала суток свою работу приостанавливали 8 российских аэропортов. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
2: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне был целенаправленным. По данным оперштаба региона, 28 человек пострадали при ночной атаке в Сочи, среди них двое детей. Израиль использовал более 1000 тонн взрывчатки, чтобы ликвидировать подземные бункеры Хезболлы в Ливане, сообщают местные СМИ. Из-за атак на юге страны произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили в Национальном центре геофизики. В соцсетях распространяются кадры предположительно ударов по Ливану. Граждане США впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров по версии агентства Bloomberg, которое начало вести его в 2012 году. Согласно подсчетам, в четверг состояние владельца группы компании LVMH француза Бернара Арно снизилось на 143 миллиарда, и в результате предприниматель опустился в списке, уступив 10-е место американскому инвестору Уоррену Баффету. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, а перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанные до конца мая 27 года. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард бело-голубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура РПЛ против «Спартака». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в опросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в опросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Сибирь обыграл Амур 2-0, «Авангард» нанес поражение хоккейному клубу «Сочи» 4-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием 2 российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем 2-м матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 8, переменной облачности и без осадков в Сургуте, 27 тепла в Иркутске, до плюс 20 облачно и дождь в Калининграде, 16-18 тепла, без осадков в Уфе, до 22 градусов выше 0, в Ярославле и Туле временами сильные дождь и плюс 18-20, в Волгограде и Сочи до 28 тепла, на юге Европейской России без осадков, в Севастополе плюс 25-27, в Санкт-Петербурге днем 14-16 и небольшой дождь, в столице до плюс 19. Также идет дождь.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
3: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы продолжаем наш эфир. Еще час нашего времени впереди. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Заходите, пожалуйста, в тот мессенджер, которым пользуетесь. Отправляйте ваши мнения, комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Видим, что вам нравится вступать в дискуссии в комментариях. Вот и под нашей трансляцией уже появился один приятный маленький комментарий. Нижний Новгород, Игорь пишет, на связи. Это очень приятно. Великий Новгород и все остальные города России, подключайтесь. Заходите ВКонтакте, подписывайтесь. Там много всего интересного. Свежие новости, интересные вырезки из наших эфиров. Ну и прямая трансляция, разумеется, с комментариями тоже доступна. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Функции все те же и даже больше. Попробуйте. Ну а самые актуальные новости на Вести.ру. Заходите, читайте.
4: Ну а начнем мы этот час с очень любопытной срочной новости.
0: Срочно. Сейчас.
4: Агентство РИА Новости сообщает, крупная полицейская операция проводится в немецком Дюссельдорфе у генконсульства Украины в связи с опасной ситуацией. Причины ее проведения не ясны. Такое сообщение передает агентство, немецкое агентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что операция проводится непосредственно у здания. Подробностей пока не раскрываются.
5: Стражи порядка оцепили, перекрыли оградительной лентой участок одной из улиц в центре города. Будем следить за развитием этой информации.
0: Наше время.
4: Ну и переходим к новости, которую планировали обсудить в начале этого часа. Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по арктической части Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Процитирую его слова. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть УРФО». Жога сообщил, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий топливно-энергетического комплекса Ямал-Ненецкого автономного округа. В результате на производстве возникло возгорание. И также полпред добавил, что поддерживает связь с главой региона и спецслужбами на местах.
5: Поговорим о развитии северных регионов России и Северного морского пути в частности. Не так давно мы это с вами делали, и вот очередное заявление в частности Владимира Путина о том, что Северный морской путь – это надежная артерия транспортная в текущих, нынешних условиях международной обстановки. Что сказал президент? Он объединит, в смысле Северный морской путь, в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток. Откроет короткий и выгодный, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам. Такое заявление сделал президент России.
4: Ну и о том, что Северный морской путь, несмотря на провокации Украины, действительно надежная артерия, свидетельствует тот факт, что Южная Корея, который, ну, в общем, не сказать, что прям наш партнер-партнер, да, но, тем не менее, запускает пилотный рейс по Севморпути несмотря на все опасения Запада.
5: Недавно, кстати, любопытная история была, когда журналисты подловили, по-моему, депутата южнокорейского парламента на том, что он учил русский язык во время заседания парламента. Он смотрел какое-то видео, что-то там типа «Доброе утро, где ваш кофе?». И вот не с этим ли связано, с тем, что собираются с Россией взаимодействовать, сотрудничать, в частности, по Северному морскому пути? Но это, конечно, все шутки и домыслы. Факт остается фактом. Учил русский, да, для чего, непонятно. Но о Северном морском пути мы поговорим с нашим экспертом, с генеральным директором проектного офиса развития Арктики. Максим Данькин с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим Андреевич.
6: Да, здравствуйте.
4: Ну, смотрите, первая провокация, да, такая, ну, в общем, попытались заявить себя и в арктической зоне силы украинских, украинского ВСУ, да. Ну, террористическая атака, безусловно, что тут говорить. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, Южная Корея запускает пилотный рейс. Как чувствует себя Северный морской путь сейчас?
6: На сегодняшний день Северный морской путь действительно и получает большое количество, ну, скажем так, толчков для своего развития, в первую очередь, и в части выполнения задач развития наших регионов, ну и, как вы правильно отметили, конечно, заинтересовывает все больше иностранных партнеров. Вы сказали про Китай и Корею, которая запустила в этом году первый пилотный рейс. Я могу сказать, что и Индия сейчас активно прорабатывает возможность использования этого маршрута. Ну и в целом, не единожды мы слышали от стран Ближнего Востока, что им тоже это интересно, маршрут является интересным. Сегодня это порядка 40 миллионов тонн грузов, с учетом того, что буквально на прошлой неделе президент дал открытие проекту «Восток Ойл», одному из крупнейших в мире месторождений нефти на Таймыре в арктической зоне. В ближайшее время стоит ожидать, что, конечно, эти цифры будут увеличиваться и точно на большое количество десятков миллионов тонн грузов, которые будут идти по Северному морскому пути. Да, то, что произошло вчера, это действительно провокация и демонстрация, в большей части демонстрация всему миру, что, ну, скажем так, это террористическое государство будет свои действия продолжать. Здесь я бы скорее интерпретировал это как возможность для нас зафиксировать важную задачу, ту безопасность, которую мы обеспечиваем в части борьбы с природой. Ну, нам, конечно, надо будет сейчас усиленно работать по всем предприятиям, чтобы и обеспечить защиту от террористических угроз, которые вот вчера были продемонстрированы.
5: Максим Андреевич, а можно я к вашим словам, скажем так, прицеплюсь к тем, где вы сказали по поводу интереса стран Ближнего Востока к Северному морскому пути? То есть получается, что у этих стран, к ним ближе находится Суэцкий канал, да, и им, кажется, выгоднее было бы через него, ну там им-то явно ближе к Европе, например, через него пройти. Но тем не менее, несмотря на это, они интересуются нашим Северным морским путем. Из-за безопасности как раз?
6: Первое, это, конечно же, в первую очередь, потому что меняется климат. Возможность идти по Северному морскому пути, она с каждым годом становится все проще и проще. Она тяжелая, но, тем не менее, эти изменения происходят. И поэтому многие логистические компании в мире внимательно начинают смотреть в эту сторону. Конечно, это не заменит классические логистические маршруты, но по крайней мере, как альтернативу создаст. Второе, это, конечно, безопасность. Безопасность, которая обеспечивается вдоль границ Северного морского пути фактически одним государством, предсказуемым государством, это Россия, которая не единожды там столетия доказывала способность и хозяйственного освоения в таких тяжелых условиях, и обеспечения безопасности. Ну и помимо всего прочего, конечно, это и малое расстояние маршрута. Если мы говорим про азиатско-тихоокеанские рынки, если непосредственно Китай, один из крупнейших в мире рынков, то из стран Ближнего Востока в случае закупоривания Суэцкого канала это фактически будет один единственный маршрут, который может позволить, по крайней мере, на время перенаправить грузы, снизив потери экономические от Законтрактованность.
5: И еще, Максим Андреевич, естественно, про безопасность тоже хотели спросить. Понятное дело, что львиную долю здесь делает Министерство обороны, наверняка. Но, тем не менее, гражданские власти тоже занимаются вопросами безопасности. Им невозможно не заниматься, потому что мы видим, сколько натовцы, да, и некоторые европейские страны проводят учений, направленных именно на взаимодействие своих формирований различных военизированных, именно в таких непростых, суровых условиях арктического региона. Скажите, пожалуйста, что сейчас мы делаем для того, чтобы сохранить эту безопасность на протяжении всего нашего Северного морского пути?
6: Ну, знаете, я тут скажу, что, во-первых, конечно, все правильно. Основные задачи выполняет Министерство обороны, выполняет их успешно. Северный флот, который у нас находится и базируется в Северном Ледовитом океане. Это, конечно, те обязательства, которые берут на себя компании, но вот как раз вчерашняя история, по крайней мере, меня натолкнула на мысль, что эту работу надо интенсифицировать не только крупным предприятиям, но и в том числе малому и среднему бизнесу. Работа по защите от беспилотников должна быть такой же обыденной для нас, наверное, уже в ближайшее время, как борьба с терроризмом, охрана на входе, противопожарная безопасность. К этому надо, конечно, привыкать. Вот. Ну и, конечно, это вопросы, связанные с контролем. Мы видим, что действительно страны НАТО не только учения проводят на самом деле.
4: Да, вот с 26 августа по 4 сентября последние были учения совместные Британии, США и Норвегии.
6: Ну, я к тому, что там уже создаются центры в Финляндии, Норвегии по управлению беспилотниками, по тому, как вести разведку вдоль наших границ и в акватории Северного морского пути. Ну, фактически, те стратегии милитаризации, которые заявляются в их документах, они уже реализуются. И нам, конечно, на это надо реагировать и быть готовыми на них отвечать.
5: Максим Андреевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Генеральный директор проектного офиса развития Арктики Максим Данькин был с нами на связи. Будем надеяться, что мы не только будем развивать экономику в арктическом регионе, но и действительно с безопасностью тоже будем идти в ногу.
0: Наше время.
4: Не могли мы, естественно, обойти вниманием и не обсудить заявление, которое сделал первый замглавы МВД Андрей Кикоть. Он докладывал Владимиру Путину о результатах реализации новой миграционной политики. Вот некоторые заявления его. 800 тысяч находящихся в России иностранцев нарушают миграционное законодательство. Доля легальной трудовой миграции выросла с 45% до 50%, то есть 50% пока еще нелегально. Число неработающих членов семей трудовых мигрантов сократилось на 20%. Преступность среди мигрантов пошла на резкий спад. В первом полугодии она сократилась на 40%, заявил Андрей Кикоть. Выявляемость организованных групп, совершающих преступления в этой сфере, выросла сразу на 30%. Какие вот цифры приводят замглавы МВД? Что еще? Страны, откуда в Россию въезжают трудовые мигранты, заинтересованы в совместной подготовке их к жизни в нашей стране.
5: И вот здесь как раз возникает новая реформа или новые правила, можно так сказать, набора трудовых мигрантов. Сейчас эта инициатива проходит согласование в правительстве, а смысл ее в том, чтобы сделать этот набор организованным. Сейчас это как происходит? Мигрант приезжает и начинает искать работу, а хотят перейти на порядок, когда сначала, значит, есть заявка на определенную специальность, на определенного человека-специалиста, и под эту специальность его привозят, а потом увозят обратно на родину. В общем, все довольно просто, то, о чем давно говорилось, мы сейчас это обсудим, как это может работать с доктором политических наук, руководителем направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководителем отдела миграционной политики АНО Институт Царьград Михаил Бурдин. Да, с нами на связи. Михаил Александрович, рады вас слышать.
7: Здравствуйте, Данил, здравствуйте, Лариса.
4: Людмила. Михаил Александрович.
7: Ой, Людмила, прошу прощения.
4: Ничего страшного,
7: Бога.
4: Ничего страшного. Да. Смотрите, какие цифры еще я не озвучила. В год в Россию приезжает порядка 9 миллионов иностранцев. А в моменте в стране находится 6-6,5 миллионов. на 8% меньше, чем раньше.
5: Михаил Александрович, мы сначала хотим спросить у вас по поводу всех цифр, да, которые вот и Людмила называла, и которые были на встрече с Путиным озвучены, а уже потом спросить про новую реформу набора трудовых мигрантов. Что скажете по поводу цифр?
7: Ну, по поводу цифр, я думаю, что они достаточно объективны. Вот я помню, мы с вами как-то обсуждали вообще в целом, да, количество трудовых мигрантов в стране. И руководитель миграционной службы озвучил, что у нас вот доля легальных трудовых мигрантов выросла до 50%. Да, у нас там патентов 2 с небольшим миллиона. И мы как бы предполагали, что примерно такое же количество у нас нелегальных трудовых мигрантов в России находится. То есть они как бы въехали, да, но трудовую деятельность осуществляют в серой зоне. И, в общем-то, ну, наши прогнозы в этой части подтвердились, да, как мы и говорим, mm-hmm. да, о 800 тысячах лиц, которые отфиксированы как нарушители миграционного законодательства, которые в реестре лиц контролируемого пребывания находятся, которые, в общем-то, из нашей страны должны быть выдворены. Да, вопрос, ну, вот каким образом такую огромную массу отправить, так сказать, на родину. Я соглашусь с оценкой того, что количество семей трудовых мигрантов там снижается, а я думаю, что в перспективе даже будет еще меньше, потому что очень скоро мигранты вынуждены будут платить патенты, да, за, так сказать, неработающих членов семьи, иждивенцев. Там,
4: это значит, с 1 января, платить. Да, по-моему? С
7: 1 января. Да, да, да, да. Да, ну вот, да, грубо говоря, там к марту, к апрелю мы сможем отфиксировать, то есть реально отток этот работает или нет. Вот, поэтому я думаю, что эта динамика сохранится. С точки зрения оценки миграционной преступности, да, преступлений, которые мигранты совершают, ну, я не обладаю статистикой правоохранительных органов, наверное, им виднее, но я бы здесь все-таки отметил такой момент, что вот это количество преступлений фиксируется все-таки по предварительно расследованным преступлениям. Я могу сейчас ошибаться, да, потому что эта статистика закрыта, но вот несколько лет назад мне попадались данные о том, что в России количество расследованных преступлений, да, вот там, где установлено, что, предположим, это совершил иностранный гражданин, они составляют там около 60%. Вот эксперт кто-то озвучивал по правоохранительной деятельности. Поэтому, да, то есть здесь надо учитывать, во-первых, что это только предварительно расследованные преступления, где установлено вот лицо, что он иностранный гражданин, потому что, еще раз говорю, если у вас там, не дай бог, кто-то отнял телефон на улице, вы же не знаете, иностранец это сделал или нет. Ну, визуально можно как-то определить, но знаете, вот 800 тысяч там граждан Таджикистана стали гражданами России, да, и вот если кто-то из них преступление совершает, он в статистику преступлений мигрантов не попадет. Он попадет в статистику преступлений граждан Российской Федерации. Вот, поэтому я бы вот к этим цифрам такой определенный.
4: А как, да, же те случаи, те ситуации, когда действительно недавно получил гражданство человек, и потом за преступление гражданства российское ему приостанавливается, и он таки депортируется. Мы это видели.
7: Да, но совершил-то он преступление, будучи гражданином Российской Федерации.
4: Ну,
7: ему
4: хорошо.
7: Потом лишили гражданства,
4: да.
7: Но он попадает в статистику преступлений, которые совершили граждане Российской mm-hmm. Федерации. Mm-hmm. Просто в карточке учета преступлений есть графа отдельная. Там есть графа, значит, предыдущая, ну, вот сейчас формулировку точно не могу поручиться. Значит, ну, смысл в том, что это предыдущее гражданство при наличии.
5: Mm-hmm. Михаил Александрович, не отключайтесь, пожалуйста, нам техническую паузу нужно сделать, после этого продолжим наш разговор.

0: Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
0: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
2: С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО Институт Царьград Михаил Бурда. По-прежнему, Михаил Александрович, и вот теперь по поводу новой схемы набора, организованного набора трудовых мигрантов, расскажите, пожалуйста. Ну вот, казалось бы, ну ведь все логично, и давно уже об этом говорили, но сейчас вот... Только сейчас об этом это начали запускать и согласовывать это где-то в недрах правительства. Как скоро мы можем это получить?
3: Да, мало того, разделили это на 3 этапа, да. И каждый этап по 2 года.
4: Ну, совершенно верно. Значит, ну, почему начали реализовывать? Потому что, в общем-то, эта система организованного набора одна из таких концептуальных направляющих новой концепции, я извиняюсь за тавтологию, миграционной политики, которую год назад приняли. И, в общем-то, до этого оргнабор у нас как способ привлечения не рассматривали. Есть поручение президента в отношении МВД разработать поправки в законодательство, потому что миграционное законодательство под оргнабор у нас пока было до этого не подготовлено. Вот МВД этим сейчас занимается. Я просто представляю, какие там идут баталии, потому что я хочу напомнить, что в первичном своем виде, вот в рамках общественного обсуждения, проект об организованном наборе был вывешен, по-моему, в апреле месяце или в марте. По-моему, в апреле это было. Да, и после, так сказать, вот определенной процедуры вот, общественного обсуждения он ушел на согласование, да, федерального органа исполнительной власти. Я подозреваю, что там как бы не один круг согласования пройден. И вот если мы обратимся, значит, к плану по реализации концепции государственной миграционной политики, то там как раз эта этапность, она была заложена изначально. То есть, во-первых, это первый год, это подготовка необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Это и 115-й федеральный закон прежде всего, и, значит, целый ряд других документов, там, правительства, постановлений, ведомственных указов и так далее. Во-вторых, это непосредственно реализация самого экспериментального режима по организованному набору, который будет вот с 26-го года, с 27-го года, 27-го году реализовываться. И, соответственно, да, мониторинг вот этой правоприменительной практики, 29-й, 30-й год. У нас же концепция как раз до 30-го года миграционной политики. Вот. И это еще раз обусловлено, опять-таки, ну, здесь определенные уступки бизнесу делаются, потому что эта система, ну, принципиально, она существенно отличается от того, что есть сейчас, да, и опять-таки для того, есть там те же самые мигранты, которые оформили документы, то есть под переходный период временной предусматривается именно, чтобы бизнес на новый рейс переориентировался и был готов перейти.
2: А нас еще очень интересует вопрос с оператором этого самого набора. Дело в том, что в документах фигурирует оператор, который будет заниматься этим набором. И там бизнес, которому что-то нужно будет в плане миграции, он должен к оператору обратиться. Что это за оператор такой, мы понимаем уже?
4: Я думаю, что это будет некая организация, которая, я думаю, она будет образована, я предполагаю, сейчас мои предположения, думаю, что она будет образована под эгидой МВД, возможно, в рамках какого-то, значит, государственно-частного партнерства, которая будет аккумулировать ряд функций, которые не свойственны для органов исполнительной власти. То есть вот вести вот эти реестры, да, может быть, как-то проверять работодателей. Ну, сложно сказать, потому что, ну, по крайней мере, вот в том виде...
2: Нет ли здесь коррупция ёмкого фактора?
3: Вот, да, не хочется искать плохого в хорошем начинании, но оно как-то само просится.
4: Вы знаете, ну вот когда мы говорим о формировании там единого оператора, единого чего-то, то с одной стороны, как бы, конечно, эти аспекты с коррупцией напрашиваются, но с другой стороны, вот тот рынок, тот разнобой, который существует сейчас, он, собственно, порождает коррупции не меньше. И, в общем-то, если на рынке будет несколько там крупных игроков, там операторы, компании, которые будут этим оргнабором заниматься профессионально, нести ответственность соответствующую, да, может быть, это будет какой-то механизм лицензирования их деятельности. Ну, сложно сейчас вот предположить, как это будет выглядеть. Но подобная практика, в общем-то, она в других странах-то и реализуется. Там есть крупные компании, там чуть меньше, вот, ну, то есть они есть.
3: Последний вопрос, Михаил Александрович, если можно коротко, ответьте, пожалуйста. Это коснется тех, кто заново будет к нам приезжать? То есть та ситуация, которая уже сейчас сложилась, она фиксируется? Она вот такая, какая есть? Или на тех, кто уже приехал, тоже распространится каким-то образом контроль?
4: Ну, закон нас обратной силы не имеет, да, соответственно. Да. Поэтому вот, я думаю, что оргнабор, он снимет патентную систему, и то есть просто патенты через какое-то время перестанут выдавать.
3: Поняли.
4: И все перейдут на оргнабор.
2: Михаил Александрович, спасибо вам большое. Михаил Бурда был с нами на связи. Есть скауты, которые спортсменов ищут, есть скауты, которые модели ищут для подиумов, а теперь будут еще скауты, которые ищут мигрантов для того, чтобы вам, не знаю, бассейн построить на даче. Посмотрим, как это будет реализовываться. Знаете, что миграционную политику мы очень пристально рассматриваем в наших эфирах.
0: Наше время.
3: Возвращаемся к теме, которую неоднократно наши коллеги уже поднимали в эфирах. Но, в частности, значит, какая конкретика? В августе-сентябре в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока захлестнуло беспрецедентное нашествие медведей. Животные проникают на территории уже школ. Это уже не говоря о дачных участках, бродят по жилым улицам, из-за чего в ряде субъектов официально введен режим повышенной готовности.
2: С нами на связи зоолог, ответственный секретарь редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство», в прошлом сотрудник Минприроды России, замдиректора Центра охотконтроля Алексей Вайсман. Алексей Леонидович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Смотрите, Сибирь, Урал, Дальний Восток. Хорошо, но там хотя бы это объясняется тайгой, да? Но Сочи, постояльцы пятизвездочного отеля столкнулись с медведем. Но это вообще...
2: Чем объясняется такая активность?
5: Значит, смотрите, дело в том, что где-то последние 20-25 лет идет довольно быстрое и все нарастает, с нарастающей скоростью рост численности популяции бурого медведя. Причем это наблюдается на всей площади ареала медведя, включая Северную Америку. Бурый медведь, он, как известно, и в Евразии, и в Северной Америке обитает.
3: Вот. А с чем это связано?
5: Чем это объяснить? Да, да. Никто не может это сказать. Это требует, так как ученые раньше не сталкивались с таким эффектом, с такой ситуацией, поэтому ее никто не может сейчас объяснить, потому что ее не изучали, ее не было. Вот, это требуется изучения. Вот. Ну, много факторов можно перечислять сейчас, которые могли бы этому способствовать. И какие-то внутренние популяционные механизмы, и резкое за последние десятилетия снижение охотничьего пресса, который всегда в прежние времена, там, прежние столетия, он всегда был достаточно значим для медведей. Медведь поэтому держался подальше от мест жительства человека. Недаром есть в русском языке такое выражение, как «медвежий угол». Mm-hmm. То есть это не населенные дальние какие-то места, да? Куда «медвежий угол», куда ворон костей не носил, как говорится. А сейчас «медвежий угол» у нас здесь везде вокруг. И идет процесс, тоже не до этого никогда не происходивший, идет процесс синантропизации крупного хищника. То есть, когда хищник выбирает в качестве места своего обитания ландшафта, заселенный человеком.
3: Почему? Не боятся людей?
5: не боятся. Не боятся людей, воспринимают людей как один или прямой источник пищи, рассматривают человека как добычу. Например, в том случае, когда медведь вытащил девушку из палатки. Да? И таких случаев довольно много. Нападение на грибников, на просто прохожих. Вот мне просто присылают из регионов, ну, по 2-3 раза в неделю. Видео, когда вот, ну, загрызенные люди там наполовину съеденные. Вот. Или опосредованно, да, идут на помойки, на свалки, охотятся. Раньше этого не было. Приходят в деревню, охотятся на собак.
3: Вот, вот вы говорите, раньше этого не было. И знаете, какой вопрос возникает? На самом деле не у меня, а у людей, которые пытались анализировать эту ситуацию, что хищники вынуждены выходить из своего естественного ареала обитания. Во-первых, вырубают леса. Во-вторых, пожары, да, ну, у нас постоянно какие-то катастрофические лесные пожары происходят. В-третьих, там ЛЭП проводят, которые там своим фоном их раздражают, они тоже оттуда уходят. Ну, это я вот набрала из интернета разных мнений. Насколько это правильно?
5: Значит, вот смотрите, вырубки лесов сейчас они стали не так масштабны, как были, предположим, лет 25-30 назад, когда это были неконтролируемые вырубки. А то, что говорят, вот, все шишки собрали, все ягоды собрали, медведи есть нечего. Знаете, если бы был...
3: Ну, все шишки не соберешь, кормовых... понятно, да.
5: Да. И потом, это на самом деле не самый определяющий объект питания медведя, прямо
3: ну,
5: скажем.
3: Да, да.
5: Вот. И на кедр он не лазит. Это вот, более-менее что-то значимое, объект питания кедрового ореха, это только там, где кедровые сланники, это на самых северах и в горах. А, значит, понимаете, если бы был длительная нехватка пищевых ресурсов, не было бы такого роста популяции. Это любому экологу и зоологу понятно. Если идет такой масштабный рост популяции, значит, все благополучно у медведя. Просто медведей стало много.
3: А может быть, их не стало много? Может быть, они просто вышли сюда ближе все разом? Взяли
5: да
3: и
5: нет,
3: вышли?
5: Учеты показывают. Учеты показывают, хотя это учет медведя довольно сложная штука, понимаете, зимой он спит, по следам не, особо не посчитаешь, как лосей, предположим, да, в зимний маршрутный учет. Но вот наиболее распространенный способ, это способ картирования, но вот он показывает, что в России сейчас почти 308 тысяч медведя, это, ну, для сравнения скажу, это в 6 раз больше, чем волка. На минуточку.
3: Ну, мы не можем сравнить, если бы мы знали какие-то цифры, с чем сравнить. Ну, вот вы про лосей сказали.
5: Значит, могу сказать, что в конце 90-х годов было 130 тысяч.
3: Понятно. Алексей, про лосей вы сказали.
5: Взрывной рост. Вот, взрывной рост. И в этом году, да, есть некоторые, вот на юге Сибири, вот по югу Иркутской области, Красноярского края, югу Якутии, там очень неурожай многих кормов. Ну, это естественно, так вот, понятно, да, что вот, бывают урожайные, неурожайные годы в лесу. Конечно, он сейчас активнее попрет, но это не причина проблемы, это причина временного обострения.
2: Алексей Леонидович, вы лосей сказали, у нас минутка буквально остается. Очень много сейчас видят лосей, в том числе в городской черте, в Москве. С чем это связано?
5: Да гон сейчас. У них в мозге отключились одни гормоны.
3: Да, но раньше-то они как-то все-таки так вольготно себя в Москве не чувствовали.
5: Сейчас просто очередной пик численности лоси. Там же тоже все это то больше, то меньше лосей с годами. Численность любой популяции по синусоиде идет. В 70-е годы лосей было полно. Была специальная служба в Москве по удалению диких животных.
3: Понятно. Мы не знали даже о существовании такой службы. Ну что же получается-то? Что же выходит? Нужно опять разрешить охотникам охотиться, так что ли?
5: Ну, во-первых, разрешено. Нужно заинтересовать. Понимаете, лимит на медведя выбирается на 30%. Надо очень многие вещи менять у нас в охотничьем законодательстве и ставить во главу угла все-таки безопасность человека, а не сисюканье зеленых, ой, мишки.
2: Алексей Леонидович, спасибо вам большое, время у нас подходит к концу. Храбрецов, мне кажется, не хватает, ведь не каждый на медведя пойдет.
3: Не каждый, это правда, да.
2: Зоолог, ответственный секретарь редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство», в прошлом сотрудник Минприроды России, замдиректора Центра охотконтроля Алексей Вайсман был с нами на связи.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского
4: восторга. Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
7: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
9: На правах рекламы.
10: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
12: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
11: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
12: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
11: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
12: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
12: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
12: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
12: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
11: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
12: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительное по подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
11: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
12: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
11: Все это масло таволги.
12: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
11: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
12: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. 391-12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-12-12. Количество комплектов ограничено.
11: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
12: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8-800-301-12-12.
11: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. И отопительный сезон стартовал в Магадане. Все подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 51 пункт управления беспилотной авиацией противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметок систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Ковалевка, Высшая Соленая, Червоный Оскол, Осиново, Харьковской области, Крымки, Рубцы и Маяки Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 81 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 2 баражирующих боеприпаса и 72 тяжелых боевых гексокоптера. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 215 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, гаубица Л-119, производство Великобритании, миномет и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50.
1: В то же время южная группировка поразила 59 пунктов управления БПЛА, 78 наземных робототехнических комплексов и 8 складов с запасами материальных средств. Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожили автомобиль типа пикап с личным составом ВСУ в ближайшем тылу у города Запорожье. В Киеве произошло возгорание складских помещений после мощных взрывов, сообщают местные СМИ. Кроме того, информацию о возгорании склада в одном из районов подтвердил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Также сообщается о пожаре в складском помещении в районе Куреневка украинской столицы. Также горят склады в Одессе и в районе Гостомеля Киевской области. Беспилотники атаковали логистический центр и хаб доставки в Саратове. Сотрудники эвакуированы, сообщает ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы. Логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов отменят, часть доставят из других поставочных центров. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам, недалеко от столицы, сообщает РИА Новости. У трапа российского лидера встречала министр иностранных дел страны Кирти Вардан Сингх, а также была выстроена рота почетного караула. В ходе визита, который продлится с 11 по 13 сентября, Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели, а также запланирован ряд международных контактов на полях саммита. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. На полях саммита Путин проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Министерство финансов США ввело санкции против физических лиц и компаний в Ираке, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах из-за предполагаемых связей с Ираком.

0: и поддерживаемыми Тегераном организациями. По данным Управления по контролю за иностранными активами, в список включили 13 человек, в том числе граждан Ирака, связанных с Катаиб Хезбалла, и граждан Ливана, связанных с Хезбаллой. Также под санкции попали 5 компаний и финансовых учреждений. В Минфине США заявили, что меры направлены против сетей, которые, по версии ведомства, поддерживают Катаиб Хезбалла и Хезбаллу. Президент США Дональд Трамп пошутил, что устал от политики. На съезде республиканцев в штате Техас американский лидер заявил, что не хочет повторять то, что уже говорил в первый день съезда, и пообещал выступить кратко. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав Палаты представителей, а также судьбу 33 мест в Сенате. В настоящее время парламент контролирует республиканцы. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Каневском районе Краснодарского края после массового отравления учеников одной из местных школ. Об этом сообщает пресс-служба Краевого следственного управления Следственного комитета. Уточняется, что несколько детей госпитализированы. Угрозы жизни и здоровью пострадавших учеников нет. Ранее в пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что массовое отравление школьников произошло 10 сентября. Надзорное ведомство организовало проверку. Новый стандарт для старших классов, который дает ученикам право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне, вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы могут гибко формировать узконаправленные группы, добавил Кравцов. Участившиеся выходы медведей к населенным пунктам в разных регионах России могут быть связаны прежде всего с ростом численности животных и освоением ими новых территорий. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник Кронотского государственного заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко. По его словам, аналогичные проблемы, связанные с появлением медведей у населенных пунктов, сейчас возникают не только на Камчатке, но и в других регионах Сибири, а также в Японии, в частности на Хоккайдо, где в этом в сезоне фиксируются смертельные случаи нападения хищников на людей. В России медведи появляются на территориях, где раньше их встречали редко или вовсе не встречали. Как ранее сообщили власти Петропавловска-Камчатского, в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям, в городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности для сил и служб, задействованных в обеспечении безопасности жителей. Отопительный сезон стартовал в Магадане. Энергетики начали включать котельные в микрорайонах города. Об этом сообщила мэр Лариса Поликанова. Она добавила, что тепло будут подавать в микрорайоны Магадана поэтапно. Ранее отопительный сезон стартовал почти во всех округах Магаданской области. В центральных районах региона уже выпал снег и установилась минусовая температура. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. А «Крылья Советов» объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 24 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол в Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория». Виктория Кап с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг ЦСКА в своем втором матче на турнире уступил Галатасараю 65-75. Ранее армейцы проиграли Фенербахче. «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов без существенных осадков. В Архангельске плюс 18-20 градусов, временами дождь. В Петрозаводске и Вологде плюс 15-17 градусов, дождь, а местами сильный. В Сыктывкаре плюс 17-19, переменная облачность. В Великом Новгороде дождь, плюс 15-17 градусов. В Калининграде переменная облачность, плюс 16-18 градусов. В Перми плюс 18-20, в Кирове плюс 17-19. В Уфе плюс 20-22, в Оренбурге плюс 22-24, в Казани, Самаре плюс 18-20 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 17-19. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 и небольшие дожди. В Москве кратковременный дождь и днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в столице плюс 16, идет дождь, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
3: Чорніте Сыктывкар, Бурасов, Талонкочтылыш да Сытиэдлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 11 сентября, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9, порывами до 14, на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, в отдельных районах 11-16 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, а атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: Юрия Здаштан редакция, Куракывзаны Вультарьяс, студиан Любовь Жангурова. Талон коми нужала ичет да шир бизнеса кыжвы чурсае предприятие. Республика сабыт коимед морт. Регионын матеквайтымын чурса свыла ужалыш. Юнджакыс вузащан, строитчан, услуга юканьясын сиджавич моумас яс. Сыктывкарын бара котыртаны воща урожай республика са ордишем ярмарка. Ну а дас на сентябр кыш квайтед луна. Ведьмо выйдет ищи яс остомын вузащны, чыч ош ищи на вермам ясан. Петкать час на сидже и чат дас, подсобный овмас яс, фермер яс, власный орча регион ясыш. Бур тачам ярмарка ясыс и небащиш яслы. Озы джит доныш боштавны веш, вылын качество авузас, вешки дас ес вычишлыш. Воз ясны сумын на чукартам, бытшам аградвых пуктас яс, йола да яя вылага, чак вотас, ма, пыжас яс, черри, пыдыя переработайтам тор яс. Юркар дорса вультедор пошелокын помалыны джонтавны улич. Уч вычиш яс бош чесновольцавны асфальт. Мынын вычама да водже вылэ мог яс юлыш юартас Татьяна Кинева.
3: Став нас 76 квадратных метров, куштас километра сая. Вультедор пошелок заулыш яслы тэту юкан зевтычина. Вультуйлан быд метрац зарни донмунда. Эдгитаветлан нас уджит туйкат. Комастам гош чурс да джинтонна асфальтобетон. Асфальта нежем строить счастлив систем учнин, но тачка квежен чужлой вощима унатор. Медом туйдон подулы свали зумут, ком из бурак и подна быт пывст.
4: Первые виды работ, которые мы произвели, это стабилизация грунта при помощи рециклера с добавлением битумной эмульсии и цемента. Здесь было уже совсем покрытие плохого качества, вот, и поэтому при испытаниях решили, что нужно прийти к этому способу улучшения основания. Сейчас у нас идет устройство уже асфальтобетона, это ориентировочно где-то неделя. После этого у нас остается только укрепление обочин щебнем.
3: Маршрут ясен ласны и автобус вичащен яс. Лошади снин туйдорса пыкад яс, эрт яса чырч асфальтирует ясны. Павильон ясыва ясны уч эштедан бұрын.
2: Куламдын районын сывмаданы бурмаданы езлыш джон виджалон виджан юкан. Кыпаданы вильфап яс, сувтаданы имбур. Могыс район забыт пелесын, котыртны ас катсап отсыкшетам. Сыч колем воин воштысны квайт вильфап. Таво строитаны вылыс яраш юын. Кыквомышти кыпадасны керчом яан. На ыны небасны кышкак ямыс шикас бурдатчаны имбур. Вильмаданы мукат больнича. Комиен панама бытты ас суспу учтас. Миян республика аваяны унавонын. Пашкыда юзадны заводитаны ыны. Вит воан миян регионы нолыш яслы, разадама шурс да джинсае посни саженеч. Кедр важан комиен вэлы юна пашкалыма. Унжыксы кейралысны, ынес ес пуртама гырд небага. Бурмы быдма пашти быдлаын, оспо в ён тыв ясыш ваэш. Учтаса котыртыш яс, кыс яны суспуса вычны миян страналан пасын. Ваяны быттасы Москва дорса питомникыш. Мортыс вермас корны вид саженечач. Детсад яс, велочанин яс, овмас организация яслы, шетаны мыть такола. Дон бочтак дашеш могмадны дас шур суспу быдмаган. Шуатчам яс позже устыны кедры России кутыра. Лунмад мышти Сыктывкарын пас ясны ыти тычана луымтор. Суя пырат час некамын шоу морт. Остамын комиеш, но и мукад регион ясыш. та е вежалуна Кировса пляжен, котртасне военно-историческое ловжадам тор, кода счастне Советский Союз са герой Николай Оплеснин лен подвигле. Воджата елеш Ольга Макарова.
5: Мы общань проект Пыртымыч Кыкво. Така ден военно-исторической клубе Сапыры сейчас мы впышты снестал сами дым кыч пожи стоит же капет кыдлыны шурсок мыщо. Неля мы на те двуща сентябрь лыч лун яс. Кор разведроталан командир Николай Оплеснин куем ищ вуджу с Волховью и лой Советской Союза медводжа героен Волхов Сафронтен. Новгород областин се медпыди пуктана героя сыщете. Сылыч подвиг сакаштылы могущну адына вещик варчим яс.
6: Такое мероприятие у них, вот именно заплыв, он проводится у них раз в 5 лет. То есть я вот в этом году участвовал, в заплыве в 21 году участвовал. Только мы плыли от деревни Ямна, это напротив, где он заходил в реку Волхов. Но вот местные моржи новгородские, герои Советского Союза, холодная вода, они каждый год проводят так называемый Кубок Оплеснина.
5: Бурач Александр Панов, Сыктывкарын, реконструкция дыри петкадла сас снимала на земля клыщью вомен вуджамса. Вичтала майшащем эм носом инсыбокщань, кучам тычана мортес, секутас петкадлэна. Волхов ю, куем пыв пашкаджик, Сыктывьюш, визу устачимэн вынаджик. Тачева ясны декорациас, медым лыщадны грезд, да тыш ясну оданын. Пашкадасны интерактивны эрд, язда выставкаяс, чачи военны техника лыщ. Лыщадасны сцена, кутасны юрганы, уже тыш катща, щеланка в
7: Привлечено огромное количество профессионалов, историков, просто людей неравнодушных к истории нашего Отечества. Особо ценно то, что инициатива в данном случае пошла от молодых поколений, от наследников, героев-победителей Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, это огромный вклад в сохранение нашего исторического наследия.
5: У нас еще реконструктор да волонтер, аспай пуктисный поисковый кутриас, эссымн комиш, но ему кад регион ясыш. Республика антачам учта сапыртыны медводжайщи пырытчины, историалыщ лизбок ясловжидыма кураны быдэнас. Стал испан час вежалуна, луншарын заводит час концерт, а даскуем часын история бокщань уджид реконструкция.
2: Тыков за надвультарьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9, порывами до 14, на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, в отдельных районах 11-16 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Видео на радио Кывзи сейчас. Тиянкат Виктор Кутькин. Арт месседж мой комиков я снеженик пета Миян Оломщином. Эмэч Котерьес, кэнэ комиков пэдди юрга талон рочков. И ныв пиян сэки ос чёрнит на комиан. Но облы и сыч мы джолиэс нэс ачны спонданы веладна тая кывса. И талон митэд мащам таршам ескат. Миже в Юрий чужим акулам дэн щиктэн. Эны вела часыктэв карса вэрн счетутэн. Джоля дырьюс чёрнитэс куш рочэн. Но он и как не довичтала сменлы асьевщи с коминас.
6: Бе он и верма лёгкиника чёрнитышны не уна, сыце позже шуны мы ме аскостын керкан бытин позже шуны верма чёрнитнысы.
5: А кор понда мы дведны комикывсы, да мыля?
6: Менам регат ловас войвы в кодю журналын вишт, кыджи ме тыдмалы мы ме коми, мыла колы тыдны комикывсы, артмы мы ме гыгарвовы мы менам эм тачам пожешунны изюминка, рочья скостын ме эг чайтлы весик мы, ме верма мыенка тор явны, ме тыдмалы мы ме коми кормен вэлы даскы карас.
5: А кыжи тэ артмис?
6: Пэчэй кэд ме пукалым, сэки школан вэлы, менам ме чарадита на предметы с вэлы история. История вылын миян вэлы тачам программа Рим елыч ми велычым и сэчэмэ пачэйкэд шыэчэ и шувымы. Вэлы бы интерес, но ветлышны кучамка колян цивилизация. Вэлы бы бур, вэлы зка менам тачам ваш кучамка грест, кучамка аслан вайб, ыны кэшунны. Мен сэча пэчэ воча видис, мы миян тачам грезы своим, мы ме ачим коми, мы ме... Позже шуны мыенка тайтор яла. И сеща ме гагарвы мы колы тыдмавны, получаться ас войтыр елыч, колы тыдмавны кыв, медводь мыла ме ачим чайта мы кыв тая войтыр лан вир. Озлака вир из сеща и организмы созло.
5: Но колы медводжен шуны мы кулым дын щикты стая кармоз учит щикт. Сыны ыны кашуны олы квайт шурсае морт. Теж кодь вылы мэй менам чоей ветыдлы с коми садика, а ме ветыдлы роч садика. И миан вылы тачам барьер, кыв яслен барьер из мэй ми сэки чоискэд ворсы дырьит матыс чылам мам дора и юалым мэй сия шулыс. Тачам миан вылы барьер, сия ветыдлы с коми садика. А мне рощ я спев сын быдми. Комиков все кывлы же, но из артмута и месылы тачам акцент эг вэч.
7: А кэны эны вэдичан комиковен?
6: Минам вид класс чан круг интересов вешчема. Минам йорт я с ловусны комиэч, тачам гигиена виджа, шорнита комиэскэд, кодлы чэч кажэчэ, чорнітны комі кывсы, велыдны комі кывсы, і сэча таджі артмы мамай, ме, ну, лун нас верма джынсы чорнітны комен, і олавлы мэй кор дыр чорніта комен, ме верма пырны магазіна, і чолы мавны сэны ессы комен, і чорнітны наякэт комен, і кор кутанаджыны налан шын ессы. Сеща гагарван мы, ты шорнитан налы абу гагарвана.
7: А кыджи тэн от артмы таджик веладны комикывсы? От камын языс шоуаны мы налы щекат? Куча много он веладан тэ? Куча мка веладчан небо гоцыган, либо ветлан курс ясы, либо эту везу оцыган? Кыджи вот тэн от артмы?
6: Но позже шуны мы ме абу же дик тачам молодеч, мы ачим джонь нас с нуляка шуны велы да комикусы. Но мен мой вейс мы Ме сбыли еще быдны коми грезден, коми шиктен, кыны сбыли щернитыны комиен. Артме мы ме коми кывсы кывлы, аджа сылыш, куди ме ради та выштавны логикасы. Мен сбыли шкокниджик вилыдны коми кывсы, мыла ме тыда закон ясы кывлен. Ыны кышун учемка зонлы, коды джой нас коми кывсы эс кывлы. Сылы сбыли еще кыджик лавас вилыдны коми кывсы.
7: Сичка позишоны, ничего дыре ты не у нас ес нин вилыдыштын, а школа антенна двела предметыс?
6: Ичи дырьи мянкат мамы шорнитлыс комиен. Мянас веледама шун кучемка кокни предложение вишталыс кыджи шуще кучемка ташты пань, кыджи шуще керкалантор яс, кыджи шуще юрши, ки, ставы стачам кокни торсами сбыли штыды. Ме вермылы кыджи цифраич артавны. Тачам кокни база вэлы менам. Артмэ школа миян вэлы предмет комикыв, но сэны оныка тэданыт программан гижама, або же дик лексика, або же дик кучамка индэд яс кывлэн. Миян сэны вэлы. Мэ бы тая предмет сэшувы бы комикультура. Ичи тик мианлы коми лэн визитка сэ бутинка петкэдлэсны тая небэ гэсэн.
7: А табарас кэджи вэладэн коми кэпсэ? Корпамалэн школа сэ кэджи вожэн ачэнт вэладэн?
6: Мэ сэща кэджи и вишталы заводиты водичэны коми яскэд. Мэна медбур йорт сэя ўны уджалэ. Мэ кэд сэя вэлэчэлэ с механик техникумэн. Но сия они муны специальности они порыдланы версе. А че сия джолищ кулымдын грездыш. Аймам комияс сылан тачам ыжыт котырыс. И ная мене быдла новлыдлысны. И сэща налан сыны рочкувсы зэй тай гежеда кылан.
7: Мэйтэна ышэда мэшэта мотивациэс.
6: Но мы бы шувы мы абу сэчам дик мотивация, мы бы шувы мы вдохновение. Куди мы ачим аджа, мы коми кыв тачам меча естественный, тачам кывы сканы озьёна нинам вещи, куди позже бывали видны. Он я кыв ясын, кыны зэв уна кыскам яс мэдлайш, кыны зэв уна тачам боштам кыв яс кыны озлышалыны кывлы позже. А коми кывын сыны миян озьёна нинам вещи, сыпонда менным кажи читай кылыс, и мне бы шувы тая искусство с ее свелыдненько.
7: Тырма коми кывьен, кывья с метом, не ты на кучемка, а не технология.
6: Но мы мечай-то выль кывья съелыш. Интернациональный кывья с сбыли школы на кывлы. Компьютер с это мэджика он шу. А мэтка нимса это сылы шува, а мне кот-то не озга гарво. Он какуто это ставным тади шумы. Тачам интер кыв яс елыш ме ниным лёгсы огаджи сиен. И ме наоборот чай там и коми кывлы колы F шипас, H шипас, коми кывлы оны колы интегрируйчыны оны якады. Коны лоасны вылю кыв яс оны я йона вешчама каден.
7: Обла тэнат сэчым кад, кор тэнат щелым ад бара эзье, та кор мэв палан окочка эдьечык, бурчыка, веладны тая кывсы.
6: Мэ вермас у нас чэччыны, им чайтыны мэй талун, мэ кута шорнитны сэмын комен. Олывлыны тачым лун яс, кор мэ чэччя. И ставсы вежа коми кывылы, лыдища комен, кывза коми щилан кывьясы, мэв пала комен. Джой нас, и артмы тая меным щета воджи эбэсэ, медым ме веладлы кывсэ.
7: Сычка коми кывьяс нен дико чинтегрирует из позишуна тэнэд олама и тэпыр мав палан сиилы.
6: Водж вэлэ кывичэтлэны, аджа мы ме джой нас вуджа коми кывэлэ. Мыла природные акэ шуны, меным комиэн кокниджик шорнитнэс. Ок чайт мы тая кучэмка в самовнушэнне, но корме шорнита комиен, минам юрын, тачам ладмы ставыс, минам кокни мэвпавныс и кокни ставсы вычнысы сбылись. И комиен мечайта минам ем олым, водж олым. ме атим коми и ме должен чёрнитный комен. Ну вообще, шунек кывьясы, мы и нунжик сиен бурджик тэдны, но сбыли школы выдечены сэмэн оти рэдвур кывэн. Сие должен лоны мечера, шелэм шэр, пучкас должен пукавныс аймамлен.
7: Так каштештэн мэй тэ лытянне не бурьяс, а вермана не унавишта лышны. Кучшым не бы я стылы дян, либо кину я свиджи дан, и кучи тэн ад арт мэтаэс.
6: Он име лыдела сэмэн не бы я с кыны гижама кывбур я с коми автор я с елыщ кушам кэ не лыжитик виштыс. Мен им кажете кывбур я с ме ради та кывбур я с лыделны. Сыпонда лыдями сэмэн кывбур я с данэшта вишт я с коми тачам енбя езгилыш.
7: Кучшам мед щека тор мэйте лыдивынен.
6: Ме лыдилы Геннадий Ёшковлыш роман Чугра. Сыя вэлы зэй щекыт сэлэн уна неологизм. Гашка кор мен кывыс лэджас гыгарвыны тая корка и ме кутачайтны мэджика. Но оны ме огвермы гыгарвыны чуграсы, огвермы гыгарвыны Геннадий Ёшковыс.
7: А почему как кино я свидел?
6: Кино я с октет месяча игнаво.
7: Кучем автор, либо кучем произведение ты на дьончика кажете?
6: Мне не важен, не лыдел Виталий Уляшовлыч Небекса, конегижама Кывбур Чукар, сэми лыделы, пожем кыра Войпукса. Лыдема сые с квайты двое, сэны мен кажете с эти кывбурыс. Ловжедам Воймуса.
7: Кучам щека длуняс вэлэны тэнат кыв вэлэ дэкат. Мы тэнат эстырмы и мэшка тэнат нэшта оцэлэс, бурджык тэнэ кывсэ.
6: Мен остырмы кычме чайта практикалэс. Джой нас тэ збылищ кывсэ он веж джой нас. Он я кады збылищ кор вэлэ чанты рочкылэн. Став из гижама рочкывэн. Став в институт я суджаланный рочен. Комиков с Коля куш маты сморт я с Косте, чёрник тыгмоз, ты с ян выдетян, а сэки. Были ещё практика со стырмы, шикадлун я с окончания я скэд. Ме зэв чекада сорща ки я скэд. Ме верма явны ки тэмышкин, ветла ки тэмышка. Мы также верма мукадыр ешунны, споряжение с кадминам тачам щекадлуны сметь чалыджа дивыем.
7: Мы янка эшка ктакэс ян отцовны комикультура сэммамлы.
6: Мы нам медуджи тачам кэс ян петкадлуны коми ясы вульмос. Петкадлуны еслы, медымная аджисны коми ясы вульноган. Медымная тыдысны мы коми яс мунэны воджи, а оскольчыны вырын, ос пачтавны лаптя яс, дырэм яс, дэ визягач яс. Мебы кысі коми кывшань, да коми культурашань вычны позже кышуны тачам бренд, медым тая вэлы коми морт яслы мед ыджыт озырыс, медымная тыдысны мы ная пучка с пукалы тачам изумруд, мы ная мэнка тор ялыны бычама морт чаніс. Мы ная верманы тыдны, мы коми яс тачам поэтичныеш, мы коми кывын тачам ритмика, мы мянзэв уна гижэш ясыс, уны кышуны быт морт вэлэ уджит процент, коми я с зэй тачам культурный есть. Мечай там мы став коми гижиш я с бурэш, и некоце мебы экшум и котка мы кавэче лёгкой джика. Уже тачам уджит буртор, мы мортыс гижала коми, мы мортыс оз вунет коми кывсэ, на я сбылищ став гижиш яс, на я медбур яс, медбур морт яс.
7: А кычи петкалы на коми культуры са ыны яноган? Мэйка ачи двэчан ненталы?
6: Ыны ме велыча, ыны ме ачим даштыща, мэйла сэны колы йона мусы гэртны, мэдым абыдмыс мича кучам кэпуктас, мэдым збылищ вэлы тачам бур результат, ыдэка кутан мэйка вэчныс, сыя былищ бура озартмы. сипонда коле даштишне, йонжика, унжика, медводжин тыдмавны комикывсы, да нэшта тыдмавны коми гижиш яс йилыш. Тыдмавны, как мы сдас, нэм яса гижиш яссы. Тыдмавны коми интеллигенция йилыш. Коле тачым материал чукартны, медым аджины комикывлен тачым природасы, вырбасы, медым менам артмыс кыть кучымка бур проект яс. Коле материал чукартны, коле велыччыны.
7: А кыть чайтан мы конкретные остырмы ыны комикультуралы?
6: Ыны комикультуралы остырмы кыс ясы. Коды кыс е велыдны комикывсы. Коды кыс е тыдны асла культура йылыш. Койми войтырыслы остырмы ташым езыс, кучымыс кыс езбы води тыдны аймамлыш культураса.
7: Мы кыс енщины налы, код яс веладыны комикыв.
6: Мебы кыс ещины медым налын эс кус ташым ыгырыс, кучымыс остыщис щелым пучкас, медым на эс повны, мыла менам вылы тачам уджет проблема. Коми яс кор кылыны кыджи кыд якыв я мортыс щорнитэ комиен, налы оскажичи кор налын кывсэ таджи гудралыны. На йона пиняшины, сапонда мебы кыс ещины медымная исповны, медымная мунысны водя, лыдилысны небыг яссэ. Медводжин мебы шулы лыдины мойд яссэ. Мян ордым лавка на эстырыс, коле небны модьясы и лыдины комиян, медым аджины кыв логикасы, асэся табыры налы коле чукартны кыв чукарсы, медым шорнитны комиян, и осков некор повны кучэмка сорщем елыш, осков повны коле мунны воде, дорогу осилит лишь идущий. А тыны дона кывзэси смебы кыс ешунны, мы тен отставы с артмас, ставы с временная, ставы с ловасбур. Адис лытэч.
7: Ати, Юра. Каще Владимир, либо кыджи коми ногон ним тысащся вань вэлэдь, чужима вижен шиктэн. Сыя велада комиса не важенчань, но видла не начся таек и у нас творчество он.
8: Мне заводиты велодные комики, колен вон заводиты, кочи тылыщань, но с этим переменная, то велода, то ог. Мне больше ты лыдищанинын самоучитель, быдлун пукала, пызан сайн, ноутбук сайн, да выча уджиас. Мне нам кажется, мы ими заомля от тэда комики, но кэся бурмадны уровеньца. Мы кад ез, шоны мы, ну, лючки щорнита, лючки гижа.
7: А сычка тэ щорнитан ез кад комиан, да?
8: Бытовый уровень вылын щорнита гортын, мамка, эчаджик, батька, да телепон, пыр. Йорт ез кад гижа комиан интернетын, телеграмын, вконтакте.
7: Сычка прям вэдичан кэвен, да? Сие пыристан от олома, да?
8: Сему на параллельно минам оломан и просто минам кажете кыв. Се зав кыпыд минам кажете. Быт кыв зав джуджи да иджитор елыш щекыт щорнты рочен минам. Кылым я с елыш щорнты рочен минам щекыт. А комен минам кокниджик щорнты кылым я с елыш. Ну, ощущение елыш.
7: Гашка, комикыв ес тэд володушка да чужанму, Рэдвуш, Сиэн, дайкыв ес тэнэд матэджык.
8: Минам кажэ, мэээн, кучымка конфликт, минам вежарэн, рочкыв да комикывю костын. Комикыв минам ловлы матэнджык, но сывэсна мы мэ омля тэда сэс, мэ щорнта роча, но кэся комян. Пычка ещё пета, ог вермы контролирует нэ.
7: А кычи сэй вообще артмис, кор войс сэчэ мэвпэс?
8: Помка я сэйшё ти вэлы дорины ащим вуж.
7: А кычи чайтэн мэнтэ ачит верман отсавны вичны культурасы да войтэрсы и кывсы?
8: Бэрья куим тэлэж, мэ сэмэн гижа кыв бурьяс, мэ кэся пырны коми-кафедра, эны сэн занимайча.
7: Сычка, позже шуна тэ сбылищ веладан кывсы сэмэн этикво. И гижан нин кывбурьяс. Кычис и Джартмис, Кортанат, Медводжа, Чужес, Коми Кылбурус.
8: Медводжа, Менам Кылбур, Чужес, Менам Вэтэн. Корми Ужи, Менам Локты Вэт, Кэны, Лыдя, Тайс Кылбур. Петн Рожи Пыра, Видида Квартира. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, Мамой Печня Шила. Ас у нас ме гижи заметка телефона, подругалы медады, да, серылым сыйлыш. В итоге серымы шпеты с иджитор. И ме эны гижа кася петны вовыв кодюлы участвовать на уна конкурсы. Ме не важен локты Сыктывкары и корми олы вижинын гижи тачам Кывбур. Удачи с кэтэн аджины Сыктывкар, письмо он вичтовменным посклэнна. Кучым жексия. Сыны мичи джекар, кола вены полом талуна. Тэнчит клятвата эс бош джирнящий швар, но эс када тэна туйло шилит. Ставы сартмис, сэмэн воштымыд мусулныш чар, тэнинным кежа вунымыд сылан.
7: А мы тэна ышыда, мы щэта тэнат мотивация.
8: Минамэм вещи к тачам строчка эс. Эд мусулын чужанын лань, сэмэн петка дадой.
7: Песенка гыгар вон, мы чужан кывьет кусы, сэс кола... Дорьяны, и пытинка та это начать мотивация, и та же мов постоянно чекают, да?
8: Да, мне нам чекают, сыщ.
7: Куча много он велотан кывся, куча много велоча небо год цыган, либо ветлан курс ясы, либо эту везо цыган.
8: Мне помыли к курс, но главное, та я лыдины, да кывзаны, оланы культурын, коми ес костын, пыртные отпышка, слышь, джуджица, да озерса, та заважная овны, та культура. Конкретно вела, да, это, ола культура, йорташа, уна, енбя, коми, мортьяска, ну, за уна лыдя, кывбурьяс, за вкажича. Особенно кык морт. Олег Гуляшев, да, Александр Шебарев. Нало творчество ишеда. Оцела щек ситуация, сезы же том, коми литература. Кымын целево, как шо? Сэмэн как шо? Та вещик абуныв, та нывка. Сэмэ иджи нывбабэ, коми иджи вына нывбабэ. Ставэс нашталоас.
7: Кучымка небо яс лыдянин, мы тэн ткажыча коми литература вообще.
8: Ме унжик лыдя кывбуряс, иджи произведение оглыдди. Хэти кык лизбокэн кыв эгэгэрвану, коча кывчукэрэн, да, эти здукэн ставы с проблема решайчэны. Ме завьёна муджа лыдіны, кола завьёна мэвпавны, и кола шойчэны. Эти глава лыдя, да свит, кыж, ну гашка вещи комэн, минут, ме шойча, да бэрчэ лыдя.
7: Кучэм щэкэдлэнэ стэнэд эм кыв вэлэ дэгат, мэй тэнэд озна тырмы.
8: Щекот заводитные. Дитный щекот, а пукаланнин кады слабалы.
7: Мы тэнэд эчкой нэшта оцелус веладны кывсы.
8: Поддержка с кэсся, он же.
7: Сычка медом заводит на коми кывсы веладны ставы с ним, да? Мы с медкола на тор.
8: А так, ставсбур.
7: Мы энка эчка кэсья ноцам на коми культура сэмам.
8: Мы ме верма, ме вэча. Унжик ме ог вермы. Менам эм канал телеграммы нканы ме петкада менам творчество. Езда да кывбур яс, езда вуджидам яс, да нэшта унатор мы менам бура артмис. Но нэшта менам заметка да компьютерын эм щащурс уджи мы ме кэся помовны. Кол уджавны да сэмадны культурасы, тая сэмэн ми сайн.
7: Он же кавишта в мыта над каналом, не мыта в уджидан.
8: Меня сэмон заводит опробует на коми роча. Но нечто, меня зэв кажучи, корми в уджида рочищ щилан кывья с коми кывья. Меня зэв иджид мог вэшны иджид удж сыилыщ. Гашка кучым к проект небэг октэд. Ёнджика в уджида щилан кывья с. И меном зэв кажучи щивны комиан, да ворсен гитарен, искусственный интеллект, корча аккордиас и артмас иджи туджис. Щелан кыв комиан али рочен, сыш вуджедам аккордиас. Позже кочным кучемка дизайнеры, вышенный кучемка щерпат я снал. Да, итны эти игры уджа. Но мне ёнджика кажется современной шилад. Мне кажется, вышенный игры уджа современной шилад елыщ. Эм же народная шилад. Комикультура сачем важ. Мы барья виты мунво сачем эча на сылы.
7: Мы ящикать касьян чьены налы, вот я свела на комикипсы.
8: Старайчины, да уджавны. Комиков за все кыткыв. Уджав тэг не на мотартмы. Корчны мортят, коды тэнэ кутасны отцовны. Кыв ола ес костын, ес тэг лос ще кыт. Котка эм сышаэн ме кылы Франция ищи эм некому ин морт, коды тачам веладыс, но шоаны тайпэ ес тэг ще кыт веладны.
7: Мен учта сань кы герой, вела домачкоми кывсы ащнес, и он и кокня да сылан щернитаны гижины, водичины оланас, йона кысяны и вочи тыднысы ес нэшта буршика. Юрий да Владимир аслана зыль учалам нас петкадуаны, мэй кы вела домас вермас щечаны, кутан кы пычкат ыджит кысян, да он кы кудышатчаны. Меткать комиков ес эзва гналы чужан кывян, век же коми молан та аймам на слон горыс боис щелам яс выланас. Щелам Юрилы да Владимирлы были верум яс налын вилычем нас. Тенкат было Виктор Кутькин. Став борса. Радио Кыбзи сейчас.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Почему вы пойдете на выборы?
11: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
12: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
13: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
14: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
15: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
11: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
12: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
13: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
14: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
15: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: отдал.
1: Компартия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
2: Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы.
3: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета КОМИ. За республику, за порядок, за будущее, за Станислава Кочева.
4: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться, принимать решения за секунды, не бросать своих, стоять до конца, слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику, знаю каждый район и знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
3: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Вести Комигор.
7: Юрия Здаштан, редакция, Куракув Занавультарьяс, студия Любовь Жангурова. Талон комия нуджала ичет да шир бизнеса кыж вечурсае предприятие. Республика сабыт коимед морт. Регионын матеквайтымын шурсас вэла уджалыш. Юнджакыс вузашан, строитчан, услуга юканьясын сиджавич моувмас яс. Сыктывкарын бара котыртаны воша урожай республикаса ордишем ярмарка. Ну адас на сентябр кыж квайтэд луна. Вичмо выйдетыш яс осомын вузашны, чыч ошишен вермам ясан. Петкать час на сидже и чет да, способный овмас яс, фермер яс, власный орча регион ясыш. Буртачам ярмарка ясыс и небащиш яслы. Озуджит донош боштавны веж, вылым качество авузас, вешкедас ес вычишлыш. Воз ясны сумын на чукартам, бытшам аградвых пуктас яс, йола да яя вылага, чак вотас, ма, пыжас яс, черри, пыдыя переработайтам тор яс. Юркардорса вультедор пошелокын помалыны джойнтавны улич. Уч вычиш яс, бош чесны вольсавны асфальт. Мынын вычама, да водже вылэ мог яс елыш, юартас Татьяна Кинева.
8: Став нас 700 квадратных метров, куштас километра сая. Вультедор пошелок саулыш, если ты эту юка назыв тычина. Вультуйлан быд метрас зарни донмунда. Удгита ветланинас уджит туйкат. Комастам го щурс да джинтонна асфальтобетон. Асфальта нежем строить счастлив систем учнин, но тачка квежен чужлой вощема унатор. Медом туйдон подулы свали зумы, тком из бурак и под набыт пывст.
9: Первые виды работ, которые мы произвели, это стабилизация грунта при помощи рециклера с добавлением битумной эмульсии и цемента. Здесь было уже совсем покрытие плохого качества, вот, и поэтому при испытаниях решили, что нужно прийти к этому способу улучшения основания. Сейчас у нас идет устройство уже асфальтобетона, это ориентировочно где-то неделя. После этого у нас остается только укрепление обочин щебня.
8: Маршрут ясен ласны и автобус вичичанин яс. Лошади снин туйдорса пыкад яс, эрт яса чыч асфальтирует ясны. Павильон ясыва ясны уч эштедан бырын.
7: Куламдын районын сывмаданы бурмаданы езлыш джонь виджалон виджан юкан. Кыпаданы выльфап яс, сувтаданы имбор. могас район забыт пелесын, котортны ас катсаб отцекшетам. Сычколем воин воштесны квайт вульфаб. Таво строитаны вылыс ярашьюын. Кыквомышти кыпадасны керчом яан. Наа ыны небасны кышкак ямыс щикас бурдачаны имбор. Вульмаданы мук от больнича. Комиен панама бытты ас суспу учтас. Миян республика вайаны унавонын. Пашки да ёзадны заводитаны ыны. Вид воан миян регионы нолыш яслы, раза дама шурс да джинсае посни саженеч. Кедр важан комиен вэлы юна пашкалыма. Унжыкса кейра лысны, ынэс ес пуртама гырд небага. Бурмай быдма пашти быдлаэн, оспов ён тыв ясыш ваэш. Учтаса котыртыш яс, кыс яны суспуса вычны миян страналан пасан. Ваяны быттаса Москва дорса питомникыш. Мортыс вермас корны вид саженечач. Детсад яс, велачанин яс, овмас организация яслы, шетаны мытта кола. Дон бочтак дашеш могмадны дас шурс суспу быдмаган. Шуатчам яс позже устыны кедры России кутыра. Лунмад мышти Сыктывкарын пас ясны ыти тычана ломтор. Суя пыратчас некомын шоу морт. Оссамын комиеш, но и мукад регион ясыш. Тая вежалуна кыровса пляжен, котыртасны военно-исторической ловжадам тор, кодас шиасны Советский Союзса герой Николай Оплеснинлан подвиглы. Воджата илыш Ольга Макарова.
0: Мы вщань проект пыртымыч кыкво. Такаден военно-исторической клубе сапырыщи осмыл пыштысны стал самедым кыч пыжи стоит же капет кыдлыны шурсок мщо. Неля мны те двуща сентябры лыщ лун яс. Кор разведроталан командир Николай Оплеснин куимыщ вуджу с Волховью и лой Советской Союза медваджа героен Волхов со фронтен. Новгород областин се медпыди пуктана героя с ищете. Сылыщ подвиг сакаштылы могыщ нуадына вещик варчим яс.
10: Такое мероприятие у них, вот именно заплыв, он проводится у них раз в 5 лет. То есть я вот в этом году участвовал, в заплыве в 21 году участвовал. Только мы плыли от деревни Ямна, это напротив, где он заходил в реку Волхов. Но вот местные моржи новгородские, герои Советского Союза, холодная вода, они каждый год проводят так называемый Кубок Оплеснина.
0: Бурач Александр Панов, Сыктывкарын, реконструкция дыри петкадла сас снимала на земля клышью вомын вуджамса. Вичтала майшаще эм носым инцыбокшань, кучам тычана мортас секутас петкадлэна. Волхов ю куим пыв пашкаджик, Сыктывьюш визу устачиман вынаджик. Тачива ясна декорациас, медым лыщадны грезд да тыш ясну оданын. Пашкадасна интерактивны эрд язда выставкаяс, чачи военны техника лыщ. Лыщадасна сцена, кутасна юрганы, уджи тыш катща щеланков.
11: Привлечено огромное количество профессионалов, историков, просто людей, неравнодушных к истории нашего Отечества. Особо ценно то, что инициатива в данном случае пошла от молодых поколений, от наследников, героев-победителей Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, это огромный вклад в сохранение нашего исторического наследия.
0: У нас еще реконструктор да волонтер, аспай пуктысны поисковый котр яс, эсымын комиш, но и мукад регион ясыш. Республика антачам учтасы пыртыны медваджайши пыратчыны, историалыш, лисбок яс ловжедыма, кораны быданас. Стал испан час вежалуна, луншарын заводит час концерт, а даскуем часын история бокщань уджид реконструкция.
7: Тык вызаны двультар яс.
6: Вести Комигор.
5: Радио России Комигор. Погода.
12: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4-9, порывами до 14, на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду.

0: естественно, не изменится.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп рассказал, что не жалеет о начале военной операции против Тегерана. И в Петропавловске-Камчатском продолжается ликвидация последствий аварии, которая оставила без света 90 домов. Все подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток сбили 241 БПЛА самолетного типа противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев. По его словам, вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 36 тяжелых боевых дронов типа и 7 наземных робототехнических комплексов противника.
5: В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннаполия Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Эсмань, Семеновка и Дорошовка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, гаубица Д-30, 2 миномета, зенитная установка ЗУ-23 и станция радиоэлектронной борьбы дамба ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 241 БПЛА самолетного типа, 36 тяжелых боевых дронов типа Р-18 и 7 наземных робототехнических комплексов противника.
4: Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 8 станций спутниковой связи «Старлинг» противника, а бойцы южной группировки поразили 59 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. В Саратове в результате атаки БПЛА загорелся логистический центр. Пострадавших нет. Начался пожар. На месте работают экстренные службы, сообщает РИА Новости. В городе и области не доставляют и не принимают заказы клиентов, не принимают товары от продавцов. Те, что в пути, перенаправляют в другие складские центры. Ранее сообщалось, что в Саратове в результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура. Удары по судам в Черном море не могут негативно повлиять на отношения России и Турции, поскольку Москва не была инициатором этих действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, Россия не несет ответственности за начало подобных атак.
6: Во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
4: Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием. Обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города. Президент США Дональд Трамп не сожалеет о нападении на Иран. Он добавил, что воздерживается от атак на Иран в полную силу, в том числе из-за выборов в Конгресс США в ноябре, передает телеканал Fox News. По словам американского президента, война с Ираном завершится после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

0: Также Дональд Трамп заявил, что Иран пытается затянуть конфликт США в расчете на возвращение демократов к власти, поскольку они фактически позволят Тегерану получить ядерное оружие. Водителям, у которых закончился срок действия удостоверения, нельзя управлять автомобилем. Об этом напомнили в пресс-центре столичного главка МВД. Исключение – водители, чьи права истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. У них срок действия водительских удостоверений продлен на 3 года. Для обновления документа гражданин должен предоставить в ГАИ медсправку, заявление, а также СНИЛС, истекшие права и паспорт. Экзамены заново сдавать не придется. Ликвидация последствий аварии, оставившей без света 90 домов и 2 детских сада, все еще продолжается в Петропавловске-Камчатском. Объекты частично запитаны. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Камчатскэнерго». Авария произошла на подстанции «Зеркальная». При пробной плавке гололеда на ТЭЦ-1 отключилось высоковольтное оборудование. Началось возгорание. Атлантический циклон принес в Москву дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до плюс 15-18 градусов, рассказал ведущий центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь на пятницу столичный регион оказался в теплом секторе циклона, а около 5 часов утра начал прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Карелией. Поэтому небо затянули кучево-дождевые облака, начались ливни, за несколько часов прольется до 10 литров воды на метр квадратный. В течение дня уже в тыловой части циклона осадки с перерывами в Москве продолжатся, но заметно ослабеют и примут постепенно локальный характер. Ветер южных румбов с разворотом на западную четверть 5-10 метров в секунду порывистый. В сумерках плюс 13-16, а днем посвежее до плюс 15-18.
0: Выходные в столице будут комфортными, днем без существенных осадков и плюс 16-19 градусов. Это на 3 градуса теплее климатической нормы. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В Кубке России по футболу «Шинник» обыграл «Торпедо» 2-0 и стал последним участником пятого раунда пути регионов. Забитыми мячами отметились Даниил Мартовой и Артем Голубев. Первый отличился с пенальти. Далее «Шинник» сыграет с Нижним Новгородом. В других встречах дня Челябинск остановил барнаульское «Динамо» 2-0, а «Луки Энергия» победила «Урал» 2-1. Футболист ЦСКА Милан Гаич перенесет операцию на мышцы и восстановится приблизительно через 3 месяца, сообщает пресс-служба клуба. Напомню, серб получил повреждение 1 сентября в кубковом матче против Ростова. Его уже на 10-й минуте заменил Энрике Карма. Далее о хоккее. Московский «Спартак» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ. Красно-белые в 6-й раз подряд обыграли петербургский «СКА» 3-1. В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев, Михаил Мальцев и Егор Филин. У «СКА» отличился Скотт Уилсон. В других матчах дня «Сибирь» была сильнее «Амура» 2-0, «Авангард» разгромил «Сочи» 4-1, «Локомотив» в овертайме одолел «Северсталь» 2-1, а «Шанхайские драконы» в самой результативной игре огорчили «Динамо» Минск 4-3 вновь в овертайме. В национальном чемпионате по гандболу среди женщин ЦСКА дома одержал победу над Краснодарской «Кубанью» 32-23. Определились победительницы спартакиады народов России в женской борьбе. Золотые медали взяли Надежда Соколова, Екатерина Вербина, Светлана Липатова, Амина Танделова, Алина Шевченко и Валентина Тахтоева. Елизавета Жаткина выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 килограммов. Спортсменка заняла первое место с результатом 78 килограммов в рывке и 99 в толчке. Это рекорд страны. Второй результат показала Полина Андреева, третий – Азиза Гуруева. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
7: Погода.
0: Сегодня в Оренбурге плюс 22-24 градуса, малооблачно. В Казани и Самаре плюс 18-20 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 17-19. В Пензе небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Ярославле плюс 18-20. Дождь сильный. Во Владимире дождь, плюс 21-23. В Воронеже плюс 24-26. Дождь. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 26-28 градусов, малооблачно. В Краснодаре плюс 27-29. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 14-16. В Москве кратковременный дождь и плюс 17-19 градусов. Сейчас в столице плюс 14, местами дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9, порывами до 14, на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, в отдельных районах 11-16 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, а атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Коми-Гор.
2: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Сыктывкаре и Выжинском районе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации столицы Коми. Из итогов сезона дорожных работ в столичном поселке Вальтедор близится к завершению ремонт улицы Механическая. Подрядчик уже приступил к укладке асфальта. Площадь 7 тысяч квадратных метров, протяженность чуть больше километра. Но для местных жителей каждый отрезок качественного дорожного полотна на вес золота. Это единственный выезд на региональную трассу. И для повышенной прочности основания замешали самый настоящий коктейль, отметил представитель подрядной организации Ашик Авекян.
3: Первые виды работ, которые мы произвели, это стабилизация грунта при помощи рецайклера с добавлением битумной эмульсии и цемента. Здесь было уже совсем покрытие плохого качества, и поэтому при испытаниях решили, что нужно прийти к этому способу улучшения основания. Сейчас у нас идет устройство уже асфальтобетона, это ориентировочно где-то неделя. После этого у нас остается только укрепление обочин щебнем.
2: В эти выходные в Ухтинском доме молодежи состоится республиканский фестиваль добровольческих инициатив «Сердце Севера». Мероприятие соберет волонтеров, авторов социальных проектов и представителей некоммерческих организаций. Для участников проведут тренинги по личному бренду, эффективной коммуникации, а также стратегические сессии. Расскажут, как найти готовые инструменты для реализации своих инициатив, встретить партнеров и единомышленников. 27 участников из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты и Сыктывдинского района отправились накануне в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. С 11 по 17 сентября ребята будут обмениваться опытом, идеями для будущего сотрудничества. Накануне прошел конкурс, где отобрали самых активных с интересными проектами, сообщил специалист по работе с молодежью ресурсного молодежного центра Ярослав Тауритета-Оринж.
4: Перед тем, как попасть в делегацию, ребята проходили отбор на платформе Международного фестиваля молодежи, выполняли конкурсные задания, записывали видеовизитку, и уже по итогам отбора мы отобрали 27 человек, которые поедут в Екатеринбург. У каждого участника свой какой-то индивидуальный опыт, с которым он бы хотел поделиться.
2: Студентка Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Полина Ликанова уже была на подобном фестивале 2 года назад в Сочи и теперь планирует реализовать свои проекты.
5: Я бы хотела записать видеоролики, как учителя со всего мира учат своих детей, какие у них школы, какие они преподают уроки, что для них важно. И все это на иностранном языке. Понятное дело, что это будет с переводом, так как я будущий учитель, мне бы хотелось больше нести смысл в преподавательскую деятельность.
2: Сегодня Минприроды Коми приглашает всех неравнодушных граждан присоединиться к участию в ежегодном республиканском этапе всероссийского субботника «Зеленая Россия». Сбор участников в 10 часов на пропускном пункте со стороны поселка Студенец. В программе уборка территории заказника «Белый». С 11 часов познавательная программа. Знакомство с экологической тропой в гостях у Версы. Всем предоставят мешки и перчатки. Новости культуры. В Центре культурных инициатив «Югора» открылась масштабная экспозиция по итогам межрегионального конкурса фотографий «Фотоохота на заповедных территориях». Участники запечатлели первозданную природу Печоро-Илочского биосферного заповедника, Национального парка «Юга-2» и других объектов. С подробностями специалист отдела организации проектов Яна Елфимова.
6: Каждая фотография – это уникальный рассказ об экосистемах Севера и заповедных уголков нашей страны. Авторы смогли зафиксировать мимолетные моменты суровой северной погоды и передать звуки первозданной тишины, заставляя зрителя не просто смотреть, но и чувствовать природу. Многие снимки сопровождаются краткими эссе авторов с указанием точного места съемки и названия охраняемой территории. Экспозиция призвана показать красоту родной земли, воспитать бережное отношение к природе у подрастающего поколения и укрепить позитивный образ Республики Коми как территории с высоким природоохранным потенциалом.
2: Эшвинский дворец культуры бумажников открывает набор в творческие коллективы. Один из них – вокально-эстрадный ансамбль «Класс». Ребята – постоянные участники городских, республиканских и всероссийских конкурсов. За год дают более 50 концертов, самостоятельные в составе сборных программ. Занятия бесплатные. Столичный пляж в местечке Кируль станет полем битвы времен Великой Отечественной войны. 13 сентября состоится фестиваль реконструкции подвига Николая Плеснина, рассказывает один из организаторов мероприятия, начальник отдела медиацентра столичного молодежного центра Татьяна Горбунова.
7: Фестиваль «Реконструкция» будет проходить с 12 до 16 часов и предусматривает концертную программу, работу интерактивных площадок, тематические выставки и фотозону. Сама военно-историческая реконструкция состоится с 13 до 14 часов. В ней примут участие более 100 реконструкторов из разных регионов нашей страны. Вы своими глазами увидите воссозданные события времен Великой Отечественной войны, когда в сентябре 1941-го Николай Плеснин, командир разведки, попавший в окружение, форсировал реку Волхов, чтобы наладить связь между частями Красной армии. Зрители смогут пообщаться с участниками реконструкции, а также сделать с ними памятное фото. Будет интересно. Ждем вас.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
2: В Пензе завершилась 11-я спартакиада пенсионеров России. Выступили более 700 атлетов из 79 регионов страны, а также Беларуси, Казахстана и Финляндии. Республику представили 8 спортсменов из Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, Усть-Куломского, Каркировского и Усть-Вымского районов. Выполнили нормативы ГТО, соревновались в дартсе, стрельбе, комбинированной эстафете, шахматах, плавании и других дисциплинах. Победителем в настольном теннисе стал сыктывкарец Александр Ивлев. Сергей Зюзев из Каркировского района завоевал серебро в легкой атлетике. В Усть-Куломском районе состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». По итогам напряженной борьбы сформирована сборная команда, которая представит республику в финале. В дисциплине «Силовой экстрим» выступят Роман Шопис и Анастасия Шилова. В семейной эстафете – семья Апаревых. По нормативам ГТО Сергей Туркин и Анна Козлова. Завтра на лыжной базе «Иркап» состоится большой городской праздник «Кросс наций». В 9:30 стартуют профессиональные спортсмены, после пройдут массовые забеги. И завтра же в столичной региональной спортивной школе Олимпийского резерва номер 2 пройдет первенство республики по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. За медали поборются около 100 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Сосногорска, Усинска, а также Княжпогодского, Прилузского, Сыктывдинского, Каркировского районов. Начало в 10 часов. Завершился онлайн-этап вызова первых по фиджитал-спорту в дисциплине двоеборье «Тактическая стрельба». В соревнованиях выступили 12 команд из разных регионов страны. Республику представили участники из Сыктывкара и Ухты. Владислав Куприянов, Тимофей Меркурьев, Антон Кононов, Антон Зуев и Никита Забугин. По итогам состязаний стали победителями. Получили путевки на финальный этап, который пройдет в ноябре в Сочи. Коми впервые участвовала во всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Москве со 2 по 5 сентября. Республику представила воспитанница Федерации художественной гимнастики и адаптивного спорта Валерия Яшина. Стала победителем в упражнении с мячом и завоевала бронзу в упражнениях со скалкой. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9, порывами до 14, на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17,22, в отдельных районах 11-16 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Диапазон.
3: Утренняя информационная программа.
4: Доброе утро! В эфире «Диапазон». У микрофона Татьяна Мильхер. Во вторник на площадке Государственного совета КОМИ прошел очередной форум предпринимателей республики при представительстве обеих ветвей региональной власти. В рассмотрении сегодняшних проблем и задач бизнеса участвовал и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Оценив плодотворность взаимодействия предпринимательского сообщества региона с правительством, он подчеркнул необходимые приоритеты в дальнейшей совместной работе.
5: Безусловно, нужно повысить эффективность мер поддержки. Речь идет о приоритизации мер поддержки, выборе тех, которые наиболее востребованы. Отдельное направление – это неизменность условий поддержки предприятий по уже стартовавшим проектам. Очень важно обеспечивать и защиту бизнеса. Речь идет о надзорном контроле, административной нагрузке на бизнес, в фискальной сфере. И хотелось бы, чтобы задачи, поставленные президентом, снижение административных барьеров, недопущение избыточного контроля, чтобы эта линия реализована была, и бизнес, безусловно, заинтересован.
4: Модератор этого собрания – председатель КОМИ Республиканского союза предпринимателей и промышленников Игорь Бушковский. Отметил оправданность подобных встреч выработкой необходимых административных инструментов в содействии бизнесу в нынешних экономических условиях.
6: Участие президента Российского союза промышленников задало нашему разговору тот уровень информативного и стратегического видения, который необходим региону прямо сейчас. Вопросы поднялись очень острые. И сегодняшний диалог ценен тем, что он немедленно конвертируется в действие. У нас есть политическая воля со стороны руководства РСПП, есть конкретные предложения от бизнеса и есть пошаговый план. Теперь главное довести каждую из этих договоренностей до практического результата. Наша задача превратить эти пункты в ежедневную работу.
4: Участники форума единодушно отметили неформальный характер прошедшего разговора с полученными ответами на задаваемые временем вопросы. Глава КОМИ Ростислав Гальштейн в своем резюме также подчеркнул актуальность, оказываемой Федеральным центром поддержки.
7: Дискуссии, которые состоялись и в открытом, и в закрытом режиме, да, достаточно долго общались, дают уверенность от того, что Республика КОМИ является центром Севера, центром Северо-Запада. Есть огромнейший потенциал развития как сырьевого, так и не сырьевого направления, как и экспортоориентированные, так и для внутреннего потребления. Я точно знаю, что тот состав, который сейчас присутствует в зале, способен на многое. Вы построили республику, вы развиваете республику, и вместе мы сможем сделать очень много. При этом, при такой поддержке федерального центра, уверен, что мы сможем сделать гораздо больше. Правительство и администрация главы республики, он всегда открыто и предлагают уже, давал такое поручение, да, как мы можем подойти, сделать аналог Бунтера, да, как сделал Михаил Владимирович Мишустин, где бизнес-сообщество, правительство, все заинтересованные собираются в одном месте и смотрим, что мы можем сделать, что мешает, где сделать акценты, чтобы стать еще лучше, бизнесу стало чуть-чуть проще, а это всегда дает хорошую динамику развития. Поэтому мы с вами и мы вместе никак не разделяем. Спасибо вам за то, что вы работаете на благо республики.
2: Диапазон.
3: Утренняя информационная программа.
4: Текущая неделя посвящена сокращению потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости. И сегодня у нас в гостях нарколог, психиатр Республиканского наркологического диспансера Сергей Гусаров. Сергей Леонидович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Сколько лет вы являетесь специалистом в данной отрасли?
8: В области наркологии я работаю с 2010 года.
4: Тема крайне важная, затронута. Алкоголизм. Что же это такое?
8: Ну, алкоголизм – это тяжелое психическое заболевание, и формируется психическая и физическая зависимость от психоактивных веществ. А нелегальные наркотические вещества – это алкоголь и никотин, и нелегальные, которые запрещены законом. В настоящее время потребление алкоголя является одним из факторов смертности трудоспособного населения. И по оценкам экспертов, с потреблением алкоголя связаны около 69% смертей от цирроза печени, 61% от кардиомиопатии и миокардита и 47% от панкреатита. То есть имеется такие алкоголь-ассоциированные заболевания, которые приводят к смертности.
4: В чем же основная проблема алкоголизма?
8: Проблема алкоголизма в том, что есть заболевание, которое человек не понимает, что развилось заболевание. Он пьет алкоголь, а возникают такие алкоголь-ассоциированные заболевания, которые приводят к смертности, как мы сказали, миокардит, миокардиодистрофия и панкреатиты и циррозы печени. То есть он на фоне полного здоровья внешнего, а внутренние органы страдают и приводят к смертности. То человек не понимает, что у него формируется зависимость. И он потребляет алкоголь как безопасную дозу алкоголя. Но безопасных доз алкоголя не бывает.
4: А нормальное употребление – это сколько раз в неделю? Или как считать? В месяц? По праздникам?
8: У каждого своего организма есть такие ферменты алкоголь-дегидрогеназа. То есть у южных людей он больше, у северян их нету. То есть получается, почему люди пьют, не пьянеют? Потому что фермент он перерабатывает алкоголь. У людей северных у нас нет алкоголя. То есть, естественно, формируется побольше эффектов, то есть возникает заболевание. То есть безопасных доз нет к алкоголю. Но все индивидуально. Кто-то хорошо алкоголь переносит, кто-то плохо переносит. Зависит от уровня фермента алкоголь-дегидрогеназы.
4: От этой болезни, я так понимаю, весь организм под ударом, правильно?
8: Да, вот каждый орган систем повреждается от алкоголя. То есть не бывает тех органов систем, которые не повреждаются. То есть в основном это повреждается и кровеносная система, то есть нарушается кровоснабжение органов и, естественно, нарушаются функции всех органов. Это поджелудочная железа, панкреатиты формируются, печень, цирроз печени и головной мозг. То есть возникает нарушение проводимости нервного импульса и работы головного мозга. То есть возникает энцефалопатия, возникает алкогольная генеза, токсическая генеза, как и от алкоголя, так и от наркотических веществ. Ну, как правильно еще поражается это кровосожжение органов, то есть нарушается, формируется сварж-синдром, и органы не кровосожжаются. Поражается головной мозг, сердце, то есть нарушается и ритм сердца нарушается, возникают миокардиты, возникают, нарушаются функции желудка, это гастриты, по печени циррозы печени, либо токсические гепатиты, и по всем органам.
4: Если в семье пьющие родители, ребенок, допустим, уже во взрослой жизни или в подростковом возрасте, тоже будет склонен к этой зависимости?
8: Все по-разному. Есть эти поведенческие нарушения. То есть в основном подростки пьют не потому, что формируется зависимость, а какие-то в рамках поведенческих нарушений. Социализированное расстройство поведения. То есть находит он ту группу, где его понимают, но в этой группе потребляет алкоголь. И он потребляет с ними алкоголь не потому, что он как пристрастен к алкоголю, а потому что все пьют, и он пьет, да, чтобы не вылить, как белая ворона. Да? Нет такого, что в семье пили, и он будет пить. Есть семьи, где пили, а ребенок не пьет. И наоборот, где никто не пил, а ребенок пьет. Но тоже как бы это семейные традиции. Надо смотреть, да, там пьют, не пьют, и как ребенок к этому относится. И вот многие вот потребители, вот кто стоит под наблюдением, профилактическое наблюдение или учетная группа, дети ведь вот пьют разово, у кого-то как эпизодическое употребление алкоголя. То есть он не в запое, он попробовал алкоголь, совершил какое-то правонарушение, то есть поймали его там после 10 состояний интоксикации алкогольного генеза. То есть это, ну, то есть нет формы зависимости, нет зависимости от алкоголя, но он расценится как по медицинским критериям эпизодического употребления алкоголя, и мы его наблюдаем в течение срока. Если болезнь не развивается, то есть мы его снимаем с ремиссии либо выздоровления.
4: Как человеку понять по его алкогольным привычкам, что он болен?
8: Ну, есть диагностические критерии для постановки диагноза алкоголизма. Начальная стадия, да, психическая зависимость, физическая зависимость и последняя стадия. Да? Но вот это нет. То есть если есть потеря контроля, то есть он начал пить пол-литра там, пива, вина, и потом на второй день пьет, похмеляется, да, или пьет очень много, пока все остальное есть. То есть идет потеря контроля ситуационного, то, что он на работу, перед работой пьет, на работу идет пьяный, да, количественный контроль, когда пьет много-много, и качественный контроль. Если раньше он пил какие-то вина дорогие, пиво, сейчас он пьет там суррогаты, пьет, это потеря качественного контроля. Это все предрасполагает для формирования заболевания алкоголизма. Потребление алкоголя контролируемое – это не заболевание. То есть нарушается контроль. Когда нарушается контроль, один из этих контролей, ситуационный, количественный, качественный, то есть это уже предвестники заболевания. Когда человек сам понимает, что у него есть заболевание, он сам обращается. Он сам говорит, что я могу контролировать, но если вот так поговорить, посмотреть, да, по графикам порисовать, то что нарушается контроль, как ситуационный, так и количественный, качественный. То есть он пьет там несколько дней, 2 дня, 3 дня пьет, 3 дня. Он пытается себя оправдать, сам оправдать, что я вот могу контролировать, но на самом деле им тяжело контролировать. То есть если посмотреть, в течение 2 лет, 3 лет, то контроль теряется. То есть лечение как предлагается пациенту, но он сам не понимает, критика отсутствует. Как правило, это люди созависимые, то есть пытаются сами его вылечить, либо жена, либо муж хотят его вылечить, но сам пациент это отрицает. То есть самое главное, чтобы пациенту это объяснить, то, что лечение надо, то, что он не может от этого, от алкоголя, либо от наркотических веществ отказаться. То есть надо обращаться в отделение, реабилитационное отделение. У нас есть отделение, реабилитационное отделение, где с ними работают психологи, психотерапевты, клинические психологи, с ними проводится групповая психотерапия, индивидуальная психотерапия. То есть очень хорошее отделение, но туда надо обратиться в добровольном порядке. То есть насильно у нас пациентов не держит. По закону психологической помощи в недобровольном порядке мы не можем лечить. Только острые психозы. Это алкогольный делирий, белая горячка в народе, либо галлюцинаторная симптоматика, когда человек галлюцинирует, он не понимает, критики ноль. То есть можем его лечить в недобровольном порядке до купированной симптоматики. А дальше все лечение добровольно. У нас лечение проходит ряд стадий в наркологии. Когда человек поступает, первое это купирование симптоматики, синдром отмены купировать, да, интоксикацию снять, потом купировать синдром отмены, потом дальше восстановить органы системы, работы нервной системы, соматической системы, да, чтобы его компенсировать. Дальше проходит реабилитация. То есть это только очень такое, но это лечение, как некоторые вот думают, что можно одним днем все вылечить. Нет, лечение от алкоголизма, он продолжается всю жизнь. Есть такой принцип такой, день не пью, хорошо, алкоголиков. То есть не надо ставить планы, вот планы некоторые раньше ставили, там, я не буду пить месяц, не буду пить неделю. Сейчас другой принцип, я день не пью, и хорошо. На второй день возникает, и он план ставит на этот день. Я день не пью, и хорошо. Но вот чтобы поддержать этот план, потому что нарушается критика у пациента, и формируется тяга к алкоголю. То есть он говорит, я вот не хочу, но алкоголь его тянет. То есть ему надо выпить алкоголь, и с ним как беседу, что они пьют алкоголь. Нет, для поднятия настроения, там, для уменьшения тревожной симптоматики. То есть вот когда человек с ним работает, еще работают клинические психологи, психотерапевты, чтобы понять, что у него возникает при интоксикации, при синдроме отмены, при отсутствии алкоголя. И вот с этими симптомами все работают. То есть лечение длительно, оно годами длится. Психотерапевт, как говорит по алкоголикам, сразу могу сказать, вот что такое, вот как сказать человеку пьющему нельзя пить. Он говорит, потому что вот человеку кашляющему сказать не кашляй, он сразу будет кашлять. Или человеку с ожирением сказать не лезь в холодильник, да, он сразу будет есть, потому что формируется тяга. Как люди пьющие, вот люди с ожирением едят не потому, что хотят аппетит уменьшить, просто уже привыкли тогда. И человек пьющий, некоторые, когда возникает энцефалопатия, как мы сказали, повреждается головной мозг, работа головного мозга, они пьют не потому, что им плохо, либо еще что-то, они вот пьют просто так. Это вот тоже лечение по алкоголизму, вот когда они входят из отделения, направляем в реабилитацию, мы смотрим, имеется ли реабилитационный потенциал. Потому что когда работа головного мозга нарушена, мы понимаем, что лечить здесь вот пока вот бесполезно, то есть его компенсируем по другим системам, как компенсируется работа головного мозга, работа всех систем, только потом направляем для реабилитации, чтобы был эффект. Есть понятие алкоголь-ассоциированное заболевание, то есть это проводит терапевт на медицинских осмотрах на работу и ежегодных осмотрах при диспансеризации, то есть возникает заболевание, там панкреатиты, какие-то токсические гепатиты, я просто говорю формально, да, то есть терапевт может заподозрить, что это заболевание возникло вследствие употребления алкоголя. И терапевт, либо там невролог, терапевт может направить на консультацию к наркологу для того, чтобы исключить употребление алкоголя. Потому что ряд заболеваний, если исключаем употребление алкоголя, заболевания компенсируются. То есть вот это такая тоже работа получается комплексная, не только вот у нас в наркологии, но и с терапевтами и неврологами. Потому что некоторые пациенты обращаются к неврологу, либо к терапевту, что возникает заболевание, терапевт понимает, что это заболевание вследствие алкоголя, и направляет. Но это лечение тоже в добровольном порядке. И пациенту разъясняют также и невролог, и наркологи, и все терапевты, что заболевание связано с потреблением алкоголя. То есть надо ему исключить потребление алкоголя. Но так как это, если вот формируется заболевание, это тяжело отказаться от алкоголя. То есть он должен к нам подойти к наркологии, чтобы мы помогли пациенту отказаться от алкоголя. И вот когда вот мы пациента учим, что вы, если чувствуете такие предвестники запоев, обращайтесь к нам в наркологию. Мы направим вас или назначим лечение амбулаторно, либо стационарно. У нас есть дневной стационар, круглосуточный стационар, отделение реабилитации. То есть все есть. Главное, чтобы они обращались там за лечением. И вот психологи, вот почему и психотерапевты учат пациентов разобраться в себе и понять вот эти вот предвестники запоя, чтобы он не ушел в запой, а вот как изменилось состояние, да, эмоционально, настроение снизилось, сразу обращаться за помощью. Но пациентов у нас много в реабилитации, то есть вот ходят. То есть у нас получается реабилитационное отделение, у нас приезжают с районов Сыктывкара, некоторые даже с других городов приезжают для проведения лечения. Там не занимается лечением зависимости, и с ними работают психологи, психотерапевты и клинические психологи. То есть получается группа индивидуальной психотерапии занимается групповой психотерапией, формируются группы психотерапевтические, и с ними работают. И тем, кто уже побывал, то есть они понимают, что эффект есть от этого лечения. Они приходят и рекомендуют своим друзьям, но после реабилитации ремиссии хорошие.
9: Есть такая услуга в платных клиниках, как кодирование. Говорят, вот закодируем и перестанет пить. Расскажите об этом методе лечения.
8: Применяется фармблокада, фармакологическая блокада. Блокируется работа фермента алкоголя дегидрогеназа, который не вырабатывается. Получается, человек, если алкоголь пьет, возникает острая интоксикация от алкоголя. Но это, могу сказать, это все индивидуально. Потому что если формируется невроз, человек пьет алкоголь, чтобы как-то ну, социально адаптироваться, выходить на улицу, выходить в магазин, когда формируется невротическое состояние, ему алкоголь помогает. Вот таким пациентам еще ухудшим. То есть применять надо должно комплексное лечение. Антидепрессанты, корректоры поведения, работы психолога, психотерапевта. И вот лечение алкоголизма – это все вот у нас групповое лечение. То есть один доктор не лечит. Кому-то помогают фармблокады, кому-то помогает иглотерапия. Я всегда говорю, вот какой вам именно помогает метод, то лечитесь. Но если не помогает, надо и на другие методы переходить лечение.
9: Вот как раз о других методах лечения или поддержания своего трезвого уже образа жизни. Что человеку необходимо делать?
8: Вот человек потребляет алкоголь, да, вот когда избавляется от алкоголя, они занимаются другими методами. Спорт, да, потому что идет выработка гормонов, да, выработка гормонов дофамина и серотонина. Кто-то занимается строительством, некоторые пить бросают и занимаются, строят дома, дачи, ремонт машинами. И у них все идеально получается. То есть, когда работа, ну, мозг занят работой, они не обращают внимания на алкоголь. Такое хобби, оно индивидуально у всех. И мы не можем осуждать хобби. Если я буду осуждать человека хобби, вот он собирает марки, я ему говорю, фу, как тебе неинтересно марки собирать. Но для него это выработка гормонов. Он мое хобби не осуждает, там, я не знаю, там, на рыбалку, потому что ему это не нравится, а мне это нравится. И так же и мы. То есть работа психолога, психотерапевта всей этой группы, то есть они ищут выход с этой ситуации, да, какой-то субдепрессивное состояние, либо невротическое. То есть найти то место или то хобби, которое ему удовольствие приносит. И это все долго, длительно, потому что найти любое хобби – это очень тяжело. Когда человек в 30-40 лет и думает, чем бы ему заняться, кроме алкоголя, это тяжело. И то найти место, которое вырабатывает эти положительные гормоны.
9: Сергей Леонидович, спасибо, что пришли к нам и рассказали о такой важной проблеме. И что вот уже на протяжении многих лет спасаете людям жизни. Вам счастья, здоровья и всего наилучшего. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, я хочу сказать, помните, не существует безопасных доз алкоголя. Берегите свое здоровье. На этом программа «Диапазон» подошла к концу. В ее подготовке приняли участие наш корреспондент Вячеслав Тарабукин, за пультом звукорежиссера Роман Козлов, у микрофона редактор выпуска Татьяна Мельхер. Всего доброго!

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
9: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
8: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
10: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Вести Комигор.
13: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Сыктывкаре и Выжинском районе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации столицы Коми. Из итогов сезона дорожных работ в столичном поселке Вольтедор близится к завершению ремонт улицы Механическая. Подрядчик уже приступил к укладке асфальта. Площадь 7 тысяч квадратных метров, протяженность чуть больше километра. Но для местных жителей каждый отрезок качественного дорожного полотна на вес золота. Это единственный выезд на региональную трассу. И для повышенной прочности основания замешали самый настоящий коктейль, отметил представитель подрядной организации Ашик Авекян.
14: Первые виды работ, которые мы произвели, это стабилизация грунта при помощи рециклера с добавлением битумной эмульсии и цемента. Здесь было уже совсем покрытие плохого качества, и поэтому при испытаниях решили, что нужно прийти к этому способу улучшения основания. Сейчас у нас идет устройство уже асфальтобетона, это ориентировочно где-то неделя. После этого у нас остается только укрепление обочин щебнем.
13: В эти выходные в Ухтинском доме молодежи состоится республиканский фестиваль добровольческих инициатив «Сердце Севера». Мероприятие соберет волонтеров, авторов социальных проектов и представителей некоммерческих организаций. Для участников проведут тренинги по личному бренду, эффективной коммуникации, а также стратегические сессии. Расскажут, как найти готовые инструменты для реализации своих инициатив, встретить партнеров и единомышленников. 27 участников из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты и Сыктывдинского района отправились накануне в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. С 11 по 17 сентября ребята будут обмениваться опытом, идеями для будущего сотрудничества. Накануне прошел конкурс, где отобрали самых активных с интересными проектами, сообщил специалист по работе с молодежью ресурсного молодежного центра Ярослав Тауритетауринш.
15: Перед тем, как попасть в делегацию, ребята проходили отбор на платформе Международного фестиваля молодежи, выполняли конкурсные задания, записывали видеовизитку, и уже по итогам отбора мы отобрали 27 человек, которые поедут в Екатеринбург. У каждого участника свой какой-то индивидуальный опыт, с которым он бы хотел поделиться.
13: Студентка Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Полина Ликанова уже была на подобном фестивале 2 года назад в Сочи и теперь планирует реализовать свои проекты.
16: Я бы хотела записать видеоролики, как учителя со всего мира учат своих детей, какие у них школы, какие они преподают уроки, что для них важно. И все это на иностранном языке. Понятное дело, что это будет с переводом, так как я будущий учитель, мне бы хотелось больше нести смысл в преподавательскую деятельность.
13: Сегодня Минприроды Коми приглашает всех неравнодушных граждан присоединиться к участию в ежегодном республиканском этапе всероссийского субботника «Зеленая Россия». Сбор участников в 10 часов на пропускном пункте со стороны поселка Студенец. В программе уборка территории заказника «Белый». С 11 часов познавательная программа. Знакомство с экологической тропой в гостях у Версы. Всем предоставят мешки и перчатки. Новости культуры. В Центре культурных инициатив «Югор» открылась масштабная экспозиция по итогам межрегионального конкурса фотографий «Фотоохота на заповедных территориях». Участники запечатлели первозданную природу Печоро-Илочского биосферного заповедника, Национального парка «Юга-2» и других объектов. С подробностями специалист отдела организации проектов Яна Елфимова.
17: Каждая фотография – это уникальный рассказ об экосистемах Севера и заповедных уголков нашей страны. Авторы смогли зафиксировать мимолетные моменты суровой северной погоды и передать звуки первозданной тишины, заставляя зрителя не просто смотреть, но и чувствовать природу. Многие снимки сопровождаются краткими эссе авторов с указанием точного места съемки и названия охраняемой территории. Экспозиция призвана показать красоту родной земли, воспитать бережное отношение к природе у подрастающего поколения и укрепить позитивный образ Республики Коми как территории с высоким природоохранным потенциалом.
13: Эшвинский дворец культуры бумажников открывает набор в творческие коллективы. Один из них – вокально-эстрадный ансамбль «Класс». Ребята – постоянные участники городских, республиканских и всероссийских конкурсов. За год дают более 50 концертов, самостоятельно и в составе сборных программ. Занятия бесплатные. Столичный пляж в местечке Кируль станет полем битвы времен Великой Отечественной войны. 13 сентября состоится фестиваль реконструкции подвига Николая Плеснина. Рассказывает один из организаторов мероприятия, начальник отдела медиацентра столичного молодежного центра Татьяна Горбунова.
18: Фестиваль «Реконструкция» будет проходить с 12 до 16 часов и предусматривает концертную программу, работу интерактивных площадок, тематические выставки и фотозону. Сама военно-историческая реконструкция состоится с 13 до 14 часов. В ней примут участие более 100 реконструкторов из разных регионов нашей страны. Вы своими глазами увидите воссозданные события времен Великой Отечественной войны, когда в сентябре 1941-го Николай Плеснин, командир разведки, попавший в окружение, форсировал реку Волхов, чтобы наладить связь между частями Красной армии. Зрители смогут пообщаться с участниками реконструкции, а также сделать с ними памятное фото. Будет интересно. Ждем вас.
19: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
13: В Пензе завершилась 11-я спартакиада пенсионеров России. Выступили более 700 атлетов из 79 регионов страны, а также Беларуси, Казахстана и Финляндии. Республику представили 8 спортсменов из Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, Усть-Куломского, Каркировского и Усть-Вымского районов. Выполнили нормативы ГТО, соревновались в дартсе, стрельбе, комбинированной эстафете, шахматах, плавании и других дисциплинах. Победителем в настольном теннисе стал сыктывкарец Александр Ивлев. Сергей Зюзев из Каркировского района завоевал серебро в легкой атлетике. В Усть-Куломском районе состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». По итогам напряженной борьбы сформирована сборная команда, которая представит республику в финале. В дисциплине «Силовой экстрим» выступят Роман Шопис и Анастасия Шилова. В семейной эстафете – семья Апаревых. По нормативам ГТО Сергей Туркин и Анна Козлова. Завтра на лыжной базе «Иркап» состоится большой городской праздник «Кросс наций». В 9:30 стартуют профессиональные спортсмены, после пройдут массовые забеги. И завтра же в столичной региональной спортивной школе Олимпийского резерва номер 2 пройдет первенство республики по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. За медали поборются около 100 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Сосногорска, Усинска, а также Княжпогодского, Прилузского, Сыктывдинского, Каркировского районов. Начало в 10 часов. Завершился онлайн-этап вызова первых по фиджитал-спорту в дисциплине двоеборье тактическая стрельба. В соревнованиях выступили 12 команд из разных регионов страны. Республику представили участники из Сыктывкара и Ухты. Владислав Куприянов, Тимофей Меркурьев, Антон Кононов, Антон Зуев и Никита Забугин. По итогам состязаний стали победителями. Получили путевки на финальный этап, который пройдет в ноябре в Сочи. Коми впервые участвовала во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Москве со 2 по 5 сентября. Республику представила воспитанница Федерации художественной гимнастики и адаптивного спорта Валерия Яшина. Стала победителем в упражнении с мячом и завоевала бронзу в упражнениях со скалкой. Вы слушали новости.
19: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
20: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9, порывами до 14, на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, в отдельных районах 11-16 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. температура воздуха плюс 19-21 градус, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: российская авиация уничтожила логистический хаб ВСУ в Херсоне ударом ФАБ-3000. Владимир Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. И Дональд Трамп уверен, что война с Ираном завершится до конца его президентского срока. Все подробности далее. Российские военные уничтожили крупный логистический хаб ВСУ в Херсоне ударом авиабомбой ФАБ-3000. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии «Днепр» с позывным «Приморск». По его словам, объект противника был тщательно замаскирован и размещен в подземном укрытии. В результате поражения цели уничтожено несколько тонн вооружения и оборудования ВСУ и до взвода личного состава киевских боевиков из различных подразделений, включая националистические формирования и наемников. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 8 станций спутниковой связи «Старлинг» противника. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Василькового, Мечетного, Подговориловки, Васиновки, Омельника и Червоного Яра. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, 8 станций спутниковой связи «Старлинг», 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиацией.
1: Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток уничтожили 51 пункт управления беспилотной авиацией противника, 3 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 81 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 2 баражирующих боеприпаса и 72 тяжелых боевых гексокоптера противника. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Также в программе его пребывания в Нью-Дели посещение выставки «Иннопром Индия» и ряд двусторонних встреч. Рабочий график российского лидера начнется со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, в графике встреча с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, а также беседа с премьер-министром Малайзии и встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф. 12 сентября у Путина запланированы встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин пробудет в Нью-Дели 3 дня с 11 по 13 сентября. Президент США Дональд Трамп не считает возможным то, что война с Ираном будет продолжаться до конца его срока на посту главы государства. Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на источники, что сотрудники Вашингтонской администрации допускают такую возможность. Трамп, комментируя эту публикацию, отметил: «Wall Street Journal – одно из самых недостоверных изданий из тех, которые мне когда-либо приходилось читать». При этом американский лидер заявил, что США не ведут войну с Ираном в полную силу из-за выборов. По закону, второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. Накануне он выразил уверенность в том, что война с Ираном закончится сразу после ноябрьских выборов в Конгресс, а возможно и до них. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената Конгресса и все 435 членов Палаты представителей. Информация о почти 500 российских туристах, якобы оказавшихся заблокированными на горе Кайлас в Тибете из-за схода сели, не подтверждается. Об этом сообщило посольство России в КНР со ссылкой на власти Тибетского автономного района. По данным местных властей, в округе Нгари, где находится Кайлас, не зафиксировано схода селевых потоков. Паломники и туристы продолжают пешие маршруты вокруг горы. Завершившие путешествие иностранные туристы организованно покидают Тибет через сухопутные и воздушные пункты пропуска. В посольстве также отметили, что за последние несколько дней никто из россиян, находящихся в Нгаре, не обращался в диппредставительство за помощью. Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах. Во втором квартале их доля в платежах граждан

0: выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали, что наличные траты исчезнут из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли случится. Объем наличных платежей в розничных расчетах в этом году сильно возрос, добавил экономист. Туристический поток в период бархатного сезона в Краснодарском крае в этом году превысит 3 миллиона человек. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Там добавили, что в бархатный сезон высокой популярностью пользуются не только морские курорты, но и туристические места в предгорной зоне, а также курорты оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения. Краснодарский край – один из основных туристических регионов России. Столицу сегодня утром накрыл сильный дождь. Как сообщал накануне ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, на каждый квадратный метр выльется до 10 литров воды. Мощные ливни будут идти с перерывами весь день, они ослабеют только к вечеру. На следующей неделе в Москве начнется заметное потепление. О погоде на выходных рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В Кубке России по футболу «Шинник» обыграл «Торпедо» 2-0 и стал последним участником пятого раунда пути регионов. Забитыми мячами отметились Даниил Мартовой и Артем Голубев. Первый отличился с пенальти. Далее «Шинник» сыграет с Нижним Новгородом. В других встречах дня Челябинск остановил барнаульское «Динамо» 2-0, а «Луки Энергия» победила «Урал» 2-1. Футболист ЦСКА Милан Гаич перенесет операцию на мышцы и восстановится приблизительно через 3 месяца, сообщает пресс-служба клуба. Напомню, серб получил повреждение 1 сентября в кубковом матче против Ростова. Его уже на 10-й минуте заменил Энрике Кармо. Далее о хоккее. Московский «Спартак» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ. Краснобелые в 6-й раз подряд обыграли петербургский «СКА» 3-1. В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев, Михаил Мальцев и Егор Филин. У «СКА» отличился Скотт Уилсон. В других матчах дня «Сибирь» была сильнее «Амура» 2-0, «Авангард» разгромил «Сочи» 4-1, «Локомотив» в овертайме одолел «Северсталь» 2-1, а «Шанхайские драконы» в самой результативной игре огорчили «Динамо Минск» 4-3 вновь в овертайме. В национальном чемпионате по гандболу среди женщин ЦСКА дома одержал победу над Краснодарской Кубанью 32-23. Определились победительницы спартакиады народов России в женской борьбе. Золотые медали взяли Надежда Соколова, Екатерина Вербина, Светлана Липатова, Амина Танделова, Алина Шевченко и Валентина Тахтоева. Елизавета Жаткина выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 килограммов. Спортсменка заняла первое место с результатом 78 килограммов в рывке и 99 в толчке. Это рекорд страны. Второй результат показала Полина Андреева, третий – Азиза Гуруева. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
0: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, малооблачно, в Симферополе плюс 27-29 градусов, в Севастополе плюс 25-27, во Владикавказе плюс 25-27 градусов, в Нальчике плюс 26-28, в Сочи 26-28 тепла. В Краснодаре и Ставрополе плюс 27-29, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 26-28 градусов, в Воронеже дождь плюс 24-26 градусов, в Санкт-Петербурге небольшие дожди плюс 14-16 градусов, в Москве кратковременный дождь, днем плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: отдал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы точного времени.
5: 8 часов 13 минут и 25 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня пятница, 11 сентября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Продолжаем наш прямой эфир. Номер эфирный на протяжении всей программы работает. Напомним его вновь. Ждем от вас сообщений, комментариев по темам. Если есть вопросы экспертам, пишите. Будем стараться успевать прочитать самые интересные и важные ваши сообщения. 8-925-222-9992. Поговорим о цифрах. Сегодняшний день достаточно важный для Центрального банка и, наверное, может быть, и для нас с вами. Рынок снова пытается угадать, что сегодня скажет Центробанк. И на этот раз сценариев оказалось больше, чем ожидали. Главное событие – решение по ключевой ставке, которое состоится сегодня. Сейчас эксперты рассматривают сразу несколько вариантов. Наиболее вероятно снижение с 14% до 13,75%. Возможно, и пауза на уровне 14, если рубль продолжит слабеть, а инфляция ускорится. Есть более мягкий сценарий, снижение сразу до 13,5, но для него, считают специалисты, пока недостаточно убедительных сигналов. Казалось бы, нам, простым гражданам или мне только, что разница между 13,5, 13,75 и 14% всего несколько десятых процентного пункта, но для экономики и финансовых рынков это совсем не мелочь, потому что инвесторы смотрят не только на саму цифру, но и на то, что за ней стоит. Если ставка снижается, значит, Центробанк видит возможность постепенно смягчать денежную политику. А если регулятор решает взять паузу, то может быть сигналом, что инфляционные риски пока остаются слишком серьезными. Особенно важен здесь курс рубля.
6: И комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая пояснит решение Совета директоров Банка России. После 15 часов по Москве начнется пресс-конференция с участием Эльвиры Набиуллиной, и тогда уже станут понятны трактовки и аргументация того или иного решения. Ну, а вообще, конечно, да, по традиции аналитики упражняются в своих прогнозах. Проинфляционные риски действительно с прошлого заседания выросли. Возобновился рост цен на топливо, мы знаем все эти причины, ускорилось кредитование, рубль ослаб, кстати говоря, рубль ослаб до отметки 84 на Форексе к доллару, еще недавно буквально мы видели его 87 с полтина, а теперь 84, что бы это могло значить?
5: А для обычного человека, да, вот наверняка нас сейчас слушают наши граждане и думают, а мне-то что это даст? А для обычного человека решение Центробанка – это не абстрактная история. От ключевой ставки зависит и стоимость кредитов, и постепенно условия по депозитам. То есть вопрос не только в том, сколько сегодня будет стоить деньги для банков, но и в том, что будет происходить с ипотекой, потребительскими кредитами, вкладами и инвестициями дальше.
6: Да, абсолютно. Об этом мы поговорим буквально чуть позже. А прямо сейчас о мотивации ЦБ и ожиданиях рынка спросим директора Института экономики и финансов Государственного университета управления профессора Галину Сорокину. Галина Петровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Доброе утро.
6: Какого решения ждете вы, чего ожидать? Останется ли ставка без движения? Такая возможность ведь тоже рассматривается аналитиками.
8: Да, рассматриваются различные сценарии, но давайте определимся, что же такое ключевая ставка. Ведь ключевая ставка – это не просто стоимость денег. Это тот язык, на котором Центральный банк разговаривает со страной. И не только с инвесторами, с нами со всеми. Это язык, который показывает ожидания Центробанка дальнейшего развития инфляции. Занимается таргетированием инфляции, и желаемый уровень 4%, конечно, не достигаем. В августе месяце в начале шла даже определенная дефляция. Цены снижались, опять же, благодаря тому, что снижались цены на традиционные овощи, фрукты, летнее снижение. Но уже во второй половине месяца пошел рост. С другой стороны, если сейчас Центральный банк прекратит вот это планомерное снижение ключевой ставки, это будет показывать на то, что изменилась политика, монетарная политика, как вы правильно сказали, к ужесточению денежно-кредитной политики, и это будет отрицательным сигналом для всего рынка. Не секрет, что ключевая ставка влияет ведь не только на наши с вами вклады, и да, у кого есть вклады, те, наверное, мечтают, чтобы ставка не снижалась, у кого вкладов нет, кто живет на кредитах, мечтают, чтобы она снижалась быстрее. Это очень сильно влияет на экономическую ситуацию в стране в целом. Уже сегодня малый бизнес очень сильно замедлился. Крупному бизнесу тоже не хватает оборотных активов. Почему? Потому что ключевая ставка, это, как вы правильно сказали, стоимость денег. И денег не только для нас, но и для бизнеса. Ведь практически все оборотные активы в большинстве стран, да и везде, это кредитные деньги. Деньги на развитие. И, соответственно, эта ставка закладывается в стоимость, в нашу цену, которую мы платим, итоговую. И это также влечет к увеличению инфляции. То есть Центробанк сегодня для того, чтобы не повысить инфляционные ожидания, для того, чтобы не спровоцировать социальную напряженность и еще больше не снизить экономическую активность, которая и так близка к нулю, вынужден будет снизить ключевую ставку. Но опять же, как вы правильно сказали, предпосылок к снижению нет. Поэтому снижение, шаг будет, скорее всего, тот, который применялся последние месяцы. Это будет 0,25%, да, процента, то есть на 0,25, на 25% пунктов, как это называется, то есть снизится до 13,75. Скорее всего, снижение больше, предпосылок нет, а оставление ставки в существующем положении – это отрицательный сигнал для рынка, на что Центральный банк, особенно в преддверии выборов, никогда не пойдет.
5: Если смотреть не на сегодняшнее решение, а на ближайшие полгода, какой уровень ключевой ставки мы можем увидеть к концу года и при каких условиях?
8: Я думаю, шаг продолжится такой же, те же самые 25 пунктов. И больше, чем до 13% вообще не стоит ожидать. Я так думаю, что это будет 13-25-13.
6: Понятно. Спасибо большое, Галина Петровна, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина была с нами на связи. Ну и действительно, похоже, ставка останется либо без изменения на уровне в 14%, либо же она будет снижена на 0,25% до отметки 13,75%. Инфляция замедляется, рынок гособлигаций с доходностями под 15% нуждается в поддержке. Ну и на самом деле, что же будет тогда происходить со вкладами? Как изменится доходность этих консервативных финансовых инструментов? Понятно, что ЦБ будет и далее держать курс на снижение ставки, но как изменится доходность банковских депозитов в этой связи?
5: Поговорим об этом с доктором экономических наук, профессором финансового университета при правительстве Александр Сафонов. С нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Какого решения ждете вы и как это скажется на личных накопительных инструментах сограждан?
0: Ну, вы знаете, вот как видно сейчас, за последние полгода ЦБ принимает решение, исходя из двух точек зрения. Первое, это и самое, наверное, главное, так сказать, это сохранение стабильности финансовой системы, и поэтому там низко ставку он не опустит, поскольку это чревато, скажем так, дальнейшим извлечением йен-средств с банковских счетов, и это снизит ликвидность финансовой системы. Это крайне важно для ее сохранения. Почему? Потому что банки являются основными покупателями ОФЗ для формирования федерального бюджета, покрытия его дефицита. И вот, исходя из этого, вероятность того, что ЦБ оставит на определенный период времени ставку 14%, ну, наверное, самая высокая на сегодняшний день. Но второй фактор, который поддавливает тот же самый ЦБ, так сказать, это снижение, соответственно, уровня инфляции, и необходимо действовать сообразно, соответственно, той доктрине, которая применяется для регулирования денежно-кредитной политики, там, со времен, так сказать, что называется, завет Давида Рикардо. Вот, и это означает, что надо ставку снижать. Но вот, исходя из вот этих двух там разноплановых задач, скорее всего, все-таки вероятность того, что ЦБ может сделать, условно говоря, такой формальный шаг в сторону понижения, но сохраняя при этом, соответственно, те действия, которые произвели в последнее время банки, они повышали, как вы помните, ставки по краткосрочным депозитам, скорее всего, все-таки, так сказать, вот диапазон учетной ставки будет 13,75, да, 14. Но, скорее всего, вот где-то здесь он и останется. Ну, посмотрим, так сказать, вот какой фактор в большей степени, так сказать, сыграет свою роль, вот, но какое-то существенное снижение учетной ставки точно не будет.
5: А насколько обычному человеку вообще важно следить за ключевой ставкой? Какие финансовые решения от нее действительно зависят?
0: Ну, вы знаете, для обычного человека это влияет, вот, решение ЦБ на то, что вы сказали, размер ставок по депозитам. Почему? Потому что если у согласообразной политики ЦБ, так сказать, его инструкции, если учетная ставка установлена, условно говоря, там на позиции X у банка, эта позиция значительно выше, там X там плюс там 5-6, это означает для банка контроль, соответственно, так сказать, устойчивости банка. Да? То есть почему он по такие высокие проценты привлекает средства, нет ли у него, соответственно, скрытых проблем. Вот. И, естественно, банки следуют за курсом ЦБ, так сказать, тоже снижают. И вот обычный такой спред, то есть разница между ставкой ЦБ и, соответственно, размерами депозитов, вот за последние три там года составляет где-то приблизительно 1,2%. Вот, поэтому, исходя из вот сложившихся таких, так сказать, пропорций, ну, можно ожидать либо сохранения, соответственно, ставок депозитных, да, либо снижения. Ну, и отсюда, так сказать, будет меняться и стратегия поведения вкладчиков, то есть оставлять средства, изымать эти средства и так далее. Ну, по крайней мере, мы видели уже результат определенный в начале первого полугодия, когда значительная часть людей под давлением инфляции из-за того, что, так сказать, ставки понизились в банках, да, и, скажем так, очевидная выгодность покупки сейчас, здесь и сейчас, да, по сравнению с отложенной покупкой, да, так сказать, она изменилась. Вот если депозиты были высокие, да, ну, тогда там была логика сохранения денег, что прирост за счет банковского процента средств перекрывает текущую инфляцию, позволяет, так сказать, условно накапливать эти средства. Сейчас, ну, наверное, уже нет, да, и поэтому, так сказать, вот изымали деньги, где-то порядка 2 триллионов, да, с лишним, так сказать, люди, и переводили их просто в пассивный такой, так сказать, режим. Это перевод в валютную наличность, да, либо просто осуществляли покупку, что называется, впрок. Поэтому, конечно, вот следуя этой логике, нужно, ну, следить, конечно, за тем, чтобы, так сказать, не проиграть в гонке с инфляцией, потому что основная проблема — это инфляция.
6: Это да. А еще вот знаете, какой момент очень важно? Насколько я понимаю, Александр Львович, что снижение ключевой ставки — это важный индикатор и ориентир для бизнеса. Значит, долговая нагрузка компании становится чуточку легче, чуточку подъемнее, посильнее, это раз, да. Реальный сектор будет генерировать больше прибыли, и в этом смысле наши компании будут становиться все более привлекательными с точки зрения оперативной деятельности, да, и вложений для инвестиций. А ставка, имеет ли она отношение теперь вот к нынешним ипотечным продуктам? Я имею в виду ставки переменные, да, ставки, привязанные к московскому межбанку, к лондонскому раньше межбанку. Люди у нас пользуются такими ипотечными инструментами с переменной ставкой?
0: Нет, вы знаете, вот...
6: Хвалите наших сограждан, что они этим не пользуются.
0: Да, вот как раз. Где там Лондон, да, где текущая жизнь, поскольку все-таки у нас наша биржа, она живет самостоятельным, что называется, действием, да, то, конечно, так сказать, на это уже никто не обращает внимания, что там у них происходит, как у них там происходит. Тут бы со своими разобраться, будут выплачивать дивиденды, не будут выплачивать дивиденды. Поэтому, как бы, так сказать, вот обычному вкладчику в большей степени, так сказать, следует следить за поведением наших эмитентов, да, то есть какие они там решения принимают. Ну, собственно говоря, это уже отразилось в том, что, так сказать, биржи испытали отток, соответственно, ликвидности граждан, да, в более прогнозируемые инструменты в виде УФЗ.
6: Ну, вот, а вот об этом мы с вами как-нибудь подробно поговорим. О доступности этого инструмента, о прозрачности, о том, как открыть и как заработать. Спасибо.
5: С нами на связи был доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. На протяжении всего эфира мы следим за новостными лентами. Сейчас вот обновляется информация от Министерства обороны. Вооруженные силы нашей страны ночью поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые осуществляют доставку военных грузов. Также поразили логистические центры Украины, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Это сообщают Министерство обороны. Ну и два человека погибли, трое ранены в результате атаки беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
5: 8:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Сегодня пятница, 11 сентября. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников у микрофонов. Номер эфирный по-прежнему работает. 8-925-222-9-9-9-2. Пишите сообщения, комментируйте темы, задавайте вопросы экспертам, а мы самое интересное будем читать в прямом эфире. Поговорим про изменения, которые нас ждут с 1 октября. Вступает в силу закон о платформенной экономике. Уже мы об этом как-то говорили, но это не повод не возвращаться к теме, потому что маркетплейсы, цифровые платформы уже давно стали частью повседневной жизни наших граждан, всех нас с вами. Мы заказываем товары, пользуемся услугами, работаем через приложения, даже строит кто-то свой собственный бизнес на интернет-платформах. Почему ты так морешь брови сейчас?
6: В Москве пасмурно. Нет, я соглашаюсь с тобой абсолютно. Да.
5: Это у нас пасмурно, а во Владивостоке, я сегодня с утра прочитал, выпал снег. А, нет, не во Владивостоке. В общем, уже где-то в наших регионах приходит зима.
6: Нет, я сосредоточенно слушаю тебя и понимаю, что действительно пользуемся. Вот накануне заказал тонер для сменного картриджа. Видишь, ответственное потребление перемежается с удобными покупками. Да? В соседнем доме у меня пункт выдачи заказов. Пришел, забрал, сегодня заправлю, и будет хорошо принтеру. А вообще, конечно, да, с 1 октября меняется парадигма существования платформенной экономики. И маркетплейсы, да, это первое, с чем мы, собственно, сталкиваемся. Это понятная история для всех и каждого. Ведь в каждом практически подъезде, в больших крупных городах и не только, а также в их пригородах, открыты пункты выдачи заказов. Те самые, да, где мы, по сути, приобретаем, забираем наши заказы.
5: Но до сих пор правила игры в этой сфере во многом определяли сами платформы. Вот с 1 октября вот это изменение, которое должно сделать отношения между площадками, продавцами и исполнителями более прозрачными. То есть маркетплейсы не смогут снижать цену за счет продавца без его согласия. За отказ участвовать в скидочных акциях будет запрещено блокировать кабинет или ухудшать рейтинг. А повышение комиссии площадки будут обязаны предупреждать за 45 дней. Кроме того, для самозанятых и индивидуальных предпринимателей вводится лимит работы на одного заказчика.
6: Угу. Регулируются спорные моменты между платформами, продавцами и покупателями. Теперь с 1 октября. И, в общем, таким образом нивелируются риски произвола со стороны агрегаторов. Ну а еще, это очень важно подчеркнуть, покупатели получают дополнительную защиту от контрафакта и обмана. И, как ты уже отметила, продавцы взамен прозрачные условия работы.
5: Поговорим подробнее с юристом, с председателем деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов с нами на связи. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
6: Роман, доброе утро.
5: Как новые правила повлияют на самих потребителей? Не приведет ли ограничение скидочных механизмов к росту цен?
9: Ну, в данном случае потребители, наоборот, этот закон должен защищать, потому что до недавнего времени, в общем-то, основные взаимодействия потребителя с продавцами через, в том числе, платформы сетевые, вот эти электронные, в общем, регулировал закон о защите прав потребителей. Вот в сегодняшней ситуации здесь он не защищал, как и мы в том числе в ваших программах утренних неоднократно говорили, что как защититься там от того же, допустим, контрафакта, который заполонил вот маркетплейсы. И вот данный закон как раз вводит жесткое регулирование именно вот в этой сфере, то есть товары, которые подлежат внесению в государственные реестры, то есть это медицинские препараты, БАДы, косметика, то есть то, что требует маркировки обязательно и так далее, то есть до размещения данного товара на площадке, вне зависимости от того, кто является поставщиком, Marketplace, площадка обязана проверить наличие данного товара в реестре, то есть все лицензии есть. Это, с одной стороны, должно защитить покупателя, чтобы он не приобрел поддельный товар, да, который должен быть внесен в специальный реестр. С другой стороны, это защищает добросовестных поставщиков вот таких товаров от такой недобросовестной конкуренции, когда, допустим, на маркетплейсах продавали похожий товар, там, или с таким же названием товара, зачастую даже с такими же фотографиями, который не лицензировался и не получал соответствующих сертификатов. То есть в данной ситуации как раз защиты появится больше.
6: А знаете, я прошу прощения, вот дополню, пока далеко не ушли в нашей беседе. Некоторым удивлением стала для меня находка МВД. На маркетплейсах продавали контрафактный кофе. И не отличишь. Я посмотрел картинки, посмотрел видео. Популярные бренды кофе подделывали в гаражных, соответственно, условиях и так далее. Размах фантастический. Сбывали где? Правильно, на маркетплейсах.
9: Да, потому что до недавнего времени как раз у маркетплейса не было обязанности вот вносить в реестр. Сейчас, допустим, те товары, которые будут после 1 октября размещаться на маркетплейсе, он обязан, вот, понятие площадки как раз цифровой платформы вносится, площадка обязана проверить на наличие реестров, и если, скажем, товар должен быть внесен в реестр, он там не находится, то этот товар не вносится даже на вот площадку. А что касается тех товаров, которые уже размещены, то в данном случае им дается срок до начала 2027 года внести свой товар в реестр, либо они будут, начиная с 2027 года, удалены. поэтому здесь, конечно, защиты появится больше. Кроме того, здесь важный такой момент, потому что гражданско-правовые отношения до этого регулируются с гражданским кодексом, судебным кодексом, взаимоотношения поставщиков и платформы. То есть здесь в данном законе четко прописаны как раз моменты, связанные с взаимодействиями именно партнеров. Каким образом? То есть, в первую очередь, это защита от вот этих необоснованных комиссий, плюс достаточно часто платформы, площадки практиковали ситуацию, когда объявляют скидки на товар. Зачастую даже поставщик может не знать о том, что его товар продается со скидкой, и теряется маржинальность, то есть приводит напрямую к потерям, и в последующем достаточно сложно. То есть у потребителя складывается впечатление уже о неком таком ценовом уровне, и в дальнейшем сложно повышать маржинальность товаров, и некоторые товары по себестоимости, конечно, никто не хочет продавать, они просто, ну, люди разоряются. И как раз выигрывают недобросовестные конкуренты, которые некачественную продукцию поставляют. Это важный момент дополнений. Кроме того, вот эти изменения на платформах, которые все мы помним летом, когда одна известная платформа в одностороннем порядке изменила оферту, а именно договорами оферты, да, то есть оферты регулируются, регулировались взаимоотношения между платформой и поставщиками, оферту можно поменять там за один день. И об этом даже могут не узнать, то вот как раз в законе четко прописаны сроки внесения изменений, то есть любые изменения, которые ведут к ухудшению положения поставщика, они должны в уведомительном порядке через вот специальный кабинет, который рекомендуется, кстати, настроить и проверить, кабинет уведомлений, где будет как раз вот эта вся информация. И есть четкое регулирование, то есть там, да, об начале скидок там за не раньше, чем за 15 дней, предложение, и в данном случае поставщик должен либо согласиться, либо запретить, либо внести данные о минимальной цене на товар, чтобы не попасть в убыток. И второй момент вот связан как раз с внесением изменений в условия договоров, то есть там речь идет о 45 днях. И внесена обязательная процедура досудебного разбирательства, то есть чтобы люди не тратили время в судах, а могли иметь полную возможность под контролем государства, как такого модератора, в общем-то, договориться с платформы и об условиях. Ну и, конечно, важный момент, то, что с 1 октября идет обмен данными с таможней, с ФНС. В частности, вот Федеральная налоговая служба будет получать данные о взаимоотношениях трудовых. То есть здесь как раз вот момент связан с тем, что очень часто идет подмена отношений, когда самозанятые по факту работают как постоянные сотрудники, как вот там курьеры, либо в функциях выдачи. Это как раз идет под контроль. То есть здесь человек не должен, как самозанятый, работать на одну компанию в месяц больше, чем 60 часов. То есть если полгода это продлевается, то данные отношения признаются трудовыми, и в данном случае наниматель обязан доначислить в бюджет вот как раз и НДФЛ, и социальные выплаты по данным взаимоотношениям. Это такие серьезные достаточно изменения. Ну вот, наверное, так вот вкратце, это то, чего коснется. Естественно, что делали в том числе оценку финансовую, да, к каким финансовым результатам приведет. Вырастают немного издержки как раз на поддержание вот этих взаимоотношений с федеральными органами власти. То есть любые издержки, которые повышаются, они, конечно, приводят к увеличению комиссии, к удорожанию товаров, но, как говорится, безопасность, скорее всего, наверное, того стоит. И если маркетплейс в данном случае будет гарантировать то, что вы получите качественный, нефальсифицированный товар, который там, ну, не навредит, как минимум, вашему здоровью, то, конечно, за это придется платить чуть больше.
5: Нам, простым потребителям. А скажите, пожалуйста, в связи с этими правилами ужесточится ли какой-то контроль за соблюдением их исполнения?
9: Да, в данном случае контроль, конечно, в первую очередь и со стороны государства, со стороны таможенных органов ужесточится, особенно в части того, что касается товаров, подлежащих внесению в государственный реестр. То есть это связано с маркировками, лицензиями медицинских товаров и так далее. То есть это будет более жестко контролироваться, и более жестко будут контролироваться как раз взаимоотношения трудовые. То есть те люди, которые работают с маркетплейсами. Кстати, одно из таких важных изменений, то, что с 1 октября владельцем пункта выдачи заказов уже не может быть самозанятый, то есть только юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Поэтому Здесь эти моменты, конечно, нужно проверить до 1 октября. То есть рекомендации всем, кто так или иначе работает с маркетплейсами, проведите такой хотя бы собственный аудит трудовых взаимоотношений и настройте свои кабинеты правильным образом, чтобы смотреть четко, какие комиссии, куда приходят уведомления, и посмотрите внимательно условия договоров. Потому что с 1 октября это будет уже в автоматическом режиме делаться, и лучше быть подготовленным.
6: И еще вопрос, знаете, из сказанного хочется конкретизировать. Вот как отличить контрафакт? Как отличить какой-то подозрительный товар? Ну, вроде бы как и карточка у него хороша, и отзывы прекрасные, да и стоимость-то вообще восхитительная. То есть где находится то здравое ядро, которое вот нас должно как-то, знаете, обезопасить? Ну да, это нормально. Цена не слишком дешево, и в то же время отзывы не слишком механически написаны какими-то чат-ботами.
9: Для защиты от контрафакта как раз была придумана вот эта система национальная, наша российская «Честный знак», которая, в общем, как раз защищает добросовестных производителей. И вот этот закон как раз жестко регулирует то, что так называемый, как вы говорите, в карточке выглядит красиво. Чтобы внести товар на платформу, необходимо будет соблюдать действующее законодательство в этой части. То есть товар, если он подлежит маркировке, он должен быть внесен в реестр, и только после проверки этот товар будет внесен. То есть вот как раз этот закон гарантирует, что уже начиная там с 27-го года на платформах, на площадках цифровых контрафактной продукции, ну, либо не станет совсем, либо ее будет кратно меньше.
6: Очень хотелось бы на это рассчитывать, знаете, как покупатели, как потребители, да и, собственно, как неравнодушные граждане. Спасибо, говорим вам. Роман, юрист, сопредседатель «Деловой России» в Московской области, эксперт потребительского рынка, Роман Харланов был с нами на связи.
5: Ну, вообще, в целом, говоря о контрафакте, а почему раньше не было все приведено к некому общему знаменателю и не было ужесточения контроля? Посмотрим, как будут правила работать с 1 октября, да, насколько быстро все адаптируются. И в целом, да, этот закон действительно должен выровнять отношения между крупными платформами и небольшим бизнесом, или просто вводятся новые правила, которые рынок еще будет учиться обходить и адаптировать. Пока вопрос открыт, обязательно к этой теме вернемся.
6: А вот это очень важно, потому что все прекрасно знают и помнят, что одежда и обувь, электроника, аксессуары, зарядные устройства, прежде всего наушники и кабели, в категориях, основных категориях контрафакта, который реализуется на маркетплейсах по-прежнему.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
13: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
11: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
14: На правах рекламы.
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
16: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но Шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
15: Фаим Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
16: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
15: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
16: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, геля, массажа. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
15: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
16: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину – 20 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все». Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
15: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
16: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
15: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
16: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем предлежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
15: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
16: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
15: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем и пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
17: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
18: А на небе одна всего звезда.
19: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
20: Вы готовы увидеть эти результаты?
21: Если бы я мог что-то изменить.
4: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
22: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
4: Категория 12+.
23: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: 11 сентября. И желтый уровень опасности объявили в Москве из-за 7-бальных порывов ветра. Все подробности далее. В ходе ночного группового удара вооруженные силы России поразили цели в Киеве, в Киевской, Хмельницкой, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Групповые удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам военной промышленности и логистическим центрам Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов. Также поражены дата-центры в городе Киеве, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Ликвидированы объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, осуществлявшие доставку военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. В период с 20 часов четверга до 8 утра пятницы дроны самолетного типа были сбиты на территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий-Эл, Республики Крым, Удмуртии и над акваториями Черного и Каспийского морей. Складское помещение загорелось в Оболонском районе Киева после взрывов. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Также пожар возник в складском помещении в Бучанском районе Киевской области. Ранее сообщалось о мощных взрывах в столичном регионе Украины. После них загорелся склад в районе Куреневка и в районе Гостомеля. А также пожары после атаки произошли в Одессе. Жительница Донецка приговорена к 15 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по ДНР. По данным ведомства, задержанная в мае 26 года Ксения Дичкова установила контакт с представителями СБУ в Телеграм и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории региона.
1: В августе 2024 года на территории автомобильной парковки торгового центра «Сигмаленд», расположенного в районе Донецкой объездной автомобильной дороги, я увидела два припаркованных военных грузовика. При этом я сфотографировала их на принадлежащий мне мобильный телефон, после чего отправила в чат-бот телеграм-канала Службы безопасности Украины. Я понимала, что переданные мной по адресу украинских спецслужб сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
0: В то же время сотрудники силовых ведомств задержали жителя Кузбасса, который оказывал финансовую поддержку террористической организации. Фигуранту 43 года. Решается вопрос о его аресте. По версии следствия, с мая по июль 2023 года мужчина совершил перевод денег террористической организации, которая запрещена на территории Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД. Задержанному грозит 15 лет лишения свободы. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях АТС пока не запланирована. Об этом сообщил журналистам пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Напомню, 33-я ежегодная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. А сегодня ночью Владимир Путин прибыл в индийские Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Визит продлится 3 дня. Глава государства проведет двустороннюю встречу с индийским премьером Нарендрой Моди и вместе с ним посетит выставку «Иннопром», организованную Министерствами промышленности и торговли двух государств. Помимо этого, президент России выступит на деловом форуме БРИКС. США воспользовались международной реакцией на теракт 11 сентября 2001 года для реализации своих геополитических планов и расширения присутствия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью накануне 25-й годовщины теракта в США. Он отметил, что эта тенденция проявилась в целом ряде направлений, таких как Афганистан, Иран, Ливия. Была Грузия, была Украина. Это была попытка однополярного мира каким-то образом зацепиться за исторические процессы. Это будет продолжаться еще долго. Это целая эпоха, подчеркнул Лавров. 25 лет назад два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле Питтсбурга в штате Пенсильвания.

0: По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, а в Пенсильвании – 44 человека. Старшеклассники смогут изучать предметы только на базовом уровне с 27 года. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Об этом рассказал ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за ожидаемых в течение дня местами 7-бальных порывов ветра. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. В течение дня в столичном регионе ожидается усиление западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Подобная скорость оценивается в 7 из 12 по действующей шкале Боффорта. Объявленный в этой связи желтый погодный уровень будет действовать в период с 9 утра до 21 часа и предупреждать о потенциальной опасности метеоусловий.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В России закрылось летнее трансферное окно. Футбольные клубы не могут больше регистрировать новичков из других команд для участия в первой половине сезона 26-27. Исключение составляют лишь свободные агенты. В последние часы окна состоялось несколько ключевых сделок. Ульви Бабаев из московского «Динамо» на правах аренды отправился в «Рубин». А вот состав «Белоголубых» пополнил представитель сборной Гаити Жозуэ Казимир. Речь об еще одной аренде, на сей раз с правом выкупа из французского «Ассера». Кроме того, полузащитник Нижнего Новгорода Артем Сидоренко продолжит карьеру в «Акроне». Он заключил контракт по схеме 4+1. Ну и, пожалуй, главный несостоявшийся трансфер, казалось, завершенный переход Максима Самородова из Ахмата в «Спартак». В Москве остались недовольны результатами МРТ голеностопа игрока и отказались от дорогостоящей покупки. Российский футбольный союз отказал московскому «Динамо» в отмене удаления нападающего Константина Тюкавина и дисквалифицировал футболиста на 2 матча РПЛ, один из которых условно. Напомню, в домашней встрече чемпионата со «Спартаком» Тюкавин был удален на 72-й минуте за удар соперника рукой без борьбы за мяч. Испытательный срок для форварда установлен до конца текущего сезона. Регбийная «Динамо» впервые в новейшей истории выиграла регулярный чемпионат России. Коллектив из Москвы в центральном матче 13-го тура переиграл «Красный Яр» 26-19 и досрочно обеспечил себе первое место по итогам турнира. Баскетболисты ЦСКА проиграли «Галатасараю» в контрольной встрече. Спарринг в Анталье завершился со счетом 65-75. Для армейцев это третье поражение подряд в товарищеских матчах в межсезонье. До этого команда уступила «Бет-Сити» Парме, а затем крупно проиграла «Бешикташу». Новый сезон в «Единой лиге» стартует 25 сентября. У меня на этом пока все. До встречи через час.
2: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» — имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
0: Сегодня в Архангельске плюс 18-20 градусов, временами дождь, а в Мурманске без существенных осадков плюс 11-13 градусов. В Великом Новгороде дождь, плюс 15-17 градусов. В Калининграде без осадков и плюс 16-18. В Кирове плюс 17-19 градусов, в Оренбурге плюс 22-24, в Самаре плюс 18-20, а в Санкт-Петербурге небольшие дожди и плюс 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мария Львова Белова.
2: Главное в моей жизни – это дети. У меня самой их 10. 5 рожденных и 5 приемных. И я знаю, что такое – любить, беречь и заботиться. И когда наш президент предложил мне стать уполномоченным по правам ребенка, я ни секунды не сомневалась. Ведь заботиться о людях – значит смотреть на них глазами матери. Никто из нас не должен оставаться один на один с проблемой и справляться с трудностями в одиночку. Чужих бед, как и чужих детей, не бывает. И в этом мы едины.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы точного времени.
4: 9 часов 13 минут, 28 секунд, точное московское, 11 сентября, пятница, в эфирной студии Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Продолжаем программу. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, наш номер не меняется, ждем от вас сообщений. Присылайте комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Если есть вопросы экспертам, задавайте или отвечайте на наш. Самое интересное будем читать. 8-925-222-9992. Поговорим теперь про учебу. О работе много говорили. Самое время уделить внимание нашим детям. ЕГЭ по русскому языку снова оказался в центре внимания. Правда, пока экзамен меняется преимущественно в интернете. В сети появились трактовки возможных изменений, которые пользователи сделали на основе опубликованных демо-версий, но в Рособорнадзоре призывают не спешить с выводами. Опубликованные модели пока не являются проектами, а не окончательной версией экзамена. В ведомстве подчеркнули, что общественное и профессиональное обсуждение продолжается, поэтому говорить об утвержденной структуре заданий пока преждевременно, но при этом получается довольно знакомая история. Сначала появляется демо-версия, потом кто-то внимательно изучает ее, затем в соцсетях появляется заголовок «ЕГЭ полностью изменят». Естественно, родители что делают? Пугаются, школьники начинают нервничать, и только потом выясняется, что это вообще какой-то проект. Но здесь есть важный момент. Для выпускника даже предварительная информация имеет большое значение, потому что подготовка к ЕГЭ начинается задолго до самого ЕГЭ. Это не процесс, который можно перестроить за пару дней. Ученику, учителю и родителям хочется понимать правила игры заранее. С другой стороны, если каждую рабочую модель воспринимать как окончательное решение, можно создать еще больше тревоги, особенно когда речь идет о школьниках,
6: самое главное,
5: для которых экзамен и без того является серьезным стрессом. Поэтому, наверное, сейчас самое разумное не искать сенсации в каждой строчке демо-версии, а дождаться официально утвержденного варианта. Но, опять же, вот эти новости или какие-то изменения, они же приводят в тревожное состояние родителей и детей и говорят опять о том, что у нас вся система школьная заточена исключительно на подготовки к ЕГЭ. То есть мы не получаем знания, мы не широко развиваем ребенка. Мы исключительно ставим себе задачу, чуть ли не с первого класса, натаскать и хорошо подготовиться к выпускным экзаменам.
6: А сейчас в правительстве вдруг резко озаботились тем, что у школьников, оказывается, нет навыков пересказа, самостоятельного рассказа. И вот появляется история с экзаменом по истории. История с историей, да? Появляется тезис об устном экзамене по истории. Прекрасно, да? Прекрасно. А где мы были раньше, да? Потому что играть в угадайку и правильно-правильно указать правильные ответы, это тоже ведь еще очень важная, да, история и вызов, да? Потому что правильные по логике ответы могут не совпадать с теми, которые заложены в модель ответов в системе ЕГЭ. А вообще, конечно, все эти демо-версии порождают стресс и укрепляют его, да, вокруг ЕГЭ. Неврозы практически, да, в некоторых семьях могут возникать вполне, потому что, ну, ответственность понятна, уровень подготовки тоже, и стратегии подготовки тоже утверждаются на домашних советах, да, семейных советах, как минимум заранее. Опять же, в Федеральном институте педагогических измерений, точнее, на его сайте эти самые модели размещены, ну и, в общем, следить нужно за обновлением этой информации в официальных каналах Рособорнадзора, в том числе на платформе «Макс».
5: Но я, в принципе, наверное, хочу сосредоточить свое внимание на том, что сегодня система образовательная, каким-то, наверное, другим образом построены, нежели во времена, когда я училась. Вот даже со своим младшим ребенком я столкнулась с теми же подготовительными занятиями к школе, которые, по сути, выглядят уже, ну, в моем представлении, уже начальной школой. То есть мы не даем возможности детям чуть-чуть побыть детьми. Вот в возрасте 5-6 лет уже идет такая полноценная школьная программа. То есть, получается, мы рано должны детей обучать чему-то, да, и в начальной школе что они будут делать? А уже их пугают предстоящими экзаменами.
6: Именно так.
5: Не создает ли сама система постоянных изменений ЕГЭ ситуацию, когда школьники больше занимаются натаскиванием под формат, чем непосредственно предметом? Конкретно в нашем случае русским языком. Поговорим с руководителем Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимиром Блиновым. Владимир Игоревич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну вот мы начали с демоверсий, да, с трактовок и демоверсий, да, которые размещены, а теперь как бы плавно в разговоре идем к стрессогенности всего института ЕГЭ. Как, по-вашему, выглядит этот экзамен? Да? Кто-то говорит, менять ничего не стоит, кто-то говорит, нужно менять. А как менять вообще? И как вообще понижать, по крайней мере, уровень невроза, да, по отношению к этому испытанию?
7: Да, с ЕГЭ вообще произошла очень интересная такая штука. Вроде бы средство создавалось для того, чтобы, наоборот, этот уровень неврозов снизить. Но, как выясняется, он повысился. Такая вот парадоксальная ситуация. И демо-версии будут появляться, вот если говорить о них, потому что это проект, это научно-методическое обеспечение, которое создает Федеральный институт педагогических измерений. И он должен пройти, естественно, некоторую экспертную апробацию, общественное обсуждение, должны пройти пробы, прежде чем это все попадет уже, скажем так, в боевую обстановку. И, конечно, вот удивительно, как в том водевиле, много шума из ничего. То есть появляется какая-то демо-версия, и кажется, что это уже вот все, конечный результат. Хотя на самом деле нет. Все внимательно отслеживается. Идет обратная связь, даются предложения, а средства меняться будут. И ЕГЭ – это не статичный инструмент. Точно так же, как, кстати говоря, менялись контрольные задания для приема в вузы. Там, в прежние годы обычно публиковалось что-то за прошлый год, а вот что будет в новом году, никто не знал. К сожалению, для, скажем так, вообще системы приема экзаменов, вот такая ситуация очень характерна, потому что, с одной стороны, мы говорим, что нужно общее развитие ребенка, а не подготовка к экзамену, то есть нельзя одного другого, одно другим подменять, но и к экзаменам готовиться надо. И всегда вопрос вот разумного баланса между этими процессами возникает.
5: Можно ли сделать вывод, что сегодня школа не дает каких-то устойчивых знаний, потому что любые вот эти изменения формата ЕГЭ приводят к некой такой тревоге и учителей самих, и учеников, и их родителей? Что важнее при подготовке ЕГЭ? Знать конкретные типы заданий или иметь устойчивые знания, которые не зависят от изменений формата? Если все-таки бы давалась некая база, тогда бы и, которая соответствовала бы, да, вот этим вопросам итоговым, наверное, и не было никаких волнений. Но меняется и меняется. Но мы же это все проходили.
7: Скажу крамольную вещь. В современном мире, в потоке информации, когда действительно, так сказать, количественные показатели там, в битах, в байтах, в чем хотим, можем считать, вообще серьезно превышают любые человеческие возможности, совершенно естественно, что ценность конкретного знания начинает снижаться. И выходит на первое место умение работать с информацией. И это совсем, как говорится, другое. И действительно, вот если посмотреть эволюцию контрольно-измерительных средств, то она идет от формальной проверки каких-то конкретных знаний к проверке общеучебных умений, умения работать с информацией, умения анализировать. Ну и так далее.
6: Работа с источниками ключевое, да, о чем, собственно, мы говорим,
7: конечно,
6: нашим детям, да.
7: Конечно,
6: спасибо, да, большое, Владимир Игоревич. Владимир Блинов, руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования, был с нами на связи. Тем временем появляются ремарки, да, начинающийся учебный год. Вновь, ну, не то чтобы элемент дискуссии, но ремарка от профессора заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, она очень важная, с ней вообще невозможно не соглашаться. По четвергам не следует проводить контрольные работы в школах. А я ведь помню, да, когда изучал педагогику в профильном вузе, пик нагрузки в среду, образовательный, и никаких контрольных работ тоже обыкновенно не было по четвергам. Как меняется вообще образование?
5: А четверг для школьника практически официальный день производственного спада. Понедельник еще держимся.
6: Это да.
5: Понедельник еще держимся.
6: Да.
5: Вторник разгоняемся. В среду работаем на максимуме, а к четвергу организм как будто говорит контрольную. Нет, спасибо, мы уже все. Но если серьезно, идея интересная. Школьная нагрузка действительно распределяется неравномерно. И способность концентрироваться зависит не только от того, насколько ребенок знает предмет. Имеют значение сон, количество уроков, эмоциональная нагрузка, расписание и даже то, сколько контрольных уже было на этой неделе. Но при этом возникает вопрос, не слишком ли мы пытаемся составить для школьника идеальные условия, в которых вообще не должно быть ни четверга, ни усталости, ни сложной контрольной. В жизни способность работать тогда, когда устал, тоже понадобится. Потому что в этой программе, да, в сегодняшней, мы как раз говорили о том, что молодое поколение слишком быстро устает, ржавеет и не готово справляться с трудностями.
6: А каково нынешнее состояние школьников, да, вообще здоровье и насколько они работоспособны? Спросим члена Центрального штаба Народного фронта, профессора Сеченовского университета, доктора медицинских наук, педиатра Павла Бережанского. Павел, доброе утро.
8: Здравствуйте.
9: Доброе утро.
6: Согласны ли вы с Геннадием Онищенко? И когда сейчас в целом у нынешних школьников пик работоспособности внутри недели?
9: Ну, здесь надо понимать, что это усредненная фраза, да, а в целом у школьника нет такого единственного универсального дня максимальной продуктивности. Потому что работоспособность, как уже сказали, зависит от возраста, сна, времени начала уроков, состояния здоровья, тревоги, не знаю, питания, дорога до школы. Сейчас мы видим, что иногда до школы добирается очень долго. Вообще реальные нагрузки, которые ребенок получает. И здесь очень важно понимать, что утомление – это вообще не лень, да, и это не отсутствие какой-то способности. Это нормальная приспособительная реакция. И если вот сравнивать, да, когда мы раньше учились и сейчас, то у школьников, помимо уже умственной нагрузки в школе, огромное количество еще факторов добавляется. Представляете, каждое следующее поколение, которое появляется, у них на 10-15% раздражающих факторов больше, чем было у предыдущего поколения. И сейчас это, по сути своей, это у нас экранное время. Это у нас дополнительные нагрузки, дополнительные репетиторы онлайн. Это вот сложности переключения между заданиями, кружками. У нас, да, как вспоминая Магнию Барто, у нее стишок есть, да, драм-кружок, кружок по фото, да и в хоре петь охота. И сейчас действительно родители максимально хотят вложить в детей, да, и посещают после школы еще много-много кружков. И вот это все дает утомляемость. Но здесь надо понимать, что здесь мы должны вспомнить свое расписание. Я помню, когда у нас было в школе расписание, иногда завуч, да, который отвечает за расписание, приходил, карандашиком подчеркивал, урок перенесен, потому что там будет контрольно. Все очень индивидуально. Поэтому вот именно к этой индивидуальности надо стремиться. Но в среднем, да, в среднем, скажем, да, четверг – это вот такой вот день, когда накапливается усталость за неделю. Но здесь очень много факторов, и расписание тоже должно быть, вот среда, четверг, пятница, она по-хорошему должно быть очень плавающей. Есть олимпиады, есть там другие, да, то, что нагрузки, которые тоже могут плавать и давать свою вот эту вот нагрузку на детей.
5: Если ребенок регулярно выключается, скажем так, к четвергу, стоит ли в первую очередь менять расписание или искать медицинские причины такой усталости нужно?
9: Ну, здесь надо смотреть, какой ребенок. Потому что если это ребенок у нас, например, начальная школа, у них там свой подход к организации, да, понедельник вообще такой лайтовый день, и дальше вторник, среда, четверг, они всегда одинаковы. и пятница тоже такой простой день. Если мы берем подростка, у подростка ввиду пубертата, гормональной перестройки полностью меняется циркадный ритм. У всех подростков сдвигается выработка кортизола, меланина примерно на 1,5-2 часа. То есть получается, подросток к 8:30 пришел в школу, а организм у него еще спит, он не успел разогнаться. И примерно это 1,5-2 часа. А если взять в неделях, это тоже на целый день. Поэтому,
6: исходя из этого, нужно планировать расписание, да?
9: Планировать от возраста очень обязательно планировать, и вот как раз именно для подростков это очень важно. Потому что у подростка, например, жаворонки, у него отсроченная фаза сна утренняя. Вот как говорю, что он вроде бы в школе, но еще спит. А если дети там после болезни, бывают дети у нас с СДВГ, дети с нарушением сна, они, у них тоже свои особенности. Понятно, что под каждого не подстроишься. Но вот здесь вот можно подбирать. И вот некоторые школы есть, да, с динамичным таким вот расписанием, мы их тоже встречаем.
6: И особенных детей у нас все больше, правда?
9: Ну, да, сейчас у нас такой, да, тренд идет, что приходит большое количество детей с ОВЗ, да, и детей с различными заболеваниями, которые раньше лечились дома, да, которые получали терапию дома, а сейчас, да, посещают школу. Поэтому здесь очень такая индивидуальная вообще школа, это такая вот среда, где формируются социальные такие вот навыки. Ну и самое важное, конечно, это среда здоровья. И вот правильно собранные уроки, это, конечно, про здоровье мы говорим. А следующий год у нас год школьного здоровья, как объявили.
6: Павел, буквально несколько тезисов к начавшемуся учебному году по режиму организации сна, отдыха и перерывов на прогулку.
9: Для родителей самое важное. За 1-2 недели вообще до учебного года или выздоровления обязательно выравниваем режим. Старается сохранять режим дня, то есть подъем и пробуждение в выходные, не давать большой разницы между ними, поэтому дети будут сложно настраиваться. Убирать яркий экран, эмоциональное возбуждение обязательно перед сном. И самое важное, даже если ребенок не есть, постараться потихоньку приучать его к завтраку, пусть это будет легкий завтрак, пусть будут с утра небольшие зарядки,
5: движения. А мне еще кажется важным не ждать какого-то отдельного года школьного здоровья, чтобы наконец обратить внимание на то, как ребенок спит, питается, отдыхает и справляется с нагрузкой. Павел Бережанский был с нами на связи, педиатр, член Центрального штаба Народного фронта.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: Сигналы точного времени.
5: 9:31 и 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Пятница, 11 сентября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Стараемся мы сегодня продуктивно работать. Наверное, это у многих сложно получится в связи с погодой, которая нас сильно огорчила сегодня. Вчера в Москве было солнечно, по-настоящему тепло, но вот сегодня бабье лето решило взять паузу. Но мы, несмотря на прогнозы синоптиков, ждем и надеемся, что все-таки осеннее тепло будет, и мы насладимся золотой прекрасной осенью в Москве и в других наших регионах. И вот вкратце я упоминала, что первый снег-то выпал на Дальнем Востоке. Это произошло в Магадане, замело трассу Колыма на Камчатке, запорошенные окрестности вулкана Горелый. Погода напоминает, что зима близко, но мы надеемся и верим, что еще будет возможность куда-нибудь отправиться немножко отдохнуть, набраться сил, запастись, да, приятными впечатлениями для коротких дней зимних. Эксперты подводят такие промежуточные итоги этого лета, ну и, наверное, тем самым дают почву для создания планов на предстоящий отдых. Российский турист постепенно устает от отдыха по принципу «куда едут все», туда едем и мы. Этот сезон все заметнее показывает интерес к природному туризму и небольшим городам. И по данным некоторых сервисов, особенно вырос спрос на Стерлитамак. 54% за год. Старую Русу на 45%. Это, кажется, уже не просто поиск более дешевого варианта отдыха. Туристу хочется новых маршрутов, природы, тишины, впечатлений, которых не получишь в очередном переполненном туристическом каком-то городе или месте. Еще я заметила, что Рыбинск сейчас активно также продвигается, в том числе там блогерами, которые в туризме продвигают свои каналы. Вот Рыбинск советуют для путешествий. И если популярные направления переполнены, цены растут, на фотографиях из отпуска за спиной все чаще оказывается очередь из таких же туристов, вполне логично начать искать места поспокойнее, чем наши граждане и занимаются. Главное, найдя это место, не столкнуться с тем, что кто-то тем же путем пошел. И там тоже очередь.
6: Но вот смотри, Ростуризм, он во всех сегментах, и мы про внутренний рынок говорим, да, но, несмотря на сказанное тобой, надо еще и отметить, что по-прежнему Золотое кольцо, города рядом с Москвой и Петербургом, крайне актуальны. Среди лидеров по темпам роста Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. Но это
5: не
6: удивительно.
5: Они никогда не теряли своей популярности.
6: Не теряют. По-прежнему в топе. А еще Балтийск. Бронирование на 807% больше. Манжерок на 322%. Это данные одного из сервисов бронирований. Ну и в небольших по населению локациях отдых все-таки дешевле, чем в мегаполисах. А комфортнее ли, да? И как инфраструктура подтягивается к должному, как это, уровню?
5: Спросу.
6: Да? Спросу, да. Можно и так формулировать. Спросим директора Ассоциации малых туристических городов, эксперта РСТ Константина Анучина. Константин, здравствуйте.
11: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
6: Надеюсь, не путаемся в формулировках и в определениях. Да. А что касается малых городов, можно ли уже подводить предварительные итоги летнего сезона? Каков спрос?
11: Предварительные итоги, да, можно подводить, и я скажу, что спрос неимоверно вырос по сравнению с тем, что было там, не знаю, лет 5 назад. Малые города начинают потихонечку забирать туриста из массовых направлений, но есть как бы свои нюансы. Не все еще малые города готовы к большому количеству туристов или же качественному отдыху. Но здесь зачем ехать? То есть если турист едет непосредственно за неким комфортом, то, конечно, не все малые города готовы к этому приему. Но если погрузиться в айдентику территории, да, в культурный код территории, то вот маленькие города, которые еще не имеют пятизвездочных отелей, они как раз-таки вот для этого и созданы. И очень отрадно то, что молодежь стала тянуться именно вот к таким местам. Мы видим прям хороший рост небольших молодежных групп, самостоятельных, которые приезжают в малые города, которые гуляют по ним, осматривают их, узнают совершенно по-другому свою родину. Ведь там не только как бы исторические факты, но и люди с большими, скажем так, возможностями, которые выстраивали всю территорию. Буквально недавно проектом мы были в Благовещенске, увидели, насколько там идет взрывной поток благодаря космодрому Восточный. Потом мы приехали в Пермский край и посетили город Кунгур. Конечно, отдельно город мастеровой, и когда мы видим, когда люди готовят что-то своими руками, когда люди, ну, даже можно сказать, вытворяют вот эту вот красоту, это неимоверное счастье. И мы вот были в пресс-туре непосредственно, многие участники просто были в восторге от того, что они увидели. Ну, а для москвичей я могу сказать, что у вас всегда есть выходные. И у всех городов всегда есть выходные. Буквально 300 километров от города вы всегда найдете вот ту аутентичность, ту красоту, особенно сейчас, когда золотая осень возьмет все в свои права, это, конечно, красиво.
5: А может ли массовый приток туристов, наоборот, испортить привлекательность малых городов, превратить тихое место в очередной переполненный курорт?
11: Однозначно, да. И мы уже знаем такие нюансы, как город Плёс, который в свое время от массовости уже начал терять свою аутентичность, и они сократили поток туристов. Конечно, здесь нужно очень хорошо подумать администрации территории, готовы ли они, во-первых, к такому потоку, и насколько этот поток может лечь на антропогенную нагрузку территории. Это первая история. А вторая история, конечно, если мы говорим про массовый поток и большую целевую аудиторию, то под каждого очень сложно подстроиться. И я всегда говорю, когда общаюсь с малыми городами, вот все, что нужно местному жителю, нужно и туристу. Но не все, что нужно туристу, нужно местному жителю. И, конечно, если мы хотим остановить отток населения из малых городов, показать их достопримечательности, вот этот здоровый патриотизм расти внутри города, конечно, мы должны, ну, правильно подходить к формированию продукта на своей территории.
5: А давайте в прямом эфире перераспределим потоки. Какие малые города нашей страны сейчас, на ваш взгляд профессиональный, незаслуженно недооцениваются туристами?
11: Гаврилов Посад, Кяхта, Кунгур, Верхотурье, Соликамск, Сарапул.
5: Продолжайте, мы записываем.
11: Я могу продолжать.
6: А теперь поясняйте, почему. Гаврилов Посад, понятно, конезавод, а Сарапул...
11: Там не только конезавод, мы вот все смотрим со стороны конезавода. Нет, там на самом деле интересная история в том, что в Гавриловом Посаде есть единственный в России музей российских национальных напитков, где действительно говорится о том, что издревле на Руси не было такого количества взрослых, скажем так, напитков, которые мы все видим и привыкли это слышать и слушать. А во-вторых, именно в Гавриловом Посаде в свое время родились братья Синебрюховы и прожили там. И уехали в свое время, когда еще Финляндия была Россией, туда. И открыли там пивоваренный завод. И до сих пор европейское пиво Ков, которое все любят, это наши братья Синебрюховы. Вот. Ну, то есть таких историй очень много.
6: Очень пятничная информация, спасибо.
5: А почему недооценивают туристы эти города? Может быть, просто информационной кампании недостаточно?
11: Вот с этим я полностью согласен. Во-первых, мало кто понимает, что такое брендинг территории. Все привыкли к изображению логотипа, и на этом все достаточно. Нет, сейчас турист очень сильно поменялся. Он сначала исследует, соответственно, всю территорию в интернете, и если в интернете отсутствует информация о территории, соответственно, это уже для молодого поколения закрытая часть. Соответственно, да, нужно каждому городу себя правильно, во-первых, спозиционировать, выбрать свою целевую аудиторию и в рамках общей стратегии продвигать те нюансы, которые могут увлечь потенциального туриста приехать.
5: А хватает ли сегодня, так сказать, продвигателей? Экскурсоводов, нет, администраторов, гостиниц, работников общепита, которые, собственно, и создают эту атмосферу гостеприимности?
11: Ну, в большей степени количество экскурсоводов уже практически во всех малых городах, в общем-то, в достаточном количестве. А вот уметь правильно упаковать свою историю через гастрономию, либо же через исторические факты – вот здесь нужно учиться и учиться еще. Я не говорю уже как бы про малые города. В некоторых больших городах и столицах региона они этого не могут делать. Но вот для малых городов это очень важная часть – правильно упаковать смыслы своей территории.
6: Это правда. И продвигать неустанно. Спасибо большое. Директор Ассоциации малых туристических городов, эксперт Российского союза туриндустрии Константин Анучин был с нами на связи. Обсуждали малые, средние города, незаслуженно обделенные вниманием. В общем, поезжайте. Поезжайте,
5: и спланировали отдохните предстоящие выходные. Сейчас рубрика, а дальше прямой эфир продолжим.
12: Андрей Светенко. Хранитель времени.
13: Ко дню рождения в 1921 году, 105 лет назад, Станислава Лема, выдающегося польского писателя-фантаста. Середина 20 века, расцвет научной фантастики, прогресс на марше и в первую очередь, конечно, в космосе. Неудивительно, что в этом жанре писали представители стран-первопроходцев космоса, американцы Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк и наши Иван Ефремов, братья Стругацкие, Кир Булычев. Удивительно, что наравне с ними поляк Станислав Лем. Его романы «Солярис», «Магелланово облако», «Возвращение со звезд» и рассказы о пилоте Пирксе – это классика мирового масштаба, много раз экранизированная. Любопытное свойство жанра. В той или иной степени всем писателям-фантастам было присуще чувство юмора. Они же писали не фантазии ради, а о земных социальных проблемах, и политическая сатира в сайенс-фикшн присутствует по определению. Но и в этом Станислав Лем, пожалуй, превзошел всех, даже Стругацких. «Звездные дневники» Иоанна Тихого, выходившие фантастически долго с 1953 по 1999 год, это своего рода человеческая комедия космического масштаба, кладезь выдумки, тонкости наблюдений, иронии и сарказма. Лем сохранил эту способность смеяться и иронизировать на протяжении всей своей долгой 84 года жизни, вопреки всем ударам судьбы. Уроженец Львова, Станислав Лем в годы Второй мировой оказался единственным в своей большой еврейской семье, кто избежал депортации и концлагерей. Все остальные погибли. Закончив медицинский факультет Краковского университета, Лем отказался служить военным врачом и остался недипломированным специалистом. Долгое время сидел без работы и писать-то начал в перерывах между случайными заработками. В 1948 году Лем умудрился ухудшить свое и без того сложное положение. По недосмотру редакторов он опубликовал статью, в которой раскритиковал могущественного тогда советского академика Лысенко. И только вот теперь, то есть в середине 50-х, к Станиславу Лему пришел успех и всеобщее читательское признание, бескомпромиссное, на всю оставшуюся жизнь. С вами был Андрей Светенко.
12: Радио России. Кино для Табакова.
14: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что, давайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все, гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
12: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
15: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
12: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. На правах рекламы.
16: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
17: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Причем по меньшей меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
16: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
17: Абсолютно верно.
16: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
17: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
16: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
17: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме. близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Палчу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
16: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
17: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
16: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
17: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут, наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33.
16: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
17: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз. Радуга прозрения. Дома в привычной обстановке всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
16: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Радио России. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
19: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
20: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
21: А на небе одна всего звезда.
22: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
23: Вы готовы увидеть эти результаты?
24: Если бы я мог что-то изменить.
19: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
25: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
19: Категория 12+.
18: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны назвали цели ночного удара вооруженных сил России по Украине. Глава евродипломатии Каллас указала на серьезные испытания для отношений ЕС

0: Логистический центр, в котором хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним. Также российские военные поразили инновационный терминал логистического центра «Новой почты» в Хмельницком. Он использовался для хранения БПЛА. Сегодня ночью вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В числе пораженных объектов в Киеве и Киевской области дата-центр B-Mobile, обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ и логистический центр Гостомель, используемый для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории России и над акваториями Черного и Каспийского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Цели перехвачены и сбиты в период с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. Ранее стало известно, что логистический центр в Саратове загорелся после атаки украинских дронов. ФСБ по подозрению в госизмене задержала в Тамбовской области гражданина России, собиравшего для военной разведки Украины сведения о военных объектах и ТЭК. Об этом сообщили в ФСБ. Установлено, что житель региона в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления Минобороны Украины и действия по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику информации в отношении военных объектов, а также объектов промышленного и топливно-энергетических комплексов Тамбовской и соседних областей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Россия и Индия на полях саммита БРИКС обсудят сотрудничество в области авиации и систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, ключевым событием саммита станет встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в рамках которой будет затронута тема военно-технического сотрудничества. Глава ФСВТС также отметил, что Индия является одним из основных стратегических партнеров России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера и премьер-министра Индии на полях саммита БРИКС в Нью-Дели запланировано на пятницу 11 сентября. В рамках визита у главы государства также запланированы ряд двусторонних встреч. Среди них с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, с премьер-министром Малайзии, с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф и премьер-министром Эфиопии, а также наследным принцем Абу-Даби. Путин пробудет в Нью-Дели 3 дня с 11 по 13 сентября. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что отношения Евросоюза и США при нынешней администрации во главе с Дональдом Трампом подвергаются серьезному испытанию. «Отношения изменились, и всем ясно, что сейчас они подвергаются серьезному испытанию», сказала Каллас в интервью бельгийской газете. Об этом она ответила, что такие периоды уже были в истории, но отношения Брюсселя с Вашингтоном по-прежнему остаются жизненно важными для обеих сторон, отметила еврокомиссар. 4 детей госпитализировали после отравления в школе на Кубани. 17 проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Каневском районе произошло массовое отравление учеников. Ведомство проводит проверку по факту происшествия. Начата санитарная обработка школы, в том числе пищеблока. До завершения работ занятия в школе отменены. Пресс-служба Следственного комитета по региону сообщила, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества ученикам школы. На первом этапе работы сетей 5G в России будет использоваться действующая инфраструктура. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
1: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. А дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать дозу.

0: отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев сообщил, что технологии пятого поколения мобильной связи в крупных городах станут доступны 10 миллионам человек. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В России закрылось летнее трансферное окно. Футбольные клубы не могут больше регистрировать новичков из других команд для участия в первой половине сезона 26-27. Исключение составляют лишь свободные агенты. В последние часы окна состоялось несколько ключевых сделок. Ульвий Бабаев из московского «Динамо» на правах аренды отправился в «Рубин», а вот состав «Бело-голубых» пополнил представитель сборной Гаити Жозуэ Казимир. Речь об еще одной аренде, на сей раз с правом выкупа из французского Ассера. Кроме того, полузащитник Нижнего Новгорода Артем Сидоренко продолжит карьеру в Акроне. Он заключил контракт по схеме 4+1. Ну и, пожалуй, главный несостоявшийся трансфер, казалось, завершенный переход Максима Самородова из Ахмата в Спартак. В Москве остались недовольны результатами МРТ голеностопа игрока и отказались от дорогостоящей покупки. Российский футбольный союз отказал московскому «Динамо» в отмене удаления нападающего Константина Тюкавина и дисквалифицировал футболиста на 2 матча РПЛ, один из которых условно. Напомню, в домашней встрече чемпионата со «Спартаком» Тюкавин был удален на 72-й минуте за удар соперника рукой без борьбы за мяч. Испытательный срок для форварда установлен до конца текущего сезона. Регбийная «Динамо» впервые в новейшей истории выиграла регулярный чемпионат России. Коллектив из Москвы в центральном матче 13-го тура переиграл «Красный Яр» 26-19 и досрочно обеспечил себе первое место по итогам турнира. Баскетболисты ЦСКА проиграли Галатасараю в контрольной встрече. Спарринг в Анталье завершился со счетом 65-75. Для армейцев это третье поражение подряд в товарищеских матчах в межсезонье. До этого команда уступила Бет-Сити Парме, а затем крупно проиграла Бешикташу. Новый сезон в единой лиге стартует 25 сентября. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Радио России.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, преимущественно без осадков. В Пензе небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Ярославле плюс 18-20, сильный дождь. Во Владимире дождь, плюс 21-23. В Воронеже плюс 24-26 градусов, дождь. В Ростове-на-Дону плюс 26-28, малооблачно и без осадков. В Краснодаре и Ставрополе плюс 27-29, в Сочи плюс 26-28. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди и плюс 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». «Наша трибуна».
4: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Сухинин и Юра Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 89252229992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много контента, который дополняет нашу программу. Еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции, всем, кто это сейчас делает, машем ручками, передаем привет, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах. Живые люди, настоящие эмоции, никакого пока искусственного интеллекта, да, Дима? Наша эта подводка сегодня как никогда актуальна.
5: Вот сегодня вот это твое многословие про искусственный
4: интеллект. Многословие, да.
5: Да, про искусственный интеллект как нельзя в тему, которую ты сам еще и определил. Но на самом деле интересная тема. Спасибо Денису Казанскому, который вообще озвучил ее в одном из интервью. И спасибо тебе за то, что увидел.
4: Что ты. Всегда пожалуйста.
5: Корон, поправь, на уши съехала.
4: Так, продолжайте, Дмитрий.
5: Да, поговорим сегодня про искусственный интеллект и сможет ли он заменить в обозримом будущем комментаторов футбольных, хоккейных, волейбольных, теннисных.
4: Политических.
5: Не знаю, может быть. Мы давай все-таки останемся.
4: Что-то ты замялся на этом.
5: Не, я просто не очень понимаю, как можно что-то политическое заменить.
4: Ну, политобозревателя какого-нибудь, политолога.
5: Да,
4: ну, загрузился, Дима, хорошо.
5: Я просто даже не думал на эту тему. Я всегда вот стараюсь оставаться в рамках нашей с тобой спортивной
4: Это мудро, Дим, составляющей. Давай так и будем делать дальше. Вот мы решили обсудить, смогут ли и нейросети, языковые модели, называйте как хотите, в ближайшем будущем заменить комментаторов. Что думаете вы по этому поводу? 8-925-222-9992. Может, вы считаете, как комментаторы как раз в интернете, комментаторы новостей, что лучше Уткин в искусственном интеллекте, чем имена других известных комментаторов сейчас. Напишите, а мы эту тему обсудим с самим Денисом Казанским и с Арсением Столяровым, экономистом, доцентом Российской экономической школы. Денис, Арсений, доброе утро, очень рады вас слышать.
6: Доброе утро, да, здравствуйте.
7: Доброе утро.
4: Дима, что ты замялся?
5: Я просто вот, просто буквально недавно, там недели две назад, Денис Казанский как раз проводил встречу с молодыми начинающими комментаторами, там, правда, тему хоккейными, тема искусственного интеллекта не звучала, но вот искусственный интеллект, Денис, вообще откуда у тебя такая мысль появилась?
6: Знаете, на самом деле тут какой вопрос, такой ответ. Я об этом не сильно думал, просто вот интервьюер действительно решил узнать мнение по поводу того, что сейчас все уже в цифру достаточно давно ушло. И вот такая тема само собой всплыла. Ну, кстати, по поводу молодых комментаторов мы не совсем об этом говорили, совсем о другом. Там ребята работают с детьми, и вот тут важно немножко другой вектор развития нашего ремесла.
5: Да, но
6: просто спросили же.
5: Просто в любом случае, мы не берем сейчас в данном случае то общество комментаторов, которое было на встрече с тобой, но всегда существует огромное нишевое количество трансляций, которые, в принципе, идут без комментатора, да? Потому что их чисто физически не хватает. И если вводить этот искусственный интеллект как комментатора, да, то, по сути дела, это шлагбаум будет на начале карьеры у молодых ребят, с которыми ты встречался.
6: Слушайте, я не думаю, что именно так вот надо ставить вопрос. То есть везде поставят... Знаете как, это вот беспилотное такси, значит, водителей больше не будет. Или вот сейчас говорят о том, что поезда «Ласточка» в Москве тоже уже начинают ходить без машинистов. Значит, это такой большой барьер тем, кто выбирает себе такое занятие. Нет, я думаю, что это немножко по-другому, но это действительно развитие цивилизации. И в такой ситуации довольно странно оставаться ретроградом. Мне кажется, что это просто естественный процесс. Вопрос в другом, вопрос в, наверное, качестве этой работы, раз. И, во-вторых, мне кажется, все равно человеческие эмоции это вряд ли заменит. Мы с вами видим, как уже достаточно давно, лет 20 назад, может быть, даже больше, в первый раз заменили актера, который, к сожалению, там во время съемок ушел из жизни, и придумали, как обойтись его цифровой копией и попробовать каким-то образом...
5: Это в Марвеловском проекте ты имеешь в виду?
4: Я помню,
5: да, «Звездных войнах» было. Это «Черная пантера», актер, который играл.
6: Там как-то очень давно было, насколько я помню. Да, и...
4: Муфтаркин умер, извините.
6: Да, сделали. Вот вышло из положения. Сказать, что вот прошло много лет, и теперь мы видим, что кругом именно такие актеры, которые меняют цифры, мы же не можем с вами.
4: Да, у меня вопрос тогда к Арсению. Вот Дима сказал про комментаторов детских соревнований. А может быть, как раз на детские соревнования и ставить комментаторов искусственного интеллекта? Их же можно задать им скрипты, что матом не ругаться, жаргонизмы не использовать, открыто одну команду не поддерживать, вторую команду не критиковать, потому что играют дети, смотрят, им обидно, обидно их родителям, которые это все смотрят.
5: Юра на собственной шкуре все познал.
4: Я так не делаю никогда, кстати. А комментатор, человек, он может в порыве чувств, эмоций взять и нарушить эти скрипты. Вот, Арсений, на ваш взгляд?
7: Во-первых, искусственный интеллект как комментатор, он существует довольно давно. Он, например, озвучивает... игры, да, компьютерные. И аудитория этих игр, например, такая же, как у детских соревнований, да. И там действительно зачастую даже предзаписанные голоса известных комментаторов по скриптам с очень-очень строгой цензурой, без там остроты, которую позволяют себе некоторые комментаторы комментировать просто происходящие события. Скорее всего, есть люди, которым интереснее будет смотреть детскую игру с каким-то комментарием, чем без какого-то. Это так, да.
5: Арсений, на самом деле же искусственный интеллект в работе комментаторов, это, давайте не будем брать вот эти спортивные симуляторы, это все-таки там не совсем искусственный интеллект, там просто программно записанные фразы, которые программно выводятся, мягко говоря, озвучиваются в эфир. А вот все-таки, когда искусственный интеллект работал, это было уже на... примере с European Athletics на юношеском чемпионате, когда французский оригинальный комментарий живого человека переводился и на другие языки. Вот.
4: Ну, это тоже не комментатор, это переводчик-синхронист.
5: Ну, слушай, это уже работа искусственного интеллекта как комментатора, пусть даже он как и переводчик-синхронист. Он же не может переводить тебе дословно, иначе получится билиберда с французского на хинди какой-нибудь.
4: Да, хорошо, вот, Арсений, на ваш взгляд, можно считать вот такой пример примером как раз комментатора искусственного интеллекта?
7: Ну, мне кажется, вполне можно считать. Есть, наверное, даже и более полные примеры искусственного интеллекта. И у Уимблдона были попытки, на NBC они там пытались какие-то обзоры комментировать исключительно искусственным интеллектом, который такой вот был как бы современный, генеративный искусственный интеллект. Надо понимать, что он не так сильно отличается от того искусственного интеллекта, который был в играх, да, то есть это все равно модель, которая получает какую-то информацию, ну, из внешнего мира и транслирует ее в какой-то текст. Вот, так что, я думаю, вполне можно все эти виды комментариев называть комментариями искусственного интеллекта.
4: Угу. А, Денис, а может быть попробовать пару? Живой комментатор, комментатор ИИ. Комментатор ИИ будет отвечать как раз вот за глубокую статистику всех команд, ну или игроков.
5: Ну, за массив данных. Ну, в принципе, да. Многие сейчас этим пользуются. Я тоже пользуюсь, когда готовлюсь к трансляциям. Я информацию задаю искусственному интеллекту по сбору. Потом я сижу ее, отбираю. Нужно, если проверить, проверяю. И то, что мне понравилось, я забираю с собой в эфир.
4: А если вот прям в прямом эфире даже не готов? Готовясь, сидишь, и рядом у тебя не с готовит. Ноутбука комментируют.
5: Тебе сейчас Денис Казанский скажет, что значит не готовиться к трансляции.
4: Так.
5: Денис,
8: давайте, во-первых, давайте вот чуть-чуть откатимся назад. Вы сказали, давайте на детях тренироваться. Ну, нет, это точно нельзя, потому что, на мой взгляд, ну, это самое сложное, комментировать детей. Куда сложнее, чем работать на матчах там, Лиги Чемпионов. Или... Я абсолютно не иронизирую. Потому что здесь больше таких педагогических функций необходимо комментатору и навыков необходимо комментатору, чтобы соответствовать таким трансляциям. Что касается вот такой пары, а чтобы что? Ну, в качестве какого-нибудь рекламного варианта, наверное, это может быть даже как-то забавно. А все остальное, ну, я тоже не буду скрывать, я иногда тоже, ну, иногда часто пользуюсь искусственным интеллектом для того, чтобы там собрать данные. Это куда быстрее стало получаться, чем раньше. Ну и все. И привет. Ну, слушайте, ну, на самом деле, действительно, сейчас вот много обсуждений. Музыка пишется через искусственный интеллект, и слова, и сами мелодии. Но это же тоже... у этого есть поклонники, безусловно. Но ты видишь все равно, сколько собирает концерты там условно. Ну, я не знаю, сколько... Большие концерты какого-нибудь Канье Уэста. Да, и сколько будет собирать концерты тех людей, которые играют в цифру.
4: Ну, концерты Канье Уэста пока примерно... нисколько не собирают, поскольку он никак не может
8: это
4: приехать.
8: Это у нас в стране пока, подождите. Но и сколько будет собирать цифры? Я думаю, что здесь вот прямая корреляция абсолютно. Поэтому да, это будет, да, это нормально, но вряд ли это заменит, ну, как это не банально звучит, вот такие эмоции, которые дают люди.
5: То есть, Денис, сейчас хочешь сказать, что любой комментарий — это всегда личностный отпечаток на работу, на то, что звучит в эфире, который не сможет повторить искусственный интеллект и вот те самые неповторимые реакции и эмоции, которые, ну, наверное, пока в ближайшем будущем и, наверное, воспроизвести как уникальную личностную, так, как отпечаток пальца, по сути дела, не в состоянии, да, Денис?
8: Ну вот совершенно справедливое рассуждение о том, что ИИ в какой-то мере работает в симуляторах футбольных. Действительно, там уже довольно давно голоса знаменитых комментаторов. Да, но при этом это абсолютно механическая функция. В том виде, в котором сейчас есть, ну я уверен, что уже через 10 лет изменится. И наполнить и эмоциями, да, они сейчас уже есть, но в мгновенной реакции пока еще до этого технология не дошла. Но я думаю, что это дело в ближайшем времени. Но в любом случае, я думаю, что человечество как-то так с опаской будет относиться к именно такому развитию. И не то, что притормаживать искусственно, но тут, если так вкопаться, ИИ может заменить абсолютно любую профессию. Ну вот абсолютно. Ну что там сложно сделать ведущего радиоэфира, который будет передавать слово и автоматически созваниваться с теми персонажами, которые бы он хотел увидеть.
5: Да ты чего, форс-мажором, знаешь, сколько там созвониться, не дозвониться. А наши шуточки с Юрой.
8: Правильно, а вот представьте, вот звонит редактор, и раз трубку не берет, два трубку не берет, три, и он распсиховался и переключился. И никуда не денется, будет и 10, и 15, и 20, пока не включится все это.
9: Да, а в эфире поэтому, что будет конечно, в это время звучать?
4: Будет и Денис Казанский.
8: Вместо... Ну да, да, и это тоже. Ну то есть вообще, на самом деле, действительно, цифра заменит абсолютно каждого. Вполне вероятно.
4: Ну а что, удобно. Нету вот времени выходить что? В эфир. Отправляешь своего цифрового двойника. Говоришь, вот,
8: да,
9: ты знаешь, прям братья Стругацкий дубль отправил, да?
4: Да, да. Вот Стругацкий очень актуальный сейчас. Сериал вышел. Арсений, на ваш взгляд... Вот как раз, может быть, технологии будут такими, что не хочется слушать современного комментатора, и закажет человек, глядя трансляцию, в голосе, допустим, Маслаченко, Озерова,
9: Уткина. И кому платить роялити за это?
4: Роялити? Вот. У нас РФС ведь делал ко Дню Победы, они так оцифровывали голос Юрия Левитана, по-моему.
9: Нет, Синявского.
4: Синявского, да. Ну, Левитана у нас в другом проекте было. Вот, на ваш взгляд, может быть, такие будут технологии? В конце концов, с Синявским они даже интонации, характерные для его голоса, смогли восстановить.
7: Не, ну да, тут как и везде искусственный интеллект позволяет такую некоторую персонализацию под себя сделать. Может быть, там смотришь игру любимой команды, тебе кажется, что комментатор, который назначен на эту игру, он не совсем нейтрален к ней, да, и тебе хочется, может быть, комментатора, который был бы чуть более к ней лоялен. Но при всем при этом, мне кажется, что как бы, если и заменит нас всех, то комментаторов он заменит одними из последних. И тут, ну, во-первых, экономика не очень сходится. Комментатор выполняет, на самом деле, довольно сложную задачу. Он смотрит на поле, и он анализирует огромное количество информации, научиться анализировать которую с такой скоростью не так и просто. На самом деле, искусственный интеллект, он тоже не бесплатно доработает. И для выполнения... Задача комментатора нужно очень и очень продвинутое компьютерное зрение, плюс там подключение к различным базам, распознавание всего, чего происходит. Это не так легко. Возможно, дешевле все еще это делать человеку. А второй момент — это то, что искусственный интеллект, он не несет ответственности за решение, которое он принимает, за слова, которые он говорит. Когда Денис комментирует, если он сказал что-то там, может быть, не очень корректно в отношении кого-нибудь, он потом после игры может пойти и извиниться. Сказать, что конкретно, вот я тут был неправ, тут лишнего чуть-чуть сказал. Если это будет делать искусственный интеллект, то, получается, вся ответственность, она перейдет на менеджера канала или там, на владельца канала. И я думаю, что менеджерам куда проще заплатить реальному человеку деньги, в том числе и за эту ответственность.
9: Да, или чем же, просто подойти и извиниться? Извиниться же бесплатно.
7: Извиниться бесплатно, да, но если у вас там появляется некоторый такой искусственный интеллект, который... системно некорректно себя ведет, наверное, это не очень хорошо. И, в общем, ответственность ваша, почему вы не
9: Англия? Да, но потом владелец канала спрашивает с программиста, который это искусственный интеллект.
4: Да, можно всегда перекодировать искусственный интеллект.
9: Вот, или программиста.
4: Или как программиста, да. Вот человек-то не перекодируешь, если он как раз таки системно, как сказал Арсений.
9: Так, ладно, хорошо. А давай узнаем у Дениса. Денис, вот сколько, за сколько бы ты продал в какую-то программу искусственного интеллекта комментатора свой голос? И это одноразовая покупка? Или за каждый матч надо отстегивать тебе?
4: Роялити, как да. Ты выразился.
8: Это супер забавный вопрос. Я подумал, что действительно, у меня вчера была очень поздняя трансляция из студии вокруг Лиги Чемпионов, с утра уже надо подниматься и с большим удовольствием с вами разговаривать. Вот здесь бы искусственный интеллект явно пригодился, чтобы рано не вставать. Почем? Ну, уже это я точно не знаю. Ну, я думаю, что, конечно, дело не в обвинениях, дело не в каких-то там в негативных реакциях настроить. Механическое передвижение мяча и добавление статистики легко. Как настроить, наверное, и вот этот тон боления за какую-то команду. Тем более, что вы знаете, сейчас уже достаточно давно такие эксперименты есть. Ну, во-первых, клубное телевидение существует, но также существуют специальные дорожки, где либо интершум, либо комментатор, который болеет за какую-то команду. Это мне тоже кажется небольшое, и ну, это дело прямо в ближайшего будущего. Но дело в другом, опять же, в том, что человеческая ценность, она важна в каждой профессии. И возвращаясь к тому, что можно любого заменить, любую профессию, но все-таки мы живем немножко в другой цивилизации. Цифра, да, она будет сильно помогать, но делать так, чтобы это кому-то мешало, вот, точно нет.
9: Ну, а из ответа Дениса я понял, что задорого продаст.
4: Ну, слушай, Дим, всегда можно вместо роялти говорить, ну, живой комментатор... 1000 рублей, допустим, а цифровой двойник 200. Вот выбирайте, что вам по карману.
9: Да, ну, двойник... ладно, хорошо, давай.
4: Экономика не твоя сильная, конечно.
9: Ты не забывай ресурс еще, сколько стоит.
4: Хорошо. Нет, все-таки сильное твое качество, но время у нас уже поджимает. Денис, Арсений, спасибо огромное.
9: Огромное спасибо. Да.
4: Огромное спасибо за интересную дискуссию. Напомню, мы обсуждали будущее и комментатора вместе с живым, настоящим спортивным комментатором Денисом Казанским и Арсением Столяровым, экономистом, доцентом Российской экономической школы. Ну, а через минуту мы снова вернемся в эфир и поговорим уже тоже про футбол, но про детский.
0: Наша трибуна. Слово — это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
10: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
12: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
4: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Схинин, Юрий Варкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. До предыдущей темы обсуждали будущее ИИ комментаторов. Заменят или не заменят они живых, настоящих из плоти и крови. Вот Денис Казанский, возможно, самый известный сейчас комментатор российский, сказал, что ну это неизбежно, но заменят еще когда-нибудь не скоро. А вот Марина, наша слушательница, написала, что очень любопытно, как это будет выглядеть. Ну, когда-нибудь увидим. Ну, а пока давайте от... И, кстати, мы говорили про детский тоже футбол, про особую ответственность. Про детский спорт, хорошо. Про детский спорт и футбол, и хоккей, что комментатор детских трансляций — это особо ответственная должность.
9: Это даже педагогическая.
4: Педагогическая. Даже матчи Лиги Чемпионов по ответственности с ними не сравнятся. И вот давайте мы сейчас вот так вот педагогично, ответственно поговорим про детский футбол.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: В Лужниках с 9 по 13 сентября проходит всероссийский финал кожного мяча школьной футбольной лиги для команд до 13 лет. Это достаточно объемное мероприятие. 80 команд приехали на... только на финал. Это 48 команд мальчиков, 32 команды девочек из 59 субъектов федерации. На самом деле, на муниципальном отборе участвовало около 280 тысяч школьников.
4: Это ты чуть не сказал команд?
9: Нет, я понимал, я просто представил эту цифру. 280 тысяч детей играли в футбол, заходили в соревнования. Они просто играли в футбол.
4: Это еще дети до 13 лет.
9: Это только дети до
4: 13 лет. Если бы еще старше были, то, я думаю, там были бы совсем астрономические.
9: Чтобы нашим радиослушателям понять масштаб данного турнира.
4: Да, и лучшие из лучших добрались до Лужников. И про то, как это будет проходить, уже... Вернее, проходит в самом разгаре финал кожного мяча. Мы поговорим с Татьяной Букуровой, руководителем проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Татьяна, доброе утро, очень рада вас слышать.
13: Да, коллеги, доброе утро, здравствуйте.
9: Доброе утро. Ну, наверное, самый простой вопрос. Насколько сейчас все это... Вот вы близки к тому, чтобы сейчас завершился этот вот турнирище, да? Чувство удовлетворения есть от проделанной работы?
13: Абсолютно точно. Здесь даже важно сказать, что мы удовлетворение от работы чувствуем даже не на финале наших всероссийских соревнований. Конечно же, это глобальная, колоссальная, масштабная работа Российского футбольного союза при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Минпросвещения России. Но школьная лига является элементом проекта «Футбол в школе». А проект «Футбол в школе» уже вовлекает 2,5 миллиона обучающихся в России. То есть если в школьной лиге играют 500 000, это вместе с футзалом, то есть вы сейчас назвали цифры мини-футбола формат 6 на 6 и 7 на 7, А еще у нас есть дисциплина футзал. И вот совместно где-то порядка 500 000 детей уже соревнуются. Но на уроках физкультуры футболом занимается 2,5 миллиона детей, это и мальчики, и девочки.
9: А можно вам туда накидать вашу бочку меда, ложек дегтя?
13: Давайте.
9: Пока просто вопросами, да, а вы там будете говорить, это ложка дегтя или ложка меда. Вот смотрите, футбол в школе, это 7 тысяч школ сейчас примерно, да, вот проект «Футбол в школе».
13: Да, да.
9: Я понимаю, что в любом случае, когда школа берет этот дополнительный урок физкультуры, включается в этот проект, это в первую очередь заинтересованность самого учителя физкультуры, да, то есть он проводит урок, он берет эти методички. Но учитель физкультуры в школе — это единица непостоянная. Он сейчас в этой школе есть, он ушел в другую школу. Ему надоело вообще преподавать, пошел это торговать.
4: Откуда такой аргумент?
9: Подожди.
4: Он единица непостоянная.
9: Нет, ставка постоянная, а сам учитель, который заинтересован в уроке футбола в школе, это не постоянная величина в одной конкретной школе. Приходит на его место другой учитель физкультуры, и вот у него есть эта программа «Футбол в школе», ну, она ему как-то не сдалась. И он выходит на этот урок. Ну, мальчики так, налево, девочки направо. Вот вам мяч, гоняйте футбол.
4: Вопрос,
9: вот.
4: Мне кажется, понятен, да, Татьяна?
13: Да. Да, абсолютно точно. Сразу готова ответить. Смотрите, ну, конечно же, проект «Футбол в школе» — это проект всей школы. То есть... Желание педагога всегда подкрепляется желанием и возможностями директора, сообщества родителей. Ну, то есть мы понимаем, что есть ротация определенная педагогов. Конечно, в школе, например, в регионах это не так часто происходит. Все-таки там, да, есть определенное количество педагогов, которые могут из школы в школу переходить. Но, вот как вы говорите, один учитель, например, который в проекте у нас уже занимался в школе номер один, например, города Саранска, он перешел в школу номер пять. Ну, и с ним перешел проект. То есть они заявились на следующий год в проект, и у нас еще одна школа подключилась, да, к масштабу.
9: А что, из которой он ушел, стало что?
13: Из которой он ушел, есть несколько вариантов развития событий. Если у нас очень крутой директор, который уже тоже вовлекся и всем сердцем полюбил футбол, он просто возьмет человека на работу футбольного, либо того, кто заинтересован в своем профессиональном развитии. Потому что у нас же в проекте не только бывшие футболисты и тренеры, да, занимаются, вот именно педагоги, которые бывшие профессионал, так скажем, футбольный. А есть люди, которые представители совершенно других видов спорта. Но наша методическая группа Российского футбольного союза, созданная именно для проекта, она проводит свои семинары очные. У нас работают методисты в 55 субъектах. И это все позволяет вовлечь не только бывших футболистов и тренеров в проект, но и тех людей, которые совершенно не были связаны с футболом. Поэтому у нас уже обучено, вот так, на секундочку цифра, более 20 тысяч педагогов прошли через наши семинары региональные, муниципальные, межмуниципальные, и обучились онлайн. Поэтому мы создаем сообщество, которое готово взять футбол в школу. Ну, в свою школу, привлечь проект и заниматься им.
9: То есть, получается,
13: в общем,
9: кадры...
13: В ротации мы не боимся, да.
9: То есть, кадры решают все, и с кадрами у вас порядок. А где у вас тогда узкое место? Инфраструктура, получается?
13: Вы знаете, да. Ну, понятно, что пришкольные стадионы, площадки... Конечно же, наша школьная лига начинается с внутришкольного этапа, с муниципального этапа, и там есть определенные проблемы, но у нас такие гибкие форматы, что они начинают в школах, в залах. Пришкольные площадки тоже где-то формат 5x5, 6x6. Ну и, конечно же, мы общаемся плотно с Министерством спорта и с Министерством просвещения для того, чтобы развивать инфраструктуру, готовы включиться в большие стратегические проекты. И у нас разработаны типовые форматы площадок, готовы вот совместно с коллегами из министерств проработать возможность укладки новых полей и реновации.
4: Угу. У нас остается не так много времени. Давайте вернемся к финалу кожаного мяча. Вот Дима отметил, что 48 команд мальчиков и 32 команды девочек. С одной стороны, в полтора раза больше мальчишек, а с другой стороны, мне кажется, лет 20 назад такой незначительный перевес трудно
9: было. Девчонок
4: было
9: бы 10 команд, и то на весь турнир.
4: За счет чего удалось так резко сократить разницу в
13: отставание.
4: Интересе.
13: Да. Смотрите, да, смотрите, но поскольку вот этот проект наш замечательный «Футбол в школе», он и для девочек, и для мальчиков, на урок ходят и мальчики, и девочки, и половина из всех занимающихся — это девчонки. И вот это движение, обучение девочек, комфортная среда, атмосфера на уроке и в секции создает такую вот почву и фундамент для того, чтобы они занимались дальше. И у нас реально есть прорыв в женском футболе. Они переходят в секции, они пополняют первенство субъектов среди девочек. И у нас, например, Дагестан, да, ну давайте так, республика, которая, наверное, сначала очень аккуратно относилась к женскому футболу, сейчас это лидер по школьной лиге среди девочек в том числе.
4: Вот это ничего себе.
13: Да, футбол в школе – это фундамент для того, чтобы детки начинали заниматься. Мы их на уроке знакомим и влюбляем в футбол, а дальше у них есть шанс расти и... углубляться, так скажем, в навыки футбольные.
9: Ну, в довесок я просто скажу, что проект «Футбол в школе» дал достаточно хорошие результаты. Александр Дюков, президент РФС, сказал, что более 80 тысяч детей пришли в специализированные уже футбольные секции как раз из школьных.
4: Так, впереди у нас еще выходные, 12-13 число. Можно будет прийти просто желающим посмотреть на матчи?
13: Конечно, всех приглашаем, с утра до вечера играем, погода нам очень помогает, вчера был замечательный день, проводили сегодня открытие.
4: Уже прошел.
13: Уже прошел. Поля готовы, дети играют, улыбки и радостные глаза. Всех приглашаем, всех ждем на 8-м и 9-м полях Лужников.
4: В общем, если есть время выходные, приходите, возможно, увидите будущих звезд футбола, лет через 20 будете говорить, а я вот еще на них в Лужники ходил на кожаный мяч. Татьяна, спасибо огромное, что нашли время для нашей программы. Это была Татьяна Букурова, руководитель проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Ну, а мы двигаемся дальше.
14: Наша трибуна. Наш спорт.
9: Руки педали пока не дали.
4: Да, вот мы говорили в начале программы про искусственный интеллект, про то, что его можно запрограммировать на то, что он не будет шутить такие шутки. А вот... Все-таки, Дима, подчеркиваю, что мы настоящие, живые люди. Крути педали. В эти выходные завершится не только кожаный мяч, как турнир, который Дима назвал в лучших комментаторских традициях «турнирище», но и очень масштабная, важная и яркая велогонка России.
9: «Веломногодневище».
4: Мы продолжаем, да, генерировать шутки. 60 километров в три круга, набор высоты 650 метров. Допускают спортсмены старше 18 лет при наличии медицинской справки и спортивной страховки по Бережковской набережной, по Садовому кольцу и вот рельефные участки подъема на Воробьевых горах. Вот как удобно 12 числа. На Воробьевых горах можно и покататься, и на кожаный мяч сгонять, посмотреть. Угу. Все рядом. Ну, давайте поговорим про финал велогонки России вместе с нашим гостем. Это Владислав Чайцын, руководитель велонаправления Лиги Героев, одного из организаторов этой гонки. Владислав, доброе утро, очень рады вас слышать.
15: Да, всем привет.
9: Да, у вас заключительный 8-й этап в этом сезоне. Так, по Золотому кольцу вы прокатились, финишируете в Москве. Борьба-то как, получилась или нет? Вот именно спортивная борьба.
15: Да, всем добрый день еще раз. У нас велогонка прошла уже в 7 городах Золотого кольца. Начали мы еще 16 мая в Костроме и прошли в таких городах, как Иваново, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль и Калязино. Вот 12 сентября большой финал большого федерального проекта. На самом деле борьба идет очень до последних метров, очень такая конкурентная. У нас есть общий зачет, где спортсмены борются в рамках каждого этапа. Также у нас есть победители и призеры каждого этапа. Борьба развернется на самом последнем этапе, потому что буквально мужчин разделяет от первого до пятого места 10 очков.
4: Так, 10 очков — это...
9: Это много, мало, мы не очень понимаем. Как эти баллы начисляются?
15: Да, в рамках каждой велогонки спортсмен, который место занимает, он получает баллы от 200 и на убывание...
4: Мы поняли, если максимум 200, то 10 баллов — это вот просто ничего.
15: Да, это буквально 10 позиций на финальном этапе.
4: Так, а может быть, кто-то пропускал этапы, поэтому такая плотность, как у нас вот в биатлоне, в лыжных гонках. Не на все этапы заявляются спортсмены. Есть те, которые на всех этапах стартуют.
15: Да, у нас уникальных спортсменов, таких 6, кто проехал все этапы велогонки, а на самом деле география спортсменов очень разнится, и появляются как новые спортсмены, которые, может быть, узнали о данном проекте только в сезоне, так есть с нами, кто катают большинство этапов. Вот. Но 6 уникальных, кто проехал все этапы от первого и планирует также участвовать в Москве.
9: Да, кстати, будет интересный маршрут, на самом деле, прокладывается с Воробьевых гор, Садовое кольцо, обратно на Воробьевые горы, да. Вот слово «горы» — это как бы набор высоты. Набор высоты где-то метров 600 с небольшим, да? Ну, 665, по-моему, да, у вас где-то получается.
15: Да, да, все верно.
9: Это много или мало вообще для серьезного такого, ну, почти для профи? Я не говорю про любительские заезды.
15: Если брать для профессионалов, это достаточно средний набор высоты, ближе к минимальному, потому что все равно профессиональные велогонщики, они привыкли к гонкам в горах на юге нашей страны. Вот как раз сейчас проходит на Кавказе велогон, который проводит Федерация велоспорта России. Вот все профессионалы там, и, конечно, у них набор высоты за один этап насчитается от 1000 и более.
4: Понятно. Так, ну, в мужском зачете очень плотная борьба. Там Дмитрий Беляев, Сергей Юхатов и Евгений Кулигин. Их вот как раз меньше 50 очков тройку разделяют. Все немножко подотстали остальные. А у девушек лидируют Мария Курносова и Виктория Иванова. Там тоже больше никто не претендует на победу. Спасибо большое, Владислав. Это был Владислав Чайцын. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели.
9: До свидания.
14: Наша трибуна. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
16: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
14: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
17: На правах рекламы.
18: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
19: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
18: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
19: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Ока». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
18: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Ока» подробнее, пожалуйста.
19: «Дюна Ока» — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью «Дюна Ока» — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
18: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
19: Да.
18: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить «Дюна Ока»?
19: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что «Дюна Ока» прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
18: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
19: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек прямо у себя дома. А «Дюна Ока» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Ока», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
18: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
19: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. «Дюна Ока» держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете «Дюна Ока» и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте «Дюна Ока» по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
18: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
19: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Ока», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте Аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме дюна ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать дюна ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 04 00. Повторю еще раз. 8 800 220 04 00. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
18: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у дюна ока?
19: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат дюна ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат «Дюна Ока» прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
18: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
19: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой. И все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
18: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом дюна ока?
19: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
18: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему дюна ока нужен всем, кто заботится о зрении?
19: Дюна ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог, у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
14: Радио России.
20: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
21: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
14: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
22: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
23: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
14: Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны перечислила пораженные групповыми ударами цели на Украине. В Тамбовской области задержали россиянина за госизмену в пользу Украины. И партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Фридриха Мерца. Все подробности далее. Цели в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Одесской и Днепропетровской областях поражены в ходе российских ночных ударов по вражеским объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Групповые удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам военной промышленности и логистическим центрам Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов. Также поражены дата-центры в городе Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской.

0: показания.
1: Я решил оказывать им помощь, предоставляя разведданные в отношении критически важных объектов на территории региона. За время общения я отправил точные географические координаты и фотографии интересов украинской стороны, проверил координаты местонахождения Тамбовской электроподстанции и при возвращении домой был задержан сотрудниками ФСБ России.
0: В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Парламентская фракция оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге обратилась к правоохранительным органам с заявлением против канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив его в оскорблении и клевете. Поводом стало обращение выступления Мерца 9 сентября в парламенте, в ходе которого он фактически приравнял продвигаемую партией концепцию ремиграции к этническим чисткам. ВДГ подчеркивает, что канцлер в очередной раз перешел черту, и в этот раз его действия имеют уголовные последствия. Парламентский секретарь АДГ Штефан Брандерберг заверил, что партия осуществляет свою деятельность строго в рамках Конституции. Я напомню, программа партии предполагает немедленную депортацию из Германии нелегальных мигрантов, получивших отказ в убежище, и не затрагивает добропорядочных немецких граждан иностранного происхождения. Новая пандемия коронавирусной инфекции возможна в случае появления нового геноварианта вируса. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она дополнила, что пандемическим потенциалом также обладает вирус гриппа. По словам главы ведомства, Роспотребнадзор постоянно отслеживает эпидемиологическую ситуацию и готов к различным сценариям развития событий. Ранее Попова сообщила, что к середине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Один из факторов, которые этому способствуют – увеличение числа контактов после начала учебного года и возвращение людей к обычному режиму жизни после отпусков. Мужчина погиб в Красноярском крае от нападения медведя. Трагедия произошла в поселке Южно-Енисейске, сообщает региональный следственный комитет. От полученных травм 40-летний местный житель скончался на месте происшествия. Ученые связывают участившиеся выходы медведей к населенным пунктам в разных регионах России прежде всего с ростом численности животных и освоением ими новых территорий. Как ранее сообщали власти Петропавловска-Камчатского, в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям, в городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности для сил и служб, задействованных в обеспечении безопасности жителей. Официанты в Москве за первое полугодие 2026 года получили 2 миллиарда 600 миллионов рублей чаевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование. На втором месте Санкт-Петербург с объемом чаевых более 976 миллионов рублей. Средний размер благодарности, оставленный посетителям в Москве, составляет 504 рубля. В Сочи 451 рубль, а в Петербурге 385 рублей. Эксперты объясняют этот тренд классическим синдромом отпуска, когда на отдыхе россияне психологически легче расстаются с деньгами и охотнее поощряют высокий сервис. Абсолютный рекорд по сумме разовых чаевых зафиксирован в Москве, где один из гостей оставил официанту 132 тысячи рублей. Также удивил персонал одного из ресторанов в Нижнем Новгороде. Посетитель оставил 100 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге самый крупный чай составил 98 тысяч рублей. Выходные в Москве будут комфортными. Днем без существенных осадков, плюс 16-19 градусов, и это на 3 градуса теплее климатической нормы, рассказал ведущий Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Выходные в целом по погоде будут неплохими. В субботу фон атмосферного давления подрастет до 749 миллиметров ртутного столба. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, но небольшой очаговый дождь возможен лишь на севере Подмосковья. Ночью 9-12, днем 16-19 по Цельсию. В ночь на воскресенье небо прояснится и воздух в столице остынет до 6-9 градусов. В низинах будет стелиться туман с ухудшением видимости менее 1 километра. Ну а днем с приближением циклона небо нахмурится, за исключением запада и севера Московской области обойдется без существенных осадков. На максимальном термометре снова плюс 16-19, а это на 3 градуса теплее положенного.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Бывший

0: Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, что продолжит профессиональную карьеру после дисквалификации из-за допинга. Напомню, россиянин отстранен на полгода. По его словам, с ним сейчас контактируют два клуба, но нападающий не видит смысла в предварительном контракте, поскольку неясно, как ситуация сложится зимой. Канадский хоккеист Мэтью Маджо прибыл в Уфу. В августе Салават Юлаев объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он провел 63 игры за Бриджпорт в АХЛ и набрал 33 очка. Ближайший матч Салават Юлаев проведет 16 сентября на своем льду против Акбарса. Мордовские ходоки выступят на командном чемпионате России в Чебоксарах, несмотря на скандал с тренером Виктором Чегиным. На днях стало известно, что пожизненно дисквалифицированный Чегин до сих пор работает тренером в одной из мордовских школ по спортивной ходьбе. В пресс-службе Федерации легкой атлетики ответили однозначно. Спортсмены могут участвовать, они представители своих спортивных школ и других структур, а не федерации. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Касторная перенесла очередную операцию на плече. Спортсменка сообщила, что сейчас она проходит сложный и длительный период реабилитации. До этого девушке потребовалось прооперировать плечо в феврале позапрошлого года. Касторной 23, она чемпионка Европы 2020 в одиночном катании. Беговой фестиваль «Осенняя гроза» пройдет в Пензе 19 сентября. Участвовать в нем смогут все желающие. На Олимпийской аллее города организуют забеги на 200 и 400 метров, 1, 5, 10 километров, а также 21 100 метров. Собранные с продажи слотов денежные средства будут направлены на благотворительность. У меня на этом все. До новых встреч.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
6: Сегодня в Самаре плюс 18-20 градусов без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, в Пензе плюс 18-20 и небольшой дождь, в Ярославле и Туле дождь сильный, плюс 18-20 градусов, в Воронеже плюс 24-26, дождь, в Волгограде плюс 26-28, малооблачно, в Ставрополе плюс 27-29 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 14-16, небольшие дожди, в Москве кратковременный дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не знаешь, там 33 года на печке лежал, спал же?
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Телевизионный цикл «Земля людей». Впечатление об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
7: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнусов, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
6: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.
1: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Севастополя, Уфы, Петрозаводска, Дербента, Мариуполя, Грозного, Сочи и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых, и в ближайшие два часа будем говорить с вами о том, чем живет наша страна. Конечно, общаемся с экспертами, все это в прямом эфире. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом. За информацией заходите на сайт вести.ру. Кроме того, напомню о наших социальных сетях. Присоединяйтесь к ним, Радио России, вашему вниманию, и мессенджер Макс также полон информации. Ну и давайте сразу проанонсирую темы, которые будем обсуждать в этом информационном часе. Некоторые из них. В России введут единые критерии оценки знаний по основным предметам. Число российских брендов увеличилось в стране почти на четверть. 700 тысяч жителей столицы прошли первый этап программы «Московский чекап». Об этом и многом другом говорим с экспертами. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
8: Да, ну и, конечно, у нас много тем, которые мы хотим обсудить. В частности, говорим и на такие темы, как просвещение и образование. Минпросвещение подготовило единые критерии оценки знаний по основным предметам, сообщил об этом Сергей Кравцов. В регионы также были направлены согласованные с Федеральным институтом педагогических измерений рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных и практических работ, проектов и других заданий. Знаете, главное, чтобы вот за всеми этими изменениями все-таки дети успевали осваивать в полной мере основную учебную программу, что также немаловажно, потому что критерии критериями, да, но все эти методические рекомендации преподавателям и учителям также нужно изучать. Главное, чтобы оставалось время на взаимодействие и коммуникацию с учениками. Эксперт Народного фронта, директор Петербургского лицея Константин Тхостов с нами на связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Что внесут или привнесут эти изменения, или это просто, ну, такое необходимое действие, которое нужно было осуществить Минпросвещение?
9: Вы знаете, давняя история, назревшая, особенно она актуальна в свете того, что в июле месяце вышел указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об особом статусе педагога. Так. И вот сейчас идет единообразное приведение к общему, если позволите такой термин, знаменателю, всех нормативных действий, чтобы они не вызывали никаких вопросов у участников образовательного процесса. Единые критерии оценки, очень четкое понимание того, за что ребенок получил ту или иную отметку. Важно понять, что школа, она не про отметки, а про знания. С Соответственно, отметка лишь только определяет уровень готовности ребенка и выполнение им четко поставленных требований и задач со стороны образовательной организации. И этот вопрос не должен вызывать сомнений у родителей с тем, чтобы избавить их от необходимости входить в конфликтные ситуации с образовательными организациями и с учителем в частности.
8: Ну да, важно, потому что мы знаем, что в некоторых регионах действовали как будто и в школах свои вроде бы правила, да, свои методические
9: рекомендации.
8: Внутренние, да, да. А теперь эта вся история единая. Но на это понадобится какое-то время, или вот вы говорите, давно обсуждалось, значит, к этому потенциально были готовы все учебные заведения.
9: К этому были потенциально готовы еще, потому что это не новшество. Ну, знаете, все новое — это хорошо забытое старое.
8: Да.
9: И был единый критерий выставления отметки, и была норма, которая соответствовала выставлению отметки 5, 4, 3, 2, даже 1. Отметка была очень четко предопределена, за что может учитель поставить данную отметку. Ушло в нулевые годы, к сожалению, это как многое ценное, что ушло из фундаментальной школы вследствие наших каких-то попыток посмотреть, а как у наших соседей. У соседей не так хорошо, как у нас. Именно мы же ракету первую, да, в космос запустили.
8: Да, да, да.
9: Первого раза, по большому счету. И с нас брали пример. Вот и хотелось, чтобы продолжалось бы в том же духе, тем паче наш опыт и сейчас востребован даже у, так сказать, западных коллег. Они видят, насколько небезопасна всемирная паутина для подрастающего поколения, и следом за нами все-таки стараются с детьми возвращаться к традиционным человеческим ценностям.
8: Важные моменты, конечно. Ну вот здесь мы говорим и по системе оценивания. Дальше будут еще вводиться оценки за поведение. Это тоже такой важный момент, но тут главное перекосов, чтобы не было.
9: Да.
8: И, конечно, это единые учебники, о которых мы также говорим, там, истории и точных наук и так далее. То есть, по сути, за несколько лет должна вся система образования, я имею в виду вот начального, школьного образования, да, прийти к единому знаменателю.
9: Это то, о чем говорит наш лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о едином образовательном пространстве. Возможность ребенку от Камчатки до Калининграда, да, от самой северной до самой южной точки, не зависеть от места своего обучения. Единое образовательное пространство позволит ребенку полноценно, фундаментально освоить школьный стандарт знаний и прикоснуться к своей мечте. Опять же, повторюсь, ничто его в этом не должно и не может ограничивать.
8: Спасибо вам большое, Константин Эдуардович. Ну, согласен полностью с тем, о чем вы говорите. Эксперт Народного фронта, директор Петербургского лицея Константин Хвостов был с нами на связи.
1: Слушаем.
8: Еще одну тему давайте обсудим. Это экономика, более того, это экономика платформенная. Вот что такое платформенная экономика? Но, конечно, связана она с цифровыми платформами прежде всего. И с 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Снижение цены за счет продавца теперь станет возможным только с его согласия. А за отказ от этого будет запрещено блокировать кабинеты и снижать рейтинг. О росте комиссии площадки обязаны предупреждать за 45 дней. Ну, казалось бы, ужесточаются требования, но что это значит для экономики в целом и для потребителя в частности, давайте выяснять. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин с нами на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Что это за история?
10: Вообще, вот этот закон, он касается цифровых платформ, так скажем, посреднических между потребителем и производителем или продавцом товаров или услуг. И он касается только тех агрегаторов, совокупная стоимость сделок, которых не менее 50 миллиардов рублей в год составляет. И у этой платформы, так скажем, или агрегатора есть не менее 10 тысяч партнеров, которые хотя бы одну оплаченную сделку за год сделали. То есть При этом еще среди суточной аудитории должна быть не менее 100 тысяч посетителей. То есть это достаточно ограниченный круг. То есть, ну, можно по пальцам примерно одной руки пересчитать, о ком может идти речь. То есть это не касается там абсолютно всех агрегаторов и интернет-магазинов и так далее, даже популярных. То есть это вот все-таки такие монстры, как Озон, Wildberries, там, может быть, Авито. И даже я сомневаюсь, что у Мегамаркета есть такая аудитория и такое количество людей, которые хотя бы одну сделку совершили. То есть вот, собственно, может быть еще Яндекс.Такси или кто-то еще попадет на под этот закон. Может быть, сервисы там типа Яндекс.Доставка, либо Купер. То есть, ну, речь идет в любом случае о крупных участниках рынка.
8: Ну, и, в принципе, да, список такой предварительный есть. Но а что это значит для потребителей? То есть, если вступает в силу этот закон, есть определенные ужесточения, как-то на цене товаров это скажется и услуг?
10: На цене товаров, скорее всего, это скажется в сторону повышения. Почему? Потому что сегодня у нас многие маркетплейсы, например, за свой якобы счет, за счет своей комиссии, снижает цены на товары. Причем цена получается на этих платформах дешевле, чем цена на собственном интернет-ресурсе, например, производителя. И то есть агрегатор объясняет, что мы на самом деле не снижаем вам цену, но просто компенсируем потребителю за свой счет, за счет той комиссии, которая нам причитается, некую сумму. Таким образом, все равно цена получается ниже, чем, в принципе, можно продать с прибылью этот товар. Но вообще, как бы, вот любой маркетплейс, он забирает, ну, минимум 45% от оборота, от цены товара, он забирает себе за свои услуги. Это, говорю, минимум, а вообще, так сказать, там, может быть, и 60%, и 70%, и даже больше. В общем-то, то есть есть чем поделиться потребителям, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это сложная логистическая цепочка поставки товаров. И
8: хранение, поставки.
10: Она должна как-то оплачивать. Да. Конечно. Плюс там, видите, что происходит. Сейчас еще все товары стали страховаться, то есть уже как бы без спроса, на самом деле, селлеров. Там какие-то страховые премии начисляются, потому что ну, там склады там подвергаются там разным атакам и тому подобное. Все это мы знаем, слышали. В общем-то, в любом случае дешевле для потребителя цена товаров не станет. Может быть, станет легче, во-первых, возврат. С другой стороны, больше будет уделяться внимание проверке безопасности товара, вообще разрешенного к продаже. Этот товар не контрафактный ли, то есть не нарушает ли интересов правообладателей. То есть, ну и, собственно, наконец-то вот эти платформы признают участником отношений по закону о защите прав потребителей, то есть они будут облегчать получение компенсации в случае нарушения прав потребителя. Нарушение там может быть все что угодно, там, ну, включая недостоверную информацию и так далее. Но обман, обвес, предоставление ложной информации.
8: А потребителю легче будет обратиться сейчас вообще, Павел Сергеевич, за защиту?
10: Я думаю, легче. Я думаю, легче, потому что раньше просто эти агрегаторы, ну, отсылали. Так сказать. Мы тут вообще ни при чем, наша хата с края. А, например, вот Яндекс.Такси, в случае, если вы опоздали, например, по вине, значит, таксист, который вовремя приехал в аэропорт, не улетели куда-то, вообще, так сказать, ничего не будет платить, то даст вам скидку 100 рублей на следующую поездку, понимаете, да, то есть, и он как говорит, а мы тут просто посредники, мы тут информацию предоставляем, а вот идите к таксистам, с ними разбирайтесь. То есть вот это вот должно быть исключено на самом деле. То есть все эти платформы должны нести ответственность. Солидарно, как минимум.
8: Спасибо большое, Павел Сергеевич, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Шапкин был с нами на связи.
1: Слушаем.
8: Давайте обсудим миграционные вопросы, и они всегда в приоритете в нашем эфире, и, конечно, мы обсуждаем их с экспертами. Ну вот, накануне состоялась встреча главы государства Владимира Путина с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. Разные темы были на повестке. Среди прочего, доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30%. Кроме того, основной источник доходов, отметил это президент, это выдача патентов. Но и, конечно, законопроект о реформировании системы организованного набора трудовых мигрантов сейчас находится на согласовании в правительстве России. И другие темы обсуждались. Мы их сейчас обсудим со специалистом. С нами на связи политолог Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Вот в этой миграционной теме, в этом вопросе, на что бы вы обратили внимание и что здесь главное? Понятно, что не только финансы и наполнение бюджета.
11: Для меня главное – это количество мигрантов и качество мигрантов. То есть количество преступлений, особенно в особенности особо тяжких преступлений, которые они совершают. Да? Незадолго до встречи президента, да, замглавы МВД, утечка случилась. Судя по всему, как раз из недр МВД, где как раз была разбивка по странам, да, и сколько выходцев из той или иной страны совершают преступления. И там совершенно жуткая была. Опять же, это не официально, да, но это утечка из МВД, да, где там получалось, что по несколько особо тяжких преступлений в день совершают выходцы из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана именно в таком порядке, да, на душу населения. И несколько меньше из Киргизии и Армении. Да, но речь идет о нескольких тяжких преступлениях в день.
8: Угу. Даже там, но это, месяц, скажем, не год. Официальная информация, это не подтвержденная.
11: Официальная информация, да, это 1,7 миллиона членов семей мигрантов.
8: Это все.
11: Вот это Кикоть вчера назвал эту цифру. 1,7 миллиона семей мигрантов.
8: Да? И вот как раз, нужно понимать, чем им заниматься, на каких правах, да, они здесь находятся, что, конечно, им нужно делать, кто за ними должен следить. Это ключевые вопросы, на которые нужно находить ответы.
11: Ну и еще один ключевой вопрос, на каком основании им раздают гражданство. Да, то есть сюда валят по программе воссоединения семей, повторяя худшие образцы европейского опыта, просто худшие. Да, вот это из того, что сказал Кикоть, наверное, это наиболее пугающая цифра, да.
8: Угу. Значит, смотрите, здесь еще нужно понимать, что целевой оргнабор для трудоустройства нужно более жестко контролировать. Об этом также сказал глава государства. Да. А каким образом и как это делать? То есть это на плечи работодателей ложится? Работодатели готовы этим заниматься? Потому что очень много это крупные работодатели.
11: Судя по всему, как раз крупные работодатели оказывают сопротивление. Потому что, да, Кикоть, да, вчера сказал, что законопроект находится на согласовании. Угу. И три этапа, которые будут внедряться в течение, каждый из них в течение 2 лет. Вот глядя на это, так и хочется сказать. Надо не про 2 года говорить здесь, а про 2 месяца. Да? И за полгода, а не за 6 лет. Да, внедрить уже все. В конце концов, мы воюющая страна, которая не может позволить себе, чтобы в тыл заезжал непонятно кто.
8: Значит, здесь всевозможные вопросы, в том числе биометрический контроль, но он не везде сейчас действует, пока на некоторых только пунктах пропуска.
11: К сожалению, да.
8: А вы как, за то, что нужно, да, нужно везде
11: это
8: его вводить?
11: Это первостепенно. Это везде надо вводить. Скажем, в Евросоюзе везде ввели, во всех аэропортах международных, на всех наземных пунктах.
8: Ну, это не мешает просачиваться нелегальным
11: мигрантам. Это другой вопрос. Это другой вопрос, да. Но биометрия должна быть обязательно, чтобы кто-то из нарушивших наш закон не приехал на родину, не сменил 1 букву в паспорте, а потом вернулся как новый человек. Сколько таких случаев
8: было? С этим проблемы, да, по-прежнему возникают, да. Ну и смотрите, еще тема, ну, коротко буквально, да, в 27-м году планируется запустить аналитический центр для борьбы с незаконной миграцией, МВД, да, планирует такой центр. Но опять-таки мы говорим о том, что, а можно ли сделать это быстрее, если мы с проблемами сталкиваемся так остро, то, может, необходимость в этом центре, что называется, вчера еще была?
11: Ну, конечно, необходимость еще была вчера, но лучше поздно, чем никогда. Это если запускают со следующего года, ну, хорошо, что запускают. Но, может быть, какие-то технические препятствия есть, не будем уж придираться.
8: Ну, все-таки анализировать эту ситуацию нужно, чтобы понимать, как двигаться дальше. Вопросы миграционной политики, они всегда на повестке дня и очень острые. Вот как раз мы это и обсудили. С нами на связи был Вадим Трухачев, политолог. А сейчас мы на минуту прервемся и к другим темам перейдем.
12: Радио России.
13: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
14: Слушаем.
8: Давайте теперь поговорим о наших брендах, о развитии российских брендов и о том, что число российских брендов увеличилось в стране почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Это данные главы Роспатента Юрия Зубова. Он их озвучил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. За 2026 год было подано около 75 тысяч заявок, а это на 23% больше, чем годом ранее. Но хотелось бы понять, а что это значит? Значит, вообще для экономики страны и как эти проекты реализуются? Председатель комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России», президент Союза предпринимателей креативных индустрий Ирина Патрикеева с нами на связи. Ирина Александровна, здравствуйте.
15: Здравствуйте, рада вас приветствовать.
8: Спасибо вам, что включились в эфир, также взаимно. И скажите, пожалуйста, Ирина Александровна, ну а вот это количество брендов, это просто на бумаге эти бренды существуют или же все-таки как-то реализуются потом эти проекты?
15: Ну, вообще тема брендинга, она мне очень близка, поэтому я слежу за этой информацией, естественно, отслеживаю, смотрю, как работают, развиваются бренды. И нужно отметить, что, например, то количество брендов, которые сейчас регистрируются, это, конечно же, некое влияние веяния времени в связи с тем, что появляются, так скажем, новые бизнес-задачи, которые связаны так или иначе с капитализацией своей интеллектуальной собственности, ну, даже в рамках креативных индустрий, то есть как бы своей творческой или там интеллектуальной идеи. И естественно, что такие патенты, регистрации, они позволяют в дальнейшем, ну, как бы смотреть в будущее. Это очень здорово и приятно, что бизнес и, в принципе, люди стали думать о том, что как бы вот эта регистрация, она в дальнейшем им в чем-то поможет. Но с точки зрения тех регистраций, которые проходили, например, ранее, или там, условно, годом раньше, или двумя годами раньше, то здесь есть некая статистика о том, что, ну, например, там, ну, даже эксперты, в принципе, называют эту цифру, порядка там 30% всех брендов, они так или иначе постепенно либо затухают, либо они так или иначе отзываются, да, с помощью там различных инструментов в связи с тем, что они, например, не идут дальше в работу. Ну, например, там зарегистрирован товарный знак, а он, ну, например, видно, что не используется, да, то есть, например, там не идет, например, продукция, не продается, или там не работает эта компания. И тогда, ну, как бы есть процедуры или инструменты, благодаря которым можно это как-то поменять, да, или отозвать эту марку. Вот. И поэтому, да, можно говорить о том, что большая часть брендов, она продолжает жить, и тенденция к тому, чтобы эти бренды начали развиваться, капитализироваться, да, и становиться полезными людям, она идет, эта тенденция есть. Но, конечно, есть и некое количество вот этих марок, или не только марок, но и каких-то патентов, которые, ну, либо там сами потихонечку сдуваются, либо, ну, их как-то вот отзывают.
8: То есть, в принципе, то и выходит или нет? Потому что, ну, как бы 23 появилось процента, а может быть, столько же примерно и исчезло.
15: Ну, вы знаете, сейчас, наверное, сложно сказать. Давайте посмотрим на это все через годик примерно. Да. Почему? Потому что сейчас тот прирост, который создается, он создается благодаря вот тем действиям, и в том числе государства, которые активируют бизнес регистрировать свою интеллектуальную собственность. Но давайте посмотрим через год, что будет, что произойдет с, так скажем, с поддержанием этого интереса к регистрации своей интеллектуальной собственности. Потому что, например, ну вот сейчас порядка только, ну, насколько я слышала, что-то около 10 или там 11 случаев, когда под интеллектуальную собственность, ну, в том числе бренд, да, можно взять кредит, например, да? Да. Хотя мы все говорим о том, что это должно капитализироваться как-то, да, ну, как-то это должно нам помогать, да, в дальнейшей работе, особенно нам, с точки зрения творческого бизнеса, где очень часто нет активов каких-то, да, таких там здания, машины.
8: Только интеллектуальная собственность.
15: Да, поэтому вот здесь, если мы через год получим поддержку государства с точки зрения развития, вот, развития бренда, да, его эффективности этого бренда, то тогда, конечно, все это будет дальше продолжаться и укрупняться, и мы увидим,
8: значит, мы за этим последим, да, вот «Сделано в России», это же тоже бренд, вот как раз за тем, как «Сделано в России», и что делают в России, и как это продвигается на внутреннем рынке, мы будем следить. Ирина Александровна, спасибо вам большое, да. Ирина Патрикеева, председатель Комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России», президент Союза предпринимателей креативных индустрий, была с нами на связи.
14: Слушаем.
8: Собираетесь сдавать на права и учите билеты. Ну вот как раз тогда эта информация для вас. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. И с этим нужно разобраться. Но это не мое мнение, а так сказал член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов. Но давайте, что называется, у эксперта тоже спросим, а так ли это? Член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
16: Добрый день.
8: Что там за проблема? Это что за чехарда?
16: Как радостно и отрадно осознавать, Андрей, что вы назвали меня как раз в этом статусе, потому что это является наглядной иллюстрацией, что Александр Львович выступил капитаном очевидность. На самом деле рабочая группа, которая работает над новыми экзаменационными билетами, работает уже 3 года, и неточности, некорректности, нарушения норм материального права, нарушения требований государственных стандартов и так далее, они давно уже выявлены еще во время первой части работы аудита, который проводился в 2023 году, еще в апреле месяце. На самом деле, должен заметить, что крупных нестыковок там не так много, как кажется. Я специально посмотрел в нашу таблицу итоговую, там получилось то ли 24, то ли 26 вопросов, которые, значит, ну, наверное, не соответствуют нормам права, но это стало следствием, знаете, есть такая история, правоприменительная практика. То есть, когда появился накопленный опыт трактовки того или иного пункта законодательства, нормы права. Очень многое не соответствует требованиям государственного стандарта, а я, как человек, который занимается организацией дорожного движения, очень к этому трепетно отношусь. Вот это все будет исправлено. Более того, могу сказать, что еще в прошлом году, в декабре, главный государственный автомобильный инспектор Михаил Юрьевич Черников подписал новый комплект экзаменационных билетов в новой графике. Там для этих целей создана была специально 3D-студия с хорошим качеством. 5000 моделей, которые позволяют разработать и спрогнозировать, создать почти любую ситуацию. Но мы с вами можем гордиться, вы в Москве, а я в Питере, потому что основу полигона составили виды, ну, Москва и Петербург, так, основу полигона. Вот. Делалась в начале этого года технологическая работа, связанная с перебивкой базы, это огромный массив цифр, и вот она буквально неделю-две тому назад была завершена, сейчас идет тестирование, и можем сказать ученикам автошкол, что новый комплект вопросов, который будет обновлен приблизительно на 30%, то есть треть будет новая, появится, ну, с колес буквально там неделя-две-три. Поэтому, когда Александр Львович говорит, что он узнал о том, что в экзаменационных билетах имеется большое количество ошибок, а про 30-й, 6-й, по-моему, мы с вами, Андрей, уже говорили даже, 30-й билет, 6-й вопрос. В этом месте я вскидываю руки к небу и говорю, как опять? Вот. Очень много вопросов, знаете, задают по какой теме? А не получится ли так, что новые экзаменационные вопросы опять станут, сгенерируют новые ошибки, новые проблемности, новые места. Значит, во избежание такого толкования должен сказать, что работа рабочей группы выстроена очень хитрым образом. Нас много, нас 40 человек, специалистов по всем отраслям. Там есть психологи, методисты, правоведы, юристы, даже ДПСники есть, есть преподаватели автошкол, есть организаторы движения. И голосующая часть, это порядка 20 человек, половина группы за каждый вопрос. Каждый участник группы обладает правом вето. Угу. То есть, если у меня есть хоть какие-то малейшие сомнения, понимаете, то есть всех устраивает вопрос, меня не устраивает. Вот я могу сказать, что во вторник было прошедшее совещание, я сказал, что коллеги, там один вопрос по светофорам кто-то нарисовал. Я говорю, этот вопрос я не пропущу ни при каких обстоятельствах, потому что такой схемы ОДД не может быть, она провокативна по отношению к ДТП. И все сказали, убираем в отложенные. Бывают спорные ситуации, диспуты, там чуть ли не до драки. Я два раза ездил в Москву живьем для того, чтобы отстоять позицию там по 3-5 вопросам. Поэтому работа идет очень серьезная.
8: Ну, это самое главное. То есть мы можем надеяться на то, что исправить ситуацию все-таки получится.
16: Да, и более того, это состоится в достаточно ближайшее время. Не пугаем никого тем, что будут тысячи вопросов. Их пока по-прежнему останется 800. Возможно, что в следующем году чуть-чуть их, может, побольше станет и изменится подход к формированию самого теста. То есть не будет билетов, а будет в разнобой вылетать набор вопросов. А так, в общем-то, все то же самое. Появится побольше вопросов по безопасности дорожного движения. Вот с рисками, угрозами, про мертвые зоны.
8: Ну, это и правильно, потому что это безопасность движения и безопасность жизни вообще. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, что включились к нам в эфир, поделились своей позицией и работой над этими документами. Член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов был с нами на связи. Ну, а мы говорили о том, что нужно исправлять ошибки. Ну, собственно, этим сейчас и занимаются специалисты в экзаменационных билетах на знание правил дорожного движения. Далее у нас будет рубрика «Хранитель времени». Слово передам Андрею Светенко. Ну, а после мы еще поговорим на московские темы и обязательно обсудим, а что происходит с рынком жилья и как внедряется программа реновации в столице. Не переключайтесь.
14: Андрей Светенко. Хранитель времени.
17: Ко дню рождения в 1921 году, 105 лет назад, Станислава Лема, выдающегося польского писателя-фантаста. Середина 20 века. Расцвет научной фантастики. Прогресс на марше и в первую очередь, конечно, в космосе. Неудивительно, что в этом жанре писали представители стран-первопроходцев космоса. Американцы Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк и наши Иван Ефремов, братья Стругацкие, Кир Булычев. Удивительно, что наравне с ними поляк Станислав Лем. Его романы «Солярис», «Магелланово облако», «Возвращение со звезд» и рассказы о пилоте Пирксе – это классика мирового масштаба, много раз экранизированная. Любопытное свойство жанра. В той или иной степени всем писателям-фантастам было присуще чувство юмора. Они же писали не фантазии ради, а о земных социальных проблемах, и политическая сатира в сайенс-фикшн присутствует по определению. Но и в этом Станислав Лем, пожалуй, превзошел всех, даже Стругацких. Звездные дневники Иоанна Тихого, выходившие фантастически долго с 1953 по 1999 год, это своего рода человеческая комедия космического масштаба, кладезь выдумки, тонкости наблюдений, иронии и сарказма. Лем сохранил эту способность смеяться и иронизировать на протяжении всей своей долгой 84 года жизни, вопреки всем ударам судьбы. Уроженец Львова, Станислав Лем в годы Второй мировой оказался единственным в своей большой еврейской семье, кто избежал депортации и концлагерей. Все остальные погибли. Закончив медицинский факультет Краковского университета, Лем отказался служить военным врачом и остался недипломированным специалистом. Долгое время сидел без работы и писать-то начал в перерывах между случайными заработками. 1948 году Лем умудрился ухудшить свое и без того сложное положение. По недосмотру редакторов он опубликовал статью, в которой раскритиковал могущественного тогда советского академика Лысенко. И только вот теперь, то есть в середине 50-х, к Станиславу Лему пришел успех и всеобщее читательское признание, бескомпромиссное, на всю оставшуюся жизнь. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Помните то время, когда вы просто вставали и шли, не думая, как поставить ногу, не думая, что сейчас кольнет в колени. Вы просто шли, и это было легко. А теперь вы аккуратно спускаете ноги на пол, ждете, когда отпустит поясница, когда перестанет ныть колено, когда пальцы рук перестанут быть ватными. Сегодня мы поговорим о том, почему это происходит. У нас в гостях специалист по укреплению суставов Лихачева Светлана Валентиновна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Для вас это знакомая история? Часто к вам с таким приходят люди?
5: Я слышу об этом каждый день. И знаете, что самое страшное? Люди думают, что это норма, что возраст берет свое, что суставы изнашиваются, с этим ничего не поделаешь. Они терпят годами, заглушают дискомфорт химией, продолжают терпеть. Но это не норма. И возраст тут вообще ни при чем.
4: Неожиданно. А что тогда при чем? С чего вообще начинаются проблемы с суставами? Вот я, например, еще совсем недавно даже не думала о суставах. А сейчас каждое утро их чувствую.
5: А это из-за того, что пропустили первые сигналы. Организм же не молчит. Он говорит нам о том, что надвигаются проблемы. Например, вы замечали, что после 50 меняется походка? Кто-то начинает прихрамывать, кто-то семенит, а кто-то и вовсе боится выйти из дома. Или пальцы вдруг начинают плохо сгибаться. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем. Казалось бы, простые движения, а приходится прилагать усилия. Или спина. Вы просто постояли в очереди 5 минут, а в пояснице уже дискомфорт.
4: Вот, кстати, вы про походку заговорили, и я поняла, что да, у меня она действительно изменилась. Стала более тяжелая, что ли.
5: Вот. Но поймите, дискомфорт в суставах – это не обязательно старение. Вполне возможно, что сустав не получает питания. И обеспечить это питание в наших силах. Но если не предпринимать никаких мер, то разрушается сразу несколько систем.
4: Несколько систем? Это какие?
5: Первое. Синовиальная жидкость. Это та самая смазка сустава. Когда в ней не хватает правильных жирных кислот, она становится жидкой, как вода. Хрящ трется о хрящ, стирается и воспаляется.
4: То есть сустав остается без защиты?
5: Абсолютно верно. Второе. Гибнут клетки хряща, хондроциты. Им не хватает кислорода и питания. Недостаток омега-3 и омега-6 приводит к тому, что они просто не могут строить новую хрящевую ткань. Кроме того, разрушается костная ткань. Особенно у женщин после 50, когда падает уровень эстрогенов. Кость теряет плотность, становится пористой, как губка. Любой неудачный шаг может грозить переломом шейки бедра, а это у пожилых людей часто равносильно приговору.
4: Это страшно. Получается, проблема глубже, чем просто хрустят колени.
5: Гораздо. И еще момент. В суставе усиливается воспаление. Хроническое, вялотекущее. Оно пожирает сустав изнутри, и в дополнение ко всему сустав задыхается. Без нормального кровоснабжения кислорода он деградирует в разы быстрее.
4: И это касается всех суставов или только коленей?
5: Абсолютно всех. Это же единая система. Если страдают колени, меняется походка, нагрузка перераспределяется, появляется дискомфорт в пояснице. Если болят руки, вы инстинктивно бережете их, начинаете неправильно распределять нагрузку. Страдают плечи и шея, все взаимосвязано.
4: А если ограничить движение, как при переломе, дать немного колену или руке отдохнуть?
5: Если это рекомендовал специалист после обследования, то конечно. Но в большинстве случаев перестать двигаться при дискомфорте – это большая ошибка. Застывание – это смерть для суставов. Чем меньше движений, тем хуже смазка, тем быстрее разрушение. И человек сам себя загоняет в эту ловушку. Я предлагаю включить в свой рацион важные и полезные для суставов элементы.
4: Вы о чем-то конкретном говорите?
5: Организму очень важны полиненасыщенные жирные кислоты. Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают уменьшить дискомфорт, улучшить подвижность.
4: Ну да, они же в рыбе содержатся.
5: Этого недостаточно. Рыбий жир содержит только омега-3. Но в желудке они окисляются, теряют пользу, а иногда становятся даже вредными. Кроме того, в рыбьем жире нет других важных омега-кислот. Омега-5, омега-6, омега-7, омега-9. Они тоже жизненно необходимы. И самое главное, соотношение этих кислот должно быть правильным. В рыбьем жире этого баланса нет. А вот в том, что мы едим каждый день, в подсолнечном, кукурузном, в соевом масле, омега-6 просто зашкаливает.
4: А в каком продукте полиненасыщенные кислоты содержатся в правильном соотношении?
5: Это тюленей жир. Ученые обратили внимание на народы Крайнего Севера. Они до глубокой старости сохраняют бодрость, крепкие кости, здоровые суставы. Оказалось, что секрет в том числе в их питании. Тюленей жир обладает уникальным составом. В нем 24 вида полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3. 5, 6, 7, 9. И все они в идеальном для человека соотношении 1:3. Такого нет больше ни в одном природном жире. А еще в нем содержится антиоксидант, который не дает этим кислотам окисляться в желудке. Поэтому все они достигают своих целей. Кроме того, тюленей жир богат скваленом, так называемым витамином кислорода. Это редчайшее вещество. В природе он встречается только в двух местах – в печени глубоководной акулы и в тюленем жире. Но в тюленем жире сквален чище, без тяжелых металлов.
4: Интересно, а почему сквален назвали витамином кислорода?
5: Все просто. Он генерирует кислород прямо в клетках. Насыщает хондроциты и ткани сустава кислородом. Благодаря этому клетки хряща получают питание. Он способен стимулировать иммунитет. А еще он очищает кровь и сосуды, поддерживая питание сустава. Плюс в тюленем жире есть комплекс натуральных витаминов А, Д, Е. Они помогают усваивать все эти вещества и укрепляют костную ткань. Особенно важен витамин D, который критически необходим для усвоения кальция. И это все в тюленем жире.
4: Звучит как супер уникальный продукт. Но если он такой полезный, то почему я раньше ничего не слышала про тюленей жир?
5: Потому что это достаточно редкий продукт. Настоящий полезный жир добывают только из тюленя, обитающего в холодных морях Дальнего Востока. И добывают его строго по квотам. Но главная проблема даже не это, а технология получения. Традиционно тюленей жир вытапливали открытым огнем. При такой температуре большинство полезных жирных кислот и сквален разрушались. Получался просто калорийный продукт. Но наши ученые совершили настоящий прорыв. Они разработали паровую технологию Steam Eco. При щадящей обработке, без химии и высоких температур, в жире сохраняются все 24 жирные кислоты, сквален и сопутствующие вещества. Биодоступность такого жира 100%. Именно такой жир лег в основу продукта Arcil Artra.
4: Кстати, сегодня вы можете получить дополнительный Arcil Artra бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или *22 03. А как компоненты Arcil Artra поддерживают наши суставы?
5: И вот тут мы подходим к самому важному. Давайте по порядку. Первое. Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав Arcil Artra, участвует в поддержании нормальной работы клеток, которые отвечают за обменные процессы в суставах. То есть организм получает поддержку на клеточном уровне. Второе – качество и количество синовиальной жидкости. Правильный набор жирных кислот может поддержать естественную работу суставов. Идем дальше. Арсил Артра – серьезная поддержка костной ткани, а это особенно важно для женщин после 50, когда кости становятся более хрупкими. Жирные кислоты участвуют в процессе поддержания качества и плотности костной ткани, что позволяет снизить риск переломов.
4: Напомню, сегодня вы можете получить дополнительный Арсил Артра бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать. А что касается самого хряща?
5: Благодаря сквалену, входящему в Арсил Артра, клетки хряща получают кислород и полноценное питание, способствуя выработке коллагена. И что еще немаловажно, тюленей жир в составе Арсил Артра помогает укрепить сосуды вокруг сустава. Омега-3, 5, 6, 7, 9 способствуют поддержанию эластичности капилляров, улучшению микроциркуляции, а это опять же необходимое питание для наших суставов.
4: Получается, Арсил Артра – комплексная поддержка всего опорно-двигательного аппарата.
5: Совершенно верно. Это возможность поддержать организм теми веществами, которых ему не хватает. Арсил Артра – это не просто очередная баночка с омегой. Это комплексный продукт, который помогает закрыть все 5 потребностей для сустава. Качество синовиальной жидкости, обменные процессы, поддержание плотности костей, полноценное питание, клеточное дыхание, чтобы движение приносило только радость.
4: Если бы вы могли сказать человеку, который сейчас слушает нас, то что бы вы ему посоветовали?
5: Ну, скорее пожелала бы просыпаться утром и чувствовать легкость во всем теле, двигаться без скованности, наклоняться, завязывать шнурки, застегивать пуговицы, чтобы пальцы слушались, свободы, энергии, жизни, где вы чувствуете себя хозяином своего тела. Арсил Артра – это та легкость, которую вы заслуживаете. Это поддержка, которая радует вас каждый день.
4: Спасибо вам за этот разговор. А я еще раз спешу напомнить, если вы позвоните прямо сейчас, вы сможете получить дополнительный Арсил Артра бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203. Ваше тело ждет поддержки уже сегодня. Пусть каждое движение приносит удовольствие. Остерегайтесь подделок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203. Арсил Артра зарегистрирован в системе «Честный знак». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
6: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Люмисфера представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
7: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
8: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
0: Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о ночном ударе по целям на Украине. Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош-Хашана. И в России официально запущена связь 5G. Все подробности далее. Российские войска освободили Новогришино в ДНР и Заревку в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр» и «Восток». Об этом сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за неделю освободили 3 населенных пункта. Над 5 установлен контроль. По данным ведомства, российские войска за неделю нанесли массированные и 6 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 12 беспилотных катеров вооруженных сил Украины. Средства ПВО сбили 5673 беспилотника ВСУ самолетного типа, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». В общей сложности армия Украины потеряла за неделю 9480 военных. Но минувшей ночью вооруженные силы нанесли удары по украинским логистическим центрам, объектам военно-промышленного комплекса и портам. Об этом сообщает Минобороны. В Киеве повреждены дата-центр B-Mobile и логистический центр «Гастомель», используемый для комплектующих.

0: Приговорена к 15 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по ДНР. По данным ведомства, Ксения Дичкова, задержанная в мае, установила контакты с представителем СБУ в Телеграм и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории региона.
1: В августе 2024 года на территории автомобильной парковки торгового центра «Сигмаленд», расположенного в районе Донецкой объездной автомобильной дороги, я увидела два припаркованных военных грузовика. При этом я сфотографировала их на принадлежащий мне мобильный телефон, после чего отправила в чат-бот телеграм-канала Службы безопасности Украины. Я понимала, что переданные мной по адресу украинских спецслужб сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
0: А сегодня стало известно о задержании в Тамбовской области гражданина России, собиравшего для военной разведки Украины сведения о военных объектах и ТЭК. Мужчина дал признательные показания, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Россия признательна Объединенным Арабским Эмиратам за готовность принять переговоры по Украине в случае необходимости. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Объединенные Арабские Эмираты неоднократно заявляли о своей готовности принять переговоры. Мы им признательны за это. Если это будет упомянуто, то будет. Но в целом мы исходим из того, что у наших эмиратских друзей такая готовность есть.
0: Ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин отметил, что Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия и Ватикан как посредники способствуют взаимодействию между Москвой и киевским режимом. Гуманитарный трек российско-украинской работы приносит результаты. Владимир Путин направил поздравления российским евреям с праздником Рош-Шахана, символизирующим нравственное и духовное совершенствование. Это начало Нового года по иудейскому календарю. Президент отметил, что праздник дарит верующим евреям радость приобщения к многовековому историческому культурному наследию предков, их самобытным традициям и устоям, передающимся из поколения в поколение. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля. Путин также отметил, что еврейские организации России активно участвуют в жизни страны и общества, вносят созидательный вклад в реализацию востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, в поддержание конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога, искренне заботится о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи. Президент пожелал верующим доброго здоровья, успехов и всего наилучшего. Информационный центр ЦИК России, который будет освещать ход голосования на выборах в рамках единого дня голосования, начнет работу 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центра избиркома. Открытие состоится в 11 часов. Председатель ЦИК Элла Памфилова представит доклад о готовности избирательной системы к выборам. В тот же день в ЦИК пройдет разделение ключей дистанционного электронного голосования, а также будет открыта видеостена, на которой в режиме ротации будут транслировать изображения из помещений для голосования по всей стране. Информационный центр будет работать до 21 сентября включительно. 18 и 19 сентября на его площадке пройдет международная конференция «Выборы в период турбулентности» с участием электоральных экспертов из 12 стран. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19, 20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. В России официально запущена связь 5G, сообщает Минцифры. Мобильная связь в расширенном диапазоне доступна теперь в 16 городах для 10 миллионов человек, в том числе в Москве и Петербурге. Прорабатывается запуск дополнительно в 50 городах до конца этого года. В Минцифры уточнили, что пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время, но в случае iPhone решение зависит от компании Apple. В Южной Корее создали специальное государственное приложение для жертв преследователей. Оно позволяет в реальном времени отслеживать перемещение сталкера. Те, кто подвергся насилию или получал угрозы, смогут заранее узнать, что преступник рядом. Если он оказался в радиусе 2 километра, на приложение поступает сигнал. А если приблизиться на 1 километр, тревогу передают в полицию.
3: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол бразильского защитника Краснодара Жубала ворота махачкалинского «Динамо» в матче

0: пятого тура признан лучшим в российской премьер-лиге по футболу по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Мяч, забитый Жубалом, принес краснодарцам победу над клубом из Дагестана со счетом 1-0. Бразилец на 79-й минуте после розыгрыша стандарта и передачи партнера обработал мяч грудью и нанес удар через себя в падении. Нападающий Гвадалахары Роберто Альварадо не отказывался от перехода в московский футбольный «Спартак». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что 28-летний мексиканец согласен перебраться в Россию, а летом его переход не состоялся из-за жесткой позиции клуба, который отказался отпускать своего лидера посреди сезона. Команды обсудят возможный трансфер в «Спартак» зимой. Ранее стало известно, что красно-белые предлагали за Альварадо 13 миллионов евро, тогда как Гвадалахара потребовала 18. Четыре российских футбольных клуба сыграют в Еврокубках в сезоне 2027-28 в случае снятия санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщается в документах на сайте УЕФА. Чемпион страны текущего сезона смог бы принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победитель Кубка России начал бы свой путь в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призер первенства страны начали бы выступление со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Представитель Германии Александр Зверев является явным фаворитом полуфинала открытого чемпионата США против российского теннисиста Карена Хачанова. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук. При этом он отметил, что россиянин может удивить, ему должно быть психологически легче. Матч между Хачановым и Зверевым пройдет 11 сентября. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. 12 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 19-21, утром дождь. В Магадане без осадков плюс 8-10 градусов. В Хабаровске плюс 19-21, переменная облачность. Во Владивостоке плюс 21-23 градуса. В Екатеринбурге плюс 15-17 дожди. В Челябинске дожди плюс 14-16. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 14-16 градусов. В Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Сергей Собянин.
5: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
4: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Тольятти, Подольска, Керчи, Балтийска, Волгограда, Кирова, Орла, Смоленска, Чубоксар, Углича и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Софья Мацук. И, конечно, во втором информационном часе продолжим информировать вас о том, чем живет наша страна. Не забывайте присоединяться к нам с помощью онлайн-приложения «Радио России». Также заходите на платформу «Смотрим», где программы сохраняются в записи, и следите за информацией на сайте вести.ру. О чем будем говорить во втором информационном часе? Врачей призвали назначать медицинские исследования с осторожностью. Почему сотрудники перестают осваивать новые навыки и получать повышение? И это все происходит к 35 годам. И парку Зарядье исполнилось 9 лет. Об этом и не только. Во втором информационном часе начинаем через несколько секунд.
7: Слушаем!
8: Предоставлять коммунальные услуги начнут по новым правилам. Минстрой представил перечень постановлений, которые собирается пристально изучить. Ну и в планах ведомства оценить результативность основного в сфере ЖКХ постановления номер 354 о предоставлении коммунальных услуг. В очереди на оценку правила содержания общего имущества, изменения платы за содержание при некачественном оказании услуг, правила пользования жилыми помещениями и многое другое. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ Игорь Кокин с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Да, хочется понять, вот, ну, хорошо, значит, Минстрой, там, перечень постановлений собирается пристально изучить, а на простых людях-то как это отразится? Что изменится? Что упростится?
9: Ну, понимаете, у нас правила, например, предоставления коммунальных услуг принимались в 2011 году. Правила содержания общего имущества в 2008 году. То есть прошло уже достаточно много лет, много чего изменилось. И много вопросов, которые, ну, не решались, скажем так, или решались некорректно. Угу. Поэтому, безусловно, надо корректировать правила или принимать новые, потому что в старые уже так много вносилось изменений, что уже даже специалисты не понимают, за что хвататься. Поэтому будут пытаться сделать их более понятными, в том числе для простых людей.
8: Вот это самое главное, Игорь Александрович, потому что, ну как, юридические нормы, требования и правила знают далеко не все, а вот платежки приходят всем, и все люди думают, так, а почему здесь та или иная услуга, а почему мы здесь платить стали больше, а как, а что меняется, а как можно обжаловать и так далее и тому подобное. Главное, чтобы не запутать потребителя вот этих коммунальных услуг.
9: Да, и потом очень часто возникают вопросы, ну, совершенно справедливые, о том, а почему вот такой расчет сделали. И даже дошло до того, что у нас Верховный суд тут недавно сказал, что вот я считаю вот эту формулу несправедливой в правилах. Да, то есть, ну вот, да, даже такого. А вообще вопросов много от жителей поступает по поводу, например, тех же перерасчетов. Ну вот не было воды, да, или там не было отопления. А перерасчет не делается, а почему?
8: Да.
9: Да, платежка пришла. А почему не сделан перерасчет? Вот, чтобы сделан перерасчет, вам надо было позвонить, вам надо было составить акт, вы не составили. Ну, так его же не было. Ну, по факту так же не было. Да, или там, вот не было там несколько дней горячей воды. Ну, сделали перерасчет, а там буквально копейки. А методика непонятно какая расчета. В общем, вот эти вопросы все, они требуют решения. Очень бы хотелось, чтобы Минстрой и правительство все-таки эти спорные вопросы решили.
8: Здесь понимаете, какой вопрос? Единой системы, наверное, все равно не получится, потому что могут быть какие-то законы и правила единые для всей страны, а есть какие-то, которые устанавливаются на местах, а есть какие-то, которые устанавливаются отдельными управляющими компаниями. И как здесь, вот в этом всем ворохе этих правил, законов и всевозможных юридических документов разобраться простому человеку?
9: Нет, смотрите, по поводу предоставления коммунальных услуг, у нас единые правила на всю страну, это 354-е постановление, никакие управляющие компании или ресурсоснабжающие свои правила устанавливать не могут. У нас единственное исключение сделано для Москвы. Москва может по некоторым вопросам устанавливать свои правила, но и даже Москва не всегда справляется с этим, с этой задачей. А вот что касается простого человека, то здесь, конечно, даже если совсем простые сделают правила, они не смогут охватить все сложные ситуации, они очень разные, и поэтому надо, конечно, их делать...
8: Более прозрачными.
9: Их надо делать более прозрачными, да, более прозрачными, может быть, даже с градацией с какой-то, вот, для того, чтобы можно было разобраться людям, ну, скажем так, со средним образованием, как минимум.
8: Угу. Спасибо большое, Игорь Александрович, за этой ситуацией мы следим, потому что, ну, конечно, хочется, чтобы было все достаточно просто понятно, и платежек, чтобы было не десяток, да, а все в одной, это тоже идеальный такой вариант. Игорь Кокин, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, был с нами на связи. Далее слово передам и передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
7: Вас не обманут.
0: Здравствуйте. Центробанк России с начала года выявил около 360 нелегальных кредиторов, которые продвигают свои услуги в интернете. Это почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это понятно. Нелегальных игроков становится больше, потому что кредиты в банках и микрокредиты становятся все менее доступными. Регулятор фиксирует новые схемы, в том числе выдачу займов под залог единственного жилья и кредитование в криптовалюте. Нелегалы все чаще работают онлайн. Они размещают объявления в соцсетях и на популярных платформах, принимая заявки дистанционно и переводят деньги на банковские карты. Бороться с такими организациями сложнее. После блокировки сайта они могут быстро создать новый сайт, а использование криптовалют и иностранных платежных сервисов затрудняет отслеживание денежных потоков. Основными клиентами нелегального рынка становятся заемщики с плохой кредитной историей, высокой долговой нагрузкой или без официального дохода. При этом, по данным аналитиков, часть потенциальных клиентов, которым в долг выдаст деньги и банк, и микрокредитная организация, сознательно идут к нелегалам в надежде получить более выгодную ставку. Такие организации могут предлагать условия на 1, 2 или 4% ниже рыночных ставок, используя это как способ привлечения клиентов. Эксперты напоминают, что одной из наиболее опасных схем стали займы под залог недвижимости. В ряде случаев кредитор рассчитывает не столько на получение процентов, сколько на возможность забрать квартиру при первой просрочке, а затем продать ее. Для тех, кто не любит читать договор, отдельное напоминание, что условия у нелегалов могут быть составлены так, что их физически невозможно выполнить. А если вы подписываете все, что вам дают подписать, основываясь только на устных обещаниях сотрудника кредитной организации, то узнаете вы об этом, когда останетесь без квартиры. Кредитные ловушки могут быть и у легальных кредиторов. Например, в договоре указывается, что датой оплаты считается день поступления денег на счет кредитора, а не день их отправки заемщикам. Если вы платите в день платежа, то автоматически попадаете на просрочку. Или договор договор подписывается в конце месяца, а первый платеж назначается уже через несколько дней в начале следующего месяца. Отдельную угрозу представляет возвратный лизинг. Человек формально продает свою квартиру по заниженной цене, а затем продолжает пользоваться ею по договору лизинга как арендатор. При нарушении условий соглашения жилье может перейти к кредитору. Еще одна набирающая популярность схема клиента предлагает получить кредит в стейблкоинах. Также распространены псевдокредитные брокеры и финансовые консультанты, которые обещают гарантированное одобрение займа, но требуют предоплату за различные услуги и после получения денег могут исчезнуть. Центробанк советует перед оформлением займа проверять организацию в реестрах Банка России, потому что нелегальный кредитор не имеет права требовать выполнения обязательств по кредитному договору. Если человек уже столкнулся с нелегальным кредитором, следует сохранить договоры, переписку, платежные документы и обратиться в прокуратуру или в суд.
8: Давайте про здоровье поговорим. Вообще, конечно, важнейшая тема. Врачи при назначении исследований должны думать о том, как тот или иной анализ поможет пациенту правильно, ну, точнее, врачу, прошу прощения, правильно поставить диагноз, а не назначать все подряд. В противном случае пациенты идут сдавать множество анализов, но не понимают при этом, что они здоровы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, ну и отметил, что назначенные медицинские исследования должны помогать лечить пациентов, а не вызывать у них тревогу. Развиваем эту тему. С нами на связи врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин. Андрей Петрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Андрей Петрович, ну, к сожалению, сам сталкивался с такой ситуацией, когда приходишь к врачу, он говорит: так, ну, давайте и вот это на всякий случай, и вот это на всякий случай, и вот это на всякий случай сдайте. И вот эта вот фраза «на всякий случай» вызывает такую тревогу, думаешь: так, стоп, а у тебя вообще все нормально? И к чему это порой приводит? Приводит к тому, что люди, я сейчас абсолютно не говорю про всех, да, в некоторых случаях решают идти не к врачу, а занимаются вот тем самым самолечением, отдавая на откуп свой диагноз или предполагаемое заболевание интернету, искусственному интеллекту, там, GPT какому-нибудь, и думают, что вот он им поможет излечиться. Как не попасть в этот замкнутый круг?
10: Ну вот смотрите, если точно вот появляется такая фраза «на всякий случай», мне кажется, на всякий случай лучше найти специалиста, потому что, ну, всякого случая очень много в медицине, многие анализы очень похожи, и многие анализы иногда отвечают на одну и ту же болезнь, организм отвечает похожими анализами. И не в самих анализах кроется загадка, а анализ — это дополнение к тому, что врач ставит гипотезу, что он хочет вылечить, и анализами этими подкрепляет. У нас вначале идет опрос больного, больной рассказывает, что с ним, мы потом разбираемся, какие возможны симптомы, выбираем из этого множество главные, и эти главные симптомы мы должны подтвердить анализом. Это как вот у, знаете, как у милиционеров, когда они разыскивают преступника. Мы вначале видим факт происходящего, а потом начинаем улики собирать. Вот то же самое здесь. Каждая болезнь оставляет свои улики. Если мы это делаем правильно, а если мы вначале идем, делаем в начале анализа, потом идем в обратную сторону, мы и себя запутать можем, и, собственно говоря, не дай бог лечиться начнем неправильно. Поэтому на всякий случай анализа нельзя назначать, это неправильно. Анализ должен быть подкреплением нашей гипотезы. И второй тезис очень важный, это то, что если мы назначаем какое-то лечение, контролируем обязательно анализами, и тогда мы получаем правильный результат.
8: Андрей Петрович, банальный пример. Да-да-да, пример сейчас вы приведете, Андрей Петрович. Ну, а я правильно понимаю, что есть просто некий протокол, которому следует там врач, и поэтому он, возможно, страхуясь, назначает какие-то дополнительные анализы или нет?
10: Не страхуюсь, тоже плохое слово. Так. Мы ничего не страхуемся, мы подтверждаем свою гипотезу, которую предварительного диагноза, когда выставляем, мы подтверждаем правильность идеи нашей мысли. Если диагноз мы предварительно ставим и понимаем, что он скорее будет уже завершающим окончательным диагнозом, по которому будет лечение, и нам анализ подтвердит. Это либо он нам скажет, что нет, вы похожие симптомы поймали, но анализ это не подтверждает, это говорит о том, что у больного нет этого заболевания, диагноз меняется, и мы тогда дальше ищем. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что анализ является, по сути, подтверждающим нашу, вот, знаете, измеримым комплекс, это измеримость. То есть мы можем измерить это, что происходит с человеком. Угу. И для этого существуют дополнительные анализы. То есть не просто один анализ, еще дополнительный, который до конца решает этот вопрос. Вот как это.
8: Хорошо, вы хотели пример привести.
10: Да, пример, вот смотрите. Вот как система работает. Пришел человек, у него жажда. А жажда может быть от всего. Ну и в том числе были веселые праздники накануне. И врач говорит, давайте сдадите анализ сахара.
8: Так.
10: Ну какой вот у вас сахар. Человек сдает сахар, и у него выясняется, что очень высокие цифры. Значит, врачи думают, что, скорее всего, возможен диабет. А дальше есть такое понятие, как гликированный гемоглобин, который показывает, насколько это все стало ситуация хуже. И вот этот гликированный гемоглобин нам позволяет поставить диагноз уже диабета. И у человека выявляется гликированный гемоглобин, и мы уже говорим, вот у вас здесь диабет. А если мы видим, что жажда есть, а анализы нам показывают, что сахар в норме, значит, это есть другое заболевание, которое мы требуем уточнения, мы сдаем уже гормоны, потому что есть не сахарный диабет. Вот такой пример, вот хотя бы вот на слух.
8: Абсолютно, да, абсолютно понятный и четкий пример. Давайте вот еще какую тему. Да, конечно, значит, возвращаясь, такое небольшое резюме, безусловно, нужно, если вас что-то смущает. Ну, тут я согласен. Если вас смущает специалист, может быть, нужно поискать другого, о чем вы сказали, сказали выше, а не сдавать все подряд ради того, чтобы просто сдать. Причем, ну, если вас отправляют в какую-то конкретную, еще и платную лабораторию, где это все сдается и за большие деньги, то, ну, стоит задуматься. Давайте, Андрей Петрович, вот еще какая тема. Тотальное поражение легких из-за вейпа получил подросток в Кемерове. И там в первый раз 16-летний пациент попал в больницу с подозрением на пневмонию. Ну а через месяц после выписки он оказался уже в реанимации. В очередной раз хочется вот рассказать о влиянии вейпов на здоровье и напомнить и взрослым, и невзрослым, в общем, всем, как это вообще влияет на организм.
10: Ну, вообще мы не знаем, что такое вейп. Мы не знаем, клинически никто это исследование не проводил, как оно влияет на что там налито, как это происходит, какой сертифицированность продукт должен быть, какая отдаленная результата, но мы видим другое. Мы видим, мы собираем уже информацию в мире о том, что однократное применение вот этого вейпа, вот этого экстракты непонятно чего, в легкие приводят к тому, что начинается фиброз. Вот лишний раз подтверждение этому явилось то, что вы рассказали, вот 16-летний подросток, считайте, практически вот получается, что это пострадал. Потому что действительно, легкие у нас придуманы для того, чтобы дышать, а не для того, чтобы через них получать что-то. Поэтому легкие не защищены от того, чтобы вот этот вот активный вот такой химический компонент их травил. Поэтому легкие тут же страдают, а если страдают легкие, они не могут выполнять газообмен, страдает весь организм, совершенно понятно, без кислорода жить очень тяжело, особенно мозгу. И большинство пульмонологов, особенно ассоциация пульмонологов в Соединенных Штатах Америки, уже бьют тревогу о том, что возникает фиброз, даже хотя бы фиброз – это уплотнение ткани легкого. Хотя бы однократно человек покурил, у него уже запускает этот механизм.
8: В очередной раз мы говорим об опасности, а тем более у подростковом возрасте курения вейпов. Пожалуйста, берегите свое здоровье. Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова, был с нами на связи. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам перейдем.
7: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
8: Карьерный тупик редко возникает внезапно. Первые признаки стагнации могут появиться спустя 10 лет после начала работы, когда человек продолжает выполнять привычные задачи, но перестает получать повышение, осваивать новые навыки и увеличивать доход. Но, тем не менее, некоторые сотрудники перестают расти и над собой, и развиваться как профессионал, и тем самым действительно не получают повышения. Давайте разбирать эту тему. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова с нами на связи. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
8: А больше всего меня удивило то, что это может произойти уже к 35 годам. Казалось бы, еще развиваться и развиваться, карьера может пойти в рост, но почему возникает тупик в таком возрасте?
11: Ну, чаще всего он возникает не из-за одной причины, а из-за сочетания личных и организационных факторов. Как часто это возникает, знаете, кризис среднего возраста, да, приходится на этот период. А, как правило, карьерный потолок, для кого-то он потолок, для кого-то пол, так скажем, да, это внутренние личные причины. Например, отсутствие четкой цели. И если человек не формулирует, куда он хочет прийти, например, должность конкретную, да, не видит для себя зону влияния, доход, рост становится хаотичным и случайным. Без понятной цели сложно подбирать и задачи, и просить дать обратную связь под какой-то вот нужный трек, это тоже очень важно. А у многих людей возникает страх ответственности и перемен, потому что повышение – это новые возможности, но в то же время новые риски, ошибки, нагрузки.
8: И ответственность, конечно.
11: Конечно, необходимость управлять, например, коллективом. И иногда сотрудник годами, вот я видела, остается лучшим исполнителем, просто чтобы не брать вот эту управленческую роль и ответственность, потому что она его пугает.
8: Ну, подождите. Зуля Акрамовна, здесь такой вопрос. Он же двоякий на самом деле. Первое. Не все могут быть предпринимателями, кто-то является исполнителями. И поэтому мы видим, что в среднем в мире людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, вообще всего примерно 4%. Это не так много. А что касается вот того, о чем вы говорите, карьеристов-то тоже. Карьеристами не все хотят быть. Кто-то готов быть просто исполнителем. Он говорит, мне так спокойнее, удобнее, меня устраивает эта зарплата, у меня есть выходные, отпуск, я могу уйти чуть раньше с работы. Зачем мне это нужно? То есть, может быть, просто не все хотят рваться к звездам?
11: Ну, есть такой момент, что не все хотят какой-то громкой славы и высоких должностей, потому что понимают, что страх ответственности и перемен, он очень сильно душит. Но не будем забывать, даже исполнители бывают синдромом самозванца и иногда занимают пассивную роль. То есть установка, что меня должны сами заметить, она не работает сейчас. Заметны те, кто умеет говорить о результатах, и рост мы же не рассматриваем только в формате вверх, да, мы можем его рассмотреть в горизонтальной пропорции, то есть более расширенный какой-то функционал, более интересное направление, переход из одной должности в другую, ну, смежное какое-то подразделение, поэтому глубокая экспертиза, она тоже цена, но для, так скажем, и горизонтального, и вертикального роста нужно не только делать хорошо, но уметь влиять на процессы, уметь обучать других, участвовать в улучшениях, коммуницировать. Многие боятся этого, кстати говоря. И вот если мы говорим о результатах, о кроссфункциональных задачах, о стратегических обсуждениях, это сюда же. Ну и плюс выгорание происходит, какое-то снижение инициативы, ригидность, она накапливается, и даже при высокой квалификации выгорание может приводить к тому, что сотрудник будет избегать сложных задач, новых проектов, а именно они становятся трамплинами для роста.
8: Угу. Ну вот выгорание, действительно, 86% руководителей связывают выгорание сотрудников со снижением производительности. Но на самом деле это не лучшим образом влияет на ту или иную компанию, когда сотрудник вот выгорает. Вовремя это заметить, это тоже дар, я так понимаю, руководителя?
11: Да, безусловно. Нужно мониторить. Это то же самое настроение, так скажем, да, внутреннее здоровье коллектива, здоровье в кавычках, и психологическое состояние, физическое состояние, эмоциональное состояние, оно сказывается на производительности. Поэтому очень важно руководителю владеть психологическими такими методами, даже простая беседа, разговор не только мотивационный, когда нужно выполнить высокие показатели, а в целом поддержать руку на пульсе, знать, что и у кого как происходит, это важно. Карьерный трек, наличие понимания, какие роли можно предложить, какие задачи кому поручить. Если в компании не описаны уровни, критерии, шаги роста, сотрудник не понимает, что именно нужно сделать для того, чтобы стать заметным или повысить свою стоимость или повысить свой авторитет. Но бывает еще и закрытая плоская организационная структура. В некоторых компаниях мало позиций и продвижения, даже проектные какие-то роли, да, они позволяют двигаться, и иногда вот это нарушает принцип, кто дольше работает или свои люди, понимаете? Это тоже важно. Плюс бюджетные ограничения, отсутствие ставок и либо такая бывает еще ситуация, когда создается золотая клетка для сильных исполнителей, то есть сотрудника сознательно держат на ключевой операционной роли, потому что он делает критически важную работу. И если его оттуда убрать, то все развалится.
8: Ну вот смотрите, сколько это... всяких формальностей и нюансов существует. Спасибо вам большое, Зуля Акрамовна, что поделились и рассказали об этом. Независимый HR-специалист Зуля Лойкова была с нами на связи.
7: Слушаем.
8: В России хотят ввести цифровой ID рыболова. Любительскую рыбалку предлагают перевести в единый цифровой контур. Что это будет значить на практике, давайте попробуем разобраться. Шеф-редактор журнала «Охота и рыбалка» Алексей Баринов с нами на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Не так много времени у нас, поэтому давайте к сути, Алексей Юрьевич. Это как вообще возможно и как это, оцифровать всех рыбаков, что ли, получается?
12: Ну, по сути, получается так. Я думаю, что на данный момент это на самом деле невозможно.
8: Так.
12: Инициатива понятная, некие разговоры ходят давно, но, к сожалению, на данный момент, я думаю, сложно выполнимая.
8: Зачем это нужно, да? То есть вот, ну просто человек там, не знаю, раз в неделю, раз в месяц может, просто берет удочку и так в удовольствие порыбачить. Он же тоже рыболов-любитель получается.
12: Безусловно, безусловно. Для чего нужно, надо спросить у инициаторов. Вот. На мой взгляд, пока на данный момент необходимости в этой нет категорической. Возможно, инициатива исходит из регионов, которые развивают лицензионный лов. Но там допускают, да, есть такие топовые места, там Камчатка, Кольский полуостров, там Сахалин, где развита лицензионная рыбалка, да, где ловятся лицензионные виды рыб. Лососи, как правило. Там, возможно, да, такой некий учет, он необходим, но в принципе у нас чуть лучше, чуть хуже, но по продуманности. Но в разных бассейнных управлениях, так называемых, существуют правила любительского рыболовства. Они закрывают громадное большинство вот, всяких таких моментов. Если их использовать, если с ними работать, усилить контролировать какие-то моменты, то в принципе в данный момент вот именно цифровой ID, он рыболову не нужен. Потому что вы правильно сказали, как оцифровать дедушку там, да, условного там с внуком в Орловской области.
8: Да.
12: Или там, ну, это смысла никакого нет. Никакого совершенно. Угу.
8: И может это тогда, знаете, как любовь к самой рыбалке немножечко погасит, да? Потому что когда ты уже знаешь, что ты где-то там в каком-то цифровом паспорте, что-то тебе нужно регистрировать, так, ради удовольствия, ну, и не занимаясь браконьерством, естественно, не нарушая закон, а там где-то допустимо, человек может порыбачить и прийти это сделать абсолютно спокойно. Ну, а если это прям будет строго регламентировано, не получится ли так, что кто-то уйдет вообще в серую зону?
12: Безусловно, уйдет, да. Закон, он должен быть удобным. Его, чтобы его не хотелось нарушать, потому что по-другому нельзя, да. У нас до сих пор смартфоны-то не все обзавелись смартфонами, да. Далеко не покрытие там интернета и так далее нет. Вот если у меня не будет ID, я с точки зрения законодательства, а буду нарушитель или нет?
8: Вот вопрос. Да, вот,
12: да, да. Для многих это вообще не знать не будут, что он там должен иметь какой-то ID. Потом вот формулировка постоянно звучит, там, да, покупка путевок и так далее, и так далее. Хочется напомнить, что твердая позиция нашего президента в том, что любительское рыболовство, оно в целом бесплатное. Любительская рыбалка, она бесплатная. Вот. Поэтому скорее это надо, говорю, для каких-то платных услуг, где введено лицензированный.
8: Там, а, вот там, а вот там уже должен быть жесткий контроль. Там одним ID не отделаешься. Да. Алексей Юрьевич, спасибо вам большое. Шеф-редактор журнала «Охота и рыбалка» Алексей Баринов был с нами на связи. Далее продолжим рубрикой «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Притеченскому, а потом еще на московские темы поговорим. Не переключайтесь.
13: Песня по случаю.
14: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ночью в узких улочках Риги слышу поступь гулких столетий. Эта песня в исполнении квартета «Аккорд» была очень популярна в 60-х годах прошлого века. Ну а написал ее Александр Кубринский, несомненно, один из лучших советских композиторов-песенников той поры. Он появился на свет в Риге 11 сентября 1936 года. Родители не были профессиональными музыкантами, но очень хотели воспитать из сына пианиста. Мама сама брала частные уроки игры на фортепиано. По семейной легенде, за предсказанием судьбы даже обращались к известному латышскому ясновидящему Финку, и тот сказал, что и Александр, и его младший брат будут художниками. Но вышло по-другому. Учился в Рижской музыкальной школе, кстати, в одном классе с Марисом Лиепой, впоследствии знаменитым танцовщиком. Песни Кубринский начал писать, когда работал в Рижском эстрадном оркестре аранжировщиком и пианистом. Кстати, первым своеобразие мелодии Кубринского отметил его приятель, молодой композитор Раймонд Паулс. Как-то Александр провожал любимую девушку. Жила она в самом центре Риги. Он возвращался домой поздно вечером по улочкам старого города, и у него родилась мелодия. Он показал ее поэту Юрису Брежгису. Так и появилась песня под названием «Ноктюрн». Ну а слова «Ночью в узких улочках Риги» принадлежат ее переводчику, рижскому журналисту и поэту Юрию Горскому. Ее исполнил квартет «Аккорд», а на латышском группа «Эолика», с участниками которой Кубринский познакомился еще в музыкальной школе. Он аранжировал ее для «Эолики» в танцевальном ритме. То была едва ли не первая советская композиция в стиле диско. Впрочем, на счету Кубринского еще много замечательных песен, например, «Бубенцы», написанные для аккорда. А песню «Земляничная поляна» как-то услышала Йоко Оно и назвала ее одной из красивейших в мире. Мы же вспомним композицию «Ноктюрн».

0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы и лечение доступно практически всем.
7: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
7: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
7: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
7: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
7: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За неделю под российский контроль перешло 8 населенных пунктов в зоне СВО. Центр избирком пригласил на выборы в Госдуму 12 международных миссий. И конвертный кризис в Берлине подарил свободу преступникам. Все подробности далее. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Заревка Запорожской области и Новогришино в ДНР. Об этом заявили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что над 5 населенными пунктами установлен контроль. 2 батальона ВСУ заблокированы в районе Ольховатки Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. Также Минобороны сообщает о поражении за неделю 12 украинских безэкипажных катеров в Черном море. С 5 по 11 сентября были нанесены массированные и 6 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Средства ПВО сбили за неделю 5673 беспилотника ВСУ самолетного типа, а также перехватили 48 авиабомб, 14 снарядов «Хаймарс», 4 ракеты «Фламинго», 2 ракеты «Нептун». В общей сложности армия Украины потеряла за неделю 9480 боевиков. Центр избирком пригласил на выборы в Госдуму 12 международных миссий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, международные наблюдатели уже начали работу в России. Также, по словам Памфиловой, перед предстоящими выборами активизировались мошенники. Они обманывают граждан, в том числе от имени избиркома Донецкой Народной Республики.
2: Мошенники от имени избирательной комиссии ДНР рассылают жителям региона, то есть особая атака идет, конечно, в Соединенные регионы по всем параметрам. Наши коллеги просто героически отбивают это каждый день. Вот видите, да, они поддельный документ якобы для оформления вознаграждения за подготовку и проведение.

0: словам, дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами. Министр добавил, что в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Все три компонента обновлены в соответствии с прогнозом ВОЗ. В регионе также поступают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, основного возбудителя, вызывающего опасные пневмонии, что особенно актуально для пожилых. Мобильная связь выходит на новый уровень. По поручению Владимира Путина впервые в нашей стране официально запущена сеть стандарта 5G. Доступ к сервису открыли сразу в 16 городах, включая Москву и Петербург. Уже сейчас воспользоваться высокоскоростным интернетом могут около 10 миллионов человек. При этом покрытие будет поэтапно расширяться, и прежде всего в городах-миллионниках и индустриальных центрах. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев.
1: В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторами. Сети 5G дают значительно большую скорость доступа к мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей.
0: «Наша задача – довести долю российских базовых станций 5G до 100%, добавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи».
0: В Минцифры уточнили, что сети нового поколения пока доступны только для смартфонов на платформе Android. К владельцам iPhone придется дождаться решения компании Apple. В Германии осужденные несколько недель гуляли на свободе, потому что у берлинской прокуратуры не хватало конвертов для рассылки предписаний о явке для отбывания наказания. Об этом пишет газета «Берлинзайтунг» со ссылкой на сотрудников ведомства. Издание уточняет, что для этих целей в стране используются специальные желтые конверты. Причиной перебоев с поставками стала новая форма бланков, введенная постановлением Минюста и вступившая в силу еще в прошлом году. С 31 июля 2026 года ведомства должны применять новую форму, хотя у них было 16 месяцев на закупку. Из-за неожиданно высокого спроса запас конвертов в отделе исполнения решений был исчерпан уже через 2 недели. В результате осужденные не получили уведомления от прокуратуры. Власти ДНР рассматривают возможность производства коллагена из медуз на территории Приазовья. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Константин Камленок, такая возможность представляет интерес с точки зрения комплексного использования биоресурсов Азовского моря. Однако о запуске целенаправленного промысла в ДНР говорить еще рано, и это направление только на стадии рассмотрения. Предстоит также оценить возможные последствия для экосистемы моря. Выходные в Москве будут комфортными. Днем без существенных осадков плюс 16-19 градусов, что на 3 градуса теплее климатической нормы, рассказал ведущий Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Выходные в целом по погоде будут неплохими. В субботу фон атмосферного давления подрастет до 749 миллиметров ртутного столба. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, но небольшой очаговый дождь возможен лишь на севере Подмосковья. Ночью 9-12, днем 16-19 по Цельсию. В ночь на воскресенье небо прояснится и воздух в столице остынет до 6-9 градусов. В низинах будет стелиться туман с ухудшением видимости менее 1 километра. Ну а днем с приближением циклона небо нахмурится, за исключением запада и севера Московской области обойдется без существенных осадков. На максимальном термометре снова плюс 16-19, а это на 3 градуса теплее положенного.
0: Атлантический циклон сегодня принес Москву дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до плюс 15-18 градусов.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол защитника Краснодара Жубала ворота махачкалинского «Динамо» признан лучшим в российской премьер-лиге по футболу по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Мяч, забитый бразильцем в матче 5-го тура, стал лучшим в летнем отрезке первенства страны, по мнению болельщиков, экспертов РПЛ и комментаторов. Четыре российских клуба получат места в Еврокубках в сезоне 2027-28 в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа в Еврокубки, чемпион России текущего сезона может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка страны будет стартовать.

0: выступать в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а клубы, которые займут вторую и третье места в РПЛ, начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги Конференций. При этом УЕФА отмечает, что российские клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Двукратная чемпионка Европы Юлия Чумгалакова и чемпионка мира Султанат Меденова включены в состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу в Болгарии, который состоится с 15 по 26 сентября. Также в заявку национальной команды попали Рукет Куштова, Анастасия Коаоль, Людмила Воронцова, Алина Пушкарь, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Анастасия Демурчан и Ксения Альференко. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко входит в сферу интересов «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что 26-летнего россиянина остался один год по контракту с «Коламбусом». Летом 2027 года Марченко может стать ограниченно свободным агентом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. 12 сентября в Красноярске плюс 18-20 градусов, малооблачно. В Иркутске плюс 16-18 градусов, в Новосибирске плюс 28-30, в Омске плюс 29-31 градус, в Сургуте плюс 23-25, в Ханты-Мансийске плюс 21-23, в Тюмени плюс 24-26 и вечером дождь. В Челябинске дожди плюс 14-16 градусов, в Екатеринбурге дожди плюс 15-17, во Владивостоке без осадков плюс 21-23 градуса, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь и плюс 14-16. В Москве без осадков плюс 16-18 градусов. Сейчас в столице плюс 18. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Ухту с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Рудыня. Вместе с главой республики Ростиславом Гольштейном и основателем компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым принял участие в торжественной церемонии открытия памятной стелы, увенчанной почетным знаком за успехи в труде. Полпред президента напомнил о еще одном значимом событии. Всего несколько дней назад указом президента Ухте присвоили звание «Город трудовой доблести».
2: Это очень высокий уровень, это значительное событие в истории нашего государства и республики Коми, и города.
3: Вы своим трудом и упорством добросовестно продолжаете решать задачи по обеспечению топливно-энергетического суверенитета нашей Великой Родины. Ваш неизменный профессионализм, внедрение передовых технологий, приверженность принципам устойчивого развития и социальная ответственность заслуживают самого глубокого уважения.
1: Больше 7 тысяч обращений поступило на прямую линию с Ростиславом Гольштейном. Глава Коми успел ответить на 39 вопросов. В частности, сообщил, что правительство региона прорабатывает возможность возобновления авиасообщения в отдаленные населенные пункты республики.
4: Проблемы с Ковиатрансом существуют. Они системные, они родились не сегодня. Точно на крыло поднимем. Переговоры с федеральным центром ведутся. И когда Ил-114 нормально встанет на крыло, мы приобретем эти самолеты. Они как раз для внутренних перевозок. Посмотрим, как закрыть вопрос. И такие переговоры также идут с компанией «Новопорт», чтобы определили как базовую точку город Сыктывкар и город Ухту для осуществление авиаперевозок. Но могу пообещать одно, что период распутицы с октября месяца вертолетные сообщения будут запущены. Где невозможно будет перекрыть наземным транспортом, точно мы полетим.
1: Также в ходе прямой линии глава Коми рассказал о поставках нового медицинского оборудования в районы. Так, в Ударе в этом году появится компьютерный томограф и стационарный маммограф. Всего для больниц региона приобретут 7 единиц специализированной техники. В республике планируется расширить направление расходования средств регионального семейного капитала. Как отметила председатель Комитета Государственного совета Коми по социальной политике Анастасия Михайлова, поступило предложение включить данный перечень водоснабжения, обустройства системы канализации. По словам депутата, особенно эта мера важна для жителей сельских районов. Вместе с зампредседателя Госсовета, Героем России Станиславом Кочевым, сразу включились в проработку этой инициативы. В ближайшее время обсудим ее с экспертами, отметила Анастасия Михайлова. В Республиканскую детскую клиническую больницу продолжает поступать оборудование в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Операционный блок накануне пополнила умная хирургическая техника. По словам заведующего урологическим отделением Дмитрия Чокли, новый аппарат запаивает по ходу разреза мельчайшие сосудики.
5: По сути, это что-то типа лазера, то есть это электрохирургический нож, который позволяет рассекать ткани, коагулировать ткани и обладает многими режимами, что позволяет нам избегать каких-то мелких интраоперационных кровотечений и как бы, ну, в какой-то степени даже позволяет ускорить саму операцию. А аппарат, который был у нас до, это все приходилось переключать, это все приходилось настраивать, то есть под каждый режим необходимо было какие-то манипуляции с самим блоком проводить, то есть это все автоматически не работало.
1: До конца года в оперблок поступит еще артроскопическая стойка, своего рода центр управления для всего оборудования, задействовано при операциях на суставах. Сыктывкарцев приглашают проверить здоровье. Завтра мобильный ФАП будет работать на площадке у скейт-парка в орбите с 10 до 15 часов. На месте можно измерить артериальное давление, узнать рост и вес, оценить функцию внешнего дыхания, а также сдать экспресс-тесты на сахар и холестерин. А в мобильном флюорографе каждый сможет пройти исследование легких. Сегодня Всероссийский день трезвости. Но как помочь близкому человеку, когда нет понимания масштаба проблемы? Кодирование принято считать одним из методов лечения. Что это такое и есть ли от него польза, рассказал нарколог, психиатр Сергей Гусаров.
6: Применяется фармблокада, фармакологическая блокада. Блокируется работа фермента алкоголь-дегидрогеназа, который не вырабатывается. Получается, человек, если алкоголь пьет, возникает острая интоксикация от алкоголя. Но это, могу сказать, это все индивидуально, потому что если формируется невроз, человек пьет алкоголь, чтобы как-то ну, социально адаптироваться, выходить на улицу, выходить в магазин, когда формируются невротические состояния, ему алкоголь помогает. Вот таким пациентам еще ухудшим. То есть применять надо должно комплексное лечение. Антидепрессанты, корректоры поведения, работы психолога, психотерапевта. И вот лечение алкоголизма, это все вот у нас групповое лечение, то есть один доктор не лечит. Кому-то помогает фармблокады, кому-то помогает иглотерапия. Я всегда говорю, вот какой вам именно помогает метод, то лечитесь. Но если не помогает, надо и на другие методы переходить лечение. Вот человек потребляет алкоголь, когда избавляется от алкоголя, они занимаются другими методами. Спорт, да, потому что идет выработка гормона дофамина и серотонина. Кто-то занимается строительством, строит дома, дачи, ремонт машинами. И у них все индивидуально получается. То есть когда работа, ну, мозг занят работой, они не обращают внимания на алкоголь.
1: Минприроды Коми приглашает принять участие в международной акции «Сохраним лес». Пройдет завтра в 11 часов на территории Кылтовского участкового лесничества, вблизи деревни Политовка. Планируется посадка более 4000 сеянцев сосны с закрытой корневой системой. По окончании мероприятия участников ждет обед и чай. Национальный парк Игородский организовал конкурс «Академия Лося Степана». Принимаются авторские уроки, презентации, настольные игры, сценарии прогулок. С подробностями специалист по связям с общественностью Денис Пунигов.
7: Мы ищем интересные занятия и игры для дошкольников 6-7 лет и младших школьников 8-9 лет. Ваши материалы помогут воспитать экологическую культуру через веселые уроки на нацпарке, его животных и растениях. До 6 сентября отправьте заявку по электронной почте academia@yandex.ru. В письме приложите анкету, заявку и согласие на обработку персональных данных. Участниками могут стать учителя всех образовательных учреждений, а также специалисты природоохранных организаций. Возраст и стаж педагогических работников не важен. Победители конкурса получат дипломы национального парка и ценные призы. Остальные участники – электронные сертификаты.
1: Работа принимается до 30 сентября включительно. Победители объявят 16 октября. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем северо-востоке дождь, днем в северных районах преимущественно без осадков, в южных районах кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11. При прояснении плюс 1, плюс 6. Днем плюс 16, плюс 21. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. 13-14 сентября сохранится повышенный для этого периода температурный фон. Кратковременные дожди по республике пройдут местами.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. Сегодня мы продолжим разговор о выставке «Основные элементы». Это проект музея-заповедника Царицына, где показаны 100 работ художников декоративно-прикладного искусства второй половины XX века. Главный хранитель фондов музея Елена Борисовна Карасева, а всего у них хранится около 70 тысяч произведений, рассказывала о концепции выставки, которую сейчас можно посмотреть и в Сыктывкаре, Национальной галерее Республики Коми. куратор выставки, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Татьяна Дмитриевна Дубинина расскажет о некоторых работах этого масштабного проекта.
12: Очень рада, что такое сотрудничество состоялось, и думаю, что мы будем продолжать эту традицию.
11: Конечно, меня заинтересовали работы наших художников, которые здесь показаны.
12: Да, дело в том, что это передвижная выставка, и всегда та сторона, которая принимает выставку, они дополняют своими работами экспозицию. И, конечно, здесь представлены, дополняют выставку несколько работ того же периода из собрания Национальной галереи Республики Коми. Это где-то около 20 работ. Это гобелен Сергея Добрякова «Сумерки». Это и работы Вениамина Смирнова. У него даже несколько работ представлено. Это и «Осень тундры», плакетка.
11: Ну вот еще написано «Москва», а почему-то Коми показывает Джульев.
12: Да, Юрий Васильевич Джульев, да, представлена композиция «Озера» Республики Коми.
11: Он здесь был?
12: Нет, он здесь не был. Ну, может быть, на зональных выставках и был. Вот. Но чаще всего работы попадают либо через Росизо, закупаются после разных российских выставок, либо иногда наши сотрудники выезжали непосредственно в мастерские художника и закупали его работы там на месте. Я думаю, что до конца, конечно, не изучено было, потому что он конкретно посвятил озерам Республики Коми края. Я думаю, что это не случайно.
11: Кроме посещения самой выставки, что могут предложить сотрудники галереи любителям искусства?
12: В рамках работы этой выставки будет проводиться культурно-просветительская программа, будут проводиться мастер-классы, будут проводиться беседы, встречи. Ну, эта программа сейчас разрабатывается, и я думаю, что для зрителей будет интересно не только посетить выставку, но и поучаствовать в различных мероприятиях.
11: А что можно сказать о развитии этого направления в изобразительном искусстве нашей республики? Ведь Татьяна Дмитриевна посвятила декоративно-прикладному творчеству всю жизнь.
12: Здесь представлено авторское искусство художников, чье активное творчество выпало на 70-е, 80-е, 90-е годы. У нас в тот период как раз активно работал Сергей Добряков, а уже в конце 70-х годов, ну там уже, правда, по направлению народного искусства, у нас большая когорта заехала художников-мастеров после Абрамцевского художественного училища. Там 11 человек заехало в нашу республику, которые вот именно подняли на более высокую планку развития декоративно-прикладного и народного искусства. Они все художники, они вот именно по декоративно-прикладному искусству. Я думаю, что как раз вот тенденция 70-х, конец 70-х, 80-х, начало 90-х годов, да, пока Союз был, у нас это уже шел рост развития декоративно-прикладного искусства.
11: Ну да, я помню этих мастеров, эти выставки. Ну а вот вы сами тоже имеете отношение непосредственно, вы не только, скажем, экскурсовод, не только теоретик, но вы же и сами занимались. Как вы оцениваете, как художник, эти работы, которые представлены в двух залах музея Национальной галереи?
12: Сразу видно такой необычный авторский стиль, свободный. Вот как раз в это время художники были освобождены от идеологии, да, они были свободны, они могли выбирать темы. Хотя художественные советы были, и строгий был отбор на выставке, но чувствовалось, что они были свободны, и поэтому работы очень такие экспериментальные, можно сказать. Они искали разные интересные способы в гобелене, в стекле, в керамике, и поэтому вот сейчас вот смотришь, оно вот прям какая-то такая ностальгия по, именно, может быть, по тем временам, и что настолько высокий художественный уровень, настолько художники профессионально знали и понимали материал, и они обращались, вот у нас вот стихия, да, обращались вот именно к природе, и черпали вот именно энергию, и стихия вот именно связана все это с природой. Ничего выдуманного нет, то есть это все как бы связано вот именно с природой, и изнутри, и переживания это внутреннее, перевоплощение, которое потом, конечно, через такой сложный материал, как предмет декоративно-прикладного, через него всегда сложнее передать состояние той же самой природы. Но вот здесь вот, конечно, мастерство художника, чтобы передать свет, пластику, ритм, вот именно это состояние, движение, передать вот именно через вот эти вот ритмы движения.
11: Ну вот там в разделе «Воздух» есть две работы – с собакой мальчик. И я сначала думала, что это картина. И думаю, при чем тут картина? Оказалось, что это керамика. Да. Настолько великолепное мастерство этой художницы. Это действительно просто поразительно, как с помощью глины можно имитацию картины, представить.
12: Да. Да? Да, это Людмила Алексеевна Иванова. И она на своих работах вот изобразила, то есть она своего сына. Через образ сына передала мечту человека. Именно летящий мальчик, и вот этот мальчик с собакой, вот это она через образ своего сына передала. Очень, да, замечательные картины. Они действительно сразу привлекают образ чистоты детской души. То есть она через образ чистоты передавала образ ребенка своего.
11: Меня очень еще привлекли работы из стекла и фаянса. Но настолько может быть изысканным фаянс.
12: Это миниатюрный дождь. Думаю, что для нынешних сегодня художников, творческих людей, тут очень много интересной информации, техник, вот, и идей подчеркнуть. Это, мне кажется, выставка как раз она подтолкнет к каким-то вот размышлениям и какому-то новому творческому полету. Когда вот мы заходим, да, вот сразу идем по коридору, прологом к теме является впечатляющий 4-метровый гобелен «Россия». Как раз вот одно из ведущих художников гобелена СССР Валентины Ивановны Платоновой. Эта работа впервые была показана в 1973 году на выставке «СССР. Наша Родина» в Центральном выставочном зале в Москве, в Манеже. Уже такая известная работа. И вы, если заметили, у нас два зала. Один зал посвящен стихиям, это земля, воздух, вода и огонь, да, а второй зал, он как раз посвящен пространству, временам года, поэтому там космическая тема, там разнообразные такие работы, произведения, отражающие единство и взаимосвязь великого космоса и Вселенной. И очень интересно, там да, такой большой, как ты сразу заходишь в глаза, большой 7-метровый гобелен, планета, это монументальный 7-метровый гобелен планета, заслуженный художник Российской Федерации Альбины Воронковой. Вот она как раз отражает вечную тему, вечную гармонию бытия, устойчивость, миропорядка. Там можно увидеть и птиц, рыб, зверей, растения. В общем-то, это можно долго рассматривать, этот гобелен. А в центре зала, да, как финальный аккорд, разместилась серия сервизов из фарфора, фаянса, вы видели, Лето, Славина и Нина Михайловна Павлова, Ноктюрн, известного художника Леонова. И тоже здесь как бы отсыл к тому, что это своеобразный образ, напоминание о красоте и хрупкости Вселенной, о тонкой, почти ювелирной согласованности законов природы, делающих наше существование возможным. То есть именно как бы отсыл вот этого хрупкого фарфора к тому, что наша Вселенная так же хрупка и надо ее беречь.
11: А вот из стекла три вазы?
12: Да.
11: Такие, это как они называются?
12: Зимний сон. Да, мы поставили воздух, потому что как раз они такой вот, мы даже они стоят рядом, огонь, да, и лед. Лед и пламя, да, угу. Такой вот переход.
11: Как
12: такой.
11: Вот это сделано? Это, как будто вот эта природа создала,
12: да,
11: вот это на улице там морозы всякие, создаются фигурки, а тут руками человека из стекла такое чудо.
12: Очень привлекает эта работа. В воздухе, тут воздух мы больше летящий мальчик, и вот эта большая композиция гобелена полет, как бы центр вот именно этой стены. Ну и дополнение, конечно, вот эта вот композиция «Хрустально-зимний лес».
11: И еще один секрет открывает Татьяна Дмитриевна, рассказывая о технологии изготовления подобных изделий. Кракле. Так называется эта техника, открытая еще в XVI веке художниками из итальянского острова Мурано рядом с Венецией. Теперь ею владеют мастера из многих стран.
12: Привлекает своей морозностью, ледянистостью. Композиция «Зимний сад» Сергея Пивоварова. Эти работы созданы в технике кракле. Кракле – это один из способов горячей обработки стекла, который представляет собой покрытую трещинками поверхность, напоминающую растрескивающийся лед. И эту технику еще называют единистой. Это из самых эффективных и вместе с тем доступных способов декорирования стекла. Такое стекло получают путем быстрого охлаждения горячей заготовки в холодной воде или в мокрых опилках. И в результате из резкого перепада температуры поверхность изделия растрескивается и создает такой красивый эффект.
11: Как всегда, на открытии новой выставки присутствовало много зрителей. В основном это постоянные посетители галереи. Валентина Васильевна Жиделева, давний ее друг, завершила выступление, как всегда, очень эмоционально.
13: Дорогие друзья, нам с вами обещали праздник ко дню республики, что будет длиться бесконечно. И мы сегодня в очередной раз убеждаемся в этом, что и правительство, целом республики, глава республики, Министерство культуры и архивного дела, Национальная галерея и все наши культурные учреждения дарят нам этот праздник, праздник приобщения к великому искусству. И, безусловно, Сыктывкарский государственный университет, его Институт культуры и искусства, здесь мы сегодня большой командой представлены, хочу сказать, является партнером нашей Национальной галереи, делает все для того, чтобы лучшие традиции русского, российского, советского и сегодня искусство нашей великой страны в год единства ее народов были переданы тем культурным кодом, который наши уважаемые мастера, художники закладывают в каждое свое произведение. То, что мы сегодня видим, это и выставка четыре эти наших основных элемента. И я думаю, что таких гобеленов мы, наверное, не встречали. Я немножко могу его сравнить с тем удивительным гобеленом Тундра, который привозили нам художники из Нарьярмара. Было напольное покрытие вот на весь этот зал. И то, что мы сегодня видим, это вообще прекрасно. Какой это труд, какая любовь ваша к тому, что вы делаете. Передайте, пожалуйста, от всех нас поклон вашему замечательному музею Царицыно. Многие там бывали, восхищались. И то, что сегодня у каждого жителя республики, который хотел бы приобщиться, есть такая возможность прийти сюда. Вам большая-большая благодарность. Прошу прощения за то, что сейчас скажу. Вот эти основные элементы, которые вы заложили в экспозицию. Я посмотрела, что мой костюм абсолютно состоит из этих четырех цветов. Это удивительно. Конечно, я просто горжусь тем, что только как в строчке у Высоцкого, только воздуха здесь мало, остальное все-все представлено. Спасибо вам большое.
11: Директор Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Ольга Леонидовна Максимова вместе со своими коллегами также знакомится с выставкой. Ольга Леонидовна, вы уже успели что-то посмотреть?
14: Еще нет, еще основное не посмотрела.
11: У вас ведь тоже есть преподаватели, которые когда-то занимались гобеленом?
14: Да, у нас гобелен до сих пор преподается и занимается гобеленом. И гобелен входит в подготовку студентов по направлению декоративно-прикладное искусство.
11: Сегодня только преподаватели или студенты тоже пришли?
14: Ну, не так много студентов, потому что еще каникулы идут, но наши выпускники, мы их видим здесь, преподаватели, выпускники, да.
11: Наверное, до середины ноября выставка работает. Ни разу еще придут они, да?
14: Конечно, конечно. Наши студенты очень активны в этом плане, не пропускают ни одно открытие, ни одной выставки. И, конечно, наши студенты станут основными посетителями этой выставки.
11: Но все равно даже мимолетное прохождение по этим двум залам оставляет очень красивое впечатление. Эстетика на высоте. Так удивительно, что мы раньше этого не видели.
14: Полностью с вами согласна, потому что и в коллекции очень хорошо передан и дух времени, прямо ощущается, да, и красота вот этого художественных произведений. Приятно, что на выставке очень гармонично переплелись здесь и экспонаты из Царицына, и экспонаты, которые хранятся в фондах Национальной галереи Республики Коми.
15: Но у нас тоже очень хорошие художники были. Работали в разных техниках, но мы их хорошо знаем. И вот сегодня вспоминали и Добрякова, и Вениамина Смирнова.
14: Да, очень достойные работы.
15: Выставка «Основные элементы» продолжает работать, и у вас еще есть месяц, чтобы увидеть великолепные работы художников-прикладников бывшего Советского Союза и наших коми-авторов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
4: С мыслями.
3: Сергей Собянин.
5: С опытом.
3: Мария Львова-Белова.
6: С духом.
3: Владислав Головин.
7: С силами.
3: Евгений Поддубный.
8: С волей.
3: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия. Сергей Собянин.
9: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
10: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
11: Коммунист.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
2: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
1: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем. Что делать?
8: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
9: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
10: Выборы в Государственную Думу 2026.
11: Вести Коми-Гор.
12: Бурлун, Юрия Здаштан, редакция, Кураков, Зеневультарьес, студент Бовжан Гурова. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн, Нуадес Йоска Двешка Чорни. Воис Шижем Шурсы Шунджик Юалам Шуэтчем, Чуч СМИ Давудьмащич Войтершань. Медона Шуэтчич Вылетели Понпыр, Сыша Максин, Да Каналан Могмадам Яспорталан, Мукадноган. Коми нолыш ясыз, медиона май шырланы туй яс, джонь виджалон виджем, экономика, йоз лоцак шетем, коммунальной могмадам яс. Уна юалам выла шетем астыч воча виджем, став шырчем кужа панама уж яс. Юралыш аккеала войтырыз, вешкыт шорния пыратчамыш. Эскада нина москоль видлавтык, воча вичтык. Возьем торьяса кутасныз бульмадны уту. Сотта трансляциясы виджадесны республика Чупада Дакар район яса чина яс. Мы шуро яс кужа шеталысны воча виджем яс. А уже заводитчис вочвывна, юалам шыччем яса чукартыгас. Талон кэжла джинчи сунжак индам мычадыз бурадама. Пас ес Ростислав Гольштейн. Ем вакарын воча выльмаданы ыке номера школа-интернат. Щемсы кышкак ямыс миллионса ешайт, шедадысны томулов да челядь нацпроект черти. Джонь таща ухтавыш ашшар ужалыш. Бошчис пышти восаин. Ставса кола иштадны вопамаджес. Керкавыс кык сутта, уджес пычка сас вывты уна. Джот шань иркач, би проводка шань пычка струба ясач. Вочам авелю натор. Йозыс ыту везен гижащаны, мене коментор лышадама абусыч кыч кола. Тава комиен шуама выльмадны нышта даскык велетчанин. Квайт школа да ойти детсад в ужасненен вужвые джонталам строй баяса. Челядлан республикаса бурдачанина ваесны вы лембор. Сияще тас пожанлон тыччимен стыча вычны операция яс да удъявенны вишам. Могмадысны медицина техника он шемья нацпроект черти. Юарта Татьяна Кинева.
13: Будлун Челядлин Республика Саполиклиника анвочена операция «Да свит мортла». Онилой не ужит кост, пуктан выль оборудование. Вот час ужалис кык шурс хижима двощань. Вылез орцычани с нина монасторьев, но и чутик аппаратом им ультразвука скальпель да электрокоагулятор. Вундиган нин джик пыржа ита сынес.
14: По сути, это что-то типа лазера, то есть это электрохирургический нож, который позволяет рассекать ткани, коагулировать ткани и обладает многими режимами, что позволяет нам избегать каких-то мелких интероперационных кровотечений и как бы, ну, в какой-то степени даже позволяет ускорить саму операцию. А аппарат, который был у нас до, это все приходилось переключать, это все приходилось настраивать, то есть под каждый режим необходимо было какие-то манипуляции с самим блоком проводить, то есть это все автоматически не работало.
13: Практикуем еще миллион шайт, и операция с высшим могущ еще сайторья индет. Медицина техника слышала в технологиялы. Челядан мечер клиникалан бурдачан чупат и скыптис тачман.
15: Оно нам позволяет улучшить оказание детям медицинской помощи. Это значит, что сократить время операции, сократить время наркоза, уменьшить хирургическую травму, уменьшить кровотечение и тем самым снизить число там, дней и восстановление, ускорить детей после операции.
13: Во помощь операция вычан блока вайсна нышта атроскопия щурья. Буреч сие колана ногон вечка для уджан операция с вычиган.
12: Меча юг жадысны кулам дын районса шыр культура керка. Ставса мы колавылы нюба май пуктама. Чуктадам пышти куим миллион шайтыш, виджисны сомын коймад юканса. Миллион шайт бор бергадасны рашияса, ячаника республикаса кудьяса. Комиен чина кага лыд. Чина яс лыдяны мы эчаммы томны в баба лыд. Дай кутысны вайны шоранджык. Шыркодя кы жок мы сарасын. Шикца ясын нув баба яс челяцца лышаданы карсавыш гежаджыка. Но башыш яслы да кага ашемя яслы. Республика он зеляны уцашны. Шомы своя чычкан мучу падыш. Чайтана тапонда мурца содыс первой ладине час чуштышыс. Вит воэн ыжы чемьяыс лои шурс да джын янунджык. Талон комиен дас кык шурс тачам котыр. Ная бұттаны нелямы нөте шурсны в пияс. Туялам шарти, томылов ока таджық лышадына челяйца, эмашка ас оланын дабор шойчанын яс детсад школа. Матын больнича, эм уж, шемялы мукат колана тор. Маты савояса республикаын ковмас нелямын вид шурсае вылю жалыш, арталысны специалист яс. Йозыс овмас организация ясас, вочасын вершаны, предприятие яс пашкатчаны. Оны даштаны шижим вовылай лыд пас яс. Өткімін овмас организация ясын, оланы сомын талун ялунан, воджа озы виджадны. А выл специалист яссы кола бұттыны, мукадыри озы тиво. Челядца заводитаны туйдадны детсад чань. Дай уч шикас яс шетан вилетчанин яслы, кола жа лышатчыны вершим яскажлы. Сияны вычаны шижим воша рышат яссы. Талон занятость шырын ясын тыдвылын кык да джын шурзгагар простолыш. Вакан шияус кык сае пыв унжык. Сентябрь кышко кьяму садлунач, ком еш олама войтер. Можача яс квайтамы нёль, ныв бабаяс ветамы нокмыс арасшань, вермасны шуэтчыны шёман водичам кужа Россия саурдишама. Регионца юканца, ну адасны каналан служба да вешкадлам академияан. Воома яс, петкадлас нашыны стодам лун яс. Вынаджык ясы бур ясны федеральны чупада ытув якотыра. Россияса чемпионаты слоа ытув везен, октябрь кыш кукадлуна. Став вермыш яслы, вичмасны донаку жен яс, буданлы шетасны ордишем илыш диплом. Культураан вочмашчыш яслан югар шырынын, петкадлэны Париж мастер яслы шедевр яс. Кучам ясы свишталас Максим Канов.
16: Экспозициян ветымын сая уч. Шерпасашан искусствын тая озырлунца Сыктывкарын петкадлэны медводжаэш. Виштавшы кыжы Париж кыжы днэмын лойс ставмирса искусствын юркаран. Ытуфтис унакан мойш енбеа войтырыс да ышыдис наэс творчества коршым ясвылы.
17: Сама Парижская школа была интернациональным сообществом художников начала 20 века в Париже и привлекала к себе художников со всего мира, которые писали в разной манере, учились друг у друга, которые общались и породили в искусстве того времени множество различных течений. Они представлены на выставке. Я думаю, что посетителям будет очень интересно увидеть любимых художников, да, и восхититься этим периодом творчества.
16: Немьясы сбыдан лытыца, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, тая кадвала историян зевты чынан. Европа са искусствуэн, мечер ужалан ноган вэлэ бурэш эксперимент, да вэль бокшэнь виджэдлас.
17: В основном работы эти были созданы для так называемой книги художника. Это может быть там, библейские тексты, да, или тексты, которые писали сами художники. Такие книги издавались ограниченным тиражом, 100-300 штук, например, и являлись полноценными произведениями искусства. И вот как раз-таки листы для этих книг здесь и представлены на выставке.
16: Югар Ширинин выставка петкласна ноябрь да светлунач.
12: Тыков за недвольтарьяс.
11: Вести Комигор.
18: Радио России Комигор. Погода.
19: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,12 микросиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем северо-востоке дождь, днем в северных районах преимущественно без осадков, в южных районах кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11. При прояснении плюс 1, плюс 6. Днем плюс 16, плюс 21. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. 13-14 сентября сохранится повышенный для этого периода температурный фон. Кратковременные дожди по республике пройдут местами.
20: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об авиаударах по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Владимир Путин начал визит в Индию с переговора с премьером Моди и Совет директоров Банка России на заседании оставил ключевую ставку без изменения. Об этих и других событиях далее подробно. Российская авиация нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, двумя авиабомбами ФАБ-1500 уничтожен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. Минобороны сообщило, что под контроль российских войск перешел крупный район обороны ВСУ в Запорожской области площадью более 4 квадратных километров, включая территорию населенного пункта Зоревка. Потери ВСУ на этом участке фронта составили несколько сот боевиков. Уничтожено 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 3 наземных роботизированных комплекса и более 20 тяжелых гексокоптеров типа «Бабл-Яга». По данным ведомства, уже проведена зачистка Зоревки и прилегающих позиций. Владимир Путин открыл программу своего визита в Индию переговорами с главой правительства республики Нарендрой Моди. Встреча проходит в Международном конгресс-центре «Бхарат Манадапан». Программа первого дня работы главы государства в основном посвящена двустороннему взаимодействию с хозяйкой саммита Индии и другими странами объединения. Владимир Путин, между тем, не планирует встречаться с премьером Японии на саммите АТС, который пройдет в Китае в этом ноябре. Подробности вестям рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: Не думаю, по крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение со стороны японского премьера. В целом японская сторона достаточно агрессивно себя ведет, идет по пути милитаризации и так далее. Поэтому здесь пока никаких, скажем так, поводов для совместного общения я не вижу.
22: 12-13 сентября в Нью-Дели пройдет 23-й саммит БРИКС, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Главной темой индийского председательства в этом году стало укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность. Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14%, следует из сообщения регулятора. Решение о сохранении ставки ЦБ принял впервые с апреля 2025 года. До этого

0: Выделение еще 6 миллиардов 100 миллионов евро для закупки вооружения для Украины. Речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, боеприпасах, беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении. В нем также отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения как у европейских, так и украинских компаний. Также благодаря этому решению Украина сможет приобрести оборудование «Патриот», отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все страны глобального юга сегодня прекрасно усвоили урок, что в своем развитии нельзя полагаться исключительно на западные рынки. Об этом в интервью корреспонденту Вести ФМ Мария Агафонова заявил министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
1: Как бы это ни казалось стабильным, традиционным, все может измениться в один момент, как это и происходит. У нас, а теперь и у них с этими пошлинами. И получилось, что диверсификация торговых связей. Никто не говорит, что надо прекращать связи с западными рынками. Такого нет. Но нужна хорошая альтернатива. Это первое. А второе, что действительно, как много говорилось и на Восточном форуме, и на других площадках, так или иначе центр мирового роста смещается к глобальному югу. Именно там самый высокий темп роста. И, кстати говоря, в Индии одни из самых высоких темпов роста уже на протяжении длительного периода времени.
0: Взаимодействие Евразийского союза с Индией по заключению торгового соглашения происходит на еженедельной основе, заявил министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Он также отметил, что переговорный процесс с индийской стороной начался еще в прошлом году, и сейчас стороны готовятся к третьему раунду переговоров. Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Как сообщили в пресс-службе ведомства, по единому бесплатному номеру школьники, их родители, учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что на линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопросы и получить квалифицированную помощь. Российские регионы получили указания по организации медпомощи пациентам с ОРВИ, гриппом и ковидом, сообщили в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко во время заседания оперативного штаба министерства с участием регионов, посвященной вопросам подготовки к осенне-зимнему эпидсезону, отметил, что в 2025-2026 годах обновлены клинические рекомендации и стандарты лечения гриппа, ОРВИ и ковида у взрослых и детей. Именно на их основе должно проводиться лечение пациентов. Мурашко также рассказал, что вакцина для профилактики пневмококковой инфекции поступает в регионы России. Это основной возбудитель, вызывающий опасные пневмонии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, хоккейная сборная «Россия-25» проведет в этом году международный турнир в Москве. Об этом заявил главный тренер российской команды Роман Ротенберг. Также участие в соревнованиях примут сборные Белоруссии и Казахстана. Международная федерация баскетбола инициировала обращение Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов из России на международную арену. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он также назвал большой новостью решение ФИБА разрешить россиянам без ограничений участвовать в международных челленджерах по баскетболу 3x3. Гол защитника Краснодара Жубала в ворота махачкалинского «Динамо» признан лучшим в российской премьер-лиге по футболу по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Ранее лучшим игроком летней части чемпионата был признан полузащитник краснодарцев Никит Кривцов, а лучшим тренером наставник южан Мурат Мусаев. Генеральный директор Тульского «Арсенала» Валерий Гриньковский, комментируя возможное назначение Дмитрия Оленичева на пост главного тренера, призвал не забегать вперед, так как на данный момент обсуждаются разные кандидаты на эту должность. Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что Оленичев может вернуться на пост главного тренера «Арсенала». В среду было объявлено, что должность наставника команды покинул Дмитрий Гунько. Двукратная чемпионка Европы Юлия Чумгалакова и чемпионка мира Салтанат Меденова включены в состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу в Софии, который состоится с 15 по 26 сентября. Также заявку национальной команды попали Рукет Куштова, Анастасия Коль, Людмила Воронцова, Алина Пушкарь, Азалия Аминьо, Надежда Голубева, Анастасия Демурчан и Ксения Алиференко. Сборная России выступит на чемпионате с национальной символикой.

0: С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
4: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, 12 сентября в Петропавловске-Камчатском облачно, возможен небольшой дождь, днем до 16 тепла. В Магадане 8-10 градусов без осадков, в Владивостоке 23 градуса и также будет сухо. В Екатеринбурге и Челябинске днем около 16 градусов, облачно, дожди. В Омске и Новосибирске переменная облачность без осадков и около 30 градусов. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные осадки, днем 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 17 градусов. В течение ночи столбики термометров опустятся до 9-11 градусов. Завтра днем в Москве потеплее, до 16-18 градусов.
6: Театральная мастерская. Радио России представляет режиссеров-выпускников Российской академии театрального искусства ГИТИСа. Михаил Станкевич. Мастерская профессора Сергея Васильевича Женовача. Антон Павлович Чехов. Княгиня.

0: в большие так называемые «красные ворота» Энского мужского монастыря въехала коляска, заложенная в четверку сытых красивых лошадей. Иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, еще издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.
1: Что, соскучились без своей княгини? Я у вас целый месяц не была. Ну вот, приехала. Глядите на свою княгиню. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение. Потом ласково кивнула послушникам и направилась в покой.
1: А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения. Чудный, чудный старик. Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.
2: Княгиня?
3: Нет, нет, дайте мне поцеловать. Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас. Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо, в этой жизни для Бога. Вдали от суетного мира есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу.
0: Княгиня любила бывать в Энском монастыре.
3: В последние 2 года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по 2, по 3, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах – все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию хорошим мыслям.
0: Бывает так, что в темную келью постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна кельи птичка и запоет свою песню. Суровый постник невольно улыбнется, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая безгрешная радость. Княгине казалось,
3: что она приносила с собой извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки – вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: «Бог послал нам ангела». И чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.
0: Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село, шла всеночная. Княгиня прошлась по аллее, села на скамью и задумалась.
3: Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как летний вечер. Хорошо бы позабыть совсем о неблагодарном распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи. Хорошо сидеть бы неподвижно, слушать и думать.
0: Немного погодя, на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился. И по его большой лысине и острому горбатому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича.
3: Доктора Михаила Ивановича, который 5 лет тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.
1: Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете?
4: Нет, княгиня,
2: Узнал?
1: Ну, спасибо. А то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться.
2: Я здесь каждую субботу ночую по обязанности. Я тут лечу.
1: Ну, как поживаете? Я слышала, у вас скончалась супруга. Какое несчастье.
2: Да, княгиня. Для меня это большое несчастье.
3: Ну, что делать? Мы должны с покорностью переносить несчастье. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.
2: Да, княгиня.
3: На приветливую кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное, сухое.
1: Сколько времени мы с вами не виделись, однако? 5 лет. За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно. Вы знаете, я замуж вышла, из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.
2: Да, я слышал.
1: Много Бог послал мне испытаний. Вы, вероятно, тоже слышали. Я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки и Софьина. Остались у меня только Баранова да Михальцева. Страшно оглянуться назад. Сколько перемен, несчастья разных, сколько ошибок.
2: Да, княгиня, много ошибок.
3: Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки. Все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них.
1: Вы про какие ошибки думаете?
2: Ну, вы упомянули о них, стало быть, знаете. Что ж о них говорить?
3: Нет, скажите, доктор, я буду вам очень благодарна. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной, я люблю слушать правду.
2: Я вам не судья, княгиня.
1: Не судья? Каким вы тоном говорите? Значит, знаете что-то, скажите.
2: Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить, и меня не всегда можно понять. Ошибок много. Но, собственно, главное из них, по моему мнению, это общий дух, который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное – это не любовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам, одним словом, ко всему, что составляет человека.
1: У меня?
2: Да, у вас. А в вашем кабинете не подают человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть.
1: Извольте, если хотите, право сердиться из-за такого пустяка.
2: Да разве я сержусь? Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтобы сказать вам все. Все. То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Ну, у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего.
1: У меня отвращение к людям?
2: Вам нужно фактов? Извольте. В Михальцеве у вас живут милостыни 3 бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом. Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляет из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего. Но главное, что меня больше всего возмущает, иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей. Ничего.
3: Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном.
1: Неправда. Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете.
2: Полноте! Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему. Взять хоть этот ваш, как его, странноприимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуншей. Господи, Боже наш, что за учреждение, милое? Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше. Собрали в деревнях с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами на простынях из голландского полотна и кушать леденцы. Была игра. Низшие приютские чины прячут одеяло и просто не под замок, чтоб старухи не пачкали. Пусть спят чертовы перешницы на полу. Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров. А старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и ночно молили Бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от души спасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. Это просто восхитительно. Это раза два в неделю, вечером, скачут 35 тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий. Потом главноуправляющий конторы экономии. Потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь скачут без конца. У всех таинственные, торжественные лица. Ждем. Ждем. Переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы. Все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час-другой, и вот, наконец, показывается вдали коляска, и вы выходите из коляски. И старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь. «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык». Не дурно?
0: Доктор захохотал и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди. И по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого. Но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.
2: «А школа? Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтобы они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам. Все матери брали их с собой в поле. Удивительное дело. Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота. А почему это? Очень просто. Не от того, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а от того, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия. Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого».
3: У княгини страшно билось сердце. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканием и с излишней жестикуляцией. Для нее было только понятно, что с ней говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек. Но чего он хочет от нее и о чем говорит, она не понимала.
4: «Уйдите, уйдите».
2: «А как вы обращаетесь со своими служащими? Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил 10 лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на 100 верст кругом. И вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу. За что? До сих пор не понимаю». «Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства. Такая мелкая ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин? Зачем со мной церемониться?» «Я слышал потом, что жена без моего ведома тайком ходила к вам раза три просить за меня, и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице. Никогда».
0: Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать, очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное холодное лицо его вдруг просияло.
2: «Взять хоть бы ваше отношение к этому монастырю. Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба, и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кощунство над человеческой личностью и больше ничего. Ведь в монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах. На обряды церковные вы смотрите снисходительно, к обедне и ко всеночной не ходите, спите до полудня. Зачем же вы сюда ездите? В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя. Да как бы не так. Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии, предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготовляли для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард, наглая горничная, которая то и дело бегает через двор, шуршит, пристает с вопросами. Тьфу, терпеть не могу. Сегодня монахи весь день были на стороже, ведь если вас не встретит с церемонией беда, архиерею пожалуйтесь. Меня ваше преосвященство монахи не любят, не зная, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна. Уж одному монастырю было, а из-за вас нахлобучка, архимандрит. Занятой ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покое. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и 100 рублей не получили.
4: Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали, и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать.
2: Простите меня, княгиня. Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо. Простите.
0: На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши. Часы медленно пробили 3/4 какого-то часа, должно быть, 9-го. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам.
4: Она чувствовала себя обиженной и плакала. И ей казалось, что деревья и звезды и летучие мыши жалеют ее. И часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь. В тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми, и только бы один бог да звездное небо видели бы слезы страдальцы. Как хорошо это пение звучало в неподвижном темном воздухе, как сладко под это пение плакать и страдать.
0: Придя к себе в покое, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо.
4: Плакать и страдать.
0: И попудрилась. Потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом. И каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это.
4: Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться. Она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрек. Она будет молиться за врагов своих, и тогда все вдруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно.
0: А после ужина она опустилась в углу перед образом на колени и прочла 2 главы из Евангелия. Потом горничная послала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула. как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать. Утром она проснулась и взглянула на свои часики. Было 9:30.
4: Рано.
0: Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором. Вспомнила, что она несчастна. Потом пришли ей на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющий, доктора, соседи, знакомые, чиновники, длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении.
4: Ой, если бы эти люди сумели проникнуть в душу и понять, то все они были бы у ног. Давайте, Даша, одеваться. Впрочем, сначала подите, скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.
0: Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия. День был удивительно хорош. Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой.
1: «Прощайте, мои друзья, до послезавтра».
0: Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.
2: «Княгиня, я уже давно жду вас тут. Простите Бога ради. Нехорошее мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам глупостей. Одним словом, я прошу прощения».
0: Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел. Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покатил к воротам, потом по пыльной дороге, мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами в монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собой теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь. И княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое прозрачное облачко.
4: «Как я счастлива! Как я счастлива!»

0: Вы слушали радиоспектакль по рассказу Антона Павловича Чехова «Княгиня», постановка Михаила Станкевича. Действующие лица и исполнители. От автора: Валерий Баринов. Княгиня: Марфа Горвиц. Доктор: Алексей Вертков. В спектакле также занята Наталья Романенко. Режиссер-педагог Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру: Жанна Переляева.
1: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о современной психиатрии, начатый в прошлой передаче. Сегодня мы поговорим о наиболее частых психических заболеваниях, которые имеют место в наше время. И обсуждать мы эту тему будем с нашим гостем Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известным психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну что ж, давайте сегодня поговорим о том, какие психические заболевания чаще всего встречаются сегодня в обществе. Что это за заболевания?
3: Если говорить о тех заболеваниях, которые встречаются чаще всего, то, конечно, это депрессивные состояния, это тревожные расстройства, это бессонница и старческое слабоумие.
2: И вот из этого набора какие вот самые-самые?
3: Я бы, конечно, остановилась в первую очередь на депрессивных расстройствах, потому что с депрессивными расстройствами могут встречаться специалисты любого профиля. По статистике 80% депрессий пропускается врачами общей практики.
2: Терапевтами,
3: неврологами, потому что депрессии могут очень по-разному проявляться. Но поскольку я сказала о бессоннице, то надо сказать, что бессонница очень часто является тоже симптомом депрессии.
2: Тревожное состояние? Нет?
3: И, конечно, и тревожные депрессии – это отдельный вид тоже депрессивных состояний. Но если говорить о бессоннице, то очень часто ко мне приходят пациенты со списком препаратов, среди которых нет ни одного антидепрессанта.
2: Поэтому что это за список?
3: Это список снотворных, седативных препаратов, которые назначают специалисты разного профиля. Mm. И они принимают все вместе и говорят: мне ничего не помогает. Я уже давным-давно не сплю. После клинической беседы становится довольно быстро ясно, что это связано в первую очередь с депрессивным расстройством. И для депрессии характерен такой симптом, который называется отсутствие чувства сна. То есть сон не приносит отдыха, не приносит облегчения, из-за чего человеку кажется, что он не спит. Бывают, конечно, разные варианты. Сон становится более поверхностным, человеку трудно уснуть, он может часто просыпаться ночью. Но всегда важно помнить, что диагностируя бессонницу, нужно подумать и о депрессивных состояниях тоже. Кроме этого, депрессивные состояния могут проявляться разнообразными соматическими жалобами. И поэтому чаще всего...
2: Это имеется в виду болит там, болит тут?
3: Да.
2: Вот это соматическое?
3: Может повышаться артериальное давление, появляться сердцебиение, то есть тахикардия, возникать проблемы со стулом. Кому идут такие пациенты? Конечно, к терапевтам в первую очередь. Но кроме этого, очень часто встречается и болевой синдром, когда человек жалуется на боли, его обследуют, его лечат по поводу какого-то заболевания.
2: Боль
3: в желудке. Могу привести конкретный пример. Был у нас такой пациент, который жаловался на боль в желудке, и только когда его направили в нашу клинику, и мы назначили ему антидепрессанты, боли очень быстро прошли. Аналогичные истории бывают с головной болью, когда люди долгое время ходят к разным врачам, пытаются выяснить. Конечно, надо обследовать человека. Прежде чем поставить диагноз, проводится комплексное обследование.
2: Исследуют
3: генетические, биохимические, биологические, нейрофизиологические, иммунологические отклонения. после этого можно уже более спокойно, да, понимать, что речь идет о психических расстройствах.
2: Психические расстройства могут проявляться вот во всем этом, что вы перечислили.
3: Конечно, конечно.
2: То есть они как бы на органику, на физику влияют.
3: Конечно.
2: Меняют какие-то механизмы, боже. Да.
3: Конечно. По данным Российской академии наук, 4% людей имеют диагноз депрессивный синдром.
2: А вообще, в принципе, вот лечение депрессии, ну, на слуху, антидепрессанты, да? А тем не менее, какая-то большая критика все-таки накапливается в обществе по отношению к антидепрессантам, что вот это нехорошо, что вот они там то, вот они там все. Как вы это комментируете?
3: Конечно, по-прежнему существует настороженность к лекарствам. Хотя наши лекарства абсолютно безопасны. Они более безопасны, чем в других областях
2: медицины.
3: Сейчас
2: уже речь идет о третьем поколении, если не о пятом.
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно. Более того, есть много научных исследований, которые говорят о том, что антидепрессанты способствуют формированию новых нервных клеток, то есть способствуют нейрогенезу. Поэтому, когда мы назначаем антидепрессанты, мы не только лечим депрессию, но и способствуем улучшению когнитивных функций.
2: А значит ли это, что хорошее настроение, смех тоже способствует образованию новых нейронов и связей нейронных?
3: Новые нейронные связи образуются, когда человек сталкивается с чем-то новым, когда он попадает в трудные ситуации, когда ему важно решить какую-то неразрешимую задачу,
2: это
3: когда
2: понятно.
3: Он напрягается.
2: А как это тогда делают антидепрессанты, эти новые связи?
3: Антидепрессанты работают на биохимическом уровне, действуя на нейромедиаторы, которые отвечают за настроение, за активность человека.
2: Серотонин, помню эту надпись. Обратный захват серотонина.
3: Да, магия. Большая группа препаратов, да, это препараты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
2: Но это сложно. Как вы пациентам объясняете? Вот я вам даю таблетку, вы же должны его убедить, чтобы он ее принял.
3: Я объясняю, что депрессию очень часто приходится лечить все равно лекарствами. Не надо уповать только на психотерапевтические методы, как многие пытаются это сделать. И пациентам я очень часто такую примитивную схему привожу, что есть адреналин, про который все знают. Когда мы нервничаем, попадаем в стрессовые ситуации, его уровень резко повышается. Его нейтрализует серотонин.
2: То есть они образуются одновременно, да?
3: Они работают в паре.
2: Антагонисты
3: в паре,
2: такие, да.
3: Да. И когда у человека есть череда каких-то стрессовых ситуаций, тяжелый жизненный период, то, соответственно, серотонин истощается. И тогда ему нужно помочь. Эта пара ломается, и надо просто ее починить. И как только
2: и
3: мы починим...
2: Да, антидепрессанты ее чинят.
3: Да. И вот как раз ингибиторы обратного захвата серотонина, они могут помочь нам починить эту пару. Конечно, кроме них есть еще и другие группы препаратов, но тем не менее они широко используются, и поэтому обычно я пациентам об этом рассказываю.
2: Но тут, я думаю, очень важно, чтобы эти препараты назначал и подбирал врач все-таки, да?
3: Только врач.
2: А мне кажется, их можно купить и просто так, самоназначить.
3: Вообще эти препараты назначаются только врачом, по рецепту врача, и без рецепта их купить нельзя. Но это должен быть грамотный врач, который не просто назначит препарат на полгода, а который будет наблюдать за состоянием пациента, подбирать препараты, потому что не всегда с первого раза препараты приносят улучшение.
2: Можно ли вылечить пациента с психическим заболеванием вот раз и навсегда? Потому что есть какое-то мнение, что если есть психическое отклонение, то все это на всю жизнь, и вот так, и живите с этим и мучишься, и пей таблетки.
3: Сразу возникает вопрос. Есть ли много в медицине болезней, которые можно вылечить раз и навсегда? Например, язвенная болезнь желудка. Можно ли ее вылечить навсегда? Можно ее вылечить, но на какое-то время, и никто не гарантирует, что потом не возникнет рецидив этой болезни.
2: Но даже от человека зависит, да, от образа жизни, от питания.
3: Это безусловно, но это и генетическая предрасположенность может быть. И вообще психосоматические язвенные болезни желудка относятся к психосоматическим заболеваниям, о которых тоже нужно помнить, что очень многие соматические болезни, их течение зависит от того, в каком психологическом состоянии находится человек.
2: Все болезни от нервов вспомнила, да. Гениальный
3: формул.
2: Дорогие друзья, присмотритесь к своей жизни. Хорошо ли вы спите? Не ушла ли радость из вашей жизни? Ну и, может быть, надо задуматься и пойти на консультацию к психиатру, как советует нам гость нашей программы Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Спасибо, Татьяна Николаевна.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
7: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
8: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
7: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
8: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
7: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
8: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
7: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
8: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
7: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в два раза чаще мужчин. Почему так получается?
8: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
7: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
8: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
7: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
8: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
7: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
8: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит. А это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
7: На что же обратить внимание?
8: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
7: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
8: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ladies Formula». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
7: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
8: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
7: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
8: Да, на 100%. Компонент Drabsor Dry в составе стапенора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает стапенору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
7: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
8: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стапенор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стапенор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые две недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного звездочка 2203. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
7: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить стапенор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое стапенор.
8: Стапенор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стапенор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
8: Попробуйте стапенор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
7: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стапенор для женщин». Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить стапенор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Завещание чести.
9: Эпиграф «Береги честь с молоду», он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 36-м году только начал выходить. Четвертый номер открывался капитанской дочкой. Пятый номер уже посвящен памяти Пушкина.
1: 190-летию первой публикации «Капитанской дочки» в программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
10: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
11: детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
12: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин и премьер-министр Индии провели встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Минобороны сообщает о расширении зоны контроля в Запорожской области. Об этих и других событиях далее подробно. Президент Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС, который проходит в Нью-Дели в преддверии очередного саммита объединения. Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее сегодня провели встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Она продлилась 45 минут. Встреча состоялась в конгрессно-выставочном центре Бхарат Амандапан. В самом начале беседы Моди передал подарок Путину. Он отметил, что эта книга поможет улучшить человеческие связи между нашими двумя странами. Российский лидер поблагодарил за подарок и особо отметил слова индийского премьера о развитии связи двух стран. «С вашими комментариями так и будет», — высказал уверенность Путин. Российский лидер и индийский его коллега договорились продолжать работу над укреплением особого и привилегированного стратегического партнерства, заявили в МИД Индии. После этого лидеры вместе отправились на иннопром на лимузине индийского премьера. Президент России и другие лидеры БРИКС в пятницу примут участие в пленарной сессии делового форума. Выступление Путина будет посвящено инициативам по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения, ранее говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Под контроль российских войск пришел крупный район обороны ВСУ в Запорожской области площадью более 4 квадратных километров, включая территорию населенного пункта Зорьевка. Освобождение Зорьевки расширило зону контроля западнее Коммунаровки и создало условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Запорожской области, отметили в Минобороны. По данным ведомства, уже проведена зачистка Зорьевки и прилегающих позиций. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации. Средства ПВО в течение недели сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 2 управляемые ракеты «Нептун», более 5500 беспилотников ВСУ. Российские военнослужащие в течение недели также нанесли массированные и 6 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК. ЦБ в первый раз в июне 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, указав на то, что ценовое давление в последние месяцы усилилось, следует из пресс-релиза регулятора. Отмечается, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Банк России указал на ускорение устойчивого роста цен до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния времени сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Российская экономика, по оперативным данным, в третьем квартале текущего года растет умеренными темпами, отметили в ЦБ. Банк России также подчеркнул, что жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении в целом несколько снизилась с учетом динамики ожиданий будущей инфляции. Торговля Евразийского союза и Индии по нефтегазовой части на данный момент не соответствует возможностям.

0: стороны. Ну, у нас достаточный арсенал инструментов, чтобы достичь договоренности при наличии политической воли по всем этим развилкам.
1: Министр торговли Евразийского союза Андрей Слепнев также отметил, что экономика Индии на протяжении длительного периода времени сохраняет высокие темпы роста, и партнерство ЕАЭС с индийской стороной должно быть поддержано хорошей договорной базой. Россия готова подписать с Индией документы о развитии сотрудничества в атомной энергетике. Об этом на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Нью-Дели заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. В интервью телеканалу «Россия» гендиректор корпорации рассказал и о ситуации на Запорожской АЭС.
2: Ситуация на станции, несмотря на все сложности, связанные с электроснабжением, с регулярными атаками, находится под контролем. Ну, действительно, героизм, другое слово не назовешь, работников станции позволяет сегодня удерживать ее в безопасном состоянии.
1: Очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС запланирована на следующую неделю, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. В конце августа он отмечал, что киевский режим своими атаками на «Энергодар» сорвал визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, а также ротацию инспекторов МАГАТЭ на станцию. Вертолет привлекли для тушения природного пожара в заповеднике Утриш в Анапе. Выполнены более 20 сбросов воды. Тушение осложняет горный рельеф местности, сообщает оперативный штаб Кубани. Группировка спасателей увеличена до 80 человек, работает 24 единицы техники. Площадь возгорания в заповеднике достигла 9 гектаров. Повторное возгорание в районе Малого Утриша произошло накануне вечером. Тушение продолжается до сих пор. Предыдущий крупный пожар возник в конце августа после падения украинского беспилотника. Огонь тогда распространился на площади 70 гектаров. С огнем удалось справиться только через несколько дней. Беларусь планирует провести проверку боевой готовности всей армии вплоть до мобилизации, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также отметил, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. Система управления вооруженными силами Беларуси готова к развертыванию в случае войны, заявил глава Минобороны Виктор Хренин в ходе доклада президенту Александру Лукашенко. Он уточнил, что система дает возможность управлять как войсками, так и госорганами и гражданским сектором в целом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Бронзовый призер чемпионата мира Ольга Тё завоевала золотую медаль в весовой категории до 61 килограмма на чемпионате России по тяжелой атлетике. Она победила с результатом 96 килограммов в рывке, установив рекорд России, и 110 килограммов в толчке. Для спортсменки это золото стало шестым на чемпионатах страны. Второй стала Екатерина Красулина, тройку лучших замкнула Яна Кондрашова. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств и передает другим странам. В апреле Международная федерация водных видов спорта допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. Турский футбольный «Арсенал» выбирает нового главного тренера между Зауром Тедеевым и Дмитрием Оленичевым. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что «Арсенал» предложит новому тренеру контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на сезон в случае попадания в топ-5 первой лиги. Ожидается, что в ближайшие 1-2 тура командой будет руководить Александр Шмаров в качестве исполняющего обязанности. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова может принять участие в мемориале Дениса Тена в Казахстане, который входит в серию «Челленджер». Об этом сообщает РИА Новости. Окончательное решение об участии 22-летней россиянки будет принято позднее. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 12 сентября в Тюмени до 26 градусов, переменная облачность, вечером возможен дождь.

Мурманске 10-12, облачно, небольшие осадки. В Архангельске до 18 градусов, будет сухо. В Перми и Кирове завтра до 15 градусов, временами дожди. В Оренбурге, Казани переменная облачность, небольшие осадки. В Самаре до 19 градусов, без осадков. В Ярославле 13-15, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону завтра до 30 градусов, малооблачно, без осадков. В Сочи, Ставрополе и Нальчике до 28 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем до 16 тепла. В российской столице сейчас около 15 градусов, ночью похолодает до 9-11 градусов, днем завтра в столице до плюс 18.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
1: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое», на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, но в любом случае наши гости – это люди, которые обладают одной ключевой особенностью, всегда предупреждаю слушателей, очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы, а я представляю человека, который действительно является интересным собеседником, актер, продюсер, режиссер, сценарист, словом, Сергей Газаров. Сергей Шанович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы, как принято говорить в таких случаях, ведем наш разговор в преддверии премьеры.
2: Да.
1: Да, «Собачье сердце», Булгаков, в центре Никиты Михалкова.
2: Мастерской, 12.
1: 12, да. По датам сентября.
2: 17, 18, 24.
1: Ну вот про преддверие не ошибся.
2: Да.
1: В принципе, вся работа уже завершена.
2: Она, как сказать, сейчас находится в таком собирательном этапе. Он собирается, весь спектакль. Это последние, самые страшные 10 дней выпуска любого спектакля, когда весь театр, все артисты, все службы днем и ночью собирают каждое вот свое, чтобы это еще интегрировалось в спектакль, и за этим, за всем следит режиссер, со своей стороны, завпост с другой стороны, человек, отвечающий за свет, перестановки, ну, в общем, там большая-большая работа.
1: Машинерия театрального процесса.
2: Да, это самая тяжелая и самая такая ответственная часть.
1: Ну, в 3 часа ночи могут позвонить?
2: Абсолютно. Не позвонить, это находишься там, поэтому тут звонить не надо.
1: Я понял.
2: Все рядом, да.
1: Я понял. Но а почему Булгаков, почему «Собачье сердце»? Почему сейчас?
2: Ну, потому что 100 лет прошло со дня появления этой повести. И видите, до сих пор она теребит умы, души. Поэтому, а там уже у кого как, кто и о чем, и кто что видит или увидит, в повести прочтет, или в фильме, или в спектакле. Сейчас несколько спектаклей, в Москве только идут, в нескольких театрах, поэтому и везде разные версии, я посмотрел их, и везде разные версии, это замечательно, это говорит как раз о емкости продукта.
1: Но, безусловно, все те мысли, которые вызывают произведение на театральной сцене, которое уже, в свою очередь, само становится произведением, разные у всех мысли. А вот вы сказали, что если эту пьесу ставят в разных театрах, то, соответственно, и режиссер закладывает свой месседж, да? Вот мы, конечно, не будем полностью открывать, каждый, наверное, сам испытает художественное впечатление, но все-таки, вот что вы туда закладывали, как раскрывали эту повесть?
2: Ну, смотрите, меня в этой истории очень интересует Филипп Филиппович Преображенский, профессор, который, собственно говоря, если учесть, что это было еще 100 лет назад, открыл способ не просто омоложения, а абсолютного человечивания.
1: Ну, здесь ответственность науки.
2: Да, то есть это то, над чем сейчас уже не сейчас, а вообще долгое время мучаются ученые, работают во всем мире, все пытаются сделать живого клона, что-то с чем-то связать, помните, овечку Долли и прочее. Но это же все отростки. Это, значит, но человек вот это придумал, и у него это получилось. Так?
1: Ну, во времена Булгакова это академик Павлов, конечно, я думаю.
2: Это не только академик Павлов. Был такой человек, как его звали, точно могу ошибаться, по-моему, фамилия его Воронов. Он во Франции, ну, с русскими корнями, ученый, и он придумал какие-то, вот он очень этим увлекался. И Булгаков, если верить историческим фактам, то взял его как референс такой.
1: Прототип.
2: Да, прототип, да. Поэтому этим увлекались. Да, я говорю о том, что он придумал этот способ, он даже об этом говорит, что будет с мировой общественностью, научной прежде всего, но и он же вернул это обратно. Вот здесь интересный вопрос, а как же это так?
1: Ну, это в художественном произведении литературы можно сделать.
2: Нет, я говорю сам поступок, что он отказался от изобретения, которое мог бы сдвинуть наш шарик лет так на 300 вперед.
1: Практически сжег второй том мертвых
2: душ. Вот видите, да, вот что это означает? Это что, он не справился, или он какое там. Вот это исследование, которое меня больше всего волнует. А вторая часть – это то, что очень интересный момент, откуда появляется у человека право заниматься или управлять тобою.
1: А я бы, знаете, сказал, что это такое, уж простите меня за высокопарную формулировку, но это генезис Франкенштейна. Это человек, преобразующий Божью волю.
2: Да, но мы-то живем в развернутом мире, демократическом мире. Посмотрите, весь шарик наш...
1: Шарик в смысле земля, а земля. Не шарик, который...
2: Да-да-да, шарик – это земля, да, имеется в виду, да. Как-то я не провел параллель. Да, поэтому, понимаете, когда один человек берет право управлять тобой, у него это должно быть откуда-то, он должен быть... Вот этот тоже процесс меня интересует. И шарик, уже шариков к тому моменту, он ведь задает... Это не я придумал, это все в тексте есть. Но он же спрашивает Преображенского... А какое вы имели право? Я что, давал вам свое согласие?
1: Голову ножичком исполосовали, а потом гнушаетесь,
2: да.
1: Папаша.
2: Да-да-да. Я говорю, может, вы родственников моих спросили? Да, что, может, кто-то разрешил?
1: Но
2: зачем?
1: Вообще, вот мне кажется, что эти идеи, конечно, носились в воздухе, потому что в некотором смысле Уэллс – человек-невидимка, потом голова профессора Доуэля.
2: Ну, конечно, так или иначе. Вот все этим занимаются. Во всем мире это... У меня даже есть такое ощущение, что как только это придумывается, наверное, на этом все и закончится.
1: А может быть, даже еще и шекспировская буря, потому что книги Проспера и...
2: Может быть, я считаю... Я считаю «Бурю» одним из самых сложных произведений Шекспира. Самых. Я вот не все там просек. Вот честно говорю. Я понимаю, все понимаю, но вот сказать, что я могу это сделать, наверное, нет. Это очень непростая штука.
1: Вот, может, поэтому профессор и сдал назад.
2: Да, он там очень интересно говорит. Михаил Афанасьевич отличается тем, что он еще и задает такую очень высокую планку, а потом ее расшифровывает через своих героев. И поэтому никаких вопросов не остается. Они не остаются, и, в общем-то, читатель все понимает, поэтому и расходится все на фразы.
1: То есть он у Булгакова, он получает ответ,
2: конечно,
1: на этот
2: конечно,
1: вопрос,
2: конечно,
1: который ему же ставит автор.
2: Конечно, он даже об этом говорит, у него целые монологи об этом, и он спорит с Барменталем об этом. Не-не-не, вопрос о том, вот откуда появляется это ощущение, да, я имею право это сделать. Откуда?
1: Ну, видите, это же дискуссия, которая к тому времени, к моменту написания, она уже не только апогея достигла, она уже практически завершилась. Если со времен там, не знаю, Базарова, когда он говорил, что природа мастерская, человек в ней работник, и я делаю вот так, чтобы улучшать природу, то идея, так сказать, в материалистическом мире, и тем более подкрепленная огромными успехами науки на тот момент, потому что если уж да, продление жизни, качество жизни улучшилось. Вообще реалии медицины 20-х годов, мне кажется, очень важны в этом спектакле. Вот, сама операционная, профессор, теплый воздух, и как он напевает от Севильи до Гренады, и бросает между делом Барменталь, готовьте.
2: Я вот сейчас вспомнил тоже, что я у Чехова, это вот в «Дяде Ване» Астров говорит, я помогаю Богу сотворять организм. То есть какие-то вот внутренние, тоже, кстати, врач-то.
1: Ключевая фигура. А врач-то почти алхимик.
2: Да, получается.
1: Фауст, это не Фауст.
2: Да. Разговаривая с врачом, как это у Гоголя, разговаривая с вельможей, почему-то чувствуешь страх. Вот все вот к этому.
1: Он что-то знает.
2: Да, он знает то, чего ты не можешь знать априори. Да.
1: Ну, Филипп Филиппович, да, фигура ключевая, по-моему.
2: Ну, если отвечать на вопросы его поведения, позиции, то тогда все встает на свои места. И Шарик Шариков, и Барменталь. А кто такой Барменталь? Чем они там занимаются? Слушайте, они делают эксперименты над живыми людьми за большие деньги. Все это в тексте написано. Даже цифра есть, 50 червонцев стоит пересадить яичники обезьяны.
1: Да.
2: То есть мы попробовали пересчитать на сегодняшний день. Это, в общем-то, внушительная сумма.
1: Профессор, но он так чертовски молод. Ну, хорошо, мадам.
2: Да, ну, хорошо, мадам, да. Ладно, я вам пересажу. А Бурменталь, он что, не знает, чем занимается его кумир? А что, Зина, которая там обслуживает, она что, не знает? Она говорит, сколько сегодня было звонков? 83. Вы представьте себе, 83 человека в один день пытаются попасть к Филиппу Филипповичу.
1: И причем пытаются попасть, видимо, из самых разных каст и званий.
2: Абсолютно.
1: Да?
2: От и до.
1: Окружают пьедестал.
2: От и до. И повесть начинается это как раз с посещения трех посетителей, чтобы было понятно, чем он занимается. И у них все это очень экстравагантно.
1: И причем он же дореволюционное светило, репутация-то еще тогда была создана.
2: Ну, конечно,
1: да?
2: Конечно, поэтому, конечно. Это был 7-й год революции, этот человек не уехал никуда, не сбежал, его не тронули, он продолжает работать.
1: Окончательные бумажки ему все равно нужны.
2: Да, бумажки, ему дали одну бумажку, теперь готовят вторую, чтобы не пришли, всех выселили, его нет. Ну, в общем, защиту какую-то имеет. Вот если эти вопросы становятся главными, да, а что ж такое Филипп Филиппович, то история приобретает некий другой оттенок, он совершенно под другим ракурсом можно посмотреть. Нет, все это очень смешно, очень трогательно, очень забавно, вся ирония, юмор, все сохранено. Это внутренние какие-то такие переходики, то есть что, о чем делаем.
1: Вот здесь как раз о чем делаем и как делаем, и самое главное, кто делает, я бы попросил бы немножко рассказать об актерах, актерский состав.
2: Ну, смотрите, значит, поскольку я задумывал это достаточно давно, 3-4 года назад, я предложил сразу роль Шарикова Федору Лаврову. Замечательный, на мой взгляд, актеру. Конечно же, он согласился, и мы начали тогда работу. Еще не было ничего, кроме наших вот желаний. Мы начали искать сценаристов или драматургов, кто это напишет. Ничего не получилось. У нас как-то все обходилось каким-то описанием сюжетной линии, не больше. А там была идея, которую нужно было вынести главным. В результате я написал ее сам, хотя бы потому, что я знал точно, что мне нужно вытащить оттуда. Но я обошелся текстом Михаила Афанасьевича, я в этом смысле имею жесткую позицию, я не сторонник изменения, добавления, улучшений и прочих наших классиков. Значит, я попросил Виктора Ракова подумать о Филиппе Филипповиче вместе со мной. Ну, это всегда как бы так мягкий такой переход, чтобы... Потому что роль очень серьезная, ответственная, и мы с Витей не раз встречались, прежде чем он согласился, рассказывали друг другу и прочее. Поэтому Витя, Раков и я будем представлять Филиппа Филипповича. Бурменталь у нас замечательный артист Данила Дзыгар из мастерской 12 Никиты Михалкова. Замечательный артист. Я с ним и играл спектакль, и смотрел, как он играет другие спектакли. Он играет Бурменталя. А Зину я пригласил актрису Надежду Филиппову. Она со мной работала, и я с ней работал, и я точно понимал, что она должна вытащить, и она это делает замечательно. Ну, а потом пошел такой замечательный косяк, так скажем, моих старых, даже не друзей, хотя они все друзья, но еще и по крови друзья. Сережа Баталов, который играет маленькие вот эти роли посетителей. Сережа Баталов, Ташкова Татьяна, Алексей Никульников. Сережа Степанченко, конечно же, сам Швондер.
1: Выдающийся актер.
2: Выдающийся, да, он, да, выдающийся и актерский. Такой ансамбль получился очень такой серьезный. Маша Ларина, которая у меня работает на этом проекте помощником режиссера, и она еще замечательная актриса, она сыграла вот в команде этого Швондера. В общем, там силы, ну, в общем-то, серьезные. Я жду хорошего эффекта.
1: Ну, у Булгакова никаких случайных деталей никогда не бывает. Я вот все время задумываюсь, почему у Зины фамилия Бунина.
2: Не, ну там даже очень смешно. Говорит, ну, может быть, Айседора Дункан так и делает. Она режет кроликов в спальне. А я не Айседора Дункан. Я буду как все нормальные люди.
1: Это на злобу дня, видимо, да, в то время.
2: Но дело в том, что Есенин с Исидором Дамуканом, по-моему, жили двумя этажами ниже, и любили завтракать на балконе. Он наблюдал, видимо, это какая-то была картинка такая.
1: Вот насколько надо, да, всегда внимательно читать Булгакова.
2: Да.
1: Мы в нашей программе говорим не только о настоящем, говорим еще о прошлом. В общем-то, в некотором смысле, как магический кристалл, наводим его на события дня сегодняшнего, и стараемся в этом таинственном тумане разглядеть контуры будущего, почти как и Булгаков. Вот Олег Павлович Табаков в вашей жизни, в творческой, в актерской, в режиссерской, впечатления, воспоминания, первая встреча.
2: Ну, Олег Павлович, это все, что потом во мне выросло, созрело и выросло, это все Олег Павлович. И я вспоминаю его. Не проходит дня, и это не просто слова, потому что я каждый день репетирую, что-то разговариваю, и так или иначе я провожу все эти параллели, вытаскиваю из памяти и уже въевшиеся в организм, в тело, прямо его понимание нашего дела, которое стало уже давно и нашим. Его ученики, особенно первый вот выпуск, это, конечно же, совершенно другой уровень обучения. Даже и обучением-то назвать невозможно. Это какое-то взращивание. Наверное, я не только один так думаю. Наверное, и все, кто вышел из-под крыла Олега Павловича, могут сказать и подтвердить мои слова. Он заложил в нас абсолютно все варианты, которые могут случиться в нашей жизни с нашей работой. Знаете, он однажды сказал, что я ответственен за то, чтобы вы могли этой профессией зарабатывать себе на жизнь и быть счастливыми. Тогда нам казалось, это так, просто какие-то красивые слова нашего папы, который там посылает нас в такую долгую историю, в долгое путешествие. Но на самом деле это именно так, потому что когда он там на первом курсе уволил 14 человек,
1: просто отчислил.
2: Отчислил, да, простите, отчислил. Ну, потому что и объяснял нам, потому что мы сразу говорим, ну, как же так, мы же уже сроднились. А он, значит, говорит, нет, знаете, ребята, я не хочу сделать из них несчастных людей. Они найдут, сейчас они переживут это, и найдут себе то, что их устроит в жизни. Так они не могут так оставаться, у них будет все хорошо. Вот, а первая встреча была очень простой, я ведь из Баку приехал. И все, что я знал о культуре в Москве, было на мне, начиная от кремпленового костюма.
1: Но вообще удивительный бакинский акцент.
2: Да, бакинский акцент, от которого в обморок упала, по-моему, на третьем туре наша по сценической речи.
1: А слово да.
2: И такой певучесть, который меня Гарик Леонтьев меня все время копировал. Такой певучесть такая. Поет, да. Да, вот это была первая встреча, но она как бы, поскольку мне поставили год жизни и сказали, что если не исправишь его,
1: испытательный срок.
2: Да. Я был самым информированным человеком в ГИТИСе. Потому что способ лечения моего говора, акцента, или я не знаю, что это, страшного совершенно рыночного, было то, что мне сказали, ты должен каждое утро читать газеты вслух. Вот в общежитии вас четверо в комнате, вот пока вы там одеваетесь, там завтракаете, еще, а ты читай. А они, ребят тебя, русские, будут поправлять.
1: Демосфен, да?
2: Да. И я читал, меня все поправляли. И я был самый эрудит. У меня 5 по истории КПСС. 2 в дипломе по истории и по мастерству актера. Меня в ГИСе спрашивали, как сейчас чат GPT спрашивает.
1: Вот что значит взвешенный подход в педагогике.
2: Да. Ну вот. Поэтому Олег Павлович, конечно, это космическая какая-то планета пролетела над нами, осчастливила массу людей и улетела.
1: Ну, в этом смысле спектакль «Ревизор», которому вы вернулись в качестве режиссера.
2: Да. Еще, знаете, вот он давал возможность, не просто давал, он втягивал нас в ответственность. То есть он разрешал нам ставить спектакли, ну, мне пацану поставить «Ревизор». Но это надо действительно. А как он меня в кино? Я говорю, я вот хочу кино снять. Ну, говорит, давай, ну а что такое? Я говорю, давайте я сниму наш спектакль. Но не так, как снимают вообще, в принципе. а сниму наш спектакль театра нашего, то есть где будет задействовано все, гримерки, столовые, коридоры, все будет внутри спектакля.
1: Репетиция оркестра за Феллини.
2: Абсолютно, да? Абсолютно. Mm-hmm. Знаете, это я снял вот это вот, назывался «Крыша» Саши Галина. Пьеса у нас она шла. Я ее снял, она до сих пор вот болтается в интернете. И он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Знаешь, шутил, конечно. Это было здорово.
1: Ну, фигура такого масштаба, вот это действительно, что называется, повезло.
2: Повезло. Да? Да, именно так. Именно так. Вот звездочка упала, прям попала на тебя. Вот это. А я по-другому не могу это объяснить. Кроме того, что все не случайно или там еще что-то, но вот этот случилось, и я не знаю, даже много раз думал, а что было бы со мной, если бы этого не было. Я люблю такие вещи, знаете, вот идет сцена написанная, да, и вот я понимаю, что артист ее говорит, скажем, не прочувствовав, не очень понимает. Играет и играет ее. Я говорю, слушай, а вот ты ругаешься, ругаешься, и она соглашается с тобой. А что было бы, если бы она не согласилась? Вот в пьесу возьми, да и поменяй ее. Ты говоришь, пойдем в кино? Она говорит, по пьесе, давай, пойдем. А если она скажет, нет, ты что будешь делать? Вот как будут развиваться ваши отношения?
1: Камень на дороге может изменить ход истории. И колесница может перевернуться.
2: Ну вот, вот, что-то такое.
1: Ну, огромное количество ролей в кино, конечно. У вас вот такой, не знаю, роман с кинематографом или долгая счастливая жизнь в кинематографе, который продолжается и в качестве режиссера, и сценариста, и даже продюсера. Вот кино в вашей жизни.
2: Большая, большая часть моей жизни в кино. Я рад безумно этому, потому что это не просто какой-то сторонний опыт, а это все из той профессии, просто расширяющейся внутри. Возникает это очень просто, если честно, да, подходить к этому, то есть мысли, которые ты хочешь увидеть. От этого появляется режиссура. Ты хочешь увидеть, как это в театре, в кино, я не знаю, в рекламе, ну, где угодно, но со стороны. Знаете, старый анекдот, как появилась вообще профессия режиссера. Когда два артиста репетировали, проходил третий. Говорит, Вась, посмотри на нас со стороны, мы нормально выглядим. Вот появился режиссер. Это артисты такие анекдоты рассказывают. Собственно говоря, кино появилось. Но, опять же, толкнул в это Олег Павлович. Да, да, да. Он, знаешь, там к нему приезжают там какие-то режиссеры, говорят, нужны молодые пацаны, вот такие, такие, да, делать, делать. Он прямо вот как из стаи вызывает одного, второго. Помню, прекрасно говорит, вот Вася Мищенко и меня пригласил, сидит какой-то человек, режиссер. Он говорит, слушай, вот эти два человека могут сделать все, что ты скажешь. То есть они выполнят твои указания 100%. Вот хочешь так, так, так, они все сделают, они умеют. Я помню эти слова, я помню это. Это правильно, это нужно делать. Не потому, чтобы там артист лучше жил, узнавали. Вот. Нет, даже не поэтому. Это та же самая профессия. Потому что стоять в кадре на крупном плане, когда только твои глаза, и потом весь целиком, это вещи разные абсолютно. Крупность, это надо уметь делать. И я вот помню, что у меня написано в дипломе «Актер театра и кино». Наверное, сейчас тоже так пишут, не знаю. Но у нас ведь нами занимались. Мы умеем ездить верхом.
1: Фехтовать.
2: Ходить
1: на руках.
2: Ходить на руках.
1: Опять же, как у Булгакова, варить вишневое варенье и стрелять с двух рук.
2: С двух рук, да, абсолютно с двух рук, да. Я даже стрелял с двух рук в какой-то картине, там все прям поражались этому. Вот-вот-вот, это все было это обучение, это часть профессии твоей. И я очень счастлив и рад, что кино меня как-то так... В общем, я был кинематографом обласкан. И до сих пор... И сейчас просто я уже очень-очень отборчив, так скажем. Поскольку такая волна очень мощная идет всего. И надо не утонуть в этой волне. А у нас ведь как? У нас ведь у артистов ты работаешь, пока ты живешь. Это не та профессия, которая потом на грядках. Нет, Ты живешь, и это и есть твоя работа. Ты играешь, ставишь, снимаешься.
1: Ну вот этими словами я бы, с вашего позволения, не закончил нашу сегодняшнюю беседу. Сергей Газаров был в нашей программе, которая так и называется «Настоящая историческая». И действительно, несложные вопросы, которые задавал, получили абсолютно интригующее продолжение. Я надеюсь, к нему мы будем возвращаться в наших встречах в эфире. Спектакль «Собачье сердце». Сергей Газаров. А я думаю, он сам пригласит наших слушателей.
2: Да, я приглашаю всех, кому это может быть интересно. 17, 18 и 24 сентября в мастерской 12 Никиты Михалкова «Собачье сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова.
1: Ну, а от себя я добавлю, наверное, тоже немножко из Булгакова, за полной точность цитаты не ручаюсь, но «и свезло же мне», — думал Шариков, лежа в теплой комнате, на теплом коврике.
2: Собачье счастье, да.
1: Да, собачье счастье. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. 6 симптомов, которые пугают родителей новорожденных. Мало кто из молодых родителей может избежать избыточной тревоги за здоровье своих младенцев. Существует ряд необычных состояний, проявляющихся в периоде новорожденности или на первом году жизни и являющихся нормой или минимальным отклонением. Например, транзиторное состояние новорожденных. В учебнике Шаболова по неонатологии есть целая глава, посвященная транзиторным или пограничным состояниям новорожденных. Там они описываются так. Реакция, отражающая процесс приспособления, адаптации к родам, новым условиям жизни, называют переходными, пограничными, транзиторными, физиологическими состояниями новорожденных. Для этих состояний, в отличие от анатомо-физиологических особенностей новорожденного, характерно то, что они появляются в родах или после рождения и затем проходят. Все эти самопроходящие состояния врачу необходимо знать только для того, чтобы успокаивать родителей. Они не похожи на норму, иногда они пугают, и что самое неприятное в этой истории, они пугают самих врачей, поскольку подчас имитируют серьезные опасные патологические состояния. В западной литературе такие состояния младенцев обычно не объединяют в группу. Иногда могут выделить, например, транзиторное состояние кожи, но не более. В российской же литературе принято объединять их. Вот лишь некоторые из них. Нерегулярный стул. Родители нередко пугают первородный кал ребенка – мекони. Он действительно выглядит весьма специфично, болотного цвета, густой, но это не кал в прямом смысле слова. Он абсолютно пустой, в нем нет ни бактерий, ни пищевых волокон. Это заглоченные околоплодные воды и слущенные эпители кишечника. В норме стул у младенца налаживается уже к 5 суткам после рождения, но норма здесь – понятие относительное. Про нормы стула при грудном вскармливании искусственном расскажет Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Док-дети», блогер и мама.
4: Стул может меняться из месяца в месяц. Сегодня он может быть одним, через неделю он может быть другим. Это связано с тем, что, во-первых, ребенок начинает есть больше молока, смеси, плюс дозревает кишечник, все ферментативные системы, и стул может меняться как его консистенция, так и его кратность. На грудном вскармливании, как правило, стул после каждого кормления, особенно у новорожденных. При этом это могут быть как небольшие порции, так и полноценный подгузник. В стуле могут быть творожистые вкрапления, это просто непереваренное грудное молоко. Консистенция может быть от совсем жидкой до 30% сметаны. И то это все вариант нормы. На полностью искусственном вскармливании стул, как правило, не такой частый. Он может быть как один раз в день, раз в два дня, либо несколько раз в день. И при этом по консистенции он будет более, кажется, образный, но в то же время у каких-то детей может быть и более жидкий стул.
3: потеря веса. В первые дни жизни ребенка почти всегда наблюдается потеря веса. Традиционно в учебниках по педиатрии фигурируют значения от 6 до 10%. Именно столько ребенок может потерять в первые несколько дней жизни – 10% от веса, с которым он родился. Родился 3 килограмма, может спокойно похудеть на 300 грамм. Это связано с умеренным обезвоживанием ребенка. Из-за пока не установившегося эффективного сосания, плод бесперебойно питался по пуповине, а тут резко пуповину оборвали, и теперь ребенку нужно научиться питаться через рот. В первые дни это получается не очень эффективно. Младенец вряд ли много высосет в первые дни жизни. В связи с этим потеря веса в 10% совершенно безопасна. Раньше по советским нормам ребенок должен был вернуть свой вес при рождении к выписке из роддома, а выписывали обычно на 5-7 день. Сейчас нормы изменились. Чем быстрее мы выпишем здорового ребенка из роддома, тем ниже риск заразиться внутрибольничной инфекцией. И поэтому на второй, максимум на третий день, мать и младенца отправляют домой. К этому времени ребенок обычно еще не успевает восстановить свой вес. Сон по 40 минут. Сон младенца – это отдельный повод для родительского беспокойства. В первые несколько дней жизни новорожденный может спать и правда целый день. А дальше ребенок имеет полное право спать и по 40 минут, и по 5 часов. Все, что лежит в этом временном интервале – норма. Есть дети, которые просыпаются каждые 40 минут, прикладываются к груди и спокойно засыпают. Это, конечно, истощающий режим для матери, которая кормит грудью, но не признак болезни. А есть дети, которые спят долго, их еще называют подарочными. Понятие «правильный сон» очень растяжимо, поэтому давайте послушаем про красные флаги сна. Ирина Сергеевна Лысенко, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама, расскажет нам о них.
4: Ребенок рождается, и у него фаза сна, циклы сна не похожи на взрослые. Дети спят короткими 20-минутками или 40-минутками, и для них это норма. Смена фазы сна сопровождается пробуждением, а ребенку, чтобы снова уснуть, нужен какой-то стимул, это или сосание, или качание. Первый месяц часто новорожденные спят, они испытали большой стресс, плюс у новорожденного может быть еще тот режим сна, который был внутриутробно. Важно понимать, что если ребенок у вас мало спит или много спит, важно, чтобы он во время бодрствования был веселый и активный, и чтобы он активно сосал. Эти признаки говорят о его полном здоровье.
3: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Половой криз. Нередко у младенцев с 3 по 7 день жизни наступает половой криз. У девочек он бывает чаще, чем у мальчиков. У него много проявлений, но самое заметное – это набухание молочных желез. Иногда даже с истечением пары капель молока из них и минимальное выделение сукровицы из влагалища. Это состояние обусловлено взаимодействием организма ребенка с гормонами, содержащимися в грудном молоке матери. Прекращать грудное вскармливание из-за возникновения полового криза, понятное дело, не нужно. Половой криз безопасен и проходит сам, однако набухшие молочные железы могут грозить развитием гнойного мастита. Прежде всего, потому что это молочко многих тянет выдавливать, а делать этого нельзя. Если оно течет само, его можно промакивать ватными дисками и омывать грудь. Половой криз не опасен и пройдет сам. Обратить внимание на него стоит только в случае, если это начинает беспокоить ребенка. Ну и напоследок красная кожа и корочки на голове. Большинство транзиторных состояний связаны с кожей и их видно невооруженным взглядом. Именно они чаще всего пугают родителей. Названия у них тоже все как на подбор пугающие. Синдром Орликина, неонатальный пустулезный меланоз и другие. Послушаем Лысенко Ирину Сергеевну, врача-педиатра клиники «Докдети», блогера и маму.
4: Когда малыш рождается, у него могут появиться различные высыпания, изменения цвета кожи. Все эти изменения являются физиологическими и проходят самостоятельно в течение, начиная от нескольких дней до нескольких недель. Часто у детей бывает токсическая эритема. Это связано, что ребенок родился, кожа попала совершенно в другие условия. Плюс у ребенка происходят гормональные изменения. Иногда сразу у новорожденных кожа приобретает красный оттенок, либо покрывается красными пятнами. Это состояние называется токсическая эритема. Как правило, она проходит за сутки, за двое. Через пару недель у ребенка может появиться акне новорожденных. Это такие гнойничковые высыпания на лице, на верхней части груди. Это связано с гормональными изменениями в организме ребенка. На самом деле это акне не доставляет никакого дискомфорта малышу, проходит самостоятельно. Также у деток часто корочки на голове, связаны с тем, что сальные протоки еще не работают. Начинают они работать у кого-то в год, у кого-то в 3 года, у кого-то полностью только в 5-7 лет. То есть корочки могут сохраняться. Это норма. У детей есть такой интересный феномен, синдром Арлекина. Это когда одна часть тела становится более красной или более синеватой, чем другая часть тела, либо, например, ручки по сравнению с ножкой. Это считается нормой, безопасным состоянием, но ученые точно не могут объяснить, с чем это связано. Предполагается, что у ребенка созревает нервная система, и вот так вот это проявляется.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
5: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
9: Здравствуйте. 14 сентября в Доме музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный Марку Бернесу. В этот вечер на сцену выйдут один из самых сильных и выдающихся баритонов современной сцены, заслуженный артист России Сергей Волчков, актер МТЮЗа Государственного театра нации, мастерской Фоменко, театров практики и современник, заслуженный артист России Игорь Гордин, Государственный академический русский народный ансамбль России имени Зыкина под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. В программе самые популярные песни из репертуара Марка Бернеса. 14 сентября, Дом музыки, концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвящение Марку Бернесу. Начало в 19:00.
10: Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. Потому что вся жизнь ожидания, сеется хлеб и возводятся здания. Все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья. Все еще впереди, все еще впереди.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все

0: вторник.
1: 15 сентября Московская консерватория приглашает на концертную программу, посвященную шедеврам русской инструментальной классики. Музыканты Государственного кремлевского оркестра и победитель международных фортепианных конкурсов, обладатель второй премии серебряной медали 17-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Энджел Вонг исполнят выдающиеся произведения. Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и симфонию номер 2 Сергея Рахманинова. Дирижер оркестра – маэстро Константин Чудовский. 15 сентября, Московская консерватория, концерт шедевры русской классики. Начало в 19.00.
0: Среда.
1: 16 сентября на главной сцене клуба Алексея Козлова выступит квинтет резидента клуба Антона Горбунова. Один из лучших бас-гитаристов страны представит авторскую джаз-рок и фьюжн-программу. Вместе с ним на сцену выйдут Анатолий Корчагин – клавишный, Виктор Чаплыгин – гитара, Антон Залетаев – саксофон, Петр Ившин – ударный. Прозвучат как уже полюбившиеся публике композиции Антона Горбунова, так и несколько новых произведений. 16 сентября, клуб Алексея Козлова, квинтет Антона Горбунова. Начало в 20.00.

0: Четверг.
1: 17 сентября в Театре «Новая опера» состоится первый концерт из цикла симфонических программ «Главные дирижеры», в рамках которого выступят новые главные дирижеры ведущих оперных и симфонических коллективов России. Первую программу представит Федор Безноськов, который с этого сезона занимает пост не только музыкального руководителя, но и главного дирижера «Новой оперы». Прозвучат песни странствующего подмастерья Густава Малера, 5 песен на стихи Матильды Безендонг, Рихарда Вагнера, симфония номер 5, ре минор Дмитрия Шостаковича. 17 сентября, новая опера, первый концерт из цикла «Главные дирижеры» Федор Безносиков. Начало в 19.00.
0: Пятница.
1: 18 сентября в Храме Христа Спасителя в Зале церковных соборов пройдет концерт музыки из любимых кинофильмов «Зацепин, Дунаевский, Рыбников». Прозвучат популярные, любимые, узнаваемые с первых нот мелодии из произведений Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна и Алексея Рыбникова. Исполнители: Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель, главный дирижер Юрий Башмет, дирижер Фредди Кадена. 18 сентября, Храм Христа Спасителя, Зал церковных соборов, концерт музыки из любимых кинофильмов «Зацепин, Дунаевский, Рыбников». Начало в 19.00.
0: Суббота.
1: 19 сентября в Доме музыки сразу два концерта «Да самый успешный пианист в истории» Ричард Клайдерман. Каждое выступление Клайдермана – это незабываемое представление, которое никого не оставит равнодушным. Его музыка наполнена романтикой и лиризмом, она способна затронуть самые тонкие струны души. В концерте прозвучат самые яркие хиты пианиста, которые представляют собой сочетание поп-музыки и классики. 19 сентября, Дом музыки, два концерта знаменитого французского пианиста Ричарда Клайдермана. Начало дневного представления в 14.00, вечернего в 19.00.
0: Воскресенье.
1: 20 сентября в Доме музыки премьера. Шедевры Леонарда Бернстайна и Джорджа Гершвина прозвучат в исполнении симфонического оркестра под управлением знаменитого дирижера Кристиана Кнаппа. В программе Джон Адамс, короткая поездка на быстрой машине, Сэмюэл Барбер, концерт для скрипки с оркестром, Леонард Бернстайн, симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история», Джордж Гершвин, рапсодия в блюзовых тонах. Исполнители: Национальный филармонический оркестр России, дирижер Кристиан Кнап, солисты: народный артист России Лев Клычков, скрипка, Теодосия Нтоку, фортепиано. 20 сентября, Дом музыки, концерт Кристиан Кнап, «Вестсайдская история». Начало в 19.00. До встречи.

0: Радио России. Нравственные принципы охоты.
1: Природа приведена в такое состояние, что нельзя не регулировать ее разумно. Нужно не допускать того, чтобы зверя было слишком много. К примеру, янтовидные собаки, они же переносчики бешенства.
0: Филолог Елизавета Целыхова. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности и других сферах, заявил президент Путин, находясь в Индии. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября, и у студентов московских колледжей появится электронный аналог студенческого билета. Об этих и других событиях далее подробно. Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании делового совета БРИКС в Нью-Дели. По его словам, государство БРИКС обладает огромными динамичными внутренними рынками, в них быстро происходит урбанизация.
2: За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад большой семерки, так называемой большой семерки, почему она большая, не понимаю, но он составил всего 29%. Ну, так. Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения. А семерка дала только 18%. С чем связана такая динамика? Ответ простой на самом деле. Государство БРИКС, где проживает около половины населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города. Урбанизация происходит быстро. А национальные компании все громче заявляют о себе как глобальные игроки.
1: Владимир Путин также заявил, что российские инновации основаны на оригинальных решениях и разработках партнеров по БРИКС. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил деловой совет БРИКС убрать последние торговые барьеры между странами-членами Альянса и призвал поддержать стартапы. Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди ранее сегодня обсудили ситуацию в Черноморском регионе. Переговоры прошли в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели. Переговоры сегодняшние между лидерами прошли около 45 минут. Напомню, Владимир Путин прибыл в Индию с 3-дневным рабочим визитом. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, заявили в Минобороны. Российская авиация за последние сутки нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутренний и расширять внешнее кольцо окружения формирования противника. Как сообщили в Министерстве обороны, 2 авиабомбами «ФАПЛ» 1500 уничтожен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. При этом этот фактор сказывается на ценах более широкого ряда товаров и услуг. Об этом заявила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора. Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. По словам Набиуллины, предметно рассматривалась только пауза, снижение содержательной не обсуждалось. Глава ЦБ также отметила, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году.
3: Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким.

0: на сегодняшнем заседании.
1: Центробанк не планирует долго держать ставку на непосильном для экономики уровне, поскольку это приведет к росту безработицы и снижению реальных доходов, отметила Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что Банк России в базовом прогнозе ожидает, что устойчивое снижение инфляции возобновится. По ее словам, ЦБ по-прежнему рассчитывает, что при условии затухания топливных эффектов устойчивый рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу текущего года. Глава регулятора также отметила, что высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требует от ЦБ аккуратного подхода, сужать пространство для снижения ставки. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. Он уточнил, что это может произойти сразу по возвращении из Нью-Йорка, это будет 25 или 26 сентября. Напомню, 9 сентября Вучич утвердил решение о роспуске народной скупщины однопалатного парламента республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры. Единый центр по продвижению русского языка за рубежом будет создан в России. Как сообщили в Миноборнауке, создаваемый центр будет выполнять экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, вести комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в мире, систематизировать лучшие практики преподавания русского языка, а также проводить непрерывную работу с кадровым резервом, в том числе по повышению квалификации преподавателей русского языка. У студентов московских колледжей появится электронный аналог студенческого билета. Как рассказал мэр Сергей Собянин, это нововведение делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной. В будущем студенты колледжей смогут пользоваться льготами учащихся без предъявления бумажного документа. Переход на электронный студенческий билет бесплатный. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Колледж Мэш». При открытии электронного билета будет оформляться и формироваться специальный QR-код. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты я стартовал матч 4-го тура группового этапа волейбольного кубка «Легенд» среди женских команд между петербургской «Ленинградкой» и московским «Динамо». В первом сете счет 8-4 в пользу «Москвичек». Наталья Ильина завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. Серебряным призером стала Дарья Кицер, а бронзовым Анастасия Штефан. Ранее в весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Защитник Усман Донг приступил к тренировкам, а нападающий Георгий Мелкадзе провел половину занятия с основным составом «Ахмата». Оба футболиста после повреждений подходят в общую группу. Об этом заявил главный тренер грозненского клуба Станислав Черчесов. В воскресенье «Ахмат» дома сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. А стартует тур в пятницу встречи между самарскими крыльями Советов и столичной родиной. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени. Салават Юлаев по соглашению сторон расторг контракт с голкипером Ильей Коноваловым. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба континентальной хоккейной лиги. 28-летний вратарь присоединился к уфимцам в ноябре прошлого года и сыграл за команду 9 матчей. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств и передает другим странам. В апреле World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Замцентр Фобос 12 сентября в Магадане до 10 градусов без осадков. В Хабаровске 21 градус и также будет сухо. В Екатеринбурге, Челябинске днем максимум 16 градусов, возможны осадки. В Иркутске 16-18, ясно, без осадков. В Красноярске до 20 градусов и также без осадков. В Архангельске 16-18, переменная облачность, без осадков. В Уфе до 20 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, днем 14-16 градусов. А в российской столице сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
9: С мыслями.
8: Сергей Собянин.
9: С опытом.
8: Мария Львова-Белова.
10: С духом.
8: Владислав Головин.
11: С силами.
8: Евгений Поддубный.
12: С волей.
8: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: Выборы в Государственную Думу 2026.
14: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
15: В прямом эфире.
16: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
17: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
18: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
15: Большая страна. Разное время.
19: Именно так, разное время в эфире, 2 часа полета над страной, и в московской студии сегодня для вас работают Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева. Всех приветствую.
20: Да, именно так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. Сегодня работаем для вас. Много интересных и резонансных новостей подготовили к сегодняшнему эфиру. И, конечно же, напоминаем, что второй час нашей программы по традиции по вторникам и пятницам посвящен регионам Новой России, точнее регионам, которые вернулись в состав нашей страны. Ну а сперва напомним, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения, принимайте активную участие или предлагайте собственные темы для обсуждения. Ну и, конечно же, не забывайте про наши соцсети, видеотрансляция, она доступна и в Телеграме, и в Максе, и во ВКонтакте.
19: Приготовили вместе с нашими региональными коллегами вам много интересных и добрых новостей. Но, конечно же, начинаем с главных тревог нынешнего дня. В ночь на сегодняшнее, 11 сентября, украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Всего в совокупности около 800 украинских беспилотников было уничтожено и перехвачено силами наших ПВО. В Тульской области, увы, погибли 2 человека. И вот такая тревожная ночь, 26 вражеских дронов, и еще 3 получили ранения. О последствиях, и то, как себя сейчас чувствуют раненые, какие меры предпринимались, расспросим у нашей коллеги, главный редактор Тульской службы новостей с нами на связи, Елена Черепанова. Елена, здравствуйте.
20: Добрый день, Елена.
21: Коллеги, здравствуйте. Ну, должна сказать, что в целом мы привыкли, что по утрам вот эта сводка Минобороны в соцсетях, в новостях, там цифры 26, 46, 10 сбито, и в течение дня эти сообщения появляются. Но, конечно, когда к этой фразе добавляется информация о пострадавших, тут совершенно другие ощущения. То есть вроде бы к взрывам привыкли, к этим сообщениям привыкли, но к тому, что могут быть пострадавшие, к этому, конечно, привыкнуть невозможно, и, как вы правильно сказали, да, действительно, ночью 3 человека при ночной воздушной атаке получили ранения, и 2 жителя погибли. Те, кто получил ранения, они пока что находятся в больницах, им оказывается вся помощь. Кстати, беспилотная опасность на территории региона все еще действует, и со всех сторон, и правительство, и губернатор, и глава города постоянно напоминает о том, что нельзя упавшие на землю дроны трогать и вообще любые остатки к ним не приближаться, потому что они тоже представляют опасность, и про это надо помнить. И сейчас я заметила, помимо того, что есть сообщения о действующей беспилотной опасности, сразу стараются все напоминания оставлять, что нельзя приближаться к остаткам, нельзя фотографировать дроны, потому что это тоже опасно, правда, штрафом. И в Тульской области есть прецеденты. Например, недавно оштрафовали руководителя паблика, который опубликовал фотографии дронов и остатков дронов, ну, там несколько видов фотографий было, а вот штраф от 25 тысяч рублей выше.
19: Ну, действительно,
21: для граждан информация. Штраф до 150 тысяч рублей.
19: Конечно, это прежде всего наша безопасность. Теперь она уже национальная безопасность. Поэтому фотографировать, выкладывать в соцсети, это уже теперь какое-то бездумное поведение.
21: Ну, честно говоря, раньше было непонятно, да, и все возмущались, что это за запрет. Но, по-моему, сейчас уже многие понимают, и новостей о том, что какой-то штраф кому-то выписан, их становится все меньше, кстати, с каждым месяцем. Ну, и наказание все-таки до 150 тысяч рублей, оно, наверное, все-таки останавливает людей. Вот. Ну, не знаю, насколько можно к этому привыкнуть, но мы уже все знаем, что каждое утро у нас начинается с этих сводок, и чем больше новостей о том, что кто-то пострадал, тем страшнее, честно говоря. Но, тем не менее, жители Тульской области, они понимают, что живут в регионе, в котором много оборонных предприятий, и все максимально бдительны, стараются быть.
19: Да и, кроме того, на пути следования к столице, скажем так, поскольку южное направление, оно здесь тоже очевидно. Елена, в связи с событиями и регулярностью происхождения, собственно говоря, вот подобного рода новостей, завтра и послезавтра ведь в Туле планируется отметить 880-летие города. Будут
21: да,
19: ли предприняты какие-то дополнительные меры, может быть, какие-то ограничения, в том числе в массовости событий, которые планируются?
21: Спецслужбы работают в аховом режиме, в авральном режиме, и праздник состоится. Есть определенный свод правил, что в случае ракетной опасности мероприятие будет прекращено. Людям предложат укрыться в подземном переходе рядом с главной площадью города, и мероприятия праздничные продолжатся после отбоя ракетной опасности. Если будет атака БПЛА, то в целом праздник будет проходить, но как только появится информация, что БПЛА пролетает где-то в районе мероприятий праздничных, то также людям предложат укрыться. Но, наверное, радости жителей Тульской области, юбилей города все-таки состоится, и потрясающее мероприятие, потрясающая программа. Я, честно говоря, даже не помню, когда в последний раз Тула настолько масштабно отмечала свой день рождения, и тульки, предприниматели города, они в этом году настолько соединились, и я ожидаю, что праздник будет потрясающим. Мы всех приглашаем, конечно, жителей Московской области, ближайших регионов, приехать в Тулу на день города. Будем надеяться на то, что все пройдет спокойно, Тула к празднику готовится.
19: Ну и сценарий тревожных мер тоже предусмотрен, что нельзя не отметить. Елена Черепанова, главный редактор Тульской службы новостей, была с нами на связи.
15: Большая страна, разное время.
20: Ну вот буквально неделю назад, в прошлую пятницу, мы говорили и сообщали вам о том, что в Красноярском крае медведь убил двух женщин, и вот как-то медведи в последнее время негативно активизировались. Вот пришла новость теперь из Пермского края, что там медведь напал на женщину на территории завода. Какие меры сейчас предпринимаются?
19: Да, и обстоятельства случившегося выясним.
20: У Константина Бахарева, да, специального корреспондента Российской газеты. Константин, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
9: Добрый вечер, здравствуйте. Да, такая случилась. Инцидент произошел вчера буквально днем там, на территории завода в городе Александровский Пермского края, в вольере, много лет, 26 лет там жил медведь, и вот он вчера напал на женщину, которая начала прибираться в его вольере. Вот там. Она зашла к нему в вольер, медведя изолировали перегородкой, там специально такой, чтобы он не мешался, но он как-то умудрился лапу вытащить и когтями зацепил женщину, затащил к себе за перегородку, начал там ее мять, кусать, и в итоге там у женщины ампутировали там часть руки или ноги, сейчас точно вам не скажу. В общем, она очень сильно пострадала, ей 65 лет.
19: Слушайте, ну это вот в контексте тех новостей, которые к нам приходят, что называется, таких жестких наблюдений о природе, которые выходят к человеку, и это от Сибири до Сочи случаи, которые сейчас столкновения с медведем, и не всегда они благожелательно заканчиваются. Пермь удивляет. То есть вот на территории этого предприятия был свой медведь, которого 26 лет. Это что-то в виде какого-то зоопарка или это какой-то исключительный случай? Почему животное жило на предприятии?
9: Ну, сейчас там работает Следственный комитет, проводит проверку, почему так произошло. Но там уже известно, что это медведя подарили вот, ну, в начале нулевых годов этому предприятию какой-то там благожелатель. И медвежонок там жил, жил у них в вольере, и как вот прижился. Но видимо, вот, ну, дикого зверя ведь не узнаешь, что он хочет. Вроде было все нормально, и вот такое нападение. Хотя до этого работникам вот предприятия говорили, что, ну, руководство, медведь находится в вольере слишком близко к людям, и он может лапать, достать там прохожих. Но внимание на это не обращали, и вот, пожалуйста, привело все это к печальному такому случаю.
20: Да, понадеялись на авось.
19: Но ведь кто-то должен был постоянно общаться с этим медведем, кормить его, содержать клетку в порядке. Это вот была такая уборщица, или все-таки были какие-то люди, кто больше был посвящен в тайны?
9: Да нет, что, кто там будет заниматься специально этим? Вот поручили ему уборщицу там, за отдельную плату. Она ходила, там прибиралась у него, кормила. Но медведь, как сказали вчера, выяснилось, он был голодный. Вот, может быть, он как-то среагировал на женщину, как на свою добычу, накинулся на нее. Тут трудно предугадать. Она сейчас находится в больнице города Березники, там недалеко от Ифановска, ну, в тяжелом состоянии. А с медведем будут решать, что делать, пока неизвестно.
19: Насколько я понимаю, это Александровский машиностроительный завод, да?
9: Да, он там один, ага, такой завод.
19: Территория. И медведи, судя по информации, подарили на юбилей предприятия. Вот, собственно говоря, медведь-тишка, так звали этого зверя.
9: Его... Так и есть, да.
19: Да, а что сейчас с этим животным? Его, ну, собственно говоря, усыпили?
9: Нет, пока его судьба неизвестна, что с ним будет решено. Он так изолирован в своем вольере и пребывает, поэтому будет принято уже решение отдельное как-то. Ну, видите, диких зверей, которые выходят к людям, их полагается отстреливать. Конечно. У нас в крае в этом году уже 3 случая таких было, когда объявили охоту на медведей, но удалось застрелить только одного. Два медведя как будто почуяли, что на них начата охота, они ушли в лес и больше не показываются. Кстати, в тех же краях, что город Александровск, там Гринячинск, вот, в этой горнозаводские районы, вот там все это происходит. А с этим медведем, ну, не знаю, ну, скорее всего, его усыпят, наверное, потому что если он попробовал человека уже, то опасно вообще с ним находиться, он может вырваться там и что-то еще сделать.
19: Ну, безусловно, тут явно какая-то очень строгая череда мер должна быть предпринята. Удивительный случай. Спасибо вам. Спасибо за наблюдения, с которыми вы поделились с нами. Константин Бахарев, специальный корреспондент Российской газеты из Перми, был с нами на связи. Говорили мы о том, что не всегда медведи опасны в лесу. Но иногда вот так их содержат.
20: В первую очередь, это хищники, об этом стоит помнить.
19: Какое-то, да, животное, ну как это не домашнее, это заводское, ну, да, но удивительный, да, случай. И в контексте последних новостей это, конечно, звучит почти чудовищно.
20: Печально.
15: Большая страна, разное время.
20: А теперь отправляемся в республику, которая не перестает нас удивлять своими мастерами и кулибинами. Вот в Башкирии запустили первого в России робота-доставщика компонентов крови. Как он работает и есть ли уже у него клиенты, узнаем у нашего коллеги Сергея Трифонова. Сергей, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Сергей.
10: Приветствую вас, коллеги. Да, новый робот курсирует между двумя медицинскими учреждениями. Это Республиканская станция переливания крови и Республиканский перинатальный центр, иначе говоря, родильный дом. Дело в том, что эти два медучреждения расположены недалеко друг от друга, буквально между ними, ну, 200-300 метров. А, правда, там есть дорога, а светофор, ну, вот проезжая часть, да, лес дальше начинается. Но вот мне кажется, что здесь сыграла ключевую роль, почему именно робот появился вот там, потому что эти два медучреждения недалеко друг от друга. Но понятно, что родильному дому, естественно, что ему постоянно нужна кровь, то есть роды часто сопряжены с риском потери крови, да, поэтому благо, что рядом находится станция переливания крови, где эту самую кровь можно взять.
11: долгие годы, вернее, всегда, этой работой занимались, конечно, медсестры. Они упаковывали компоненты крови в специальную сумку, там, ну, терморегулятором, да, эта сумка, и несли ее вручную, вот эти вот 200 метров, в родильный дом. Теперь же эту работу выполняет робот. Он получает задание и отправляется в путь. Этот робот, кстати, вот, ну, понятно, что в него встроен интеллектуальный модуль, и он помогает ему ориентироваться в пространстве. То есть робот распознает, что вот сейчас будет проезжая часть, что светофор, красный свет, на красном свете мне нужно остановиться, да. Он не заезжает на газоны, то есть он едет строго по тротуару, потому что там газоны, он умеет маневрировать, да, ну, чтобы вот так вот проезжать. То есть все продумано. И где-то за 4 минуты он преодолевает этот путь. А вообще весь путь туда-обратно, ну, занимает около 7 минут, говорят вот медики. Это очень быстро, да. Понятно, что этот робот, ну, зачем он создан вообще? Он, главное, экономит время, но еще более важно, что он экономит кадры. Естественно, коллеги, вы понимаете, что оптимизация сейчас касается всего и вся, да, и прошла она и здесь, но вот таким вот необычным способом, то есть не сократив персонал, не уволив, а создав робота, да, который выполняет и функции. А медсестры в это время как раз могут помочь, ну, другим пациентам, потому что медсестер тоже не хватает. Да, да. Об этом вот как раз сказал главный врач республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов, который вот перечислил основные достоинства, ну, подчеркнув, кого робот может заменить. Давайте его послушаем.
12: Автомобиль не нужен, водитель не нужен, бензин не нужен. Медсестра, которая едет вместе сопровождать компоненты крови, тоже не нужна. Она даже освобождается для основной функции, то есть она сможет помогать беременным.
19: Ну ладно, вот эта вот присказка, что она будет помогать беременным, она как-то немножко успокаивает. А то мы по дефиците кадров, в том числе и в медицине, и среднего обслуживающего, и медицинского персонала, тут, в общем, сразу напряглись. Как это? Робот теперь всех заменит, и не нужны будут медработники?
11: Нет, да-да, Наталья, он заменит только в том, что он будет перевозить вот эти компоненты крови, которые
19: бережные,
11: нужны.
19: Бережные, с термоизоляцией.
11: Да, роженицам нужны, то есть, да, а самим роженицам, естественно, будут помогать акушерки, медсестры, врачи, да, кто обычно это делал. Как, кстати, наверное, интересно многим, как выглядит этот робот? Он, ну, не как, например, не как робот Володя, который был недавно у вас в студии Радио России.
20: Да, было дело.
11: Да, или какие-то другие роботы, ну, которые мы привыкли, там, голова, руки, так называемые, ноги, да нет. Он выглядит не так, это простая, ну, тележка, ящик на колесах, естественно, он передвигается, но в нем есть там разные лампочки, разные мигалки, что называется, да, то есть он, все равно видно, что это не просто ящик едет вот так вот по улице один, а какой-то роботизированный, да. Работа еще вот добавлю о том, что как происходит вообще работа, то есть медсестра, например, из или врач.
20: Сергей, я прошу прощения, у нас не так много времени остается. Вот мы видим, что у вас есть запись реаниматолога. Он наверняка он рассказал, как вообще это будет работать.
11: Да, как происходит запись? Давайте Гульнаре Салиховой, врачу, дадим слово.
22: Сейчас все изменилось. Мы можем заявку делать с планшета, с компьютера. Передается роботу. Робот идет на станцию переливания крови. Заявка отображается на станции переливания крови. То есть робот идет, получает. Это быстрее, во-первых. Во-вторых, нет простаивания в очереди на станции переливания крови.
19: Ну да, удобно. Тут ничего не скажешь. И скорость, конечно, тоже определенная. Спасибо большое. Сергей
20: Спасибо.
19: Трифонов из столицы Башкортостана, Уфы, был с нами на связи и говорил о том, что там запустили первого в России робота-доставщика компонента крови. Правда, медицинские учреждения находятся очень недалеко друг от друга, поэтому эксперимент в таком
20: начинать
19: почти
20: надо с малого.
19: Да, заповедных условиях, но тем не менее действительно дело полезное.
15: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
23: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
24: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
25: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
24: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
0: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
20: Наталья Стребнева, Иван Фурсов. Мы продолжаем программу «Разное время». Теперь плавно перенесемся в Алтайский край, поговорим, чем там живет регион. Но вот наше внимание привлекла следующая новость, что там получат ключи преподаватели Алтайского государственного...
19: Аграрного университета.
20: Да, именно так. Угу.
19: Что интересно, дата-то ведь прям сегодняшняя, Вань. Да, вот сейчас уточним. Юлия Веснина, наша коллега из Барнаула, уже на связи с нами. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
20: Здравствуйте,
1: все верно. Именно сегодня, да, здравствуйте, наши преподаватели, 32 педагога Алтайского аграрного вуза, буквально на седьмом небе отчасти им вручили заветные ключи от новых квартир. Это стало значимым событием, конечно же, для всего края, потому что жилье преподавателям агровуза предоставили впервые за 20 лет. А все потому, что Алтайский край подключился к федеральному проекту «Кадры ВПК», и кандидатов на получение квартир отбирала специальная жилищная комиссия. Одним из главных условий был стаж непрерывной работы в вузе не менее 10 лет, научная работа, дополнительные заслуги, общественная деятельность. Так вот, еще также кандидаты, которые смогли получить квартиры, у них не должно быть собственного жилья и не должна быть оформлена ипотека. И как выяснилось, что некоторые специалисты, научные работники более 20 лет жили и в вузовском, университетском общежитии, другие арендовали квартиры. Но надо сказать, что общежитие аграрного университета очень хорошее. И преподаватели там иногда на постоянной основе проживают. И настолько они преданы своему делу и аграрной науке, что стабильно вот так работают, растят детей, несмотря на невысокие доходы. И из разговора с ними я поняла, что, в общем-то, чувствуют они себя очень хорошо. Потому как они сами говорят, что для счастья людям не так уж много надо. Главное, чтобы была погода в доме. Остальное дело наживное. Но жизнь заиграла, конечно, новыми красками сегодня, после того, как они получили ключи на новые, в новые квартиры, уже собираются к переезду. Так вот, собственное жилье и съемные квартиры скоро переедет с семьей преподаватель кафедры ботаники, специалист по лесному делу Михаил Савин. Предлагаю его послушать.
20: Слушаем.
2: Существует ли традиция, что новоселье запускать первый в дом кошку? Но вот у нас кошки нет, дочка очень любит кроликов, и у нас есть домашний кролик декоративный. И мы так решили, что а почему бы и нет, ты первым кролика запустим. Ходили, смотрели, принимали. Квартиры хорошие, просторные, с ремонтом. По площади там 76 квадратов, новостройки. Большое событие, потому что все-таки квартиру получить для молодой семьи может быть непросто в наше время. А вот благодаря этой программе «Кадры ВПК» это очень хорошее подспорье и мотивация для дальнейшей работы. Очень здорово.
19: Ну вот хорошо, Михаил уже немного так на часть от вопросов, которые возникают, ответил. Жилье с ремонтом, да, то есть, соответственно, не нужно в это вкладываться, и новые дома. А насколько хороша локация, где эти дома расположены для ученых?
1: Ну, вообще, если говорить, там в двух новых домах купили, где-то студии купили, близко к вузу, да, то есть это если общежитие, оно совсем прям в кампус, да, это такой, а здесь вот они будут жить близко, 10 минут на автомобиле они могут добираться, но они очень довольны, потому что дома прям такие премиум-класса, там и трасса здоровья рядом будет у них, и они, и детские площадки очень хорошие. И, ну, когда новое, есть новое. Новая жизнь, можно сказать, начинается. И в государственной программе, я хочу сказать, что участвовало всего 16 регионов всей нашей страны. Алтайский край стал лидером по количеству приобретенных квартир. Если посчитать площадь всех 32 квартир, то получается 1600 квадратных метров. А по Сибири всего было приобретено 1788. Поэтому можно сказать, что у нас, ну, действительно больше всех квартир получили наши специалисты. Это стало возможно благодаря инвестициям наших агропредприятий. Они вложили 219 миллионов рублей, но и компенсируют 196 по нацпроекту. Поэтому большую часть они, конечно, себе вернут. Но о деньгах сейчас не думает никто. Вот люди получили ключи, и они готовятся к новоселью. Вот кандидат биологических наук, доцент кафедры частной зоотехнии, практикующий пчеловод Алексей Сергеевич Попеляев. Предлагаю его послушать.
3: Такой подарок делает государство. Я думаю, что надо просто жить и радоваться, и трудиться на базе нашей Родины. Я вот этого края, вот эта работа же она и творческая с какой-то стороны. Это работа, которая требует отдачи себя вот этому делу, которому ты посвятил жизнь. И когда такой бонус прилетает, ну, конечно, это просто здорово. Но вот сейчас уже и другие регионы тоже участвуют в этой программе. Ну вот сколько я видел, чтобы такого количества жилья как было приобретено у нас, такого нет. Поэтому спасибо руководству нашего региона.
19: Как вам кажется, не остановится ли руководство региона и руководство вуза вот на этой сумме, на вот этих сотнях квадратных метров? Может быть, все-таки это станет нормальной практикой, когда люди, преданные науке, преданные региону и стране, вот, собственно говоря, имеют такое, ну, вполне себе логичное последствие?
1: Вот сейчас в этом вузе получили вот все кандидаты, кто подал заявку и подходил под эти критерии проекта федерального кадра ВПК, всем одобрили, все получили. Поэтому, если придут новые специалисты, конечно, на будущий год снова они могут присоединиться, я думаю, тоже к этому проекту. Нужно проработать не 10 лет все-таки, да, вот этот вот...
19: Да, существенный срок.
1: Тоже нужно... Да, надо отработать. Но при этом я хочу сказать, что строительство жилых кварталов для села у нас идет во многих территориях, в том числе по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Также люди получают жилье, новые дома по договорам социального найма. Впоследствии они могут его выкупить там, за символическую стоимость. 1% от расчетной стоимости вот всего строительства.
19: Да, это тоже совершенно, да, человечно и очень правильно. Юлия Веснина из Барнаула была с радостными и достойными новостями по поводу того, что сегодня 32 педагога Алтайского государственного аграрного университета получили свое жилье.
20: Радуемся вместе с ними.
15: Большая страна, разное время.
20: Ну, теперь отправимся
19: на Кавказ.
20: На Кавказ, да. Вот.
19: Как мы понимаем, события вообще не только касаются Карачаева-Черкесии, где прежде всего мы сейчас узнаем подробности, но и вообще всего Кавказа, всего региона. На связи с нами Умар Тыкеев. Добрый день, Умар.
20: Добрый день, Умар.
4: Наталья Ивановна, здравствуйте. Вы абсолютно правильно говорите, Наталья. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Северного Кавказа». Еще до прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов преодолели уже два сложных этапа по дорогам соседних регионов. Это Адыгея, Краснодарский край. Ну и, конечно же, жители нашей республики стали очевидцами такой захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум», которая проводилась в нашем новом обустраивающемся микрорайоне «Северный». Спортсмены показали не только свое мастерство, но и азартную борьбу. Жителям и гостям Карачаева-Черкесии было очень интересно наблюдать за этой гонкой, потому что мероприятие проходит хоть и каждый год, но тем не менее каждый раз это очень уникальное и интересное событие. Интересно оно тем, что это уже 34-я по счету, она проводится с 93-го года, а с 2008 года в ней принимают участие еще и иностранные спортсмены. Что можно сказать о нынешнем мероприятии, о том, которое прошло у нас 9-10 сентября? Ребята не только были в Черкесске, но и пилотон потом отправился в горную местность, они поднимались на перевал Гумбаши, действительно шикарное место, и вот там их встретил наш известный земляк Азамат Кубанов, он президент Федерации велосипедного спорта Карачаева-Черкесии. Предлагаю послушать то, о чем он говорил на перевале.
5: Знаете, даже не два этапа быстро пронеслись, а уже пронеслось несколько лет, как мы проводим такие замечательные мероприятия Карачаево-Черкесской республики. Буквально вчера мы все познакомились, а сейчас как быстро все это идет, это уже история. Я рад, что мы вершим очередной этап истории как и спорта России, как и спорта Карачаево-Черкесской республики. Действительно, все прошло на ура, шикарно, идеально, все подходящие сюда эпитеты. Я очень рад вас всех видеть на нашей земле. Вы все очень замечательные люди, мои дорогие друзья, мои дорогие гости. знаете мое отношение к вам. И снова, вновь и вновь я вас жду у себя дома. Я думаю, мы будем с каждым годом проводить соревнования все лучше и лучше, потому что у нас это как-то уже такая братская традиция. Это все говорит о том, что именно спорт объединяет. Это год единения, и действительно такие мероприятия нас объединяют.
20: Ну и чувствуется, конечно же, кавказское гостеприимство. Прям приятно слышать это.
6: Обязательно, да, без этого никуда не обойтись, потому что спортсменам по дороге не только сигналили, выражали свое уважение и так далее, но, естественно, пытались накормить, но, сами понимаете, пелотон движется за счет аэродинамики, все это очень важно, отставать друг от друга нельзя. Ну и, соответственно, здесь Карачаево-Черкесия, как сказали организаторы, для нас это очень приятно, они отметили, что Карачаево-Черкесия провела вот на высоком уровне горный этап, в том числе и, разумеется, городской. Безопасность трассы была, соответственно, было медицинское сопровождение, поддержка волонтеров. Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность на маршруте, чтобы не было проблем. Ну и энтузиазм болельщиков местных, которые тоже очень любят велосипеды. У нас есть зеленый остров, на котором буквально надо в любой день выйти, вечерком, когда уже становится прохладно, все жители Карачаево-Черкесии катаются на велосипедах. Здесь, коллеги, если позволите, я хотел бы еще одну пленочку, чтобы мы послушали. Георгий Сергеев, это победитель первого этапа, команда «Мангазея Московский спорт».
7: Этап сложился максимально неожиданно, уехали прямо со старта. Задачу выполнили, команда сработала на 10 из 10. Честно, даже слов нет, насколько это было хорошо и прекрасная командная работа. У меня одна благодарность команде, тренерскому составу, всем спасибо. Это что-то с чем-то сегодня было.
19: Что-то с чем-то, наверняка. Умар, а из Черкесска были ли спортсмены, команды, которые представили республику в этой велогонке?
6: Да, конечно, не только участники из разных регионов, естественно, и наши команды, которые тоже принимали участие, но мы только набираемся опыта, несмотря на то, что у нас федерация работает уже несколько лет. К сожалению, первых мест у нас нет. У нас вот как раз-таки вот эта команда «Мангазея», «Московский спорт». Mm-hmm. Вот Сава Анавиков, он завоевал вот как раз-таки, одержал победу в четвертом этапе. Это очень сложно на этом перевале Кумбаши. Представьте, более 2000 метров над уровнем моря. Mm-hmm. Там не только горные условия, там и ветер, и перепады. Очень интересный горный рельеф. Но Карачаево-Черкесия стремится, вот как говорил Азамат Кубанов, мы не только встречаем гостей, но и перенимаем опыт у них и учимся, потому что без командной работы, без постоянных тренировок никаких результатов не достичь. Потому что Азамат Кубанов тоже в прошлом велоспортсмен, который понимает, насколько тяжело это дается, эта победа.
19: Насколько ценно. Ну и отметим, что 34-я многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа», маркированная нынешним 2026 годом, она продолжается. И впереди сегодня это Нальчик, да, собственно говоря, это пятый этап. В субботу город прохладный, это Кабардино-Балкария, насколько мы понимаем. И в воскресенье 13 сентября седьмой этап, финал будет в столице Чечни, в городе Грозном. Ну, потрясающее событие, которое связала, да, как ожерелье весь Кавказский регион, поэтому ждем результатов и побед уже от спортсменов всех семи этапов.
20: Да, пожелаем всем удачи и успехов. А вам, Умар, говорим большое спасибо за то, что поделились этой чудесной спортивной новостью. Приглашаем всех, кто живет в республиках, поболеть за свои команды, ну и в целом интересно провести время на этих выходных. Благодарим Умара Тетлеева, нашего корреспондента из Карачаево-Черкесии. Но мы, дорогие друзья, буквально на минуту прервемся. Напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения и оставайтесь на волнах Радио России.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
1: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
0: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
8: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
9: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
8: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
9: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
8: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
9: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
8: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
9: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
8: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
9: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
8: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
9: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
9: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
8: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
9: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
8: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
9: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
8: Давайте подведем итог нашей беседы.
9: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
10: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
11: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Современный мир проходит этап глубинных преобразований, заявил президент Путин, находясь в Индии. Российские войска за неделю освободили 8 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Об этих и других событиях далее подробно. Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес. Об этом в ходе пленарного заседания делового совета БРИКС в Нью-Дели заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и успешно их решать.
2: В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами. Всего за 4 года география нашей внешней торговли кардинально изменилась. В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие 3 года экономические темпы в России превышали среднемировые. С 23 по 25 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%. Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС. Все это еще раз доказывает, даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно.
1: В ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть былое лидерство, и эта борьба обретает неприглядные формы даже на государственном уровне. По словам президента России, в ход идут не только незаконные санкции, но и угрозы прямого физического воздействия. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее сегодня провели переговоры перед пленарным заседанием делового форума БРИКС. Путин и Моди также посетили международную промышленную выставку «Иннопром Индия», где им показали макет российских самолетов. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили более 5500 украинских беспилотников, 4 ракеты «Фламинго», 2 ракеты «Нептун», 14 снарядов «Хаймерс» и 48 авиабомб, сообщили в Минобороны. Вооруженными силами России нанесен массированный и 6 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры грузов военного назначения. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зорьевка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, заявили сегодня в Минобороны. Рост экономики России складывается в рамках прогноза ЦБ на 2026 год около 1%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания Совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14%. По ее словам, рост потребления несколько замедлился в июле, но оставался высоким, при этом настроение и ожидания бизнеса по выпуску и спросу, согласно последним опросам, в целом немного улучшились. А в летние месяцы, как отметила Набиуллина, его поддерживал повышенный спрос на топливо.
3: О наших будущих решениях. Рост цен последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок и принимая дальнейшие

0: На Красном море общей площадью более 5000 квадратных метров, заявил военный представитель этого движения. Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что все западное побережье Йемена перешло под контроль хуситов. Накануне правительственным силам под натиском хуситов пришлось отступить из стратегически важного портового города Маха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию для проведения консультации в связи с крупными военными успехами хуситов в Йемене, отмечает портал Axios. На прошлой неделе хуситы начали наступление вдоль западного побережья Йемена. В Москве запретили водителям самостоятельно предлагать и навязывать услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Соответствующее предложение Мосгордумы поддержал столичный департамент транспорта. Это позволит сделать сервис еще более безопаснее, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, в Москве работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 4-го тура группового этапа волейбольного Кубка Легенд среди женских команд между петербургской Ленинградкой и московским «Динамо». В первом и втором сетах сильнее были москвички 25-14, 25-21. В третьем счет 9-5 в пользу петербурженок. Наталья Ильина завоевала золотую медаль весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике в весе до 61 килограмма. Не было равных Ольге Тё. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласой. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мризигом на улучшенных условиях. Новое соглашение с 26-летним алжирцем будет действовать до лета 2028 года. Капитан московского футбольного «Локомотива» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. По итогам опроса болельщиков вратарь набрал 62% голосов. Салават Юлаев по соглашению сторон расторг контракт с голкипером Ильей Коноваловым. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба континентальной хоккейной лиги. 28-летний вратарь присоединился к уфимцам в ноябре прошлого года. Представитель Германии Александр Зверев имеет больше шансов на победу в полуфинале открытого чемпионата США против российского теннисиста Карена Хачанова. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Матч между Хачановым и Зверевым пройдет 11 сентября. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Радио России.
5: Погода.
0: Центров ФОБОС 12 сентября в Сургуте 25 градусов максимум, малооблачно и без осадков. В Перми 13-15, дожди, в Уфе до 20 градусов без осадков, в Оренбурге и Казани завтра днем до 18 градусов, небольшой дождь. В Самаре 19 градусов будет сухо, в Нижнем Новгороде 16 градусов, небольшие осадки, в Туле до 19 градусов и также без осадков. В Краснодаре завтра 30-32 градуса, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, завтра местами кратковременные дожди, днем 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов, ночью 9-11, днем в городе 16-18 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять

бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм — это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: В прямом эфире.
8: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
9: Из Иваново, столицы текстильного края.
10: Из самого сердца Алтайских гор.
7: Большая страна. Разное время. Время новой России.
11: Именно так, время новой России. Сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И как мы в первом часе объявили, что сейчас второй час нашей программы, как и всегда, по вторникам и пятницам, посвящен регионам, вернувшимся в состав нашей страны. И, конечно же, по традиции, облет над Новороссией мы начинаем с Донецкой Народной Республики, где нас ожидает уже наша коллега Виктория Цыпленкова из Донецка. Виктория, здравствуйте.
12: Вика, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. Наши военнослужащие освободили очередной населенный пункт. Это село Новогришино в Добропольском районе. Сейчас наши военнослужащие на этот крупный населенный пункт и стратегически значимый Доброполье наступают как с северо-запада, где бойцы группировки взяли под контроль ранее Анновку, и также с юга со стороны Новогришино на красноармейском направлении. Также наш военнослужащий развивает наступление от Гришина на запад. Есть успехи и на этих участках фронта. Также активно продолжают двигаться на краснолиманском направлении. К сожалению, противник атакует мирные города Донецкой Народной Республики. Два гражданских погибли, еще 7 мирных жителей ДНР пострадали вчера из-за атак ударных ППЛА. В Петровском районе погиб мужчина при атаке на производственное предприятие. Также в Ясиноватском муниципальном округе в результате атаки дрона ВФУ на дороге погиб мужчина. Также атаки были в Новосилковском районе, на автодороге Дебальцево-Светлодарск, в Горловке, Волновахе, Ясиноватском муниципальном округе. Во всех этих населенных пунктах есть раненые, всем оказана необходимая помощь. Есть повреждения домов, объектов гражданской инфраструктуры, автомобиля, скорой медицинской помощи, легковых автомобилей. Конечно, несмотря на эту обстановку, продолжается восстановление, продолжается Жизнь в Макеевке, например, открылась одна из крупнейших школ после восстановления. Это школа номер один на объекте площадью около 5000 квадратных метров. Строители провели полный комплекс внутренних и наружных отделочных работ и благоустроили прилегающую территорию площадью в 9000 квадратных метров. В этой школе дети уже занимаются, уже сели за парты и в новой приятной атмосфере уже начали обучение. А в Новогригоровке, это городской округ Дебальцевский, там специалисты из Хабаровска завершили ремонт участка Октябрьской улицы. Дорожники заменили асфальт, расчистили, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку, установили автобусную остановку и дорожные знаки. Это все повысит безопасность и удобство передвижения по населенному пункту. Благодаря оказанной помощи шеф-региону теперь доступность здесь, в Дебальцевском муниципальном округе, заметно улучшится, и передвижение по городу уже стало комфортнее, и добираться как до детских садов, школ теперь стало удобнее из-за отдаленных населенных пунктов к тому же крупному городу Дебальцево. Кстати, в ДНР снизилась аварийность на дорогах. По статистике за этот год число ДТП в республике сократилось на 26%, почти на треть. А в Мариуполе Московская область восстановила очередной дом на бульваре Богдана Хмельницкого. Здесь, в этом доме, не проводился ремонт практически с момента постройки этого дома. Строители здесь восстановили конструктивные элементы здания, заменили кровлю, выполнили фасадные работы, обновили все инженерные системы, включая отопление, центральное, горячее, холодное водоснабжение. Теперь в этом доме можно полноценно и комфортабельно жить. Есть ряд новостей из сферы молодежной политики, очень интересных. В Старобешево открылся современный молодежный центр. Ранее в Старобешево и в округе таких молодежных центров, точек притяжения не было. И, как отметил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский, Старобешево живет очень сильная, думающая молодежь. Ребята здесь хотят учиться, развиваться, работать, создавать семьи. И задача в том, чтобы помочь им в этом. Было торжественное открытие, естественно, молодежного центра. Там наша молодежь могла пообщаться с Дмитрием Халаджи. Это уроженец Старобешева, известный спортсмен, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, чемпион. И новое молодежное пространство будет функционировать, точнее, уже функционируют по нескольким направлениям. Есть несколько зон, оборудован компьютерный класс для образовательных занятий, есть лекторий для выступлений и мастер-классов, коворкинг для работы и зона отдыха для неформального общения. И также в Донецке, в доме молодежи 3009, который также был открыт недавно, это самый крупный молодежный центр в России, и на базе этого центра запустили молодежный центр занятости. Теперь любой молодой человек туда может обратиться для того, чтобы найти подходящего работодателя и трудоустроиться на ту вакансию, которая поможет совмещать ему учебу и работу. Здесь также будут и уже обговорены условия с работодателями для того, чтобы студенты могли работать по совместительству и совмещать учебу и работу. Туда уже вовлечены ведомства и органы государственной власти. Также делегация молодежи из ДНР отправилась на международный фестиваль молодежи. 47 ребят, они прошли конкурсные отборы, представляют Донбасс в Екатеринбурге на этом молодежном событии мирового масштаба. Везет с собой делегация уникальные проекты, идеи, презентационные материалы, которые готовили заранее. И задача делегации из ДНР – это установление деловых контактов с представителями других регионов России, и презентация региональных проектов и инициатив. Кстати, на выставке самого фестиваля будет представлен стенд Донецкой Народной Республики. Здесь его также уже подготовили, и такая возможность представлять такие стенды есть только у 5 субъектов Российской Федерации, и Донецкая Народная Республика в это число вошла.
12: Ну и все справедливо, и напомним, что главный девиз международного молодежного фестиваля «Следуй за мечтой вместе с Россией». Совершенно замечательный девиз. Будем надеяться, что приедут ваши земляки с большими впечатлениями, поэтому ждем рассказа о них. Виктория Цыпленкова из Донецка была с нами на связи.
7: Время новой России.
12: Перемещаемся в Запорожье. На связи с нами Максим Степанов. Максим Сергеевич, добрый день.
14: Здравствуйте.
11: Добрый день.
12: Рады, что связь нас сегодня не подвела, и поэтому, не мешкая, приступаем к оперативной обстановке.
14: Начну с тех ударов, которые продолжают наносить укронацисты по Запорожской области. К сожалению, количество этих ударов не уменьшается, и по-прежнему очень часто жертвами становятся мирные жители. Фактически, ведется буквально охота на простых мирных людей, и как тех, кто находится у себя дома, на улицах, так и в транспорте, и в собственных автомобилях, и в общественном транспорте. В частности, накануне в Михайловске, это поселок городского типа и важный районный центр региона, укронацисты ударили по гражданскому автомобилю. Погибла девочка 15 лет, и также получил ранение ребенку 6 лет и две женщины. И, в общем-то, аналогичные удары наносятся практически в большинстве сейчас муниципальных округов. В частности, в Каменке-Днепровской в среду два человека погибло, накануне, в четверг, два человека были ранены. Оба раза укронацисты били по частному сектору, по жилым домам простых мирных жителей. В Васильевке опять ударили по школе. Напомню, что в школах Васильевского муниципального округа занятия проводятся в дистанционном формате, но так же, как в прошлый раз, перед тем, как я был в эфире во вторник, там также в Васильевском муниципальном округе били по школам, и здесь цель именно вывести из строя инфраструктуру таким образом, чтобы как можно тяжелее было жителям вернуться к мирной жизни уже после победы нашей в специальной военной операции. Там же недалеко, это тоже Васильевский район, в селе Матвеевка также ударили по гражданскому автомобилю, и три человека там получили ранения. И там же, в селе Орлянское, также пострадал мужчина 56-го года рождения. Также необходимо упомянуть об ударах, которые наносят укронацисты в Энергодаре. Накануне они нанесли удар уже в который раз по автомобилю скорой помощи. Два медицинских работника там получили ранения, и жизнь их ничего не угрожает. Соответственно, в медсанчасти города Энергодара им оказывается помощь. И еще один акт террора в отношении мирных жителей – это продолжающиеся удары там, в Энергодаре, по транспорту, который вывозит мусор и отходы. Также на территории коммунального предприятия ударили укронацисты по машинам, и, соответственно, там определенные повреждения. В общем-то, на какое-то время транспорт выведен из строя. Но это вот та общая обстановка, тот фон, на котором продолжает развиваться жизнь в Запорожской области. И несколько слов теперь и о развитии, о том, что на этой неделе происходило в плане перспектив в нашем регионе. В Мелитополе важное событие произошло для маломобильных жителей, и самого города Мелитополя, и в перспективе всей Запорожской области. Такое есть учреждение, это комплексный центр социального обслуживания населения, где в режиме, в общем-то, одного окна оказывается помощь людям из социально незащищенных групп населения. И на базе этого комплексного центра открылся такой проект, как «Школа ухода». «Школа ухода» — это совокупность, с одной стороны, это пространство, да, в котором учат родственников, волонтеров, как ухаживать за маломобильными гражданами. И эти курсы, они проводятся, ну, в общем-то, уже начались, и будут проводиться на постоянной основе, что поможет жителям Запорожской области ухаживать за своими родственниками, которые по какой-то причине не могут передвигаться. И это как бы один момент. А второй момент, то, что вот эта вот школа ухода, это такой центр, где будет в прокат выдаваться различные выдаваться средства реабилитации для маломобильных граждан. То есть это костыли, ходунки, коляски. И, в общем-то, таких центров не было в регионе раньше. И сейчас этот центр будет функционировать в режиме пилота. То есть в самое ближайшее время, ну, может быть, в ближайшие год-два, аналогичные центры будут развернуты и в других городах, в других районных центрах области. Что здесь очень важно подчеркнуть еще, это то, что, ну, в принципе, такие центры, они существуют и работали и работают в других регионах нашей страны, но там очень важно то, что акцент делается на тех гражданах, которые включены в систему долговременного ухода. Ну, то есть это определенная система, которую создают социальные службы вот для того, чтобы оказывать максимальную поддержку и заботу таким гражданам. Но дело все в том, что в Запорожской области, ну, в силу ряда причин, прежде всего потому, что ряд районов, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, часто находятся под ударами, там сложно зачастую наладить нормальную жизнь и нормальное социальное обеспечение. И вот здесь временно у нас в этот пункт проката вот этих вот средств для маломобильных граждан смогут обращаться все нуждающиеся. То есть даже если они в системе долговременного ухода не состоят, эти люди могут прийти, написать заявление, ну или их родственники, и соответствующая техническая помощь им будет оказана, ну и самая разнообразная консультативная помощь в рамках вот этой вот школы ухода.
12: И нужно вот отметить, один... да, что все услуги центра, включая прокат вот этого оборудования специального, осуществляются бесплатно.
14: Да, абсолютно бесплатно, и, в общем-то, для всех, кому это необходимо. Это очень важный шаг в развитии нашей социальной сферы. Ну, и хотел бы еще сказать несколько слов о планах развития Приазовского муниципального округа. Вот продолжается детальная проработка планов по развитию территориальных образований нашего региона. Это делает единый институт пространственного планирования Российской Федерации и, соответственно, региональные органы исполнительной власти. Ну вот, в Приазовском муниципальном округе на ближайшее время запланировано развитие агротехнопарка и фермы по разведению культур морских, это различные моллюски и пеленгаз. Ну, пеленгаз — это такая с некоторых пор традиционная основная промысловая рыба Азовского моря. И, соответственно, вот в Приазовском муниципальном округе, который, в принципе, и так славится и своими сельскохозяйственными предприятиями, и работой с аквакультурами, это решено сделать, ну, скажем так, флагманами социально-экономического развития региона. И вот агротехнопарк будет расположен недалеко от Приазовского, ну, это поселок городского типа, районный центр. Займет он очень большую площадь. Там будут только объекты капитального строительства площадью 40 тысяч квадратных метров.
12: Спасибо большое, Максим. Продолжим во вторник. Максим Сергеевич Степанов был с нами на связи из Запорожья.
7: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
15: А чего с ней?
16: И не ведаю. Кормилец. Так тебе сказать, ничего не ведаю.
7: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
17: Что такое? Девка-то опять пропала.
18: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
15: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
18: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
19: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
15: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани.
20: Большая страна. Разное время. Время новой России.
12: Да, продолжаем следить за временем новой России с определенной регулярностью. Для нас это задача и очень приятная, я бы сказала, так, миссия. В студии для вас сегодня московской работают Иван Фурсов и я, Наталья Стремнева. А на связи с нами уже Луганск, Юрий Свидерский. Юра, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юрий.
21: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, традиционно наши дорогие коллеги, обеспечивающие за кадром сейчас этот эфир. И здравствуйте, конечно же, все наши слушатели и зрители во всех регионах России. Здравствуйте, вся Россия. Начну со сводки. 6 человек ранены за сутки из-за ударов ВСУ по Луганской Народной Республике. Так, на дороге в районе Орехово в Антрацитовского округа атакован хлебный фургон, ранен водитель. То есть, считаем, раз, мирная машина, хлебный фургон.
12: Да-да-да.
21: В Сватовском районе от атак пострадала 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. Тоже такие себе военные цели. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина.
12: Военный объект.
21: Округе... Да-да-да, в Лутугинском округе вражеский беспилотник ударил по бензовозу на автозаправочной станции. Там ранения получили двое работников АЗС. Всего под огнем противника за минувшие сутки было 16 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Системами ПВО и силами мобильных огневых групп было уничтожено порядка 100 вражеских целей за сутки. Вот, продолжая о различных чрезвычайных происшествиях и их последствиях, ликвидации последствий, хочу сказать, что Минтопэнерго, ЛНР, сообщает о том, что основные социально значимые объекты в республике уже обеспечены резервными источниками питания. Кроме того, в Луганской Народной Республике хотят закупить 52 газопоршневые генераторные установки на 6-10 киловольт, чтобы поддерживать стабильное электроснабжение соцобъектов при нештатных ситуациях. А таких у нас за две недели было, как вы знаете, две. У нас на предыдущих выходных из-за атаки по Ростовской области вся ЛНР осталась без света на полтора дня. И недели ранее еще на 4 дня, опять же, да, изначально подключаются первым делом больницы и все остальные социальные объекты, а потом уже жители. В итоге жители где-то по республике прожили без света и 4, и 5 дней, ну и, соответственно, без связи. Вообще же более 50 населенных пунктов в республике остаются полностью обесточенными вообще с 2022 года. Среди них населенные пункты Рубежанского, Кировского, Сватовского, Лисичанского, Первомайского и других районов. Восстановить сети пока там не позволяет опасная обстановка. Продолжаются атаки на энергообъекты и ремонтные бригады, а часть территории остается неразминированной до сих пор с 2022 года. К работам рассчитывают вернуться после снижения интенсивности атак беспилотников. Если продолжать о том, о чем рассказывал министр топлива и энергетики ЛНР депутатам Народного совета на парламентском часе, то важной темой, конечно же, для всех являются цены на топливо. И вот министр сообщил о том, что снижение цен на топливо в ЛНР пока не ожидается. Константин Роговенко сказал, что власти и основные компании стараются сдерживать и стабилизировать цены, однако назвать сроки их снижения пока невозможно. Если в столице ЛНР, в Луганске, можно заправиться по 120, 130, 140 рублей, в зависимости от 92-го или 95-го бензина, то по Луганской Народной Республике, далеко от основного, скажем так, города, цены достигают 160-170 рублей за 1 литр. Но зато лимитов никаких нет. Когда на заправку подъезжаешь, спрашиваешь, говорят, хоть в карман лейте. Вот. Теперь к хорошим и интересным новостям. Нельзя, конечно же, не отметить, коллеги, что 9 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Германа Зонина. Это легендарный тренер команды «Заря» Ворошиловград, который вывел в 72-м году луганскую, ворошиловградскую тогда команду, не только сохранил ее в высшей лиге чемпионата Советского Союза по футболу, но и привел к чемпионству. А до 72-го года футбольный чемпионат СССР, чтобы понимали наши радиослушатели, выигрывали команды только из трех городов-то всего, столиц союзных республик Москвы, Киева и Тбилиси. И вот сломать систему удалось команде из Ворошиловграда «Заре» под руководством великого тренера Германа Зонина. Дело в том, что в послевоенные годы и Донецк, и Луганск мощно развивались, и люди со всей страны ехали в богатые, коксующимся углем регионы за высокими зарплатами. И пышная экономика Донбасса позволяла первому секретарю обкома КПСС Луганского, Ворошиловградского, Владимиру Шевченко, который обожал спорт, конечно, внушительно вкладываться в инфраструктуру. Это и стадион, и «Заря». И вот, собственно, в 1972 году ворошиловградцы сотворили легенду и сенсацию. До них, как вы понимаете, команда не одна. То есть выигрывали, я же говорю, только из Киева, Москвы, Тбилиси. Ну, мы были первыми и, дай бог памяти, единственными не столичными.
12: А что к столетию? У нас прям неумолимо время. Что к столетию такой замечательной дате предусмотрено? Я надеюсь, что будет матч?
21: Нет, конечно же, меры безопасности, к сожалению, этого не предполагают. У нас вот на ближайших выходных еще-то и День города, Луганску, 231 год,
12: да,
21: будет.
12: Да, с этим хотели поздравить.
21: Напомню,
12: вас в конце
21: разговора. Напомню, в 1795 году, да, его по указу Екатерины II, в общем-то, организовали в качестве города. Поэтому, ну, ветераны встретились, и у меня в эфире побывали ветераны этой «Зари», которым сейчас под 80 лет. Кстати, Герман Зонин, он его не стало 5 лет назад, он прожил 95 лет, и он и для «Зенита» питерского это тоже легенда, легенда из легенд.
12: Ну, замечательно, что вам удалось пообщаться с такой величиной и звездой футбола, и просто гордостью региона и всей страны. С нами на связи был Юрий Свидерский из Луганска. Говорили мы о событиях, значимых для Луганской Народной Республики последние дни.
20: Время новой России.
12: Скрещиваем пальцы. На связи с нами Херсонское отделение клуба «Эльбрус Новороссии» в лице его руководителя. А значит, Херсонская область тоже на связи с нами. И сегодня мы очень рады такой возможности. Алексей Лаврентьев, собственно говоря, представит регион. Алексей, здравствуйте.
11: Добрый день, Алексей.
0: Добрый день. Коллеги.
12: Чем были наполнены последние дни? Как всегда, по традиции нашего формата, расскажите о главных тревогах, ну и о мирных радостях.
0: Неделя у нас по-прежнему прошла вот в непростой оперативной обстановке. 4 сентября, например, у нас в прошедшую неделю в результате атаки погибло 2 мирных жителя и 19 человек получили ранения. В целом, недавно доедет до Скадовского округа, буквально вчера, и по дороге, к сожалению, там часть фур побитых, даже вот при мне там видел горящую фуру метрах 500, наверное, от нас. Ну, тяжело, когда едешь, уже привычка у нас, уведомления, чат-бота, где опасность побывала, тревоги постоянно показываются, мониторинг. Ну, ничего, видеть можно, то есть ноги везде, все стараются как бы обеспечить безопасность, но не везде это удается делать. Вот из хорошего по вот обстановке и жизнеобеспечения у нас на 10 сентября общая готовность к отопительному сезону оценивается уже 88%. Из 403 котельных подготовлено 332. Вот, закупается у нас дополнительный запас угля и дизель-генераторной установки.
12: Алексей?
0: Да, алло.
12: Да, ждем продолжения. Угу.
0: Ну, я остановился на котельных и дизель-генераторах.
11: Да.
0: В целом, когда... еще могу добавить, что у нас отдельно определена 81 площадка под пункт обогрева и временного размещения на случай нештатных ситуаций в регионе. То есть, ну, в целом, к осеннему периоду готовимся, но думаю, он будет, конечно, тяжело проходить.
12: Тяжело, но тем не менее, да, готовность предварительная обозначена, и это уже важно.
0: Да. Ну, есть многое зависит, на самом деле, от того, какая зима будет. Вот. Но в целом регион готовится, но просто с учетом того, что постоянно по инфраструктуре бьют, непонятно, там, если они критические повреждения нанесут, то как бы может быть тяжело в какие-то там периоды времени. Но региональные власти делают все возможное, чтобы мы максимально плавно прошли этот осенний-зимний период.
11: Ну да, и правильно как бы вошли в сезон. Но до зимы еще достаточно, ну не достаточно, но какое-то продолжительное время у нас есть, но вот на носу у нас голосование, выборы в Государственную Думу уже на следующей неделе они стартуют, а у вас, как мы знаем, они начались досрочно, досрочное голосование.
0: Да, у нас 4 сентября стартовало досрочное голосование. Первый этап охватил Новую Каховку, Глоприсинский, Верхнерогатинский, Горностаевский, Верхнесерговский, Ленинский, Чеплинский округа. На этой неделе начался следующий этап досрочного голосования. Он проходит в том числе в Олешковском и Каховском округах. Но самый важный момент именно для нашего региона, для нашей специфики, это организация голосования с учетом большой территории региона, у нас довольно отдаленный друг от друга муниципалитет и сложной оперативной обстановки. И органы силовые, сотрудники избирательной комиссии делают все возможное, чтобы голосование проходило максимально безопасно и комфортно для наших жителей.
11: Ну, то есть избирательные пункты имеют свою собственную охрану, правильно ли мы понимаем?
0: Ну, конечно, каждый участок сохраняется.
12: Понятно. Среди новостей встречается вот такое, собственно говоря, относительно неожиданное сочетание. Сельский кабинет финансовой доступности. Что это за учреждение? Чем и кому готовы помочь?
0: Да, у нас важное довольно событие произошло в Новотроицком округе. В селе Громовка приезжал туда Павел Валерьевич Шувалкин, первый заместитель губернатора, открыл там сельский кабинет финансовой доступности. Это пилотный проект Банка России. Благодаря этому проекту жители села могут получать финансовые государственные услуги непосредственно в селе, без необходимости ехать куда-то в районный центр. То есть там стоит оборудование от администрации губернатора и правительства. Банк России там обеспечивает защищенное обеспечение, методические материалы и осуществляет техническое сопровождение. То есть жители могут прийти и получить непосредственно в этом кабинете все необходимые услуги. В этом планируется открыть еще 2 кабинетов. Они пока работать будут в пилотном режиме. Дальше, в зависимости от востребованности у местных жителей, региональные органы власти будут смотреть, масштабировать данный проект на весь регион.
12: Ну, то есть это своего рода МФЦ, да, только в таком варианте, который будет доступен аграриям? Да, и жителям, да, собственно говоря, сельских территорий. Алексей, в Скадовске открылась выставка «Герои освобожденной Херсонщины». Были, видели, что там представлено? Мы так понимаем, что портреты тех, кто, чей вклад в специальную военную операцию, уже оценен.
0: Да, мы как раз вчера с министром культуры Артемом Алексеевичем Логойским ездили в Скадовск. Это 200 километров от Кинической, открыли там выставку «Герои освобожденной Херсонщины». Это уже 5-я площадка, она до этого была открыта в Кинническом, Новотроицком, Чубринском и Планчакском округах. Там 20 работ представлено детей и молодежи в возрасте от 6 до 25 лет. И на портретах изображены те люди, которые внесли свой вклад в возвращение Херсонской области в состав России. Это преимущественно гражданские служащие, общественные деятели, такие как вот Кирилл Стримоусов, Алексей Журавка, Алексей Катеринчев, например. То есть все они погибли от рук киевских боевиков, кого-то подорвали, кого-то расстреляли, в кого-то хаймеры запустили. То есть это еще вот преимущественно 22-й год был. Мы все были свидетелями, это когда проводили референдум. И вот наши дети, они сохраняют память о наших героях и рисуют их портреты, и мы знакомим всех жителей Херсонской области с этой выставкой. Следующий округ, куда планируем приехать, будет...
11: Алексей, спасибо вам большое. Увы, время у нас неумолимо. Благодарим нашего сегодняшнего гостя. Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия», был у нас на связи из региона.
20: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
22: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
23: «Слушаем».
22: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
23: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Большая страна, разное время.
11: Мы продолжаем программу «Разное время». Наталья Стребнева, Иван Фурсов. И по традиции такой лейтмотив нашего второго часа «Время новой России» мы говорим о героических подвигах наших простых людей и, в частности, тех, кто борется за нашу свободу и отчизну в специальной военной операции. И вот, увы, пришла печальная трагическая новость, что Анатолий Чернышов, исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы», погиб в результате воздушной атаки в Крыму. Ему было 58 лет. Трагедия произошла неделю назад, 5 сентября, возле села Скворцово Симферопольского района. Он получил мино-взрывные травмы, его доставили в больницу, но, к сожалению, спасти не удалось. За самоотверженность и преданность делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом мужества. Он посвящал все свое время поддержке бойцов и лично участвовал в каждой крупной передаче от автомобилей до беспилотников. Как раз-таки вот мы также часто об этом говорим, на помощи волонтеров, неравнодушных людей, ну и, конечно же, Народный фронт и их направление, скажем так, рабочий отдел «Все для фронта, все для победы», который делает просто неизмеримую, непосильную работу и очень много адресной помощи направляет ребятам за ленточку. И вот как раз-таки под руководством Анатолия Чернышова он провел более 150 сборов. Ну,
12: безусловно, да, в нашем эфире «Народный фронт» и их специальный проект «Фонд. Все для победы» бывал не раз и будет еще неоднократно, но сегодня мы решили отдать дань памяти этого замечательного и героического человека, не побоимся громких слов. Поможет нам это сделать человек, знавший его, который рок плечом к плечу во многих вопросах был рядом с нами, но кроме того, неординарная личность сам по себе, имя, которое многократно звучало и в связи с Новороссией, с Донецкой Народной Республикой, да, и с помощью специальной военной операции. На связи с нами хирург, доброволец СВО, представитель Народного фронта, депутат Государственной Думы, основатель сообщества «Друзья медицины Донбасса» Бадма Башанкаев. Бадма Николаевич, добрый день.
11: Добрый день.
12: Да какой он добрый, здравствуйте.
24: Добрый день, друзья, приветствую.
12: Расскажите нам хотя бы немного об Анатолии Чернышове как соратнике, как друге, с которым вы участвовали в очень многих добрых делах.
24: Знаете, буквально накануне у нас уже было 9 дней, собрались с ребятами, знаете, такое тяжелое ощущение, ну, понимаете, утраты. Ведь когда вы говорите исполнительный директор большого фонда, я напомню, что благодаря многим неравнодушным людям этот фонд собрал более 10 миллиардов рублей, в том числе на помощь военным медикам. Когда фондом руководит руководитель вот, и такой оборот, вы представляете сразу такого в пиджаке красивого, золотым таким перьевым инструментом, которым подписывает документы, кофе, секретарши, офис стеклянный какой-то красивый. То ли был не таким. И мы познакомились с ним в 22-м году, когда началась СВО. Он уже имел опыт, он полковником был в службе. Работал уже и в Новосибирске, имел боевой опыт. И он охранял нас. Знаете, мы такие волонтеры, общественники. А он уже был умудренный опытом. Он говорил: ребята, здесь не лезем, здесь вот аккуратнее, здесь бронежилет наденьте, здесь шлем, пожалуйста, носите. И никогда он нас одних не бросал. Как старший брат нас опекал, потому что у нас энтузиазм, задор, желание помочь, а у него опыт и понимание, что может произойти, если что-то пойдет не так. Это как в операционной все говорю. И Толя для меня вот никогда не был исполнительным директором фонда. Это человек был связующим между пацанами, между в том числе и военной медициной, когда был запрос, Толя, надо помочь. И он не ставил никакие условия, а потом был звонок через 2 дня, говорит, ребята, забирайте. И говорил, где забрать, и что забрать, и как. И все было просто предельно понятно. Он был таким вот уникально связующим человеком, у него телефон вообще не останавливался. И мы много ездили по историческим нашим территориям, в разных направлениях. Вот в Солидарии, я помню, он меня лично опекал, потому что мы решили попробовать новый способ эвакуации, транспортировки, в том числе еды, воды. И на Солидарии мы приобрели такой муравей, знаете, мотоцикл такой, да, трехколесный. Да. И там передача наоборот. Я-то мотоциклист, но сообщество тоже мотоциклистов есть, но это немножко другое управление. И я не могу понять, почему он не едет 35, а уже начинают летать коптеры. И прям высматривают уже. И Толя возвращается за мной, говорит, ну что ж ты, в деревне же не жил. Я говорю, я совсем маленький был, когда я жил в деревне. Тут наоборот надо. И все, и мы поехали. И, ну, возможно, он мне спас жизнь тогда. Толя был... Ну, он на самом деле есть в душе, потому что он ушел, я всегда говорю, с этого нашего фронта, вот, который сейчас видим и понятно, тот вечный, там большой бой идет не менее важный, чем там, вот чем там сейчас на передовой. Человек душой за Россию был всегда. И знаете, как было горестно, плакали, собрались там по 1000 людей, но приехал лично с поручением нашего верховного главнокомандующего Сергея Владимировича Кириенко. И, ну, вот там просто никто слезы сдержать не мог. Он отдал вот эту награду, Орден Мужества, сыну. И там просто вот, ну, все поняли, что то ли нет. А теперь есть сын, есть наша будущая победа, и нам нельзя останавливаться. Потому что Толя никогда не сбавлял обороты. Он всегда был за людей, всегда впереди. У него какой-то... Я всегда считал, я повторяю, для меня он был бессмертный, потому что мы с ним из таких переделок вылазили, что, ну, я думал, что тут как бы все, а он, и сейчас, смотри, вот так вот, оп, и прилеты чуть левее, и все, выскакивали. Я не понимал, как это происходит, и до сих пор не пойму, но вот то, что его нет, мы не должны потерять обороты. Это очень важно. Поэтому всех, кто участвовал в сборах для военных медиков, для сбора Народного фронта, Единой России, все для победы, я огромную низкую такую человеческую благодарность, вот прямо от души хотел сказать, потому что это все было потрачено туда, куда именно надо. Мы собирали военных медиков в Анапе, всех начмедов. Они благодарили, говорили, ребята, вот вы начинали когда-то со сбора там УЗИ, рентген какой-то переносной, а сейчас вы пошли дальше. Мы уже делаем новые технологические решения, которые помогают спасать пацанов. Это и специальные эвакуационные большие коптеры сейчас в разработке. Это и противоосколочное одеяло, которое изнутри обшивают буханку или там любой транспорт, да. И никто не страдает. Это вот это все уже из просто заткнуть какую-то потребность уже наперед идет. Новые технологии, которые даже, собственно, в мире у некоторых людей нет. Образовательные комплексы, чтобы обновить знания по первой помощи тактической медицине, которая как прицеп притаскивается в любую располагу, быстро показываем, все пробуют руками, чтобы эти навыки потом спасли жизнь. Это вот именно о первой помощи и о тактической медицине. Это вот Толя в этом был погружен тотально. Он из военных, напомню, из силовиков, так скажем, работал в РБОПе еще в 90-е, условно говоря, и потом в контролях различных. Он понимал, что такое жизнь. Он понимал, как она хрупкая, но ее может защитить. И вот эта его душевная чистота, преданность нашей Родине, преданность нам, друзьям, она вот теперь, ребята, и вам спасибо, то, что помните, она будет жить, потому что Толя — это был Толя. Я никогда не могу вспомнить его в пиджаке, кроме, к сожалению, вот когда мы его провожали. Я не помню его в костюме, в галстуке. Он всегда был в нашей зеленой одежде. Народный фронт всегда был на разгрузке, сам таскал. И это, напомню, исполнительный директор фонда с оборотом сейчас, вот, который достиг вот все, что получено. Помощь с разных источников, 10 миллиардов. Коллеги, ну вы...
11: Ну да, но здесь, конечно же, и речи ни о каком костюме быть не может, потому что тяжелое военное время, и всегда нужно быть наготове. И вот, ну... Ясно, что это был человек дела.
12: Достойнейший человек, да, и утрату, которого даже мы ощущаем после ваших слов особенно. Вадим Николаевич, а вот это дело, которое помогает предупредить, ну, предотвратить не всегда, но тем не менее как-то смягчить войну. Ваши тактические, учеба по тактической медицине сейчас на каком уровне, кого, да? Как это происходит, эти мобильные комплексы?
11: Буквально 30 секунд.
3: Да, это причем уже не только военные. Мы по региону, вот в еврейской автономии мы обучили 26 инструкторов, которые сейчас в районах будут обучать навыкам первой помощи. А кто заинтересуется, будет учить тактическую медицину. И я настаиваю, чтобы это учили ребята, которые с СВО, которые прекрасно понимают ценность этой помощи и ценность жизни. Это не кино, это настоящая жизнь, и вы знаете, что коптеры летают и ракеты далеко.
12: Да, сейчас. Да. Теперь мы живем в такой обстановке, и вы абсолютно правы, готовность должна быть номер один у всех нас. Бадма Башанкаев был с нами на связи, обнимаем вас,
11: да, увы,
12: слова утешения близким и друзьям, но тем не менее мы надеемся, что все не зря. Спасибо большое, друзья, что были вместе с нами. Иван Фурсов и Наталья Стребнева, уходим на выходные, но буквально в понедельник, да, к вам возвращаемся.
23: Время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
4: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
23: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
5: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
23: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
5: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
23: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
23: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
8: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
6: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
25: Ну да, стараюсь.
6: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
25: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
23: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России.
26: 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
23: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
27: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
28: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
23: Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров на полях БРИКС в Индии. Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменения. Об этих и других событиях далее подробно. Президент Владимир Путин в встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Армафосом открыл серию двухсторонних переговоров на полях БРИКС. Россия благодарна ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН, заявил Путин. Ранее российский лидер провел отдельную встречу и ряд совместных мероприятий с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин сегодня в ходе пленарного заседания делового совета БРИКС в Нью-Дели выразил уверенность, что форум объединения сможет дать дополнительный импульс для развития торгово-экономических связей и реализации проектов в различных сферах.
2: Наша общая задача – реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов, укреплять механизмы практического делового сотрудничества, так называемой бизнес-дипломатии, чтобы компаниям, предпринимателям было проще находить партнеров, проводить расчеты, перевозить товары и вкладывать средства в наших странах. При этом мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем нашем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу. Мы за нас, за наши интересы, но готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами. Я уже сказал, там старые люди, я не старый, со всем миром. Мы открыты для работы со всем миром.
1: Украинская тематика обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президент Путин также информировал о контактах с американскими переговорщиками, которые прошли в Кремле 5 сентября. После этого 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Российский лидер сегодня прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях. Под контроль российских войск перешел крупный район обороны ВСУ в Запорожской области площадью более 4 квадратных километров, включая территорию населенного пункта Зоревка. Освобождение Зоревки расширило зону контроля западнее Коммунаровки и создало условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Запорожской области, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, уже проведена зачистка Зоревки и прилегающих позиций. В районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области заблокированы 2 батальона противника. Все попытки прорыва из окружения пресечены, отметили в ведомстве. В Кремле допустили, что со временем будет достигнута договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Пока никаких окончательных договоренностей нет, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, для самих переговоров по украинскому урегулированию никто не выдвигает условия, при этом Россия сохраняет открытость к переговорам и надеется собраться на троих в ближайшее время. Песков также отметил, что ситуация на земле для украинцев с каждым днем становится хуже. Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что зумеры не угрожают росту российской экономики и производительности труда. Так, на пресс-конференции глава регулятора прокомментировала мнение о том, что зумеры не хотят много работать.
3: Работодателей все чаще не устраивают привычки молодого поколения. Так, главу одного банка удивляет желание молодых людей работать 4 дня в неделю, еще лучше на удаленке. При этом Центробанк постоянно говорит о нехватке рабочей силы. Не угрожают ли российской экономике, ее росту, производительности труда, которая сейчас так нужна, как раз-таки зумеры, которые, возможно, цитирую, не хотят пахать?
4: Да нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, да, а в том, как качественно эти часы отработаны, в производительности труда, то, что называется. Но вот если посмотреть на историю, мы же видим, что тенденция к тому, чтобы постепенно сокращалась продолжительность рабочей недели, она началась не вчера. Да. Люди сейчас работают гораздо меньше, чем 200 лет назад, чем 100 лет назад, но с кратно большей производительностью. И у зумеров в этом плане даже может быть преимущество, потому что они выросли в цифровой среде, в среде технологий, это их естественная среда. И я это вижу по тем молодым людям, которые работают у нас в Центральном банке. Это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим.
1: Ранее глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме заявил, что удаленку считает, цитата, «стрёмом». Также Костин считает стрёмом игнорирование сообщений от руководства после 18 часов. Число погибших после возгорания парома на Филиппинах выросло до 35, отмечает агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану.

0: Корфу. Святыня уже побывала в 11 регионах России. Классическое бабье лето с дневной температурой до 23 градусов ожидается в Москве во второй половине следующей недели, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, выходные ожидается облачное с прояснениями погоды, преимущественно без осадков.
1: Выходные в целом по погоде будут неплохими. Фон атмосферного давления немного подрастет, ожидается облачное с прояснениями погода, преимущественно без осадков. После обеда от плюс 16 до 19, а это на 3 градуса теплее положенного. На следующей неделе температурный режим останется стабильным и, как положено по народному календарю, в середине сентября даже есть вероятность наступления настоящего бабьего лета.
0: Тишковец отметил, что сезон стартовал с относительно теплых и сухих позиций. Не исключено, что вся осень будет такой же, на несколько градусов выше многолетней нормы и с дефицитом осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартовал 8-й тур. В эти минуты крылья Советов принимают родину. Там идет первый тайм, счет не открыт, 0-0. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласой. Об этом пишет пресс-служба клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 28-го года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мрезигом на улучшенных условиях. Новое соглашение будет действовать до лета 28-го года. Капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды по итогам июля и августа, пишет пресс-служба железнодорожников. По итогам опроса болельщиков вратарь набрал 62% голосов. 4 российских клуба получат места в еврокубках в сезоне 28-28 годов в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа, чемпион России текущего года может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка страны будет стартовать в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а клубы, которые займут второе и третье места в российской премьер-лиге, начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги конференции. При этом УЕФА отмечает, что российские клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях. В континентальной хоккейной лиге сегодня также игровой день. «Лада» встречается с «Торпедо» в эти минуты. В первом периоде счет пока не открыт, 0-0. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенства, передает другим странам. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Центр ФОБОС 12 сентября в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 16 тепла днем. В Магадане около 10 градусов, без осадков. В Владивостоке 21-23, переменная облачность, без осадков. В Сургуте до 25 градусов, без осадков. В Омске, Новосибирске ясно, без осадков и до 30 градусов. В Архангельске завтра до 18 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременно. Дожди, температура воздуха днем 14-16. В Москве сейчас около 15 градусов тепла. В течение ночи столбики термометров опустятся до 9-11 градусов. Завтра преимущественно без осадков. Днем 16-18. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, мне сегодня крайне приятно начать программу «Мужские грезы» с удивительного анонса. С интереснейшего анонса, потому что у нас сегодня очень интересный. В гостях будет человек, по сути, самый настоящий железный айронмен. Но об этом чуть позже. А начну я программу сегодняшнюю, посвященную проблемам мужским в первую очередь. Как вы всегда знаете, я Дмитрий Чернов, автор и ведущий программы «Мужские грезы», не устаю повторять. Мы пытаемся обращать внимание нашего удивительного гражданского общества на проблемы мужские, которые сопутствуют и молодым мужчинам, которые еще не вошли, наверное, да, в какие-то семейные отношения, и

0: Тем, кто через эти семейные отношения прошел не очень, что называется, позитивно, да, для тех, у кого закончились эти отношения разводом и другими иными неприятностями. Вот об этом мы говорим в программе «Мужские грезы». И сегодняшний выпуск под номером 90 назвали мы «Железный человек». Почему? Сейчас поймете.
1: Я не понимаю, почему ты так радуешься?
2: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
3: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
0: Для начала есть у меня очень позитивная новость для вас, друзья. Мужчины стали в 8 раз чаще уходить в декрет. Вот так вот огорошили нас информационные агентства на прошедшей неделе. Казалось бы, чего в этом хорошего? Спросит меня какой-нибудь брутальный муж, покачивая мускулами, так сказать, и сгибая стальной лом. Но я на этот вопрос отвечу. Каждый 10-й отец сталкивается, более того, с послеродовой депрессией, представьте себе. А до 10% молодых отцов в первый год жизни, не только в первый год жизни ребенка, естественно, да, не только страдают от этой самой депрессии, но еще и пытаются каким-то образом гасить семейные конфликты. Очень много в этой связи есть спорных моментов. Я хотел бы обратить внимание ваше вот на слова Ирины Грековой, клинического психолога и руководителя Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников, потому что я Ирину Владимировну спросил, ну а как таким мужчинам, которые уходят в декрет, которые занимаются воспитанием детей, как к ним относятся не только наше общество, но и профессионалы в вопросах семейного воспитания?
4: Вы знаете, эти мужчины большие молодцы на самом деле, да, и их все больше и больше, что очень приятно. Они понимают свою ответственность за семью, за жену, за ребенка. Они понимают, что чем больше они вовлечены, тем лучше семейные отношения, тем спокойнее ребенок, тем безопаснее в семье. И это очень здорово. Это не обязательно, что мужчина должен быть там 40+. Это и есть молодые парни, которые уже в 20 лет могут поменять спокойно памперс, не стесняются погулять с колясками. И у мужчин даже есть там чатики, где они собираются. Вот как мамочки собираются, так собираются мужчины. И они пока там детки спят на свежем воздухе, папа разговаривает о чем-то своем. Поэтому это здорово, это замечательно, что идет модель не только, что мужчина должен быть только добытчик, но идет модель развития, что мужчина вовлеченный отец, здоровый отец, который дает ребенку чувство безопасности и помогает маме быстрее восстанавливаться.
5: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
3: «Мужские грезы».
0: И это справедливое совершенно высказывание и радость с Ириной Грековой, конечно, мы не можем не разделять. Но ведь, друзья, всегда возникает в современном обществе, а в наши дни, особенно сейчас, это острая проблема. Это проблема не только родить ребенка и не только посадить дерево, но и самая главная проблема – построить дом. Меня давно интересовал вопрос, как сегодня, насколько сложно мужчинам не только решить эту проблему квартирную, как отважиться на строительство семейных отношений, зная, что тебе рано или поздно понадобится и собственная квартира, и желательно со множеством комнат, потому что если мы планируем свою семью, мы понимаем, что детям в будущем нужны будут отдельные комнаты. Вопросы квартирные тревожат сегодня любого молодого человека, да и не только, поверьте мне, молодого. И я пригласил к беседе генерального директора группы компаний «Строительный Трест» Сергея Тихуна. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте.
0: Друзья, ну и предвосхищая все ваше любопытство относительно того, о чем мы сегодня будем говорить, и почему я сделал вот именно такой большой заход про самостоятельность мужчин, про то, что мужчина сегодня ведь не обязательно же должен, сломя голову, в первую очередь бежать сажать деревья и рожать сыновей. В первую очередь в сегодняшнем мире мужчина должен уметь построить дом, как мне кажется. И мы об этом как-то никогда не говорили и как-то вообще не уделяли этому внимания. Почему? Потому что мы в программе «Мужские грезы» рассматриваем всегда ситуацию в корне противоположную. Мужчины боятся вкладываться в жилье, зная, что жена все равно половину отберет. Но мы сегодня будем говорить о правильном умении и дом построить, и как-то, возможно, может быть, даже и деньги накопить. Все это называется инвестиции, все это называется и квартиры, и квартирный вопрос, который испортил не только москвичей. Вот простой вопрос. Я посмотрел недавно совершенно интервью с каким-то чиновником или депутатом, который на вопрос, а можно сегодня мужчине с зарплатой в 60-100 тысяч рублей вообще даже помечтать о том, чтобы купить квартиру? И депутат или чиновник рассмеялся в лицо задающему вопрос и стало грустно от этого. Что вы скажете?
6: Наболевший вопрос для нас, для мужчин. Мы отвечаем за семью, мы ее ведем, мы ее обустраиваем. Пройдет время, и на нас ляжет груз ответственности, что мы сделали, что мы оставили. Прямой ответ на ваш вопрос – да, сейчас это возможно.
0: Угу.
6: Это возможно. Нас немножко напрягают всех наши стереотипы, неизвестность, непонимание структуры происходящего. Мы никогда не сталкивались с таким продуктом. Человек покупает в жизни квартиру 1-2 раза, наверное, да? Как только мы покупаем продукт больше раз, 10-15 раз, помидоры. Давайте просто помидоры, да? Мы прекрасно знаем, что вот ты подходишь к помидорам.
0: Давайте сравним квартиру с помидорами.
6: Да. А почему нет? Мы с вами будем разговаривать, мы сегодня с вами будем ломать стереотипы, и мы с вами будем разговаривать очень во многом о продукте, о векторе, о стереотипах, о базовых концепциях, не о деньгах, оторвать денег. Просто если мы будем с вами разговаривать сейчас, а как бы мне вот вложить и быстро заработать денег, сегодняшняя программа не для этого, совершенно не для этого. Почему помидоры? Почему мы разговариваем об аналогиях? Это такой же самый аналогичный продукт. Аналогичный. Пожалуйста, вернитесь назад на 10 лет. Вы поймете, что помидоры 10 лет назад стоили, образно, рубль. Сейчас помидоры, сейчас там 1,5 рубля. Они все равно стоят дороже. Мы прекрасно видим, что помидоры стали лучше. Мы прекрасно видим, что у них уже лучшая обертка. Если вы купили 10 раз помидоры, вы прекрасно представляете, что вот сюда можно ходить, сюда нельзя ходить. А вот здесь вот очень хорошие, а вот здесь вот азербайджанские, а вот здесь безвкусные, да? И вы, если их покупаете, то вы четко представляете, что вы несете и какой из него салат будет, и вы приготовите то, что вы хотите. Вы начинаете, зная продукт, в основу идеи инвестирования и вообще жилья, не кладите идею заработать денег. Вы кладите в идею продукт, существование продукта. Другая аналогия. Вы поймете, к чему мы придем.
0: Да.
6: Алмаз. Добытый алмаз, обработанный из кимберлитовой трубки. Ему там 200 миллионов лет. Вот он появляется. Вот он появляется на свет, да? Вот его продают. И он существует невероятное время. Его продают, перепродают. Если он устаревает, его одевают в новую огранку. Его передают на свадьбах. Но он как был алмаз, он как стоил этих денег, он так и остается с этой стоимостью.
0: Угу.
6: Если вы хотите купить алмаз и заработать, это одна история. Но алмазы покупают совершенно для другого. И люди зарабатывают. Возьмем то же самое золото, возьмем металлы, возьмем целую, там, большое количество продуктов.
0: И в основу... то, что называется инвестициями. Да,
6: да, да. И в основу инвестиций, как таковой, нужно в первую очередь вкладывать суть продукта и его долговечность. Чем долговечнее продукт, тем больше у тебя вариантов и возможностей через определенное время. Первое – сохранить его, он остался. Второе – этот продукт вам дает невероятное количество потенциала. У вас не было машины, вы ходите пешком. У вас появилась машина, вы можете съездить туда, туда, туда, вы можете здесь сделать, вы можете кому-то там подарок отвезти, перевезти, вы можете в такси использовать, да? Ну, понимаете?
0: Вот ну, конечно, вещь, да?
6: То есть, то есть еще закладывается потенциал. И когда мы разговариваем об инвестициях, нужно посмотреть на них совокупно. Первое. Останется ли он? Раз. Появится ли с него потенциал развития хоть какой-либо? Продукты, которые имеют тренд нисходящие, уходящие, понятно, что вы уже потенциал немножко потеряли, да, то есть нужно поймать вот этот тренд, который еще есть, в котором есть развитие. И третье, это, безусловно, деньги. Вот, если продукт останется, если он потенциальный, в нем будет прибавка к стоимости или не будет прибавки к стоимости? Прибавка к стоимости будет, если вы поймали тренд.
0: А что означает поймать тренд?
6: Мы сейчас можем купить продукт, который через 2 года уже на рынке существовать как таковой не будет вообще, от слова совсем. Таких продуктов масса. Все очень быстро меняется, да?
0: Да.
6: Купленная какая-то машина какой-то марки, да, она через 2 года становится уже неактуальной. А вот теперь перенесемся в недвижимость и посмотрим вот эту совокупность на недвижимость. Можно я буду вам задавать вопросы, рассуждать будем?
0: Конечно.
6: Завтра недвижимость будет актуальнее?
0: Ну, мне кажется, недвижимость всегда актуальна.
6: Всегда актуальна. Вы когда купите квартиру, когда вы будете жить, появится семья? Ребенок появится?
0: Ну, планируют сейчас, да. Ни одного
6: возможно, даже. Возможно, возможно. Да. Вы улучшите свое качество жизни. А вот качество жизни, которое вы улучшите, оно отразится вообще на качестве всей вашей жизни.
0: Ну, хотелось бы.
6: Да, да. Вот. Мы сейчас рассматриваем вот эту ситуацию, как бы, ну, первое там. Насколько актуально? Первое, да? Понятно. Актуально? Актуально. Теперь мы рассмотрели с вами потенциал. Мы понимаем, что купив квартиру сейчас, через 5 лет вы сможете ее отдать, перепродать, вложить, заложить в банк, использовать невероятное количество финансовых инструментов. Их очень много сейчас.
0: Угу, угу.
6: Вы можете поселить сюда, ну, перечислять. То есть, если вы через 3 года будете без квартиры, то, о чем мы только что вот разговаривали вот эту минуту с вами, этого не будет. Вы не приобрели. Потенциала как такового нету.
0: Вот в этом, мне кажется, заключается ключевой момент сложности в психологии каждого мужчины увидеть и понять этот самый потенциал. Я просто поясню, да, как у нас считается? Как у нас считается? У нас считается так, что я сейчас иду, если у нас там, мы говорим о семейных все-таки людях, да, у меня семья, там, семейная ипотека, я должен родить ребенка, чтобы мне под это дали под маленький процент какие-то, значит, деньги, какую-то ипотеку разрешили что-то куда-то вложить и так далее. А то, о чем вы говорите, мне кажется, это немножко другая история, да?
6: Я пробую с вами разговаривать не о моменте. Почему я затронул факт долгосрочности продукта? Понимаете, жизнь, она ведь не только сейчас, завтра. Она и послезавтра, и послезавтра, и через 10 лет. И чем долгосрочней жизнь продукта, тем длительней период нужно рассматривать как таковой, когда ты выбираешь его в качестве инвестиций или вложения своей энергии. Если цикл у квартиры 50 лет, мы понимаем, что нужно рассматривать период не меньше, чем 3-5 лет, не меньше. Если мы берем алмаз, то когда мы его покупаем, мы рассматриваем совсем долгосрочный период. 30-50 лет, потому что этот алмаз детям отдам, а дети возьмут, пойдут и продадут его. Да? То есть, и когда мы подходим к инвестированию в недвижимости, необходимо увеличивать период, в котором ты хочешь принять решение, положить в основу не момент. Хочу сейчас, квартиру хочу сейчас, безусловно, хочу сейчас. Но есть нюанс. Его стоимость такая, которая тебе не позволяет в моменте прям вот щелкнуть пальцем «хочу сейчас» и щелкнуть пальцем и изменить свою жизнь. И вот этот долгосрочный продукт, очень интересная вещь, чем его цикл длиннее, тем приобретение его намного качественнее влияет на вашу жизнь.
0: Угу.
6: Вот можно же инвестировать и в помидоры. Здесь купил, тут продал. А почему вы смеетесь? Мы же с вами разговариваем о продукте, об инвестициях. Можно, ну, не знаю, там доску купить, монеты собирать, да, как бы. А вот возьмите, кстати, вот монеты. У монет вообще циклы столетние, да. Вот те монеты, которые сейчас в Сбербанке продаются, вот эти вот юбилейные, мы на них как бы совсем не смотрим, а на самом деле именно их через 100 лет будут искать коллекционеры. Не обычные, которые вращались, а именно через 100 лет, именно те, которые в ограниченных экземплярах продавались. И вот они в десятки, в сотни, в тысячи раз превышают номинальное. И здесь встает вопрос, а как выбрать продукт? Как выбрать? Сначала не разговариваем, как на него накопить. Как выбрать продукт? Сначала вот определиться, выбрать его, да?
0: Да.
6: Как выбрать продукт, чтобы через 3-5 лет он был потенциальный, он был долгосрочный, он улучшил там, качество вашей жизни, и он еще немножко принес бы вам денег. Вот бизнес, он как раз про вот это. Бизнес – это не всегда про заработать деньги. Бизнес – это очень часто сохранить. Бизнес – очень часто приобрести потенциал движения через год. Вкладывая, ты не получаешь рублем ничего в карман, но через год ты способен делать веером очень многие вещи. Очень многие вещи. И с этого веера появляются еще какие-то продукты, какие-то люди очень интересные, какие-то зацепки, какие-то знакомства. И когда вы делаете инвестиции в долгосрочные вещи, вот нужно смотреть вот эту совокупность продукта. Это могут быть и помидоры, я вас уверяю, можно купить помидор, перенести через дорогу и продать его. Мы это называем бизнесом, но если вы не можете тратить время на работу с продуктом, на создание продукта, на перемещение продукта, на изменение продукта, ну, для вас это становится такой инвестицией. она органическая инвестиция, но она без вашего участия. Мы же рассматриваем сейчас, чтобы без нашего участия, да, чтобы мы как бы купили продукт, он большой, длинный, большой, и чтобы он как-то без нас решил очень многие наши вопросы в совокупности, и в том числе с деньгами, и в том числе с деньгами. Если вы хотите порадовать супругу сейчас, через секунду, недвижимость, она не для вас, потому что то, что в нее придется положить, это, ну, для обычного человека это огромные деньги.
0: Конечно.
6: Наверное, нужно выбрать что-то другое. Но если вы хотите, чтобы у вас сложилась жизнь на год, на два, на три, на пять, на десятилетие с женщиной, улучшилось ее качество, вот тогда нужно принимать решение именно об этом. Угу. Вы не обойдетесь без квартиры.
0: Без квартиры вообще очень тяжело, особенно когда ты человек уже взрослый.
3: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
0: Я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям, что в гостях программы «Мужские грезы» сегодня Сергей Тихун, генеральный директор группы компании «Строительный Трест». Сергей, тут все, о чем вы сейчас рассказывали, все это называется финансовой грамотностью. В первую очередь, да, мужчины. Но каждый мужчина скажет, я ведь не случайно начал с этой суммы, да, зарплаты, небольшой, допустим, зарплаты, потому что нас слушают в разных регионах, и это действительно большая разница. Он скажет, я бегу за квартирой со своей зарплатой 80 тысяч рублей и пытаюсь вкладываться и все вот то, о чем вы рассказывали, да, инвестировать, так сказать, и вкладывать в жилье какие-то свои свободные, условно свободные деньги, потому что деньги-то небольшие удается, если удается вложить, но дорожает все гораздо быстрее, чем я за этим паровозом бегу. Как вот быть в такой ситуации?
6: Здесь мир очень давно придумал один, безусловно, инструмент, да, которым пользуются все и всегда. Мы без него не обойдемся. Мы пользуемся. У нас это называется проектное финансирование. Да? Это банковское плечо.
0: Угу.
6: Так же самое и здесь. Единственный способ, который в настоящий момент я вижу для обычного человека, это все-таки использование инструментов льготирования и ипотек. И не нужно бояться сейчас этих процентов вам. Не нужно, я вас уверяю. Если мы возьмем период 5 лет, вот возьмите период 5 лет, а стоимость жилья, она так или иначе возросла, ну там по меркам Ярославля, она возросла 250%.
0: Угу.
6: 250.
0: Немало.
6: Это был не просто депозит. Мы имеем инфляцию, так или иначе, это все равно там 10-15%. Мы имеем еще немного скрытую инфляцию, о которой мы все знаем, но как бы мы понимаем, что она немножко есть. И к этому ко всему добавляется вот именно уникальность продукта, который вы выбрали. Я подскажу, как его выбрать. Ну, базовые компоненты.
0: Так.
6: Потому что есть продукты, которые очень быстро растут, есть продукты, которые медленнее растут. Сейчас государство оставило категории, я называю специалитет, ипотеки, достаточно доступные ипотеки. Даже пускай, если это будет покупка однушки, даже это пускай будет покупка совсем маленького жилья. Но я вас уверяю, вот этот первоначальный взнос, его нужно будет найти. И он сейчас, я боюсь сказать слово посильный, он тяжелый будет. Но вот этот период...
0: Но он всегда был тяжелый.
6: Да, его нужно будет, вот этот первый момент, его нужно будет пережить. Попробовать сделать так, чтобы хотя бы там половина зарплаты вашей, совместной вашей, она все-таки, ну, немножко оставалась. Попробовать ее рассчитать так. Проценты в ипотеках сейчас достаточно хорошие. Раньше были там еще меньше были. Но государство, я вас уверяю, вот я беру периоды, смотрю периоды, оно заняло очень верную позицию. Они 10 раз равномерно уменьшают ключевую ставку, убрав основные ипотеки, которые просто раздавались. То есть там был рост очень яркий, неорганический из-за ипотек.
0: Угу.
6: А сейчас он сбалансированный, когда запускается большое количество механизмов, связанных с уменьшением ключевой ставки. Вот. И сейчас видно, как рынок немножко выравнивается, не становится рваный. Так что мой ответ для вас – это первоначальный взнос пережить любыми способами. Здесь нет ответов, здесь нет помощи. Возможно, это кредитные инструменты.
3: Мужские грезы.
0: Да, мой личный опыт подсказывает, что и сейчас никуда без этого, видимо, человеку, который подошел к этой дилемме с нулем в кармане, не имея там собственных средств или еще чего-то, ему без кредита дополнительного тоже обойтись. Будет тяжело. Здесь я абсолютно с вами согласен. Но, как настоящие железные люди, кстати говоря, я открою секрет нашим слушателям, что Сергей Тихон имеет непосредственное отношение к проекту, я правильно называю это проектом, да, Iron Man? Что это такое? Расскажите.
6: Это длинная дистанция триатлона, 3,8 километра плавания, 180 километров велосипед и 42 бег. Это последовательная дистанция, которая стартуется, ну, как правило, в 8 часов утра и 8 часов вечера.
0: Это игры спортивные какие-то? Это что это вообще?
6: Нет, это длинный триатлон. Угу. Это вид спорта. Длинный триатлон не является, кстати, олимпийским. Олимпийский триатлон, вид триатлона, он немножко поменьше. Эта дистанция занимает в среднем, ну, у всех по-разному. Там для любителей 10, 12, 13 часов. Я ее бежал 7 раз. После них, я вас уверяю, все невозможное, о котором нам рассказывают, по каким-то причинам вдруг внезапно становится возможным. И это перекликается, вот то, о чем мы с вами разговариваем. Мы с вами разговариваем, я и вас понимаю, я слышу ваши интонации. Ну как в моменте? Ну вот в моменте, а мы с вами разговариваем о базе и периоде. И длинные дистанции в триатлоне – это вот как раз вот та база, которая кладется вообще в вид, в жизнь. Кажется, что нужно тренировать там выносливость, нужно тренировать. Да не выносливость, не про выносливость это. Вот не поверите, 12 часов движения – не про выносливость. Про голову это, про голову, про терпение, про умение жить, про ритмичность. Потому что незавязанный шнурок, он через 3 часа кровь сделает на теле, а на дистанции у тебя никого нету. Вот ты завязал себе красивый шнурочек, да, или там одел там красивую майку, в которой ты хотел быть красивым на фотографии, а выяснилось, что она тебя так натирает сзади, что ты через 3 часа пищать будешь. А бежать-то некуда. А раздеваться нельзя. Это нарушение правил.
0: А где, сразу для справки, 7 раз вы принимали участие? Это же не в России только. Это
6: в России. В России есть старт. И в Москве, кстати. Кстати, в субботу был старт. В России их немного, 3-4. По миру их проводится очень много. Это очень старый старт, начиная с 88 года. По всему миру. Это целый огромный спортивный туризм.
0: А в каких странах вам бежать приходилось?
6: Италия, Испания, Эстония, Сочи, два раза это была Испания, Барселона. Вот и ты так набегал 7 раз, несколько раз повторял.
3: Мужские грезы.
7: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
8: Какая любовь? Такая любовь.
0: Друзья, ну вот здесь мы, наверное, пока поставим многоточие в разговоре с Сергеем Тихуновым, генеральным директором группы компании «Строительный Трест». И продолжение беседы про как себя воспитать железным человеком вы услышите в наших следующих программах «Мужские грезы», наверняка, я уверен. И те, кто заинтересовался вообще вот этой силой, выносливостью, мощью, при этом еще желательно быть и расчетливым человеком, чтобы понимать, как устроить свое будущее в прекрасных бетонных обрамлениях бетонных стен. В одной из наших следующих программ мы обязательно с Сергеем Тихуном продолжим разговор. Меня зовут Дмитрий Чернов. И, как всегда я говорю, мужчины, нас украшают только внешние шрамы, а внутренние делают сильнее. Встретимся через неделю. Пока.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что она с детства мечтала прославиться, что играла в театре свинью и хотела бросить кино. Инна Чурикова, ткачиха и баронесса. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. В фильме «Начало», который принес ей мировую славу, она играет и Жанну Д'Арк, и ткачиху Пашу Строганову, и Бабу-Ягу. Она могла и впрямь сыграть все, что угодно, и всегда блистательно. И так на протяжении всей карьеры в кино и в театре «Ленком», которому отдала почти полвека. У тех, кто видел Чурикову на сцене или экране, возникало ощущение самого настоящего чуда. Инна Чурикова родилась в эвакуации в башкирском городке Белебей. Потом вместе с мамой перебралась в Москву, но часто жила в деревне с бабушкой в селе Коренево, что в Подмосковье. Кстати, несколько лет назад там поставили памятник ее героине Паше Строгановой из фильма «Начало».
2: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама меня рожала долго, мучилась несколько часов. Соседки по палате всполошились, говорят, а где же Лиза? Может, она померла? Когда мама по стеночке, чуть живая, зашла в палату, то на вопросы, что так долго, она через силу ответила, я же вам сказала, что буду рожать королеву. Я ее родила. Почему меня назвали Инна? Я родилась в 1943 году. Мама написала папе на фронт, родилась девочка. Как ты думаешь ее назвать? Он пишет, назови ее Ирина. Мама подумала, что в деревне все будут звать меня Арина, и не захотела этого. Так и назвала меня Инна.
1: Дебют на сцене состоялся в пионерлагере. Еще подростком посещала занятия в театральной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, куда пришла за компанию с подругой. Не скрывала, что с детства мечтала прославиться, как и ее Паша Строганова из фильма «Начало». Помните?
3: Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне.
2: Из интервью Инны Чуриковой. Мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральный. Вначале поступала в школу-студию МХАТ. Не приняли. Экзаменатор глянул на меня и спросил, «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты», — пояснил суровый педагог. «Идите и посмотрите на себя в зеркало». Я побежала, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Но, видно, это была судьба – идти в Щепкинское училище. На вступительных экзаменах попросили не только прочитать что-то, но и сплясать и спеть. И я начала исполнять частушки. Комиссия от смеха упала под стол. Один из членов приемной комиссии, актер, режиссер и педагог Вениамин Цыганков, сказал после творческого конкурса, «Она либо дура, либо гений». Я подумала про себя, что я дура. Но, откровенно говоря, мне было очень-очень приятно это слышать.
1: Училище при Малом театре окончила с красным дипломом. Играла в Московском театре юного зрителя роли второго плана. То Бабу-Ягу, как ее героиня из фильма «Начало», то каких-то пышных купчих, то разных зверушек за самую низкую зарплату – в 75 рублей.
2: Из интервью Инны Чуриковой. «Мне в ТЮЗе дали роль свиньи. Помню, на распределении ролей так и написано было «Свинья» Чурикова. Я пошла к режиссеру и говорю, пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль. Я вас умоляю, не надо. И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит, никто так талантливо свинью не сыграет, как ты. И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр. Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое. На прогоне спектакля я очень быстро бегала. Режиссер Хомский мне говорил, «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах.
1: В кино начала сниматься еще студенткой, подчас даже в ролях без слов. Например, девушка, нарисовавшая на конкурсе лошадь и выигравшая петуха в фильме «Я шагаю по Москве». Все думали, ну, будет играть в эпизодах, а стала великой артисткой, вспоминал Никита Михалков, ее партнер в этом смешном эпизоде. Первой заметной ролью стала капризная, избалованная Марфушка в сказке «Морозко» у знаменитого режиссера Александра Роу.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха. Да приданного! Да побольше!
1: Инна Чурикова рассказывала, что когда увидела себя в Морозко, пришла в ужас. Гримеры по просьбе Роу хотели сделать ее как можно более непривлекательной. После этого актриса решила больше в кино не сниматься, но, к счастью, передумала. Начала регулярно появляться на экране. Фильмы были замечательные. «Старшая сестра», «33», «Стрепуха», «Неуловимые мстители». Ну вот роли маленькие. К счастью, вскоре произошла встреча с режиссером Глебом Панфиловым, которая перевернула всю ее жизнь, и актерскую, и личную. Он готовился к съемкам своего первого полнометражного фильма «В огне брода нет». Фильм цензуре не понравился, в кинотеатрах его практически не показывали. Зато в это время начался роман актрисы и режиссера.
2: Из интервью Инны Чуриковой. «Я мечтала об этом, отказывала другим режиссерам. Думала, если Жанна столько держалась, то и я должна быть стойкой, оставаться верной. Любая роль была бы как измена Жанне. Я даже вела ее дневник, такую тетрадочку. Отмечала весь военный путь, все путешествия. Если бы позволили снять картину, может быть, мы рассказали бы правду о той невероятной Жанне. Но c'est la vie».
6: Итак, ты оправдываешь человека?
3: Да, сударь. Он грешит. Он бывает гнусен. А потом неизвестно почему он кидается на перерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка. И с переломанными костями умирает. Спокойно. Он умирает сияющий, чистый. И Бог ожидает его, улыбаясь.
1: Сценарий в Госкино не одобрили. Мол, почему Жанна Д'Арк, а не Зоя Космодемьянская? Почему Франция, а не Советский Союз? Тогда Панфилов и Чурикова решили снять картину на современную тему, где актрису любительского театра из провинциального городка Речинска, ткачиху Пашу Строганову, вдруг приглашают в кино на роль Жанны. Так на экране разворачивается вторая сюжетная линия, показывается другая эпоха.
7: Вы читали о Жанне Д'Арк?
3: А как же? Она кто? Француженка?
7: Народная героиня.
3: Конечно, читала. А что?
7: Будем делать кинопробы.
3: Что будем делать?
7: Кинопробы.
3: Что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна без кинопроб.
1: Фильм обошел весь мир, получил награды многих фестивалей, включая венецианский. В 1970-м Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, согласно опросу журнала «Советский экран». Глеб Панфилов снял жену в 10 своих фильмах. «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васа», «Мать», «В круге первом». Яркие роли она сыграла и в фильмах других режиссеров. Баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» у Марка Захарова.
8: Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена о разводе? Значит, он может жениться на Марте?
9: Да, он может жениться.
8: Да, но ему нельзя жениться. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение.
9: Почему?
8: Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший.
1: Прасковья Алексеевна Кроликова. Тетя, она же мама Кроликова Шниперсона в фильме «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.
10: И ты, Кешенька, прости, если можешь. Виновата я перед вами. Ой, как я виновата.
1: Мама Ивана в фильме «Курьер» Карена Шахназарова.
11: И

0: Из интервью Инны Чуриковой. Сегодня в тренде американское кино. Высокотехничное, клиповое, но души в нем нет. Но это не наше кино, не то, на котором мы воспитывались, к которому привыкли. Но зато туда ходят молодые люди. Молодые люди, которые едят попкорн. Помню, я смотрела фильм «Среди молодых жующих людей». Зритель, в моем понимании, должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит.
1: Сейчас, когда набираешь в интернет-поиске фильм «Начало», он выдает боевик о Бэтмене. Такие фильмы, конечно, способны собрать кассу, но на завтра о них забывают. А вот ленты с участием Инны Чуриковой с нами надолго.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Фестиваль «Зодчество Россия».
5: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
6: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени.
3: Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Уважаемые друзья, это программа о коллекционерах, и я, ее ведущий Николай Мамулашвили, сердечно вас приветствую. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам Анастасия Некрасова. Она этнограф, искусствовед, и, как Анастасия порой сама говорит о себе, бытоноситель и бытописатель России дореволюционной, и, конечно же, она коллекционер. Анастасия, рад вас видеть снова рядом со мной у микрофона.
7: Николай, очень рада продолжить нашу беседу.
1: У вас большая коллекция, вы коллекционируете с собираете много чего интересного. Во всяком случае, у вашей обширной коллекции нет определенной тематической направленности, но, тем не менее, вас, прежде всего, позиционируют как коллекционера старинной русской игрушки. Впрочем, вы собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом и историей разных народов мира. Вы долгое время жили в Средней Азии, и это я вспомнил не случайно. Я просто хочу вас подвести к истории почти детективной о ваших приобретениях в Узбекистане, кажется. И, конечно же, как вы все это богатство везли?
7: Николай, да, это история детективна. Сейчас мне уже не страшно об этом говорить, хотя, в общем-то, каждый раз вспоминаю, каждый раз тоже бегут мурашки. Это правда, я прожила в Средней Азии больше 4 лет, жила я в славном городе Алматы, в Казахстане, и, в общем-то, оказавшись волею судеб, это был не мой личный выбор, но когда я приехала в Казахстан, я поняла, что настало время заняться изучением местных промыслов. Я коллекционировала игрушку, я научилась ткать ковры, жила в одной семье замечательной на юге Казахстана. Я играла на кобызе, это такой казахский вариант скрипки. Я собирала традиционные промыслы, и, конечно же, я увлеклась, в общем-то, таким традиционным серебром Средней Азии, Казахстана и Узбекистана. В Казахстане все было собирать достаточно просто, но когда я в первый раз поехала в Узбекистан, поехала не просто увидеть эту невероятную страну, эту удивительную архитектуру, наесться вдоволь плова, лепешек, да... Простят наши слушатели, что мы их тут соблазняем такими вкусами. Да. Ну и, конечно, я мечтала приобрести не просто якобы что из украшений. Больше всего я хотела купить комплект, традиционный свадебный комплект украшений узбекской невесты. Это так называемый тилякош. Это ювелирные украшения, которые надевали на... могли надеть на платок, могли надеть на тюбетейку. В переводе это значит золотые брови. И нагрудные украшения, которые называются зюбигардан. И височные украшения, которые называются гаджаки, которые повторяют форму самого уха. Мечта-то, конечно, хорошо, но как это, в общем-то, воплотить в реальность? Я поняла, что главная рекомендация — не лететь самолетом, а ехать поездом. Поэтому билет обратно у меня был взят что-то, по-моему, около суток. Я ехала в сидячем вагоне 3-го класса, чтобы не привлекать лишнего внимания. И, в общем-то, эти предметы мне удалось купить. Был куплен и телякош, был куплен и зибигарда. Но спасибо большое антикварам Ташкента, Бухары и Самарканда, которые предупредили меня, что, скорее всего, меня развернут на границе. В лучшем случае выпишут штраф и лишат вещей. А в общем-то, могу и присесть. Но я подумала, что не бросать же мне эту красоту здесь, и, в общем-то, иду на риск. В чемодан свой я не положила ничего. Я купила с собой в дорогу лепешек, зелени, помидорок, и в этот пакет с зеленью, дошираком и лепешками положила телякош и зибигардан с надеждой, что вот этот пакет точно внимания не привлечет. Повесила его на крючок рядом с собой. В этот момент у меня была куплена и взята с собой книга по истории Бухары. Ела лепешку, пила кофе 3 в 1, закусывала укропом и нервно посматривала на пакет. Таможня. Чемодан был перевернут с ног на голову, потому что вид меня, надо было одеться скромнее. Мой вид с книжкой про историю Бухары в вагоне 3-го класса вызывал какие-то сомнения. Поэтому меня проверили, что под одеждой, проверили и чемодан. Но на вопрос, а что в пакете, я взяла себя в руки. Это был верх самообладания. Сказала: лепешки, доширак и зелень. Пакет трогать не стали. Я села и поняла, что меня парализовало. Я не могла не только читать. Я не могла шевелиться. Часов 6 я ехала, не дыша, ожидая, когда уже таможенники точно не пройдут. Потом пошла в туалет, надела, мне кажется, на себя этот телякош и зибигардан, понимая, что меня уже не лишат этой красоты. И я, признаться вам, не рассказывала об этом ни друзьям, ни близким, ни родным, что я так рискую. В общем-то, могу не вернуться обратно, потому что решила поставить на кон буквально свою жизнь. Но не привезти эти предметы я просто не могла, потому что, опять же, желание поделиться, рассказать об этой красоте, и для меня самое важное на лекциях, там, при работе с детьми и взрослыми, дать возможность посмотреть, потрогать это вживую и даже примерить на себя. Собственно, после возвращения из Казахстана и Узбекистана у меня был год работы в Музее Востока. Это такой был неожиданный виток биографии, где я как раз делилась нажитым опытом, показывала и позволяла себе так даже, в общем-то, в музей принаряжаться. Но история, правда, детективная, слава богу, она позади. С игрушкой таких рисков, сразу скажу вам, нет. Это все-таки вывоз ювелирных украшений.
1: Вы вообще сказали игрушки, но помимо игрушек есть очень много интереснейших экспонатов. Я имею в виду портрет Екатерины Великой, если не ошибаюсь, написанный в жанре примитивизма. Вы даже провели целое расследование. Если мы успеем по времени, то я хотел бы, чтобы вы пару слов сказали и о замечательных церковных книгах в окладах.
7: Да, это две разных истории. Портрет Екатерины, выполненный такой в духе народного примитива. Это работа невероятного художника Бабайкина. Какое-то время жил в Ярославской области, основную часть жизни жил недалеко от Вологды. Эта работа, и вообще впервые об этом художнике я узнала 18 лет назад, произошло это в том же Ростове Великом, я уже, в общем-то, в предыдущих беседах с вами упоминала этот город, в местной лавочке я увидела 3 наивных иконы и 3 лубка на военные светские темы. Обратившись к продавцу, что же это такое, чьи это работы, я была просто восхищена, она мне сказала, что она не знает, что они попали в магазин случайно, просто принесли местные жители, вопросов никто никому не задавал. По какому-то невероятному чутью я поняла, что передо мной гениальные произведения. Помню, что звонила, собирала деньги, купила эти работы, привезла их домой. В безвестности прожила с этими работами долгие годы. И только, наверное, это было 4 года назад, я увидела у одной девушки, у замечательной художницы Маруси Соловьевой, что она оказалась в Вологде в маленькой антикварной лавочке и убедила продавца пустить ее не только, скажем так, в основное помещение, но и на склад. На задворках этого магазина она увидела работы этого художника. И спасибо большое владельцу этого антикварного магазина. Он знал, что это за художник, что это художник Бабайкин, что жил такой, в общем-то, во второй половине 20 века. То есть он был достаточно, ну, в общем-то, близок к нашим с вами современникам. Был удивительным человеком с очень непростой судьбой. Можно сказать, что он был таким блаженным второй половины 20 века, писал буквально за кусок хлеба, за обед. В какой-то момент его творчеством увлекся местный богатей, скажем так. Это тоже для меня не менее поразительная история, что местный богатый предприниматель, владелец там продуктовых магазинов, увлекается творчеством Бабайкина и начинает скупать работы того, в общем-то, не столько за деньги, он дарит Бабайкину краски, холсты, дает возможность писать. Здесь я узнаю про этого художника и понимаю, что вот так судьба свела нас с ним и представила друг другу спустя 10 лет после приобретения этих картин. Что касается церковных книг, то да, это тоже удивительная история, это история такая находок и работы над собой коллекционера, что нужно не лениться, и правда, каждое свободное время, если оно у тебя есть, заходить в те или иные лавки, на те или иные сайты. И вот эти книги были найдены в Московском доме книги, в букинистическом отделе. Зашла, честно сказать, посмотреть совсем другие вещи. У меня была еще небольшая коллекция русско-французских словарей рубежа веков, когда я глубоко занималась языком. Зашла посмотреть, появились ли какие-то новые старые словари, и вижу эти церковные книги. Замирает дух. Я спрашиваю, чья это коллекция. К сожалению, имени коллекционера они не знали, потому что книги сдавал его правнук, сказал, что держит на русском севере, всю свою жизнь посвятил тому, что собирал, коллекционировал церковные книги, переписывал их вручную, и потом оформлял старинными окладами, тесьмой, всевозможными бусинами, золотным шитьем. И вот так все свое время, все свои силы и все деньги тратил на то, чтобы оформить главные для него в жизни церковные книги. Вот, собственно, три книги тогда и были мною приобретены. Придя на следующий день в магазин с надеждой купить остаток коллекции, обнаружила, что другой такой же фанат, к сожалению, уже купил все остальное. Но эти три книги — это история со мной, напоминание о том, что коллекционер дремать не должен. Поэтому, в общем-то, всегда нужно держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит и появляется, в общем-то, вокруг тебя.
1: Вы настоящий коллекционер. Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была очаровательная Анастасия Некрасова, известный коллекционер старинной русской игрушки, да и собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом истории разных народов мира. Анастасия, не прощаюсь надолго с вами. Ждем вас снова в нашу студию.
7: Николай, спасибо большое, с огромным удовольствием.
1: Уважаемые друзья, мы завершаем программу. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями и до новых встреч.
3: Коллекционер. Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
8: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
3: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
11: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
12: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, заявил президент Путин на полях саммита БРИКС в Индии, и Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменения. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и Южноафриканской республикой. Об этом президент заявил на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Индии. Президент Путин также сообщил, что связи между Россией и ЮАР развиваются успешно. Он находится в постоянном контакте с лидером страны Рамафосой, продвигается и взаимодействие по линии парламентов и внешнеполитических ведомств. Ранее российский лидер провел отдельную встречу и ряд совместных мероприятий с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендра Моди. Западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть былое лидерство. Эта борьба обретает неприглядные формы на государственном уровне, заявил Владимир Путин, выступая на деловом форуме объединения в Нью-Дели. По его словам, в ход идут не только незаконные санкции, но и угрозы прямого физического воздействия.
2: Все время нам говорили, что конкуренция – это священная корова. Ее нельзя вообще трогать. Но, к сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне. Вот идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы. Я знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Вот такая статистика.
1: Владимир Путин также отметил, что страны БРИКС обеспечивают практически половину прироста мировой экономики, а показатели стран «Большой семерки» значительно ниже. Президент Владимир Путин также сегодня провел отдельные переговоры с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии. Российский лидер прибыл сегодня в Индию с трехдневным рабочим визитом. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры грузов военного назначения. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, отметили в Минобороны. Темпы комплектования вооруженных сил контрактниками не просто соответствуют плану, а превышают его. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, укомплектованность подразделений у вооруженных сил Украины в некоторых случаях составляет 20-30%. Медведев также вновь заявил, что утверждение противника о том, что Россия якобы находится на пороге мобилизации, это вранье и провокация. Никакой необходимости в мобилизации нет, подчеркнул зампред Совбеза. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. При этом этот фактор сказывается на ценах более широкого ряда товаров и услуг. Об этом заявила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора. ЦБ на заседании сегодня оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. По словам Набиуллиной, предметно рассматривалась только пауза, снижение содержательное не обсуждалось. Она также отметила, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году.
3: Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании.
1: Эльвира Набиуллина также заявила, что Банк России в базовом прогнозе ожидает, что устойчивое снижение инфляции возобновится. По ее словам, ЦБ по-прежнему рассчитывает, что при условии затухания топливных эффектов устойчивый рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу текущего года. Глава регулятора также отметила, что высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от ЦБ аккуратного подхода, сужает пространство для снижения ставки. В Москве запретили работу зазывал в такси. Самостоятельно предлагать услуги перевозчика теперь нельзя на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, сообщили в столичном департаменте транспорта. Аналогично

0: покинет родину. После первого тайма счет не открыт 0-0. Четыре российских клуба получат места в Еврокубках в следующем сезоне в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа в Еврокубке, чемпион России текущего сезона может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка страны будет стартовать в первом квалификационном раунде Лиги Европы. А второе и третье места в нашем чемпионате начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги конференции. При этом отмечает УЕФА, что российские клубы по-прежнему на данный момент отстранены. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате сегодня очередной игровой день. «Лада» выигрывает во втором периоде у «Торпедо» 1-0, «Акбарс» «Металлург» «Магнитогорск» 1-0, и в матче «Нефтехимик» «Автомобилист» счет пока не открыт 0-0. Ну а «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с голкипером Ильей Коноваловым. Об этом пишет пресс-служба уфимского клуба КХЛ. 28-летний вратарь присоединился к уфимцам в ноябре прошлого года и сыграл за команду 9 матчей. Ну и другие новости. Россиянка Сабина Гилязова одержала победу над соотечественницей Кристиной Дудиной в финальной схватке в категории до 48 килограммов на турнире большого шлема по дзюдо в Будапеште. Это медаль первая для россиян на нынешнем турнире, который завершится 13 сентября. Международная федерация баскетбола инициировала обращение в Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов из России на международную арену. Об этом заявил президент РФБА Андрей Кириленко. Он также назвал большой новостью решение ФИБА разрешить россиянам без ограничений участвовать в международных челленджах по баскетболу 3 на 3. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
6: По данным центра ФОБОС, 12 сентября в Мурманске днем до 12 градусов, возможен небольшой дождь. В Петрозаводске и Вологде до 14 градусов, также небольшие осадки. В Сыктывкаре плюс 17, небольшие осадки. В Перми и Кирове до 14 градусов, возможны осадки. В Самаре 19 градусов, будет сухо. В Нижнем Новгороде завтра 14-16, переменная облачность, кратковременный дождь. В Краснодаре до 32 градусов, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем 14-16. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 9-11 градусов. Днем 16-18. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве.

0: И в 16:10 по времени Саратова.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Ржавчина. Добрый вечер, люди, мы скучали.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по пятницам
6: программа... Ну, не все сегодня, как обычного, не все.
7: Не все, да. Должен сказать, что в...
6: Нет, это я должен сказать. А ну, скажу хорошо. Я следующее. Значит, сегодня Радио России, главное радио страны. Программа, как всегда, ржавчина, как всегда, по пятницам. А, как всегда, я, Илья Канавин. Александр Анучкин, наш стержень, мозг, нерв нашей программы, сегодня, увы, отсутствует по более чем уважительным причинам. Зато у нас в студии верное плечо Иван Волонихин.
7: Временно исполняющий обязанности царя.
6: Ну и я, собственно говоря, Илья Канавин, кладезь здравого смысла и искрометного юмора. Значит, все разобрались, все по местам. Времени у нас, как всегда, категорически, катастрофически мало. Поэтому я сейчас быстренько вам скажу, что вы можете делиться своими мыслями, эмоциями, всякими разными словами приличными. По телефону 922-3239-2 туда можно писать сообщения. Значит, любые сообщения, которые будут содержать ругань, не дай бог, нецензурщину и матерщину, эти люди будут удаляться мгновенно и навсегда, что бы они о себе там не думали. Вот, я все свое возмущение по этому поводу высказал. Продолжаем. Значит, мы сегодня точно совершенно не будем рассуждать и рассказывать о том, что Япония потребовала абсолютно для кого-то внезапно от ООН переделать ту самую карту мира, которая вообще-то тоже наделала чрезвычайно много шума. Поинтересуйтесь, оно того стоит. С одной стороны, похоже на письмо в Спортлото, с другой стороны, для японцев уже все это вообще очень серьезно. Они отказываются признавать. Ну, в общем, очевидное. Да? Они требуют, чтобы хотя бы на бумаге, вот ООНовской бумаге, да, были обозначены Курилы как их земля. Может, купюры, черт возьми, для них сувенирную какую выпустить, думаю, да? Ну ладно, куда приводят мечты.
7: 80 лет прошло, все никак не успокоится. При том, что мы очень любим интриги, мы очень любим конспирологические версии.
6: Кто не в курсе, я поклонник теории заговоров.
7: Вот, при этом мы все равно ни в коем случае не будем обсуждать ту самую форменную бандитскую разборку в Киеве, которую устроили местные тамошние разведчики с местными контрразведчиками, то есть это СБУ и ГУР. Ну, потому что, ну, братва постреляла друг друга, что теперь крышевали, видимо, какой-то колл-центр мошеннический.
6: Там сложнее, история не важна.
7: Другие, да. Проблема же не в этом, а очень возмутило местного омбудсмена, что...
6: Мовного.
7: Вот во время всех этих разборок язык звучал исключительно русский. Вот чему не мовную размовляли.
6: Чему не державную.
7: Чему не державную, да, размовляли местные рыцари плаща и кинжала.
6: Питание, да. Е, питание, Е. У шо робити, треба жити, так чи ні?
7: Так.
6: Ладно. И от себя все-таки скажу. Знаешь, какое в народе прозвище у мовного омбудсмена? Во-первых, это должность официальная, мовный омбудсмен. Знаешь, какая?
7: По-моему, нигде в мире больше такого.
6: Нет, нигде нет. А в народе знаешь, как зовут?
7: Давай.
6: Шпрехенфюрер. Ну, по-моему, прекрасно.
7: Да.
6: Так, дальше. Не будем совершенно говорить о том, что в Румынии, как оказалось, тоже есть разведка. Ну, можно зубоскалить сколько угодно. Тем не менее, разведка румынская, да, есть. И она на неделе отчиталась, что им удалось поймать гражданина России, который ходил по Румынии и шпионил за румынами. Фотографировал, не поверите, секретные... конезаводы, наверное, Может, что-нибудь
7: еще. Может быть, что-нибудь секретное. Секретные какие-нибудь фабрики по производству контрафактных сигарет, например. А вот о чем вы точно сегодня узнаете, о чем мы обязательно поговорим в нашей программе, это о том, что в Германии набирает обороты действительно грандиозный политический скандал, связанный с тем, что на минувших выходных прошли выборы, где в Саксонии Анхальт победила партия «Альтернатива для Германии». И этих вот партийцев другие, так сказать, политические силы называют не иначе, как фашистами, выстроили вокруг них такой брандмауэр, то есть такую некую стену, чтобы ни в коем случае не пустить во власть. И вот чтобы защититься от фашистов, правящие круги Германии устроили такой лютый фашизм, что, по-моему, сам Адольф Гитлер в гробу вращается. Почему, мы об этом обязательно поговорим, через несколько минут буквально узнаете.
6: И Венгрия высылает русских дипломатов. Она объявила их шпионами. Вообще-то простые венгры в шоке. Им кажется, что зима будет слишком холодной. Правительство Мадьяра обещает закупить газ, не поверите, в Риге.
7: Ну, там это известные рижские месторождения, самые богатые в мире.
6: А какие там подземные хранилища? Божественные. Там на десятилетия просто.
7: Для всего мира.
6: Вот. Там настоящий рижский газ, вполне подходящий. Вот еще в Сербии простились с генералом Младичем, готовятся к выборам. И все это, естественно, вот в этом регионе делает ситуацию чрезвычайно напряженной. Кстати, в Венгрии еще большая интрига, чем просто как бы отказ от российского газа. Но об этом чуть позже.
7: Поговорим мы о том, что Украина совершенно варварскими методами бомбит русские курорты, русские города, мирных жителей, абсолютно не военные цели. При этом сам просроченный президент Зеленский рассказывает жутко страшная история о том, что как его самолет чуть не сбил русский дрон при взлете в Румынии. В общем, вот этот вот трагифарс действительно набирает обороты, конца ему не видно, но совершенно точно одно, что в Киеве этой зимой будет, прямо скажем, не очень комфортно, а может быть даже и совсем холодно.
6: В Москве сотрудники ФСБ поймали гражданина, который работал в охране британского посольства. Чего его было ловить? Как бы, да? Вот он работает в охране и работает. А таки нет. Потому что, ну это перечитать три раза, кажется, не поверишь. Но тем не менее, он по заданию украинских кураторов пытался убить или подготовить некое насильственное действие в отношении самого королевского посла. Серьезно. Звучит, в общем, как-то почти весело. На самом деле ничего веселого. Как, зачем такое возможно? И кто на самом деле рулит разведкой, контрразведкой, диверсионной деятельностью? Мы же считали, что это британские пресс-службы, спецслужбы руководят украинскими спецслужбами. Вот об этом и поговорим.
7: Также поговорим мы о наших внутренних проблемах. Действительно, в нашей стране сейчас продолжается ужесточение миграционного законодательства, о чем уже неоднократно мы в нашей программе рассказывали. Действительно, нам это нравится. Министерство внутренних дел подготовили законопроект, который полностью реформирует систему набора иностранной рабочей силы. Президент Путин уже, естественно, конечно, в курсе и тоже одобряет. Все подробности во втором часе программы.
6: И, наконец, вообще не пройдем мимо великого, а именно великих географических переоткрытий и закрытий. Дональд Трамп продолжает менять карту мира, переименовывать, вернее, переписывать названия. Нам кажется, что он не первый, кто этим занимается, кто это придумал. Я думаю, что не он последний. Страничка истории сегодня у нас, дождитесь, забавно, поучительно и расширяет сознание. Так что поехали.
1: Ржавчина.
7: Итак, к новостям из Германии, которые действительно могут напрямую отразиться не только на неких аспектах нашей внешней политики, но и нашей экономики. И, конечно, безусловно, в этой связи нас заинтересовала та ситуация, которая сложилась вокруг «Альтернативы для Германии», которая набрала очень весомые количество голосов.
6: Ничего себе весомое, сокрушительное количество.
7: Без малого чуть было не заполучили полностью контроль над местным...
6: Все это будет в справочке.
7: Да, вот мы
6: сейчас послушаем. Поэтому давайте-ка мы справочку послушаем.
8: Наша справка.
9: Победа альтернативы для Германии на выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября стала политическим землетрясением для Берлина. Партия набрала почти 44% голосов и получила 39 из 83 мест в земельном парламенте, остановившись в трех мандатах от абсолютного большинства. Пять лет назад АДГ в этой земле имела лишь 20%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, еще недавно правивший в Саксонии-Анхальт, рухнул до 17%, а явка взлетела до невиданных 78. Федеральный канцлер Мерц охарактеризовал итоги как драматическое поражение, а успех АДГ как тектонический сдвиг в партийной системе страны. В правительстве началась настоящая паника. Одно экстренное совещание следует за другим. Обсуждается даже запрет партии. Параллельно министр обороны Борис Писториус планирует изъять из государственной канцелярии Саксонии-Анхальт строго секретный оперативный план для Германии, документ стратегического значения на случай войны. Цель – не допустить, чтобы план оказался в руках партии, которую подозревают в связях с Москвой. Мерц судорожно ищет способы заблокировать АДГ на следующих выборах. Так, выяснилось, в столице проживает 851 тысяча потенциальных избирателей, готовых проголосовать как надо. Но есть проблемы. Все они не имеют гражданства. И вот сейчас на полном серьезе обсуждается вопрос, как бы разрешить всем этим прекрасным людям принять участие в выборах.
7: Для обсуждения темы приглашаем к разговору нашего эксперта. У нас по телефону в гостях кандидат экономических наук, руководитель Центра германских исследований, вице-президент Международной организации общества «Россия-Германия» Владислав Белов. Здравствуйте, Владислав Борисович.
6: Владислав Борисович, здравствуйте.
10: Иван Илья, приветствую вас.
6: Да. Спасибо вам огромное. Слушайте, столько вопросов, а у нас каких-то несчастных осталось 7 минут. Давайте мы по самому главному пройдемся. Первое. Нужно ли экстраполировать вот эту вот победу, сокрушительную, разгромную победу АДГ именно в этой земле на всю Германию, а уж тем более на западную?
10: Разгромная была бы, если бы старый вагентник Союз ее не отнял у них 5 мест, которые им предназначались. Если было бы не 39, а 42 места в парламенте. Ну, хорошо. Что важно? Во-первых, избиратели подчеркнули, что избирают не из-за протеста, а из-за того, что альтернатива для Германии, самой бедной, самой маленькой земле, Германия обладает компетенциями, каковых нет ни у христианских демократов, ни у социал-демократов, тем более у зеленых. Первое, еще раз, опора на ядро, на то, что граждане считают альтернативу не просто рукопожатные, а партии управленцев. Второе. Намедни в середине недели были генеральные дебаты в Бундестаге, и Алис Вайдель, сопредседатель партии, вступила в дуэль с Фридрихом Мерцем, председателем КДС.
7: Там совершенно фееричная перепалка получилась.
10: В общем, разбив его, именно опираясь на то, что именно Саксония-Анхальт покажет способности партии быть не только рукопожатной, но и преодолеть все те проблемы, которые в течение 36 лет, в октябре будет уже 36 лет объединению, присоединению ГДР, ФРГ, какое-то объединение. И, соответственно, это важно, то, что именно мал золотник да дорог, но из этого следует в силу того, что партия может прийти при помощи союза Сары Вагенкнехт. Там была реформа в апреле месяце, чтобы не пустить эту партию, все уже понимали, что в третьем туре она не будет голосовать против Ульриха Зигмунда, и он сможет создать правительство меньшинства, которое, пользуясь ситуативной возможностью, будет тех или иных депутатов вербовать для того, чтобы продвигать свои реформы. И здесь собака порылась, как раз то, что вы сказали, Борис Писториус в июле уже предполагал победу альтернативы, он уже в июле заявил о необходимости не допускать министра внутренних дел.
6: Слушайте, так, но это же какой-то водевиль, нет? Он серьезно или это общество спектакля, то, что называется?
10: Вы по поводу Писториуса, да?
6: Да, конечно, ну что это такое?
10: Я буду это спектакль, потому что наряду с Писториусом и премьер-министр крупнейшей земли Северной Рейн-Вестфалии поставил вопрос о необходимости создания рабочей группы, которая будет дальше работать над запретом партии. Партия с 23-го года в этой земле объявлена доказано правоэкстремистской, хотя каких-либо доказательств нет. А в мае 25 года уже федеральный уровень попытался запретить партию, не получилось. Поэтому это отложили, еще, как говорится, обещанного 3 года ждут. Mm-hmm. Поэтому, ну, во-первых, есть такое понятие конференция министров внутренних дел земель, которая уже ополчилась на будущего министра внутренних дел, который, может уволить главу земельного отделения ведомства, защитить Конституцию, б, поставить вопрос о том, что партия, в общем-то, не правоэкстремистская, ну, еще плюс к этому, да, вот вопрос о гостайне, Писториус поставил mm-hmm. это по поводу плана, но есть, естественно, и другие вещи. Поэтому партию боятся, не без оснований, потому что она крупнейшая оппозиционная и самая популярная сила в Германии, федеральном
6: уровне. И самая динамичная, получается.
10: Набирает 28%,
6: если Владислав Борисович, для меня, российского обывателя, как бы, ну, наверное, понятно, почему боятся АДГ. Но почему не боятся, например, мусульманских нелегалов, которым собираются дать гражданство условно? Даже фантазия на эту тему уже вызывает вопросы, да? Лишь только боятся, чтобы получить голоса. Это вот так устроена, в принципе, машинерия демократии. Электоральная.
10: Я думаю, что здесь это была, конечно, утечка информации, ничего у них не получится. Напомню, 29 января Фридрих Мерц был вынужден повторить инициативу «Альтернативы для Германии» по борьбе с нелегальной миграцией, за что ему дали по голове. Это было как раз примерно за месяц до досрочных выборов. Не пойдут они на это, потому что выборы в Берлине в Сенат будут 20 сентября. Христианские демократы уступают партии левая, подчеркиваю, правда, она тоже антироссийская, а их подпирает снизу 19% по опросам. Альтернатива, она на третьем месте, и на первом месте пока в Мекленбурге переднее Померание, но там достаточно сильные позиции социал-демократов, там будет сложно пройти в правительство. Поэтому, еще раз, по поводу нелегальной миграции здесь позиции примерно одинаковые, но если
6: Испания, бы
10: Вегенберг пошли на это... Да? Нет, еще раз, если бы сейчас христианские демократы пошли бы на такую уловку, но это был бы просто для них приговор, им бы не простили.
6: Владислав Борисович, ужасно не хочется вас отпускать. Если вы согласитесь подождать пару минуточек, мы на следующий слот. У Ивана вопрос, который он не успеет задать, успеет ответа.
7: Да, я вот его хотел бы сейчас озвучить. Да, впереди у нас еще, не у нас, а в Германии, выборы там в Мекленбурге и передние Померании, да, и в Берлине. Но вот возникает вопрос, а нам-то что с этого? Вот не получится ли так, что сейчас Алис Вайдель говорит одно, она там топит полностью за то, чтобы снова пошел русский газ, за то, чтобы наладить отношения с Россией, за то, чтобы прекратить финансировать Украину и так далее. Но не получится ли, что, получи она там значительное место, значительное количество мест в Бундестаге, не вступит в коалицию с тем же самым Мерцем, потому что при всем том, что они в какой-то степени антагонисты, по программам-то, в принципе, у них есть и немало совпадений. Вот такого рода вопрос я хотел бы вам озвучить.
6: А мы очень рассчитываем на ваш ответ буквально через, наверное, минутки. А то, о чем говорит Ваня, Иван, простите, что-то я запанибратствовал. Нормально. На самом деле, в Европе же уже как бы случилось, да, называется уже там эффект Мелони, если мне память не изменяет.
11: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
12: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
13: А на небе одна всего звезда.
14: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
15: Вы готовы увидеть эти результаты?
16: Если бы я мог, что ты изменил?
11: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
17: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
11: Категория 12+.

0: Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать. Мы с кандидатом экономических наук, руководителем Центра германских исследований, вице-президентом Международной организации общества «Россия-Германия» Владиславом Борисовичем Беловым. Владислав Борисович, попробуем очень коротко. Навалин вопрос. А нам-то с этого что?
2: Нам с того, что альтернатива формирует электоральное настроение, по моим прогнозам, Мерца партия сохранит, социал-демократы не заинтересованы в его смене, поэтому в сентябре будут очередные выборы. И вот как раз народ не Тимошка, он слушает и видит немножко, поэтому продолжение таких не антироссийских, я не буду про Россию, это не пророссийские высказывания, тем более сама Алис Вайдер, вы правильно заметили, она далеко не пророссийски настроенная мамзель, в отличие от Тины Хрупалы, который постоянно к нам приезжал. Поэтому формирование как раз вот противодействия антироссийским настроениям, вот этой лжи по поводу друг и так далее. И Вайдер выступает по поводу энергоносителей за конкурентоспособность экономики. Она говорит, эти поставки были надежные, в первую очередь относительно недорогие, еще немцы надо пережить будет зиму с норвежским и алжирским газом, а также с СПГ, здесь есть тоже риски. Поэтому это и есть влияние на то, что они могут делать, как крупнейшая оппозиционная сила. Вот такие дуэли, как Элис показала в среду, Элис Вайдель, это для нас плюс, и полностью согласен. Но body is perfect, никто здесь не может гарантировать, что при приходе к власти, скажем так, не пророссийские, а антироссийские силы, такие в партии тоже есть, заговорят. И тем более, что ребята в Саксонии-Ангальтии хотят первыми испытать смену школьного плана, исключить нацистский период и так далее из преподавания, что тоже не очень хорошо.
1: В каждом государстве есть свое внутреннее государство, свой deep state, здесь от этого тоже не уйдешь. Огромное вам спасибо.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Приходите к нам в гости еще, мы очень любим умных людей.
3: Владислав Белов был в эфире, продолжаем.
0: Ржавчина.
1: Быстренько к следующей теме, далеко не уходим, идем в Венгрию, пожалуйста, справочку.
0: Наша справка.
4: Венгрия объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Глава венгерского МИДа сообщила, что решение служит защите безопасности и суверенитета страны, но не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Будапешт намерен продолжить необходимый диалог с Москвой на основе взаимного уважения и соблюдения установленных правил. В Москве отреагировали жестко. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответ будет болезненным. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов охарактеризовал высылку как недружественный шаг, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что недружественные действия Венгрии не останутся без ответа. Параллельно Будапешт предусмотрительно начал искать альтернативы российским энергоносителям. Глава МИД Анита Орбан провела переговоры с латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которых обсуждалось энергетическое сотрудничество, в том числе в газовой сфере. Всем известно, что газа и нефти в Латвии много, на всех хватит. А в соседней Сербии на неделе состоялась церемония прощания с генералом Радко Младичем, бывшим командующим армией боснийских сербов. Он умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии. Президент Сербии Александр Вучич оценил число пришедших проститься как минимум в 120 тысяч человек. На похоронах присутствовали министр обороны Сербии, министр юстиции Ненад Вуич, экс-президент Республики Сербской Милорад Додик, посол России в Сербии Александр Боцан Харченко, а также бывший министр обороны Греции. Сам Вучич на церемонии не был, сослался на подготовку к визиту узбекского коллеги. Реакция Брюсселя последовала незамедлительно. Председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили совместным заявлением. Цитата. «Кадры похорон Радка Младича – это скандал. Элемент официальной поддержки и присутствие некоторых высокопоставленных сербских чиновников на похоронах вызывают сожаление. Они демонстрируют неспособность противостоять темной главе новейшей истории Европы и противоречат ценностям, на которых держится путь Сербии в ЕС». Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины отреагировал еще жестче. Объявил двух сотрудников посольства Сербии в Сараево персонами нон грата, дав им 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Он также заявил, что Босния и Герцеговина воздержатся от подписания меморандума о добрососедских отношениях и сотрудничестве стран Западных Балкан. Церемония должна состояться в Черногории 1 октября. Вучич пообещал ответить на высылку дипломатов взаимными мерами, но отметил, что не будет спешить, чтобы не втянуться в спираль истерических реакций.
5: Вот такая подробная у нас справка, и для обсуждения темы приглашаем к разговору нашего постоянного эксперта, специалиста по новейшей истории Балкан, доктора политических наук, профессора МГИМО и автора телеграм-канала «Белый филин». Елена Пономарева у нас на связи. Здравствуйте, Елена Георгиевна.
1: Елена Георгиевна, да. Здравствуйте, очень-очень-очень рады вас
6: добрый
1: слышать.
6: Добрый вечер,
1: да. Ну, слушайте, без ваших политологических и исторических знаний и навыков вообще не разобраться. Я бы еще отметил, что Венгрия сегодня или на днях заявила, что вообще-то не будет в ЕС голосовать за антироссийские поправки. Это к вопросу, да, в какой на самом деле маятниковой позиции находится Венгрия, которая для нее, в принципе, вполне себя адекватная и устойчивая. А со стороны может показаться, что их там штормит, и это нифига их не штормит, все у них в порядке. По моему мнению, высылка наших дипломатов — это месть за Орбана. А вам как кажется?
6: Нет, ну это что-то либо просто, либо очень сложно вы зафиксировали такой подход. На самом деле, конечно, новая власть венгерская должна была что-то сделать. Она должна была продемонстрировать свой все-таки европейский вектор и некое отдаление от России. Но я думаю, что договорились об этом они еще на берегу перед избирательной кампанией. Не случайно так она гладко прошла для Мадьяра. И его команды.
1: Многие удивились, это вообще тоже замечательно,
6: да,
1: на самом деле.
6: Да,
1: было так смешно наблюдать за этими удивлениями, просто не поверите.
6: Вот, но когнитивный диссонанс в риторике и действиях европейских политиков меня всегда поражает. Вот смотрите, они говорят, что российские дипломаты нарушили национальный суверенитет Венгрии, и это, там, скажем, мы боремся за свои интересы, но на самом деле высылка российских дипломатов Венгрия подрывает как раз-таки свой национальный суверенитет, потому что она дует в дуду и следует вот указаниям, указивкам, я бы даже сказала, из Брюсселя. Потому что 10 дипломатов – это вообще, на самом деле, крайняя редкость в дипломатической практике, учитывая размеры государства, соответственно, размеры дипломатического корпуса, ну, который да. там ну, находится. Да. Это же не Соединенные Штаты, не Индия, простите, ну, да. не Китай. Это маленькая
1: там
6: страна.
1: Там их не 40, в общем, понятно.
6: Да, да. И 10 дипломатов – это очень большая цифра, соответственно. Я думаю, что в России представители венгерского посольства еще меньше. А обычно зеркалятся такие действия.
1: Ну, конечно,
6: здесь,
1: полностью.
6: Да, да. здесь зацепятся еще какие-то гуманитарные миссии, какие-то консульские службы и так далее. И в этом смысле, когда люди, облеченные властью, заявляют о том, что нет, мы будем продолжать все-таки развивать добрососедские отношения, да вы что делаете вообще? То есть вы одной рукой там, рубите сук, на котором сидите, а потом пытаетесь другой рукой его как-то прикрепить опять к этому дереву.
1: Ну,
6: да?
1: их логику что же можно понять? А куда эти русские денутся? Ну, им все равно некуда газ продавать. Но будут они продавать в Венгрии. Ну, будут они нам
5: нефть,
1: его продавать.
5: И нефть.
1: Да, ну, неважно, да? Нефть, газ.
6: Да. Ну, вот, в общем, наша доброта, да, нам боком выходит. Мы
5: в который уже раз.
6: Да, очень лояльно к этому вроде бы относится. На самом деле этот год такой для Венгрии, это очень знаковый, ведь в этом году юбилей венгерского восстания 56-го года, трагическая страница в истории наших стран, и Советского Союза, я имею в виду, и Венгрии. Я думаю, что вот там-то у русофобии захлещется и заплещется все как надо. Может быть, они вот, что называется, готовятся
1: это
6: к этому.
1: Это там, где Андропов начинал да, свою
6: где
1: карьеру.
6: Он, где он отметился.
1: Да. Большую околодипломатическую карьеру, да-да.
5: Елена Георгиевна, а давайте вот еще то, что тема, которая была у нас в справке обозначена, ситуация вот с похоронами...
1: Вот кто на раскоряке, да.
5: Радка Младича, да, вы знаете, ну вот мне довелось просто поездить и по Боснии, по Герцеговине, в Косово неоднократно был, что называется, общался и с сербами, и с косоварами, и с боснийцами. Ну, что называется, у всех своя правда. Кто-то считает Ратка Младича таким мясником, кто-то считает его национальным героем. Это, скажем так, их дело. Но вот скажите, а у нас-то как это все будет? Вот в этом плане отразится ли вот эта ситуация, когда там, ну, просто вышло огромное количество людей с ним проститься, и это, безусловно, ну, как бы сигнал и того, что нам с Россией надо как-то взаимодействовать, нет?
6: Ну, вы знаете, прежде всего, вот эта ситуация похорон, траурных мероприятий, я смотрела это в прямом эфире, агентство «Танюк» показывало это, все можно было смотреть. Там, конечно, не 120 тысяч, а гораздо больше было людей. И то, что официальная власть признала даже такую большую цифру, это уже о многом говорит. Все это показало колоссальную пропасть между властью и обществом современной Сербии и Республики Сербия. Как бы ни относиться к генералу Младичу, хотя на самом деле его называют даже балканский Суворов, он не проиграл ни одной битвы, и то, что сербы
1: кроме
6: сегодня...
1: битвы за самого себя.
6: Да, себе, да, военное сражение. То, что сербы сегодня имеют свою государственность в Боснии и Герцеговине, это заслуга прежде всего Ратка Младича. И поэтому, собственно, Додик и большая делегация была из Республики Сербской. То есть сербство он расширил в границах и сохранил это.
5: Елена Георгиевна, но мы опять возвращаемся к тому, что вот власть там у них, значит, не очень хорошая, да? Или, скажем так, пытаются сидеть на двух стульях, да, в лице Вучича. А вот... Народ-то нас любит. Но у меня вопрос, а почему, если народ любит русских, почему он не голосует за более пророссийские партии, а снова выбирает стремление в Европу?
6: Проблема в организации этих прорусских партий, понимаете? Здесь не хватает организационного, административного, управленческого ресурса, в том числе, и я не считаю, что это какая-то зазорная вещь, что надо людям помогать. И как действуют, например, наши западные коллеги, когда по нас создавали куча НКО, научно-исследовательских институтов, но на самом деле, которые растили политических активистов. Мы почему-то этим...
1: С правильными технологическими навыками, да.
6: Да, да. Мы почему-то этим не занимаемся, поэтому так и получается. А сейчас вот начинается избирательная кампания, да, на 25 октября будут выборы досрочные в парламент, и там уже огромное количество используются технологий, в том числе против вот этих вот молодежных организаций, студентов в протесте и так далее. Тоже надо там разбираться, кто туда попадает. Но, тем не менее, они уже начали работать. А с нашей стороны я особо тоже не вижу каких-либо активных действий, да и вряд ли они будут. И поэтому мы всегда как бы работаем с официальной властью. Поэтому мы поддерживаем официально и будем в Вучича до последнего.
1: Вот да, это... понятно. Мы вообще в этом смысле не меняем никаким образом никакие собственные алгоритмы времен распада Советского Союза. Мы как ориентировались исключительно на верхушку, извините, я скажу это слово, спесиво относясь к горизонтальным связям. Да?
6: Да,
1: в общем,
6: да.
1: результат этот мы получили, между прочим, в том числе и на Украине. Именно потому, что никакой другой политики, кроме... коммуникации с верхушкой у нас, собственно, и не было. А это очень жаль. У нас осталось полминуты буквально. Угу. Давайте все-таки отметим заявление европейцев по поводу захоронения и отсутствие какого-либо заявления относительно захоронения на Украине. У нас 20 секунд.
6: Я немножко не поняла.
1: А Европа сказала, что это самое черное пятно на теле Европы.
6: Да, это вообще...
1: А мельник с Коновальцем не
6: это
1: пятно.
6: Это поразительно. То есть Европа в очередной раз показала, что она является наследницей Третьего Рейха. То есть она нацистских преступников.
1: Спасибо. Спасибо огромное.
5: Спасибо, все. Елена Георгиевна. Спасибо.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать.
5: В студии для вас работают Илья Канавин, я Иван Ланихин. И сейчас мы обратимся к теме вот этого вот несбития Зеленского. Для меня вообще загадка, как можно сбить сбитого летчика. Но, тем не менее, справочку послушаем.
4: Наша справка. На этой неделе Киев вновь продемонстрировал, что террор остается его главным и, по сути, единственным инструментом. В ночь на 9 сентября украинские формирования предприняли массированную атаку на Краснодарский край. Основной удар пришелся на Новороссийск. 4 человека погибли, в том числе один ребенок. Еще 29 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. На следующий день мишенью стал Сочи. Вечером город атаковали украинские безэкипажные катера. В результате возгорания на набережной пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. На этом фоне отдельного внимания заслуживает инцидент, якобы произошедший 8 сентября с бортом Владимира Зеленского. Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, самолет украинского президента чуть не был сбит беспилотником во время взлета. Но не из Норвегии, а из Кишинева, куда Зеленский прибыл перед вылетом в Осло на похороны короля Харальда V. Взлет пришлось задержать из-за якобы имевшего место проникновения российских дронов в молдавское воздушное пространство. При этом даже источник в офисе президента Украины назвал в разговоре с Financial Times заявление о риске для Зеленского преувеличением, отметив, что в Молдавии была всего лишь объявлена тревога из-за входа дрона в воздушное пространство.
1: Ну что, есть о чем поговорить. Наш гость, наш один из самых любимых участников и друзей нашей программы.
5: Экспертов.
1: Безусловно, больше, эксперт. Чем... Политолог, историк, обозреватель портала «Украина.ру», писатель, между прочим. Владимир Сергеевич Скачко, человек, с дружбой с которым я чрезвычайно дорожу и горжусь.
5: Володь, приветствуем вас.
8: Здравствуйте.
1: А что, вы как начнем сейчас?
5: Да.
1: Мы знакомы 1000 лет. Ланка, слушай, как тебе эта история с несбитием самолета? И потом цепочка стыдных опровержений. То сначала этого самого какого там, Норвега, или да, он там что-то извинялся, говорит, да нет, да он мне сам сказал. Потом молдаване немножечко посмеялись. Слушай, из офиса президента даже прошло что-то вроде похожее на опровержение украинского президента.
8: Ну, это говорит о том, что Зеленский то ли совсем уже краев не видит, то ли действительно у него начались какие-то когнитивные отклонения, что он, собственно говоря, видит сам, видит видения, сам их комментирует и сам на их основании делает какие-то выводы. То есть, в принципе, волну, которую он погнал, она вполне понятна. Он занят чем? Выпрашиванием денег. И для выпрашивания денег нужен какой-то фон. Ему все угрожают, его все хотят убить, а он ничем не может защититься. Следовательно, дайте мне денег, дайте мне ракеты, дайте мне противоракетные комплексы, дайте мне какие-то снаряды, потому что меня вот убивают даже в Молдавии.
1: Ну вот эта вот картинка была позорная, если вернуться несколькими днями. Это итоговая пресс-конференция Кушнера с Виткофе и Зеленского, ну позорнейшая, да? Когда Кушнер и Виткоф говорят, да. А этот все о деньгах все время.
8: Да, и все время о деньгах. Но, тем не менее, я повторяю, все его действия, они вот направлены на выполнение роли королевы попрошаек, как его назвали, не короля, а именно королевы попрошаек, как его назвали в Америке. Он все подгоняет под это дело. В Киеве он демонстрировал европейцам, что ему плевать на американцев и что он может отхлестать по щекам зятя и друга президента Дональда Трампа. Там он ездит и рассказывает всем, что на него все покушаются. Он даже не гнушается ехать на похороны и там выпрашивать какие-то деньги, потому что это все идет...
5: Вообще за гранью добра и зла, да.
8: Да, за гранью добра и зла, но оно ложится в ту его парадигму, которую он выстраивает в Украине. Я для Украины сделаю все. Я стану на колени, я стану раком, я побегу туда, я на похоронах украду кошелек, лишь бы только, типа, были деньги у Украины и возможность защититься.
1: Вот на этом фоне замечательная статья недавняя, по-моему, пару дней назад, Wall Street Journal, видел? Которая озаглавлена: «На Украине украдут все, что не прибито к полу гвоздями».
8: Гвоздями, да. Вот абсолютно все. Кто плохо лежит, хорошо ли лежит, но нужно еще и прибивать гвоздями или сажать на суперклей. И я повторяю, и такое поведение, оно в нормальном обществе или при нормальных условиях, конечно, бы вызвало санитаров к нему. Но тут опять мораль и политическая целесообразность опять борются между собой. И в Европе, в общественном мнении европейского правящего класса, такого интернационального, все равно побеждает целесообразность. Понятно. Раз он все это делает против России, пусть делает. Хрен бы с ним. Разберемся как-то. Переиначим. Передавим. Набросим что-то на вентилятор, чтобы только ошметки полетели в Россию.
5: Володь, может это быть частью некого антикриза, который включил офис президента и сам он просроченный, этот Зеленский, на фоне, в частности, и тех ударов очень точных, которые наносит Минобороны по складам с вооружением, и там полыхает.
8: Это психологическое дополнение к тому. Он же, когда говорят, он в основе лежит, конечно, смотрите, Украине нечем защищаться. Мы падаем, мы не сможем вас защищать. Меня уже убивают, и я вот все это делаю. Это вот как бы слагаемое одного и того же некоего образа, который он лепит. И вокруг себя, и вокруг Украины, и вообще по ситуации.
5: А вот в продолжение этой темы, которую Илья сказал, что вот статья там, что украдут все, что не прикручено. Скажи, пожалуйста, а вот тут такие уже даже версии появляются, что якобы это чуть ли не с подачи каких-то европейских поставщиков оружия, которые, значит, поставляют, должны поставить на 100 миллионов, поставили на 20, маякнули, значит, наши разведки и, значит, нанесли удар наши Минобороны. И под это дело списали. Вот, ну, конечно, выглядит
1: чушь. Ты под Зеленского решил закосить, что ли, Вань?
5: Нет. Это те нарративы, которые вбрасывает украинская пресса. Но, тем не менее, учитывая то, что действительно там продается все и вся. Вот полный бред ведь, да?
8: Полный бред. Я повторяю, это белый или черный или серый информационный шум, который призван отвлечь от того, что на самом деле происходит в Украине, прикрыть то воровство, которое продолжается и будет продолжаться по ранее установленным нормам распределения прибыли. Ведь они же ведь воруют не с прибытков, а с убытков, но тем не менее продолжают воровать, потому что они прекрасно понимают, что кормовая база сокращается. Но им нужно гнать какую-то еще информационную волну. И тем более на фоне, когда в Европе, даже в Европе разделяется мнение на тех, кто хотели бы видеть Зеленского безоговорочно, и другие, которые уже начинают немножечко отползать от этого пиршества духа в сторону американцев и снимать его каким-то образом.
1: У нас минута 20. Да. Вот по ощущениям, как думаешь, терпеть еще и продолжать давать ему деньги, зная, что он ворует, понимая, да? Сколько еще будут? По ощущениям, без аналитики, просто вот оценивая общую картину.
8: Я знаю, что будут они это терпеть до тех пор, пока, собственно говоря, Зеленский находится на своем месте.
1: То есть пока воюют, будут давать?
8: Да, пока воюет, он будет нужен. Его нужно снимать, но на его место такого же болвана у европейцев и американцев просто нет.
5: Да ладно, короткая скамейка запасная.
1: Залужный, по-моему, уже там Федорова он уже готовит. Нет,
8: это все марионетки, более зацикленные, завязанные и имеют привязки к западным каким-то спеццентрам. А этот ему по барабану. Он все. что называется. Но он держится, потому что, и потому что оно не тонет, и потому что оно нужно, если вот так говорить прямо.
5: Понятно. Влад, спасибо большое. Владимир Скачко, политолог, историк, писатель и обозреватель портала «Украина.ру» был у нас в эфире.
1: Володь, спасибо огромное.
5: Уважаемые слушатели, мы с вами не прощаемся. Буквально скоро, через 5 минут, будут новости. И после этого мы снова в эфире. Не переключайтесь.
9: Ржавчина. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
10: А чего с ней?
11: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
9: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
12: Что такое? Девка-то опять пропала. Как пропала? Земской полиции мы с тобой здесь или кто?
9: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
13: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
12: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
9: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
14: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
9: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России.
15: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Люмисфера представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
16: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
17: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
18: А на небе одна всего звезда.
19: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
20: Вы готовы увидеть эти результаты?
21: Если бы я мог что-то изменить.
16: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
22: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
16: Категория 12+.
23: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Показатели товарооборота России и Египта становятся все лучше, отметил Владимир Путин на встрече с президентом Египта. Минобороны сообщает о расширении зоны контроля в Запорожской области. Об этих и других событиях далее подробно. Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС. Как отметил российский лидер, показатели товарооборота России и Египта становятся все лучше.
2: Уважаемый господин президент, много событий происходит и в регионе, и в мире. Мне всегда не просто интересно, а всегда очень важно знать вашу позицию по всем этим вопросам. Вы знаете, что мы учитываем позицию Египта и в нашей практической политике. Поэтому сегодняшняя встреча в высшей степени востребована. Я очень рад, что мы с вами сегодня сможем на полях БРИКС провести консультации по двусторонним вопросам и по вопросам международной повестки.
1: Президент Египта, в свою очередь, заявил, что товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов. Каир благодарен Москве за содействие в постройке АЭС Аль-Хандаба. Как отметил ас-Сиси, Египет хотел бы добиться и стабилизации в вопросе поставок зерна. Глава российского государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Владимир Путин в встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосом открыл серию двухсторонних переговоров на полях БРИКС. Ранее российский лидер провел отдельную встречу и ряд совместных мероприятий с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендра Моди. Владимир Путин сегодня в ходе пленарного заседания делового совета БРИКС в Нью-Дели выразил уверенность, что форум объединения сможет дать дополнительный импульс для развития торгово-экономических связей и реализации проектов в различных сферах. Россия открыта для совместной работы со странами всего мира, включая Запад, также отметил Владимир Путин.
3: Наша общая задача – реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов, укреплять механизмы практического делового сотрудничества, так называемой бизнес-дипломатии, чтобы компаниям, предпринимателям было проще находить партнеров, проводить расчеты, перевозить товары и вкладывать средства в наших странах. При этом мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем нашем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу. Мы за нас, за наши интересы, но готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами. Я уже сказал, там старые люди, они не старые, со всем миром. Мы открыты для работы со всем миром.
1: Украинская тематика обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в Нью-Дели, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президент Путин также информировал о контактах с американскими переговорщиками, которые прошли в Кремле 5 сентября. После этого, 8 сентября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Под контроль российских войск перешел крупный район обороны ВСУ в Запорожской области площадью более 4 квадратных километров, включая территорию населенного пункта Зорьевка. Освобождение Зорьевки расширило зону контроля западнее Коммунаровки и создало условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Запорожской области, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, уже проведена зачистка Зорьевки и прилегающих позиций. Средства ПВО в течение недели сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 2 управляемые ракеты «Нептун», более 5500 беспилотников ВСУ, говорится в сводке военного ведомства. Российские военнослужащие в течение недели также нанесли массированные и 6 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны. Еврокомиссия одобрила выделение еще 6 миллиардов 100 миллионов евро на закупку вооружения для Украины. Речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, боеприпасах, беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении. Выделенные средства пойдут на закупку вооружения как у европейских, так и украинских компаний. Также благодаря этому решению Украина сможет приобрести оборудование «Патриот», отметила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 17 стран Евросоюза, между тем, предложили создать крупномасштабную систему морской и подводной обороны с возможным использованием уже существующих проектов ЕС по защите критической инфраструктуры морского дна и противолодочным беспилотным системам, которые финансируются из общеевропейского бюджета. Об этом сообщает Евроактив со ссылкой на новый доклад Европейского оборонного агентства. Вашингтон предоставит Эр-Рияду разведданные из-за обострения конфликта между хуситами и правительственными силами Йемена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Он добавил, что глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию, где встретится с военными и высокопоставленными чиновниками королевства для обсуждения совместных действий в регионе. Ранее портал Axios сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии дважды звонил Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, однако американский лидер отказал кронпринцу в просьбе. В пятницу стали поступать сообщения о том, что силы хуситов взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря. Классическое бабье лето с дневной температурой до 23 градусов ожидается в Москве во второй половине следующей недели, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как считает синоптик, выходные ожидается облачные, с прояснениями погоды, преимущественно без осадков.
4: Выходные в целом по погоде будут неплохими. Фон атмосферного давления немного подрастет. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. После обеда от плюс 16 до 19, а это на 3 градуса теплее положенного. На следующей неделе температурный режим останется стабильным. И как положено по народному календарю, в середине сентября даже есть вероятность наступления настоящего бабьего лета.
1: Евгений Тишковец также отметил,

0: Валентина Крамерыча, и за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 матчей, 2 победы, 2 ничьих, и это пока 9-е место в турнирной таблице. Нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам августа, сообщает пресс-служба турнира. В 3 матчах первенства бразилец забил 5 голов. В континентальной хоккейной лиге сегодня большой игровой день. В эти минуты «Лада» уступает «Торпедо» 1-5. В матче «Акбарса» «Металлург» Магнитогорск пока ничья 1-1. «Нефтехимик» и «Автомобилист» также играют в ничью 1-1 во втором периоде. И «ЦСКА» после первых 20 минут игры пока сильнее «Адмирала» 1-0. Наталья Ильина завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. В весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Международная федерация баскетбола инициировала обращение в Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов из России на международную арену. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он также назвал большой новостью решение ФИБА разрешить россиянам без ограничений участвовать в международных челленджерах по баскетболу 3 на 3. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил гендиректор Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств и передает их другим странам. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 12 сентября в Сургуте днем до 25 градусов, малооблачно и без осадков. В Омске и Новосибирске также без осадков и до 30 градусов. В Петрозаводске, Вологде днем максимум 14 градусов, возможно, небольшие осадки. В Калининграде 16-18, переменная облачность. Без осадков. В Уфе завтра до 20 градусов, без осадков. В Оренбурге, Казани днем 18 градусов, возможен небольшой дождь утром. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем 14-16. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, ночью 9-11, днем потеплее до 16-18. Атмосферное давление будет повышаться, составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
2: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом, во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Ржавчина.

0: Продолжаем соскребать. Это Радио России. В студии я, Илья Канавин, и Иван Волонихин. Мы начинаем наш второй час. Он будет очень-очень задорным. Значит, можете писать свои мысли. И мы, к сожалению, сегодня так плотно не успеваем отреагировать. 925-32-39-2. Рим Ширгазин, наш талисман,
1: постоянный,
0: наш самый верный слушатель. Мы вас приветствуем и очень-очень ценим. Так, не будем тянуть время.
1: Не будем.
0: У нас на следующий слот аж два гостя, потому что справочку.
2: Наша справка.
3: ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов против сотрудников британского посольства в Москве, которые готовились украинскими спецслужбами. Задержан 45-летний гражданин России, работавший в охране дипмиссии. По данным ФСБ, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и с января 2026 года действовал по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом «Апостол Дмитрий». На допросе задержанный признался, что сам связался с Карпенко и сообщил о работе в британском посольстве. После этого он собирал и передавал куратору данные посла Великобритании Найджели Кейси и его заместителях, расписание встреч и деловых поездок, фотографии из телефонной книги дипмиссии, списки сотрудников и резидентов, номера автомобилей, маршруты передвижения, а также сведения о системе безопасности, контрольно-пропускном режиме, численности охраны и проводимых мероприятиях. Полученные сведения планировалось использовать для подготовки диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов. Ответственность за последствия в случае успеха планировали возложить на Россию. В МИД Великобритании заявили, что осведомлены о задержании бывшего сотрудника. Официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что Лондон устанавливает детали инцидента.
1: Сюжет достойный детективного, остросюжетного, извините за тавтологию, шпионского
0: вообще
1: какого-то романа.
0: Запутано-призапутано все.
1: Да, и так сразу почему-то где-то повеяло, помнишь, ТАСС уполномочен заявить и прочие,
0: да,
1: романы.
0: Да куда там Елена ТАСС? Слушай,
1: но тут гораздо все круче.
0: ТАСС, детская песочница.
1: Попросим мы присоединиться к нашему разговору Андрея Ведяева, историка спецслужб, писатель. Здравствуйте, Андрей Юрьевич, спасибо, что в пятничный вечер сумели к нам выйти в эфир.
0: Андрей Юрьевич,
4: добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, слушайте, я аж споткнулся об эту новость, если честно. В ней все странно, нет?
4: Ну, я бы не сказал, что странно. Дело в том, что все, что происходит в сфере деятельности правоохранительных органов, криминала и так далее. Как вот вы знаете фильм «Место встречи с нельзя», да, там Глеб Жеглов говорит, все это когда-то уже с нами было, на этом мы, собственно, и стоим. Да, вот, наши братья
0: исследователи. Блогеров все не это было, когда-то
4: не
0: было.
4: Было блогеров. Вот, да, ну, агенты были. Значит, что я хочу сказать, что прецеденты были такого рода, значит, то есть это реальная угроза, безусловно, реальная угроза, террористические организации, то есть это их такой почерк вполне, провокации в отношении сотрудников дипмиссии, это такой, в общем, проверенный способ, потому что это очень наиболее острое, болезненное. Даже отзыв посла уже грозит страшными там последствиями, да, разрывом. Отношения, а уже покушение, Но я хочу просто привести, пример такой был. Был это убийство в Москве посла Германии, графа фон Мирбаха.
0: 6
4: июля 2018 года, да. То есть это, и мотив был абсолютно тот же, именно для того, чтобы продолжить войну. На тот момент Москва заключила Брестский мир с Германией, то есть мы вышли из Первой мировой войны, а определенные силы и, конечно, Англия в том числе была заинтересована в продолжении, в общем, вся ее политика была направлена на втягивание.
1: А они все-таки не внешние силы.
4: Да, и эсеры, левые эсеры, левые эсеры, левые коммунисты были, очень многие, вообще очень многие силы были активно за продолжение войны с Германией до победного конца, да. То есть различные были силы, но я просто хочу сказать, что да, вот такие прецеденты были. И Блюмкин, совершивший вот убийство фон Мирбаха, он же написал перед тем, как отправиться вот с этим, значит, на этот теракт, он написал записку, где он прямо написал, что, значит, хочет, чтобы, значит, вот нарушить этот позорный мир, так сказать, в Германии и все. То есть здесь подоплека та же, то есть, значит, в данном случае, значит, украинские СБУ, да, украинская спецслужба, она также всячески заинтересована, чтобы втянуть уже в прямой мы и так, как вот, допустим, да, бывший глава МИ-6 английской разведки Ричард Дирлаф вот недавно сказал, что мы в состоянии серой войны. Ну, он имел в виду Великобритания и Россия в состоянии серой войны. Но тут в прямую войну с тем, чтобы... Естественно, так сказать, каким-то образом облегчить участь вот самой Украины, значит, чтобы она, так сказать, вот здесь получила такой мощного союзника на поле боя, так сказать. И, вот, то есть это вполне реальная вещь, да, и поэтому отнестись нужно то, что и ФСБ вчера вот выступило с таким заявлением, да, это вполне объяснимо, понятно, потому что это вот вещь такая реальная, которая имела прецеденты и требует очень внимательного, конечно.
0: Ну да, но и народная мудрость, охрана от конвоя отличается постановкой задачи, да? Да. У нас есть еще один гость, Антон Николаевич Шепетнов, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон». Антон Николаевич, добрый вечер, спасибо вам огромное, что присоединились. Я сразу прошу прощения за совершенно к вам дилетантский вопрос. Но вот мы все время говорили о том, что СБУ как бы под шапкой английских спецслужб, и они ими руководят и рулят, и делают с ними все, что хотят. А тут бац, и украинские спецслужбы готовят диверсию, теракт в отношении высокой дипломатической фигуры той же самой Британии. Это как? Сова на глобус?
5: Здравствуйте. Опять же, много непонятно, но то, что выжить, я попытаюсь выжить, да, свои какие-то такие размышления на эту тему. К сожалению, дело австрийского художника, следует констатировать, дело австрийского художника живет и здравствует. Великобритания на Украине, я не думаю, с этим главится. Это первое. Второе. Все-таки, я думаю, что... Опять же, я не думаю, что хохлы могли решиться на самодеятельность подобного рода. Так или иначе, Великобритания, их разведсообщество, было осведомлено, я поясню свою мысль, было осведомлено о готовящей акции. Более того, наверняка они выступали либо застрельщиками, либо давали окончательную санкцию на такого рода
0: вещи. Британцы согласились на, как это?
1: Убийство своего посла?
0: Ритуальную жертву такую?
5: Я поясню сейчас. Скорее всего, послу ничего не угрожало. Слишком крупная фигура. Убийство посла – это вообще что-то. Его замам тоже не угрожало, потому что там дипломатов как таковых нет. Но посол – церемониальная фигура, церемониальная. Все остальные люди – это люди разведсообщества. А вот ликвидацию какого-нибудь 5-го помощника, 10-го референта, 20-го секретаря вполне может быть британского посольства. И он бы... И вот для этого он вот эта топка, которая вышла, да, инициативно, для того, чтобы он не протух, ему дали какие-то задачи там на проработку якобы чего-то там, ну и так далее. А тем временем шла проработка основного решения. Все равно так или иначе убийство любого сотрудника британского посольства – это ЧП мирового масштаба. Естественно, вот нашего прихватывают живым вот этого товарища, да, который совершил. Никто бы не поверил ему, что ему дали задание хохлы. Никто бы не поверил. Как в Буче. Хохлы утилизировали несколько сотен своих собственных граждан. Все понимают, дураков нет. Но обвинили Россию. Так и здесь. Вот поэтому, на мой взгляд, здесь более изящная комбинация. Потому что посол слишком крупная фигура. Да и... Или ему могли сказать, что ты ликвидируешь посла. Как-то в этом роде. Может быть и так, но все-таки я более склонен к тому, что было все-таки реальное убийство, готовилось реальное убийство, все-таки кого-то калибром поменьше.
1: Ну да, иначе это прям уже казус белли и чуть ли не война очередная, то, о чем говорил предыдущий наш собеседник.
5: Я абсолютно допускаю, и я уверен, что готовилось убийство сотрудника британской дипмиссии. Если их вообще можно назвать дипломатами. Абсолютно. И более того, это очень изящный ход вот, в стиле там, да, вот, в англосаксонской военной теории есть такое понятие стратегии непрямых действий, да, то, что изящно вложено Бейзером Лидлгартом.
1: Антон Николаевич, а у меня, знаете, какого рода к вам вопрос? Вот вы как профессионал, ну, безусловно, мы все восхищаемся тем, как ликвидировали вот эту угрозу для сотрудников британской дипмиссии, да, а как вы полагаете, вот можем мы немножко, что называется, вот если хотите, погадать на кофейной гуще, все-таки информацию о том, что готовится подобное покушение, это она к нам пришла вот из каких-то зарубежных источников, или, может быть, даже откуда-то из недр каких-то украинских спецслужб, где, возможно, работают и наши агенты?
5: Нет, невозможно, а точно работают. Здесь очень тяжело сказать. Возможно, сработала агентурная разведка. Возможно, учитывая масштаб акции, решение принималось, решение могло приниматься. Окончательные санкции, я уверен, давали все равно в Лондоне на такие вещи. Как вы на самодеятельность, я не верю, что такого масштаба могли пойти.
0: Ну вот да, в это просто очень потому, трудно
5: что,
0: верится.
5: Просто конечно. Потому, что это не укладывается в логику отношений вассала и сюзерена. Какое это вассалы? Лондон сюзерен. А чем выше уровень принятия решений, тем длиннее цепочка, соответственно, передачи информации. В принципе, он мог сам спалиться. И учитывая то, что он не является, понятно, что охранник дипмиссии – это все-таки нечто иное лицо, чем охранник там, мясокомбината, который смотрит, что палку колбасы не стащили. Но он все равно не является профессионалом в чем-то смысле этого слова для осуществления таких акций. Поэтому, и плюс, опять же, скорее всего, я думаю, что наши могли просто просчитать вероятность такой вещи, потому что бутсы уже не сработают второй раз. Они могут хоть 1000 своих граждан убить, но в это уже толком никто не поверит. Могли наши просчитать вполне такого рода вероятность, условно говоря, мы вышли на какой-то мирный трек там с американцами, да, на какие-то конкретные предложения. И учитывая миротворческую, в кавычках, да, славу Великобритании, бах, убили там какого-нибудь там делопроизводителя. Прихватывают охранника дипмиссии, ему никто не верит, что может сделать, приказали Сахову.
0: А у меня вот к Антону Николаевичу, прошу прощения, к Андрею Юрьевичу еще будет вопрос. Может быть, немножко фантазийный, но давайте попробуем представить. А, собственно, что дальше? Вот нейтральный ответ официальный со стороны Британии у нас есть. Что-нибудь будет или просто теперь как бы все это дело тихо замолчат и забудут через неделю?
4: Нет, во-первых, следствие же идет. Вот, идет следствие, то есть это никто об этом не забудет. То есть возбуждено дело по 275-й статье «Измена Родине». То есть будет следствие. Вот, и в зависимости от того, какое, значит, оно даст результаты, там будет английская сторона ведь тоже заявила, что она приняла к сведению, она изучает вопрос. То есть я не думаю, что это будет положено куда-то под сукно, это очень серьезное дело. Вот. Поэтому, дело в чем, что английские спецслужбы, они всегда действовали чужими руками, это проверено, они все всегда, и не только английские, вообще все, вот, скажем, те же покушения 20-х, 30-х годов активно, когда вот мощная у нас была белая эмиграция, да, и наша, в общем, контрразведка в основном боролась вот с белой эмиграцией, вот, скажем, российский воинский союз, да, РОВС Кутепова, скажем, который развязал страшные диверсии, просто войну, вот 27-го года, как раз когда произошел разрыв, Англия разорвала с нами отношения, да, это как раз вот было подстроено, один из был вот таких тоже вот, как сейчас, скажем, было бы покушение на сотрудника английского посольства, а тогда руками вот организации Кутепова террористической, это была развязана целая серия, вплоть до того, что и на Лубянке там бомбы бросали и так далее. Вот. То есть очень похожая ситуация. Понятно. Но тогда мы знаем, как сработала наша спецслужба. Ведь все террористические организации, которые используют западные спецслужбы, будь то там РОВС или АУН, там, скажем, да, во главе с Коновальцем, там, или Троцкого организация, то есть они все построены по принципу таких тоталитарных сект мощных. И у них очень сильная борьба за власть. Поэтому наши спецслужбы очень четко действовали. Была создана организация, которую возглавил Павел Анатольевич Судоплатов, вначале Серебрянский, потом
1: Судоплатов. И сыграли на этих внутривидовых борьбе.
4: Кутепов развязал, Кутепов исчез. Кутепов исчез, там группа Яши по всему миру, там она ужас наводила страх. То есть,
1: Андрей Юрьевич, позвольте, мы сейчас
4: этот самый Коновалец, АУН так включилась, Коновальца не стало. И главное, что они между собой сразу начинали.
1: Коновальца ликвидировал как раз сам лично Судоплатов. Антон Николаевич, еще буквально к вам один вопрос, который я тоже не могу не задать. Подскажите, пожалуйста, вот вы как профессионал, да, вот как вы оцениваете возможное сотрудничество между нашей ФСБ и британскими спецслужбами? Ведь, когда собирал информацию этот человек, это же не могло не быть незамеченным. Вот для расследования возможно такое сотрудничество?
5: Я добавлю буквально, какая будет реакция. Реакция будет провокация Москвы. Это я вам прямо обещаю. Это первое. Второе. Сотрудничество в прямом виде навряд ли. Скорее всего, взаимодействие. Взаимодействие по каким-то вопросам, чтобы избежать каких-то нежелательных для обеих сторон последствий, вполне может быть, да. Разведчики всего мира, спецслужбы, они всегда находятся... Это как...
0: А в чем может быть благополучный исход этого дела? У нас полминуты.
5: Да, благополучный исход этого дела... Этот товарищ получит по полной, уедет, и все. А война на невидимом фронте продолжится.
1: И все останутся живы. Да, без радужных ожиданий, но все-таки...
5: Основных акторов сейчас находится под такой охраной, там мышь не проскочит.
1: Понятно. Все,
5: потому что Москва понимает, что высоту ставок.
1: Конечно. Благодарим мы за участие в программе Андрей Юрьевич Ведяев, историк спецслужб, писатель, и Антон Николаевич Щепетнов, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Веткон», были у нас в эфире. Тема, конечно, совершенно захватывающая.
0: Я думаю,
1: что будем держать.
0: Мозговыворотная. За этим, да, будет любопытно последить.
1: Посмотри, чем дело-то закончится.
0: Что-то мне кажется, что это постараются на тормозах спустить и будет.
1: Просто
0: в тишине.
1: Да. Замести под ковер. Тихонечко.
0: Может, я ошибаюсь.
1: Посмотрим. Жизнь покажет.
0: Посмотрим.
1: Через минуту продолжим.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
0: Продолжаем соскребать. Тоже не будем тянуть времени. Как-то у нас прям за какую тему не возьмешься, все время не хватает нормально поговорить.
1: Да всегда время летит моментально.
0: Не говори. Поэтому, в общем, есть у нас надежда на хорошие новости. Дайте нам справочку, пожалуйста.
2: Наша справка.
3: Владимир Путин принял первого заместителя министра внутренних дел, начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрея Тлекотя. Генерал доложил, что ежегодно в Россию приезжает около 9 миллионов иностранцев, а в моменте в стране находятся от 6 до 6,5 миллионов человек. Из них примерно 3 миллиона трудовые мигранты, 1,7 миллиона члены семей, 1 миллион туристы и учащиеся. Еще 800 тысяч уже нарушили закон и внесены в реестр контролируемых лиц. Преступность среди иностранцев упала на 40%, а выдворено около 100 тысяч человек. За полтора года новые миграционные процедуры принесли в бюджет 321 миллиард рублей. Но главной темой встречи стала реформа самой системы трудовой миграции. Кикоть сообщил, что его служба разрабатывает законопроект о целевом оргнаборе иностранцев, который сейчас проходит стадию согласования в правительстве. Текущая модель, когда мигрант сам ищет работу уже после приезда в Россию, будет заменена на формат «дом-работа-дом». Крупные и средние компании будут обязаны обеспечить работников специализированным жильем и трансфером до места работы. После окончания трудового договора мигрант таким же способом возвращается на родину. Путин поддержал инициативу, назвав ее «цивилизованным способом, который обеспечивает законные права и самого трудового мигранта, и интересы местных граждан».
0: Итак, гость нашей программы, который поможет нам разобраться в этой истории, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Викторович Кабанов, эксперт, которого мы очень любим, уважаем и всегда к нему внимательно прислушиваемся. Спасибо вам, рады вам, Кирилл Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да, добрый вечер, Иван, здравствуйте. Спасибо за добрые слова. Тоже с любовью и уважением отношусь к вам.
1: Кирилл Викторович, можно ли попросить вас вот ответить на один короткий вопрос? Скажите, а насколько вот эти новые законодательные инициативы соответствуют опыту, ну, скажем, Объединенных Арабских Эмиратов или, может быть, каких-то других стран, где мигрантов приглашают, они трудятся, но при этом все на достаточно четком регламентационном таком уровне?
9: Ну, на самом деле, эти инициативы писались по опыту других стран, позитивному опыту других стран, и в том числе и Эмиратов, поскольку у них процент мигрантов намного превышает даже процент, почти 70% от общего населения. Да?
0: Но это Объединенные Эмираты, насколько я понял. Объединенные, конечно.
9: Значит, давайте просто по самому событию, по встрече, это очень важно. Смотрите, президент приглашает отдельно заместителя министра, начальника службы. Служба только что создана. О чем это говорит? То, что проблема миграции остается в повестке президента. Значит, как стратегическая проблема, да, и как стратегический вопрос. То, что докладывает Кикоть, это как раз результат того, что было подготовлено в течение 4 лет в рамках Совета безопасности. Сама идеология. А то, что он говорит, очень правильные вещи. Но в них есть некая история, которой мы уже обращали внимание. Вот посмотрите, начальник федеральной службы докладывает президенту о том, что в списке, вот в реестре незаконно находящихся лиц в России 800 тысяч. 800 тысяч. Значит, выдвинуто всего 100. Раньше министр говорил, что выдвинуто 10% всего, потому что нет сил и средств. Первое, да? То есть у нас незаконно, только по официальным данным, находится 800 тысяч.
1: Ну, цифра очень внушительная, конечно.
9: Да, эта цифра очень внушительная. Значит, второе, у нас нет сил и средств, чтобы выдворить их всех. Они не собираются легализовываться. Теперь мы берем цифру 3 миллиона. Это для тех, кто приезжает, вот, трудовые мигранты. Это для кого мы видим, кто заявился как трудовые мигранты. Да, дальше мы говорим, мы берем статистику Совета безопасности. Помните, почти 25% это радикалы, которые готовы с оружием в руках отстаивать свои интересы, продвигать свои политические взгляды, да, и мировоззрение. 49% тех, кто у нас не признает законы Российской Федерации, не признает наши традиции, нашу культуру, вот докладывает даже на 3 миллиона. Именно поэтому президент встречается с руководителем службы, чтобы понять, что было сделано для того, чтобы эту проблему решить.
0: Хорошо, а вот сопротивление бизнеса мы ждем вот в связи с этой вот...
9: Да даже не бизнес, а даже как бы у нас есть вот бизнес в этом отношении, я встречался с бизнесменами, у нас есть несколько основных лоббистов, да, несколько основных лоббистов, стройка раз, рынки два и сервисы три. Это основные лоббисты.
1: А общепит?
9: Которым не нужно... Что?
1: А общепит?
9: Ну, это сервис, я говорю, это глобальный сервис.
1: Глобальный. Я говорю. Ну, то есть не только курьеры,
9: причем общепит, именно курьеры, да, именно такси, потому что вы знаете, что курьеры, например, в больших мегаполисах, ну, типа Москвы, составляют значительную часть ВВП, доставка, сервис доставки. Не производство, ничего, а вот именно вот эти сервисы. А рынки, понятно, само собой, это источник работы для незаконных мигрантов, где-то, которые у нас находятся, 800 тысяч, они же работают где-то. Они же не имеют карточки права заводить, ничего, но они же получают наличные.
1: Там, по-моему, огромная масса черного нала, и это все очень благодатная почва,
9: конечно,
1: для создания,
9: конечно,
1: вот,
9: конечно,
1: совершенно,
9: конечно,
1: незаконных, конечно, параллельных каких-то структур.
0: Так, господа, заметьте, значит, мы да, пришли сейчас, если я правильно понимаю, к выводу, что принимаемые меры не решат проблему. Или я что-то услышал неправильно?
9: Нет, все правильно, нет. Вот теперь мы говорим, почему эти меры принимают, для того, чтобы решить проблему. Почему кикать докладывает, что у нас проблема не решится там в течение... Он не говорит, что он завтра решит, президент. Он говорит, мы в течение нескольких лет должны эту проблему решить. Он говорит правду. То есть сегодняшняя ситуация, она была запущена с 90-х годов, с начала 90-х. Закон был принят в 96-м году. Безобразный закон, который только изменился. Да, мы меняем правила миграционной политики. И вопрос в том, что на сегодняшний момент мы меняем не только, даже не только внутренние законы, но мы должны изменить по отношению наших партнеров. Это среднеазиатские страны, это Кавказия, которые сбагривают нам. Вот это, то есть у них это, Россия это отдушина для них. Они сбагривают нам социальный балласт, и криминальный в том числе балласт. И мы должны все-таки постепенно, да, начинать менять. Хотя, в принципе, конечно, у нас самих запас прочности не такой большой. Но он говорит, что мы готовы так в течение нескольких лет. Потому что перестроить всю систему, посмотрите, Москва и Московская область отказалась сейчас от спортлобора. Они сказали, а мы не будем. Угу. Мы настаивали на то, чтобы и с 23-го года, и поддержка была в Совете Безопасности, и в Государственной Думе, о том, что не надо завозить 77 мигрантов. Но пролоббировали же завоз семьи мигрантов. Ну, они продолжают приезжать семьями.
1: И садятся на всю нашу социалку, на все наши социальные бюджеты.
9: Они садятся в наши школы, они садятся куда угодно. Вопрос заключается в том, что когда мы понимаем, что у нас много чего уже сделано, огромный рывок сделан. И вопрос за 2 года, это вообще то, что сделать в законах, но теперь исполнение. Нам сейчас нужно говорить, я думаю, что в закрытой части встречи об этом и говорилось, что у нас не хватает, нехватка личного состава 60% миграционной службы, ну как, в принципе, по всему МВД. Денег на эту проблему, на решение этой проблемы, в принципе, не выделяется в полном объеме. У нас до сих пор есть переходы, нет гастроскопии, погранперехода. Вот. А то, что нам говорят, вот замечательная Амина введена, да, но это очень хорошая идея, это правильная идея. Она была, в принципе, в разных вариантах она обсуждалась, но опять же мы знаем, уже у нас практика есть, что многие мигранты уже научились ее обманывать, обходить, в том числе уходить в ответственность за счет этой Амины.
1: Да, это важно, и вы очень правильную тему подняли относительно того, что да, законы у нас строгие, но всегда компенсируется необязательность исполнения. Здесь в законопроекте четко прописано. После окончания контракта мигрант возвращается на родину. Кто это будет отслеживать и какими мерами, каким способом? Он поработает и уходит в тень. Все, на рынке попробуй его найди.
9: Попадает, он даже попадает в этот вот наш реестр. Мы попали в реестр, и что? У нас 10% только выдворили. И дальше работать сейчас в деловом рынке. Он, его семья. Я объясню, почему значительное количество не выдвинуто вот из этого списка. Потому что это семьи. И мы когда разговаривали с коллегами, говорят, слушай, ну как ты представляешь, мы будем в столыпинские вагоны загружать женщин и детей?
1: Это представляете, какую реакцию вызовет сразу среднеазиатских республиках.
9: Да не только, да, и не только в среднеазиатских, да. Вот вопрос заключается в том, что мы сейчас заложники этой ситуации. Мы до сих пор не начали работу по противодействию этническим анклавам. До сих пор есть поручение прямой президента. То есть она подготовлена, эта работа подготовлена, проведена соответствующими структурами, но ее тормозят опять же. Почему? Потому что у нас есть анклавы, если она что-то будет делать, после того, как первый шаг будет сделан.
0: Ну и нужно сказать, что в принципе наши соседи, чьи граждане оказываются в ситуации давления, правового давления с нашей стороны, да, приходят в неистовое состояние и доводят любой конфликт до огромного международного межгосударственного конфликта.
9: Конечно.
0: Здесь такая синергия происходит сумасшедшая.
9: Мы должны быть к этому готовы.
0: Такое впечатление, что заполнение мигрантами нашей страны — это в том числе часть внешней политики наших добрых соседей.
9: Конечно, так оно и есть. И наших врагов, и наши соседи. Потому что тот нарушение культурно-исторического баланса, введение к нам вот этих вот людей, которые они, на самом деле, экономики ничего полезного не приносят. Нагрузки от нее больше. Вот нам сказали 329 миллиардов истрачено, да, получено там 321, да, миллиард за счет платежей. А сколько мы получили проблем, связанных с криминалом? А сколько у нас усиление пошло на борьбу с терроризмом? А сколько у нас социалки было выплачено? Да, вот здесь вот мы начинаем считать, и мы так получаем, что вот эти сборы, они, может быть, не самые большие. Просто мы должны понимать, что для президента это ясно, что это является угрозой национальной безопасности. И он об этом говорит. Он ставит интересы людей, он говорит, а интересы граждан должны быть защищены. Но вопрос в том, что, ребята, мы готовы, может быть, нам на самом деле сейчас каким-то образом притормозить великие стройки, да, на которые задействуются. Может, на самом деле нам нужно просто-напросто порядок навести. Я считаю, что мы продолжаем вот этот вот путь, который идет, мы параллельно пытаемся починить по поезд.
0: Пожертвовать парой развязок, да.
9: Угу. Да. Или укладка там бордюров.
1: Кирилл Викторович, это если мы говорим про, скажем так, низкоквалифицированную рабочую силу. А какой, на ваш взгляд, какой, на ваш взгляд, критерий для того, чтобы человек, который приехал временно к нам поработать, мог бы получить вид на жительство или, может быть, даже гражданство? Вот насколько его востребованность у нас в России?
9: Образование прежде всего, да, уровень компетенции, уровень знаний — это прежде всего. Дальше его отношение к нашей стране, к нашей традиции, к нашей истории. Вот эти основные истории, это то, что есть. Вот, образование и то, что должен принести какое-то продвижение в нашу страну. Вот это будет человек, который нам нужен.
0: Такие примеры,
1: чем
0: примеры
1: в истории нашей Российская империя есть. В себя впитывала
0: именно веку,
1: как губка,
0: в том числе, да. Екатерину, ставшую императрицей. Спасибо
1: огромное. Спасибо большое. Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был у нас в эфире. Тема мигрантов у нас по-прежнему остается одной из актуальных, поэтому обязательно будем возвращаться к ней в наших последующих программах.
0: А потом через минутку продолжим.
1: Ох, тема будет, не переключайтесь, не пожалеете.
10: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
11: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
14: Красивую балладу «Sealed with a Kiss» многие знают в исполнении австралийского певца и актера Джейсона Донована. А между тем ее записали более 200 артистов на 8 языках. «Sealed with a Kiss» аналогично нашему выражению, которым мы заканчиваем письма «Целую». Это песня о парне, который расстается с любимой на летние каникулы и обещает писать ей каждый день. Ее сочинил в конце 50-х авторский дуэт в составе композитора Гэри Гейда и поэта Питера Юдала. По их мнению, «Sealed with a Kiss» получилась чересчур сентиментальной, и успеха они не ждали. Поначалу прогнозы сбылись. Записанная в 1960 году квартетом Four Voices, она прошла незамеченной. Однако через пару лет ее исполнил кумир тинейджеров того времени Брайан Хайланд, давно работавший с Гельтом и Юдалом. Его версия принесла песне успех.

0: Люди и песни.
1: Хитом всемирного масштаба композиция «Seal it with a kiss» стала в конце 80-х. Все сошлось, когда британские продюсеры Сток, Уэткин и Уотерман решили заняться звездами австралийского телесериала «Соседи» Джейсоном Донованом и Кайли Минок. Для дебютного альбома 20-летнего Джейсона опытные продюсеры и подготовили эту старую песню в новой аранжировке. И вот тогда песня «Seal it with a kiss» наконец достигла вершины британского хит-парада. Кстати, с тех пор Джейсон Донован ничего выдающегося не записал, а вот песня осталась.

0: и песни.
1: В Советском Союзе этот хит впервые услышали на чешском языке в исполнении Карла Готта. В 1972 году пражский соловей на одном из московских концертов исполнил композицию «Силтвизыкис» под названием «Глаза голубого цвета». Впоследствии ее пели Муслим Магомаев, белорусские песняры, ну а Максим Леонидов из бит-квартета «Секрет» записал на нее забавную пародию о том, как Ваня полюбил мулатку из африканской страны Зимбабве.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники создают клоны аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похищать деньги и личные данные, говорят эксперты. Заметить момент появления страницы клона очень сложно. Обычно только когда злоумышленники начинают активно писать с этой страницы. Есть платные инструменты, выявляющие двойника. Но если у человека нет причин подозревать создание фейковой страницы, задействовать такие системы слежения – это излишняя и затратная мера. МВД предупреждает, что злоумышленники могут создавать дублирующие аккаунты, чтобы рассылать сообщение от лица руководства с указанием о неких скрытых проверках. Мне приходили такие сообщения, повезло, что буквально во втором предложении на простой вопрос «А как у вас дела?» мой якобы бывший руководитель написал «Да нормально». И сразу стало понятно, откуда родом собеседник. Нередко аферисты требуют от родственников и коллег переводы денег, оформляют профили на сайтах для знакомства, используя чужие фотографии и личные сведения, а также распространяют фишинговые ссылки и зараженные файлы для захвата контроля над гаджетами контактов. Кроме того, мошенники могут публиковать порочащие честь данные для подрыва репутации человека. Например, публиковать на страницах сгенерированные фотографии и видео, а также могут получать от коллег и родственников сведения о личной жизни, корпоративную или чувствительную информацию. Когда мошенники заводят фальшивый аккаунт, то они также могут отправлять с него коммерческие предложения, рекламу, накручивая лайки и комментарии. Так аферисты зарабатывают на обмане покупателей. Интересный момент, что если злоумышленники не просто создают клон, а угоняет настоящую страницу человека, то их эффективность вырастает в разы. Лучше срабатывают схемы под названием «Переведи денег» или «Проголосуй по ссылке». Это вопрос доверия. Если вы обнаружили в мессенджере или в соцсети страницу-двойник, на нее можно сразу пожаловаться и обратиться к администрации ресурса, что кто-то выдает себя за вас. Попросите коллег и знакомых тоже пожаловаться. Чем больше обращений, тем быстрее отреагирует соцсеть. А в новом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством прописана компенсация от банка или оператора связи, если вы перевели деньги мошенникам, а они могли предотвратить это, но не предотвратили. Пресс-службы Минцифры рассказали, что человек сможет обратиться в банк и сообщить о переводе, который был совершен под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, то не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. Тем временем оператор связи проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и подозрительный номер не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию. Но не стоит сильно надеяться на эту меру. Надейтесь на свою подозрительность и перепроверяйте любую информацию, которую вам говорят по телефону. Чаще всего человек под влиянием мошенников переводит им деньги так, что ни банк, ни оператор связи не могут это остановить. Будьте бдительны, не дайте мошенникам заработать.
0: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
3: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Телевизионный цикл «Земля людей». Впечатление об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
5: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей дюнуксов, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
0: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин на полях саммита БРИКС провел переговоры с лидерами Индии, ЮАР и Египта. Российские войска за неделю освободили 8 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этих и других событиях далее подробно. Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес. Об этом в ходе пленарного заседания делового совета БРИКС в Нью-Дели заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и успешно их решать.
2: В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами. Всего за 4 года география нашей внешней торговли кардинально изменилась. В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие 3 года экономические темпы в России превышали среднемировые. С 23 по 25 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%. Мы дали зеленый свет масштабным технологическим инновациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти инновации в первую очередь основаны на собственных российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС. Все это еще раз доказывает, даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно.
1: Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее сегодня провели переговоры. Помимо этого, российский лидер также провел двусторонние переговоры с лидерами Египта и ЮАР. Глава российского государства в пятницу прибыл в Индию с 3-дневным рабочим визитом. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами страны и акватории Черного моря 67 украинских БПЛА, рассказали в Минобороны. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, отметили в военном ведомстве. Подразделения группировки российских войск «Север» Харьковской области продолжали сжимать внутренний и расширять внешнее кольцо окружения формирования противника. Российская авиация за последние сутки нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, 2 авиабомбами ФАБ-1500 уничтожен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога. Какой будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, сказал Песков. Утверждение противника о том, что Россия якобы находится на пороге мобилизации, это вранье и провокация. Такой необходимости в мобилизации нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
3: У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, но особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему руководства страны не существует.
1: Дмитрий Медведев также подчеркнул, что специальная военная операция должна быть доведена до победного конца. По его словам, после завершения необходимо поставить точку так, чтобы в дальнейшем никто не пытался пересмотреть результаты или отмотать все назад. Рост экономики России складывается в рамках прогноза ЦБ на 2026 год около 1%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания Совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14%. По ее словам, рост потребления несколько замедлился в июле, но оставался высоким. При этом настроение и ожидания бизнеса по выпуску и спросу, согласно последним опросам, в целом немного улучшились.
4: Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки. Ну и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки. И что касается пространства для снижения ставки в дальнейшем, мы будем уточнять в рамках обновления прогноза в октябре месяце, но мы констатируем, что проинфляционные риски выросли, и они продолжают преобладать, и, соответственно, эти факторы мы тоже будем принимать во внимание.
1: Глава Банка России также отметила, что ЦБ не изменил свои оценки параметров бюджета на новую трехлетку. 7 человек, по предварительным данным, погибли в ДТП с микроавтобусом в Архангельской области. Об этом сообщили РИА Новостям в МЧС по региону. Нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. По его данным, удары были нанесены БПЛА, запущенными с территории Ирака. По словам одного из источников, в результате ударов поражены насосные станции, расположенные рядом с трубопроводом. Хуситы взяли под контроль еще 6 округов провинции Йемена на Красном море общей площадью более 5000 квадратных километров, заявил сегодня военный представитель этого движения. Ранее телеканал Аль-Джазира сообщил, что все западное побережье Йемена перешло под контроль хуситов. Окончательных договоренностей США о продлении работы Международной космической станции пока нет. Об этом Вестям заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Ранее он сообщил, что вероятность сотрудничества России и США на околоземной орбите после Международной космической станции существует. Он также рассказал, что совпадение наклона космических станций России и Индии откроет серьезные возможности для взаимодействия в научных исследованиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости на

0: Алжирцам будет действовать до лета 2028 года. Ну а нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам августа, пишет пресс-служба турнира. В трех матчах чемпионата бразилец забил 5 голов. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате тольяттинская «Лада» на своем льду проиграла крупно «Торпедо» 2-7. Наталья Ильина завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. В весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics заберет право проведения чемпионатов и передаст другим странам. Ну а в апреле World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. По данным центров ОБС, 12 сентября в Перми и Кирове днем до 14 градусов, облачно, возможно, и небольшие дожди. В Уфе до 20 градусов, переменная облачность без осадков. В Оренбурге и Казани до 18 градусов, возможно, небольшие осадки. В Пензе 16-18 без осадков. В Ярославле до 15 градусов, возможно, небольшой дождь. Во Владимире до 16 градусов будет сухо. В Воронеже до 21 градуса, вечером возможен дождь. В Сочи и Ставрополе днем завтра до 27 градусов, ясно, без осадков. В Владикавказе 24-26 и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 13 градусов, предстоящую ночь в городе от 9 до 11, днем завтра в Москве 16-18 градусов.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

Друзья, ну что ж, это новый сезон программы «Аурум и Нутеля. Бесполезное золото» лютой рок-н-ролльной программы всех времен и народов. Меня зовут Дмитрий Чернов, и первая песня, которую вы только что слышали, называется «A Long Way Home» проекта «Guilt Rip». Московская команда во главе с Ярославом Почерниным, которая победила в 446-м эпизоде. Давайте в двух словах я напомню, что программа «Аурум и Нутеля» — это программа-конкурс. Это программа, в которой мы выявляем, благодаря вам, нашим уважаемым слушателям и нашей редакции, потому что редакционное слово тоже имеет не последнее значение в определении наших самых главных будущих звезд. Так вот, в сезоне, в котором у нас каждый раз 4 эпизода, мы находим в каждом эпизоде, благодаря вам и нам, соответственно, лучшую команду, которая попадает затем вот в эту схватку каждой пятой программы. В данном же случае сегодня у нас 450-й эпизод победителей, и группа, которую вы только что слышали, которая открыла нашу сегодняшнюю программу, называется, еще раз напомню, Guilt Rip. Англоязычная прогрессив-команда, которая была образована в Белгороде в 21-м году, а спустя 3 года перебралась в Москву. И Ярослав Почернин, я напомню, что выступал у нас в эфире 446-м и рассказывал о том, что после того, как студийный проект получил предложение выступить вживую, был собран живой состав, и теперь это квартет, и теперь это группа из их песней «A Long Way Home», по праву занявшая правильное место, например, в моем плеере. В моем личном плейлисте. «Аурум и Нутеля», следующая группа, тоже участвовала в 446-м эпизоде. О ней буквально через 2 секунды. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум и Нутеля» — это не только эфир на радио России, друзья, это не только эфир на частоте 101,5 FM, это еще и большое, огромное сообщество «Аурум и Нутеля» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutelya.ru или aurumynutelya.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. «Аурум и Нутеля» радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. В 446-м эпизоде замечательная чебоксарская группа «Воздух» звучала. С двумя песнями тогда. Песня была у них «Рубашка» и песня «Танцуй». Я сегодня воспользовался правом ведущего и правом создателя программы «Аурум и Нутеля» и подумал, что, ну, наверное, это было бы правильно. Все-таки группа очень ярко себя показала. Все-таки у группы очень запоминающиеся песни, такие как песня «Танцуй», например. И с удовольствием вам представляю сегодня, друзья, команду «Воздух», город Чебоксары, в этом эпизоде победителей. На ваш суд выносим мы сейчас этот трек. Почему я говорю «на ваш суд»? Давайте сначала песню послушаем, песню «Танцуй», а затем я все поясню и разъясню.

решили, что в этом сезоне нам надо все-таки вернуть слушательское голосование. Периодически мы так или иначе его то убираем, то возвращаем. Все время уповаем на какую-то справедливость, на какую-то честность наших участников. О чем это я говорю? А говорю я о том, друзья, что не надо обращаться к накруткам. Не надо к агрегаторам-накрутчикам обращаться за помощью, чтобы они вам за копеечку накрутили там 1000 голосов. Это все бесполезно, потому что по статистике нашей группы, нашего сообщества, все это прекрасно видно. Мы определять научились за последние 17 лет, как это делают некоторые наши не очень честные музыканты, поэтому определяем, и если видим, что кто-то накрутил, мы их так выщелкиваем прямо из эпизода победителей насовсем. Ну а это была группа «Воздух» из Чебоксар, самобытная российская рок-группа, рожденная тоже в 21-м году и умело соединяющая мощь классического русского рока с мелодичностью фолка. Сегодня будет еще одна команда, которая также умеет это делать, команда из города другого. Ну а здесь мы говорим большое спасибо музыкантам группы «Воздух» из Чебоксар за их песню «Танцуй» и призываем вас, наших слушателей, заходить в наше сообщество «Аурум» и «Ноцеле» ВКонтакте и голосовать, если песня вас задела за самое сокровенное. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutele.ru или aurumandnutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Не так часто бывает в программе «Аурум и Нутеле», а мне всегда, увы, очень жаль это признавать, не так часто у нас чисто инструментальные коллективы звучат. И в 447-м эпизоде нам повезло, потому что мы натолкнулись на команду «Straight Hands», московский коллектив, который как раз проповедует инструментальную музыку, сыгранную умелыми прямыми руками. Прогрессив рок, фьюжн, инструментал и прочие направления, относящиеся так или иначе к инструментальной гитарной музыке. Все это проповедует группа Straight Hands, друзья, Алексей Матвеичев и Олег Ледяев. Их композиция «My Spaceship» прямо сейчас в этом эпизоде победителей вашему вниманию.

0: Проект Straight Hands. Город Москва. Композиция My Spaceship. Участники и победители 447-го эпизода. Сегодня, очень хочу верить в это, наберут определенное количество ваших голосов в нашем голосовании в сообществе Аура Минутеля ВКонтакте и в Макс-канале программы Аура Минутеля. Кстати, подпишитесь, потому что мы потом голоса собираем вместе, воедино. И вот эта сумма дает нам понять, кто же действительно побеждает по праву. Это была команда Straight Hands. Это был Алексей Матвеичев, Олег Ледяев, аранжировщик, Алексей Матвеичев, автор музыки, гитарист, бас-гитарист Михаил Мозгачев и гитарист Эмин Тагиев. Также участвует вот в этой самой прекрасной, на мой взгляд, столичной инструментальной команде.
1: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumunutele.ru или aurumunutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле. Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.
2: Будешь барабанить по утрам?
3: Буду.
4: Аурум.
0: Еще одни победители, ну, наверное, правильнее сказать, еще одни участники 447-го эпизода, и они же победители. Это проект из двух городов сразу, Пенза и Москва. Проект под названием «Лирика», образованный в 2016 году. Прекрасные песни «Грани». Мы с Алексеем Сивачевым тогда записывали в 47-м эпизоде беседу и комментарии. Можете в наших архивах найти и послушать. А я подумал сегодня, что песня «Грани» достойна вполне себе звучания в эпизоде победителей. Поэтому встречайте, команда «Лирика», песня «Грани». Come on!

0: инутиле.
1: Kiss me. Бесполезное золото.
2: Это была песня «Грани». Проект «Лирика. Пенза. Москва». Друзья, участники 447-го эпизода. Музыкальная эклектика с философскими текстами. Любопытно, что в музыкальном плане группа ориентируется на мировые тенденции в рок-музыке разных эпох. Вот это их, на мой взгляд, немножко отличает, по крайней мере, по антуражу в пресс-релизному. Влияние оказали на команду такие стили, как джаз, фанк, этно, инди. Но здесь все понятно и все заметно. Я уверен, что если вы послушаете дебютный альбом коллектива, который называется «Сапенти Сет», то вам многое станет ясно, и в том числе, откуда вообще возникла вот эта вот любовь к инди-року. Откуда вообще появилась и откуда выросли ноги у рождения композиции «Грани». Вы можете послушать 447-й эпизод в нашем архиве, в подкастах в нашем сообществе «Аурум Инутиля», или включить Яндекс.Музыку и там в подкастах, в разделе «Подкасты» найти подкасты «Аурум Инутиля», и также услышать 447-й эпизод, друзья, и нашу беседу с Алексеем Сивачевым. А далее, друзья, у нас курский коллектив, о котором вы, я уверен, наши постоянные слушатели неоднократно и слышали, и знаете, какую музыку он сочиняет и исполняет. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум Инутиле». Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум Инутиле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт auruminutile.ru или auruminutile.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум Инутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. Аурум Инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Музыкальный проект «Андрей Миля», названный в честь основателя коллектива Андрея Мили, и Сергей Монеткин — это второй соавтор этого проекта. Миля — это автор текстов и музыки в тяжелых версиях песен, Монеткин — вокал, автор музыки акустических версий, и на плечах которого лежит вся работа по записи инструментов, мастерингу и сведению. Песня «Джек» звучала в 448-м эпизоде. Вообще, в 48-м эпизоде очень много было талантливой музыки и талантливых музыкантов, поэтому сегодня в эпизод победителей попали сразу три исполнителя. Один из них — Андрей Миля, курский проект. Их песня «Джек» прямо сейчас вашему вниманию.

0: бесполезное золото.
1: Это была песня «Джек», курский проект Андрей Миля. Друзья, в эпизоде победителей еще раз хочу вам напомнить, что мы возобновили голосование слушателей. Пожалуйста, заходите в сообщество «Аура Мануэля» ВКонтакте, становитесь участниками, подписывайтесь, и вы получите право проголосовать за сегодняшних музыкантов. И в нашем Макс-канале «Аура Мануэля» также ведется определенного рода голосование по командам. Заходите тоже, выбирайте, слушайте и голосуйте. И победители непременно получат заслуженную рок-корону этого эпизода. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум и Нутеле» — это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум и Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumanutele.ru или aurumanutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле. Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us.
0: Аурум и Нутеле. Бесполезное золото.
1: Вот та самая группа, еще одна, о которой я говорил, которая умело соединяет и рок, и фолк, и вообще на волне сейчас такой мейнстримовской, мне кажется, любви к возрожденному такому русскому фолк-звучанию, русскому рок-фолк-звучанию, это команда «Шатуны» из Екатеринбурга. Екатеринбургские «Шатуны» с 2016 года ведут слушателей через темный лес, крутые овраги, топи и бурелом, напевая под шаманские ритмы, рифы и гул баяна, песни о смерти и любви. Их песня «Внутри» прямо сейчас вашему вниманию, песня, с которой они очень ярко выступили в 448-м эпизоде программы «Аура Мануэля».

0: Инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Песня «Внутри» только что звучала в этом эпизоде победителей. Это группа «Шатуны» из Екатеринбурга, коллектив которой отличает нетривиальный подход к скрещиванию фолк-музыки, трип-хопа и альтернативы. Ну и добавить особое внимание к тексту, конечно, необходимо, потому что тексты у ребят яркие, с образами цепляющими и переплетают отчаяние и радость, как говорят сами музыканты, обитающие по ту сторону. По какую сторону, спросите вы? По ту сторону. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Aurum Inutile. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Aurum Inutile ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurominutile.ru или aurominutile.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Aurum Inutile Radio. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Вот сейчас еще одна группа, третья команда из 448-го эпизода, который, знаете, был очень ярко отмечен таким наплывом талантливых музыкантов. Группа Endurance из Новомосковска. Вашему вниманию с песней «Звезда» сейчас будет представлена. Одно лишь скажу перед тем, как вы эту песню услышите. Эта команда объединяет любовь к музыке и стремлением передать эмоции через свое искусство. Вот как сказал, не так ли? Давайте послушаем песню «Звезда». Новомосковский коллектив Endurance. Вашему вниманию.

0: Но не правда ли красивая песня? «Звезда» называется эта песня. «Endurance» — это коллектив, который ее исполняет, который ее написал и придумал, из города Новомосковска. Ребята соединяют тяжесть звука и легкость мелодии. Они проникают глубоко в душу и пишут о том, о чем принято молчать. В каждой песне кусочек чьей-то судьбы. Возможно, вашей, кстати сказать. Альтернативный рок с историями, в которых многие узнают себя. Это и есть новомосковский проект «Endurance». И спасибо музыкантам, что участвовали, и спасибо слушателям, что слушают и голосуют. Голосуйте и поддерживайте. А у нас впереди последний коллектив на сегодня.
1: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutele.ru или aurumandnutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле. Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.

финале, друзья, проект «Индиго. Город Москва». Проект, который участвовал в 449-м эпизоде, и мы единственный выбрали эту команду. По многим причинам, не буду сейчас растекаться, как говорится, мыслями по рок-н-ролльному древу, добавлю только одно. Перед тем, как вы сейчас эту песню услышите, песня «Здесь и сейчас», Евгений Кусачев, вокалист и автор песен, и Виктор Трехин, аранжировщик этой команды, этого дуэта, составляют костяк основной вот этого светлого музыкального проекта, который несет в себе любовь, веру и надежду. В песне «Здесь и сейчас» это чувствуется особо тонко. Вашему вниманию. Поехали.

0: Вот такой вот он эпизод 450-й, друзья. Эпизод победителей. 8 коллективов, 8 замечательных групп. Вообще, всегда не устаю говорить о том, что в каждом эпизоде, безусловно, все наши музыканты очень талантливы, очень ярко представлены, потому что у нас просто не бывает проходных музыкантов, проходных коллективов. Но, как вы сами понимаете, всего 8 мест в эпизоде победителей, а на наш кубок претендует лишь одна из этих 8 команд. Поэтому кто станет у нас обладателем нашего виртуального кубка, а что я имею в виду под этим словосочетанием? Я имею в виду виртуальный кубок как программу персональную «Ауру Минутили», в которой победитель сможет и 4 трека своих представить, и рассказать подробно на мои вопросы, ответить каверзные, и самые интересные, и самые простые, и рассказать о себе, и вообще на полчаса эфирного времени представить свою группу в эфире национальной главной радиостанции «Радио России». Ну, это ли не сказка? Поздравляю вас с началом нового сезона программы «Ауру Минутили». Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся ровно через неделю. Пока!
1: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Билет до ГИТИСа.
6: Я коренной ленинградец, поступал в институт 24 года. Я поступал везде. Ну, сказали, ты уже глубокий пожилой человек. 24 года, который поступает на актера. Получилось, что я пришел в ГИТИС. Не желая того, оказался в Москве.
1: Заслуженный артист России Игорь Гордин в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. И Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Теперь подробнее об этих и других событиях. Западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть былое лидерство. Эта борьба обретает неприглядные формы на государственном уровне, заявил Владимир Путин, выступая на деловом форуме объединения в Нью-Дели. По словам президента России, в ход идут не только незаконные санкции, но и угрозы прямого физического воздействия.
2: Все время нам говорили, что конкуренция – это священная корова, ее нельзя вообще трогать. Но, к сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне. В ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы. Я знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Вот такая статистика.
1: Президент России начал трехдневный визит в Индию. Помимо участия в саммите БРИКС, Путин проведет несколько двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры уже с президентом Египта. Как отметил российский лидер, крупные проекты стран реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности.
3: Уважаемый господин президент, мы давно не виделись. Я очень рад нашей новой встрече. Время у нас бурное, очень много событий всяких происходит. Мы с вами в контакте, наши коллеги в контакте. Наши основные мероприятия проходят и планы реализуются. Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре. Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности. Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет, наш давний надежный друг в регионе. Вот я помню, как под вашим руководством мы создали, это было в Сочи, новый формат «Россия-Африка». И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью. Года в октябре в Москве в рамках этих мероприятий. Уважаемый господин президент, много событий происходит и в регионе, и в мире. Мне всегда не просто интересно, а всегда очень важно знать вашу позицию по всем этим вопросам. Вы знаете, что мы учитываем позицию Египта и в нашей практической политике. Поэтому сегодняшняя встреча в высшей степени востребована. Я очень рад, что мы с вами сегодня сможем на полях БРИКС провести консультации по двусторонним вопросам и по вопросам международной повестки.
1: В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога. Какой будет результативность этого, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, сказал Песков «Известиям». Тема российской угрозы – лучший способ для Европы выбить деньги на продолжение украинского конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию и поставить точку, чтобы в дальнейшем никто не пытался пересмотреть результаты.
4: У нас нет никаких целей военных в отношении Европы. Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить. Мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству. Но сейчас то, о чем они говорят, о том, что Россия вот-вот нападет на Европу, ведь направлено только на что? На то, чтобы оправдать помощь Украине, а с другой стороны добиться того, что называют геополитическим поражением России. тема российской угрозы – это лучший способ выбить деньги для продолжения войны. Это первое. А второе, каждый из них, естественно, из руководителей европейских стран, которые находятся сейчас на антироссийских позициях, преследуют свои шкурные внешнеполитические и внутриполитические цели. Они так стремятся удержаться у власти. У нас никаких целей в этом смысле нет. Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.
1: Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Об этом на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. По ее словам, сейчас рано судить об итоговом масштабе и продолжительности этих эффектов.
5: Обсуждая решение по ставке, мы действительно уделили ситуации на топливном рынке внимание. Это само по себе мы рассматриваем как разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Но каким будет итоговый масштаб, продолжительность этих эффектов, сейчас судить рано, преждевременно. Мы должны посмотреть и на развитие ситуации, получить больше данных. Но мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года. И основываем это на том, что мы видим, какие меры принимает правительство, и компании при поддержке правительства принимают все необходимые, всевозможные меры для восстановления выбывших мощностей, для их защиты. И поэтому в базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку. Но, конечно, будем смотреть за развитием ситуации.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости. На 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались. Точно пробил Мартин Крамарич, но за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 матчей. 2 победы, 2 ничьих и 9-е место пока в турнирной таблице. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласой. Об этом пишет пресс-служба клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мрезигом на улучшенных условиях. Новое соглашение с алжирцем будет действовать до лета 2028 года. Ну а нападающий Барселона

0: По его словам, в противном случае World Aquatics заберет право проведения чемпионатов и передаст другим странам. Ну а в апреле World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. На прогнозе на 12 сентября в Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах пройдут дожди, во Владивостоке плюс 23 без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 21, пройдут дожди, в Хабаровске около 20 градусов без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, синоптики обещают кратковременные дожди, в Новосибирске плюс 30 без осадков. В Мурманске около 12 тепла, пройдут дожди, в Великом Новгороде плюс 17 без осадков. В Перми около 15 градусов, пройдут дожди, в Уфе плюс 20 без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 16 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди, в Пензе плюс 18 без осадков. В Петербурге в субботу пройдут кратковременные дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 16. В Москве завтра без осадков, ночью 9-11 тепла, днем плюс 18. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть пятая.
3: В день бабушкиного ангела утром, после того, как мы поздравили ее и поднесли ей свои подарки, в дом стали съезжаться гости.
4: Княгиня Варвара Ильинична.
5: Вы, дети, будьте здесь, не уходите.
4: Прикажете просить, ваше сиятельство?
5: Проси.
3: Княгиня Корнакова была женщина лет 45, маленькая, сухая и желчная, серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику. Но благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.
6: С днем ангела, ма бон тант.
4: Бонжур, княгиня.
5: Вы одна? Без князя?
6: Увы, да. Видите ли, ма бон тант, он...
5: Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность. А что князь Михаил не приехал? Так что ж по то и говорить, у него всегда дел пропасть. Да и то сказать, что ему за удовольствие со старухой сидеть.
6: Да что вы, мата!
5: Что, как ваши детки, моя милая?
6: Да слава богу, растут, учатся, шалят. Особенно Этьен.
4: Старший, кажется?
6: Да, старший. Такой повеса становится, что ладу никакого нет. На днях он едва не заслужил порки одной своей выдумкой. Но выдумка эта была так умна и забавна, что я его простила.
5: Разве вы бьете своих детей, моя милая?
6: Ах, ма бон тант, я знаю, какого вы мнения на этот счет. Но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я не думала... Сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх, не так ли? А чего дети боятся больше, чем розги? Как ни говорите, а мальчик до 12 и даже до 14 лет все еще ребенок. Вот девочка другое дело.
5: Да, это прекрасно, моя милая. Это очень хорошо. Только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?
6: Но...
5: Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.
6: Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми.
4: Поцелуйте руку княгини.
6: Прошу любить старую тетку, хотя я вам и дальняя. Но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства.
5: Эй, моя милая, разве нынче считается такое родство?
4: Это Володя старший. Он у меня будет светский молодой человек. А этот с вихрами

0: Женька, поэт.
1: Что ему сдались мои вихры? Разве нет другого разговора?
2: Очень-очень рада. Надеюсь, их ждет счастливая будущность.
3: Смутившись, я отошел в угол. Я имел самые странные понятия о красоте. Даже Карл Иванович я считал первым красавцем в мире. Но очень хорошо знал, что я нехорош собой. И в этом нисколько не ошибался. Поэтому каждое упоминание моей наружности больно оскорбляло меня.
1: Разве может быть счастливым человек с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как у меня? Господи, сделай чудо! Преврати меня в красавца! Я все-все, что имею в настоящем, и все, что могу иметь в будущем, я все готов отдать за красивое лицо.
3: Когда княгиня выслушала мои стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлениями приезжало так много в тот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей.
4: Князь Иван Иванович!
5: Князь! Ну, проси же скорее.
6: Бонжур, шер кузин. Ваши ручки.
3: Князю было лет 70. Он был высокого роста, спокойным и открытым выражением лица, которое сохранило еще черты замечательной красоты. Я не мог наглядеться на этого человека. Уважение, которое все ему оказывали, военный мундир с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, все это внушило мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Уже мало оставалось для князя таких людей, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет. Поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с бабушкой. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе.
6: Почем знать, на кузин? Может, это будет другой Державин? А чего же наша милая Наталья Николаевна не приехала?
5: Ах, мушер... Дочь моя верно бы приехала, если бы была свободна делать то, что хочет. Она пишет, будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год. И пишет. Вот, я сейчас зачитаю. Ее письмо всегда при мне. Притом, мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мной. Это, конечно, правильно. Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету. А то какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро 13 лет, а другому 11. Вы заметили, мой кузен? Они здесь совершенно как дикие. В комнату войти не умеют.
6: Я, однако, не понимаю, отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние.
5: Ах, муше.
6: А Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время оно игрывали на театре, я знаю, как свои 5 пальцев. Чудесное имение. И всегда должно приносить прекрасный доход.
5: Я вам скажу, как истинному другу. Мне кажется, все это отговорки. Для того только, чтобы ему жить здесь одному. Шляться по клубам, по обедам, и бог знает, что делать. А она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта. Она ему во всем верит. Он убедил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей, одной с глупой гувернанткой, оставаться в деревне. Она поверила. Скажи он ей, что детей нужно сечь, так же, как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется, бы согласилась. Да, мой друг, я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе, я очень хорошо знаю это. Она не может быть с ним счастлива. И помяните мое слово, если он не...
6: Мабон ами, я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее. Вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я его давно знаю. И знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа. А главное, за благороднейшего человека.
3: Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты. В окно я увидел трех мальчиков, которые, следуя за молодым гувернером Щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.
0: Володя! Володя! Иди скорее, Ивины!
7: Ты меня напугал. Ивины?
0: Угу.
7: Прекрасно!
3: Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет. Вскоре после нашего приезда в Москву мы познакомились и сошлись с ними. Из них особенно нравился мне второй Ивин – Сережа. Это был смуглый курчавый мальчик со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда, и одно время все силы души моей были сосредоточены в одном желании – видеть его. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною. Но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которая так и умерла, не излившись и не найдя сочувствия. Обменявшись приветствиями, мы пошли в палисадник играть в разбойники. Было очень весело. Но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник. Погнавшись за проезжающими, которых представляли Володя и старший Ивин, он споткнулся и на всем бегу сильно ударился коленом о дерево.
0: Ай! Ты ушибся, Сережа. Надо скорее потереть ушибленное место. Давай я.
8: Ну что это? После этого и игры никакой нет. Ты кем должен быть сейчас?
0: Жандармом.
8: Вот и будь им. Ты должен ловить меня, а не жалеть. Давай лови. А этим временем все-таки поймай их. Эй, берегись!
0: Поймаю.
1: Вот это герой. Настоящий герой. Ему ведь очень больно. Он не только не заплакал, но и вида не показал. Ни на минуту не забыл игры.
8: Давай прячься, быстрей!
7: Николенька, иди сюда.
0: Я вас всех догоню.
3: Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Граб, Сережа имел случай еще более пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера. Иленька Граб был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда. Был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом часто присылать к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Граб был мальчик лет 13, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у него в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик. Тогда же он казался мне таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.
8: ну все! В разбойники мы наигрались! Что теперь?
7: А пойдемте к нам наверх, показывать разные гимнастические штуки. Помните, как в прошлый раз?
0: Правильно! Бежим! Сюда!
7: Устранись!
9: Ух, тише вы куда несетесь! С ног ведь собьете!
7: Сюда! Смотрите!
0: Ух ты, лихо!
8: Здорово! А теперь пусть Иленька!
0: Что?
8: Сделайте, как Володя!
0: Ну что вы, я так никогда не смогу!
8: Это почему?
0: У меня силы не хватит!
8: Силы? Ну ладно! Так, так, так!
3: Сережа был удивительно мил! Он снял курточку, лицо и глаза его разгорелись. Он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости. Перепрыгивал через три стула, поставленные рядом. Через всю комнату перекатывался колесом. Становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты. И при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этого он вдруг совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке.
8: Попробуйте сделать то же самое. Право, это не трудно.
0: Простите, но этого сделать я никак не могу.
8: Да что ж в самом деле? Отчего? Тут сила не нужна.
0: Ну, не могу и все.
8: Поглядите, девочка какая. Нет, надо непременно, чтобы он встал на голову. Давайте руку, я помогу.
0: Пожалуйста, не надо.
7: Непременно, непременно надо.
0: Не бойтесь, мы поможем, ну же. Пустите меня, я сам. Не тяните так, курточку разорвете.
7: Ничего, новую сошьют.
3: Володя и старший Ивин нагнули Иленьке голову и поставили ее на лексиконы. Я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху. Младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища. Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа.
1: Да так ли это в самом деле смешно и весело? Он еле дышит.
8: Вот теперь молодец. Хвалю. Да что вы все ногами дрыгаете? Разве так уж неудобно быть вниз головой?
0: Пустите! Да пустите же! Ай!
7: Что ты наделал? Ты попал Сереже прямо в глаз. Каблуком.
0: Я не хотел. Это случайно.
7: Бросай его, ребята.
0: За что вы меня тираните? Чем я обидел вас?
8: Вот баба Нюня! С ним пошутить нельзя! Ну, полно, вставайте!
0: Я вам сказал, что ты негодный мальчишка!
8: Каблуками бить? Да еще браниться? Дайте ко мне лексикон! Так, ну, держись! Вот тебе! Вот тебе! Получай! Бросим его, или он шуток не понимает! Пойдем вниз!
1: Бедный, он так плачет, что кажется, сейчас умрет от конвульсий.
0: Сергей, зачем ты это сделал?
8: А тебе что, жалко его стало? Вот хорошо. Я-то не заплакал, небось, сегодня, когда разбил себе ногу почти до кости.
1: Да, это правда. Да, да, Иленька просто плакса. А вот Сережа так это молодец. Что за молодец?
3: Я не понимал тогда, что бедняжка Граб плакал верно не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины все согласились ненавидеть и гнать его. Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда голчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа? Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом. Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний. Вечером того же дня, в честь бабушкиных именин, вновь ожидались гости.
1: А большой праздник намечается. Вон как хлопочет в буфете. Да и недаром же князь Иван Иванович прислал свою музыку. И это яркое освещение. Всем давно знакомым предметом гостиной и зале. Оно придает какой-то новый торжественный вид. И именно тоже опять приедут. Уже вот-вот. Они обещали пораньше.
3: При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу напротив давно знакомая лавочка с фонарем, наискось большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы какой-нибудь Ванька с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой. Но вот к крыльцу подъехала карета.
1: В полной уверенности, что это Ивины, я побежал встречать их в переднюю. Но вместо Ивиных, за ливрейной рукой отворившей дверь, показались две особы женского пола. Одна большая, в синем салопе с собольем воротником, другая маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие никакого внимания, маленькая молча подошла к большой, и та размотала на ней платок, расстегнула салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная девочка лет 12 в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой ее шейке была повязана черная бархатная ленточка, а личико ее обрамляли темно-русые кудри, которые спереди так шли к нему, а сзади голым плечиком, что никому, даже самому Карлу Ивановичу, я не поверил бы, что они вьются так от того, что с утра были завернуты в кусочки московских ведомостей и что их прижигали горячими железными щипцами. Кажется, она так и родилась с этой курчавой головкой. Я опередил их и незаметно прошмыгнул в зал, прохаживаясь там взад и вперед и притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о приезде гостей.
10: Куда теперь, маман?
11: Бабушка в гостиной.
12: Благодарим, молодой человек. Пойдем, Соня.
1: Соня, а какое симпатичное лицо у этой женщины. И как оно походит на лицо ее дочери.
3: Бабушка, казалось, была очень рада видеть госпожу Валахину и Сонечку. Последнюю она подозвала ближе к себе, пристально всматриваясь в ее лицо, и поправила на голове ее одну буклю, которая спадала на лоб.
13: Quel charmant enfant. Очаровательный ребенок. Надеюсь, ты не будешь скучать в меня, мой дружок. Прошу веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера.
3: Бабушка дотронулась до меня рукой. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться.
14: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев, Николай Иртеньев в детстве, Татьяна Веселкина, бабушка Людмила Максакова, отец Сергей Колесников, Корнакова Елена Коренева, князь Иван Иванович Борис Романов, Володя Кирилл Продоляченко, Сережа Ивин Валера Шумский, брат Сережи Ваня Вигелянский. Иленька Граб, Ваня Непомнящий. Валахина, Ольга Левитина. Соня, Настя Веселкина. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Антона фон Веберна, Иоганна Себастьяна Баха, Василия Калинникова. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди.
1: От первого лица с Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Человек и природа. Борьба или попытка согласия. Необъятнейшая, я бы сказала, тема. Всего 21 минута эфира, но мы все-таки попробуем в этой громадной теме разобраться с помощью нашей гостьи. Я очень рада вам представить Ольгу Золину, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Московского физико-технического института. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна.
3: Здравствуйте.
2: Ну, поговорим мы с вами. Кто же, в конце концов, царь? Человек или природа все-таки главная в этом дуэте? Кто учился в советской школе, тот, по-моему, навеки запомнил слова великого садовода Ивана Мичурина: «Мы не будем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». То есть перед, ну, по крайней мере, советским обществом была поставлена задача, скажем так, силой взять эти самые милости у природы. Теперь ситуация другая. А именно какая? Тут, значит, масса возникла новых проблем, глобальное потепление, существует ли оно, индустриальная деятельность человека, политическая составляющая, значит, движение зеленых, зеленая энергетика безопасная. Оказывается, самая безопасная энергетика, как считают атомщики, это атомная. А вот зеленые говорят, что это вообще гибельная штука. Ветряки губят популяции птиц, а их эти лопасти, они не утилизируются десятилетиями. Солнечные батареи тоже, там проблемы с утилизацией. Нефть и газ загрязняют окружающую среду. Делать-то что, в конце концов? Если оно это пресловутое глобальное потепление. Вот, например, мы знаем, у нас есть гениальный наблюдатель окружающей среды Александр Сергеевич Пушкин, который писал, что октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей, дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. А у нас, например, и о замерзании прудов речи нет. Как это все? Ольга Геннадьевна, отвечайте.
3: Давайте сначала с царей начнем, да? Значит, царь природы или не царь природы? Ну, царь – это вообще так, в общем понимании, тот, кто может менять что-то по своей воле. И в этом смысле человек, конечно, безусловно, 100% не царь, хотя бы исходя из того, что мы очень сильно разных весовых категориях находимся с Солнцем, которое является основным источником энергии и движущей силой всех, ну, в частности, климатических процессов и многих других. Солнце излучает примерно 10 в 24 степени джоулей в год, а человек производит, по некоторым оценкам, это 10 в 19, ну, вот сейчас есть оценки 10 в 20 степени джоулей в год, то есть это 4 порядка. На 4 порядка мы более слабые в энергетическом смысле, чем Солнце. И поэтому, конечно, по своей воле менять, мы говорим о климате, мы не можем. Мы не в состоянии этого делать, но при этом мы можем воздействовать на климат, что мы, в общем-то, сейчас активно очень и делаем. Но воздействие – это не значит, что мы можем им управлять. И воздействуем мы очень активно на климат, причем последствия этого воздействия даже, наверное, мы и не ожидали, и никто, естественно, об этом не думал. Мы жили, как жили, вырабатывали энергию, развивались, строили всякие фабрики, заводы, улучшали свою жизнь, и совершенно никто, естественно, не думал о том, что при этом что-то выбрасывается в атмосферу, что потом даст вот такие вот последствия. И здесь, кстати, да, не отходя от этой темы, если бы мы были такими царями, мы могли бы воздействовать и в обратную сторону. Воздействовать в обратную сторону – это значит сократить эти выбросы, да, которые мы наделали. А вот здесь уже всем нужно объединиться, всем нужно быть вместе, и всем коллективно нужно это сокращать, что мы не делаем. Поэтому мы не цари природы, не цари климата, по крайней мере, это точно. Теперь насчет Пушкина. То, что вы говорите, это не климат, это погода. Это разные вещи. То есть, ну, это не разные, это не совсем там глобально разные вещи, но это работает немножко по-разному. То есть, если мы достаточно в возрасте, чтобы иметь там воспоминания 30 и более лет, то наверняка мы вспомним какой-то необычно холодный там июнь, да, или там необычно теплую зиму. Если мы там послушаем наших бабушек, дедушек, пап и мам, они наверняка вспомнят там не раз снег в мае или что-то вот такое вот необычное. Это погода, это проявление такой внутренней работы системы, которая совершенно, в общем-то, не очень сильно зависит от человека. Это то, как работает вот эта одна из самых сложных вообще в мире систем, климатическая система. Допустим, если у нас ужасно холодный июль и ужасно теплый январь, то этот ужасно теплый январь все равно будет холоднее, чем ужасно холодный июль. Вот это климат, потому что вот здесь вот по-любому не будет июль, по крайней мере, для нашей, да, зоны климатической, холоднее января, потому что это уже солнце. То есть при данном положении Земли относительно солнца и вращении орбиты, на которой находится Земля по отношению к солнцу, этого не произойдет. И вот это климат. Поэтому вот все эти, что называется, капризы погоды и вот все вот эти вот проявления странностей, это внутренняя работа, работа системы. Но при этом вот этих вот проявлений странностей статистически становится все больше и больше в последнее время. А это уже проявление глобального потепления. Вот здесь уже сейчас о климате. И о том, есть оно или нет, оно есть. Оно есть, это доказано. Это доказано многочисленными разнообразными измерениями. Самых разных видов, скажем так, приборов, самых разных элементов, глобальное потепление есть. Температура растет, несмотря на вот эти вот отклонения, которые вполне законные и могут быть, что-то похолоднее, что-то потеплее, но в целом, если мы берем осреднение за достаточно большое количество лет, мы видим рост температуры. И есть последствия этого глобального потепления, вот, которые нас волнуют, конечно, больше всего, и мы их ощущаем уже сейчас. Первое и такое наиболее неотвратимое и неприятное – это, конечно, рост уровня мирового океана. Он растет за счет того, что тают ледники, и он растет за счет того, что происходит термическое расширение океана. Он нагревается, он очень сильно аккумулирует вот это избыточное тепло, и, как всякое нагретое тело, значит, он расширяется. И это неотвратимый процесс, который уже, вот, к сожалению, не остановить никакими действиями. И это очень печально для большого количества очень прекрасных городов и мест, которых, в общем-то, уже не спасти. И второе проявление – это, конечно, экстремальные события. Это рост их частоты и интенсивности. Мы это ощущаем и по сильным ливням, и по наводнениям, и по засухам, и волнам жары. И по вот этой необычной погоде – это тоже проявление экстремальных событий. И вот это вот, собственно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, и что нам не очень сильно уже нравится.
2: Какое страшноватое слово «неотвратимый». И вот это вот то, что ожидает некоторые прекрасные места. И действительно, а как, если вот это вот неотвратимо нагревается, а охладить-то как мировой океан? Это же невозможно себе представить, чтобы какие-нибудь летательные аппараты, размахивая там своими приспособлениями, носились над гладью мирового океана и, значит, пытались охладить воды мирового океана. Это ведь влияет, наверное...
3: Нет, это не так, конечно, работает. Здесь, значит, идея в том, что у нас есть три состояния воды, да? Это газ, жидкость и твердое тело. Газ – это наша атмосфера. То есть газ – это такое наиболее подвижное, наиболее быстрое состояние воды. И поэтому атмосфера очень относительно быстро реагирует на вот все эти внешние воздействия. И также относительно быстро может прийти в прежнее состояние, да, до воздействия. То есть это десятки лет. То есть это там 10 в первой степени лет. У нас следующее состояние – это жидкость. Это наш океан. А океан – тысячу раз более плотный, да, более тяжелый, чем атмосфера, он более медлительный, он более теплоемкий, он дольше реагирует на сигнал, то есть его, чтобы разогнать, нужно намного больше времени. И, соответственно, он более долгое количество времени приходит опять вот в это состояние перед воздействием. И это уже сотни лет. То есть, когда мы говорим невозвратное, мы говорим о сотнях лет. Ну, то есть, что очень много. И третье, что у нас есть, это твердое тело. Да, это лед, замерзшая вода, который наиболее инерционен. Вот его, чтобы разогнать, чтобы он пошел изменяться, ну, соответственно, таять, да, в этих условиях, нужно еще дольше лет, и ему, чтобы вернуться в прежнее состояние, уже нужно 10 в третьей степени лет, то есть это 1000 лет. То есть вот, вот так понимание масштабов. И поэтому мы говорим о том, что это уже невозвратно, потому что оно там может вернуться. Но еще и никто ничего не уменьшает, понимаете? Мы могли бы что-то говорить, если бы что-то уменьшалось. Тогда, да, там атмосфере, ну, 30 лет океану, там, ну, 200, там, 300 лет, ну, ледникам, там, несколько тысяч. Но ничего же не уменьшается при этом.
2: Вот интересно, ведь потепление Мирового океана, ну, увеличение его температур, это же влияет и на его, как бы скажем, население, да? Вот этот год, например, был каким-то годом скопления медуз огромного в самых разных местах. По-моему, был такой случай во Франции, когда медузы помешали работе атомной электростанции. Скопление медуз помешало работе, слава богу, там не критично, но тем не менее. Так что это все чревато, конечно, всевозможными последствиями.
3: Потепление. И еще второй есть момент, который очень сильно влияет на живность, это закисление океана. Потому что океан – это наиболее мощный сток вот этого углекислого газа избыточного. Он поглощает в себя этот газ, собственно, это природный механизм изымания из атмосферы лишнего СО2, это океан, и он его поглощает, и он там никуда не девается, и СО2, да, кислород, то есть закисление, то есть происходит еще и закисление океана, его pH меняется, что тоже, соответственно, вместе с температурой влияет на всю эту живность, которая, ну, не привыкла к таким условиям.
2: Вот вы сказали о каких-то вот таких экстремальных вариантах, как там ливни, засухи, землетрясение, наверное, да, цунами, извержение вулканов. Предсказать эти явления сложно. Можно, зная, что вот это там, допустим, такая территория сейсмоопасная, можно принимать усилия какие-то, там, строительство определенным образом организовать. Домашние животные предсказывают своим поведением, ну, это такое, на бытовом, что ли, уровне. А вулкан молчит 300 лет, потом вдруг как пошел, и кругом все черной пылью засыпано, и пожары, и все такое прочее. Тут тоже природа сильнее человека получается.
3: Да, абсолютно. Вот вы правильно все сказали. Землетрясение сюда не очень относится, потому что то, что влияет на климат, должно что-то выбросить куда-то, да, там, в атмосферу или в океан. То есть должно быть какое-то воздействие. Землетрясение, но если там нет разломов, оттуда ничего не пошло ужасного, ну, как бы это просто большое бедствие, но не в плане климата. А вот вулканы, да, вулканы – это очень серьезная проблема для климата, во-первых, потому что, ну, вот мы не можем пока предсказывать с достаточной заблаговременностью, чтобы учитывать вот эти вот взрывы вулканов, их извержения. И в климатических сценариях, то есть когда работают наши климатические модели на будущее, вулканы, ну вот в зависимости от модели, учитывают либо средний фон, что не очень хорошо, потому что вулкан – это такое сиюминутное, да, воздействие, да, либо они вообще не учитываются, то есть мы не можем там заблаговременностью 5, 10 лет, 50 лет предсказать, что взорвутся вулканы. При этом вулканы, они активно воздействуют на климат, и в зависимости от того, что они выбросят, они выбрасывают, естественно, пепел, да, вулканический пепел, они выбрасывают часто сульфатный аэрозоль, СО2, и, допустим, вот вулкан Тонга в 22-м году, он выбросил вообще воду. H2O – это подводный вулкан. И вулканы, они охлаждают, конечно, климат. Это вот такой на пальцах эффект, что просто меньше приходит солнечного излучения. Потому что получается как такая оболочка, да, вот из того, что выкинул вулкан, меньше доходит. И вот где-то в течение года-двух действительно глобальная температура, она становится пониже. Допустим, взрыв какого-нибудь супервулкана, мы не знаем, будет это или нет, И когда это будет, если это будет, он может вообще изменить просто весь наш климат достаточно быстро. И вот все наши прогнозы, расчеты, они просто будут ни к чему, потому что все будет по-другому. Такие события, они называются события малой вероятности, но большого воздействия. К ним относятся, например, там, столкновение с метеоритами, с кометами. То есть то, что мы не можем предсказать, да, что мы не знаем, будет это или нет, но если это случится, то, да, всем мало не покажется. И этому сейчас уделяется, кстати, очень большое внимание. Вот в учете МГЭИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН, там будет специальная глава, посвященная вот как раз таким событиям и их последствиям.
2: Кстати, да, несколько раз моими собеседниками были ученые, которые занимаются проблемами приближения или отклонения орбит астероидов от планеты нашей, чтобы, ну, как бы есть вероятность столкновения, но вот чтобы она становилась меньше, есть теории вот отклонения их орбит, этих астероидов. Потом оказывается в теле этих камней, скажем так, по-простому, оказывается, залежи огромные редкоземельных металлов, золота, и средства, которые тратятся на изучение всего этого дела, огромные, но если извлечь все это, все окупается многократно. Я хотела тоже задать такой, может быть, не совсем умный вопрос. Значит, вот есть зеленые как общественное движение, есть политики, которые себя так называют. А вот те, кто не разделяют этих взглядов, они какие? Черные, коричневые, синие, какие они?
3: А, я не люблю такие вопросы, но вам я отвечу.
2: Так, я свой вопрос отзываю.
3: Я отвечу на него, потому что об этом важно говорить. Сейчас действительно существует очень много всего, где присутствует слово «климат». Но, к сожалению, вот это все, оно не имеет отношения к климату вообще никакого. Почему-то, прикрываясь климатом, совершается очень много разнообразных там политическо-экономическо-финансовых действий. Люди хорошие же, они думают не только вот о себе, потому что то, что вот эти климатические изменения, это именно наши дети, внуки, правнуки и так далее. Это же не происходит сиюминутно. И вот эти вот лучшие чувства людей, к сожалению, в общем-то, эксплуатируются. Потому что если людям, допустим, говорят, мы вводим новый налог, все говорят, на климат. А, ну да, это для детей вводите, да. А потом, когда дом кого-нибудь смывает какие-нибудь наводнения, он говорит, как же так? Я оплатил налог, я тут не летал на самолетах, а ездил на велосипеде и покупал только вот эти ваши продукты.
2: Экологически чистые, да?
3: Нет, даже не экологически чистые, а сейчас еще производится с низкими выбросами. То есть на производство этого продукта было выброшено очень мало СО2, поэтому мы поднимем его цену там в 10 раз. Как же тут, что же вы тут вообще делаете? И почему вот я все-таки говорю об этом? Потому что, к сожалению, здесь дискредитируют ученых. Говорят, ну опять ваши ученые тут что-то нам такое сделали. Поэтому что это не имеет отношения к климату, к вот этим процессам, скажем так, уменьшения выбросов и какой-то попытки урегулировать. Выбросы растут. И вот это абсолютный факт, это очень точные измерения, которые проводятся на референтных станциях, которые расположены одна Мауна-Лоа, это Гавайи, где ничего не выбрасывается, другая это Бароя, это Аляска. И там стоят очень точные аппаратуры, и там очень точно измеряется газовый состав атмосферы. И выбросы не просто растут, СО2, например, они растут с увеличением роста выбросов. Допустим, вот сейчас, по-моему, концентрация 427, но нужно подождать, когда будут данные за сентябрь. Потому что сентябрь – это самая низкая концентрация СО2 из-за растительности. И если там с 20, по-моему, 1 по 22 там был плюс 2 частиц на миллион в год прирост СО2, то сейчас плюс 3. То есть еще и увеличивается вот как бы объем этих выбросов. Поэтому вот все это зеленое – это не про климат, это вот про что-то другое.
2: Все-таки роль научного сообщества в попытке, ну, не остановить, ну, или, по крайней мере, понять какие-то вещи, сколь она велика, и не нужно ли, махнув на всю рукой, сказать, ну, раз это неотвратимо, давайте не будем этим заниматься, займемся чем-нибудь другим.
3: Я считаю, по крайней мере, что не нужно. Роль научного сообщества, роль ученых – это понять, как это происходит. Это дать наиболее точный возможный прогноз того, как это будет происходить в будущем, с тем, чтобы наиболее эффективно к этому подготовиться, и объяснить и донести до людей, принимающих решения, важность того, что происходит, и варианты действий, да, которые вот с понятными просчитанными последствиями можно предоставить. Потому что вот дальнейшие, именно вот все эти сокращения газов и так далее, вот это уже, к сожалению, не ученые. Ученые только могут сказать, что будет, если сократить газы таким образом, выбросы, да, там, если их не сократить и так далее, сказать, вот будет ожидать вот это. А вот сами действия, это вот уже, к сожалению, не во власти ученых. Но дать грамотную, профессиональную оценку и понять процессы, и понять главное последствия, это, конечно, роль ученых. И донести это, вот постараться донести до тех, кто реально может осуществлять действия.
2: Спасибо. Напоминаю, что мы сегодня в программе «От первого лица» беседовали с Ольгой Золиной, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Московского физико-технического института. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
1: От первого лица с Натальей Бехтиной.
0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
8: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
9: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
10: Ходить на спектакль.
1: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
13: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
14: И можем, и нет.
15: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит существенный вклад в рост организации, заявил Владимир Путин. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации. И прокуратура Архангельской области проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели и заявил, что современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований. За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%. Россия укрепила национальный суверенитет, развивает связи с надежными партнерами и открыта для работы со всем миром, внося вклад в обеспечение мировой, энергетической и продовольственной безопасности. Президент России подчеркнул, что даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и успешно их решать.
2: В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами. Всего за 4 года география нашей внешней торговли кардинально изменилась. В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие 3 года экономические темпы в России превышали среднемировые. С 23 по 25 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%. Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС. Все это еще раз доказывает, даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно.
1: Между тем, на встрече с главой нового банка развития БРИКС Дилмой Роусов Владимир Путин отметил, что организация действует энергично и вносит существенный вклад в рост.
3: Уважаемый господин Роусов, очень рад вас видеть на этот раз вот здесь, в Индии. Мы с вами не так давно виделись в Москве и обсуждали вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет свою деятельность. И мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время. Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников. А программы были бы шире, охватывали большее количество секторов экономики в странах-участницах БРИКС. Вы знаете и о наших предложениях, связанных с созданием новых платформ, в том числе инвестиционного характера платформ, электронных, для того, чтобы расширить возможности банка и сделать их более, эти возможности, универсальными, чтобы банк вместе с участниками, акционерами банка добивался еще больших результатов. Ну, хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу и выразить надежду на то, что все наши договоренности не только будут исполняться, но и что мы, работая с нашими партнерами в странах, участницах банка, будем находить новые и новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Дели. И уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству. Спасибо большое.
1: Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, заявили в Минобороны. Средства ПВО в течение недели сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 2 управляемые ракеты «Нептун», более 5500 беспилотников ВСУ. Российские военнослужащие в течение недели нанесли массированные и 6 групповых ударов по Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры и объекты ТЭК. Банк России в первый раз с июня прошлого года решил не снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. Регулятор указал, что ценовое давление в последние месяцы усилилось. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Семеро пострадавших в аварии с микроавтобусом доставлены в больницу Архангельской. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Прокуратура региона проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек. Об этом заявили в ведомстве. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне, говорят в МВД. Трагедия произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и легковая машина, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по региону. Утверждение о том, что Россия якобы находится на пороге мобилизации, это вранье и провокация. Никакой необходимости в мобилизации нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
4: У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться, потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%. Вот. Но для того, чтобы эту картинку поменять, они разгоняют вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного Главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, но особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему руководства страны не существует.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости. На 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались благодаря мячу Мартина Крамарича. Ну и за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 встреч и занимают 9-е место в турнирной таблице. 4 российских клуба получат места в Еврокубке в сезоне 27-28 годов в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа в Еврокубки, чемпион России текущего сезона может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка страны. Это первый квалификационный раунд Лиги Европы, а клубы, которые займут второе и третье места, начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги конференции. При этом отмечает УЕФА, что российские клубы по-прежнему отстранены. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате «Лада» крупно проиграла «Торпедо» 2-7. Россияне Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, получили приглашение от финской стороны принять участие в этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Хельсинки с 20

0: прогнозе на 12 сентября в Челябинске будет плюс 16, в Сатке около 13 тепла, в этих городах пройдут дожди, в Хабаровске плюс 21 без осадков. В Петропавловске и Камчатском около 16 градусов, пройдут кратковременные дожди, в Омске плюс 31 и без осадков. В Сыктывкаре плюс 17, пройдут небольшие дожди, в Самаре около 19 тепла без осадков. В Петербурге в субботу пройдут кратковременные дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 16. В Москве завтра без осадков, ночью 9-11, тепла, днем плюс 18. В эти минуты в российской столице плюс 12, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 253.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о нашем, о насущном. Вот и промчалось на сверхзвуковой скорости лето. Пришел сентябрь, и все новостные ленты заполнены двумя основными событиями – школа и грибы. О начале нового учебного года мы совсем недавно, накануне старта школьного сезона, говорили и, конечно же, продолжим это делать в самом ближайшем обозримом будущем. Но сегодня о грибах. По официальной статистике, хождение по грибы признано в нашей стране национальным хобби. Грибниками считается практически половина населения. По любви к грибам с нами сравниться смогут разве что китайцы. Но, правда, те не любители ходить по лесам и собирать их, а лидируют в сфере культивируемых грибов. В то время как в прочем мире, помимо нас, грибы сегодня почти нигде не собирают. И в Америке, и в Европе на грибников смотрят как на странных людей и скорее воспринимают их как маргинальных охотников за галлюциногенами. Более того, наши самые излюбленные виды грибочков – итальянцы, французы, швейцарцы и немцы – считают ядовитыми. Подробнее об этом мы еще расскажем в предстоящей программе. Не исключено, что из-за сыроежек и появилась известная поговорка про то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Но факт есть факт. В России к грибам особенное отношение. Что и неудивительно, в наших суровых краях и непростых климатических условиях, где по большей части дожди, холод да снег, губительные для многих видов живого, грибы стали отличным подспорьем для выживания. Они питательны, в них много белка, медленных углеводов, нет жиров, зато есть отличный состав нутриентов, и они могут заменить мясо не только в пору голода, но и во время поста, что для нашей культурно-исторической составляющей немаловажно. Поэтому грибы у нас издревле солили, сушили, жарили, томили, парили, запекали, мариновали, морозили, консервировали. И ходили по грибы в лес не только с лукошками, а ездили на телегах. Совсем недавно мы в этой программе говорили о русской кухне и об огромном количестве грибных блюд, от наваристых супов до грибных растягаев и кундюмов, подобие пельменей с грибной начинкой. А хитрые хозяйки даже использовали гриб-навозник для того, чтобы истребить у мужей тягу к пьянству. Поздние исследования выявили, что он, оказывается, вызывает отравление у человека, который употреблял алкоголь, в то время как трезвеннику свои ядовитые качества не применял. Интересно, что к грибам в народе было особое отношение, балансирующее на очень странной грани почтения и презрения. С одной стороны, это была благословенная пища, с другой их ассоциировали с гениталиями и испражнениями животных, о чем мы подробнее еще расскажем во второй части этой программы. Однако ж переместимся из былинных времен, когда грибы с горохом воевали в день сегодняшний. В разгар сезона тихой охоты не лишним будет узнать о том, что с 1 сентября за сбор некоторых видов грибов полагается многотысячный штраф. И речь не только о какой-то там грибной экзотике. В стоп-листе и сыроежки, и боровики, ну а подробности в нашей первой информационной справке.
1: Назвался груздем? Полезай в кузов. В Подмосковье 1 сентября 2026 года вступил в силу закон о штрафах за сбор, заготовку и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Физическому лицу нарушение обойдется в

0: сумму до 3000 рублей. Должностных лиц оштрафуют до 30. Компании и организации до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличатся приблизительно вдвое. Многие охраняемые грибы очень похожи на привычные виды. Боровики, подберезовики и сыроежки, а даже носят похожие названия. Боровик укореняющийся, подберезовик разноцветный, грусть лиловеющий, сыроежки золотистая, разнолистная и зеленоватая. Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов предупредил, что грибникам нужно быть предельно внимательными, чтобы случайно не срезать краснокнижный гриб, тем более что многие охраняемые виды относятся к условно съедобным или вовсе несъедобным. В министерстве советуют грибникам заранее изучить перечень охраняемых видов, чтобы не нарушить закон во время тихой охоты. Впрочем, с 1 сентября 2027 года у россиян появится возможность оформить разрешение на сбор редких грибов из Красной книги для научных и музейных целей через портал госуслуг. Срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения составит 15 рабочих дней с момента подачи заявления и сопутствующих документов. На сегодняшний день в Подмосковье растет 26 видов грибов, которые занесены в Красную книгу региона. Среди них саркосома шаровидная, трутовик овечий и разветвленный, грибная капуста, каштановый гриб, полубелый гриб, подосиновик пестрый, говорушка подогнутая, грусть золотисто-желтый, лиловеющий, ежовик коралловидный. В эфире Максимова.
1: Была у меня мысль для обсуждения вот этой вот новости пригласить в программу юриста, потому что мне с большим трудом представляется, а как можно контролировать сбор краснокнижных дикоросов? Что, поставить на каждую тропинку лесника? Так у нас с лесниками и так в стране огромная напряженка. Ну а если даже предположить, что их у нас много, то что, заставить каждого егеря выучить список этих грибов и как они выглядят? Принимать экзамен с рассказом о том, чем зеленый сыроежка отличается от золотистой? Ну а если верить в то, что у нас в стране каждый второй грибник, то наивно предполагать, что более 70 миллионов граждан сядут и тоже займутся приблизительно тем же самым. Ведь информация о съедобных и несъедобных грибах у нас по большей части практическая и передается из поколения в поколение. Ну, в моей семье, во всяком случае, было именно так. Совместные походы с бабушками и дедушками в лес и железобетонное правило. Если не уверен на 200% в том, что гриб съедобный, не срывай. Так что, возможно, мною в подмосковных лесах было упущено немало ценных трюфелей, которые у нас, кстати, тоже, представьте себе, растут. А если говорить о денежной ценности грибов, то на первом месте прочно утвердился как раз он – трюфель. Во многих странах он признан деликатесом, а стоимость за 100 граммов доходит до 600 евро. А однажды белый трюфель был продан на торгах за 300 тысяч долларов. Этот гриб прячется под землей, и лучшие охотники за ними – свиньи, которых специально натаскивают его искать. Вообще, грибное царство насчитывает более 2 миллионов представителей. И какого только дива там нет. К примеру, гриб плазмодий. Он медленно мигрирует, как улитка, и похож на кусок холодца. А теперь представьте себе студень, который переползает по земле со скоростью 1 сантиметр в час. Или веселки обыкновенные, которые вырастают за 2 минуты аж на сантиметр. В общем, юриста я в программу решила не звать, а пригласить профессионального грибника. Ну а вдруг он нам выдаст грибные места какие-нибудь. С нами Дмитрий Тихомиров, автор YouTube-канала «Охотник до грибов». Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Вот вы профессиональный грибник, а что, существует такая профессия? Про микологов слышали, а грибник считали просто видом хобби и досуга.
2: Ну, знаете, помните в фильме, есть такая профессия «Родину защищать». Точно так же есть профессия и грибы собирать. Конечно, у меня все началось с телевидения, с телеканала «Живая планета» и программы «Царство грибов», которую я вел 25 серий по одной теме. Я думаю, мало кто делал вообще касаемо природных каких-то вещей, а не говоря о такой узкой теме, хотя и широкой для любого россиянина, как любил. Потому что у нас по статистике практически каждый третий человек ходит в лес по грибы. Ну, или когда-то ходил, пусть даже в детстве. Поэтому грибы знакомы всем, особенно лесные. Наши любимые белые, лисички, подберезы, типа подосиновики. Все, что мы так знаем, любим. Но у меня все началось, как я думаю, и у многих, с детства. С первых походов с бабушкой, с дедушкой на даче под Домодедово. И потом как-то я любовь к грибам пронес через всю жизнь и увлекся ими, конечно, более серьезно. Потом началось телевидение, всякие мои проекты, типа «Охотники до грибов» тоже научно-популярные, чтобы людей просвещать. Ну, потом пошли уже и грибные туры. В моменты, когда у меня нет съемок на телевидении, я до сих пор веду там разные программы природные, мотаюсь сейчас по заповедникам. Вот недавно, 2 недели назад, меня под Магаданом, в Магаданском заповеднике, признаться, чуть не съел медведь. Вот за мою жизнь, за мою практику, а я сколько лет мотаюсь по лесам, по тайге, честно сказать, это была самая стрёмная ситуация, я был в полуметре. И, кстати, медведь – это достаточно актуальная штука даже для подмосковных грибников, потому что по статистике даже в Московской области обитает порядка 40, внимание, медведей, в основном на границе со Смоленской и с Тверской области. Вот, кстати, почему я предпочитаю за грибами ходить, и в том числе грибные туры водить с людьми, которые просто хотят познакомиться с лесом, с грибами, привить любовь детей своих грибам во Владимирской области.
1: Ну, откройте нам уже секрет, где искать грибы. Никто же, кроме вас, не расскажет нам про грибные места.
2: Вот только что я вернулся день назад из-под города Гусь Хрустальный. Кстати, выдам одно грибное место – это окрестности города Гусь-Хрустальный. Всего лишь 3 часа езды от Москвы. Там совершенно фантастические сосновые беломошные бары, которые можно найти только в Карелии, в Коме или в моей любимой Архангельской области. Вот эти холмы с белым лишайником, зеленым мхом. И из этого ковра под прямыми корабельными соснами, там абсолютно чистые леса, торчат вот эти вишневые шляпки боровиков. Это просто фантастика. Ради грибов можно и 3 часа проехать. Это, знаете, для грибника это не крюк. И даже 15 часов куда-нибудь до Архангельской области. И вот мои знакомые сейчас поехали в Коми, грибники из Москвы, или в Архангельскую, или в Карелию, где также пошли боровики, потому что все мы, конечно, грибники, ждем встречи с белым грибом. Да и не просто белым грибом, а сосновым белым грибом, который растет только в симбиозе с соснами. Увы, под Москвой его нет. За ним нужно, конечно, поездить. У нас растут другие виды белых грибов, всего 3 вида белых грибов в Подмосковье. Но вот сосновый белый гриб, он такой самый красивый, на мой взгляд, да простят меня другие виды белых, типа белый гриб еловый или белый гриб сетчатый, но сосновый боровик – это просто как с картинки. И вот за такими грибами я и сейчас собираюсь через день буквально поехать во Владимирскую область, под Покров, под город Гусь Хрустальный. Кстати, могу выдать еще один секрет, как понять, где грибы искать, вообще где грибные места. Это самая главная проблема, я думаю, для любого грибника, и самый главный вопрос, потому что место и время необходимо для грибов, иначе просто вы выйдете из леса с пустой корзинкой. На самом деле все очень просто. Хоть принято, что опытные грибники скрывают грибные места, я часто открыт и на самом деле не скрываю особо. Во-первых, куча групп в соцсетях, где люди, в отличие, кстати, от московских групп, где часто скрывают, где какие грибы нашли. Региональные группы, владимирские, любые другие соседние с Московской области, обычно открыты, даже пишут названия поселков. Можно найти эти группы в соцсетях. Плюс доски бесплатных объявлений. И, конечно, самое известное в стране. Доска, забиваем белые грибы, смотрим, где продают грибы. И, значит, понимаем, там точно грибы пошли. И потом открываем спутниковые карты. Яндекс, Google, неважно какие. Сосновые беломошные бары прекрасно видны со спутника благодаря темной хвои сосен и вот таким белесым проплешинам, где растет лишайник. Откройте карту Гусь-Хрустального, вы сразу увидите эти сосновые бары, значит, можно понять, что там пошли боровики. А если говорить про актуальные новости, то вообще этот сезон был достаточно плохой в плане грибов. не было традиционных волн грибов. Колосовики, июльские, белые грибы еловые практически никому не повезло, в том числе, признаться, и мне. Но вся надежда на осень, на сентябрь, потому что грибы уже начались. Есть такой термин среди грибников. ТВП – температурно-влажностная провокация. На самом деле, чтобы грибница выросла в плодовые тела, нужно первым делом необходимы осадки, то есть мощные дожди. Вот, кстати, они только что прошли над нашим московским регионом. Наконец-то, потому что лето было очень сухое и жаркое. И понижение температуры, контраст температуры и ночные заморозки также уже были, в том числе и во Владимирской области. Я вот в эту субботу проснулся прям при 0 градусах, даже было прохладнее. Брусника, увы, померзла, хотя брусники тоже в этом году много. Но для грибов это то, что надо. Вот этот контраст температур. Даже во Владимирской области, в моих любимых балах, до сих пор не было волны белых грибов. Поэтому и местные все надеются на сентябрь. Наконец-то грибной комарик сдохнет. Это наш самый главный враг, который откладывает свои личинки и потом... Грибы все червивые. Даже сейчас я вот нашел там несколько десятков боровиков. Даже 5-сантиметровые, которые буквально 2-3 дня, тоже, к сожалению, вот просто вообще в хлам червивые. Надеюсь, ночные заморозки убьют грибного комарика. Гриб будет чистый, хрустящий. И я думаю, в течение недели белые грибы точно пойдут. А за ними и подосиновики, и подберезовики, кстати. А опята вот буквально на днях, вот в эти дни, наконец-то осенние опята также начали идти под Москвой. Волна осенних опят очень быстротечна. Многие грибники их любят, потому что что может быть вкуснее, чем маринованный, маленький и такой идеальный осенний опенок. Сейчас приходят новости со всех групп грибников, червив пасан, от Орехово-Зуево, чехов. Вот в таких буреломных лесах, где, увы, бесполезно искать белые грибы, там как раз нужно искать осенние опята. В Лосином острове, даже практически в черте Москвы, ну, если подальше отойти от МКАДа, чтобы гриб все-таки был более-менее экологически чистый, а известно, что грибница как губка впитывает все вредное из земли, из воздуха, соли тяжелых металлов и все такое, там тоже много бурелома, а это любимое место для осенних опят. Увы, волна осенних опят достаточно быстротечна, неделя, они перерастут, закончатся, поэтому сейчас надо спешить за осенними опятами, пока они не прошли, и также надеяться и ждать, что пойдут в должном количестве боровики. Грибница, я думаю, уже дождалась того момента, когда она решится наконец размножаться, выпустит вот эти плодовые тела, орган размножения грибниц, который мы собираем, за которыми и стоит ехать куда-нибудь вот в сосновые боры, опять же, в ту же самую мою любимую Владимирскую область, ну или куда-то подальше.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Тихомиров, профессиональный грибник, автор YouTube-канала «Охотник до грибов». Ну а песни у нас сегодня тоже будут про грибы. И коли уж мы заговорили про грибников, то первая песня будет как раз о них. Потому что это не просто про сбор продуктов питания. Это целая национальная культура и вид досуга. И, возможно, кто-то сейчас себя узнает в лирическом герое исполнителя по имени Нейра Колян.
3: Так, Серега, палкой аккуратнее маши. Срезай под корень, не вырывай с грибницы. Пошли правее, там березки.

0: сняли городской накал.
1: Прошло часа четыре, в ведре лежат опята, две старых сыроежки, да хитрые маслята. Витёк кричит: нашел огромный боровик, а это старый пень. Ошибся наш муж.

0: Это был Нейро Колян, который славится тем, что все песни у него на один мотив. Зато эти песни на все случаи жизни, и про зимнюю рыбалку, и про охоту, и вот, как видите, про поход по грибы. И это могло бы показаться странным, но буквально еще несколько лет назад. А сегодня нет, потому что Нейро Колян – это первый народный нейроартист, голосом которого нейросети поют о нашей с вами жизни, душевный рэп-шансон, дворовую лирику под современный бит. И главное, ведь все же очень жизненно, но согласитесь, прям как за разговорами на кухне у лучшего друга. Ну а мы возвращаемся к нашим грибам, которые часто называют третьим царством, потому что они не относятся ни к растениям, ни к животным, но при этом обладают качествами живых существ, в том числе делиться по половому признаку. Возможно, именно их загадочная природа привела к тому, что в народных представлениях славян грибы имеют неопределенную природу. Они соотносятся с нечистыми животными и растениями, с гениталиями и испражнениями животных, с инородцами, немцами да цыганами. По некоторым народным поверьям, некоторые грибы вырастают в местах, где животные совокуплялись. Вообще, в славянской культуре отношение к ним очень сложное. С одной стороны, это нечистый предмет, связанный с отбросами, слюной, но с другой стороны, это благословенная и освященная пища. С грибами связаны приметы. Перед походом по грибы необходимо умыться, нельзя молиться, креститься, иначе грибы от вас спрячутся под землю. Некоторые грибы нельзя собирать беременным. Также беременные не должны печь или есть печеные грибы. В Белоруссии для успешного похода за грибами при входе в лес втыкают в головной убор веточки трех разных деревьев, кладут в карман три разные травинки, и считается, что следы зайца ведут к грибным местам. И прежде чем ступить на этот след, нужно поднять с земли и перебросить через него любой предмет. Ну и, как уже говорилось, грибы всегда были основой русского постного стола. Наши предки телегами привозили из леса и заготавливали отборных рыжиков, боровиков, лисичек, груздей. Помните у Пушкина в «Евгении Онегине»? И все тогда пошло на стать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы. Или вот у Гоголя в «Старосветских помещиках». Помните рассказ Пульхерии Ивановны? «Вот это грибки с чабрецом! Это с гвоздиками и волошскими орехами!» Солить их выучила меня Туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. А вот это грибки со смородиновым листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе. Не знаю, каковы они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает на ничью ветер, цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. Грибы становились непременными героями сотен русских кулинарных рецептов, множества старинных поваренных книг. У Софьи Андреевны, супруги графа Льва Николаевича Толстого, в сборнике «Обед для льва» был рецепт грибной похлебки. Грибы, белые или шампиньоны, определенное количество. Картофель, определенное количество. Лук по вкусу, соль по вкусу, вода в достаточном объеме, мука для заправки. Очистите картофель, грибы поджарьте с луком, посолите, сложите картофель и грибы в горшок, добавьте воду, поставьте в печь или духовку вариться. Когда блюдо будет готово, заправьте его мукой. А вот вам фрагмент из кулинарной книги Николая Полевицкого «Заготовление грибов впрок и приготовление из них различных кушаний. Начало века. Жареные белые грибы или грибы в сметане».
1: Выдать грибов очищенных и нарезанных одну или полторы полных глубоких тарелки. Муки – одну ложку. Масло – 1/4 фунта. Сметаны – 1/2 стакана. Луковицу – 1 штука. Соли и пряности, перец, лавровый лист, мускатный орех, по вкусу, зелени мелко изрубленной. Очищенные и нарезанные на части грибы отваривают в соленой воде. 1 ложка соли на 2 бутыли воды. причем им дают один раз вскипеть. После этого выкладывают их на решето, чтобы обсохли. Тогда посыпают их солью, мукою и, поджарив на сковороде в масле мелко изрезанный лук, кладут сюда грибы, прибавляют пряности и ставят на не очень сильный огонь. Жарить грибы следует недолго, минут 10-15, переворачивая их, чтобы не подгорели. Когда грибы готовы, пред отпуском кладут к ним сметаны или чистых сливок и, хорошо все перемешав, дают раз вскипеть, после чего подают, посыпав сверху мелко изрубленной зеленью. Жареные грибы могут употребляться и без примеси сметаны. Тогда перед отпуском следует прибавить к ним кусок сливочного масла. Очень вкусные грибы получаются, если при жарении их прибавить немного хорошего бульона и, продержав на огне 15 минут, влить в них стакан виноградного вина, после чего следует еще 5-6 кипятить перед отпуском. Сметаны тогда не прибавляют. Муку можно заменить толчеными, обжаренными в масле сухарями.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: К слову, Николай Полевицкий, чей рецепт только что прозвучал в эфире, выбрал в 1900 году своей специализацией техническую переработку плодов и овощей. Ну а точное количество блюд с грибами в русской кухне подсчитать крайне сложно, так как их разнообразие невероятно велико. Грибы в традиционной русской кухне употреблялись в самых разных формах. Соленые, сушеные, жареные, тушеные, отварные. И как самостоятельные блюда, и как ингредиент для супов, каш, начинок для пирогов или гарниров. Ну а сушка и засол позволяли использовать грибы круглый год. О значении грибов в русской кухне предлагаю поговорить с нашим следующим экспертом. С нами кандидат филологических наук, историк русской кухни Максим Марусенков. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Мы тут очень много рассуждали о том, что, пожалуй, больше нигде в мире грибы вот именно в виде дикоросов так не популярны, как в России. И что в русской кухне огромное количество блюд с грибами. А так ли это? И какие самые известные или самые интересные, на ваш взгляд?
3: Это, безусловно, чистая правда. Нигде в мире не используется такое количество лесных грибов в самых разных блюдах. И это такая характерная, можно сказать, уникальная особенность русской кухни еще с момента появления, ну, самых первых даже кулинарных документов, то есть как минимум с домостроевских времен, с 16-17 веков, и уже там упоминаются многие блюда с грибами, которые впоследствии сохранятся и, в общем-то, по сей день не потеряли актуальности. А вообще, как бы вот в то время ценились всего 4 вида грибов, по крайней мере, они считались основными. Это наши первые весенние грибы, это сморчки. Затем ценились белые грибы и еще очень ценились грузди и рыжики. Все остальные грибы даже часто не имели названий, их просто обозначали таким словом, как губы. И вот в монастырских, например, книгах очень часто встречаются сведения о закупке там груздей, рыжиков и всех прочих губ. А, разумеется, один из базовых таких для русской кухни способов заготовления грибов впрок – это соление, именно соление, не маринование, хотя впоследствии вошло в обиход и маринование, но все-таки соленые грибы, они наиболее характерны. А вот солили разные грибы, в первую очередь уже упомянутые рыжики, грузди, вот, но также можно солить белые, а вот некоторые другие виды, те же волнушки, ну и так далее и тому подобное. Соленые грибы добавляли в похлебки, в том числе в щи. И вот в крестьянской среде, например, было очень популярное варенье щей с добавлением соленых грибов. Любые другие похлебки с ними варили, например, там, с рыжиками, крупяные, с добавлением сырых яиц, пекли пироги, пирожки с солеными груздями, один из тоже базовых рецептов. А когда было их изобилие, начинивали гусей и уток при жарении, такой старинный русский рецепт, опять же, например, солеными груздями или солеными рыжиками, когда начинивается гусь и утка и дожаривается в печи. Как утверждалось, это придает мясу особливый вкус. Ну, разумеется, со сметаной еще один характерный прием русской кухни. И со свежей сметаной это прекрасная закуска. Ну, также и жарение в сметане, то есть почти все грибы жарили в сметане. Затем с грибами очень часто готовили каши. Например, вот есть даже такой характерный рецепт. Именная каша, названная в честь известного генерала 19 века Михаила Драгомирова. Называется она «Драгомировская каша». Ее очень любил последний русский император Николай II. И она представляет собой гречневую кашу, которая как раз подается соусом из жареных в сметане белых грибов. А, разумеется, из белых грибов также приготовляется лапша, грибная лапша. Ну, про картошку можно даже не упоминать. Можно вспомнить еще такой рецепт, как, например, русский сморчковый суп, который сейчас его не часто готовят. Достаточно сложная похлебка на говяжьем бульоне с сморчками, с ветчиной. Причем используются и корешки, и шапочки сморчков. Шапочки начиняются там фаршем из рубленых сморчков и вареных яиц, ну и с разными другими приправами и компонентами. И такой еще рецепт, это, конечно же, использование сушеных и перемолотых грибов, в первую очередь белых, но также можно мяту в этом качестве использовать, в качестве своеобразной приправы. В принципе, ну, практически к любым блюдам они способны придать необходимый вкус.
0: Ох, спасибо. С нами был кандидат филологических наук, историк русской кухни Максим Марусенков. Ну а сейчас предлагаю немного грибного рока. Представляете, есть у нас и такое культурное явление –

0: Вы слушаете Максимову.
1: Впрочем, что мы тут все поем и поем грибные дифирамбы? Не будем забывать о том, что с грибами необходимо чувство меры. Все же это не самая легкая пища. И они, кстати, не рекомендуются для детского питания, например. Более того, они могут быть смертельно опасными, потому как наряду со съедобными грибами существуют ядовитые, с которыми не работает представление наивных грибников о том, что если их долго варить, то выварится весь яд. Самый длительный эксперимент по отвариванию бледной поганки длился 2,5 года. И все, что в ней было ядовитого, в ней так и осталось. Да, вот это настолько ядовитый гриб, что его токсины не разрушаются под воздействием высоких температур. И употребление такого гриба в пищу вызовет тяжелейшее или смертельное отравление. Однако грибы не только уносили отдельные человеческие жизни, но и спасали, причем миллионы. В 1928 году из дрожжевых грибов был выделен пенициллин. Лечебными свойствами обладают шампиньоны, опята, чага, японский гриб шиитаке. А белый гриб недаром ценится так высоко. Он имеет потрясающий витаминно-минеральный состав и большое количество белков. Его употребление укрепляет иммунитет, помогает восстанавливаться после перенесенных инфекций. Это также гриб красоты. Он улучшает состояние волос, кожи, ногтей. А еще в нем есть противоопухолевые вещества и вещество, убивающее палочку Коха, возбудитель туберкулеза. Или вот гриб чага, известен своими противоонкологическими свойствами. И микологи утверждают, что в регионах, где принято заваривать чай из чаги, уровень онкозаболеваний очень низкий. Причем на этот факт обратили внимание давно еще земские доктора. Среди местных крестьян не встречались заболевшие раком. И потом выяснилось, что, экономя деньги на чае, местные мужики заваривали чагу или иначе березовый гриб. Такие наросты на березах. О пользе и спорности грибов предлагаю продолжить разговор со специалистом. С нами врач-диетолог Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Насколько грибы питательны и полезны, и есть ли в них спорность, как в продукте питания?
2: Ну, действительно, грибы, они вкусные, они содержат много питательных веществ, растительный белок, там и витамины, и А, и группы В, и Д, которые у нас так дефицитны, где-то их больше, допустим, в лисичках. Вот, там и калий, кальций, медь, все это содержит практически все виды грибов. Единственное, что из грибов это достаточно сложно усваивается, поскольку они заключены вот в хитиновую оболочку, а там и цинк, и селен. Но если измельчить эту оболочку в виде подлив сделать, вот каких-то приправ добавить к той же капусте, луку и так далее, ну, вот, то они будут усваиваться лучше. Но главное, что еще интересное в грибах, об этих компонентах говорят меньше, но они сейчас очень серьезно изучаются, такие как глутатион и эрготиамин. Это два мощнейших антиоксиданта, причем их, конечно, опять же, от разного вида гриба они варьируются, еще от условий произрастания тоже варьируются, но тем не менее, вот белые грибы, вешенки, шампиньоны, ну и далее там митаки, шиитаки, они у нас уже как бы не так часто встречаются, так скажем, только на аптечных полках. Вот, и они вот богаты как раз вот этими компонентами, антиоксидантами, которые оказывают защитное действие на наш организм. То есть они нейтрализуют активные формы кислорода. Тот же глутатион, вот он необходим для нормальной работы печени. Печень, мы знаем, она сама синтезирует много чего, помимо того, что очищает наш организм. Тот же атеросклероз, там холестерин, все это, в общем, зависит от здоровья печени. На нервную систему очень интересные работы. Тот же, допустим, эрготианин, процессы возбуждения, торможения, что выработка серотонина повышается, и антигистамин, препятствующий развитию аллергии, оказывает. Ну, естественно, очень мощная на защиту сердечно-сосудистой системы. Но другое дело, что нужно очень правильно уметь готовить, потому что термическая обработка, вот, кстати, антиоксиданты, тот же глутатион и эрготианин, они не убивают, да? А вот какие-то токсины зачастую, да, они могут нейтрализовать термическая обработка, но не все. Вот бледные поганки, допустим, токсин не нейтрализуется, к сожалению. И питательные вещества зависят от условий накопления питательных веществ, от условий выращивания. Потому что грибы, с одной стороны, они же эти антиоксиданты используют для собственной защиты. Поэтому чем больше стресса испытывает этот сам организм, тем больше он их накапливает. Но он же может испытывать этот стресс из-за, опять же, солей тяжелых металлов, там каких-то химических всяких компонентов. Вот. И поэтому нужно выбирать, во-первых, молодые грибы обязательно, потому что если мы видим червивый, хоть белый, хоть какой, жалко выбрасывать, но там накапливаются продукты распада. И это тоже может вызывать отравление или нагрузку на иммунную систему, на печень, там, почки и так далее. И для усвоения, конечно, нужно понимать, что вот этот хитин, он тяжел для усвоения. У нас нет фермента, который его переваривает, и поэтому всем, у кого есть проблемы с ЖКТ, там, панкреатиты, колиты, ну и так далее, в общем, не буду все перечислять, конечно же, и либо ограничиваем, либо исключаем из рациона. Детям тоже не даем там до 2 лет, беременным кормящим, понятно, ограничиваем. Ну и сами не более 150-200 граммов в день. Опять же, лучше, чтобы это было так в разрыве, то есть чтобы организму было полегче их переварить, не обязательно прям сразу 200 граммов. И где-то, ну, раз-два в неделю, не более того, то есть не нужно каждый день нагружать. Поэтому вот тут мы все время должны балансировать. То есть использовать этот гриб, только вот его пользовать. В общем, с тем, чтобы не навредить, конечно, вот себе.
1: Спасибо за науку. С нами был врач-диетолог Елена Соломатина. Сегодняшняя грибная радиопередача не ставит целью узнать все о мицелии, о спорах, о гомоталии или гетероталии. Но некоторыми фактами загадочной грибной жизни, которые показались нам небезынтересными, все же хотелось бы поделиться.
3: Грибы как минимум ровесники динозавров и папоротников. Ученые утверждают, что когда-то они были выше деревьев. Археологи обнаружили, что более 300 миллионов лет назад на сегодняшней территории Саудовской Аравии росли грибы, которые в высоту достигали 10 метров. А самые древние грибы на планете, возраст которых насчитывает около 1 миллиарда лет, были найдены в арктической части Канады. Гриб можно сравнить с айсбергом. На Земле находится лишь крошечная часть, его плод. А вот тело, грибница, спрятано под землей и может занимать огромную площадь. Самый большой 140-килограммовый гриб нашли в Америке, а самая большая гробница весила около 200 тонн. Во многих странах едят только культивированные шампиньоны. Остальные грибы растут спокойно в лесу, без риска быть сорванными и съеденными. Столь любимые в средней полосе России розовые волнушки и сыроежки немцы считают ядовитыми. Французы опасаются употреблять сыроежки и опята в пищу. Итальянцы уверены, что маслята ядовиты. И даже благородный белый гриб в Швейцарии не считают съедобным. Наши предки наделяли грибы мистическими свойствами, им приписывали множество волшебных способностей. И поэтому они часто встречаются в сказках и легендах. А способностью грибов вызывать галлюцинации и эйфорию пользовались шаманы и знахари. Грибам подходят любые условия обитания – на большой высоте, в трухлявых пнях, в воде, в условиях огромного давления и облучения. В 2002 году в Чернобыле робот обнаружил грибы, которые росли на заброшенном реакторе. В любом помещении есть споры грибов. Гриб может разрушить мрамор. Давление внутри растущего гриба достигает 7 атмосфер. Столько же в шине грузовика.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: А в 1968 году в самом центре Москвы у Большого театра из-под асфальта выломилась целая семья шампиньонов. Они прошли сквозь дорожное покрытие, не потеряв формы. Ни трещины рядом, ни какого-то провала. грибы просто пробили асфальт напрямую. И это не городская легенда. Случай у Большого театра зафиксирован и с тех пор попал в учебники. Ну и, кстати, о театре. Осень – не только грибной сезон, но и новый театральный. И он уже начался у нашего сегодняшнего звездного гостя. В заключительную часть программы мы решили позвать альтер-эго персонажа с самой грибной фамилией в истории нашего советского кино. Речь про Сыроежкина. У нас в гостях сегодня брат-близнец Юрия Торсуева – Владимир Торсуев. Тот самый, что сыграл электроника. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как у вас складываются отношения с тихой охотой? Любите ли этот вид национального досуга? Где пролегают ваши тропы лесные? Что чаще попадается ваша лукошка?
4: У меня жена фанатка абсолютно этого мероприятия, честно говоря. При первой возможности мы, честно говоря, едем за грибами, конечно. Вот. И отношусь очень хорошо со всех точек зрения, потому что это лес, отдых, добыча, если хотите. И в итоге вкусные грибные соусы. Ну и так далее. Я вообще грибы люблю, честно говоря, и собирать их люблю. Вот, поэтому отношусь очень на позитиве, говорю честно.
1: А откуда почерпнули грибную науку? Какой гриб съедобный, а какой лучше не трогать?
4: Ну, друзья мои, ну мне же все-таки уже и даже не 10, и не 15 лет, поверьте мне, что за 60 лет как бы можно было научиться соображать. А сейчас так это вообще просто, да? Сейчас же можно камеру телефона навести на гриб. Он уже все рассказывает, какой это гриб, чего, можно его есть или нет. Иногда, конечно, ошибается искусственный интеллект, но это крайне редко. Бабушек, дедушек и мамы, папы, они у меня грибниками не были. Но мы же детство проводили всегда в деревне, на даче, а там, как понятное дело, что друзья, товарищи, соседи. Всем слушателям большой привет и низкий поклон. И хорошего бабьего лета. И грибного улова. Добыча.
1: Спасибо. С нами был Владимир Торсуев, исполнитель роли электроника из известного детского фильма, песню из которого мы на прощание и послушаем. Но, правда, конечно, про Сыроежкина. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
5: Это что же такое? То одно, то другое.

0: мечусь я в испуге в этом замкнутом круге. Я устал, пощадите меня! Это что же такое, повторяю, с тоскою не минуты, какое то одно, то другое, то одно, то другое.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин допустил, что цены на газ в Европе вырастут до 1500 долларов. И Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Теперь подробнее об этих и других событиях. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил Владимир Путин. Президент допустил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до 1500 долларов за 1000 кубометров.
2: Что в области экономики? Вот сейчас самое актуальное, конечно, это энергетика. Да? Это в другой сфере, в сфере экономики. Но сколько раз мы с ними говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 150 долларов, по 180 за 1000 кубов. Это дорого, нам говорили. Надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем. Нет. Должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили, газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится. У вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте, бриться. 1000 долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, еще и больше. Что такое формирование цены на газ в Европе, на бирже? Его формируют не производственники, а биржевики. Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнить нет, еще неизвестно. А в Нидерландах еще хуже ситуация. Ну так, а почему? Люди, которые занимаются биржевой торговлей, они не думают о техническом состоянии этих хранилищ. Они не думают о физических объемах. Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам. А завтра посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не 1000, а 1500. Это еще одна ошибка.
1: Президент России начал трехдневный визит в Индию. Помимо участия в саммите БРИКС, Путин проведет несколько двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с президентом Египта. Как отметил российский лидер, крупные проекты стран реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности.
2: Уважаемый господин президент, мы давно не виделись. Я очень рад нашей новой встрече. Время у нас бурное, очень много событий всяких происходит. Мы с вами в контакте, наши коллеги в контакте. Наши основные мероприятия проходят и планы реализуются. Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре. Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности. Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет, наш давний надежный друг в регионе. Вот я помню, как под вашим руководством мы создали, это было в Сочи, новый формат «Россия-Африка». И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Мы были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре, в Москве, в рамках этих мероприятий. Уважаемый господин президент, много событий происходит и в регионе, и в мире. Мне всегда не просто интересно, а всегда очень важно знать вашу позицию по всем этим вопросам. Вы знаете, что мы учитываем позицию Египта и в нашей практической политике. Поэтому сегодняшняя встреча в высшей степени востребована. Я очень рад, что мы с вами сегодня сможем на полях БРИКС провести консультации по двусторонним вопросам и по вопросам международной повестки.
1: В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога. Какой будет результативность этого, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, сказал Песков «Известиям». Тема российской угрозы – лучший способ для Европы выбить деньги на продолжение украинского конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию и поставить точку, чтобы в дальнейшем никто не пытался пересмотреть результаты.
3: У нас нет никаких целей военных в отношении Европы. Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить. Мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству. Но сейчас то, о чем они говорят, о том, что Россия вот-вот нападет на Европу, ведь направлено только на что? На то, чтобы оправдать помощь Украине, а с другой стороны добиться того, что называют геополитическим поражением России. Тема российской угрозы – это лучший способ выбить деньги для продолжения войны. Это первое. А второе, каждый из них, естественно, из руководителей европейских стран, которые находятся сейчас на антироссийских позициях, преследуют свои шкурные внешнеполитические и внутриполитические цели. Они так стремятся удержаться у власти. У нас никаких целей в этом смысле нет. Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.
1: Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров банка.
4: Обсуждая решение по ставке, мы действительно уделили ситуации на топливном рынке внимание. Это само по себе мы рассматриваем как разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Но каким будет итоговый масштаб, продолжительность этих эффектов, сейчас судить рано, преждевременно. Мы должны посмотреть и на развитие ситуации, получить больше данных. Но мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года. И основываем это на том, что мы видим, какие меры принимает правительство, и компании при поддержке правительства принимают все необходимые, всевозможные меры для восстановления выбывших мощностей, для их защиты. И поэтому в базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку. Но, конечно, будем смотреть за развитием ситуации.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости. На 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались. Точно пробил Мартин Крамарич, но за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 матчей. 2 победы, 2 ничьих и 9-е место пока в турнирной таблице. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласой. Об этом пишет пресс-служба клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мрезигом на улучшенных условиях. Новое соглашение с алжирцем будет действовать до лета 2028 года. Ну а нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим футболистом чемпионата Испании. По итогам августа, пишет пресс-служба турнира, в 3 матчах чемпионата бразилец забил 5 голов. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате итальянская «Лада» на своем льду проиграла крупно «Торпедо» 2-7. Наталья Ильина завоевала золотую медаль весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. В весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics заберет право

0: давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Иммунная система больного ревматоидным артритом совершает ошибку и начинает атаковать собственные суставы. Увы, симптомы артрита знакомы многим. Боль, отек и скованность суставов, особенно по утрам. Этим недугом в мире страдает примерно один человек из 100. В России зарегистрировано более 1,5 миллионов больных ревматоидным артритом. В основном это женщины. Болезнь развивается постепенно, и если ее не лечить, со временем суставы деформируются настолько сильно, что человек не может наступить на ногу или взять в руки чашку. Одно из частых проявлений артрита – деформация стопы. Если медикаментозная терапия не помогает, может потребоваться операция. У нас в гостях автор инновационной хирургической методики, который возвращает пациентам с ревматоидным артритом возможность ходить без боли, травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанилидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник. Алексей Владиславович, приветствую вас, здравствуйте, рада видеть.
8: Да, Ольга Сергеевна, да, доброго дня.
7: Знаете, вот мы про стопу довольно часто делаем программы, причем самые разные рассматриваем диагнозы, самые разные заболевания. Чаще всего, конечно, мы говорим о вальгусной деформации стопы. И вы наверняка помните, как мы с вами года, наверное, 1.5-2 тому назад тоже об этом рассказывали. У нас, кстати, был очень хороший отклик на передачу. Вы дали там очень интересные упражнения, как снимать боль. Существует еще подагра, когда болит палец на стопе. И не только палец. Очень часто при подагре начинает болеть стопа в других местах. Да? Но чаще всего начинается именно с пальца и со стопы. То есть заболеваний очень много. Сегодня мы уделяем внимание ревматоидному артриту, который начинает себя тоже проявлять почему-то на стопе. Вот почему так все эти заболевания любят стопу? И как вы, врачи, отличаете одно от другого? Вот к вам пришел человек со стопой, которая болит. палец

0: деформирован.
1: Когда приходит пациент с какой-то проблемой, ну, жалобами, там, в основном это боли, дискомфорт и внешние какие-то проявления изменения. Причем не всегда внешние проявления, это, ну, деформация, может быть признаком какой-то болезни. Допустим, если говорить про подагру, то это отложение солей мочевой кислоты, что приводит к разрушению, повреждению сустава. Как правило, клинически это проявляется тем, что в области пероплюсфалангового сустава опухают мягкие ткани, движения болезненные. Мужчины, кстати, чаще болеют, чем женщины подагрой.
0: Подагрой. Угу.
1: Да. И бывает такое, что, собирая анамнез, можно у человека выяснить, что он там нарушил диету какую-то.
0: Ел мясо, запивал красным вином.
1: Да, запивал красным вином. А это я к чему говорю? К тому, что не обязательно все проблемы со стопой носят именно ортопедическую изначально природу заболевания.
0: Человек-то простой, не врач. Попробуй-ка разберись. Болит стопа и все. Здесь больше, здесь меньше. В этом пальце больше, в пятке меньше. И попробуй разберись, что это.
1: Поскольку все-таки задача пациента не самому ставить себе диагноз, а чтобы он пришел к ортопеду, ну или там к терапевту, в поликлинику, чтобы хотя бы хоть кто-то первично, собрав анамнез, дальше его отправил в какое-то более узкое направление. Когда приходит человек, и ты видишь, что эта проблема только в деформации, ты понимаешь, да, это ортопедическая проблема. Если ты видишь и понимаешь, что жалобы не настолько можно объяснить наличием деформации, то тогда думаешь о каких-то других смежных возможных заболеваниях, которые могут давать такую клиническую картину.
0: Например, вот обменные, да, нарушения. Обменные нарушения лежат в основе подагры, подагрических,
1: да,
0: изменений.
1: Да, можно заподозрить подагру, можно заподозрить ревматоидный полиартрит, либо какие-то другие системные заболевания. И тогда, соответственно, пациент нуждается в дообследовании. И на данный конкретный момент ты понимаешь, что какими-то упражнениями, консервативным лечением, там, стельками, подбором обуви или даже хирургическим лечением оно ему не показано, и, соответственно, тогда мы его отправляем на дообследование к, ну, как правило, к ревматологам, и там уже начинают системное лечение.
0: Я бы хотела обратить внимание слушателей на характерный симптом, который может их правильно сориентировать в плане вероятного диагноза. Если, например, у человека с подагрой, как правило, болит палец на одной какой-то стопе.
1: Как правило, да.
0: То есть оно не все время болит. Это бывают вот такие приступы, сильные приступы. Там неделю болит, потом раз, как будто ничего не было. Обычно бывает, что болит один палец, красный. Да? А у человека с ревматоидным артритом, как правило, поражаются, вот они одновременно поражаются, параллельно, симметричные суставы.
1: Они могут быть, может быть, не совсем там в равной степени, но этот поражаются головки всех плюсневых костей.
0: На самом деле не только пациенты не могут поставить себе диагноз, но и врач не потому, что он плохо учился в институте, не потому, что он не знает каких-то признаков, не может дифференцировать, да, заболевание, а есть еще психологический момент. Вот у меня недавно был эфир с лучевым диагностом, с рентгенологом. И мы с ним так очень откровенно разговаривали. Я говорю: слушайте, ну вот приходит к вам, не дай бог, вот молодой человек, и вы вдруг видите, что там серьезное опухолевое образование. Он говорит: ну, во-первых, у меня ужасно портится настроение, я просто убита, если я такое увидел. И если у меня есть хоть какой-то шанс предположить, что это может быть не то, я цепляюсь за этот шанс. То есть, понимаете, у врача, как у эмпата, все врачи эмпаты. Если он не эмпат, он не может быть врачом, он уйдет из профессии. Но они, естественно, хотят, чтобы не было тяжелого заболевания у их пациента. Они сопереживают, они стараются увидеть меньшую проблему. Вот скажите, часто к вам на операцию, мы понимаем, да, что мы сегодня будем говорить об операции, новые методики лечения ревматоидного артрита, казалось бы, ревматоидный артрит и хирургия, где здесь вообще, ну, так сказать, соприкосновение? Но мы будем об этом говорить. Так вот, часто ли к вам поступает пациент и во время операции он узнает, что у него оказывается ревматоидный артрит. Ну или перед прямо операцией он об этом узнает.
1: Слушай, это, наверное, думаю, что, может быть, там пару случаев я могу вспомнить. Дело в том, что к операции уже приходят пациенты, у кого очень выраженная деформация. То есть, чтобы от ревматоидного артрита таким образом разрушились суставы, на стопе. Ну, это нужно достаточное количество времени, чтобы человек страдал, болел этим
0: Сколько?
1: заболеванием.
0: Сколько проходит времени от дебюта до вот такого разрушения уже очень
1: Ну, я думаю,
0: серьезного?
1: что все-таки лет 10-15, а может
0: 10.
1: быть и больше.
0: Ого.
1: Сейчас все-таки диагностика намного лучше, чем даже она была 10 лет назад. Плюс терапия, сейчас же есть тоже новые способы лечения, генная инженерия, которая, в принципе, дает хорошие результаты. Хирургическое лечение деформаций, вызванных ревматоидным полиартритом. Мы же ведь операции ни в коем случае не лечим ревматоидный полиартрит. То есть мы устраняем уже те последствия, которые произошли вследствие долгой болезни. Что такое ревматоидный полиартрит? Ну, что касается стопы, это когда кости, которые образуют суставы, да, ну, в основном это головки плюсневых костей, они как изъедаются заболеванием. То есть ревматоидный полиартрит – это же поражение синовиальной оболочки сустава. Соответственно, нарушается питание, ухудшается качество кости, и кости становятся такими очень хрупкими, они прям могут так их пальцами можно смять, ну, уже в таких запущенных стадиях заболевания. И это все, естественно, сопровождается тем, что деформация начинает увеличиваться.
0: Но вот чтобы люди понимали, что такое ревматоидный артрит, почему такие кости-то становятся? Да потому что наш организм – самая мощная система вообще, которую можно применить к здоровью. То есть наш организм почему-то решает, иммунитет, что это зловредная штука, сустав, и начинает его разрушать. Он его воспринимает как чужеродное, начинает с ним бороться. Организм начинает бороться со своей частью. Собака начинает кусать свой собственный хвост и доходит до того, что, как вы говорите, кость становится до того хрупкой, что она просто в руках может рассыпаться. То есть вот какая сила мощнейшая у нашего иммунитета, но только, к сожалению, в данном случае он направлен не туда, он уничтожает не врага, а сустав. Понятно, что, конечно, основное лечение, вот эти 10 лет там или сколько, да, это лечение системных заболеваний и соответствующее системное лечение разными препаратами. Но это не тема сегодняшнего у нас разговора, а мы говорим о том, что вот все-таки в России, к сожалению, есть запущенные случаи. Я много раз слышала от врачей других специальностей, волосы иногда дыбом встают у врачей, говорят, господи, да до какой степени можно было довести сустав? Ну, например, артроз. Артроз – это другое совершенно заболевание. За рубежом, например, начинает разрушаться, ставят имплант, и все. И человек потом ходит еще 20 лет спокойно, активно. А наши до последнего доводят. И вот я как раз к чему веду. Часто ли вы видите людей с запущенным заболеванием? И видите. Ну, мог же ты себе сам помочь, если бы ты вовремя пришел к врачу. Опять же, эмпатия врача. Обидно, что человек довел себя до этого. Такое вы часто видите?
1: Я, наверное, знаете, чаще встречаюсь с пациентами, которые говорят, ну, мне поставили ревматоидный полиартрит, там прописали какие-то таблетки, что-то я их попила, ничего не поменялось, и я забросила и перестала ходить к ревматологу. Ну, и вроде как бы жила, жила там, и вот таких, да, много. Ну, наверное, там избитая фраза, что наш народ там более терпеливый, наверное, не очень, конечно, оправдывает такое отношение к своему здоровью. Но в основном все-таки это пациенты, которые, наверное, сами виноваты в том, что они вот бросили, не лечатся, не наблюдаются. Не знаю, там может, конечно, у каждого будет своя правда. Может быть, лечение, которое им подобрали, оно не сработало. Но ведь и нет же такого. Тебе поставили диагноз, всем дали 100% таблетку и всем одинаково помогла. Есть разные степени активности процесса, есть разные стадии, этапы, есть абсолютно, ну, разные терапии, которые подбирают ревматологи. И здесь, конечно, если бы пациенты бы не бросали бы лечение на каких-то стадиях и этапах, конечно бы они бы себя не доводили до такого состояния, когда уже нужно, чтобы хирурги приступали к деятельности. Я на самом деле говорю, что мы, ортопеды, сталкиваемся с пациентами с ревматоидным полиартритом уже прямо совсем, ну, в конечной стадии, когда это уже операция, там как бы, ну, у пациента и выбора-то на самом деле нету. То есть там абсолютно точно хирургическое вмешательство, оно точно улучшит качество жизни. Потому что ведь у нас же в стопе есть, ну, грубо говоря, два элемента стабильности. Первый – это костный компонент, и второй мягкотканный и связочный. И когда у нас страдает и костный, и мягкотканный, то, конечно же, у нас там кости, на которые мы должны опираться, все изъедены заболеванием, и на них реально невозможно ходить.
0: Ступить уже невозможно, нет опоры. Вот
1: Да.
0: что страшно. Еще один вопрос. Если человек лечится и не проявляет вот эту самую самодеятельность, это тоже, кстати, в нашем русском характере. Врач тебе все объяснил, сказал, что делать. Ты начал. А потом вдруг решил, ай, да ну, меня что-то подташнивает от этого лекарства, что-то у меня немножко голова от него кружится. Не, мне такое не подходит. И бросаешь. Ну, врач-то, наверное, взвесил все за и против. И если бы вы пришли и объяснили, что у вас есть неприятная побочка, он бы, может быть, как-то поменял дозу или еще что-то изменил. То есть здесь диалог нужен. А наши, некоторые пациенты, к сожалению, диалог не ведут. Страховая медицина, к которой мы придем обязательно, та форма страховой медицины, она, конечно, рано или поздно заставит нас ходить к врачу вовремя и слушаться врача. Поскольку если ты сам не слушался, сам не ходил, сам не проверялся, не делал диагностику, то почему государство должно в тебя вкладывать огромные деньги в твое лечение? Вот если ты ходил, ничего не помогло туда, а если ты бросил, если ты перестал ходить, если ты не лечился, ну извини, тогда ты оплачиваешь, так сказать, крайние методы своего лечения. К этому мы, конечно, подойдем, и это правильно. Человек
1: Ну, согласен,
0: отвечает.
1: да.
0: Ну и все-таки, если человек лечит вот сегодня с помощью современных методик, он к вам не попадет или все-таки тоже гарантии нет?
1: Слушайте, я думаю, что поскольку горизонт наблюдения там исчисляется 5, 10, 15 лет, то я думаю, что у нас пока даже и нету таких наблюдений, потому что с каждым годом мы узнаем новое, у нас появляются новые эффективные лекарства, которые, естественно, оказывают лучший терапевтический эффект. Здесь, с точки зрения хирурга, правило такое. Хирургия, вот в случае ревматоидного полиартрита, это последний шаг, который он должен делать. То есть до того момента, пока данного конкретного человека будет устраивать то качество жизни, которое он имеет, и не нужно что-то там улучшать. Здесь, опять же, тоже очень много субъективного. Допустим, незначительные деформации, которые вызваны ревматоидным полиартритом, мое мнение, если оно не мешает качеству жизни, не вызывает такой стойкий болевой синдром, нету проблем с подбором обуви, ну так и не нужно этого пациента оперировать.
0: А если у человека боли вообще нестерпимы, и он практически уже дошел до инвалидности из-за того, что ходить не может нормально?
1: Призыв такой, что не нужно терпеть и обрекать себя вот на страдания, потому что здесь уже абсолютно точно и очевидно, ясно и понятно, что улучшение не произойдет. И пациент тоже сам видит, что заболевание и деформация прогрессирует, что она увеличивается визуально. Во-вторых, он испытывает больше проблем с подбором обуви, начинает чаще болеть. И вот когда уже ты понимаешь, что все, к черте подошел, дальше надо идти и не бояться, потому что я говорю абсолютно точно, хирургия даст хорошие результаты. Хочу даже заметить, что на самом деле пациенты с ревматоидным полиартритом самые благодарные, потому
0: Быстрый
1: что
0: эффект. Он уже встал на ноги и пошел сразу.
1: и та проблема, с которой они уже приходят на операцию, она зачастую выглядит, наверное, может быть, слово ужасно не очень здесь подходит, но вот прямо реально смотришь на пациента и думаешь, Господи, ну как ты, наверное, реально мучаешься, как тебе больно, там и огромные натоптыши на стопе, никак от них не избавиться. И вот тут люди, те, которые решаются и сделают, они прямо, ну, уже там через месяц, через два видят уже результат, эффект и говорят, о да, вообще этот, ну, небо и земля.
0: Насколько я понимаю, там люди ходят в какой-то специальной обуви уже, вот когда плохо-плохо, и потом они возвращаются к обычным кроссовкам, к нормальным туфлям. Может, женщины вернутся и почувствуют себя
1: Да.
0: женщиной, понимаете? Я опять вас чуть-чуть назад возвращаю. Вот смотрите, есть артрит, есть артроз. Это два разных заболевания. Артроз, ну, так скажем, деформация уже истирание суставов возрастное. Это любые суставы, и коленки, и все что угодно, и даже плечевой сустав, тазобедренный в первую очередь, да, вот страдает. Что делаете вы, хирурги? Вы заменяете сустав, то есть вы ставите имплант, имплантируете искусственный.
1: При уже запущенных стадиях, да.
0: Это при артрозе. Артрит – это воспаление, это не истирание суставов. При артрозе, когда разрушен сустав из-за того, что человек пожилой, просто он истерся, чаще всего замену сустава предлагают и делают большую операцию по замене сустава. Мы знаем таких людей, их очень много, и они живут долго, там до 90, и ходят себе с помощью этих суставов. А вот при артрите, насколько знаю я, тоже, в принципе, делают такие операции, но как-то врачи не очень-то любят предлагать именно такую большую операцию по замене сустава, а стараются сделать вот такие какие-то маленькие артроскопические, да, вмешательства, когда минимальное воздействие идет на сустав. Вот давайте поподробнее об этом расскажите, пожалуйста.
1: При ревматоидном артрите чаще вовлекаются мелкие суставы, кисть, стопа. Там речь, допустим, об эндопротезировании, ну, на суставах стопы не идет, потому что, ну, есть другие более благодарные и перспективные хорошие операции. Если речь идет о крупных суставах, когда ревматоидный артрит поражает коленные, тазобедренные, может быть, там плечевые суставы, и если операции не избежать, то, естественно, делают операции по эндопротезированию, потому что, как бы, других вариантов нет. Но здесь, если мы сравним артрит и артроз, то при ревматоидном полиартрите, при больших разрезах, при больших травматичных операциях, естественно, просто риск инфекционных осложнений намного выше. Потому что иммунитет же страдает, иммунный ответ другой, и вероятность инфекционных осложнений больше. Если мы возьмем операции на стопе, в чем преимущество мини-инвазивного способа коррекции от обширных и открытых операций? Основное, естественно, это меньше болевой синдром, но, наверное, на второе место я бы поставил значительно меньшее количество инфекционных осложнений, потому что раны при ревматоидном полиартрите заживают хуже.
0: Ну, тут слушатели могут не понять. Еще раз возвращаем вас к мысли, уважаемые радиослушатели, что при артрите организм сам ошибается, иммунитет начинает разрушать кость, возникает воспаление. Как лечат такое заболевание? Ну вот основное лечение – это приглушить иммунитет. Есть такие иммуносупрессоры, когда приходится немножечко иммунитет успокоить, и у человека получается чуть-чуть ослабленный иммунитет, скажем так, чтобы пришлось приглушить, чтобы он не убивал собственный сустав в данном конкретном случае. Вот. Ну и представляете, да, вот на таком иммунитете начинать делать большую операцию, а потом заживать это все должно. Мягкие ткани. И вот как раз речь о том, что может возникнуть инфекционное осложнение. И частота таких осложнений, как я понимаю, при ревматоидном артрите намного больше, чем там, предположим, при артрозе.
1: Но, с другой стороны, слава богу, все-таки, что действительно ревматоидный полиартрит поражает больше мелкие суставы. И в основном сегменты – это стопа и кисть.
0: И поэтому вот эти операции такие, они вот маленькие. Это маленькие, щадящие операции. Но вот, насколько я знаю, ваши делаются через малюсенькие проколы. Что делаете вы, когда к вам приходит человек с артритом в очень уже запущенной стадии, когда он не может, прямо говоря, ходить и наступать на стопу, такие адские боли, просто острые. Это именно острые, такая печет. Вот печет он наступает, он не может наступить. То есть здесь он просто уже бежит к вам как последнюю инстанцию, последняя надежда.
1: Ну, когда он, если мы говорим про стопу, то когда человек с ревматоидным артритом приходит к ортопеду, то мы уже все-таки говорим о той стадии, когда сустав разрушен, изъеден, и там уже нету нормального движения.
0: Да, но это вы его не заменяете. Вы сустав не заменяете. Что вы делаете?
1: Да, на стопе сустав не заменяют. Как правило, при ревматоидном полиартрите вовлечены 5 плюсни фаланговых суставов. То есть первый – это большой палец, ну и называется малые лучи. Второй, третий, четвертый и пятый. Первый плюсни фаланговый сустав – золотой стандарт, мы делаем его артродез. То есть мы убираем суставные поверхности и основную фалангу первого пальца сращиваем вместе с плюсневой костью.
0: То есть вы немножечко иначе формируете опору, которая разрушилась.
1: Да, и за счет этого мы тоже убираем деформацию. То есть это нам позволяет поставить палец в правильное положение и самое главное обеспечить пациенту опору на первый палец и возможность делать перекат за счет правильного позиционирования первого пальца. И у нас, как правило, сохраняется небольшой объем движений в межфаланговом суставе. А второй, третий, четвертый, пятый плюсифаланговый сустав мы делаем резекцию головок. То есть, грубо говоря, мы убираем суставные поверхности, и как бы разрушается капсула, и получается, что орган-мишень, мы его просто убираем. А хрящ – это орган-мишень, на который направлен ревматоидный артрит. То есть мы убираем, грубо говоря, не причину заболевания, а туда, куда…
0: Атака, иммунная атака направлена. Угу.
1: Да.
0: Ну,
1: И
0: понятно.
1: получается, что у нас на первом пальце мы убрали сустав и срастили две кости, а на втором, третьем, четвертом и пятом мы просто убрали головки, и тем самым тоже проблема решается. И, соответственно, на эту стопу будет не больно наступать.
0: Насколько этого хватает? Потом что-то опять меняется.
1: Там уже нету суставов.
0: Угу.
1: Что касается переднего отдела стопы, там уже суставов нету, и, соответственно, ну, до конца жизни.
0: А вот такая ходьба, как я ее называю, уточкой, да, она как-то влияет. Мы же понимаем, что в организме все связано. Опорно-двигательный аппарат, единая система. Если вот он так наступает и начинает много ходить, а я читала отзывы ваших пациентов, там одна женщина пишет, что вот я уже там через месяц ходила 5 километров. Ну, то есть это много, 5 километров. Она ходит вот немножечко неправильной ходьбой, скажем так, но по-другому никак. Так вот, у нее позвоночник будет страдать, у нее будут страдать тазовые кости там, и так далее. Может быть, коленные суставы. То есть мы вот сейчас смотрим, как это связано.
1: Я думаю, что у человека, у которого уходит болевой синдром, все-таки, когда у тебя стопа не болит, ты уж точно ходишь лучше, чем ты
0: Это
1: ходил
0: точно. А палочка
1: до
0: нужна?
1: этого.
0: Палочку он использует? Опирается?
1: Ну, пожилые пациенты для подстраховки, может быть, первые там 2-3 недели пользуются палочкой, но они все равно на ногу наступают полностью. Тут, конечно, все зависит от возраста, от сопутствующих заболеваний. Если пациент может ходить и у него нет нужды использовать палочку, мы разрешаем полностью наступать на ногу.
0: Вот сейчас будет самое, наверное, трудное для наших слушателей и в какой-то степени и для вас, потому что надо будет объяснить это. Вот такие операции артроскопические, они существуют во всех странах мира и в России тоже, и до вас существовали, но вы разработали нечто уникальное и запатентовали. И вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас попытались объяснить нашим слушателям, а в чем уникальность российской операции, которая разработана в центре имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, вот вашей операции.
1: Артродез первого плюсифалангового сустава мы и так раньше делали, и в этом нет никакого новшества. Здесь новшество в том, что мы придумали и, точнее, решили и попробовали, и хорошо, удачно получилось, каким образом убрать вот эти вот головки суставные. Как правило, ревматоидный полиартрит, ну, они поражены. То есть, когда ты оперируешь открыто, видно, что они такие мягкие, прямо их там можно взять пинцетом и всю головку задавить. Соответственно, мы решили, что с помощью бура специального, наверное, знаете, это из стоматологии можно понять, когда таким тонким сверлом рассверливают ткань зуба. Здесь тот же самый принцип. То есть под рентген-контролем ты делаешь прокол в коже, просто прокол для того, чтобы туда вставить бур. У тебя получается просто два отверстия. И нам не нужно травмировать мягкие ткани, делать разрез, чтобы добиться этого результата. Потому что открытая операция, она же предполагает все то же самое. То есть просто для того, чтобы до этих головок добраться, нам нужно разрезать кожу, там же есть сухожилия, которые нужно обойти. Ну, как бы доступ более получается травматичный, а здесь мы, не повреждая ни сухожилия, ни основные сосуды, и самое главное, бережно относимся к мягким тканям, разрез там 2-3 сантиметра, и все-таки не то же самое, что там 3-4 миллиметра.
0: Конечно, это безусловно. 3-4 миллиметра, это же заживает очень быстро. Опять же, почитала отзывы ваших пациентов, которые говорят, а я встал сразу после операции, что прям вот встают сразу.
1: Болит же меньше. Я когда оперировал открыто, в основном делал поперечный разрез по подошвенной поверхности. И получается, что у тебя на подошве рана, которая зашита, конечно, на нее больно наступать. А тут на подошве у нас все цело, кожа целая, ткани мы сильно не травмировали, и у пациентов и болит намного меньше. Через 2 недели уже даже пациенты в возрасте и с выраженными деформациями уже ходят абсолютно
0: А
1: нормально.
0: как вы оперируете сразу две стопы?
1: Одной. Так или иначе, одна нога вообще пациентами переносится намного легче и проще. И все-таки всегда есть, пускай и минимальный, но какой-то риск возможных осложнений. И может так случиться, что процесс восстановления затянется все-таки, чтобы вторая нога была опороспособна. Организму собрать все свои внутренние силы и направить на восстановление одной ноги все-таки легче, чем на обе. И как правило, на начальных этапах, естественно, симптоматика уходит. То есть, по большому счету, если мы говорим про системные заболевания и проявления в виде болей в области стопы, то зачастую, убрав факторы, которые
0: Провоцировали.
1: вызывали, да, эту проблему, мы можем добиться хорошей стойкой ремиссии, а дальше, естественно, это будет зависеть от того, как у каждого конкретного человека будет протекать данное заболевание.
0: Вас многие знают как врача, который очень активен в соцсетях, и вы учите там людей оздоравливающей гимнастики, даете советы, как справиться с болью в стопе. Люди же не только ревматоидным артритом болеют. Есть многие заболевания, которые, к сожалению, вызывают боль в стопе, и со многими из них можно справиться с помощью гимнастики. Так вот, вы даете рекомендации, предлагаете гимнастику, упражнения. В случае, когда уже поставлен диагноз ревматоидный артрит, можно ли рекомендовать лечебную физкультуру?
1: Как правило, когда уже вот деформация, грубо говоря, пальцы вот так вот все закрутились, мы можем пробовать какие-нибудь силиконовые ортозы изготавливать индивидуальные. Это когда мы берем разный силикон, ну, смешиваем его, то есть он пока такой сейчас мягкий, мы можем из него там слепить что-то, попытаться не размотать вот этот весь клубок его деформации, а просто попробовать как-то ее адаптировать к тому, чтобы ему было где-то легче наступать, может быть, там как-то в обуви попробовать, чтобы ему было полегче. Вот это, конечно, все работает. Но даже варианты, когда мы тейпами пытаемся что-то улучшить, здесь уже, к сожалению, вообще ничего не поможет.
0: Это когда мы говорим о ревматоидном артрите
1: Да.
0: запущенном и говорим о стопе. Да, я понимаю. А мы можем как-то применить гимнастику или какие-то упражнения для профилактики тяжелых осложнений. Предположим, человек лечится терапевтически, принимает правильные препараты. Может ли, когда речь идет о ревматоидном артрите, еще какая-то гимнастика быть подспорьем в лечении?
1: Но так, чтобы доказательно и честно, то нет. Мы каждый раз не знаем, насколько там, в этих суставах, есть проблема. То есть, если у человека не болит и не нарушена функция, то он может делать любую гимнастику, которая будет ему полезна. То есть здесь наоборот, знаете, даже к тому, что если у тебя есть ревматоидный полиартрит, то не надо бояться нагружать ноги и делать гимнастику, тем самым, что ты это типа, ну, ухудшишь. Потому что любая наша гимнастика, она направлена на что? На мелкую моторику мышц, на улучшение кровоснабжения и, соответственно, на улучшение,
0: Питание того же
1: да, питания
0: сустава.
1: и чувствительности, то есть, да, работы и нервных окончаний тоже. Это все вкупе, естественно, будет иметь положительный эффект. Когда у человека уже развилась деформация, и если ему еще пока, допустим, не больно, то можно пробовать как-то адаптироваться к той проблеме, которая есть, но тебе еще, допустим, не нужна операция. Тот сустав, который уже вывихнулся, Мы его не сможем обратно никаким образом поставить на место. Никакой физкультуры, никакими тейпами, ничем. Поэтому здесь эта история больше такая про приспособиться к проблеме, которую мы тоже абсолютно четко знаем, что она будет прогрессировать. Единственное, у нас нет ответа на какой вопрос. Мы не знаем, сколько времени займет это прогрессирование. Может быть, это спрогрессирует за 2-3 года, а может быть, за 20 лет. Самое главное, что, наверное, хотелось бы донести до слушателей, что это не приговор, что на каждом этапе на это можно влиять. Просто не надо забрасывать и не нужно терять веру своего врача, с которым ты общаешься и который хочет, и у него есть возможность помочь. То есть многие же ментально в голове ревматоидный полиартрит связывают с тем, что все, там жизнь закончилась, у меня такая страшная история, и всех пугает слово, что она не лечится.
0: Лечится. Почему не лечится? Она не лечится радикально, но она
1: Да.
0: лечится так, что человек может долго жить с этим.
2: Посоветуйте, доктор.
0: У нас в гостях автор инновационной хирургической методики, которая возвращает пациентам с ревматоидным артритом возможность ходить без боли, травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник.
1: Но как бы добиться хороших результатов, здесь же надо тоже смыслить, а хорошо, что мы это выявили раньше.
0: Каждый про свою болячку думает: о, ну вот моя самая плохая, она вот не лечится. Слушайте, у нас лечатся полностью травмы и инфекционные заболевания. Ну, такие вот, типа гриппа.
1: Да.
0: Вот это можно радикально вылечить, вообще забыть про них. Но большая часть хронических, так называемых, неинфекционных хронических заболеваний, сердечно-сосудистых, эндокринологических, ваших, вот сегодня мы говорим о ревматоидном артрите, они просто идут с нами по жизни. Диабет тот же самый. Они просто идут с нами по жизни. Ну, не лечатся они радикально, но зато человек-то... Поразительный факт, но люди с диабетом живут дольше и комфортнее, чем люди без диабета, часто по статистике. Почему? Потому что они за собой следят. Потому что они питание правильное, да. Не нужно вот так вот прям бояться. Ну и что? Ну, у всех разные хронические заболевания. Да, вот такие мы люди. Врачи не могут вылечить радикально нас. Но зато они могут дать нам спокойно и хорошо жить, комфортно.
1: И улучшить качество жизни.
0: Конечно. И вот, знаете, я хотела бы все-таки еще в завершении на диагностических критериях еще раз остановиться, но именно на показателях крови. Потому что уже вы всегда посылаете человека в лабораторию, когда есть заболевание. Вот в крови есть маркеры. Маркеры. Ну, мы знаем, да, что мочевая кислота повышена при подагре. Четко, вы это увидите уже, и вот и вам, пожалуйста, маркер. Какие показатели у ревматоидного артрита?
1: Ну, ревматоидный фактор, цереактивный белок и антистрептолизино, но есть же у нас серонегативный и серопозитивный ревматоидный полиартрит. Здесь, конечно же, все-таки на этот вопрос более, я думаю, что грамотно
0: Правильно, ревматолог ответит. Ага.
1: ответит ревматолог.
0: А все-таки вот показатели цереактивного белка насколько высоки при ревматоидном артрите?
1: Не патогмонично абсолютно. То есть не факт, что это будет обязательно ревматоидный полиартрит.
0: Угу.
1: То есть ревматоидный полиартрит точно должен поставить диагноз ревматолог, и не всегда это прямо вот так на раз-два. Бывает так, что у тебя в анализах все нормально, но ревматолог все равно, исходя из своего опыта, других критериев, может назначить тебе даже базисную таргетную терапию и посмотреть на отклик. То есть если вот по анализам у тебя нет ревматоидного полиартрита, но клинически есть признаки проявления, тогда могут назначить терапию, посмотреть на то, какой будет отклик, результат, эффект, и, может быть, даже и оставить.
0: Методом проб и
1: Да.
0: ошибок, да, иногда приходится
1: Некоторых
0: идти.
1: пациентов тоже это останавливает. К сожалению, у нас так складывается, что доверия к медицине такого большого нету. А вот все, что вот раздувается, что здорово заходит, да, там в новостях и везде, это какие-то плохие новости про врачей, про то, что там ошибка, сям ошибка, а про то, что врачи делают классные, хорошие операции и открытия, это так активно, сильно не пиарится.
0: Вот вы говорите, что врач может увидеть кровь хорошая, хорошая кровь. Не говорит анализ крови о том, что есть ревматоидный артрит. Но он смотрит на пациента и видит, что это не исключено. Вот какие признаки?
1: Скованность по утрам, когда вот надо прямо вот ты просыпаешься, не можешь там рожать, тебе надо какое-то время вот там поразминаться, там скованность тоже бывает по длительности раз, там бывает кому-то 10-15 минут, а кому надо полчаса так встать, прямо чтобы все вот это начало там шевелиться, работать, двигаться.
0: А еще, кроме утренней скованности?
1: Боли, какие-то отеки в суставах, нарушение функции. Все-таки мы говорим о том, что мелкие суставы страдают чаще. Это все-таки тогда кисти и стопы. И вот это есть повод задуматься.
0: И симметричные нарушения с двух сторон.
1: Да.
0: Да, тоже признак. В любом случае мы понимаем, да и призываем обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Прекрасно, что есть интернет, и можно многое посмотреть. Но, слушайте, можно увидеть какой-то кусочек маленький в интернете и не знать огромного контекста, который в голове у врача. И все его обучение плюс опыт.
1: Да, это важно. Сейчас многие пациенты такие приходят. Ну, я, в принципе, уже и так все знаю, мне нужно только ваш, типа, я прав или не прав. И такой уже начинаешь, думаешь, все, конечно, здорово, все классно, но не туда вы уходите.
0: Да.
1: Пока еще рано, чтобы искусственный интеллект занимался такой диагностикой. Он сейчас, конечно же, оказывает большое подспорье врачам и клиницистам, как-то он может помогать быстрее анализировать и данные, и литературу, и сами исследования. Но пока мы сильно далеки до того, чтобы искусственный интеллект заменил врачебную специальность.
0: Врача? Не, невозможно. Совершенно с вами согласна. Слишком дорого будет стоить ошибка. Слишком дорого. Еще очень важный момент. Как же мы могли его упустить? Насколько я понимаю, ваши операции делаются бесплатно. Вот это я хочу, чтобы вы понимали. То есть, если у человека запущенная стадия, да, запущенная стадия ревматоидного артрита, он может совершенно спокойно попросить направление, куда, вот еще раз, прям четко алгоритм.
1: Можем сделать в институте скорой помощи Джона Лидзе по квоте, можем сделать там в больнице Академии наук. Ну, это я про Санкт-Петербург говорю. Можно сделать в Москве. Тут, правда, необходимо как бы соблюсти ряд определенных формальностей и шаги, которые необходимы для того, чтобы эту квоту получить. Но это абсолютно точно доступно и не запредельно сложно.
0: Как должен действовать человек, скажем, из отдаленного какого-то региона российского, маленького городка, чтобы попасть на лечение в крупный федеральный медицинский центр, где выполняют вот такие операции, как ваша, инновационные, которые необходимы этому человеку по его болезни?
1: Операцию абсолютно спокойно мы можем выполнить по полису ОМС, но для этого есть определенный как бы, алгоритм и необходимые прописанные процедуры для того, чтобы эту операцию по квоте выполнить. То есть есть два варианта. Либо пациент обращается в поликлинику в свою по месту жительства, именно в ту поликлинику, куда он приписан по полису ОМС, и врач, к которому он обращается, направляет его документы в лечебное учреждение для подтверждение получения квоты.
0: Но не могут же в каждой поликлинике любого города и городка знать о том, что у вас вот есть такая инновация. Но не могут. Их врачи даже.
1: Ну, пациент может сам прийти и сказать, вот, я видел, что там-то делают такую операцию, дайте мне там, пожалуйста, направление туда-то. И, как правило, в этом тоже нету проблемы, но просто это так более долгий круг, по которому тебе нужно идти. На самом деле, иногда проще напрямую
0: приехать обратиться.
1: Да, ну,
0: в Санкт-Петербург.
1: Или даже есть, сейчас по телемедицине есть возможности. Ну да, эта консультация будет платная.
0: Одна.
1: Да, если у человека полис ОМС к этой больнице не прикреплен, то, соответственно, он не может туда обратиться. То есть у нас медицина-то бесплатная, только вопрос в том, что учреждению за это все равно кто-то платит. Есть основной плательщик, это наш фонд обязательного медицинского страхования, куда мы все делаем отчисления, и он тогда оплачивает эту консультацию. Но если человек не приписан к этому учреждению, то, соответственно, его поликлиника не может сюда деньги перечислить. Тогда получается, что проще приехать, заплатить за первичную консультацию, для того, чтобы в учреждении был зафиксирован повод
0: Факт
1: обращения пациента.
0: обращения.
1: Да, факт обращения. А там уже есть все те же самые документы, которые он будет подавать в поликлинику. Можно подать непосредственно поликлинику при больнице. Оформляется документ, с пациентом примерно там оговаривается дата госпитализации, выдается инструкция пошаговая, как к этой операции госпитализации подготовиться. Там это список анализов, список необходимых документов. Все это собрали, приехали и сделали операцию по полису ОМС. Но это так называемая высокотехнологическая медицинская помощь. Ну, по моей информации, по крайней мере, в тех больницах, где я работаю, с этим нету никаких проблем.
0: Под лежачий камень, уважаемые радиослушатели, вода не течет. Двигайтесь сами. Не всегда, конечно, врач в каждой поликлинике в курсе всех инноваций, которые, например, в мире или в России существуют. Но это понятно, это невозможно. А пациент иногда знает больше об инновациях даже, чем просто врач широкого профиля, потому что он-то свое заболевание изучил досконально, да он про свое знает все. Поэтому у вас есть преимущество. Не бойтесь, просите вашего врача давать направление в конкретное место. Абсолютно все россияне имеют равные права, чтобы вот попадать в центральные медицинские учреждения, вот как раз здесь наука, ведущие медицинские учреждения страны. Если у вас есть показания, то вас с удовольствием даже возьмут, поскольку вы их пациент. Пожалуйста, помните об этом, обращайтесь сами, обращайтесь непосредственно в медицинское учреждение, к своему врачу в поликлинике. Ну и если какие-то сложности, то всегда можно обратиться в страховую компанию, вашу. Полис у вас есть, вот страховую компанию, и сказать, а вот у нас нет в городе такого профиля, помогите мне, пожалуйста, маршрутизировать туда, где это есть. Ну, просто нужно активность проявлять.
1: На самом деле, кто хочет, у кого стоит такая цель и задача, ну, без проблем это все можно добиться, получить. Просто некоторые пациенты, ну, вплоть до того думают, что прям уж им совсем там чуть ли уже и не дорогу полис ОМС оплачивают. Нет, конечно, надо все-таки понимать реалии, что тебе нужно поехать в другой город. Там тебе сделают операцию, и ты потом вернешься обратно к себе домой.
0: Спасибо вам большое за ваш труд, за то, что вы разрабатываете эти операции, которые помогают уже самым сложным пациентам. Спасибо и будьте, пожалуйста, сами здоровы.
1: Спасибо большое, Алексей. Очень приятно. Вам хорошего тоже дня, настроения. Самое главное – здоровье
0: Это да,
1: и
0: спасибо.
1: интересных собеседников. Вы тоже делаете очень огромную, большую роль в просвещении наших пациентов и предоставлении им необходимой информации, которая им абсолютно точно полезна.
0: Спасибо вам большое. Всего
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: доброго. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
0: В беседе принимал участие травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы можем продолжить наше с вами общение в соцсетях. Вы можете задать вопросы нашему уважаемому гостю Алексею Владиславовичу Олейнику. Это можно сделать на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Приходите, пожалуйста, я вас жду. Продолжим общение. Я напоминаю, что послушать сегодняшнюю программу или посмотреть ее видеоверсию можно также на моих каналах в соцсетях. Там я обычно размещаю ссылки и сделаю это также в этот раз. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Завещание чести.
1: Эпиграф «Береги честь с молоду», он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 1936 году только начал выходить. Четвертый номер открывался капитанской дочкой. Пятый номер уже посвящен памяти Пушкина.
0: 190-летию первой публикации «Капитанской дочки». В программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит существенный вклад в рост организации, заявил Владимир Путин. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации. И прокуратура Архангельской области проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели и заявил, что современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований. За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%. Россия укрепила национальный суверенитет, развивает связи с надежными партнерами и открыта для работы со всем миром, внося вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Президент России подчеркнул, что даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и успешно их решать.
2: В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами. Всего за 4 года география нашей внешней торговли кардинально изменилась. В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие 3 года экономические темпы в России превышали среднемировые. С 23 по 25 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%. Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС. Все это еще раз доказывает, даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно.
1: Между тем, на встрече с главой нового банка развития БРИКС Владимир Путин отметил, что организация действует энергично и вносит существенный вклад в рост.
3: Уважаемая госпожа Русев, очень рад вас видеть на этот раз вот здесь, в Индии. Мы с вами не так давно виделись в Москве и обсуждали вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет свою деятельность. И мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время. Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников. А программы были бы шире, охватывали большее количество секторов экономики в странах-участницах БРИКС. Вы знаете и о наших предложениях, связанных с созданием новых платформ, в том числе инвестиционного характера платформ, электронных, для того, чтобы расширить возможности банка и сделать их более, эти возможности, универсальными, чтобы банк вместе с участниками, акционерами банка добивался еще больших результатов. Ну, хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу и выразить надежду на то, что все наши договоренности не только будут исполняться, но и что мы, работая с нашими партнерами в странах, участницах банка, будем находить новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Дели. И уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству. Спасибо большое.
1: Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, заявили в Минобороны. Средства ПВО в течение недели сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 2 управляемые ракеты «Нептун», почти 6 тысяч беспилотников ВСУ. Российские военнослужащие в течение недели нанесли массированные удары из 6 групповых по Украине. Поражены предприятия ВПК, логистические центры и объекты ТЭК. Банк России в первый раз с июня прошлого года решил не снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. Регулятор указал, что ценовое давление в последние месяцы усилилось. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. 7 пострадавших в аварии с микроавтобусом доставлены в больницы Архангельска, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Прокуратура Архангельской области проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек, заявили в ведомстве. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне, заявили в МВД. Трагедия произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и легковая машина, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по региону. Утверждение о том, что Россия якобы находится на пороге мобилизации, это вранье и провокация. Никакой необходимости в мобилизации нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
4: У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться, потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%. Вот. Но для того, чтобы эту картинку поменять, они разгоняют вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного Главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, но особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему руководства страны не существует.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости, на 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались благодаря мячу Мартина Крамарича. Ну и за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 встреч и занимают 9-е место в турнирной таблице. 4 российских клуба получат места в Еврокубках в сезоне 27-28 годов в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа в Еврокубки, чемпион России текущего сезона может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка страны. Это первый квалификационный раунд Лиги Европы, а клубы, которые займут второе и третье места, начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги конференции. При этом отмечает УЕФА, что российские клубы по-прежнему отстранены. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате «Лада» крупно проиграла «Торпедо» 2-7. Россияне Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, получили приглашение от финской стороны принять участие в этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Хельсинки с 20 по 21 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Международная федерация баскетбола инициировала обращение в Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов из России на международную арену. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Но он также назвал большой новостью решение ФИБА разрешить россиянам без ограничений участвовать в международных челленджерах под баскетболом 3x3. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. прогнозе на 12 сентября в Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 10 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 14, пройдут кратковременные дожди, в Архангельске плюс 18 без осадков. В Петербурге в субботу ожидаются кратковременные дожди, днем будет плюс 16 градусов, в Москве сегодня без осадков, днем около 18 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 748.

0: Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня в нашем эфире радиопрезентация нового сольного альбома лидера группы «Амела» Сергея Абрамова. Альбом называется «Последний день лета», хотя мы выходим в эфир в сентябре. Добрый вечер, Сергей.
1: Привет-привет, Дима. Привет всем.
0: Очень приятно тебя видеть.
1: Это взаимно исключительно.
0: Мы сегодня представляем уже, кстати, твой второй сольный альбом, да? Я бы хотел тебя сначала спросить, вот зачем тебе нужна вот сольная работа, если ты и так вокалист группы «Амела»?
1: Ну, начнем с того, что к этому альбому, да и не только к этому, а к предыдущему тоже, я шел, может быть, практически всю свою жизнь, потому что материалы для этих сольных работ, они копились чуть ли не с детства, и в них заложен как раз вот этот вот прекрасный начальный импульс, из которого потом и родилось все остальное, что появилось. И поэтому эти песни, они как писались, по сути дела, в стол. И мне в какой-то момент стало жалко, что такие, в общем-то, светлые и относительно легкие для восприятия песни пропадают. И я решил, уже обладая определенным опытом в различных командах, эти песни реанимировать, вытащить их, так сказать, из пыльных закоулков своей квартиры. Откопал все черновики, тетрадки с желтыми страницами уже. И решил придать им, в общем-то, новое звучание. И это оказалось очень интересным опытом. На первом альбоме я как раз воплотил то, что хотел, а на втором это уже разгон дальнейший. То есть я пошел дальше, привлек ребят из группы «Амела» полностью для того, чтобы они воплотили все мои задумки. Ну, еще, конечно же, спецгости замечательные, о которых, я надеюсь, мы поговорим чуть позже.
0: Конечно.
1: Вот. И в итоге это получилось одна из самых моих, наверное, долгожданных пластинок. «Последний день лета» — это время, когда хочется подводить какие-то итоги первого полугодия, входить плавно в новый сезон, появляются какие-то мысли такие вот необычные. И вот все это я пытался вложить в эту пластинку, которую представляем мы сегодня на Радио России. Спасибо за приглашение.
0: Ну вот я сейчас держу в руках как раз этот диск, который ты любезно предоставил нашей редакции. Написано «Абрей». «Последний день лета» и оформление такое. Кто занимался вот этим оформлением диска?
1: Оформлением занимался наш бессменный оформитель дисков, который занимается оформлением дисков и у группы «Амела». Это Света Жохова, замечательнейший просто дизайнер, который очень творческий человек.
0: Ей большой привет, я ее хорошо знаю.
1: Вообще замечательный, замечательный человек. Мы с ней очень давно работаем, дружим, и вообще это очень, ну, очень талантливый человек в плане понимания, видения вообще того, как должна выглядеть настоящая музыкальная работа.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас послушать песню. Это трек, который и дал название всему альбому «Последний день лета». Расскажи вот несколько слов об этой композиции.
1: Это мой любимый трек вообще. Наверное, это лучшие песни, которые я написал за всю свою жизнь, вот я так понимаю. Ну, хотя я, конечно, надеюсь, что я напишу еще лучше что-нибудь. Но она настолько легка, она настолько вот для меня лично естественна, да, и написалась она буквально вот за какие-то там 20 минут, когда я сидел где-то, не помню, в Геленджике на берегу моря, и вот эти вот все образы, они буквально пришли вот за 10 минут. А оставшиеся 10 минут я потратил только на то, чтобы зарифмовать их и придумать простую гармонию. Вот такие простые вещи я очень люблю, и они у меня лично вот где-то внутри живут дольше всего. И эту песню мне особо приятно представить, потому что она как бы стала во главу новой работы.
2: Акустика.

0: Друзья, сегодня с нами до конца часа Сергей Абрей Абрамов и его новый альбом «Последний день лета». Наш эфир открыла композиция, которая дала название всей работе. Но вот прошлый альбом назывался «Оттенки белого шума».
1: Да.
0: Да. Между этими работами есть связь?
1: Конечно. Первая работа — это был старт. Это такой по-настоящему старт от самых ранних песен, которые были вообще мной когда-либо написаны. Эти песни появились тоже в различные времена моей юности, молодости. Они также писались, по сути дела, для близких друзей, исполнялись всего лишь несколько раз, писались в стол. Но в какой-то момент я понял, что для того, чтобы начать какую-то сольную карьеру, это неправильно назвать, сольное движение, сольный вектор в сторону от группы Омела, эти песни подходят как нельзя лучше, потому что спустя 20-25 лет они приобрели свои новые смыслы, не потеряв первоначальным содержимым вообще никак. То есть это магия какая-то произошла. И получилось так, что на базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий какой-то особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало, потому что все-таки приятно иногда бывает, так сказать, выйти из зоны комфорта, которую ты уже приобрел где-то в своих каких-то устоявшихся проектах. А, собственно, второй альбом — это продолжение. Тут же тоже большая часть практически песен написана именно вот в прошлом веке, как это не страшно бы звучало. И здесь мы сделали побогаче аранжировки. Если первый альбом он был такой прям акустический совсем, плавненький, вот, то здесь есть, так сказать, и более роковые такие элементы в звучании. Ну и, разумеется, по стилистике и по содержанию он немножечко более такой, поэмоциональный, как мне кажется. Хотя слушатели могут оценить это как угодно.
0: Но это получается уже дилогия.
1: Возможно, да. Возможно,
0: а трилогия будет, третий
1: альбом?
0: Я
1: думаю, что даже больше будет.
0: Даже больше, да.
1: Ну, потому что материал был написан очень много, и...
0: То есть песни есть, да?
1: Конечно, конечно.
0: Их много, и то есть каждый год, мы так понимаем, что...
1: Я надеюсь, что у меня хватит запала и хватит финансовых возможностей для того, чтобы это все реализовать.
0: Это очень здорово, да. Но я бы сейчас вот хотел обратиться все-таки к группе Омела. Последний полноформатный альбом выходил в 22-м году. Называется он «Аспиратус». Вы вообще готовите новую работу в рамках Омела?
1: Разумеется, разумеется. Мы уже выпустили даже сингл совсем новый. Но он как-то, правда, пролетел не очень заметно. Вот мы его презентовали на концерте. Вот, значит, выпустили альбом к 15-летию.
0: Песенки. Это сборник.
1: Это сборник, но
0: да,
1: там присутствовали и новые треки тоже в том числе. Вот, и, соответственно, как бы на данный момент после альбома «Аспиратус» у нас уже три новых композиции. Вот, но я думаю, что в новую работу они все равно не войдут, останутся сингловыми историями.
0: Но
1: это как пробы пера. Поиск дальнейших векторов движения вообще в творчестве. Вот. Поэтому я думаю, что на базе этих песен мы как-то попробовали, куда мы, в какую степень можем, так сказать, уйти, нашу творческую, вот, и посмотрим, как это вообще в итоге выльется в новом творчестве. Новые песни есть.
0: Ты вот представлял «Аспиратус» в нашем эфире как раз в год ее выхода, в 22-м году, как я сказал, и я сейчас предлагаю послушать фрагмент этого интервью, который вот ты нам давал.
1: О, как интересно.
0: Да, давай послушаем.
1: Давай. Друзья, ну, у альбома «Аспиратус» очень витиеватая история создания. Я не буду сейчас вас грузить вот этими подробностями. Скажу лишь только такой интересный факт, что накопление материала к этому альбому шло с 2017 года. Некоторые песни, которые вошли в итоге в альбом в финальной версии, нарабатывались в 87-м году, как я недавно узнал. И вот такой вот длинный период времени очень интересен тем, что за такое время произошло очень много изменений в нашей жизни, которое, по сути дела, и предопределило звучание этого альбома в финальной версии. Изначально этот альбом планировался достаточно таким лайтовым. Многие песни вообще появились уже вот на последних этапах создания. И название у этого альбома должно было быть другое. Но в итоге само время подсказало финальное звучание альбома и смысловую нагрузку всех треков, которые вошли в альбом. Более того, хочу сказать, что написанные треки в 19-м году, в 18-м году кардинально поменяли свой смысл из-за всех событий, которые произошли потом. И это вообще совершенно уникально для нашего творчества. Я сам лично не испытывал такого. И для меня были вот эти вот метаморфозы очень интересны сами по себе. Альбом со всех точек зрения интересен в плане музыкальном, на мой взгляд. Это сейчас мой любимый альбом. Я его слушаю постоянно, нахожу в нем какие-то новые оттенки звучания, анализирую, как можно было сыграть по-другому, и не нахожу таких
2: никаких вариантов, потому что все сыграно так, как надо. Первоначально этот альбом создавался от звучания гитары. Очень много аспектов, очень много нюансов, но в итоге весь этот разношерстный, разнообразный материал, как это, в общем-то, и всегда происходило в группе Амела, очень гармонично сложился в единую работу, целостную и, на мой взгляд, мелодичную и тяжелую.
0: Сегодня ты так же считаешь, как говорил?
1: Вообще, да? Мне нечего больше добавить. Я просто преклоняюсь перед Аратом, как он точно выразился из ситуации.
0: Это ты говорил, что в 22-м году сказал, что твой любимый альбом.
1: Так он и есть любимый альбом. Да, у Амела, безусловно. То есть мне очень нравится, как в этом альбоме все сложилось. Вот я как раз резюмирую то, что я сказал несколько лет назад. Это прям действительно вот вытанцовывалось прям буквально вот по ходу пьесы, как говорят. Всем музыкантам огромное спасибо за то, что они сделали вот это вот движение в сторону утяжеления. Мне очень понравился этот опыт. Многим поклонникам, разумеется, может быть, это и не пришлось ко двору, наше утяжеление. Хотя, как сказать, многие до сих пор считают, что это был прям неожиданный
0: Мы сейчас услышим композицию с этой пластинки, называется она «Черная листва».
1: Да, отличнейшая композиция, которая, в общем-то, и начала этот альбом, по сути дела. То есть с нее началось движение в сторону вот набора композиций в трек-лист.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» музыкант Сергей Абрей Абрамов. Только что прозвучала композиция группы «Амела» «Черная листва». Ну вот «Амела» совмещает много стилей. И в рок-музыке, и там есть прогрессив, фолк, элементы, может быть, дум-метала даже, да? Каждый альбом, вот он такой разный, наверное, да? И вот какое направление из них тебе более близко?
1: Очень сложно сказать, Дим. Я вообще в музыке приемлю все стили, которые откликаются в моей душе. То есть это может быть даже и поп-музыка. Если она сделана качественно, и там присутствуют красивые мелодии, и напитанный смыслом текст, то я буду слушать и поп-музыку. Я совершенно как бы не ставлю себя в рамки какого-то единого стиля. То есть невозможно сказать, что я там упертый металлист или там упертый прогрокер. Нет, ни в коем случае. Весь кайф в разнообразии. Если ты посмотришь на мою домашнюю коллекцию музыки, ты просто офигеешь, потому что там есть и джаз, там есть и поп, там есть и советская эстрада, там есть и дэт-метал, там есть и...
0: Почетное место Led Zeppelin, наверное.
1: Это вообще даже не обсуждается, потому что Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Supertramp, это мои любимые контенты. Это я просто обожаю, это вне конкуренции вообще. Ну а так, любые стили.
0: Ну вот, а вот в сольной работе ты, может быть, даже раскрываешься больше как музыкант, чем в группе. Ты должен подстраиваться под многие вещи.
1: Ну, да? Есть определенные моменты подстройки в группе, но у нас настолько отношения внутри коллектива уже устоялись, что даже, наверное, об этом уже никто не думает, что под кого-то подстраиваться. Просто творим и смотрим, в какое русло нас вынесет. А в сольной работе тут еще дальше пошло. То есть я вообще ни на что не ориентируюсь. То есть вот как оно идет, так и идет. И вот при записи вот этой пластинки я, наоборот, получил такое безумное удовольствие от того, что я просто творил музыку. Без всяких подоплек, без всяких там идеологических историй и всего прочего. Это просто музыка.
0: Да, ну я вот очень хочу узнать у тебя, что для тебя служит источником вдохновения вот для написания именно текстов песен, а может быть и музыки?
1: Для меня источником вдохновения любой музыки служит только исключительно положительное. Никакого негатива абсолютно в первоисточнике не присутствует никогда.
0: Может быть, личный опыт, книги, фильмы, путешествия.
1: Это, да, то есть однозначно это визуал, однозначно это визуальная картинка богатая, однозначно это ощущения, которые ты переживаешь. Вот мы с женой очень любим ездить по всевозможным местам, мы с ней вместе можем просто сидеть, молчать, наслаждаться вот тишиной и покоем.
0: Вот
1: и
0: ты рассказывал как раз вне эфира, что недавно вы были на Камчатке.
1: Да, это просто вообще, конечно. Это другой мир, другая планета.
0: Киты,
1: и вот как
0: касатки,
1: раз,
0: медведи.
1: Да.
0: Прекрасно. Дикая природа.
1: Прекрасно.
0: Гейзеры.
1: И сразу могу сказать, что я чувствовал, как приходят образы. Они пока еще не трансформировались в какое-либо творчество, но я просто четко понимаю, что это произойдет вот рано или поздно. И вот от таких вот поездок с любимым человеком особенно, это все вместе дает подпитку для дальнейшего творчества.
0: А вообще, как ты захотел стать музыкантом? Что произошло?
1: Произошло вот это. На моей майке, которую подарили мне мои близкие друзья вот на 50-летие, как раз вот запечатлен вот тот самый момент, когда я полюбил музыку и решил быть музыкантом. Это вот момент прослушивания пластин, которые мне папа ставил. Я сижу тут в наушниках, радостный и счастливый. И мне здесь, ну, 5 лет, наверное. 4-5,
0: да.
1: И вот как раз вот этот момент, он, по сути дела, остался у меня в памяти от прослушивания пластинки Electric Light Orchestra, альбом Time.
0: Хорошая.
1: Это один из самых таких ярких моментов. Как будто бы такое ощущение, что я со звуков этой пластинок,
0: да, и начал. Когда человек попадает в будущее, и вот у него вопрос, вернуться или остаться в будущем.
1: Вот этот момент, я считаю, одним из краеугольных вообще камней в начале моего творческого пути. И если бы не было этой пластинки, если бы вообще, в принципе, папа бы не увлекался музыкой и не играл бы на гитаре, не исполнял бы песни своих любимых исполнителей бардовских, да, не слушал бы рок-музыку, не ездил бы за пластинками, ничего бы этого, наверное, бы и не было. Поэтому я ему благодарен и вспоминаю о нем со светлой памятью и благодарю за все то, что он сделал в плане становления меня как музыканта.
0: На каких инструментах ты играешь?
1: Я играю в основном, это мой профильный, так сказать, инструмент, это голос, вокал. Подыгрываю себе на гитаре. Я не профессиональный гитарист, я играю только в качестве аккомпанемента под свой вокал. И, так сказать, отдушина для меня — это, конечно, барабаны, с которых я, собственно, по большому счету и начал вот в этом возрасте молотить по стульям, там, играть всевозможные ритмы, подыгрывать песням группы Deep Purple и Юрай Хип. Вот, а потом пересел за барабанную установку, и первое мое концертное выступление состоялось именно в качестве барабанщика в школе. Но потом я, в общем, развивать начал в себе вокальные данные, которые, в общем, сразу во мне заметили и в школе. Преподаватели сказали, что бросай-ка ты эти барабаны, да, бери гитару и пой. У тебя это лучше получается.
0: И как появилось название группы «Амела»?
1: А название группы «Амела» появилось в буквальном смысле слова от перебора всех моих, так сказать, любимых форм геометрических, да, поисках растительности какой-то, который меня привлекает. Я увидел перед своими глазами нечто круглое, люблю круглые предметы, это был шарик, я понял, что шарик с листиками, это называется «Амела». Потом почитал историю растения, мифологическую составляющую этого растения и понял, что вот оно как раз, то, что нужно для названия группы. Ёмко, кратко, из богатой истории и красиво.
0: Мы сейчас услышим еще одну песню из твоего нового сольного альбома. Называется эта композиция «Солнце в серебре». Вот несколько слов можно сказать.
1: Да, «Солнце в серебре» была написана тоже очень давно, я уже сейчас не помню точный год. Я ее представил как подарок всем нашим слушателям группы «Амела» на Новый год, когда Новый год был абсолютно бесснежным, теплым и был похож очень на лето. И именно поэтому в этой песне так и написано. Давай отпустим эту осень непутевую домой, потому что это был как раз вот декабрь, конец декабря. А такое ощущение было, что осень прям очень сильно засиделась. Вот эта песня прозвучала прям буквально с одного дубля. Я записывал ее в квартире на микрофон на Порто-студии. И тут же вот как было и выложил ее в сеть. И эта песня, что называется, зашла людям. Я понял, что, в принципе, это, конечно же, не «Амела». Хотя я очень долго колебался, вставить ли ее в репертуар группы «Амела» или не ставить. Но в итоге вот она нашла свое место здесь, на этой пластинке. Значит, так тому и быть. Время все расставило по своим местам. А песню я очень люблю.
2: Давай отпустим эту ось непутевую домой.

0: Друзья, мы продолжаем радиовстречу с музыкантом Сергеем Абреем Абрамовым. И только что прозвучала еще одна песня из недавнего вышедшего сольного альбома Сергея. Называется эта пластинка «Последний день лета», а композиция «Солнце в серебре». Ты вот рассказывал о своей рок-истории, когда пришло вот осознание того, как ты хотел стать музыкантом, и стиле, который сейчас, как бы, многообразие стилей, которые ты исполняешь, да? Но ведь было время, ты исполнял вокальные партии гроулингом.
1: Был такое.
0: Да, ты был вокалистом в группе Butterfly Temple.
1: Да, да.
0: И потом вот появляется Амела. И вот это такая смена стиля, направления. Вот как отнеслась аудитория к таким переменам?
1: Ну, начнем с того, что какое-то время я одновременно являлся и вокалистом группы Butterfly Temple и развивал Амела. То есть я не бросил сразу Butterfly Temple. И поэтому этот переход из одного состояния вокального моего в другое прошло как-то достаточно плавно для аудитории. Одновременно получилось так, что группа Амела дебютировала в одном концерте с Butterfly Temple в Москве. Вот, и в Питере, соответственно. Поэтому, в общем-то, люди могли одновременно увидеть меня в двух ипостасях. Вот. И, собственно, сразу так и пошло, что группа Амела — это что-то такое около прогроковое,
0: да,
1: а Butterfly Temple — этому есть своя ниша. Поэтому никаких сюрпризов, в общем, для тех, кто знал Butterfly Temple и меня в Butterfly Temple, особо не произошло. Я этому, в общем-то, благодарен. Это все тоже произошло достаточно случайно. Меня всю жизнь сопровождает хорошие случаи.
0: Ну, а вот ты думаешь, когда создаешь песню об аудитории, поймет она, не поймет, насколько тебе важно мнение слушателей?
1: Вот не могу этим похвастаться. В первую очередь я создаю песню для того, чтобы мне было ее приятно слушать, и чтобы я слушал свою музыку, и мне не было стыдно. Как-то так.
0: А со слушателями общаешься?
1: Со слушателями общаюсь охотно. И более того, я уверен, что мой вектор, вот этот вот создание вот этих композиций без опоры на мнение аудитории, он очень правильный. Потому что еще не было ни разу такого случая, когда мне кто-то при личной встрече с нашими поклонниками, с моими поклонниками лично сказал, что я сделал что-то не так.
0: У вас есть фэн-клубы, может быть, в разных городах?
1: Фэн-клуб есть в Москве, в остальных городах не знаю, насколько они развиты. Были определенные ячейки, я не знаю их о численности. Вот. Но в Москве он точно есть, но он как бы является фэн-клубом, но это гораздо даже ближе, чем фэн-клуб. То есть люди,
0: а
1: которые...
0: А это друзья ваши, да?
1: Это друзья, конечно, это непосредственно.
0: А вот иногда вот некоторые музыканты мне рассказывали, что вот приходят послания такие от них, от некоторых слушателей, я имею в виду, что вот музыка, песня, она даже спасла в какой-то ситуации судьбу, как-то изменила, помогает жить, выручает. Было у тебя такое?
1: У нас таких историй очень много. Я, честно говоря, да, я не буду рассказывать эти все тайные секреты,
0: ну,
1: которые
0: конечно,
1: нам рассказывают слушатели.
0: Конкретики
1: вот
0: не
1: лично
0: надо.
1: Мне, вот в личные сообщения.
0: Это просто доверие от аудитории много, тебе такое, да.
1: Очень много сообщений, причем там очень серьезные истории, там вплоть до смерти близких людей,
0: ой,
1: что
0: кошмар,
1: там, да, и наши песни помогали справиться в сложных ситуациях, расставание с любимым человеком. То есть там очень большой спектр сложных ситуаций. Но в том числе приходят и сообщения от людей, которые хорошо себя чувствуют, прекрасно, у них все хорошо в жизни, и они находят в нашей музыке дальнейшую поддержку для того, чтобы также хорошо себя чувствовать. Это тоже прекрасно.
0: Ну хорошо, что есть такой человеческий фактор, такой
1: конечно.
0: Момент. А вот нет ли ощущения, что сегодня искусственный интеллект все-таки стал занимать больше места
1: это
0: в музыке,
1: беда, Дима,
0: чем
1: беда.
0: Сам исполнитель?
1: Это
0: нет?
1: Беда. Пусть очень многие там люди вокруг, которые прыгают с пеной у рта, доказывают, что и это наше будущее, это очень плохое будущее. Я не знаю, я не хочу показаться сейчас в глазах слушателей консерватором каким-то.
0: Ну, есть и плюсы, конечно.
1: Ну да, безусловно, но на данный момент я плюсов вижу очень мало у искусственного интеллекта, особенно вот в музыкальной сфере. Я считаю, что все-таки музыка и само творчество – это личное выражение внутреннего мира каждого человека. Без этого личностного подхода не будет ничего. Все творчество превратится просто в мишуру и в пустой звук. И это очень страшно. И это будет в любом случае цениться, Дима. Вот это самое страшное. Что люди, которые будут пользоваться искусственным интеллектом, будут ценить не настоящее, а искусственно созданное. Почему искусственный интеллект так называется? Он искусственный. Он придуманный. И что мы сейчас видим в том же самом, например, в каком-то самом популярном соцсети? Выдуманные истории с придуманными фотографиями. И это все заходит людям лучше, чем реальные истории из жизни. Это страшно. Это просто действительно страшно. Что с этим делать, никто не знает. Мало того, что люди просто перестали чувствовать от этого опасность, они наоборот говорят, что это благо для человека. Я так не считаю совершенно. Все то, что сейчас происходит в музыке, к сожалению, плачевно. Все то, что создано наполовину даже с искусственным интеллектом, слушать невозможно. К сожалению, это так. Это мое личное мнение, я никому его не навязываю. Самый страшный опыт, который у меня был, это когда у меня супруга полюбила одну песню из интернета. Она сказала, давай найдем исполнителя, посмотрим, кто это такой. Мы начали искать и выяснили, что это
0: искусственный интеллект,
1: что там ничего вообще нету. Мы так расстроились. У Тани была просто, ну, натуральный вот просто шок.
0: Но в твоей группе все,
1: нет, ни в коем
0: все живые люди.
1: Никогда, да, в жизни.
0: Никогда в жизни. Расскажи об участниках и о Мелы, кто сегодня в составе группы. И эти же
1: об этих людях,
0: бесконечно. И работали над твоим сольным альбомом.
1: Да. Значит, Наиль Макжанов – это бессменный барабанщик группы «Амела», замечательнейший дружище. Да, собственно, обо всех можно сказать, что это ребята, друзья. Федя Ветров, играющий на всех музыкальных инструментах, которые только возможны. В группе «Амела» он играет на альте. Очень обижается, когда его называют скрипачом. Вот, ну, это, в общем-то, я его вчера назвал скрипачом, он меня чуть не запустил инструментом своим, да. Володя Каплин, гениальнейший бас-гитарист, с которым нам посчастливилось начать работать вот как раз в альбоме «Аспиратус». И замечательно, Володя остается с нами и тоже принял участие в двух пластинках сольных. Ну, гениальнейший бас-гитарист совершенно. Вот. Он сейчас просто на расхват работает со многими проектами. Ну, действительно, очень талантливый бас-гитарист, таких мало сейчас. С нами еще играют вот в качестве приглашенных гостей это Катя Миллер на флейте. Недавно на концерте с нами исполнял партии саксофона Денис Мельников. Ну, соответственно, на альбоме он тоже звучит. Это гениальнейший джазовый музыкант, который управляет своим оркестром юношеских дарований джазовых. Очень-очень талантливый музыкант. И он, в общем-то, работал и с Амелой тоже в том числе. Записывал партии саксофона на различных треках. Так что очень интересный состав. И с этими музыкантами можно свернуть горы.
0: Вот мы сейчас послушаем песню еще одну, называется она «Рисую». Очень так символично она прозвучит, да?
1: Да, эту песню, про нее хочу сказать особо. Эту песню я писал прямо на концертах. То есть у меня были какие-то первичные наброски, зарисовки, был текст, который был, имел некоторые шероховатости, вот. И каждый раз, когда я выступал сольно под гитару перед ребятами, я говорил, что песня не доделана. И мы с вами сейчас ее будем прямо в процессе концерта дописывать. Я буду импровизировать. И вот так вот эта песня появилась в финальной версии после концертов, наверное, 5-6. Очень интересный такой опыт был. Это называется «Творение здесь и сейчас», когда ты не знаешь, куда тебя вывезет живое исполнение.
2: Рисуй.

растворилась в осенней терпкости сгорающей листвы. Всепоглощающим туманом расстелилась на шерсть травы.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» рок-история музыканта Сергея Абрамова. Его новый сольный альбом «Последний день лета». Не только что прозвучала песня с этой пластинки, называется она «Рисую». Вот правда, что был момент, когда ты хотел закончить заниматься рок-музыкой вообще и уйти со сцены?
1: Ты понимаешь, в чем все дело? Такие желания возникают постоянно. Я могу просто для себя и творческий процесс вкратце обрисовать таким образом. Ты копишь внутри максимум энергетики для того, чтобы выплеснуть, сделать релиз своего альбома, который ты готовил очень-очень долго, и потом наступает период опустошения. Дичайшего опустошения, когда ты, если ты не обладаешь какими-то предыдущими заготовками для того, чтобы продолжать творчество, очень трудно преодолеть. Тебе кажется, что из тебя вытащили все жилы, все силы, и начать работу над новым альбомом подчас иногда бывает очень тяжело. И каждый раз вот эта мертвая точка, она преодолевается по-разному, в зависимости от каких-то внешних обстоятельств, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь, от какого-то там других факторов. И вот все это вот складывается в понятие творчества. То есть оно может в любой момент закончиться, а также с неожиданным, так сказать, импульсом продолжить свое существование в дальнейшем. То есть никто предугадать не может. И в этом-то, собственно, и весь и есть смак. Ты никогда не знаешь, что будет завтра.
0: Было такое, да?
1: Было, конечно, неоднократно. И опять же говорю, это не только зависит от твоего желания дальше продолжать творить, это зависит еще и от внешних обстоятельств. То есть от того, как прошел концерт, например, да, доволен ли ты собой там на каком-то определенном этапе твоего творческого существования. Чувствуешь ли ты силу в своих мыслях, которые ты воплощаешь?
0: Ну, ты, пожалуйста, не уходи, нам будет тебя не хватать.
1: Нет, я уходить на данный момент я не собираюсь. То есть я почему и говорю, что у меня импульса от вот этой работы, от «Последний день лета» альбома, я чувствую, что очень богатый этот импульс, и что его хватит, по крайней мере, на два ближайших года точно.
0: Друзья, это был Сергей Абрамов, музыкант. Мы постепенно будем сейчас завершать нашу программу. Нас сегодня много людей слушало очень. Что бы ты хотел сказать нашей аудитории?
1: Огромное спасибо всем ребятам, которые слушали сегодня эту радиопрезентацию. Для меня это очень важная работа, и я особенно хочу поблагодарить тебя, Дима, что ты предоставил мне микрофон для того, чтобы эту музыку озвучить в эфире замечательнейшей радиостанции и в твоей прекрасной программе.
0: И мы ждем в следующем году новой сольной работы.
1: Обязательно.
0: И альбом «Амилы».
1: И альбом «Амилы».
0: Альбом «Амилы», да. Сереж, спасибо за это интервью.
1: Огромное спасибо.
0: Я желаю тебе новых рок-успехов, хороших концертов, новых песен. Ну и, конечно же, чтобы вот твоя новая работа, она нашла отклик у твоих слушателей, да? И мы в заключении нашей радиовстречи послушаем еще одну песню, которая также вошла в этот сольник «Твой последний день лета». Эта композиция называется «Мы никогда».
1: Прекрасно. Спасибо огромное, Дима, еще раз за эфир. Композиция «Мы никогда» тоже родилась буквально за 15 минут. Это все произошло на берегу моря, в прекрасной обстановке, где можно размышлять о вечном. Собственно, об этом и песня.
0: Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим», на нашей официальной странице ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, Сергей Абрамов. Прощаемся с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
1: Всем до свидания. Я Сергей Абрамов, специально для Радио России.
2: Нам никто не сказал, где начнется наш путь бесконечности.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Нравственные принципы охоты.
6: Природа приведена в такое состояние, что нельзя не регулировать ее разумно. Нужно не допускать того, чтобы зверя было слишком много. К примеру, янтовидные собаки, они же переносчики бешенства.
0: Филолог Елизавета Целыхова. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
7: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
9: Словарь русских говоров Забайкали.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин допустил, что цены на газ в Европе вырастут до 1500 долларов, и Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Теперь подробнее об этих и других событиях. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил Владимир Путин. Президент допустил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до 1500 долларов за 1000 кубометров.
2: Что в области экономики? Вот сейчас самое актуальное, конечно, это энергетика. Да? Это в другой сфере, в сфере экономики. Но сколько раз мы с ними говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 150 долларов, по, ну, по 180 за 1000 кубов. Это дорого, нам говорили. Надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны. Ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем. Нет, должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили, газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится. У вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте, бриться. 1000 долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, еще и больше. Что такое формирование цены на газ в Европе, на бирже? Его формируют не производственники, а биржевики. Вот сейчас в той же Германии, у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнить нет, ничего неизвестно. А в Нидерландах еще хуже ситуация. Ну так, а почему? Люди, которые занимаются биржевой торговлей, они не думают о техническом состоянии этих хранилищ. Они не думают о физических объемах. Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам. А завтра посмотрим, что будет. Ну так это приведет к тому, что там будет не 1000, а 1500. Это еще одна ошибка.
1: Президент России начал трехдневный визит в Индию. Помимо участия в саммите БРИКС, Путин проведет несколько двусторонних встреч. Глава государства уже провел переговоры с президентом Египта. Как отметил российский лидер, крупные проекты стран реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности.
3: Уважаемый господин президент, мы давно не виделись. Я очень рад нашей новой встрече. Время у нас бурное, очень много событий всяких происходит. Мы с вами в контакте, наши коллеги в контакте. Наши основные мероприятия проходят и планы реализуются. Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре. Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности. Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет, наш давний, надежный друг в регионе. Вот я помню, как под вашим руководством мы создали, это было в Сочи, новый формат «Россия-Африка». И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре, в Москве, в рамках этих мероприятий. Уважаемый господин президент, много событий происходит и в регионе, и в мире. Мне всегда не просто интересно, а всегда очень важно знать вашу позицию по всем этим вопросам. Вы знаете, что мы учитываем позицию Египта и в нашей практической политике. Поэтому сегодняшняя встреча в высшей степени востребована. Я очень рад, что мы с вами сегодня сможем на полях БРИКС провести консультации по двусторонним вопросам и по вопросам международной повестки.
1: В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога. Какой будет результативность этого, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, сказал Песков «Известиям». Тема российской угрозы – лучший способ для Европы выбить деньги на продолжение украинского конфликта, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию и поставить точку, чтобы в дальнейшем никто не пытался пересмотреть результаты.
4: У нас нет никаких целей военных в отношении Европы. Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить. Мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству. Но сейчас то, о чем они говорят, о том, что Россия вот-вот нападет на Европу, ведь направлено только на что? На то, чтобы оправдать помощь Украине, а с другой стороны добиться того, что называют геополитическим поражением России. Тема российской угрозы – это лучший способ выбить деньги для продолжения войны. Это первое. А второе, каждый из них, естественно, из руководителей европейских стран, которые находятся сейчас на антироссийских позициях, преследуют свои шкурные внешнеполитические и внутриполитические цели. Они так стремятся удержаться у власти. У нас никаких целей в этом смысле нет. Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.
1: Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров банка.
5: Обсуждая решение по ставке, мы действительно уделили ситуации на топливном рынке внимание. Это само по себе мы рассматриваем как разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Но каким будет итоговый масштаб, продолжительность этих эффектов, сейчас судить рано, преждевременно. Мы должны посмотреть и на развитие ситуации, получить больше данных. Но мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года. И основываем это на том, что мы видим, какие меры принимает правительство, и компании при поддержке правительства принимают все необходимые, всевозможные меры для восстановления выбывших мощностей, для их защиты. И поэтому в базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку. Но, конечно, будем смотреть за развитием ситуации.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости на 59-й минуте. Отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались. Точно пробил Мартин Крамарич, но за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 матчей. 2 победы, 2 ничьих и 9-е место пока в турнирной таблице. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласой. Об этом пишет пресс-служба клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мрезигом на улучшенных условиях. Новое соглашение с алжирцем будет действовать до лета 2028 года. Ну а нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим футболистом чемпионата Испании. По итогам августа, пишет пресс-служба турнира, в 3 матчах чемпионата бразилец забил 5 голов. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате тольяттинская «Лада» на своем льду проиграла крупно «Торпедо» 2-7. Наталья Ильина завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. В весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics заберет право проведения чемпионатов и передаст другим странам. Ну а в апреле World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. О прогнозе на 12 сентября. В Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 10 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 16, пройдут дожди. В Петербурге в субботу кратковременные дожди, днем плюс 16 градусов, в Москве сегодня без осадков и днем около 18 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 11 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
7: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в

0: за пределами России. А вот как этого достичь, говорим с гостей в студии. В нашей студии руководители Центра русского языка, Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации Ирина Пономарева. Ирина Роландовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Ну, давайте разбираться, что называется, теперь детально и подробнее. Наверное, начнем с того, зачем вообще этот проект «Российский учитель за рубежом» и что он собой представляет?
1: Спасибо большое, что пригласили. Действительно, наш проект – это наша гордость. Проект, который при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации реализуется уже 10-й год, и мы находимся в таком, как мы говорим, иногда улыбаясь, пубертатном периоде, когда развитие проекта теперь становится таким необходимым и достаточным условием. Когда-то начинался с 2017 года путем направления там, около 50 учителей в Республике Таджикистан. До сих пор эти учителя в проекте работают. Буквально вот днями вручали им награды за верность профессии. Это говоря, наверное, о стабильности, интересе профессии. А сейчас действительно масштабы, которые вы озвучивали, это реальные масштабы. То есть мы приглашаем в наш проект, мы работаем в нашем проекте в рамках российского трудового законодательства с российскими педагогами, которые вот сейчас в эти дни разлетаются в 32 страны. 32 страны сейчас, там еще у нас есть желающие из 32-й, 33-й, 34-й. То есть я понимаю, что география проекта будет увеличиваться. Главный ответ на вопрос, зачем? Потому что русский язык, ну, во-первых, в любом случае мы понимаем, что это язык великой культуры, науки. Это мост, который позволяет социализацию ребенка в странах зарубежных провести на русском языке, потому что наши учителя, заходя в классы, они говорят ежедневно практически 70 тысячами обучающихся. Вот как? Ежедневно.
0: Ну как, серьезно?
1: Серьезно. И эти цифры, они абсолютно реальные, они не голословные. Действительно, мы ежедневно учим такой объем детей, студентов, точнее, слушателей дополнительно образовательных программ, в высшем образовании не работает наш проект. Мы в основном 95% это общеобразовательные школы, потому что мы работаем с детишками. И, понятно, мы говорим с ними на русском. Мы говорим о России, мы говорим о современной России, мы рассказываем о том, какая она прекрасная, сильная, замечательная. Вот ответ на ваш вопрос, зачем наш проект.
0: А вот смотрите, да, здесь я в начале нашей беседы говорил о том, что это, конечно, и русский язык, это преподавание русскому языку, но это не только предмет, это еще олимпиады, это какие-то встречи, это культурные события. Но вот что российские педагоги делают за рубежом, то есть помимо того, что они, конечно, еще и просто, что называется, заходят в классы.
1: Замечательный вопрос, и я всегда с радостью отвечаю на него, потому что действительно есть понимание для нас, для всех, кто такой учитель. Учитель российской школы. Но есть российский педагог, учитель-международник. И это уже о другом. Это когда педагог становится частью миссии, задачи. Поэтому огромнейшая работа проводится педагогами, но, например, вот только за 2025 год там более 21 тысячи культурно-просветительских мероприятий провели наши сотрудники, наши учителя для 400 практически тысяч участников. Ну, то есть, что это такое? Это не только олимпиады, это совершенно различные активности, это и взаимодействие с другими акторами, русскими домами, представителями Россотрудничества. Мы очень тесно работаем с местными ксурсами, мы работаем с теми коллегами, кто, соответственно, там, институт Пушкина. То есть настолько широкий охват различных активностей, которые работают именно на цели и задачи России русского языка, продвижения его. То есть наши учителя становятся провайдерами. Что это за мероприятие? Ну, раз дети, значит, мероприятия те, которые интересны детям. Поэтому мы идем постоянно от запроса школы, потому что мы обязательно работаем в партнерстве со школой, мы отвечаем на запросы национальной системы образования, мы работаем по национальным образовательным стандартам, имплементируя, то есть добавляя туда российские лучшие образовательные практики, улучшая качество образовательных результатов, за что нам постоянно говорят спасибо, очень много, как вы правильно подсветили, олимпиадников, победителей, выступлений там, и так далее. Это мастер-классы, это методические мероприятия с педагогами-коллегами, которые ведут русский язык, например, в Монголии. То есть их национальные педагоги тоже наша задача. Это наша масленица. Ну, то есть, понимаете, весь спектр, который можно было бы придумать, и то, что было бы интересно нашей принимающей дружественной стране, наши учителя это делают. А кто учитель? Учитель – это человек профессии, миссии. Вот, соответственно, мы в этом процессе и есть.
0: Значит, получается, что учитель не просто едет в какую-то школу и там сотрудничает, работает в этой школе, учит.

0: Но это такое широкое сотрудничество. То есть, если есть там русский культурный центр в этой стране, или русский дом, да, или какое-то сообщество русских наших людей, то учитель, собственно, там также работает, ну, или привлекается к этой работе, или там какие-то культурные мероприятия. Я правильно понимаю, да? То есть, это достаточно такая обширная работа получается.
1: Да, конечно, работа обширная, но могу одно сказать. У нас есть, конечно, понимание, что мы работаем в основном на базе нашей школы-партнёра. Мы реализуем те задачи, которые есть в плане работы данной школы. Наша задача — увлечь предметом, вывести на качество образования. А когда наши коллеги из озвученных вами структур к нам обращаются, мы с радостью с ними отрабатываем какие-то задачки совместные. То есть вот так вот. Угу. На хороших партнерских дружеских отношениях.
0: А где сегодня особенно востребованы русский язык и русские образовательные программы, и с какими запросами чаще всего обращаются зарубежные школы?
1: Я бы так сказала, что можно сегментировать три вида запроса. Значит, первый запрос – это школы, их достаточно много, уже около трех десятков в странах дружественных наших. Это аккредитованы по российским образовательным стандартам. То есть у нас есть наши педагоги, например, там, истории, географии, которые выезжают в школы Монголии и ведут полноценные образовательные программы, такие же, как есть в Российской Федерации. Соответственно, там запрос идет на всю линейку предметов, и у нас там порядка 14, если предметов реализуется, причем начальной, основной, старшей школы. Эти пункты многие имеют аккредитацию как пунктов проведения экзаменов, то есть полный кейс, который привычен для нас в российской школе. Второй, самый широкий сегмент, это когда наши коллеги приезжают преподавать русский язык и предметы на русском языке в общеобразовательных организациях. Запрос в страны СНГ очень большой, огромнейший просто. Но на примере Киргизии могу сказать, что против 170 рабочих мест для наших педагогов в прошлом году, в этом году мы получили порядка 318 заявок на школы Кыргызстана. Это экспоненциальный практически рост по предметам уже точных естественных наук. То есть мы говорим об эффекте. Вот я сказала, что 10-й год проекту, потому что русский язык уже показал свои возможности. Мы как по-простому, если сказать, что мы уже научили русскому языку, да, потому что это достаточно так, конечно, крупным мазком скажу, научили, теперь запрос идет о том, что научите физики на русском, химии на русском. Сейчас очень много идет треков, которые связаны, например, с углублением, модификацией проекта, инженерные классы, углубленные классы с физикой, с химией, с биологией, менделеевские школы, курчатовские школы, например, с филиалом МИФИ в Ташкенте. То есть эволюция, вот это второй сегмент, это кто запрашивает? СНГ для того, чтобы более глубокий процесс, да, там пошел по предметам. И, конечно, огромнейший тоже спрос идет на русский как иностранный. То есть у нас в данном году порядка 17% всего объема заявок – это РКИ, русский как иностранный, это страны Латинской Америки, вот АТР сейчас, мы говорим про Африку активно, понятно, что это Вьетнам, Монголия, Китай. То есть мы работаем с абсолютно неговорящей аудиторией, которую за год-два мы приводим в состояние определенных уровней понимания у нас там по РКИ и так далее. Хотя РКИ не является для нас целью, мы просто ориентируемся на эти показатели, то есть мы учим русскому языку. Для чего абитуриенты? Соответственно, поступление в российские вузы, огромный спрос, мы понимаем, что во всех озвученных странах, поэтому мы адресно работаем на будущую экономику через русский язык, в смысле тех стран дружественных. Мы работаем на социализацию на русском языке. Вот такие сегменты, три спроса. Где больше всего? СНГ. Пока так.
0: Да, знаете, но тут еще интересно, это происходит запрос от, так, ну, крупно скажем, от министерств образования этих стран, или это конкретные школы хотят, чтобы в их школе приезжали и преподавали русские учителя? Как механика это выстраивается?
1: Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что серьезная такая точка роста проекта, потому что модели были разные, то есть не могу сказать, что сейчас какая-то в приоритете, но у нас есть и то, и другое, и третье называется. То есть где-то это рекомендации русских домов, которые говорят, что вот с этими точками как бы, да, в странах желательно работать, и они заинтересованы. Но для нас сейчас, конечно, основная задача — выйти на национальных операторов. По огромному перечню объективных причин, начиная с безопасности нашего уважаемого педагога, уезжающего туда, конечно, национальный оператор для нас был бы наиболее успешной моделью реализации. А так, конечно, у нас есть договор со школами, но на данный момент времени, могу одно сказать, то есть у нас на 38% увеличился спрос и количество договорной базы и основы проекта в этом году. То есть мы работаем, вот вы озвучили цифры на конец мая месяца.
0: Да, да, да.
1: Сейчас я могу уже вам сказать, что на вчерашний день у меня в партнёра будет порядка 270 образований. Ну, то есть это вот...
0: Да, да, серьезно. Ну и, наверное, один из главных вопросов — это кто эти люди? Кто хочет, собственно, стать российским учителем за рубежом? Как проходит отбор? Может ли человек поехать несколько раз, да? Вот как это все осуществляется?
1: Они у нас классные, они у нас замечательные. То есть те, кто участвуют в этом проекте, я вам уже сказала, что есть люди, которые участвуют 10-й год. Это люди, наверное, с определенным уровнем авантюры. Не могу как бы лукавить в этой ситуации, это так. Но это действительно неимоверные профессионалы, люди, готовые на изменения, обладающие всеми софтами, как сейчас говорят теории менеджмента, да? Софты есть все, гибкие, негибкие, харды и так далее. Но кто это? Кто это? Это обыкновенный российский учитель. Вот имеющий педагогическое образование, потому что все трудоустройство и все гарантии идут в рамках российского законодательства, потому что мы российская образовательная организация. Учитель выезжает по срочному трудовому договору, работает, ведет свой любимый предмет, например, в школе Кыргызстана. Для этого мы понимаем, что ему нужно будет подать заявку к нам. Для статистики могу сказать, что порядка 2000 заявок нам поступило на участие проекта с февраля по вот буквально текущие даты. И оттуда, через нашу серьезную систему отбора, все это непросто, конечно, мы приняли 19,7%, то есть около 20% только вошли в рекомендованные списки. Угу. Причем коллеги не все сразу распределяются, но это логичный совершенно процесс, потому что если у нас переизбыток учителей, условно говоря, там, физики, хотя физики, как раз таки, не переизбыток, ну, условно говоря, а запросы на эту специальность будут меньше, то есть резерв работает в этом году, в следующем, то есть есть шанс распределяться и дальше, в смысле, направляться в страны. Поэтому возможно все, и очень много людей у нас среднего возраста. Основной, конечно, возрастной так, как бы статус проекта учителей — это от 40 до 55 лет. Но очень много молодых, для которых это из серии «невозможное возможно». Очень здорово, в этом году много молодых педагогов пришло в проект. Поэтому возможно все. 72 региона у нас. 72 региона участвуют на проекте. Вот буквально в эти дни идут семинары, совещания наших педагогов. Мы ежедневно встречаем их, и около 500, не около, 500 человек заехало сейчас к нам на семинар, и мы видим, какие они разные, но все они готовы с тем, что они российские учителя за рубежом нести.
0: Ну, это такой статус. Это шикарно. Это какой-то статус потом для учителя, который вот поработал в таком проекте, да? То есть у него, ну, скажем так, проще, да? Строчка в резюме появляется такая.
1: Строчка появляется. Это крутая строчка. Это крутая, да. И вот хотел сказать, из этого объема, то есть сейчас порядка 700 человек у нас вылетит в страны до конца сентября месяца. Из них, наверное, человек 450, те, которые уже из года в год летят. Mm-hmm. То есть как бы это стабильный коллектив, который, да, обновляется, да, и строчка есть. Мы говорим об учителе-международнике. Пока мы это говорим вот в таком формате, но у нас внутри создан профиль компетенции международной. Мы отрабатываем серьезно все, что касается дефицитов методических. Мы прокачиваем с точки зрения, там, вот даже сейчас разные мастер-классы идут о том, что же такое дипломатия? То есть у нас выступает, ну, это очень интересный трек, и коллегам интересно.
0: Тут же еще такой момент, да, то есть если этот учитель, профессионал своего дела, летит преподавать русский язык, ну, например, в Кыргызстан, Таджикистан, о чем вы уже говорили, здесь есть, может быть, ну, я не хочу сказать, что это легко и просто, нет, конечно, но есть здесь такой момент, который ему помогает, там все-таки есть русскоговорящие люди и понимающие русский язык. Если же этот человек, учитель, летит куда-нибудь в Латинскую Америку, в страны Африки, во Вьетнам, в Китай, там хоть и небольшая группа, но я знаю, есть. А там русский язык не знают люди, да? То есть вот ему нужно еще дополнительно обладать компетенциями и знать язык страны, в которую он летит. Как это все происходит?
1: Вы знаете, не обязательно. Желательно, то есть мы действительно, например, для работы там, в Центральной Африканской Республике будем рады коллегам. Кстати, нам очень сильно помогают российские педагогические университеты. То есть министерство наше распределяет эту задачу очень хорошо для нас с точки зрения развития проекта. То есть, например, нам коллеги, которые предоставляют нам человека, который точно качественно ведет русский как иностранный, но владеет еще и французским. Это, конечно, замечательный трек. Это такой специалист, который поедет обучать русскому языку туда. Но, например, очень часто в Китае не запрашивается уровень ИЧСКИ, потому что они совершенно спокойно берут специалиста, главный хороший РКИ, потому что у них есть, например, люди, которые обладают русским языком, они являются провайдерами для нашего учителя, и бытовых дискомфортов становится не так много. Но то есть есть разные модели. Вот, например, могу сказать, что в нашу уже устойчивую модель 162-й школы города Улан-Батор, где у нас направляется 20 человек, это совместная российская монгольская школа, коллеги вылетают без знания монгольского. Поэтому все возможно.
0: Скажите, пожалуйста, а учитель сам может выбирать или какие-то направления там по странам? То есть как это происходит? Потому что, ну вот хочу я в Латинскую Америку, а по, например, моему резюме там посмотрит, скажет, не-не-не, подождите, вначале Таджикистан, а потом уже там куда-нибудь.
1: Ну вот видите, вы даже четко говорите все правильно. Есть нормальная, здоровая логика. То есть если мы говорим о Латинской Америке, и у человека нет опыта преподавания русского как иностранного, мы, конечно, порекомендуем ему сначала, например, год поработать в Узбекистане, где есть различные другие модели, там запрашивается РКИ.
0: РКИ это давайте.
1: Это сейчас. Русский как иностранный. Русский как иностранный. Соответственно, мы понимаем, что опыт наберется, тогда и крылья будут более прочные. Можно будет поехать подальше. Однозначно, в такие страны мы все-таки в приоритете берем людей с опытом реализации программ, потому что обучать с нуля русскому языку очень непростая задача. И ее нужно делать, повторюсь, в короткий промежуток времени с хорошим уровнем качества, поэтому так.
0: Здесь еще же важно понимать, это помимо страны, особенностей культурных, отличий и так далее, в каком классе преподает учитель? То есть это младший класс, средняя школа, старший. И
1: конечно.
0: Тут особенности даже здесь, на родине, они существенные. Вы преподавали где? Вы учитель младшей школы или вы в старшей школе преподавали? Как здесь вот это происходит?
1: Именно так, потому что есть вызовы, это нормальные профессиональные вызовы, правильно говорите, и в российской школе это происходит. Что делает российский директор, понимая, что учитель не обладает навыками работы на учениках начальной, например, школы или с основного звена? Он повышает квалификацию, поэтому у нас создана целая система внутрикорпоративного методического сопровождения. Причем мы счастливые люди, потому что у нас есть партнеры, у нас есть замечательные, очень сильные педагогические университеты, которые знают многие вещи, мы к ним можем всегда обратиться. Есть методическая работа, которая из дефицитов коллег наших выстраивает им треки, как мы работаем, и с проработкой вопросов работы там, с детьми с девиантным поведением и с особенностями, предположим, развития. Все то же самое, но только для того, куда они поедут.
0: Для того региона, да, получается.
1: Ну, максимально стараемся. И, конечно, у нас есть партнеры в странах, которые нам подсвечивают эти вещи очень часто.
0: Да, вот, кстати, хорошо, что вы сказали, подсвечивают действительно, а тут еще нужно понимать, и какие есть культурные особенности, какие есть вот особенности конкретного даже региона, не просто культурные в целом, да, а конкретного региона. И учитель к этому готовится, конечно, заранее, да?
1: Конечно, конечно. Да? То есть есть понятие работы с кадровым резервом, простите, то есть за нашу формулировку, но она такая... Понятно. Дело в том, что до того, как поедет учитель в страну, с ними работают как те, кто знает эту специфику, то есть кто знает. Кто-то знает методически, например, вузы-операторы той или иной страны, которые понимают национальные стандарты, будут со своей стороны работать. Буквально вчера Алтайский педагогический университет читал глубокий методический семинар для коллег, выезжающих в Таджикистан, об особенности национального стандарта Таджикистана. Дальше. Наши учителя, кураторы, координаторы, наставники. Это же все тоже институты работают. Мы расскажем о том, вплоть до того, какую траву трогать не надо, потому что обжечься можно, какие препараты там не надо покупать, то есть каким образом встать на миграционный учет в той или иной стране, потому что везде своя специфика. То есть есть работа горизонтальная. Ну и, безусловно, нам помогают наши партнеры «Русские дома», которые тоже не остаются в стороне от этих процессов. Учителя надо сопровождать всегда, но и у нас внутри проекта создана очень стабильная система цифровых сервисов. Мы подключены к учителю 24 на 7. То есть система цифровых ресурсов, чат-ботов, ответов на вопросы, взаимодействие с кадровой, бухгалтерской, юридической, правовой, безопасниками. Но это все в состоянии, повторю, нон-стоп.
0: Еще один вопрос, который хочу затронуть в нашей беседе. Помимо проекта «Российские учители за рубежом», Центр международного сотрудничества работает с ассоциациями русских школ в разных странах. Ну а зачем самим школам нужны такие ассоциации и что, собственно, участие в них дает директору, учителю, ученику на практике?
1: Эти проекты, они, наверное, отчасти имеют причинно-следственную связь, потому что мы в первую очередь, когда зарубежная образовательная организация обращается для вступления в ассоциацию, русских школ за рубежом, хочу в цифрах сказать, что это 707 школ в 95 странах уже ассоциация содержит, и вообще те школы, которые заинтересованы в продвижении русского языка, в популяризации российской культуры, очень часто потом уже обращаются к проекту «Российские учителя за рубежом». Но большая работа до этого, как вы правильно задали вопрос, связана с тем, что создается определенный культурный, методический, информационный контур, да, в который включаются члены ассоциации. Это абсолютно такая добровольная история, где даже сильная русская школа за рубежом сталкивается с какими-то задачами, которые сложно решать в одиночку. Вот поэтому методическая поддержка учителей, поиск партнеров, повышение квалификации, совместный проект, обмен опытом. Это всегда интересно нашим партнерам. Ну и ассоциация, конечно, дает школе доступ к коллегам из других регионов, обмен мнениями. Директора находят свои какие-то партнерские отношения. Вот в этом году буквально мы ждем приезд на форум ассоциации русских школ, участие иноязычных руководителей русскоязычных школ. То есть мы говорим и о повышении квалификации административно-управленческого персонала, не только учителей. То есть вот ассоциация — это достаточно большая такая работа, которая...
0: Это больше такая методическая, да, скорее, да,
1: да,
0: работа?
1: Да, да, да. То есть это культурный вектор развития, это, естественно, мероприятия, которые централизованно запрашиваются, мы даем ответы на вопрос, что это такое.
0: Угу. Ну, опять-таки, тоже количество стран здесь большое, но я так понимаю, что еще и есть запрос на расширение, да?
1: То конечно, есть, конечно, да. Расширение идет, и более того, этот процесс достаточно прост, повторюсь, для школы. Наша задача — создать удобный трек, дать возможности, показать те ресурсы, которые есть в ассоциации, и чаще всего мы слышим слова благодарности.
0: Угу. Ну вот кто-то нашу беседу сейчас слушает, а я имею в виду как раз учителей, и впервые, возможно, слышат о том, что, оказывается, есть такой центр международного сотрудничества, оказывается, есть такой проект «Российский учитель за рубежом», и вообще, что наши учителя куда-то едут и где-то работают. Вот давайте для этих людей, которые впервые об этом узнали, мы сейчас, может быть, расскажем, какие шаги нужно сделать учителю. Понятно, что уже в нынешнем учебном году, ну, не успевают, но что может сделать учитель? Как он может поучаствовать в этом проекте? Как он может включиться? Первое ему нужно что сделать? Пойти к директору и сказать «я хочу» или обратиться к вам и сказать о своих пожеланиях?
1: Для начала он должен понять, хочет ли он сам.
0: Так.
1: Вот если он хочет самому себе сказать, что «я хочу», считайте, уже, наверное, 50% из этих шагов сделано. Дальше он должен понять. То есть если он обладает такими качествами, как предметность, хороший предметник. Сам он гибок и готов, в принципе, адаптивно входить в различные условия. Бытовые, культурологические, исторические, разные. Если он точно понимает, что у него есть любовь к своей стране и уважение к другой, уже 70% шагов сделано.
0: Так,
1: поговорим
0: угу.
1: о 30 теперь. Это что? В данном случае ему нужно выйти на сайт того самого Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации, найти «Российский учитель за рубежом», заполнить анкету. И наши уважаемые коллеги зададут ему вопросы по поводу его образования, стандартного пакета документов, к которому он привык, будучи учителем российской школы. Мы его пригласим потом на серию тестирования, дадим ссылочки психологического какого-то тестирования, пообщаемся и скажем: уважаемый коллега, вы в резерве проекта, который будет рад вас услышать, увидеть и направить вас в страну. Кстати, в этом году тоже можно направить.
0: Да?
1: Можно, потому что еще есть возможности. Наши партнеры к нам обращаются, в принципе, круглогодично. Просто массовый выезд сейчас, что логично, а в принципе это возможно.
0: Ну я же, вот смотрите, не просто так про директора спросил. Почему? Потому что есть какой-то сильный предметник и сильный учитель русского языка в какой-то школе. И вот все вот эти шаги прошел или прошла, а директор говорит: не отпущу, вы такой сильный учитель, мне вы нужны здесь. Какой Вьетнам? Какая Республика Конго? Какой Кыргызстан? Вы мне здесь нужны.
1: Вот. Выходов два.
0: Так.
1: Первый выход. По трудовому законодательству он говорит: извините, я уезжаю. Но часто всего такого не бывает. Учитель — это о детях. И учитель не бросит своих детей в течение так. года. Чаще всего это правильно. Второй вариант. Они проходят у нас все эти стопроцентные вот эти шаги. И нам пишут: уважаемые коллеги, мы очень рады, но вы планируете нас на следующий учебный год. Я все сделаю, я договорюсь. И дальше. И что самое главное, многие из них говорят: а можно я сейчас доработаю, съезжу к вам на год и обратно домой вернусь. Можно. Все можно.
0: Все можно.
1: Смотрите, невозможно, возможно.
0: Все. Какие варианты есть разные. Здорово. Спасибо вам большое за эту беседу, за эту работу, за то, что гордое имя учителя и учителя русского языка и разных предметов в разных странах мира, и количество этих стран растет за пределами нашей Родины, и это не может не радовать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Напоминаю, в нашей студии была Ирина Пономарева, руководитель Центра русского языка, Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации. В эфире Радио России была программа «Настоящая историческая». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Радио России своей замечательной аудитории говорит, конечно же, здравствуйте, добрый день, друзья. Мы вас приветствуем. Меня зовут Дмитрий Таиров. А эксперта, специалиста, настоящего психолога представляю вам с огромным удовольствием. Это Елена Михайловна Леонтьева. Писатель, психолог, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Приветствуем вас и очень благодарим, что вы с нами, что вы готовы поделиться своими знаниями и, как всегда, кое-чему нашу славную аудиторию научить, что не лишнее в области психологии всегда это очень и очень нужный момент. Представляем и предлагаем вам порассуждать, в первую очередь, послушать и помыслить вот на какую тему. Есть ли различия у скандала? Возможно ли такое, что утром скандал выглядит вот так, вечером вот так, а дневной скандал – это еще что-то необычное и отличающееся от двух уже вышеупомянутых? На этот вопрос, конечно же, может ответить только специалист. И еще раз напомню, сегодня с нами настоящий психолог Елена Михайловна Леонтьева. Елена Михайловна, пожалуйста, расскажите нам скандалы по степени, как мы их распределяем? По степени, конечно, накала, наверное, да, грубости, рукоприкладства. То есть вот это вот что за шквал?
4: Ну, вообще, конечно, такой строгой классификации скандалов в науке не существует. Но, скорее, люди делят скандалы по каким-то, по эмоциональной затронутости. То есть вот они запоминают какие-то особенные скандалы, потому что они были особенно задеты или что-то произошло между ними такое из ряда вон выходящее. И в этом смысле, конечно, ну, какие-то есть такие особенные ссоры, да, после которых что-то может поменяться. Да, какая-то вот очень большая обида,
3: застрять. Идея скандала, кроме того, что человек может быть вздорным, человек может быть скандалезным, да, вот таким по натуре своей, по природе. Скандал вообще, ну, вещь-то периодически нужная, наверное. Болот какой-то стряхнуть вообще, так это естественно для человека, время от времени взрываться.
4: Это нет.
3: Не обязательно.
4: Не обязательно, потому что есть много людей, психотип которых, в общем, не подразумевает периодические взрывы, да. Более ровные, так скажем, психики.
3: Уравновешен.
4: Для них скандал – это перерасход энергии огромный. И, в общем, что-то такое очень значительное. Есть такие спокойные пары, например, они живут друг с другом годами, а потом один раз сильно поругались и потом готовы развестись. Такое вот встречается.
3: Ну, это да, это из ряда вон у них что-то.
4: Да, такое. А есть итальянская семья, так называемая, да, когда все орут, плачут, ругаются, потом все обнимаются, плачут, целуются и мирятся. Ну, то есть это зависит от типа эмоциональной регуляции.
3: Модус-вивенди такой уже, установленный, понятно. Тем не менее, скандал что дает, кроме ощущения каких-то негативных реакций? Чему-то учит, что-то такое выносится из этого? Или просто поорать для того, чтобы поорать друг друга, оскорбить?
4: Иногда надо просто поорать, чтобы восстановить энергетический обмен. Да, потому что иногда люди вот замыкаются, теряют контакт. И только в скандале через вот попытку так прорваться к друг другу, что-то объяснить, доказать, проорать, вот только тогда они как бы могут...
3: Ты меня не слышишь.
4: Ты меня не слышишь, да. Вот ты не слышишь, что я говорю. Пожалуйста, услышь меня через боль какую-то, да, через гнев. В этом смысле, да, скандалы, конечно, могут восстанавливать контакт, да, иногда. И какая-то информация может в этих скандалах
3: зашифрована быть.
4: Или напрямую, наоборот, высказываться то, что в обычной жизни, например, не говорится, а в пылу эмоций, да, в пылу страсти, в пылу эмоций какая-то вот информация может быть и сказана.
3: Но ведь это очень...
4: Чаще всего обидная, конечно.
3: Да, оскорбительная.
4: Ну, так я... Бомбы, я называю. Вот бомбы кидаются люди. Бомбы.
3: Но согласитесь, ведь очень много проблем от того, что люди не могут объясниться, договориться. Тут от недоговоренности, недосказанности. Вот как раз, может быть, в момент скандала выплеснуть то, чего не понимал партнер. Или...
4: Ну, вообще, культура диалога у нас очень низкая.
3: Да, это точно.
4: Вообще, нам по-хорошему бы школьный предмет такой вести, диалог. Да? Потому что люди разговаривают так, что они большей частью друг друга, в общем-то, понимают неправильно. Вот я как семейный психотерапевт, большая часть моей работы – это переводчик. Потому что люди говорят, но они неправильно друг друга понимают. Они так говорят, что они не доносят то, что они хотят
3: вы
4: сказать на самом деле.
3: Вы дешифровщик, я бы так сказал.
4: Да.
3: Вы расшифровываете эти руны непонятные друг другу.
4: И это правда. Вот надо учиться говорить я сообщениями, говорить о своих чувствах, говорить о своих намерениях, говорить как-то ясно и прямо. Не так много пользуются. У нас люди пользуются риторическими вопросами бесконечно, восклицаниями. Это все, что диалог на самом деле никуда не продвигает.
3: Каждый, да, старается быть ироничным, там,
4: да,
3: саркастичным, уколоть как-то так,
4: да,
3: это,
4: да, да,
3: в метафорической форме все это преподнести.
4: Большинство людей просто орут или переходят на личности, матерные выражения. Да. Да.
3: Так тем же все-таки на самом деле, что скандалы, понятно, что они по степени накала, они разные. Но что, утренний действительно может отличаться от вечернего?
4: Есть, есть, есть очень важный момент. Я много-много раз это слышала от людей, особенно от, ну, каких-то таких сложившихся пар с долгими отношениями, что у них, например, в начале отношений было правило, что они не ложатся спать в ссоре. Это очень популярная такая какая-то вот психотехника, да, все делать в один день. То есть и поругались, и помирились сегодня, не спать с этим. И в этом смысле утренний скандал, конечно же, ну, получше, потому что за день можно остыть, и вечером уже на холодную что-то такое прояснить.
3: Ах, вот как, да, это скандал на перспективу.
4: Поварить, подумать, угу, может быть, обменяться смс-ками или звонком, и как-то вечером уже куй железо, когда холодно. Что-то донести, что-то донеслось. Да, в этом смысле вечерний скандал, если люди уходят спать в ссоре, они, конечно, ну, как бы теряют вот эту возможность. И я знаю, что для...
3: спят плохо.
4: Спят плохо. Для многих пар это вот очень важный момент, что мы легли спать, поссорившись. То есть мы не смогли, мы не справились все сделать в пределах вот одного дня. Мы нарушили это свое важное правило.
3: А момент уравновешивания, значит, как это, урегулирование конфликта, возникает идея, кто будет первым извиняться?
4: Проблема вообще любого диалога и любых отношений в том, что как бы бревно в глазах партнера видно очень хорошо, а в своем глазу даже соринка не видна. Никто, конечно, не хочет извиняться первым. Каждый считает, что он-то жертва. Умение извиняться, просить прощения, отступать – это вот та самая культура диалога и культура человеческих отношений. Огромное количество человеческих проблем можно решить одним словом: прости, я была не или был неправ.
3: Но и тем не менее, слыша от психотерапевта подобного рода возможности разрешения конфликта, да, тот, кто поумнее это понимает, что коль скоро это случилось, вся эта вспышка, произошел такой диалог на повышенных тонах, ну и в любом случае все равно финализация нужна. Тут главное, что выносится из этого? Вот, нет?
4: Честно говоря, я замечаю постоянно обратное. То есть если нету медиатора, который вовремя может перевести их эмоции в подсознание, то это, да, разгорается, и люди, ну, как правило, делают просто друг другу больно. Очень часто я предлагаю парам, например, вот в момент, да, какой-то ссоры, взять и вот так вот, знаете, как выдвинуть такую камеру наблюдения, посмотреть со стороны.
3: Это очень важно.
4: Чем мы, собственно говоря, занимаемся? Mm-hmm. Иногда достаточно, знаете, вот, ну, минуты просто этого взгляда со стороны, чтобы понять, боже мой, какая ерунда. То есть это какое-то накопленное напряжение, которое разряжается, оно может быть фоновое, может годами вообще копиться, какие-то обиды, претензии, неудовлетворенности. А что, собственно говоря, там было в этом конкретном скандале, никто уже и не помнит. Он, это триггер какой-то срабатывает, там, я не знаю, разбросанные носки, не так посмотрела, не то сказала, не то там ответила, и все.
3: Хорошо, как специалист, давайте, пожалуйста, какие-то наставления, давайте чему-то научим, но все-таки на наших слушателей.
4: Если люди ставят себе такую задачу, это абсолютно возможно. То есть взять в моменте, остановиться и просто минуту помолчать. Потому что очень часто люди что-то пытаются донести, что плохо сформулировано. И партнер, соответственно, их не понимает, реагирует на какие-то свои триггеры.
3: Прежде чем пускаться...
4: Сформулируйте позицию.
3: Хватать друг друга,
4: да,
3: за грудки, да, да, поймите, что вы хотите сказать.
4: Что вы хотите,
3: сказать,
4: что, да, вы хотите сказать, и чем, чтобы все это закончилось.
3: Да-да-да, куда это все должно,
4: да, куда все это должно
3: выйти,
4: вылиться. Выплыть, потому, да, что очень часто люди эмоционируют, а конца края этому нет.
3: Друзья, вы все слышали. Вы внимательны, как всегда, за это. Я Дмитрий Таиров, равно как и гости наши, замечательный эксперт Елена Михайловна Леонтьева, вам признательны. Писатель, психолог, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт. Это Елена Михайловна Леонтьева. До новых встреч, друзья. Пока.
4: До свидания, друзья. До новых встреч.
2: Психология.
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
7: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
6: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
11: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
9: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
11: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
12: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
2: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
13: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
13: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
13: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит существенный вклад в рост организации, заявил Владимир Путин. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации. И прокуратура Архангельской области проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели и заявил, что современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований. За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%.